0: решающее решение, сказал Песков. Перед открытием форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев провели встречу. На ней российский лидер отметил, что Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана.
1: Отношения наши развиваются успешно. Об этом говорит и уровень растущего товарооборота. В прошлом году сколько на 20, почти 28 миллиардов. За первые 5 месяцев текущего года еще прибавилось свыше 4%. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошая перспектива. Они определяются в том числе и инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее.
0: В свою очередь, казахстанский президент отметил, что две страны открывают новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие стратегического партнерства с Россией.
2: Дорогие российские друзья, сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное – дружбой миллионов людей. Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием. Сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие созидательного стратегического партнерства с великим государством России.
0: Владимир Путин также назвал очень важным сотрудничество России и Казахстана в области гуманитарных связей. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения, в Николаеве атакованы сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», три сухогруза и еще один быстроходный катер. Минувшей ночью удар был нанесен по судну в порту Николаева, военным целям в порту Одесса и складом в порту Измаил. Средства ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб, более 1000 вражеских дронов самолетного типа. За день перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотников. В Черном море потоплен безэкипажный катер. Экипажи ВКС подразделения беспилотной авиации, ракетных войск, артиллерии поразили логистические центры, цеха производства и места хранения БПЛА. Девочке, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке Запорожской области, помогут с реабилитацией после выздоровления. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Запорожской области Юлия Сажаева. ВСУ в ночь на 25 июля с помощью БПЛА нанесли серию ударов по базам отдыха в курортной Кирилловке, которая находится на побережье Азовского моря. По данным губернатора Запорожской области, в результате теракта погибли 12 человек, среди них 4 ребенка. Пострадали 19 мирных жителей, в их числе не менее 5 детей. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о теракте. Тегеран решительно осуждает удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил МИД Исламской Республики. В результате на судне произошел взрыв. Один моряк погиб, еще один получил ранение, говорится в заявлении. В Тегеране подчеркнули, что такой акт является нарушением устава ООН и представляет собой акт агрессии. Иран оставляет за собой право на ответные действия, указали в дипведомстве Исламской Республики. МИД Ирана также указал, что вся ответственность за последствия авантюрных действий украинского режима будет лежать исключительно на ее союзниках. Последняя неделя июля в Москве будет теплее нынешней, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий на фоне роста атмосферного давления, распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
0: Как отмечают синоптики, кратковременные дожди и переменная облачность в столичном регионе обусловлены перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.

0: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли в ничью с крыльями Советов 0-0. «Акрон» уступил «Зениту» 0-5. Дублем в этом матче отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будет помогать тренерскому штабу ЦСКА на льду в ходе предсезонных сборов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера армейцев Игоря Никитина, формат работы с членом наблюдательного совета уже утвержден. Федоров получил важный функционал и выйдет к команде с самого начала тренировок. Ранее в качестве главного тренера он дважды приводил ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. Лидер российской сборной раперистов Кирилл Бородачев объяснил упущенную медаль чемпионата мира в Гонконге неоправданным риском. В интервью ТАСС он рассказал, что после разгрома двукратного олимпийского чемпиона он уступил в четвертьфинале итальянцу Филиппу Макки 14-15. Бородачев тактически переиграл соперника, но ошибся технически в решающий момент. И теперь раперисты готовятся к командному турниру, где выступят под российским флагом. Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оштрафован потерей трех мест на старте гонки Гран-при Венгрии. Стюарды ФИА наказали британца за блокировку гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в первом повороте квалификации. Из-за штрафа Льюис лишился второй позиции и начнет заезд с пятого места, ну а на первую линию вместе с Ландо Норрисом поднимется Шарль Леклер. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до 30 градусов, выше нуля, переменная облачность без осадков. В Екатеринбурге до 34 градусов жары, в Омске плюс 27-29 без осадков, в Калининграде плюс 25, осадков не ожидается. В Казани 35 градусов жары и без осадков, в Воронеже временами дожди, облачно, плюс 20-22, в Краснодаре до 25 тепла, кратковременный дождь и гроза, в Севастополе плюс 26, тоже дождливо, в Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 25 градусов, в Москве местами кратковременный дождь, днем плюс 20-22, сейчас в столице 15 градусов тепла.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: И снова с вами Культбригада, дорогие друзья, и я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов. И я хочу поставить перед вами, дорогие радиослушатели, загадку. Сейчас вы будете слушать песню и попробуйте по голосу отгадать, о чем мы будем сегодня говорить и с кем мы будем говорить. Слушаем песню.

художник в эпоху машин. Я Богу признался, что сам так решил. Увидеть он хотя бы полпути того, что пришлось мне пройти.

0: Вот такая песня прозвучала, дорогие друзья. И на самом деле я уверен абсолютно, но 99% всех наших радиослушателей отгадали, кто же это такой. Да, я подтверждаю. Это Алексей Воробьев, прекрасный артист, сценарист, кинорежиссер, певец, музыкант, телеведущий. Ипостаси можно перечислять до конца программы, но тем не менее, Алексей Воробьев здесь сегодня в ипостаси поэта. Он с книгой, называется «Письмо в прошлое». Кстати, книжечка абсолютно новенькая, 25-го года издания. Еще, как говорится, пахнет краской.
1: Ну, что-нибудь из пролога вам процитирую. «Забавляет смотреть, как судят, тычут пальцами все на других. Кто погряз в обмане и блуде, лишь боятся, что взглянут на них. Лучше дико и грязно, но честно. Ночью с ведьмами в вальсе кружить, коль мой хрип в вашем хоре небесном грубоват и нестройно звучит. Дайте мне ваше честное слово. Покляните с пожатием рук из себя не рядить святого. Коль меня называете друг».
0: Называем другом Алексея Воробьева, сегодня другом программы «Культбригада». Было прочитано стихотворение из сборника «Письмо в прошлое». Алексей, давайте...
1: Я вынужден вас поправить. Это не совсем сборник, это роман в стихах, это одно целое произведение «Письмо в прошлое», целиком, вот от начала до конца, все. Не знаю, 174 страницы тянут ли на роман, но в стихах это довольно объемная работа, по крайней мере, для меня.
0: Из всех ипостасей, которые можно обозначить, на первом месте актер, потому что вас знают в лицо как человека, который в кинематографе занял уже соответствующую нишу. Можно Алексей не говорить, уже есть имидж, есть бренд и так далее. Да, есть сценарист.
1: Да, да, да. Когда говорят Воробьев, еще появляется теперь Даниил. Замечательный актер. Мы с ним очень дружим.
0: Но режиссер, сценарист, кинопродюсер. Композитор до некоторой степени.
1: Да, очень большой.
0: Да, тут и музыкант, и телеведущий, и певец. Угу. Короче, ипостаси моря. Это если мы заглядываем, куда? Не к ночи будет упомянуто, в Википедия. Но нету. Нету там поэта.
1: Нету?
0: Нету.
1: В Википедии не написано поэт?
0: Не написано поэт. Вот. Это последний ипостаси. Самая такая вот, прям на острие. Вот до этого был тем, всем, пятым, везде прославился. Все знают. А вот как поэты не знают.
1: Ну, это, кстати, странно, потому что в 2025 году роман «В стихах письмо в прошлое», он стал одним из самых читаемых. То есть мне сказали, что я один из самых читаемых молодых поэтов России. Вот, потому что книга продавалась очень хорошо. Ну, и продается, наверное, очень хорошо, я не знаю, не слежу. Поэтому Википедия, конечно...
0: Опасно.
1: Очень, да, исправьте, пожалуйста. Там...
0: Дорогие друзья, в Википедию, пожалуйста, кто там имеет доступ, достучитесь, пожалуйста, до них. Но в любом случае, вот из того, что перечислено, как там в одном бестселлере, сначала было слово. Угу. У Алексея Воробьева сначала было что?
1: О, даже в музыке первоначально чаще всего слово. К слову отношусь очень серьезно, очень серьезно. Сейчас как композитор и автор скажу несколько слов. Не так давно выпустил песню, которую посвятил своей жене. И это к слову о том, насколько слово для меня важно. Я никак не мог написать песню, которую вот я смотрю на свою супругу. Я так безумно восхищаюсь, что я пытался писать какую-то мелодию, что-то, что будет вот немножко олицетворять то, как я ее вижу. Вот ее свою восхитительную, вот как музу, как что-то, чем я восхищаюсь бесконечно. И у меня никак не получалось ничего написать, что хоть как-то, как мне кажется, достойно вообще того, какая она. И тут я однажды отправляю ей цветы. Это было где-то, не знаю, полгода назад, наверное. А я всегда карточки отправляю.
0: С тех пор вы отправляли?
1: Нет, я это делаю исправно. Это стоит на конвейере.
0: Алексей, настоящий джентльмен.
1: Цветы — это обязательная вещь. Но я всегда еще карточку пишу, в которой пишу какие-то слова, всегда для жены, что-то вот... Мне кажется, должно быть персонализировано, что ли. И вот в одной карточке я ей пишу: «Я обещал лишь навсегда, полюбил тебя навечно». И вот, написав эти слова, я такой, в эту же секунду я такой... Это оно. И я сел за рояль, и в ту же ночь я написал композицию, которая, ну, например, минут за 15 я дальше все уже написалось. Но первоначально слово все-таки. Вот именно слово, которое дает сразу настроение, оно все-таки словом можно очень многое описать. И краски, и музыку, и мелодию можно описать словом. То есть оно невероятно важное.
0: Что касается слова, тем не менее, получается, что вначале все-таки... Но сначала творчество зародилось, оно когда-то, может быть, даже в детстве. Я не знаю, вот мы сейчас, кстати, это и выясним, дорогие друзья, что же было первоначально. Вот расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то, может быть, родственные какие-то связи с культурой, с искусством? А вообще, как получилось творческая личность. Вообще получение творческой личности, да, вот в данном случае мы говорим сегодня здесь не случайно, Алексей Воробьев здесь с книгой, которая называется «Письмо в прошлое», это роман в стихах, так обозначено, по крайней мере, Алексеем.
1: Все-таки это под вопросом. Если хотите убедиться, роман ли это, да, и в стихах ли он, вы прочитайте, пожалуйста.
0: Настоятельно рекомендую, дорогие друзья, в программе «Культбригада» мы зря здесь словами не бросаемся, если человек сел на это кресло, значит, он это заслужил. Алексей Воробьев, как творческая единица, с чего начинался вообще, интересно? Вот что подталкивает рождение творческого человека? Вот как получился творческий человек Воробьев?
1: Во-первых, очень радую, что вообще, конечно, творчество, оно такое неким является спасением очень для многих, судя по всему. Вот именно даже если как читать литературу, хоть уйти от скуки, хоть уйти немножко в мир, да, творение какое-то, что совершенно абсолютно понятно. Убегая от реальности, человек хочет создавать другой мир, в котором, собственно, хочется и жить всем сознанием. И это во всех смыслах прекрасно. Я начал творить от безысходности.
0: Ух ты!
1: Да совершенно точно в своей жизни, потому что я занимался музыкой с самого детства, и музыку классическую очень люблю, изучал ее, и к литературе я пришел. Удивительно, моя учительница по литературе что-то, видимо, видела во мне. Она мне привела любовь к Шекспиру. И после этого я загорелся, конечно, литературой как таковой, но сначала был Шекспир. Вот сначала будут именно сонеты Шекспира, вот, которые я, наверное, до сих пор даже смогу цитировать, потому что я так ими вдохновлялся, так это вот как-то это не всегда коротко, ёмко и так красиво было, что я вот где-то там вот влюбился в поэзию.
0: И виновата в этом, собственно говоря, учительница литературы.
1: Совершенно точно, да.
0: А как ее зовут? Давайте вспомним эту замечательную
1: учительницу. Я знаю точно, что ее зовут Галина, и я никак не могу вспомнить отчество, и мне безумно стыдно за это. Я помню визуально, у меня очень хорошая визуальная память. Людей запоминаю, один раз увидел, запомнил все. Я вот все через 10 лет увижу, вспомню. Я вспомню даже примерно, где мы встречались с этим человеком один раз. Но имена, это ведь так порой нужно.
0: В любом случае, дорогие друзья, здесь мы фиксируем факт во времени в пространстве. Галина зовут замечательную учительницу литературы, которая Алексея Воробьева, в общем-то, для нас с вами сделала тем, кем он является сейчас, творческой
1: во многом,
0: единицей.
1: Да. Могу рассказать забавную историю, как она не позволяла мне быть ленивым. Значит, прихожу я, а я участвовал в конкурсах в свое время как аккордеонист, а учился уже на тот момент в музыкальном лицее при училище имени Драгомышского, это в Туле. И, значит, там дети, которые готовятся к конкурсам, им позволялось свободное посещение. Поэтому я из конкурсов вообще не вылезал.
0: Интересный подход.
1: Да, ну потому что это специальный лицей для детей.
0: Я также на физкультуру, кстати говоря. У нас на физру можно было в школе не ходить, если ты занимаешься какой-то секцией. И я занимался в секции. Это сначала в одной, потом в другой.
1: Любой секции, да.
0: На физру не ходил.
1: И я прихожу как-то, вот все свободное посещение закончилось, прихожу на урок литературы, и учительница говорит: «Так, Алёш, выучил?» Я говорю, и вот здесь снова: «Ты ставьте двойку», говорю, «не выучил я». Он такая: «Садись на заднюю парту, учи». Вот. И за целый урок, за целый урок, пока все остальные отвечают, я сижу, учу стихотворение. В конце она спрашивает меня, я выхожу, рассказываю с выражением, все наизусть, просто оттарабанил. Она говорит: «Вот молодец, Алёш, молодец». 5, конечно, не поставлю, потому что это не... Но вот 4 заслужил. Вот типа вот не выучил. Учи все равно, вот, учи, впитывай, она все равно вот чтобы вот в меня что-то так или иначе во мне появлялось, зарождалось где-то, это зернышко маленькое, а потом, уже как я к настоящему творчеству пришел, это мне было лет 19, вот.
0: Осознанный же возраст получается.
1: Достаточно осознанный. Сомнительно осознанный, потому что это кажется в 19, что ты уже взрослый человек, конечно, да, там еще столько всякой ерунды нужно еще натворить, чтобы прийти к осознанности хоть какой-то. И вот на музыкальной студии я был тогда, и была смешная ситуация. Я пытался объяснить аранжировщику, что я хочу в песне добавить еще какой-то звук. Говорю: «Вот здесь вот давайте, смотрите, вот здесь идет, здесь ты-ты-ты-ты, добавьте вот такой звук, ты-ты-ты-ты». Он меня смотрит, говорит: «Лёш, ты певец?» Я говорю: «Да, я пев». «Ну так пой», говорит он мне. И я на секундочку такой думаю: получается, это вот так, это вот мне вот сейчас вот жизнь так он прорисовал всю. Вот прям в этой секунде я осознал вот всю линию того, что если я сам не начну делать что-то, учиться, не начну изучать, как делать аранжировки, начну сам писать, то я вот так в жизни мне и будут говорить: ты певец, так пой. И вот в ту ночь взялся писать свою первую какую-то песню на тот момент с сомнительными, возможно, стихами, может быть, не самыми талантливыми, но я взялся за это. И с того момента вот этот вот снежный ком, он покатился и привел меня, собственно, и к роману в стихах «Письмо в прошлое».
0: «Письмо в прошлое», да, дорогие друзья, так называется книга, с которой сегодня Алексей Воробьев. Ипостаси можно его перечислять до конца программы, но, тем не менее, сегодня здесь Алексей Воробьев поэт. И на самом деле поэт-то неплохой. И самое интересное в этой всей истории, что очень многие, которые знают о том, что вы пишете стихи, когда я разговаривал с людьми, я говорю: вот у меня будет Алексей Воробьев, замечательный, совершенно стихи написал. И делали круглые глаза. Они говорят: нет, ну то, что многие пишут для чего-то, это понятно. Но для чего пишет Воробьев, непонятно. Вроде у парня-то все случилось, сложилось, но звезда же. А я такой думаю: правда, а для чего люди вообще пишут стихи? Это для меня более или менее понятно, потому что перед вами здесь сидело, ну, допустим, там 150-200 поэтов. А вот для чего человек, который уже сложился, как человек, как персона, как творческая единица, как определенный имидж, и вдруг ему не хватает именно этого, не хватает именно поэзии как паспорта, как пропуска, как входного билета во что-то. Почему получилось так?
1: Это как будто от меня не зависело, признаюсь честно. Это случилось как-то само по себе. Был некий внутренний... Это было... Вот я года три назад начал это писать, и в тот момент у меня, казалось бы, в жизни все было на самом деле хорошо со стороны, а внутри какая-то абсолютно бесконечная недосказанность с самим собой, пустота какая-то. Вот ты приходишь домой и понимаешь, что ты в этой ночи и темноте остаешься совершенно один. Но в этой темноте, как и Вселенная, ведь тоже во тьме зарождалась. И вот там где-то очень многое нужно было высказать. Сначала самому себе. Я просто начал. У меня сначала было одно стихотворение. Я не планировал писать книгу. Не было никакой мысли и задачи. Я бы побоялся даже о мысли писать книгу в стихах. Целую. Это сейчас даже страшно мне, когда думаю, это как я это сделал.
0: Но на самом деле действительно.
1: Непонятно самому.
0: Это такая задача-то прям...
1: Да.
0: Не пора ли нам замахнуться на Вильям нашу?
1: Да, да. И вот несколько месяцев с того момента я понял, что стихи позволяют немножко сгладить. То есть все мысли, которые я могу высказать, они порой довольно жесткие в книге, потому что там очень много размышлений моих личных. Но вдруг ритм стихотворения и рифма, они как будто сглаживают и превращают саму мысль, порой вопиющую, особенно если дойти до 10 главы, дочитать, где, собственно, Люцифер, который является антагонистом в этой книге, он рассказывает о сотворении того или иного, в том числе его размышления и высказывания о, ну, невероятно серьезных вещах. Все-таки он существо, приближенное, да, к структурам, которые находятся довольно высоко. И...
0: Дорогие друзья, мы сейчас не о Кремле.
1: Да, да, да. Не так высоко, я бы даже.
0: Кстати, чувство юмора — это отдельная штука, которая проскальзывает в этом замечательном сборнике, в этом романе, в стихах. И я

0: Ну, это все из первые четыре главы отсняты, вот лично мной смонтированы.
1: Остальные будут смотреть?
0: Остальные там, значит, там уже не смог замахнуться, потому что там появляются женские персонажи. Я думаю, ну, если я еще это сделаю, то есть сольно. Думаю, ну, это... В первых четырех главах понятно, что я странный. Уже ясно. Ну, вот, если я дальше шагну, ну, я уже как-то сам, уже сам на себя не смогу как-то здраво посмотреть уже никогда в жизни. Ну, вот. Но судьба меня наградила, значит, именно тем, о чем я писал в книге. Потому что после того, как я выпустил книгу, начались настоящие волшебные моменты в жизни. Там в книге, в пятой главе, значит, встречается героиня Вера. Причем они там представляются, она говорит: «Как ваше имя?» «Мое Вера». Ну, слава богу, не любовь. Вот, и он встречает как раз ту, что становится его любовью. А происходит это ночью. Ночь, рояль, заброшенный на улице. Он на нем играет. Потом они вместе танцуют. Там же, на улице, под снегом. И когда я встретил свою будущую супругу, это было невероятно похоже, потому что на следующий день она улетала, я тоже улетал, и вот я ее просил, говорю: может быть, мы сможем увидеться сегодня, успеть попить чаю, просто пообщаться. Она говорит: ну, приезжайте, пожалуйста. И вот в холле отеля, внизу, значит, вот лобби отеля, какие-то люди еще там есть, там стоит рояль. И мы в ночи, оставаясь там вдвоем, не помню, сколько часов мы просидели в этом лобби отеля, я играл, она там пела, и мы столько говорили о литературе, обо всем на свете, я не мог надышаться эти моменты. Мы только потом уже где-то часа в 4 утра, когда я поехал домой, я думаю, это же так напоминает мне то, о чем я уже писал. А потом в книге появляется еще и ребенок. И вот сейчас у меня есть дочь, я теперь отчим, у меня есть жена, и я как будто это все писал вот там в книге, не зная того, с пятой главы я придумывал какое-то будущее для самого себя, возможно, и оно случилось.
1: До некоторой степени получается такая, с одной стороны, это психотерапия, да, в чистом
0: абсолютно,
1: виде.
0: Абсолютно.
1: Нужно было как-то выложиться, нужно было вот это накипевшее сбросить.
0: Я столько не рыдал в жизни, пока я писал вот это, я столько выплакал. И, ну, счастливо выплакал. Порой это было прям абсолютное освобождение от чего-то.
1: Когда почувствовали, что книга получилась?
0: О, это был... Там есть патовый момент, потому что когда твой антагонист, собственно, Люцифер, ну, как ты выиграешь? Ты в ничью-то не сыграешь.
1: Это,
0: ну,
1: да.
0: Это у тебя нет никаких шансов. Я осознаю, что мой главный герой, с которым я все-таки себя, конечно, как-то ассоциировал, ну, как и любой автор, то есть, ну, о ком еще писать, как не о себе, я же свое туда все вкладываю. И я понимаю, что, ну, любые поддавки будут неправдой сразу, и это будет нечестно. И я понял, что все сложилось в 9 главе. Она называется «Ничья». При том, что все ключики были даны уже в главе 3. В главе 3, когда я писал, само то, что там происходило, там есть такая цитата: «Мне не нужен настройщик души, там натянуты струны без фальши, но играть на них не спеши, у них как у ружья отдача». И тут дьявол отвечает: «Вот бы ты меня пристрелил из ружья, да, хоть с пистолета, и в живот, я б страдал и скулил, что приставили душу к ответу. Мне б отец наказание скостил, все же мученик и страдалец, но не слушался, но грешил, а, быть может, и вовсе простил». Вот это происходит в 3 главе, я еще не знал, к чему я приду в 10. Я еще не знал, что будет 10 глава вообще. И вот в главе X, в главе 10, как раз-таки я осознал, что все ключики были даны. Откуда-то непонятно, я же это просто придумывал. Они были даны чуть раньше. Вот, но как, собственно, произойдет финал, это уж надо читать.
1: Дорогие друзья, Алексей Воробьев с книгой «Письмо в прошлое». Это роман в стихах. Чем больше слушаю, тем больше удивляюсь, на самом деле, действительно удивительным совпадением, которое происходит у творческих людей. Но вот здесь мы, наверное, имеем в чистом виде то, что называется вдохновение. Часто, очень часто задают этот вопрос. Вот Грешин Алексей, я, наверное, докторскую вторую должен уже написать по этому поводу. Первую-то написал на другую. Всегда интересуюсь, а как вот случается сотворение творения? Даю две крайние точки на зрение на это. Одна из них, вот, неважно, болею, не болею, хорошая погода, плохая, настроение, не настроение, с деньгами без, в дороге нет. Есть время... которой я должен работать. С 6 до часу я сижу, и что бы ни случилось,
0: Восхищаюсь такими людьми.
1: И пишу. Есть другая крайняя точка. Угу. Когда говорит мне какой-нибудь известный поэт, а один такой поэт так и сказал, мне, говорит, я вообще не представляю,

0: как можно писать по обязаловке. Я, говорит, иду по улице, и вдруг мне упала на голову рифма. И я быстрее записываю, а за ней другая, а за ней третья. И я вот руки трясутся, в телефон пихаю пальцами, все кружится, знаю, опаздываю туда-сюда. Не могу оторваться. Снизошло. Вы...
1: Вот это я как раз-таки вот именно вот... Я ко второй категории отношусь, людей, которые внезапно... То есть я все равно... Мне кажется, сознание, оно настраивается определенным образом. Да. То есть написал книгу-то, я написал вот всю свою книгу, роман в стихах, письмо в прошлое, написал месяца за три, может быть, с лишним. Но я бесконечно, я засыпал, мне во сне снилось. Я просыпался, я сразу тоже хватался за телефон, я засыпал, я что-то туда вписывал, что не успел скорректировать или написать. Я вот просто три месяца, я не жил в этом мире как таковом, я просто существовал, я шел в спортзал, я ни разу не позанимался за три месяца в спортзале, я просто шел по беговой дорожке и в телефоне писал, у меня в наушниках музыка классическая, а все, а здесь я в телефоне пишу стихи, стихи, стихи, стихи, бесконечно. Я правда, не помню вообще, что происходило в то время. Вот просто, ну я... Мне кажется, надо настроиться, и тогда как раз-таки, наверное, там что-то есть, какие-то паттерны какие-то, что-то происходит где-то, когда ты сам настраиваешь свою душу, свое сознание на то, что ты делаешь, и оно начинает как-то вот к тебе идти.
0: А в процессе написания была возможность потестировать, так сказать, кому-нибудь сбросить человеку, который для вас авторитетный в слове? Вот посмотри, посмотри, что получилось. Посмотри, вот это как.
1: Я настолько смел был в том, что я делал, что я, вот написав предисловие, я сразу его, собственно, дома и отснял на видео, и через день оно уже появилось вообще на всеобщее обозрение. То есть я не знал...
0: То есть без всяких тестов?
1: Вообще я не знал, прям. Хорошо это или плохо, мне просто надо было почему-то. И там в предисловии, я помню, там вся финальная часть, а там это страниц, не знаю сколько, но это минут пять монолога, просто вот актерского, это можно посмотреть на видео, называется «Дайте мне тишину». Это как раз предисловие, это целое стихотворение, где появляется Люцифер впервые. Я не знал, к чему это все ведет, но это оказалось предисловием. И вот там минут пять монолога, который записан с одного дубля, просто сходу, и я там обрыдался. Вот, я ставил, в итоге, я думаю, этот чересчур, но я ставил первый дубль, который был отснят, где я поистине вот все то, как мне тогда это надо было, буквально проораться, вот. Сосуд был настолько переполнен, видимо, где-то внутри эмоционально, что нужно было, чтобы что-то, наконец, туда можно было новое положить, нужно было вытащить все лишнее, выбросить мусор, просто разбросать
0: всё. А много было мусора?
1: Ой, бесконечно много, как выяснилось. Наверное, как и у каждого из нас, то, на чем мы все время циклимся, все время думаем о чем-то, что может произойти плохое, или как на что-то ответить, как. Нет, не концентрируюсь на всем хорошем, что есть. Я сейчас этому учусь. Концентрироваться только на том хорошем, что есть. Это ведь тоже умение, это надо тренировать. Не бесконечно готовиться к тому, что что-то плохое произойдет, что я тогда сделаю. А приготовиться к хорошему, когда оно случится, как я счастлив буду.
0: И оно случилось, дорогие друзья. Я имею в виду, случилась книга, которая так и называется «Письмо в прошлое», роман в стихах Алексея Воробьева. Вот сейчас про смелость, кстати, Алексей очень интересно сказал. Я, говорит, настолько был уверен в себе, настолько смел, что сразу...
1: Я не был уверен, мне было скорее все равно. Я подошел вот к какой-то грани себя, что это вот было «я художник, я так вижу». Я не знал, это хорошо или плохо. Я только уже вот выкладывая что-то прямо буквально, да, в социальные сети, и видя отклик людей, которые пишут, было сразу огромное количество комментариев о том, Алексей, вам надо писать, я думаю, может быть, я не знаю, надо мне или не надо, мне сейчас надо, вот в ту секунду, вот в ту ночь я прям знал, что надо. Может быть, это кому-то тоже поможет меньше оглядываться вообще в жизни, а просто бежать вперед.
0: В случае Алексея, дорогие друзья, слово «лечит». Это абсолютно явно, абсолютно очевидно. Передо мной сидит счастливый человек. Видно по складкам вокруг глаз. Они не от грусти, а от улыбок. И я думаю, что супруга здесь, в общем, до некоторой степени виновата в этих улыбках. В хорошем смысле этого слова виновата. Но, тем не менее, книга написана. Книга живет, живет успешной жизнью, живет уже... Не первую неделю, не первый месяц, уже год почти как живет. И большой вопросительный знак. А будет Алексей Воробьев продолжать свое восхождение в мир литературы? Или это останется одной попыткой, удачной, достаточно, ребята, я себя показал, знак восклицательный поставил, я здесь был, Лёша, и пошел дальше.
1: Мне сейчас страшно. Мне даже страшно возвращаться вот к такому серьезному материалу, как этот. Я не знаю, что в моей жизни должно произойти, дай бог, чтобы ничего такого не произошло
0: никогда.
1: Но любовь
0: случилась.
1: Любовь случилась, и она прекрасна. И она как раз-таки ведет к тому, что мне хочется не творить, а жить в кои-то веки. Я столько лет убегал в творчество, столько лет, я это сейчас только осознал, не так давно, что я просто убегал от реальности. Я пытался сделать что-то, чтобы оправдать свое существование, чтобы сказать, я не просто так живу, ну, я что-то сделал, я что-то делал. А сейчас я знаю, что я живу не просто так, потому что у меня есть как минимум два человека в этом мире, для которых моя обязанность сделать так, чтобы они были счастливы.
0: И творчество стало вторичным.
1: На удивление, если честно, да.
0: Оно... Вот сейчас ваши поклонники, почитатели вашего таланта, разных талантов, все подумали одно и то же. Да что ж такое-то, а? А мы-то
1: потеряли, ждали, потеряли пацана, получается.
0: Эх, Лёша,
1: пацан к успеху шел.
0: Да, да. Но в любом случае, иногда между первой книгой и второй у писателей проходят годы. Иногда человек готовиться к следующему шагу, особенно когда он был успешен в первой попытке.
1: Да, да, конечно.
0: И у вас однозначно, Алексей, попытка первая получилась очень успешной. Иногда готовится годами. Иногда сразу, по горячим следам, знаете, как, чтобы не терять вот
1: да,
0: этого
1: да,
0: внутреннего...
1: набрал темп.
0: Да, да, набрал темп и погнали,
1: мне
0: погнали,
1: вопрос,
0: погнали.
1: Да. Все-таки вопрос. Что важнее в жизни? Жить счастливо или пусть несчастливо, но быть зато творцом? Потому что творчество, оно ведь часто появляется из боли, из недосказанности, из одиночества.
0: Чаще всего.
1: Именно там оно, и вроде оно там самое искреннее, потому что оно выжигает что-то внутри. А счастливый человек, он же хочет наслаждаться моментом, он хочет почувствовать еще раз, увидеть глазами, он не хочет убегать вот в это печатание в чем-то, он хочет видеть этот мир и чувствовать его.
0: Андрей Рубанов, один из моих любимых писателей, кстати, у него сейчас выходит еще одна книга, он мне прислал ее в верстку буквально на днях. Я ему этот же вопрос задал как-то вот. Он сидел прямо на этом месте, он мне говорит: «Слав, ты серьезно думаешь, что счастливый человек сядет творить?»
1: Боже.
0: Возвращаемся, собственно, к книге. Я бы хотел, чтобы вы еще что-то прочитали, Алексей.
1: Да, с удовольствием, с удовольствием. Я сейчас подумал о том, что у меня есть все-таки как минимум одно произведение, которое я написал счастливым. Это как раз такие песни, которые посвятил жене. И там слова такие: «Горячий лед мне обнял душу, чуть прикоснешься, обожжет. Вдохни, узнаешь, как он душит, сыграй, узнаешь, как поет. Ночь превращая в карнавал, я не был ангелом, я жил. Любовь прохожим раздавал и разбивал сердца другим». Ну, дальше, но этот путь прошел бы вновь, ломал судьбу свою на части, чтобы найти твою любовь, чтобы узнать, что значит счастье. Оно приходит к счастью, но я писал это в момент абсолютного вдохновения, но все-таки я слышу это минорные нотки просто сам, вот даже в поэзии без музыки я слышу, минор ведь играет. Вот это не и счастье, и в танчик, да, и в присядочку. Нет. Но теперь к роману в стихах, в письмо в прошлое. «За решение придется платить, за поступок любой отвечать. Мы другим все готовы простить, но себя не умеем прощать. И чем лучше, добрее человек, тем больнее судьба его бьет. Для него даже мысль уже грех, за который котел его ждет. И Господь всемогущий услышит, облекая желанное в плоть, а в ответном письме лишь напишет: ты просил, я прислал, твой Господь». Ну, вот такие размышления.
0: Ну, на самом деле, действительно, Алексей Воробьев здесь с книгой «Сегодня письмо в прошлое» не случайно. До некоторой степени нам давно здесь в студии не хватало, вот, как мне кажется, чего-то такого очень естественного.
1: Да?
0: Ваша поэзия, Алексей, она какая-то настоящее в том смысле, что чувствуется, что человек не сидел, не выдумывал. Вот это удивительно. Вот я когда слушаю вас, у меня такое впечатление, что вы по-прежнему ее пишете. Что вы ее пишете прямо сейчас.
1: А можно расскажу сейчас?
0: Давайте.
1: Можно еще расскажу? Не так давно я создал аудиоспектакль по этой книге. Ну, я сделал аудиоверсию, и я туда же писал еще музыку классическую. Я прям сделал целый аудиоспектакль. Я актерски за всех там отыгрывал. Главную героиню пришла звучать моя супруга. Она подарила свой голос главной героине все-таки в итоге. И да, это было восхитительно все. И в этот момент я даже там, книга уже вышла, она уже напечатана. И вот в аудиоверсии есть четверостишия, которые заменены, которые я уже вот на ходу просто менял, я в студии находился в этот момент. Думаю, нет, вот эта мысль недостаточно точна. И я вот ее все равно еще докручиваю там, на месте, ну, потому что мое произведение, как бы, ну, хочу и еще переделываю немножко. Потому что я вот уже на свежую голову думаю, а как я уже свежая, уже после всех редакторских и своих правок еще мне. Редакторы просили что-то поменять, что-то я не менял в итоге, естественно. В общем, действительно, она находится как будто все время бесконечно доделывается, переделывается. Но мне кажется, я эту страницу наконец закончил.
0: Еще раз напоминаю, Алексей Воробьев, письмо в прошлое, роман в стихах, сегодня здесь, в студии Культбригады. Я, кстати говоря, поскольку вы все-таки и сценарист, и композитор, и монтажер, и режиссер, и все-все-все, буду надеяться на то, что все-таки спектакль появится. Потому что это произведение, ну, прямо вот просится на сцену. Возвращаемся к книге, потому что я уверен, мне потом будут пенять мои радиослушатели, почему так мало звучало Воробьёва, почему так мало звучало тебя. Я поэтому, дорогие друзья, еще раз.
1: Я уверен, что вам всегда должно быть приятно послушать умного человека, поэтому вот пусть он продолжает говорить.
0: Это про Алексея. За что он хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку, да, мы это давно уже знаем. Письмо в прошлое. Алексей Воробьёв.
1: «Может, Богом и создан на свете... Только мыслей он мне не диктует. Я хочу за слова быть в ответе. Пред людьми пусть они меня судят. Я устал, я смертельно устал. Хочу пир, я хочу карнавал, чтоб весь мир одну песню орал. И амнистии Бог раздавал. Чтобы тем, кто слезами умылся, от улыбок аж скулы сводило. Чтобы тем, кто небу молился... Счастье спрятать некуда было. Кто же мир наш таким создавал? Я ведь честно пытаюсь понять. Королевство кривых зеркал, где рождаются, чтобы страдать. А зачтется на небе потом. Там и рай, и любовь поджидает. Там все дружат за полным столом. Пир для тех, кто в жизни страдает. Что урок не усвоил, я знаю. Еще верю в добро и людей. Только щек больше не подставляю. А словами пинаю чертей. Мы не знаем, каков Божий план. Коль мешаем, прости дураков. Я за жизнь эту пью из горла. И не чокаясь за любовь».
0: Алексей Воробьев. «Письмо в прошлое». Роман в стихах сегодня здесь. И отталкиваясь от замечательных строк этой книги, такой свежей, такой естественный, если хотите, возникают всевозможные вопросы. И один из вопросов, как раз сейчас, когда вы прочитали про ответственность за свои слова, отвечая перед, в данном случае у вас перед Богом, ну, просто за ответственность. Открыл рот, сказал что-то, и ты ответственен за это.
1: Да.
0: Я когда читал о ваших высказываниях на разные темы, слово «смелость», оно прозвучало в начале нашего разговора, я к нему и вернусь. Вы до некоторой степени человек парадоксальный, потому что, с одной стороны, ну, вот когда на вас смотришь, вы производите впечатление такого мягкого, обходительного, очень приятного, очень располагающего молодого человека и внешне, и по строю речи, и так далее, и так далее. Когда я читаю о том, как в определенных ситуациях вы себя ведете, те поступки, которые вы совершаете, я вижу совершенно другого человека, такого человека целеустремленного, имеющего свою однозначную точку зрения, которую он, если у него спросят, не стесняется доносить. То есть такая присутствует внутренняя для меня дихотомия. Два Алексея Воробьёва. Особенно, когда читаешь про вас, допустим, там «Взгляды и общественная деятельность», да, или там выступил с критикой там того-то, или сказал то-то, а то и иногда сделал что-то такое. Я думаю, а ведь какой молодец, а? Вот умудриться вот так находиться в парадигме интеллигентного артиста определенного жанра, бурлескного, такого веселого. А с другой стороны, быть абсолютно целостным гражданином со своим мнением, и мнение, которое не шарахается направо-налево, оно есть, и он вот-вот следует вот этому пути, вот так вот. И это на самом деле для меня, наверное, в Алексее Воробьёве, из того, что я, по крайней мере, вот к нашей встрече готовился, читал, наибольшим открытием было, наибольший интерес представлял. Вот эта дихотомия. Вот как вы с ней живете? Вот где... Тот Алексей Воробьёв, который более естественен, или оба естественны?
1: Ну, одного я придумал. Мы же все так или иначе носим некие маски.
0: Да.
1: Ну, чтобы пояснить, да, дома с родными это один человек. на улице, в компании, которая недружественная совершенно, это другой человек. Но я, как и многие, наверное, вот у меня есть несколько версий себя, и одна из них — это вот какая-то такая легкая, непробиваемая, такая очень простая версия меня, которая к себе-то не подпускает никого. Вот на пушечный выстрел. Просто некая версия меня, с которой мне удобно. Я ее отстраняю от себя и наблюдаю за тем, как я мог бы существовать. Но это тоже ведь я, по сути. Угу. Просто, наверное, в какой-то роли, что ли. И жена моя тоже часто говорит: «Алёш, тебя ведь никто таким даже не знает». Я говорю: «Да, ну, может, и слава богу, говорю, как-то мне так легче живется». Ну, а то, что в жизни иметь точку зрения и разные высказывания, вы знаете, мне за многое из того, что я мог высказать когда-то или сделать... Как и многим, может быть, стыдновато. Знаете, я думаю, ну вот, наверное, здесь я слегка голову-то потерял, наверное, куда-то меня Остапа понесло прямо здесь, ну, очевидно.
0: Да, я сейчас вспоминаю, наверное, вы думаете, точнее говоря, может быть, в голове картинка по поводу высказывания на Евровидении.
1: О!
0: Здесь я с вами абсолютно солидарен, и из тех людей, с кем я разговаривал, говорит: «А, так это же вот классный парень, ну, молодец, ну, красавец, ну, как классно сказал». Ну, и, конечно же, митинг-концерт при присоединении Крыма и Донецке, выступали и в поддержку наших военных в Сирии. За это, за все отдельное большое спасибо от всей творческой интеллигенции Российской Федерации. Хотя
1: музыка и творчество должно людей объединять всегда и везде, и дарить им радость.
0: Да, но многие люди, которые возлагали на вас надежды, вот после того, как начали говорить: «Ну, что-то не то с ним. На самом деле, мог бы быть и вот как-то поспокойнее в этом направлении». И здесь я с ними, конечно же, не соглашаюсь. 22-й год, февраль, разделил нас так, в общем-то, страну достаточно однозначно. И здесь те, кто говорил, что, ну, наверное, Воробьёв всё-таки погорячился, почему-то оказались либо с узелками на Верхнем Ларсе, кто-то там побежал в другие стороны разные. А Алексей Воробьёв никуда не побежал, по-прежнему радует нас русским языком. «Письма в прошлое», книга, которая сегодня здесь лежит на столе, и новыми ролями, новыми исполнениями, встречами с читателями, не только с читателями, конечно, но и с нами, зрителями. Алексей, вопрос такой.
1: Ну-ка.
0: Патриотизм вообще есть или нет?
1: Безусловно, Россия — это ведь страна, где я сформировался, где я не только родился, где сформировался, где я знаю. Все, что я знаю и умею, мне было дано здесь. И, естественно, через разных людей, через разных педагогов, преподавателей, людей, которые меня воспитывали. Через спорт, который я тоже прошел здесь. Конечно. И я не могу быть неблагодарным. Но это часть моего ДНК. Ну, я сейчас просто хотел обратиться обратно к этим высказываниям, которые звучали на Евровидении. Но даже там ведь это как по-русски, как красиво, понимаете? Как почти литературно. Но все-таки от души и по-нашему.
0: От души и по-нашему. Можно было бы и так назвать книгу, которую написал Алексей Воробьёв.
1: Нет, это не подошло бы название, кстати.
0: Роман в стихах.
1: Не подошло бы.
0: «Письмо в прошлое» называется, дорогие друзья. Все хорошее когда-то кончается, к сожалению. Наша программа тоже потихонечку подходит к концу, дорогие друзья. Хотя с Алексеем можно было бы еще говорить и говорить. Но всегда говорю следующую фразу, когда приходит ко мне человек с книгой. Обычно это его последняя книга, в том смысле, что вот-вот она только вышла. Я говорю: «Слушай, у меня еще остались вопросы. Со следующей книгой приходишь, и мы дальше с тобой продолжаем разговор». Алексею то же самое. Говорю: «Алексей, следующая книга выходит, я вас приглашаю, и заранее дайте мне знать, я уверен, что она будет». По крайней мере, мне бы хотелось надеяться, что это не последняя ваша книга, что у нас еще будут на столе произведения Алексея Воробьёва. Я бы хотел в этот раз, прощаясь с Алексеем, проститься не моими словами, а словами из его романа «В стихах». Алексей, вам слово.
1: «Мне на деньги плевать и на благо. Вот вам жизнь, дайте счастье мгновение. Смерть, как лакмусовая бумага. Вечность — шаг по дороге в забвение».
0: «Дорога в забвение» – это, конечно, не наш вариант, но программа «Кульбригада» будет существовать, я надеюсь, еще много-много лет. Особенно после того, как я сказал, что я жду Алексея еще со следующей книгой. Никаких забвений, никаких забвений, дорогие друзья. Будем надеяться на то, что книга следующая выйдет в ближайшем возримом будущем, может быть, в отдалённом, но, тем не менее, будем ее ждать. Давайте будем романтиками, давайте будем ждать от Алексея следующей книги. Кстати, на слове «романтика» я споткнулся, с одной стороны, а с другой стороны обрадовался, что оно прозвучало, потому что «Дневник романтика» так и называется песня. А вот этой песней мы сегодняшнее наше общение и закрываем. Дорогие друзья, с вами был я, Вячеслав Коновалов, автор ведущей программы «Кульбригада», и Алексей Воробьев с книгой «Письмо в прошлое. Роман в стихах». Алексей, спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Дорогие друзья, читайте правильные книги, слушайте «Кульбригаду».

0: Гульт-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Волки. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
2: Про волков я могу сказать, что у них, как правило, добыча бывает, но раз там 6-7 дней.
1: Гость – зоолог Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и по времени Владивостока. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Кавказ в жизни и творчестве Верещагина.
6: Все увидели совершенно другой Кавказ. Такой брутальный, очень непривычный. До сих пор это бесценный материал, такой информативный материал для ученых.
1: Искусствовед Светлана Копырина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
7: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
1: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота, указав на постоянное развитие военно-морских сил России. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения. При восхождении на Эльбрус погибли два альпиниста. Сообщается, что они были иностранцами. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Президент России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил ключевую роль флота в обеспечении безопасности.
2: Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей.
1: Президент также отметил вклад моряков в ход специальной военной операции. Владимир Путин подробно рассказал своему казахстанскому коллеге Касым Жомарту Токаеву о ходе спецоперации. Так, российский лидер отреагировал на предложение заморозить конфликт на Украине. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, для нас главное – достичь своих целей. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил 2 года назад. «Все может остановиться, если Киев примет соответствующее решение», – сказал Песков. Владимир Путин назвал насыщенными и содержательными обсуждения, состоявшиеся на 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. По его словам, на заседании затрагивались самые актуальные вопросы взаимодействия субъектов двух стран. Обсуждалось много новых полезных вопросов, идей и инициатив. В первую очередь это касается главной темы нынешнего форума – партнерства – формирование глобальных логистических коридоров и совместного развития транспортной инфраструктуры.
3: Подводя итог, скажу главное. У России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так, что как раз и обсуждается на нашем форуме, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, что работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжит вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народа. Позвольте пожелать всем нам успехов и новых достижений. Спасибо большое.
1: На встрече, которую Путин и Токаев провели перед открытием форума, российский лидер отметил, что Россия – крупнейший инвестор в экономику Казахстана. В свою очередь, Касым Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня.
4: Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства заложили мощный фундамент созидательного сотрудничества во имя прогресса наших стран на десятилетия вперед.
1: Токаев также добавил, что у двух стран есть хорошие перспективы по товарообороту. Российские военные наносят групповые удары по целям в портах Украины. В Черноморске поражены склады с грузами военного назначения. В Николаеве сухогруз и десантный катер ВМС Украины. В море поражены «Балкер», 3 сухогруза, еще 1 быстроходный катер. Минувшую ночь удар нанесен по судну в порту Николаева, военным целям в порту Одессы и складам в порту Исмаил. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб и более 1000 вражеских дронов самолетного типа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары Киева по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Черном и Азовском морях. Он добавил, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев, а ведут себя по отношению к ним разнузнанно.
5: Что такое удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК. Ну, мы видим, что украинцы далеко не во всем слушаются американцев сейчас. Они считают, что гораздо надежнее иметь, ну так грубо говоря, крышу в виде европейцев. Вот. И, конечно, ведут себя так разнузданно по отношению к американцам.
1: В пресс-службе Минэнерго Казахстана сообщили, что погрузка нефти на предприятие Каспийского трубопроводного консорциума приостановлена в целях безопасности. Тегеран решительно осудил удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил МИД Исламской Республики. В результате на судне произошел взрыв. Один моряк погиб, еще один получил ранение, говорится в заявлении. В Тегеране подчеркнули, что такой акт является нарушением устава ООН и представляет собой акт агрессии. В таком случае Иран оставляет за собой право на ответные действия, указали в дипломатическом ведомстве Исламской Республики. Два альпиниста, совершавших восхождение на Эльбрус, погибли. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. По предварительным данным, группа состояла из 7 человек. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. По имеющимся сведениям, они погибли. Ведутся поиски четверых альпинистов, отметили в ведомстве. Двое погибших, совершавших восхождение на Эльбрус, были иностранцами, сообщили ТАСС в оперативных службах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандра Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с крыльями Советов в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу нужен более глубокий состав и новые трансферы обязательно состоятся. Ну а во втором туре 1 августа бело-голубые в гостях встретятся с «Балтикой». Также в субботу «Акрон» уступил «Зениту» на своем поле 0-5. Дублем отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. «Манчестер Сити» официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым.

0: Олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Полина Кнурас завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода.
2: Данный центр области сегодня в Петропавловске-Камчатском до плюс 16 градусов, временами дожди в Южно-Сахалинске до 22 тепла и без осадков. В Сургуте 30-градусная жара, в Иркутске плюс 25 и кратковременный дождь, в Мурманске до 20 градусов, выше 0 небольшие дожди, в Перми плюс 32-34, в Самаре до 37 градусов поднимутся столбики термометров, в Ставрополе плюс 25 кратковременные дожди, в Ялте до 27 тепла, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 25, атмосферное давление будет ниже нормы, ветер южный слабый. В Москве ночью плюс 15, днем местами кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. Ветер северо-восточный, атмосферное давление также ниже нормы. Сейчас в столице плюс 17, пасмурно, без осадков.

0: Самая загадочная лесная птица. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Вальдшнеп тянет? Куда он тянет? Что он тянет? На кого он тянет? Почему тяга?
2: Тяга – это характеризует полет вальдшнепа. Он как по нитке, как будто его кто-то тянет. Он медленно облетает лес.
0: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Вайейкова Андрей Киселев о происхождении катаклизмов.
3: Все, что происходит, каждое событие, оно складывается как бы из двух составляющих. Одно – это антропогенное влияние человека, то есть в результате действий человека. А второе – имеется внутренняя изменчивость самой климатической системы. Ну, если мы вспомним, почитаем, легко установить, что, скажем, те же наводнения, засухи, сходы лавин и прочее случались из-за того, как человек начал активно влиять на климат. То есть внутри самой системы тоже происходят какие-то изменения, которые приводят вот к подобным явлениям.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
6: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов, самый популярный нелегал России Кирилл Федоров. И у нас в гостях еще специалист по такмеду с позывным «Латыш».
7: Самый официальный легал.
6: Самый официальный легал, да.
8: Легал — это что-то неправильно, я могу сказать так.
6: Здесь
8: это...
6: не легал, есть легал. Короче, между двумя латышами можно загадывать желание.
8: Я против всех вот этих вот ваших вот веществ и прочего. Я так скажу, это мой первый будущий зам по военно-медицинской работе с пленными латышами, которые, соответственно, до этого вели русофобскую политику и мешали, так сказать, русскому миру на территории Лифляндской республики. Я думаю, что человек, обладающий

0: обладающий некими медицинскими навыками, найдет, как добиться от них правды и в случае чего вылечит их от всех их проблем. Но, слушай, прежде чем мы начнем, новости из Латвии. Это
1: так,
0: очень, очень важно.
1: Давай.
0: И с тобой тоже связано. Вот. Не знаю, как с тобой латыш связано, но как-то, наверное, тоже связано. В общем, министр иностранных дел Латвии Байба Бража, вроде как ее так зовут, высказалась в запрещенных социальных сетях о том, что она призвала, так сказать, позвонила по всем возможным каналам в НАТО и в Евросоюз, потому что вооруженные силы Российской Федерации вот буквально сегодня, вчера нанесли удар по, и внимание, почетному консульству Латвии в городе Славянск. Вот я же сказал, что ты, в принципе, тоже как-то к этой истории причастен. По-любому Данил Бессонов сказал, что вот там находится это почетное консульство.
1: Не должно быть там почетного консульства Латвии. Да.
0: Да, да. И вот возникает, как говорится, вопрос. Я его у себя задал в национальном мессенджере Макс и в Телеграме несколько с меньшими эвфемизмами. Но какого черта вообще консульство Латвии находилось в русском городе Славянск на территории Российской Федерации без разрешения Российской Федерации? А, как говорят в Москве, нелегальные постройки нужно сносить. В общем, нелегальную постройку снесли с помощью ВКС России.
1: Когда ты сказал, что есть от официального лица Латвии какой-то наезд на нас, я подумал, что вас хотят обвинить в сепаратизме, особенно тебя, и то, что мы призываем каждую программу на нашем радио присоединение Латвии, ну, Прибалтики в целом, к России, то, что ты будешь губернатором Прибалтийского края, так сказать.
2: Самопровозглашенным.
0: Ну, как самопровозглашенный официально в рамках Конституции Российской Федерации?
1: Да.
0: Значит, самопровозглашенный. Ты вот это вот не надо.
1: Вот. А тут вот это такое почетное консульство. Почетное консульство, значит, там просто табличка висела, и все.
0: Ну, табличку тоже снесли, потому что висела она нелегально.
1: Это понятно, это понятно. Ну, нет, я, честно, ждал большего. Я ждал большего.
0: Что
1: да.
0: Больше ядерного.
1: Не знаю, там еще одних санкций, еще чего-нибудь.
2: А куда еще одно посольство? Там,
0: санкции, кстати, ввели. 21-й пакет санкций, я вот в нем нахожусь, и вот его вроде как ввели против России. Так что все нормально, как бы все стабильно, все хорошо. Латвия продолжает работать. Кстати, на этой неделе, раз уж мы говорим в рамках нашей военно-политической истории про Латвию, то на этой неделе было внеочередное решение Сейма в экстренной, так сказать, скорости, без огромного количества чтений, приняли невероятное решение о запрете поставок со стороны России и Белоруссии детских игрушек, каких-то канцтоваров, книг. И теперь в Латвию Латвия будет бороться с Россией тем, что запретила поставки мягких игрушек. Ну, видимо, герани туда так залетали, мягкие, вот, и латвийские дети играли с ними
1: еще
0: и могли куда-то попасть.
1: Знаешь, что будет следующим шагом?
0: Давай.
1: Они запретят медведей. Неофициальный символ России.
0: Медведи. Я согласен. А что делать, если медведь перешел эту границу? Латыши, кстати, продолжают строить невероятные железобетонные надолбы на протяжении всей границы с Российской Федерацией. Вот это, кстати, забавно. В 2026 веке, как бы сказали зумеры. Вот. Да, да, в 2026 веке, потому что когда тут бескрайние просторы Вселенной бороздят дроны, мы уже делаем свой Starlink, да, запоздало, но тем не менее, тоже произошли вот запуски недавно. Вот
1: Очередные запуски.
0: И знаешь, сколько стоимость, соответственно, одного железобетонного надолба?
1: Сколько?
0: А вот, ну, если себестоимость 70 евро, ну, 7 тысяч рублей, грубо говоря, то по документам Латвия закупает за 900 евро или 90 тысяч
1: рублей. Ну, это нормальная тема, они тоже хотят... Их вообще Зеленский научил весь Евросоюз, как нужно воровать из бюджета.
0: Украинство.
1: То есть, знаешь, это Украина хотела в Евросоюз вступить, а получается, Евросоюз вступил в Украину.
0: Да, да, да. Вчера вступил в говно, сегодня в партию. А вот, ну, так бывает на самом деле. Вот. Ну, старый советский анекдот. Ну, из песни, как говорится, слов не вытащишь. Слушай, латыш.
2: Да. Ты, вот ты сегодня... уже просто 5 минут про Латвию рассказываешь, ну, так, как, ты, бы тут, как будто рекламируешь.
0: Тут мы с Даней боремся за слово. Тут, извини, в большой семье не вот это.
2: Я понял, тут либо за Латвию, либо за Донбасс.
0: Да, ты за кого?
2: Ну, я за Россию, матушка.
0: Учитывая, что тебя зовут Янис Озолинш.
2: Да, у меня нету ноги, и все, как помнишь, это в интернете там разгоняют.
0: Не помню, но... А, у тебя, да, я помню. Да, да, да. Ты что сегодня пришел к нам вообще?
1: Без ноги.
0: Без ноги. На самом деле был у меня один гость в, так сказать, эфире в свое время, я еще когда работал на Соловьев Лайф, вот, подходит такой ко мне, все как бы нормально, берет и просто вытаскивает протез, и такой он мне дает в одной руке и улыбается. Ну, такой с ноги просто снимает, а на другой, ну что, готов? И прыгает такой, и что, готов со мной боксировать? Я офигел от юмора, самоиронии.
1: Слушай, на самом деле, пацаны у нас красавчики, и вот даже на Донбассе еще до СВО, вот Джафар, по-моему, позывной, ну, Рафи, он, ну, потерял обе ноги, ну, мина взрывная, он как раз, по-моему, в 11-м полку тогда служил, и где-то в районе... По-моему, в районе Авдеевки или Песок, я уже, честно говоря, сейчас не вспомню. Это был где-то год, наверное, может, 17-й, 18-й, и потерял обе ноги достаточно высоко, как бы. Ну, вот он тоже, он с иронией говорил о том, что, ну, мне сейчас, как бы, проще, как бы, чтобы почувствовать опьянение, нужно меньше пить, то есть экономия.
2: Не, у меня самая крутая история была, это, может, знаешь, есть такой канал, одна нога здесь, другая там.
1: Да, я знаю Богдана.
2: Да,
1: офигенно. Бодя, если слушаешь нас, привет, это крутейший парень из Луганской Народной Республики.
2: Вот недавно с ним тоже общались, а я его люблю донимать, знаешь, там разными вопросами, но я сам в хоккей играю. По кепке, я думаю, понятно. И я у него спрашиваю, слушай, а возможно, ну, без двух ног на коньки встать и кататься? И я вечно там какие-то вопросы задаю, и меня один раз берет, рассказывает, короче, говорит, у меня в Москве приключилась одна очень прикольная история. Говорит, я пьяный, осуждаю, пьяный, переходил трамвайные пути, зацепился протезом, упал, у меня ноги отстегнулись. И, говорит, в этот момент ехал трамвай, я просто перед трамваем без ног, короче, полз, а ноги остались, ну, короче, возле бордюра.
1: Так, друзья, давайте, ну, надо так, менять тему, да. Просто,
0: смотрите, Латыш военный медик, и у него специфический юмор.
1: Да, мы почему вообще эту тему, как бы, ну, так она сама поднялась, да, вот протезы и так далее. Потому что у нас парни, несмотря на тяжелейшие ранения, не теряют бодрость духа, не теряют юмор, самоирония и тому подобное. И поэтому красавчики, настоящий русский характер.
0: А днем вот парень знакомый тоже, ну, блогером стал, бывший снайпер ВДВ, он там спецназы, все как мы любим, Прометей. Ну, может, слышали, может, не слышали. Ну вот, у него танковым снарядом две ноги потерял. Вот. И он, короче, знаешь, что он мне говорит? И фотку присылает. А я тут придумал, у меня круто, у меня, значит, в районе колена протез переворачивается в обратную сторону, удобно СВД ставить. И мне фотку присылает и говорит, смотри, как я придумал, очень удобный упор, зато всегда при себе. Вот, ну ладно,
1: да, ну,
0: это...
1: Здесь, да, здесь момент такой,
0: еще
1: что
0: раз говорю,
1: у нас
0: это люди подбадривают себя,
1: большинство радиослушателей — это гражданские люди, хотя и фронтовики нас слушают, бойцы. Помните, что каждый участник специальной военной операции, каждый наш боец на фронте — это лучшие люди страны. Да. Это наш золотой генофонд. Помните и ведите себя соответственно. Вы лучшие, лучшие. Вот, да. Спасибо вам за это.
0: Спасибо вам и всем людям тоже, кто видит. Поддерживайте, спрашивайте, интересуетесь. Да. Людям очень важно чувствовать, что они не зря там были или там есть.
1: Да. Хотел спросить у Латыша. Вот вышла книга, точнее, еще не вышла. Есть вот там была реклама во всех телеграм-каналах.
0: Проплаченная Госдепом.
1: Проплаченная Госдепом, да. Такмет на СВО и тому подобное. В чем особенность вот твоей книги по медицине? Вот именно этой книги. Потому что очень много книг по медицине. Вот в чем особенность твоей книги?
2: Ну, слушай, тактическая медицина на месте не стоит. Раньше мы работали по каким алгоритмам оказания помощи? Это Марчпафс натовский, либо военно-медицинская академия, главное, военно-медицинское управление. Они разработали аналогичный алгоритм Кулак-Барин, да, и в соответствии с этими алгоритмами военнослужащие оказывали друг другу помощь. Сейчас на поле боя что появилось? Появилось огромное количество беспилотников, да, и, следовательно, алгоритмы все вот эти пересматриваются. На протяжении, наверное, года работал над этой книгой, то есть ее писал постоянно, находился на Донбассе, после работы садился ночами, ее писал. То есть можно сказать, что такой дополненный, расширенный справочник, что нужно делать при атаках беспилотников. Кстати, там в этой книге и для гражданских очень много написано, потому что у нас, как мы все знаем, и Курск, и Белгород обстреливают, и люди не знают, как оказывать помощь. Вот, то есть, ну, это главная особенность, то, что он более расширенный справочник, то есть не Юрий Евич, да, который там еще в прошлом остался, то есть он сейчас пока ничего нового не пишет, поэтому рекомендую многим заказывать, скоро выходит, она где-то в числах 20 августа будет эта книга, но пока на сайте издательства Яузу, у меня там можно в социальных сетях, там, в мессенджере Макс, в Телеграм найти канал «Курсы тактической медицины» называются, посмотреть, заказать. Как-то так.
1: Ну да, это хорошо. Но что вот есть, на что бы ты хотел еще обратить внимание вот в книге? Допустим, сказать, что вот там современные методы эвакуации раненого или, к примеру, инструктаж раненого по рации, поскольку его нельзя эвакуировать, инструктаж врача, ну, тактического там, медика, да, санинструктора, что бойцу нужно делать. Вот что-то есть там такое вот из ноу-хау, вот прикладное?
2: Ну, конечно, да. То есть, ну, я про психологическую помощь раненому написал, да, потому что плечо эвакуации везде разное. Если мы там года полтора назад в этой студии с тобой виделись крайний раз, там на Часов-Ярском направлении плечо эвакуации могло 30-40 дней составлять, да, то есть сейчас с этим, конечно, стало попроще, но, тем не менее, продленную помощь раненому расписал в этой книге, на это сейчас вообще делается огромнейший акцент, потому что все привыкли, как там оказывается помощь, там, накинули жгут, да, там, условно, обезболили пострадавшего.
0: Написали на жгуте, сколько, во сколько его поставили.
2: Да, да, и все. А там уже в этой книге раскрыта продленная помощь пострадавшим, но, опять же, психологическая поддержка, работа с посттравматическим синдромом расстройства ПТСР. Это то, что нас объединяет в этой студии, да.
1: Ну, насчет ПТСР я хотел бы отдельно сказать, что по статистике фронтовики, которые страдают именно классическим ПТСР, это, ну, 3% примерно. У нас медийно так эту тему иногда раскручивают, что люди начинают переживать. Еще как бы фронтовики с фронта не вернулись, а некоторые уже запуганы и думают, что каждый вернувшийся с фронта — это Джон Рэмбо, который будет там, не знаю, вершить
0: или Арнольд
1: Шварценеггер, свое правосудие.
0: Когда дочку вызволял.
1: Надо просто понимать, что, ну, понятно, что стресс, такой стресс, как война, он оставляет отпечаток у каждого, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях или проживал в зоне ведения боевых действий под постоянной угрозой, под обстрелами. Но именно посттравматический синдром, им страдают примерно 3% от участников. Потому что у нас настолько эту тему иногда как бы раскручивают, что просто люди начинают бояться заочно.
0: Слушай, я так скажу, что на самом деле, если мы вот посмотрим в центре Москвы или некоторых других крупных городов, девочек, мальчиков, которые насмотрелись рилсов в запрещенном Инстаграме, вот, они там каждый четвертый практически в той или иной степени сидят на антидепрессантах, транквилизаторах.
1: Это другой момент.
0: Чувствуют,
1: да,
0: себя с диагностированными психиатрическими заболеваниями. У них у всех там какие-то невероятные ОКР, РПП, там, не знаю, все возможное. Им кажется, что они все в депрессии. Но вот среди фронтовиков действительно этот процент, реально, которым необходима та или иная помощь, меньше, чем среди некоторой молодежи, которая сама себе выставила диагнозы, пошла к врачам и начала себя пичкать разного рода таблетками. Поэтому непонятно еще, кого больше бояться. Фронтовиков, которые в большинстве своем адекватные люди. Я вот буквально вчера там ночью прилетел с фронта, виделся с ребятами, вот, и да, безусловно, есть какие-то тяжелые ситуации, есть, когда ребята очень долго ждали эвакуацию, то, о чем ты говоришь, есть, когда ребята попадали туда, ну, куда лучше, наверное, никому не попадать, в какие-то засады или отрезали им пути снабжения, что сейчас очень легко делается, даже когда вроде как территория принадлежит нам, но полностью изолируется фронт с помощью дронов. Вот, например, в цифрах, то, что ребята говорят, в 3 раза вот, возросло по сравнению с прошлым летом количество ударов дронами на Курско-Белгородском направлении по...

0: находясь вот в этих действительно тяжелых ситуациях, читать или смотреть видео из тыла, когда у людей начинается паника от моментов, которые, конечно, неприятны. Это разного рода там, удары по маркетплейсам, это разного рода падение обломков или не падение, или не обломков. Но когда возводится это в какую-то невероятную панику, люди говорят, хотят куда-то бежать и так далее, им, конечно, с передовой на это смотреть, ну, мягко говоря, удивительно. Вот. И, конечно, давайте оказывать всем поддержку, как правильно Даня говорит, уважать этих людей, вот, и участвовать, больше участвовать, потому что от них зависит то, когда же закончатся все эти небольшие проблемы в тылу по сравнению с теми большими проблемами, которые есть у ребят на передовой. Сейчас еще лето, слава богу, тепло, слава богу, там главные враги под землей — это какие-нибудь крысы или мыши, которые бегают по полям. Но зимой все становится или осенью не очень, когда начинают затапливать окопы, помимо огневого воздействия противника, и в целом холодно, и, да, и прочее, прочее.
1: Ну, с другой стороны, сейчас вот на южном направлении летом тоже нужно понимать, что есть свои проблемы. Это, ну, там техника раскаляется, там можно просто яйца жарить, да, на броне. И бойцы вынуждены вот в средствах индивидуальной бронезащиты выживать как-то в этой жаре. Поэтому здесь каждый должен понимать, что на фронте, ну, нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, тебя, да, осенью, весной тебя затапливает, постоянно сыро, холодно. Зимой это морозы и там обморожение конечностей. Летом это жара, тепловые удары, и с этим связаны и другие проблемы. И поэтому я, допустим, когда пытаюсь объяснить гражданским людям, что такое война, которые с этим не связывались. Но как ты объяснишь человеку, который не понимает, как там пули свистят над головой, да, или осколки, или снаряд летит, взрывается рядом, или как красиво таким лазурным светом пакет градов ложится в поле ночью, как бы рядом с тобой.
0: Особенно зажигательный.
1: Лежишь, не, он так, знаешь, это так мелькает красиво, реальная эстетика есть в этом, и как это страшно. Нет, ну, человеку очень сложно это представить. А вот когда ты говоришь какие-то бытовые, вот представь, да, сейчас жара там плюс 40 там, в тени, к примеру, да, как там на запорожском направлении, вот, ты вот сидишь дома под кондиционером или в машине, или в офисе, а пацаны там просто, ну, под этим солнцем находятся, как бы, да, кто-то, а танкисты там в броне кто-то должен сидеть, еще что-то, или наоборот, мороз, или слякоть, ты можешь дома там укрыться пледом, там попить какао, покайфовать возле телевизора, на работе то же самое, можно устроить себе, скажем, комфорт, а пацаны вот там, и вот по бытовым примерам, когда то, что люди и так на себе испытывали, им понятно это все, да, и когда ты 24/7 вот в таких бытовых неприятностях, ну, это проще. А при этом еще, да, еще что-то непонятное для людей, тебя хотят убить, тебе надо кого-то убивать, что-то постоянно взрывается, летает и так далее.
0: Гостю просят дать поговорить, а я гостю задам вопрос, раз уж ты у нас немножечко за вот это вот все. Может быть, ты знаешь, какой примерно процент небоевых травм от болезней, погоды,
1: кстати,
0: вот этого,
1: да,
0: всего, а там в зимнее время года и так далее?
2: Ну, слушай, заболевания там, понятно, на постоянной основе у людей, потому что скучкованность, да, все в одной группе там находятся, люди все болеют, но прям чтобы потери какие-то были, они вообще мега-минимальные. То есть человек заболел, условно, у него там бронхит, не знаю, воспаление легких, он же все равно на позиции остается. И все это прекрасно знают.
1: На ногах, да, переносят.
2: То есть парни это все переносят на ногах, да, это очень тяжело, это то как раз о чем, да, сейчас Даня говорил, все тяжело, но парни, они просто как кремень. Они это все выдерживают и прут вперед, идут. То есть, ну, как-то так.
0: Ну, я просто про погоду знаю. Вот была такая битва в Арденнах 44-45 года, последнее наступление немцев на Западе. Так вот, что у американцев, что у немцев, до половины потерь, это была траншейная стопа, когда, ну, это вот люди то замерзали, то мокрые становились ноги, и, собственно, со всеми там гангренами и прочими историями. Ну, понятное дело, сейчас обувь несколько лучше, чем была тогда, и там возможности обогреться тоже все-таки несколько лучше, чем даже на Западном фронте во Второй мировой. Но, тем не менее, иногда потери именно вот не от пули, бомб бывают достаточно серьезными.
2: Слушай, ну, сейчас окопной стопой вообще крайне редко встречаюсь. Вообще крайне редко, то есть, наверное, за все время кампании вот этой, да, на Донбассе, ну, пару раз видел.

0: и то, знаешь, такие случаи были, где парни реально там сидели в блиндаже просто месяцами, да, в одном их там затапливало, ноги, вот правильно ты говоришь, они были постоянно сырые, вот этот холод.
1: А почему, ты думаешь, кстати, изменился вот по сравнению с теми временами?
0: Да качество обуви другое стало. Угу. Обувь теплее, ну и плюс ко всему, если брать там ту же самую Первую мировую войну, война же была оппозиционная, все сидели, считай, на одних и тех же местах, сейчас уже на одних местах особо не посидишь, да, то есть там приходится и побегать, и от дронов, и так далее, и тому подобное. То есть сейчас такие заболевания, ранения, они вообще минимальные.
1: Слушай, а что ты думаешь насчет эвакуации раненых воздушным способом? Вот сейчас со стороны Украины появляются посты и так далее, что они начинают использовать. Мы пока тут, к сожалению, находимся в качестве догоняющих. Вот, воздушный способ эвакуации, то есть реально прилетает грузовой дрон и бойца вытаскивает даже из очень...
2: Ну,
1: так,
2: может, скорее всего, два грузовых дрона.
0: Не, я, кстати, буквально год назад, есть такой Серега Паршиков, Лыня, да, всем известный, вот он скидывал где-то год назад пост, что там то ли в Японии, то ли в Китае там дроноводы какой-то дрон огромный разработали, он там поднимает чуть ли не 200 килограмм, и вот они как раз тестировали на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы с помощью дрона эвакуировать пострадавшего. Не знаю, хохлы, конечно, все это дело рекламят. Да, то есть понятное дело, что это ноу-хау, это выглядит круто, но я считаю, что данный способ эвакуации не работает на этой войне. Нужно понимать, что вот этот дрон — это офигительно легкая цель. Да? То есть если у нас те же самые дроны «Камикадзе», они сбивают крылья, да, которые быстро летят, ударные
1: бабы,
0: дроны.
1: Бабы,
0: да,
1: бабы-йоги
0: там сбивают и прочее. То есть вот этот эвакуационный дрон сбить... Ну,
2: не, ну это лучше, нет. Чем просто раненые будут там месяцами лежать.
0: Это лучше. Ну вот буквально полгода назад, да, там все говорили то, что вот наземные дроны существуют для эвакуации. Тоже
1: существуют. Украина их использует в таких количествах, что мне даже уже страшно представить. Если раньше это были какие-то образцы, то сейчас у них, вот мне показывали кадры, ребята, ну просто они их лупят каждый день и не могут выбить эти эвакуационные. То есть они в одну сторону везут БК с припасами, в другую сторону вывозят раненых. Вот. И одно дело, когда раненому надо выбираться самому перебежками с пробитыми ногами, вот именно так, перебежками, переползками какими-то.
0: Ну, слушай, надо понимать, что вот эти наземные дроны, они не маневрируют должным образом, да, и сколько видосов было, когда раненого вывозят, она там едет, эта тележка, ну, не знаю, со скоростью, может, 40 км в час прилетает наш православный российский FPV-дрон и просто подбивает эту тележку вместе с раненым, да, то есть его добивает. Ну, вот, то есть, ну, какие способы эвакуации? В основном сейчас это баги, мотоциклы, так называемые джихады, это я знаю, на Донбассе любят, да, вот эти машины так называют.
2: Джихад-мобиль.
0: Джихад-мобиль, да. Это когда спиливается крыша, снимаются двери, багажник, в него там раненого закинули и увезли.
1: Четырка-кабриолет.
0: Ну да. Ну, либо как ты, да, вот сейчас показывал, опять же, до эфира, вот такие баги.
1: Да.
0: Это самый лучший вариант. Маневренно, если что, можно выскочить, раненого скинуть. Я, кстати, недавно вот в Курской области
1: работал. Обращаюсь, раз что упомянул, обращаюсь, очень нужен один квадроцикл 4-му батальону 1-го полка ВКС России, космической нашей пехоте, нужен один квадроцикл. Мало ли кто-то из радиослушателей имеет квадроцикл там хотя бы 0,5 литра, вот, достаточно мощный для того, чтобы как раз-таки эвакуировать бойцов, спасать жизни. Может быть, у вас он где-то есть, вы когда-то купили, поигрались, и вам не нужен, найдете меня, мой контакт, думаю, в Телеграме, в описании. Есть, мало ли, вот верю в добро, иногда когда оно бывает, я у ребят был, денег не надо, ничего не надо, просто очень сильно просили. У них было два как раз-таки квадрика на батальон. Один вот тоже подписчик мой давал, очень хороший. Но вот один им кто-то передал тоже еще. Вот выбили им буквально, и до ребят доехать очень сложно. Кстати, о позитиве. Так что надеюсь на добро. О позитиве. Видели Минобороны России? Появился новый в Телеграм-канале «Автор». Полностью изменилась редакционная политика.
2: Очень круто.
0: Кек.
1: А видели вот вчера ролик про Дропатых двоих? Короче, вот ты просто про тележку сказал. Значит, два бойца ВСУ, тележка, ну вот, и наш православный дрон. Ну, просто я писал практически ситуацию. Только там еще было со стороны автора Минобороны России написано, что два дропатых ВСУшника, ну вот, не смогли, типа, сдрапать от нашего дрона. Вот, Даня, расскажи, как тебе впечатление от нового автора, так сказать, официальных ресурсов Минобороны?
2: Отличное впечатление, потому что я даже пост у себя делал по этому поводу. То есть здесь видно, что расчет идет на целевую аудиторию, а не на руководство. Потому что раньше официальные информационные ресурсы Министерства обороны велись как будто этот доклад начальнику, доклад министру.
1: Лично.
2: Или, да, или в ГШ.
1: Да.
2: Ну, вот доклад. То есть все такое-то. И при этом вот эти вот постоянные... Там, это был удар возмездия, это постоянно какие-то оправдания, какие-то вот эти, ну и просто даже неинтересно было читать. А сейчас изменили, и наконец-то, пятый год войны, наконец-то догадались, что вы-то делаете для людей, для народа, для обычных бойцов, для обычных гражданских. Надо это делать на понятном языке. Не вот этом вот жестко официальном, оправдательно, слабо пластмассовым. Ну вот. А где-то с юмором и так, чтобы это вселяло уверенность, потому что задача информационки, особенно официальной информационки, повышать боевой дух и морально-психологическое состояние своих двух сегментов, и военнослужащих, и гражданских, и деморализовать противника, военнослужащих и гражданских. Вот это основная задача пресс-службы Минобороны. И раньше это было, ну, мягко говоря, не очень.
1: Нафталиновое. Вот да. Есть такое слово, да, в народе,
2: да, да.
1: Нафталиновое.
2: А сейчас, да, сейчас видно, и все отмечают, и авторы телеграм-каналов, и пишут у себя о том, что, блин, красавчики и так далее. Меня начали подкалывать там... Некоторые каналы даже писали, это что, там, как бы сейчас Бессонова подключили, это он ведет, там, и так далее. Я такой, причем, да, мне даже там парни, которые в СВО, такие, ну, с Донбасса, которые еще помнят, когда я был спикером армии, писали, а что, как бы ты сейчас ведешь, типа, я говорю, да ну нет, ребят, нет, но молодцы, ведут ребята.
1: Но ты советник, ты советник.
0: Слушай, я вот сейчас подумал, а прикольно было бы, если бы... Цыпса выходила у Минобороны. Прикинь, вот такое просто...
2: Это слишком хорошо.
1: Ты тоже не
2: перегибай.
1: Даня еще может быть, он там, ну, админ, я думаю, что не смог бы выдержать формат официального ресурса.
2: Там просто, да, там были бы ограничения, хотя бы
1: даже... про голубую устрицу.
2: На тяжелые, как бы, слова, так сказать. Если мы в нашем подкасте «Обратная сторона Цыпсов», в принципе, у нас никаких ограничений нет, то там, ну, формат требует, да, поэтому не-не, пусть Цыпса будет,
0: ну,
2: Цыпсой.
0: Вот, да, вот пока просто есть такая возможность, вот еще одна сводка, скажем так, неофициальная, да, «Обратная сторона Цыпса».
1: Вот, да. Так, ну, когда мы сделаем «Два латыша», вот это вот. Два латыша и собака.
2: Это не про сегодняшний эфир?
1: Ну, не знаю, но, кстати... Это очень хорошо было и очень самоиронично со стороны Даниила Бессонова.
0: Вот мы узнали, что он работает на Минобороны, да?
1: Да, да, да, да, да, да. Подожди, сейчас забьем два латыша и хохол. Как такое? И все. И это шоу про пропаганду России. И все. Так и будет.
2: Ладно, ребят. Посмеялись, да.
1: На самом деле, знаешь, я хочется серьезным. О серьезном? А вот тут прострочный президент...
2: Тебе Кристина написала все-таки или нет?
1: Нет. Нет, я Кристина. Жду, но в целом можно импортозаместить Кристину.
2: Да, друзья, кто предыдущие эфиры не слушал,
1: да.
2: Это наша радиослушательница, которая вот писала здесь в комментариях, что да, она хотела бы познакомиться там, с Кириллом там, и так далее, но... Вот,
1: но допустимые другие.
2: В общем, именно. У нас просто в эфире иногда проходит нелегальный холостяк, рубрика есть. Нелегальный холостяк Кирилл Федоров.
1: Да, да, но кто-то должен. Понимаешь, я во всех этих ситуациях говорю, кто-то должен, мои друзья все женаты, но я, к сожалению, никак не могу им помочь. Вот, о серьезном хочется все-таки, помимо моей личной жизни, вот, и понятно, что это очень серьезная
2: тема. Потом, когда будет ядерка?
1: Об этом Данил Бессонов доложит нам обязательно. Отдельный доклад мы послушаем. Вот уже министр обороны России объяснили, когда будет ядерка. Все скоро узнаем мы. Вот, не, сказал же Зеленский 40 дней назад, что они начали вот эту специнформационно-боевую операцию по принуждению России к миру.
2: 40-дневную.
1: Да, и я еще никогда за время, вот как за эти 40 дней, еще никогда не был так горд за наши вооруженные силы, за, так сказать, последствия ударов по противнику, как за вот эти 40 дней. Наверное, столько же радости одновременно подряд я испытывал только в начале специальной военной
2: операции.
1: Плюс работа
2: ФСБ, которая уже две недели подряд видим очень крутые срывы попыток терактов и таких операций уровня паутина со стороны наших спецслужб. Это все комплекс, как бы.
1: И сейчас реально вот война поменялась за 40 дней, и причем поменялась, да, конечно, в тылах нам много чего неприятного сделали. Конечно, на фронте ситуация непростая, я об этом говорил, но посмотрите вообще, насколько мы четко стали работать. Действительно, выносим им инфраструктуру автозаправочных станций, действительно, выносим им большое количество предприятий. Наконец-то корабли перестали нормально ходить в сторону Одессы и Николаева. Наконец-то, наконец-то, вообще такого не было 4 года. Они спокойно двигались, доставляли грузы, а теперь мы вспомнили, что у нас есть и дроны, и противокорабельные ракеты. Я, конечно, жду еще большего применения со стороны ВКС ракет воздух-вода, если вам угодно. Воздух-под-вода. Вот, было бы совсем хорошо, чтобы под воду уходили разного рода контейнеровозы.
2: Нет, я жду ударов по мостам через Днепр. Вот я этого очень сильно жду.
1: Ну, смотри...
2: И проведение ядерных испытаний на каком-то полигоне ядерном.
1: А чего ждешь ты, Латыш?
0: Ну, слушай, да, ты сказал по поводу того, что начали выносить автозаправочные станции. Вот здесь у меня, если честно, есть вопросы.
1: Давай.
0: Во-первых, первый вопрос. Почему на пятый год войны эти автозаправочные станции еще условно там где-то в Харьковской области находятся?
2: Банально.
1: Ну, это давай вопросы.
2: Банально.
0: А во-вторых, ну, смысл их выносить? Ты, грубо говоря, вынес эту автозаправочную станцию, приезжает там наливайка, это автоцистерна, становится рядом, точно так же заправляет.
2: Не-не-не-не. Тут не так удобно. На самом деле это не то, что не так удобно. Эта цистерна еще доехать должна. Вот, потому что по ним тоже работа ведется. А во-вторых, как ты это будешь по деньгам организуешь этот бизнес? Оплату, кассовый аппарат и так далее. Это очень долго и затруднительно. Поэтому очень хорошо. Если бы, понимаешь, если бы выбили там одну-две заправки, ну да, можно было сказать, ну смысл. А их уже там под 400 выбили. Уже в Житомирской области начали.
1: Мне сказала добрая агентура в Сумах, что в Сумах вот 3 дня назад выбили последние...
2: Так, внимание, у Кирилла агентура в Сумах.
1: Две последние автозаправочные станции, вот, которые находились в русском городе Сумы, вот, Сумской области России. Вот, пока еще официально этого нет, но мы все...
2: Сумская Народная Республика Российской Федерации.
1: Можно подумать про название, можно просто присоединить ее к Курской области, в принципе, тоже неплохо. Вот, я думаю, что там...
2: СНР.
1: Ну, подумаем. Я думаю, что Хинштейна позовем сюда в студию обязательно, когда у него по времени будет получше, и он подскажет, какие возможные варианты в рамках интеграции Сумской области в Курскую. Вот. Но, тем не менее, последние две автозаправочные станции в городе Сумы, достаточно большом городе, уничтожены.
2: Ну, областной центр, да.
1: Да, да. Там, конечно, вот эти мобильные автозаправки появились, и тут справедливости ради, действительно, они существуют, но, как Даня сказал, есть проблемы с оплатой, есть проблемы, связанные с тем, что АЗС, она может, даже самая маленькая АЗС, это минимум 4 колонки. Ну, 4 места, где 4 автомобиля одновременно могут заправляться. А говорим про большие автозаправочные станции, там 10,
2: время
1: 12.
2: Время решает, да.
1: Конечно.
2: Время — это очень важно.
1: А если ты поставишь бензовоз, который, во-первых, открыт для нашего эфирона, любого, принимает.
2: Открыт для предложений.
1: Да, для предложений. Ну вот, соответственно, это, конечно, потихонечку, медленно, но уверенно выбивает им логистику. Кстати, про открытое предложение. Я считаю, что можно небольшой праздник Дня ракетных войск и артиллерии объявить вчера. Вот вчера на выставку дронов Украины, которая проходила в пригороде Киева. Жаль, не в Кончезаспе.
2: Да, заглянула наша баллистика.
1: Заглянула наша баллистика и выиграла.
2: И одержала победу.
1: Во всех номинациях была одержана победа баллистической ракеты «Искандер-М». Вот
2: собственно... одна только была, да?
1: Вот единственная недоработка — мало, мало. Я думаю, что надо было действовать, как наши враги. Сначала, значит, бахнуть фугасными, после этого добавить кассетными через час. Вот. И я думаю, что эффект был бы закреплен и базирован.
2: Много, я думаю, людей, которые не в теме, могли пострадать. Я думаю, из-за этого
0: не да, стали. Там, потому что говорят, что где-то в жилом квартале, по-моему, да, эта выставка проходила. Да.
2: Там не так
1: все. Жаль наши деды.
2: На территории стрельбища.
1: Жаль наши деды, когда бомбили в июле 1941 года Берлин неприцельно, не знали, что могут погибнуть гражданские, вот, когда бомбили военные цели в городе Берлин. Вот. Еще раз говорю.
2: Военная цель была поражена, все как бы. Так, там даже многие, даже, по-моему, начальник...
0: Там прибаранили кого-то важного такого.
1: Многих прибаранили, но многие легкие 300, и, ну, как бы, не хватило, видимо, еще одной укрепляющей ракеты. Но в целом, красавчики.
0: Звучит как укрепляющая, да?
1: Что вы думаете? Про укрепляющие слабительные мы у тебя спросим, а я у Дани спрошу про вот такого рода удары по выставкам вооружения врага.
2: Не, ну, это же не первый удар. Такие уже бывали, это законная цель. Тем более, когда они еще в интернете за 9 дней анонсируют это мероприятие, куда съезжаются все производители дронов, да, одно из основных оружий этой войны, то куда съезжаются эксперты, связанные с дронами. И там даже был советник Зеленского, по-моему, по дронам и связи, Флэш, которого, ну, достаточно легендарная личность. Ну, он, да, серьезный, кстати, эксперт. И я скажу больше, что мы... большинство наших ноу-хау, которые применяем в наших дронах, узнаем от него в украинском эфире. Потому что у нас-то все секретно, как бы, да. А он просто берет там детали, там герани показывает, говорит, вот они сейчас вот научились вот так, вот они сейчас, вот здесь видите, там 4 или 8 антенн.
1: Тут теперь, камера там, поставлена.
2: Да, есть, искусственный интеллект. Вот это. И мы такие, ничего себе, какие у нас герани крутые, оказывается.
1: А что, так можно было?
2: А что, так можно было, да. А мы так применяем, да.
1: Это мы, да?
2: Вот, да. Поэтому да, это законная цель, конечно, нужно отрабатывать. Но в то же время, видишь, мы на самом деле правильно делаем, что бережем гражданских. Это правильно. Есть вещи, которые, ну, нельзя переходить. Одно дело, когда ты, допустим, как это в начале СВО было, вот, допустим, когда штурмовали и брали под контроль, освобождали Волноваху, там были только подразделения ДНР участвовали. Очень быстро все, и там, ну, если в этом доме огневые позиции противника, значит, дома, ну, как бы, не должно быть. Вот, там без каких-либо сомнений. А вот с Мариуполем было местами сложнее, как бы, да, то есть, потому что там фактор того, что там где-то, может быть, бабушка учитывался, и поэтому старались брать больше живой силой.
1: Но это одно приводит дело, к увеличению потерь.
2: Штурм, если есть выбор между потерей гражданских при штурме нашей, допустим, пехотой, каких-то позиций или населенного пункта, тут вопросов нет. Всегда должно предпочтение отдаваться твоим солдатам. Вот. Ну, а в глубоком тылу такие удары, конечно, нужно о гражданских думать. И это хорошо, что мы думаем.
1: И тут я вспоминаю апрель, 2 апреля 2023 года, когда для убийства нашего друга Владлена Татарского не пожалели ранения 50 гражданских людей, которые пострадали.
2: Давай сейчас вспомним еще немцев, которые в сарае и в церкви сгоняли людей и сжигали. Нам тоже так нужно было делать?
1: Не, ну, слушай...
2: Так вот то же самое. Поэтому противник с 2014 года применяет террористические методы ведения войны. Они это еще со времен обороны Славянска, они на Троицу ударили, как раз когда люди из церкви выходили в Славянске, там, пакетами градов и так далее. Они это делают, у них нет моральных ограничений, поэтому они бесы, потому что они бесы. Вот и все, это война добра со злом. Нам, у нас, если мы, скажем так, избавимся от своих ограничителей, мы сами себя загоним не в ту сторону. Поэтому вот эти моменты должны быть.
1: Наши ограничители — это рамки того, что позволяли себе наши предки в Великую Отечественную войну. Вот все, что наши предки считали нормальным, и если, например, шел на пароход Вильгельм Густав, в котором вместе с командирами подводных лодок Криксмарина, вместе с офицерами находилось энное количество гражданских, и, возможно, возможно, даже несколько тысяч, то Маринеско, который потопил его, в моем понимании, совершив атаку века, он герой, и он официальный герой Советского Союза.
2: Когда наши бомбардировщики бомбили немецкие города, они бомбили только военные цели. Поэтому гражданские при звуке двигателей наших бомбардировщиков даже в бомбоубежище не прятались, потому что знали, что русские бомбят только военные цели. А вот когда другие бомбардировщики прилетали, то все прятались. Вот классный пример, как воевали наши предки.
1: Ну, я не знаю, было по-разному на самом деле. Главное было сохранить наших бойцов и достигнуть победы.
2: Я же говорю, при штурме, когда в локации наши бойцы что-то штурмуют, вопросов нет, там не должно быть никаких ограничений. Жизнь наших бойцов важнее всего. Но удары по тылам, тут уж сори.
1: Ну, просто бомбардировщики Великой Отечественной войны не являлись очень сильно высокоточными. Вот, как бы пикирование мы особо не применяли. У нас, конечно, были пикирующие, но не знаю. Я считаю, что должна быть достигнута победа. Сколько видишь врага, столько его и убей, и пусть его мать плачет, а не твоя, как писал Симонов. Вот, и я еще раз говорю.
2: Ну, он писал не об ударах по тылам.
1: Да он обо всем писал. Нет, там, на самом деле, здесь, послушаешь.
2: Здесь давай не будем
1: спорить.
2: А вот
1: если бы, смотри, а если стоит вопрос, ликвидация флеша, как одного из эффективнейших специалистов противника, который приехал туда несколько позже, или угу. Вот это? Вот этот вопрос, я не знаю, это вопрос морально-этических ценностей. Для меня высшей ценностью является жизнь граждан Российской Федерации, вот, военных, которые тоже являются гражданами Российской Федерации, всех людей, которые, не являясь гражданами Российской Федерации, участвуют
2: удар
1: в конфликте с нашей страной.
2: Удар наносился по этому мероприятию. Я не думаю, что было известно, кто там будет, что там будет досконально.
1: Поэтому... А я верю в нашу разведку. В отличие от тебя, вот как я, да?
2: В разведку я тоже верю, но есть ограничения.
1: Да, понятно, понятно. Я шучу на самом деле. Латыш, а что ты думаешь по этому поводу?
0: Да, я с Даней согласен. Мы, в принципе, делаем правильно. Избегаем большого количества потерь среди гражданского населения. И должны избегать, да, потому что я надеюсь, что это... будут наши будущие сограждане.
2: Конечно, это однозначно произойдет.
0: Да. Как когда-нибудь, да. Поэтому мы должны располагать их к себе и должны бить врага, который с оружием в руках находится. Поэтому все правильно.
1: Ну, мы это, так и делаем. Слушай, это мы война, так и это делаем. Последствия. Мы так и делаем. Количество жертв по обе стороны, несмотря на все проблемы и так далее, обе стороны войны на Донбассе кратно ниже, там, на порядок, а может и более, чем, например, то, что происходит в маленьком секторе Газа, где израильтяне, занимаясь геноцидом, убили больше 100 тысяч человек мирного населения в маленьком-маленьком секторе Газа. И, понятно, нет совсем уже официальных цифр, но за все время конфликта по обе стороны погибло порядка 15 тысяч гражданских на огромной границе Украины и России, в конфликте гораздо большей интенсивности, с большим применением огневых средств. Поэтому я еще раз говорю, я не призываю, но просто еще раз говорю, если в моем понимании, я, может быть, тут чуть больше ястреб, если можно ликвидировать врагов, и тем более лидеров врага, то надо работать всеми возможными способами. И если в Вишневом находится склад боеприпасов, огромный склад боеприпасов, которые полетят по нам, и несмотря на то, что рядом жилой сектор, ну, не надо размещать боеприпасы там рядом жилой
2: сектор.
1: Это
2: другое, ты сейчас сам себе противоречишь. Одно дело убить одного, как бы, там, допустим, того же Флэша, да, ликвидировать, и вместе с ним еще по пару десятков детей. Поэтому лучше пусть пока поживет до другого момента, вот и все. Ну, а насчет, не насчет ястребов, случае, да. Я тебе скажу, вот серьезно, не в обиду, но вот если тебе бы посмотреть вот реально на погибших вот на войне, вот если бы ты видел погибших гражданских, там, детей и так далее,
1: ну, видел,
2: у тебя бы уже не, ну, наверное, при других обстоятельствах, у тебя бы не было разницы, это дети свои или чужие.
1: Не-не, ну я ни в коем случае не в чем с детей
2: поэтому,
1: и так далее.
2: Не, я не, поэтому говорю, я говорю, том, кровожадность, что... она, ну, не надо опускаться до уровня противника, иначе непонятно. Очень важная идеологическая составляющая этой войны. Если мы размоем свои принципы, ну, мы проиграем.
0: Да мы станем такими же.
1: Не, ну мы не должны
2: так,
1: ни в коем...
2: Друзья,
1: да мы не станем
2: у нас,
1: такими же,
2: у нас
1: это невозможно.
2: Время первого часа подходит к концу. Так, уважаемые радиослушатели, встретимся ровно через 15 минут. Не переключайтесь. Второй час, уверен, будет намного интересней.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Ди Гуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома Московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.
3: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
5: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
6: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
5: Ну и своим чуть-чуть.
3: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
7: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
5: Потрясающе!
3: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска.

0: московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Министр обороны России Андрей Белоусов также присоединился к поздравлениям с праздником. В Омске президент России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Владимир Путин заявил, что по программе сотрудничества, которая рассчитана до 2028 года, развиваются двусторонние проекты по самым разным направлениям. Девочке, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке Запорожской области, помогут с реабилитацией после выздоровления. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Глава государства отметил особое отношение в России к морякам, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству и ключевую роль флота в обеспечении безопасности.
2: К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими, и совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.
1: Президент также отметил вклад моряков в ход спецоперации. Министр обороны России Андрей Белоусов также поздравил военнослужащих и ветеранов с сегодняшним праздником. Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил еще в 2024 году, выступая в МИДе. Они понятны и последовательны. Все может остановиться, если Киев предпримет соответствующие решения, сказал Песков. В Омске президенты России и Казахстана приняли участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Владимир Путин заявил, что между Россией и Казахстаном действует межрегиональная программа сотрудничества, рассчитанная до 2028 года. По словам президента, в рамках этой программы развиваются двусторонние проекты по самым разным направлениям.
3: На базе масштабной двусторонней программы межрегионального сотрудничества, рассчитанной на период до 2028 года, реализуются крупные совместные проекты. Они охватывают такие секторы экономики, как энергетика, машиностроение, автомобильная и химическая промышленность. Видим, как из года в год расширяются делегационные обмены по линии руководства и законодателей региона. Проходят разноплановые мероприятия в сфере науки и образования, культуры и спорта. Укрепляются контакты между гражданскими объединениями, общественными движениями и молодежью двух сторон. Межрегиональное партнерство основывается на обширной договорно-правовой базе. Целый ряд новых соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов подписывается регионами и в эти дни в Омске.
1: В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев, выступая на форуме, отметил, что отношения России и Казахстана достигли беспрецедентно высокого уровня. Девочке, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на турбазу в Кирилловке Запорожской области, помогут с реабилитацией после выздоровления. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Запорожской области Юлия Сажаева. ВСУ в ночь на 25 июля с помощью БПЛА нанесли серию ударов по базам отдыха курортной Кирилловки, которая находится на побережье Азовского моря. По данным губернатора Запорожской области, в результате теракта погибли 12 человек, среди них 4 ребенка. Пострадали 19 мирных жителей, в их числе не менее 5 детей. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о теракте. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года, заявил Александр Новак. Вице-премьер также отметил, что ситуация с топливом в стране постепенно стабилизируется.
4: Ситуация постепенно стабилизируется. Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше. И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается в полном объеме северный завоз. Но сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: По словам Новака, ситуация с топливом на автозаправочных станциях улучшилась благодаря выходу нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Оман и Иран могут до конца выходных достичь договоренности относительно нового соглашения о восстановлении судоходства в Ормузском проливе, сообщили источники портала Axios на фоне распоряжения Дональда Трампа не наносить очередную серию ударов по Ирану после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров. Трамп таким образом прервал почти двухнедельную серию ежедневных атак. Как отмечает Axios, это отражает как его готовность дать больше пространства для дипломатии, так и признание того, что текущий уровень ударов США достиг предела эффективности. Последняя неделя июля в Москве будет теплее нынешней, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В воскресенье ожидается атмосферная передышка, улучшение метеоусловий на фоне роста атмосферного давления, распогодятся осадки, маловероятно. Ну и в сумерках 11-14 посвежеет, а после полудня воздух прогреется до положенной климатической нормы плюс 22-25. Следующая, последняя неделя июля, как и полагается по климату, будет теплее, чем прошедшая, но в отдельные дни с мощными и даже экстремальными грозовыми ливнями.
1: Как отмечают синоптики, кратковременные дожди и переменная облачность в столичном регионе обусловлены перемещением атмосферных фронтов с Черного моря. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Столичное «Динамо» не смогло одержать победу в первом туре российской премьер-лиги. Бело-голубые под руководством немца Сандра Шварца сыграли в ничью с крыльями Советов 0-0. «Акрон» уступил «Зениту» 0-5. Дублем в этом матче отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров будет помогать тренерскому штабу ЦСКА на льду в ходе предсезонных сборов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера армейцев Игоря Никитина, формат работы с членом наблюдательного совета уже утвержден. Федоров получил важный функционал и выйдет к команде с самого начала тренировок. Ранее в качестве главного тренера он дважды приводил ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. Полина Кнорос завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо во время ее попытки. Лидер российской сборной рэперистов Кирилл Бородачев объяснил упущенную медаль чемпионата мира в Гонконге неоправданным риском. В интервью ТАСС он рассказал, что после разгрома двукратного олимпийского чемпиона он уступил в четвертьфинале итальянцу Филиппу Макки 14-15. Бородачев тактически переиграл соперника, но ошибся технически в решающий момент. И теперь рэперисты готовятся к командному турниру, где выступят под российским флагом. Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон оштрафован потерей трех мест на старте гонки Гран-при Венгрии. Стюарты «ФИА» наказали британца за блокировку гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в первом повороте квалификации. Из-за штрафа Льюис лишился второй позиции и начнет заезд с пятого места, ну а на первую линию вместе с Ландо Норрисом поднимется Шарль Леклер. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 16 градусов, переменная облачность и без осадков. В Челябинске 33-градусная жара, без осадков. В Новосибирске воздух прогреется до плюс 22, облачно, временами пройдут дожди. В Великом Новгороде плюс 25, без осадков. В Уфе до 35 градусов жары, в Ярославле и Туле плюс 20 и кратковременные дожди. В Волгограде до 38 градусов. Выше 0 в Симферополе, плюс 25. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 25 градусов. В столице до 22. Тепла, кратковременный дождь.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
7: Друзья, добрый вечер, и мы продолжаем нашу программу неофициально о главном за неделю. В студии Даниил Бессонов, Кирилл Федоров и наш сегодняшний гость с позывным «Латыш». Так, ну, что бы хотели обсудить, господа?
6: Мнение латыша по поводу...
8: Твоего костюма. Я сразу с конов зайду.
6: Ну, давай.
8: Уважаемые давай. Слушатели, присоединяйтесь к видеотрансляции.
6: Радио Россия.
8: Да, Радио Россия. Кирилл Федоров надел костюм под цвет логотипа Wildberries. В фиолетовом костюме сидит.
6: Я Джокер, думал, вот эта вот история, там, рыцарь темный, там, вот это, Бэтмен.
8: Нет, Джокер — это у которого рот был порван.
6: Фу. Это просто, ребят, у нас сегодня военный медик, поэтому, как бы, вот, есть градация юмора, там, кто в армии служил, тот в цирке не смеется, а кто был военным медиком, тот, собственно, в принципе, уже все шутки, как говорится, написал. Слушай, ну вот, раз...
7: Подожди, мы сейчас, если... тронули стиля Кирилла Федорова, да, нужно продолжить. Вот я впервые обратил внимание, что у него оранжевая китайская подделка на iPhone.
6: Да?
7: Какой там?
6: Как у Милонова.
7: Как у Милонова.
6: Как у Милонова.
7: Как у депутата Милонова. Да. Так что, у тебя китайская подделка или оригинал?
6: Да не, ну оригинал, понятное дело, оригинал.
7: А какая это модель?
6: 17
7: 3D Pro Max Ultra K Plus Edition
6: Zero.
7: Zero
6: Hour, да.
7: Condition Zero. Есть просто мнение, и я иногда касаюсь этой темы, просто чтобы люди... Я-то как бы Samsung'ом пользуюсь, но скоро, наверное, может быть, вообще придется перейти на китайский автопром, так сказать.
6: Да, да.
7: Потому что, учитывая то, как ведет себя компания Apple по отношению к России, в целом вот эти все... западные Брусы, гиганты вот, своими какими-то санкциями, блокировками наших каких-то сертификатов, лицензий и все вот это, то вполне возможно может дойти до того, что вот твой прекрасный 17-й 3D Pro Max Zero Edition Evolution
6: Revolution
7: Impreza. Да, просто все айфоны превратятся в кирпичик в определенный момент. Особенно будет обидно, если это какой-то важный момент, когда тебе нужно быть на связи, а у тебя... Вот реально он даже под цвет кирпича оранжевый. Поэтому, не знаю, мне кажется, владельцам айфонов нужно иметь запасные варианты на всякий случай.
6: Слушай, ну тут есть несколько моментов. Вот, например, в рамках Российской Федерации произошла вот эта блокировка возможности оплаты в App Store и вот этого всего. Слышал, не слышал? Произошла. Это импортозамещенные санкции, это уже со стороны, так сказать, нашей. Вот, ну и некоторые другие истории. Ну, проблема заключается в том, что я как гражданин Евросоюза, по-прежнему из страны НАТО, у меня все в этом плане работает импортозамещенно. Вот, поэтому не уверен, что конкретно моего оранжевого кирпича это коснется, но в целом я с тобой согласен, политика Apple последнее время, она идет, ну не только Apple, кстати, а тут ты тоже правильно сказал, что скоро придется переходить на Китай, потому что и Samsung в лице Google Play заблокировал полностью все предложения ВК, вот, и связанных с ними, то есть Max, ВК-видео, Одноклассники и прочая история. И на самом деле произошло это в момент, когда
9: в принципе, народ России потихонечку, где-то с использованием кнута, где-то пряника, где-то по доброй воле, но стал активно пользоваться отечественными мессенджерами, отечественными социальными сетями, отечественными видеохостингами. Я вам вот так могу сказать, что у меня в ВК ролики в среднем набирают больше 100 тысяч живых просмотров, что в рамках нашего сегмента, давайте будем честными, мы снимаем не распаковку товаров с Wildberries и не то...
7: Так в том и дело, не... что это намного интереснее, чем твой контент.
9: Конечно, это намного интереснее. Или, например, когда в трусах кружевных рассказываем, как я готовлюсь, какой у меня сегодня будет лук.
7: Подожди, у тебя вот. Такой контент?
9: Это за миллион! Это ролики от 1 миллиона.
7: Слушай, у тебя какие-то закрытые страницы или там
9: только для фанатов.
7: Для избранных.
9: Только для фанатов. Отдельная у меня есть.
7: Не понял. Вот. Группа 69-й БДС.
9: Я, кстати, был первый заблокированный на Бусти, между прочим. Вот, да. Есть такой Бусти. Вот, отечественные сервисы, которые блокировал контент,
7: просто
9: который был
7: даже
9: связан...
7: Бусти не выдержала твоего контента.
9: Даже Бусти не выдержал, да, вот этого всего. Вот, ну, суть в чем? Суть, на самом деле, заключается в одном простом факте. Противник обладает абсолютной монополией перед нами в смартфонах, в операционных системах. Мы, если по ряду вопросов, там, например, гражданская авиация, нужно, не нужно, идем к полному импортозамещению. Хорошая часть нашей военной техники тоже полностью импортозамещена.
7: Особенно стратегическая.
9: Особенно стратегическая, я надеюсь. Вот. Мы, как бы, единственное, что мы знаем огромное количество проблем в ряде других войск, когда они начали применяться. А вот ядерное оружие, оно не применялось, поэтому мы думаем, что там проблем нет. Но я думаю, что как бы удивительно было бы, если бы единственный вид вооруженных сил оказался без оных. Вот. Я думаю, что проблемы есть и там, но надеюсь, что мы никогда не узнаем. Хотя Даня обещал нам рассказать, когда мы узнаем все проблемы.
7: В субботу.
9: В субботу, да?
7: Так, меня когда спрашивают, когда я... Ну, вы знаете, я в эфире это говорил неоднократно. Когда ядерка? Говорю, в субботу.
9: В субботу.
7: В какую, не знаю. Ну и, кстати, конфликт в Иране начался в субботу.
9: Угу.
7: Поэтому, может быть,
9: Все будет в субботу.
7: Может быть, та самая суббота уже произошла,
9: ага,
7: которая приведет к этому, к таким последствиям.
9: Но об этом мы узнаем несколько позже. А сейчас, раз уж Латыш все-таки упомянул
8: костюм твой,
9: дикие ягоды.
7: Да.
9: И надо же импортозамещать. Не знаю, в России там уже, по-моему, запрещено или еще не запрещено вывески на иностранном. Вот дикие ягоды. Вот только «Волгу» можно латинским писать почему-то. Вот,
7: Потому что ее в Китае собирают, может, из-за этого?
9: Может, поэтому. Вот, а почему тогда не иероглифами? Ладно. В общем, и почему тогда не справа налево? Вот как будет «Волга» справа налево? Надеюсь, прилично. Вот, Латыш, что ты вообще думаешь по поводу ударов и зачем они происходят по вот этой гражданской инфраструктуре диких ягод?
8: Ну, слушай, все на самом деле банально. И слушатели сейчас скажут, что это реально банально. Вы скажете, что это банально. Wildberries поставляет товары двойного назначения. На Wildberries закупаются аптечки, прицелы, какой-то шмурдяк. Угу. Да, то есть военные вещи, ботинки, бронежилеты.
9: К сожалению, Wildberries не поставляет, к сожалению,
7: да,
9: мы ему, немного, а могли бы.
7: Немного не соглашусь, я вот сейчас сразу, извини, перебью. Если сравнивать, допустим, с новой почтой украинской, которая является частью военной логистики, где просто там комплектующие к вооружениям, вооружение и так далее поставляется. Ну, потому что многие...
8: А там новой почтой прям вооружение.
9: Прямо в фурах,
7: да,
9: они возят новой почтой.
7: И потому что украинцы тоже пытались как бы сказать, что вот вы же по новой почте бьете, мы по Wildberries, это то же самое. Но это не то же самое. То, что продаются на Wildberries, какие? Ну, рации гражданские, которые, к сожалению, конечно, мы применяем из-за... Потому что, ну,
9: только
7: есть некоторый риск.
9: Практически.
7: Ну, не только, но сейчас там и граниты наши нормальные начали так все чаще появляться. Но в целом, в основном, гражданские рации. Ну, средства индивидуальной бронезащиты, это как бы... Понятно. Аптечки, ну, понятно. Вот. Поэтому здесь нет, здесь удары конкретно больше ради картинки, эффекта и социальной напряженности, экономического
8: воздействия.
7: Это очень важный момент.
9: Добавлю, поддерживаю Даню и добавлю, что на самом деле это не только удар по психологическому состоянию, особенно женской половины России, потому что, ну, мужчины без Wildberries все-таки чуть
7: легче.
9: Но подожди.
7: Слушай, там миллион, сотни тысяч все. Индивидуальных предпринимателей.
9: Вот, и именно к этому я и хотел подойти.
7: Малый, средний бизнес.
9: Еще раз говорю, я именно по обычное гражданское население, которое является потребителями. Потребителями у Wildberries по статистике больше являются женская и прекрасная половина России. А вот то, о чем ты упомянул, а именно предприниматели, вот это как раз-таки, я и думаю, является главной целью удара. И все эти рассказы про двойное назначение, продукты, продажу там раций гражданских, это все отмазки. На самом деле это просто попытка нанести огромный экономический ущерб по малому и среднему бизнесу, по вот тем самым предпринимателям. А эти предприниматели внезапно платят налоги, обеспечивают рабочие места. То есть что такое Wildberries? Это не только место, где там китайские товары завозят. Многие торгуют. Например, есть какая-нибудь маленькая фабрика по производству какой-то одежды, сумочек, там, я не знаю, маленькое предприятие. Там работает 10 человек, там, условно. И они продают свою продукцию через Wildberries, через склады Wildberries. То есть Wildberries выступает в данном случае логистическим посредником, информационной площадкой там, и так далее, и тому подобное. И это может привести к... Не то, что может, но там к сотне миллиардов рублей недополученных налоговых сборов, ущерба, банкротства, закрытия бизнеса, а это приводит и к социальной напряженности, и к прямому ущербу государству. То есть, когда мы там выносим вражеский танк, он стоит там, не знаю, 1 миллион долларов, там 2 миллиона долларов, 3 миллиона долларов. Когда мы выносим огромный склад Wildberries условно и говорят, что ущерб там 150 миллиардов долларов, то мы такие, то есть рублей, 150 миллиардов рублей, мы такие, ага, это 20 миллионов, например, долларов. Такие, ага. Вот путем попадания нескольких украинских дронов мы нанесли Российской Федерации экономический ущерб в 20 миллионов долларов. А если бы они попали по какому-то военному объекту, ущерб был бы ниже. И наши противники, наглухо лишенные каких-либо моральных, этических, не знаю, политических ограничений, юридических ограничений, они просто пытаются своими дронами нанести как можно больше экономический ущерб нашей стране. И плевать им, что военного смысла в этом реально мало, и плевать, что линия фронта от этого никак не изменится, и так далее, и тому подобное. Они просто хотят сделать жизнь каждого гражданина России, а когда мы говорим о таких крупных предприятиях, как Wildberries, это история про львиную долю населения, я не знаю там точные цифры, но львиная доля населения от молодежи до бабушек с дедушками так или иначе связана в этом.
7: Тут момент какой, Россия очень большая, и логистика очень сложная, да, по всей территории, где-то там с дорогами, где-то еще и так далее. А Wildberries со своей инфраструктурой и логистикой стал местом, которое тебе просто под дом доставят все, что ты хочешь. Не надо ехать куда-то в областной центр, чтобы что-то купить, ты можешь это заказать, потому это удобно. Ну, не только в целом плейс-маркеты, да, то есть там и Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и тому подобное. Поэтому в данном случае, да, это в принципе это было как бы ожидаемо даже. Сейчас уже, ну, в принципе, пятый год войны, и каждый и коммерсант, да, крупный бизнес должен понимать, что любые объекты, связанные, которые какую-то прибыль приносят, они интересны противнику. И вообще любой объект. Любая, вот сейчас, сегодня там уже, по-моему, дроны даже в Тюмень долетели, как бы, да, вражеские. То есть противник, во-первых, увеличивает численность дронов и увеличивает качество, то есть дистанции, ну, на которые дроны могут воздействовать и так далее. Поэтому серьезная история. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будет конкретное противоядие, чтобы через всю нашу необъятную родину, огромную для всех, вражеские дроны не смогли так просто летать. Хотя не просто цифра. Вот сегодня Собянин написал, да, что в Москве там 1400 с лишним дронов
9: летело. Нет, в России 1040 за ночь Минобороны сегодня. 1040. Да. То есть это очень много. Ну, 1040 дронов сбили. Именно сбито 1040 дронов.
8: Так еще там они второй день подряд ракеты запускают, эти «Фламинго» свои.
9: И «Фламинго» они запускают, и некоторые другие. Сегодня вот...
7: Ну, вот смотри, мэр Москвы, да, Сергей Собянин.
9: Сергей Семенович,
7: в период что? С 8.30, 18 июля по 8... А, это за неделю. Все, за неделю 1401 летел конкретно по Москве. То есть за неделю 1400 дронов летели по Москве. Ну, серьезно. По России сегодня 1040, да?
9: Это за сутки, ну, за сутки, да. 1400, да, видимо, это ты просто за неделю. Ну.
7: Тысяча, да, да, да.
9: Офигеть.
7: И именно по Москве.
9: Да.
7: То есть, ну, как бы, да, объемы. А момент какой? Придет время, когда противник сможет несколько тысяч, а то и 10 тысяч сразу
9: цифры
7: запустить.
9: Да? Цифры. Хотите
7: это
9: цифры?
7: Это серьезные цифры.
9: 2023 год. Украинская промышленность в лице Firepoint, той самой компании, которая обещает нам и баллистику, и в том числе является поставщиком вот этих моторных мопедов, которые летят вглубь России на 1000 плюс километров, сделала 270 дронов дальнего радиуса действия. В 2024-м сделала 3500. В 2025-м 22700. Говорю сейчас из головы, но, по-моему, это такие цифры. А в 2026-м 100 тысяч дронов только Firepoint планирует. И это не FPV-шки, ребята. То есть это дроны от средних до крупных.
7: Дальнего радиуса
9: Deep Strike, в том числе, да. И вот этот
7: Middle Strike.
9: Да. То есть глубоких ударов. И Зеленский заявил о том, что они планируют делать дроны уже в следующем году. И при всем, опять-таки, отношении к Зеленскому, как мы видим, в рамках дронов, к сожалению для нас, сильно он не привирает. Обещали 1000000 дронов, сделали 1000000 дронов. В этом году обещают сколько? 10 миллионов дронов общее количество.
7: Слушай, ну, весь Евросоюз, все страны НАТО, даже вот та же Япония, Австралия. Нужно понимать, что не только там,
9: Прибалтика,
7: Европа,
9: маленькие,
7: да,
9: эти прибалтийские тигры.
7: Не, потому что там понятно. Тигрята. Тигрята, да. Не только Европа, а в целом страны, как бы, да, западной коалиции. Это все, скажем так, военно-промышленный комплекс Украины. В том числе и экономический. Вот, поэтому мы ведем войну против 50 с лишним стран. Ну, вот, в плане экономики, каких-то научно-технических решений, технологий в целом и так далее. И получается так, что сейчас пока что мы еще, в принципе, тоже красавчики. То есть у нас и производство растет, и ВПК. Но нам бодаться с Западом коллективным в плане технологий, научно-технической базы и так далее, мягко говоря, не с руки. Поэтому быть догоняющими, на мой взгляд, субъективный, очень опасно. Нам нужно искать другой путь, нам нужно срочно предпринимать какое-то другое решение. А не просто быть догоняющим. Потому что мы, к сожалению, пока на данном этапе эволюции вряд ли сможем догнать Запад технологически.
9: Продолжая твою мысль, опять-таки выскажу вопрос. Он будет риторическим, исключительно риторическим. Пусть каждый на него ответит по-своему, но я опять-таки просто его обязан, я считаю, высказать насчет субботы. Насчет субботы, а именно применение ядерного оружия в том или ином виде. Смотрите, осенью, зимой Украина, и это уже свершившийся практически факт, уже прошли испытания, получат баллистические ракеты. Их дальность

0: нет. И это все наследие советских технологий, доработанное и переработанное. Но вопрос в чем? У Украины осенью зимой появляется средство доставки чего угодно весом достаточным, которое мы не сможем в случае пуска 50, например, баллистических ракет одновременно, сбить гарантированно. Они смогут, например, запускаться с пусковых установок тех же С-300, потому что будут сделаны на базе С-300, а у Украины много пусковых установок С-300, которые остались без, например, ракет. Вот, и у них появится средство доставки ядерного оружия, теоретически. А дальше, теоретически, они могут, как они изобрели это средство доставки, в котором половина комплектующих...
1: Ну, якобы сами изобрели.
0: Именно, именно.
1: И ядерку якобы сами восстановят.
0: Вот. А представьте себе, что если мы сейчас говорим, мы сейчас применим ядерное оружие, и вы все, они говорят, окей, а мы тоже применим. Да, у нас 10 ядерных боеприпасов. 5 на Москву, 5 на Санкт-Петербург и область. Допустим, наше ПВО собьет 4 из 5. Допустим. Они скажут, но одна же долетит.
1: Смотри,
0: здесь... вот тут мы, имея преимущество, у нас будет 5 тысяч ядерных боезарядов, 5-6 тысяч ядерных боезарядов, сколько там сейчас у России, невероятное преимущество.
1: 6, по-моему.
0: Ну, условно. Но по факту, пойти на риск попадания по Ростову, Питеру, Москве и другим крупным городам, мегаполисам нашей необъятной родины, будет очень большой вопрос. И Украина осенью, зимой получит средства доставки.
1: Но, друзья, вот в этом плане, вот какой бы я ни был иногда
0: пессимистенка?
1: Не то, что пессимистенка, да. Вот, но здесь я в этот вариант вообще не верю, потому что нужно понимать, Украина это вот сегодня слушал интервью Андрея Безрукова, да, это полковник СВР, крутейший человек, конечно.
0: Легендарная личность.
1: Легенда. Он правильно сказал, что Украина это как собака на поводке вот в руках хозяина, да. И вот когда собака на тебя нападает, вот хозяин травит, да, там говорит фас, как бы, да, и вот тебя собака, и ты с собакой сражаешься. И вот ты пытаешься там тоже ее кусать, там еще что-то делать, но это бессмысленно, пока ты не сделаешь больно хозяину. Вот. И поэтому Украина, по сути, это частная военная компания Запада. И вот Западу, в принципе, Запад, что Запад теряет? Ну, старое оружие, которое просто они перевооружаются, отдавая старое Украине, да?
0: Бумагу.
1: Или бумагу, которыми деньги печатают сами, да. Как бы, да? Которая сгорит в огне этой войны. Их все устраивает. Они прекрасно понимают, что... Если Украина где-то что-то там, какая-то ядерка у них появится, во-первых, мы это сразу зафиксируем, тогда Запад по себе получит ядеркой. Запад тоже этого не хочет. Запад устраивает, что война надолго, Запад готовится к этой войне, у него время есть, а погибают украинцы. Вот до последнего украинца эта война должна быть, и если к тому времени Россия ослабнет, когда последний украинец закончится, тогда Запад ведет как бы в открытую, хотя, я думаю, это раньше произойдет, наверное. Вот. Если же нет, то, может быть, и мы будем себя более зубасто вести, и будем делать хозяину больно, то, может, на этом все и закончится. Поэтому в ядерку для Украины я не верю. Хотя вероятность, конечно же, есть. Если есть средства доставки, то...
0: Вот я и боюсь, потому что осенью появятся средства доставки. Еще раз говорю, я ни в коем случае не хочу обидеть...
1: У нас прям ядерный кружок получился.
0: Такой. Да, самое забавное... Забавно сейчас было бы
1: кружок прямой эфир. Кружок по ядерным интересам.
0: Да, я сейчас было бы самое забавное вбросить, так сказать, в прямой эфир, чтобы нас точно по всем украинским СМИ, так сказать, показали. Такой простой, легенький вопрос латышу. Что делать в случае подрыва ядерного боеприпаса с
2: медицинской точки? На территории Украины, да?
0: Ну, например, на территории Украины.
1: Если ты попал в эпицентр, да.
0: Да, если вы находитесь первые 5 действий, что ты должен
1: сделать?
0: Что
1: там, это йод, что еще?
2: Так скажу, я в этом не шарю, да, то есть это радиологические, там, биологические какие-то войска этим всем занимаются, но это не моя стезя.
1: Но йод в глаза капать не надо.
2: Нежелательно. То есть как бы я в этом
0: не является медицинской рекомендацией, да,
2: я не специалист, но еще раз, чтобы хохлы у себя профорсили этот видос, там, удар по Украине ядерным оружием вообще нормально было бы. Ну, я считаю.
0: Да, но это твое
1: мнение. Не соглашусь.
0: Я считаю, что первое...
2: Ты сказал, по полигону куда-нибудь.
1: Не, по полигону...
0: Новая,
1: да,
0: земля.
1: Тут фишка-то в чем? Я же говорю, что надо бить хозяина. То есть полигон... Я как у себя, допустим, в канале писал, что нам нужно...

0: делать. Нам, мы не сможем выиграть гонку технологий с Западом. Это факт, как бы. А пройдет еще совсем немного времени, вот уже в следующем году будет очень сильно преимущество западных технологий на поле боя, будет очень сильно заметно, как бы, да. Если мы сейчас, к примеру, допустим, проводим испытания на полигоне, показываем, что
1: смотри,
0: у нас...
1: есть такой, есть полигон Адажи под Ригой, его как раз построили, натовский полигон.
0: Показываем, да, показываем, что мы, у нас работает ядерка, при этом... мы делаем классное видео, там 4К, 8К, да. Мы там на полигоне построим такой себе импровизированный неизвестный город с Биг Беном. Вот там Биг Бен стоит.
1: Эйфелева башня.
0: Биг Бен стоит, да, и город вокруг. Что это за город? Неважно. Да. Город Икс.
1: Город Икс.
0: И со всех ракурсов с ним как классно этот взрыв, как бы. Вот
1: медленно
0: все,
1: ракеты улетают.
0: Да. Потом даем 10 дней, чтобы мировое сообщество переварило эту историю.
1: Сняло рилсы на эту тему.
0: Рилсы, как они переживают. Русские спятили, сошли с ума. И тогда Китай, понятно, Китай говорит, все, мы с вами рвем все отношения и тому подобное. Ничего потом вернуться, потому что с сильными и победителями всегда все считаются. Вот. И через 10 дней мы начинаем конвенциональным оружием, беспилотниками, ракетами бить по украинскому военно-промышленному комплексу, который находится на территории Евросоюза.
1: И мостам.
0: И
1: через Днепр.
0: Мостам уже, в принципе, ему пофиг.
1: Да, уже Даня готов. Даня готов.
0: Да. Вот. И получается так, что и дальше смотрим. И как раз под давлением общественного мнения на Западе, где местные скажут, вы что, сумасшедшие? Зачем нам эта война? Это Украина, хотите, чтобы нам по городам...
1: Эти-то русские, ядерка. Понятно, они сумасшедшие.
0: Да.
1: А вы-то что?
0: Завязывайте, как бы. То есть пока мы по хозяину не ударим и не скажем, что, ребята, все, мы уже на грани, мы сейчас будем как бы по-серьезному уже... Вот. Зачем нам этот мир, если в нем не будет России, да?
1: Прекрасная фраза.
0: Вот. Да, это просто реально крутейшая фраза. И вот тогда посмотрим. Тогда, я думаю, вся помощь Украине закончится, и Украина на этом, я думаю, закончится тоже очень быстро.
2: Три цели, куда бы ты нанес удар? Вот три.
0: Конвенциональный. В смысле, ты имеешь в виду конвенциально? Слушай, ну, есть это, три. Во-первых, допустим, то, что Минобороны опубликовало, там, я не знаю, сколько там, 15 или 20 целей, как бы, да. Вот, во-вторых, смотри, на территории, допустим, Латвии очень много за деньги Швеции, очень много построено цехов, заводов, да. Вот именно ВПК. Потому что Швеция на своей территории боится, вот. Поэтому есть Латвия, которая ничего не боится, как бы, да. То же самое Польша, Франция, Германия, Rheinmetall. Вот, то есть тут, если по странам, то это вот есть страны, это Прибалтика, Латвия в первую очередь, Литва, Латвия, Эстония как-то...
2: Да, это тебе Федоров так просто надоел, Латвия прям в первую очередь.
0: Нет, а потому что там реально очень большой комплекс.
1: Я скажу так,
0: Франция, Германия, Польша.
1: Три. Если три, то все просто. Действительно, полностью поддержу, что если мы говорим о заводах по производству БПЛА, то удар должен быть нанесен по Прибалтике. Во-первых, потому что ее никому не жалко, и это факт. Нет, это факт. Просто я всем, которые рассказывают, что кто-то за Прибалтику впишется, рассказываю пример Чехословакии 1938 года, у которой в союзниках была Франция, Великобритания, Италия и, если не ошибаюсь, СССР. Вот СССР поляки не пустили помогать Словакии, а все остальные в Мюнхене подписали сговор с Гитлером и размахивали Чемберлен бумагой, что он привез мир. После чего Чехословакию сначала взяли, а потом сначала взяли Судеты, а потом Чехословакию весной 1939-го. Кстати, поляки участвовали в этом распиле тоже. Вот, они об этом предпочитают не говорить, но маленький кусочек Чехословакии они тоже отжали. Вот, поэтому никакой американский солдат за Прибалтику воевать не будет, потому что это не поймут и не оценят. Вот, это первое. Вторая цель — это аэродром в Польше. Украина на данный момент, я вот общался с нашими людьми, кто немножко шарит.
0: Жешу.
1: Ну, там различные аэродромы. Суть в чем? 80-90 украинских боевых самолетов, особенно самые современные из них, порядка там 25-30, это F-16, так так далее, они перебазируются, нанесли удар и возвращаются на базы на территории Польши. Соответственно, на аэродромах базирования неприкрытые стоящие в ряд красивенько украинские самолеты могут быть уничтожены, и это будет очень легко мотивировать. Мы уничтожили самолеты, которые ежедневно наносят удары по гражданам Российской Федерации. Вот. И в качестве третьей цели я бы выбрал какой-нибудь, к сожалению, я не обладаю информацией, энергетический хаб с нефтью, газом, топливом, ну, чтобы красиво горело. Ну, вот, они же тоже любят, чтобы красиво горело. И, учитывая, что в Германии Мерц это подтвердил, серьезная нехватка энергоресурсов, и что, действительно, они серьезно зависят от России, это буквально недавно Мерц подтвердил, ударить туда, где Германия ощутила бы разово потерю, ну, вот, какой-то нефтепромышленной истории. Потерь мирного населения на этих предприятиях практически не будет, гореть будет красиво. В Польше мы уничтожим группировку украинских ВВС, в Прибалтике мы уничтожим заводы, которые действительно приводят к убийству наших сограждан. Вот три цели, ты попросил три цели.
0: Отличный вариант, друзья, ставьте лайки, комментируйте. Чем больше лайков, тем больше шансов, что мы ударим. В принципе, красная кнопка в студии есть,
1: подписывайтесь,
0: друзья,
1: на ВК-видео и
0: да, на подписывайтесь на наш...
1: И национальный мессенджер Макс, Кирилл Федоров, наши... неофициальный
0: Бессонов, да, соцсети. Красная кнопка в студии есть, друзья, если что. Так, хотел бы задать вопрос латышу.
1: Давай.
0: Воспользовавшись моментом, что он у нас в студии. Значит, сейчас, во-первых, у нас очень много людей живет в прифронтовых зонах, как бы, да, и приграничные зоны, это тоже прифронтовые. Также мы видим по другим, даже дальним тыловым регионам наносятся удары беспилотников и так далее. Я всегда советовал, я у себя в соцсетях писал неоднократно, скажем так, свой рецепт давал, как вести себя, находясь в зоне там риска и военного, и там неважно, там наводнение, землетрясение, пожары, еще что-то и так далее, что делать нужно, в том числе иметь аптечки и так далее. Вот хотел у тебя спросить, вот каждому человеку, не обязательно, друзья, это связано с войной. Даже есть там вероятность попасть в ДТП, или кто-то попал в ДТП, а вы рядом проходили, там хоть какую-то помощь оказать и тому подобное. Вот я всегда советую каждому гражданину иметь с собой аптечку. Минимум там 2 жгута, понятно, и так далее. Вот посоветую, что... Причем ходить вот просто с собой, иметь постоянно, как говорится, must have, вот 24/7. Вот что в этой аптечке должно быть? Вот самое такое простое, не тяжелое, но вот 100%, которое должно быть в аптечке у каждого гражданина.
2: Ну, жгут либо турникет, это как минимум, да?
0: И не один,
2: скорее всего. Ну, вообще, конечно, я всем рекомендую по количеству конечностей, да, считаю, то есть 4 конечности, 4 жгута турникета должно быть. Естественно, должны быть перевязочные пакеты. Как многие там любят почему-то закупать в аптеках всякие обезболы и прочее, прочее, прочее, но у нас есть федеральные законы, которые запрещают нам применение всех обезболов и инвазивные там манипуляции. То есть самый простой набор.
0: Так, а почему запрещают обезболы?
2: Ну, это инвазивная манипуляция, она запрещена законодательно. То есть ты
0: что
2: не имеешь...
0: такое инвазивная?
2: Ну, это когда ты в тело проникаешь.
0: А, в этом плане.
2: Да, то есть это все запрещено. Конечно, самый простой, нормальный, оптимальный вариант — это жгут, турникет, перевязочный пакет. Еще лучше можно там, опять же, на тех же самых маркетплейсах посмотреть, там комплектуют гражданские варианты аптечек. Такая, возможно, будет реклама небольшая, есть там...
0: То есть кровоостанавливающий.
2: Кровоостанавливающий, да. То есть есть там торговый дом Кадуцей, по-моему, называется. Это ребята фирмы ТБС, которые как раз турникеты, да, известные делают. Они сейчас гражданские наборы разработали как раз для того, чтобы с собой их носить. Есть отличная команда врачей, вы не одни, которые классные аптечки, да, там
1: Ане собирают. Передаем привет.
2: Ане, да, привет передаем. Доктор Хиллер крутой, то есть...
1: А вот как же все... Романов с пакетами?
2: И, ну, Володя Романов тоже нормальные аптечки там комплектует. То есть, ну, можно все это дело, да, то есть где-то подсмотреть, что-то закупить и просто носить с собой. В частности, это касается жителей Белгородской области, Курской области, Донбасса.
0: Любой области,
2: да.
0: На самом деле.
2: Но сейчас уже любой области, да, как мы в эфире сказали, там на 2000 километров сегодня в Тюмень прилетел.
1: Я не сказал, но Зеленский, говорю, обещает, я не договорил просто, до 7000 километров, а это расстояние от Харькова до Владивостока. Ну, так. вот в следующем году появление до 7000 километров. И не знаю, насколько он врет, но лучше исходить из мысли, что он не врет, и быть готовыми.
0: Лучше подготовиться, да.
2: Да, лучше быть готовыми, и ты вот тоже спросил, как себя там правильно вести. Ну, я вот, во-первых, считаю, конечно, нужно читать специализированную литературу. Я сейчас не буду там свою книгу рекламировать, да, то есть читайте.
1: А мы будем? Как называется книга?
2: «Тактическая медицина в зоне СВО» на издательство Яуза, на официальном сайте Яуза Шоп можно найти, посмотреть.
1: Сколько страниц?
2: Сказать. 432 страницы. Ого.
1: А сколько надо прочитать реально?
0: Просто название обложки.
1: Понятно, что ты там для объема накинул про себя красиво.
0: Название обложки и содержание.
1: Детство, там, как Тимур Полевой, наш знакомый, там, рассказывал про детство и так далее. А вот по факту.
2: Короче, ну, я вот лично считаю, что вы должны читать, да, пылесосить всю информацию в интернете. Не надо разделять на людей на вот этот крутой, этот не крутой, этот там достаточно воевал, этот недостаточно воевал. Просто читайте, поддавайте все критике. Это нормально, в порядке вещей, критикуйте, предлагайте, закапывайтесь в эти знания. Это круто. Это лучше, чем сидеть там условный там ТикТок, листать пальцем.
0: Давай представим среднестатистический наш слушатель, вообще наш гражданин, человек, который постоянно работает, у него нет времени читать, там много разбираться и так далее. Ему надо простой совет, вот простой. То есть по аптечке на улицу, понятно. А теперь конкретно, вот допустим, на все случаи жизни, там, я не знаю, ядерка, наводнение, вторжение марсиан, землетрясение, сосед забыл, там, выпил лишнего и уснул с сигаретой, пожар и так далее. Что должно быть в аптечке домашней?
2: Да слушай, а они же укомплектованы, эти аптечки укомплектованные продаются, там и противоожоговые средства есть, и изотермические одеяла существуют, да, там, чтобы пострадавшего укрыть, и, ну, вообще все это как бы уже давным-давно продумано, это в 2022 году, да, как раз тоже недавно статью такую интересную читал, мы не были готовы, мы там отталкивались от опыта НАТО исключительно, да, там пытались где-то замутить натовские аптечки. Сейчас у нас все продается, все есть в продаже. Единственное, ну, хотя бы как минимум нужно в интернетах просто посмотреть видео, как накладывать жгут или как накладывать турникет.
0: Да, да.
2: Как бы это ни прозвучало. Я понимаю, что все такие самоуверенные, все считают, что если к ним в руки попадет жгут, они этот жгут наложат, да, там, на конечность.
0: Ну, потому что двойной узел может делать каждый.
2: Да, но я просто сколько не работаю на различных полигонах и работаю в том числе с военнослужащими, и в этом ничего ужасного нету. Вот ко мне приходят ребята, начинаются занятия по тактической медицине. Естественно, я им там всю теорию рассказываю, как должна оказываться помощь на поле боя. Даю уже там жгуты, начинаем со жгутами работать, а они не умеют их накладывать. Ну, просто хотя бы посмотрите в интернете видосы. Этого достаточно будет, потому что в стрессовой ситуации вообще все может из головы вылететь, и должны
0: тут
2: это руками
0: делать. Очень важный момент. Я вот когда при обороне Славянска в 14-м, я выполнял еще функцию инструктора роты по боевой подготовке. Я вот бойцам всегда говорил, что в стрессовой ситуации вы не сообразите. Вот вы думаете сейчас такое, так, ну если там что-то произойдет, я в принципе догадаюсь, как я что-то среагирую и так далее. Говорю, у вас не будет соображалка работать, у вас будет работать только память, и вы будете помнить только слова инструктора, которые он вам говорил. И если инструктор, слава богу, сказал, как вести себя в ситуации, в которую вы попали, то вам повезло, потому что вы эти слова вспомните. Но сами вы не догадаетесь в стрессовой ситуации, у вас мозг отключится, у вас просто... То же самое касается медицины, как бы, и всего остального.
2: Конечно,
0: да?
2: Конечно.
0: То есть ты видишь, что вот произошло, что ты такой думаешь, ну, если вот, допустим, у меня или у человека прохожего там что-то там будет там кровь идти, как бы, да, там что-то вена капиллярная или там дырка в груди получится, я разберусь, что делать. А как... Да, это так кажется, но в случае, если это реально произойдет, то ты просто будешь в панике,
2: ну, конечно,
0: в шоке. Ты сказал...
2: Я вот смотри, я надеюсь, что у нас там еще автолюбители, да, где сейчас едут, Радио России тоже слушают, и наверняка многие из них
0: автопеданты.
2: Видели... Автопеданты. Автопеданты, да. И ты сегодня просто отжигаешь. И наверняка они не раз видели своими глазами дорожно-транспортные происшествия.
0: Да, да,
2: да. Да, их очень много. От ДТП погибает огромное количество людей. И вот ты правильно говоришь, типа, думай, да, сейчас, типа, сориентируюсь. Я по М4 как-то ехал, тоже там такое ужасное ДТП видел, там, ну и погибшие, к сожалению, были, пострадавших спас, пока ждал карету скорой помощи. Но вот там парня одного пытались из машины достать. Я это увидел. Я, ну, естественно, там скомандовал, чтобы они там другие манипуляции проводили. Ну, просто он на переднем сиденье сидит, его прям берут сразу же, вытаскивают за руки.
1: У него перелом
0: позвоночника. Да, у него так, давай без подробностей травм в эфире.
2: Да, да, да, да. То есть, ну,
1: знаете, почему? Знаете, почему еще надо все это ко всему этому готовиться? Ты вот 14-й год вспомнил, новость тоже этой недели. На Украине новый главком вооруженных сил Дропатый. И вот тот самый Дропатый, который в 2014 году по жителям Мариуполя, по баррикадам, несся на БМП-2 гордо.
0: Да, кстати, все почему-то эксперты называют на БТРе несся, но это БМП-2. Да.
1: Это БМП-2, я все-таки по бронетехнике немножечко могу. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что он сделал заявление сразу же. Он назвал граждан России и жителей России нацией, не имеющей права на существование. Про жителей Донбасса он сказал, что это несознательное население, которое хочет халявы и не хочет работать. Но это к тому, что Донбасс...
0: Слушай, честно, ну, комментировать этого убогого утырка...
1: Утырка не хочу комментировать, а кое-что хочу сказать.
0: У нас время заканчивается, давай лучше по медицине поговорим.
1: Буквально 20 секунд... Главком ВСУ говорит о том, что жители России не имеют права на существование. Соответственно, он попытается убить как можно больше жителей России. Соответственно, сделайте так, чтобы у него это не получилось. Все, точка.
0: Да, лучше, чтобы он сам как бы покинул этот мир.
1: С этим справятся вооруженные силы России.
0: Я думаю, вооруженные силы России справятся. Может быть, он станет первым таким публичным громким генералом врага, который...
1: А он этого заслуживает.
0: Так сказать, да. Вот, хотел еще что спросить. Во-первых, что бы я еще хотел посоветовать? Чтобы люди не просто смотрели материалы, как можно жгут наложить, а чтобы знали, что такое тампонирование. Также, чтобы знали... Ой, забыл это. Когда пробивают...
2: Пневмоторакс.
0: Грудную, пневмоторакс. Обязательно, друзья, посмотрите, что такое пневмоторакс, чтобы понимать функцию, как наши легкие работают, что там есть внутри давление, за счет чего легкие работают. И в случае попадания воздуха извне при пробитии, как бы, да, грудной клетки, почему эти процессы происходят. Это очень важный момент. Вот. Что еще важно?
2: Кстати, еще закрытый пневмоторакс есть. Вот, опять же, в ДТП очень часто бывает то, что ребра...
0: рвется.
2: Пленка
0: внутренняя. Это пленка, она как называется? Мембрана?
2: Плевральная полость, плевра.
0: Да, плевра, да. Да.
2: Ну, пробивает легкое, просто в процессе дыхания в плевральную полость начинает из поврежденного воздуха, из поврежденного легкого поступать воздух.
1: Так, ребята, опять без подробностей.
0: Да, то есть вот эти принципы, друзья, вот каждый в интернете может найти. То есть пневмоторакс, потом тампонирование, как проводить, да, то есть это надо... кровь останавливать, если есть условно говоря, отверстие в плоти, жгут как накладывать, турникет, то есть у вас должен быть, я советую как, 2 турникета, 2 жгута, да, жгута, точнее, вот. Так, что еще из такого важного?
2: Ну, изотермическое одеяло обязательно, потому что при ранениях организм, он тоже тепло теряет.
0: Да,
2: вместе
0: с кровью.
2: Я причем такую статистику интересную приводил, что падение температуры тела человека на 2 градуса сокращает вероятность выживаемости на 50%.
0: Ничего себе.
2: Именно поэтому, да, во всех вот наборах изотермические одеяла существуют.
1: Такое отражающее, как из фольги.
2: Да, ну это...
0: Ну не фольга? Да, еще кровоостанавливающие препараты, порошки.
2: Но опять же, понимаешь, если мы для гражданской среды, да, говорим, то, ну, здесь сомнительно. Но я при этом многим провожу гражданские курсы, да, бесплатно, и доношу такую полезную информацию. Хорошо это, возможно, вы там не будете оказывать такую расширенную помощь какому-то там мимо проходящему, да, человеку. Но если это, не дай бог, ваших родственников коснется.
0: Да, да, да.
2: Особенно, ну, опять же, там приграничные районы. И,
0: слушай,
2: там...
0: ну, дома, не дай бог, стекло вылетело взрывной волной.
2: Конечно, то есть вы будете делать все возможное для того, чтобы своего родственника спасти. Конечно, нужно...
0: Нужно перевязочные пакеты, вот именно правильные.
2: Да, перевязочные пакеты.
0: Не советские, с советского образца.
2: Ну, ты про израильские, да, уже, наверное, говоришь. Либо, кстати, очень крутая фирма, Мицар есть, да, вот у них такие эластичные тоже
0: вот, перевязочные пакеты. Вот, кстати, по-моему, Мицар — это наша отечественная фирма.
2: Да, это наша отечественная производитель.
0: Вот, да, да, да, вот многие хвалят, кстати, эту фирму. Друзья, вот просто на вооружение себе возьмите эти советы.
2: Что еще? Ну, вообще, опять же, если мы возвращаемся к алгоритму оказания помощи, он там называется КОАК-БАРИН, да, российский, то есть первая буква К — кровотечение, удушье, да, то есть, ну, это назолеборафарингеальные воздуховоды, потому что всякое может быть, может ранение произойти лица, либо даже банально в гражданской жизни отек квинки, чтобы да. можно было воздуховод ставить. Ранение легких, ты здесь правильно говоришь, тоже нужно специализированные средства покупать. У нас же как было принято по еще...
0: Вот то же самое, отек квинки и пневмоторекс, то есть между каким ребром и каким нужно прокол
2: делать. Немножко разные вещи. Отек квинки — это верхние дыхательные
0: да,
2: пути.
0: Да, но да, но все равно, я именно понимаю, места, где можно
2: конечно, где
0: делать проход.
2: Декомпрессию, да, как производить, это тоже все нужно знать, понимать. Опять же, я просто по специализированным средствам при ранении грудной клетки хочу сказать. У нас как было принято там в школах или в каких-то там кружках первой помощи, типа, можно заклеить все это дело подручными средствами. Да, обычный там целлофановый пакет, так, буковкой О, неполный, да, вот этот пакет заклеивается, но уже давным-давно все было придумано. Да, и придумано...
0: Там есть с клапаном.
2: Конечно, с клапаном, там без клапана, все очень круто, декомпрессионные иглы есть. Ты начал говорить про гемостатические средства, их, да, нужно...
0: Потому что в фильмах там просто ручку берут, загоняют.
2: Ну, кстати... Ну, бывает, да, такое.
0: То просто... есть, ну, сначала там что-то на жопу, ручку вставляют просто в отверстие.
2: Да, да, да. Есть так такие вещи.
0: Выглядит очень стрёмно.
2: Да, то есть есть специализированные декомпрессионные иглы. А если про гемостатические средства говорим, они тоже разные существуют, да, там огромнейшее количество производителей. Кто-то там производит порошки, кто-то там делает гемостатические гели, ну, бинты с пропиткой гемостатическим агентом существует. Самое легкое — это бинты. Вот нужно их использовать гемостатически.
0: Так, друзья, надеюсь, вы все эти советы возьмете на вооружение и будете во всеоружии, а главное, соблюдать все меры безопасности, сможете помочь. Не дай бог, чтобы коснулось каждого из вас, но в случае чего сможете помочь или себе, или своим близким, или даже просто обычному прохожему. К сожалению, наш эфир подошел к концу. Встретимся ровно через неделю. Ну и будем обсуждать всякие вот такие острые темы. Спасибо,
1: удачи вам,
0: Латыш,
1: друзья,
0: что пришел.
2: Да. Спасибо большое.
0: Всем пока.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин поздравил моряков с Днем военно-морского флота. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И аварию, оставившую без света 22 тысячи жителей, устраняют во Владивостоке. Все подробности далее. Владимир Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем военно-морского флота. Глава государства отметил особое отношение России к морякам, подчеркнув их беззаветную преданность Отечеству.
2: Сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. В ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями. Обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому. Уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.
1: День ВМФ России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги заморозить конфликт на Украине. Детали беседы глав государств привел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, с учетом позиции Киева, как таковая заморозка конфликта невозможна. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИДе 2 года назад. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск на 3 направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 3 блиндажа с живой силой, 41 наземный робототехнический комплекс и 33 пункта управления БПЛА. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никаноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 200 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены 5 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 13 пунктов управления БПЛА. Средствами ПВО сбито 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 65 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 46 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс. Поражено 20 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ.
1: Военнослужащие западной группировки войск с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на Краснолиманском направлении. Артиллерия «Востока» уничтожила более 10 опорных пунктов и 40 военных ВСУ. Расчеты гаубиц Д-30 ударили по укреплениям, укрытиям и огневым точкам противника. Детонация установленных ВСУ на приграничных территориях мин привела к гибели более 50 украинских детей. Свыше 120 получили ранения. Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. По ее словам, на подрывах украинских противопехотных мин пострадало более 15 детей. Это противопехотные мины, которые запрещено использовать в отношении мирного населения. Кузнецова также отметила, что часто бывает на Донбассе и получает информацию непосредственно от людей. Для сбора доказательной базы по части преступлений киевского режима были опрошены более 1000 человек. Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца текущего года, заявил Александр Новак. Вице-премьер также отметил, что ситуация с топливом в стране постепенно стабилизируется.
4: Ситуация постепенно стабилизируется. Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше и значительно лучше. и значительно улучшилась ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей. Обеспечивается в полном объеме северный завоз. Но сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива.
1: Тегеран решительно осуждает удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил МИД Исламской Республики. В результате на судне произошел взрыв. Один моряк погиб, еще один получил ранение. В Тегеране подчеркнули, что такой акт является нарушением устава ООН и представляет собой акт агрессии. Иран оставляет за собой право на ответные действия, указали в дипведомстве Исламской Республики. МИД Ирана также указал, что вся ответственность за последствия авантюр действий украинского режима будет лежать исключительно на Украине и ее союзниках. Два альпиниста, совершавших восхождение на Эльбрус, погибли. Об этом сообщили в региональном СКР. По предварительным данным, группа состояла из 7 человек. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5000 метров. По имеющимся сведениям, они погибли. Ведутся поиски четверых альпинистов, добавили в ведомстве. Двое погибших, совершавших восхождение на Эльбрус, были иностранцами, уточнили ТАСС в оперативных службах. Аварию на линии электропередач, оставившую без электричества около 22 тысяч человек, устраняют во Владивостоке. Об этом сообщает прокуратура Приморья. Обесточены жители улиц Русская, Давыдова, Арсенальная, Лесная, Залесная и другие. Проведение аварийно-восстановительных работ находится на контроле ведомства. Неустойчивая погода продержится в московском регионе до конца следующей рабочей недели. Прогнозируются кратковременные дожди. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Ухудшение погоды ожидается на юге Европейской России в ближайшие дни. Ливни, грозы, град, шквалистый ветер придут в Крым, на Кубань, Адыгею, Ростовскую область, Северную Осетию, Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Чечню. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Главный тренер московского «Динамо» Сандра Шварц заявил о необходимости усиления команды после нулевой ничьей с крыльями Советов в первом туре премьер-лиги. Наставник остался недоволен результатом и качеством игры во втором тайме. По словам Шварца, клубу нужен более глубокий состав и новые трансферы обязательно состоятся. Ну а во втором туре 1 августа бело-голубые в гостях встретятся с Балтикой. Также в субботу «Акрон» уступил «Зениту» на своем поле 0-5. Дублем отметился Александр Соболев, а «Факел» проиграл махачкалинскому «Динамо» 1-2. Манчестер Сити официально объявил о продлении контракта с защитником сборной Узбекистана Абдукадиром Хусановым до 2031 года. 22-летний игрок выступает за горожан с января прошлого года и за это время выиграл с командой Кубок Англии и Кубок Лиги. Международный олимпийский комитет не будет вводить санкции против президента ФИФА Джанни Инфантино после отмены дисквалификации форварда сборной США Флорина Балагуна на чемпионате мира. По данным портала «Атлетик», поданная правозащитниками жалоба выходит за рамки компетенции Олимпийского комитета. Ранее стало известно, что Инфантино отменил наказание футболиста после личного звонка из Белого дома от президента США Дональда Трампа. Полина Кнурас завоевала золото в прыжках шестом на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге. Спортсменка победила с результатом 4:80. Полина после победы жестко раскритиковала организацию турнира. По ее словам, взять высоту 4:90 ей помешали адская жара и грубая ошибка судей. Арбитры открыли сектор для тройного прыжка прямо в

0: во время ее попытки. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода.
2: Сегодня в Мурманске плюс 20-22 градуса, облачно с прояснениями и дожди. В Архангельске плюс 25-27 без осадков. В Петрозаводске плюс 23-25 градусов. А в Вологде плюс 21-23. В Великом Новгороде и Калининграде плюс 24-26 градусов. А в Перми плюс 32-34. В Кирове плюс 31-33. В Уфе плюс 34-36 градусов. В Оренбурге плюс 36-38. А в Санкт-Петербурге без осадков плюс 24-26. В Москве местами дождь, плюс 20-22 градуса. Сейчас столица, плюс 15. Местами идет дождь.

0: На полях страны стремительно расширяется площадь уборки зерновых. Звучат цифры в миллионах гектаров, тонн и десятках центнеров урожайности. Говорится о планах экспорта. На фоне таких ярких сообщений в тени остается труд тех, без кого такие результаты были бы просто невозможны. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО «Фирма Август», крупнейшего разработчика и производителя химических средств защиты растений. Добрый день, Михаил Евгеньевич.
1: Добрый день, друзья.
0: Михаил Евгеньевич, как зависит урожай от применения химических средств защиты растений?
1: Ну, надо сказать, сильно зависит. Я бы вообще сказал, если мы посмотрим на последние там, 30 лет развития сельского хозяйства, то те успехи, которые достигнуты в оловке, в урожайности, это два направления. Первое направление, конечно, важно, это генетика, это новые семена, которые формируют потенциал урожайности. И второе, это средства защиты растений, которые позволяют этому потенциалу дойти до амбаров, а не быть уничтоженным болезнями, вредителями или там, задушенными сорняками. У нас последние годы, к сожалению, экономика такова, что с деньгами все хуже и хуже. И вот иногда мы смотрим на окружающее пространство поставщиков всяких необходимых ресурсов для сельского хозяйства, видим, где происходит оптимизация. Ну, понятно, всякие инфраструктурные проекты режутся в первую очередь, потому что при сегодняшней экономике они вообще не считаются. И стоимость кредитов, стоимость урожая, она не позволяет что-то строить. Вот, идет оптимизация с точки зрения приобретения техники, все больше ее ремонтируют, все меньше покупают новые, мы это видим и по нашим производителям техники. Идет, к сожалению, что совсем нехорошо, оптимизация с точки зрения применения минеральных удобрений. Мы выносим питательных веществ больше, чем вносим. От азота еще народ не отказался, то от фосфора того же отказывается, к сожалению. Нельзя оптимизировать два направления. Нельзя сеять некачественными семенами, и нельзя снижать защитные мероприятия. Мы пока и по этому году не видим снижения защитных мероприятий. Ну и тем более надо иметь в виду, что с технологической точки зрения Россия еще не вышла на тот уровень, который, опять же, из технологических соображений достаточно. За последние там, 10 лет, с 15 по 25 год, у нас потребление средств защиты растений выросло приблизительно в 2,5 раза.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Аграрии Ростовской области начали получать топливо напрямую от производителей. Это стало возможно после того, как Минэнерго выделило квоты на 60 тысяч тонн бензина, которые нефтегазовые компании будут поставлять фермерам, минуя биржу и перекупщиков. Новая схема минимизирует скачки цен на топливо. Это позволит сельскохозяйственным предприятиям завершить сбор урожая. С середины июля Россия ограничила ввоз ягод и фруктов из Турции. Под запрет попали персики и абрикосы, вишня, черешня и слива пяти компаний-поставщиков. Эксперты Россельхознадзора обнаружили в этих косточках бурую манилиозную гниль, а также личинок среднеземноморской плодовой мухи и цветочный трипс. Сами по себе эти вредители не представляют угрозы для здоровья человека, однако они опасны для плодовых деревьев и ягодных плантаций, куда могут случайно попасть. Временное эмбарго, как надеется в Российской ягодной академии, не отразится на отпускных ценах. В России запущен бесплатный цифровой сервис для аграриев «Андрей Тимофеевич». Название отсылает к имени известного ученого конца 18-го, начала 19 века Андрея Тимофеевича Болотова. Сервис разработан платформой «Агроточка» с помощью искусственного интеллекта на базе научных статей и методических материалов российских и зарубежных ученых, опубликованных в последние 3 года. Приложение способно, например, мгновенно диагностировать болезнь на основе фотографий или рассчитать нормы внесения удобрений с учетом конкретных погодных условий.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО «Фирма Август», крупнейшего разработчика и производителя химических средств защиты растений. В этом году как никогда, где засушит, где затопит, хватает ли у промышленности препаратов? И как вы оповещаете аграриев о новинках?
1: Ну, о новинках мы оповещаем всячески. Понятно, у нас есть рекламная продукция, мы газету издаем «Поле августа» ежемесячную, есть сайты, есть мобильные приложения, есть всякие учебы, встречи, семинары. Что касается, хватает или нет, ну, вот как-то нам везет на события, что события у нас наступают неприятные, которые могут повлиять на рынок в тот момент, когда промышленность пестицидная уже в основном законтрактована. И в 22-м году события начались в феврале, и в 26-м году в Армузе события начались в феврале. К этому моменту уже не только законтрактована большая часть необходимых инпутов и действующих веществ, а уже и привезено, и изготовлено достаточно много. Поэтому если бы все началось в Армузе не в феврале, а в сентябре, вот тут бы нам мало не показалось. Вот, ну, так сказать, слава богу. Хватает. Чего не хватает в этом году? В этом году много рапса и много капустной моли. Инсектицидов специфических, которые направлены как раз на капустную моль, в этом году явно не хватило. Где-то рапс пострадал настолько, что урожая не будет. Ну, вот такой год. И рапсовый, и капустно-мольный.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Вы не задумывались, почему обычная поляна с ее разнотравием так разительно отличается от поля возделанного, того, где стройными рядами колосится пшеница или желтеет рапс? А где же неизбежные васильки, ромашки, полынь, пырей? Вы думаете, их вытеснили сами зерновые? Нет, сработала химия. Наш разговор с директором департамента селекции семеноводства компании «Щелково Агрохим», известным ученым и селекционером Александром Пряничниковым, начался именно с вопроса о частоте химических ударов по зерновым полям.
5: По гербицидам, допустим, мы обрабатываем все два раза. Один раз мы работаем ранней весной, чтобы двудольные снять. И второй раз работаем уже по однодольным растениям, чтобы сорнякам, чтобы можно, говорит, вот, получить вот идеально чисто от сорняков растений. Дальше просто сами уже сорные растения уже не прорастают, потому что их убили первую волну. И, по сути дела, они потом не приносят вреда. А вот по фунгицидам, по защите болезней, там, да, я согласен, потому что создаю определенные условия. Патогены могут генерировать, по сути дела, 3-4 поколения это за период вегетации, а растения живут практически один год. Естественно, там нужны определенные фунгициды. Но я не считаю, что фунгициды такие вредоносные по отношению непосредственно к здоровью человека. Мало того, если мы говорим о современных препаратах, они имеют определенный класс безвредности для здоровья человека. Поэтому в этом вопросе как-то мы сильно не волнуемся насчет того, что насколько они вредны именно для здоровья человека. В какой-то степени вредны инсектициды, но они тоже ограничены. Это против насекомых, которые влияют на именно состав определенных паразитов, вредителей именно зерновых культур. Но они то же самое, эти препараты имеют определенный класс защиты, определенную безопасность для здоровья не только человека, но и прежде всего тех млекопитающих, тех животных, которые живут непосредственно в посевах тех культур, которые мы обрабатываем.
4: То есть я так понял, что вредители подстраиваются под сорт, привыкают к нему, сорт гибнет.
5: Да, он не гибнет, он начинает поражаться этим патотипом. Поэтому нужна именно та направленная селекция, которая позволит создавать генетическую защиту непосредственно к тому патотипу, который ее будет поражать. И это постоянный процесс, это, как мы называем, гонка постоянная между вредителями и растениями. И селекционер должен помогать или, как говорится, вести упреждающую селекцию для того, чтобы можно было создавать вот именно те сорта, которые более устойчивы.
4: Устойчивость сельскохозяйственных растений что к болезням, что к вредителям, увы, на порядок ниже, чем у растений диких. А нельзя ли использовать гены дикоросов так, чтобы те же зерновые, не потеряв урожайности, приобрели в силе и выносливости?
5: Самое начало научной селекции, этими вопросами мы занимались, мы скрещивали и с дикими сородичами, в том числе и гелопсы, чтобы придать пшенице определенный иммунитет, именно оттуда с пырьем, такие скрещивания. Они и сейчас они идут, и появляются новые виды, допустим, вот пшеница роши третикали, очень хорошая такая тоже культура, которая все больше и больше занимает определенную свою нишу в сельскохозяйственном производстве. Это тоже такой гибрид между разными разными видами. Очень много таких скрещений по зерновым непосредственно. Сейчас мостики определенные формируются за счет использования вот таких подходов. По иммунитету, по качеству зерна.
4: Мостики – это что такое?
5: Мостик генетический, как мы называем, есть определенный, допустим, из тритикали или из ржи. Вот в Краснодаре тритикальный мостик используют для того, чтобы перенести определенные показатели или признаки для того, чтобы потом можно было в пшенице использовать для дальнейшей селекции. Там просто определенные сочетания азотистых оснований в ДНК, которые вкраплены отрезки, эти просто переносятся в геном пшеницы, чтобы потом пшенице или зимостойкость придать, или адаптивные свойства.
4: Мы в ответе за тех, кого научили давать нам муку или витамины. Отдавая, они слабеют, и им нужна наша помощь.
0: У нас в гостях Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО фирмы «Август». А как часто у нас вводятся новые препараты? Вопрос о времени и цене. Сколько стоит создать новые препараты, сколько стоит зарегистрировать его?
1: Препараты, так сказать, регистрируются в достаточной степени в таком постоянном режиме. Другое дело, что вот я сказал, что там 2,5 раза там, со 100 тысяч тонн до 250 тысяч тонн выросло потребление средств защиты растений там, с 15 по 25 год. А за это же время на наши регистранты говорят, что приблизительно в 25 раз стоимость регистрации выросла. Если говорить о новых ДВ, о новых продуктах, трехзначная в миллионах рублей, может быть, цифра больше 100 миллионов. И вторая большая проблема.
0: Это за один препарат надо заплатить?
1: Да, да.
0: А, 100 опять же, миллионов?
1: Больше даже 100, может быть, там 140, может быть, 150 миллионов.
0: Это окупается?
1: Смотрите, когда речь идет о регистрации на культуры с большими площадями, то да, окупается.
0: Пшеница, да?
1: Пшеница, подсолнечник, рапс, даже сахарная свёкла. Вот. Просто надо понимать, что у нас в регистрационный процесс вовлечены коммерческие посредники. Не в том проблема, что они коммерческие. Есть коммерческие посредники, которые реальные исследования проводят, и, так сказать, дай бог им здоровья. А есть посредники, которые бумажки перекладывают, и за это перекладывание бумажек требует большие деньги. У нас, например...
0: А без них никак не обойдешься.
1: А без них, значит, как в фильме «Джентльмены удачи». Помните, там герой говорил, ты туда не ходи, ты сюда ходи, снег башка упадет, совсем мертвый будешь. Вот нам говорят, вот туда пошел, получишь регистрацию. Туда пошел, не получишь регистрацию. Хотя и там организации могут сделать аналогичные исследования. И мы в этом плане с Минсельхозом пытаемся... Мы им предложили, в принципе, они как бы и не против внутренне. Системная проблема, что, начиная регистрационный процесс, мы не знаем, какие исследования с нас потребуют, сколько это будет стоить и сколько времени это займет.
0: То есть правил игры нет?
1: Правил игры нет. И мы, соответственно, имеем системную проблему, а решение ее состоит в формировании единых, согласованных госорганами, научно обоснованных требований к объему всего спектра испытаний, государственных регистрационных испытаний. И они должны быть представлены Минсельхозом России в неком положении регистрации, фактически дорожной карты, как это все должно происходить. И нам хотелось бы, чтобы был режим одного окна, и чтобы это одно окно, это было либо сам непосредственно Минсельхоз России, Федерации, поскольку в соответствии с действующим законодательством именно Минсельхоз определяет политику в части безопасного использования, обращения, не оборота, а использования пестицидов и агрохимикатов, либо Минсельхоз, либо подведомственное ему бюджетное компетентное научное учреждение, чтобы это единое окно не было, опять же, коммерческим посредником, монополистом в результате, который будет, опять же, так сказать, те законодательные инициативы, которые мы видим, они пока предполагают именно создание такого коммерческого посредника, который будет получать конфиденциальную информацию от регистрантов, и, честно говоря, и сам может заниматься и регистрацией, и пестицидным бизнесом, никто ему не будет мешать. И, в общем, это создаст еще дополнительные проблемы и коррупционного свойства, и монополизации, которая приведет к тому, что регистрация еще будет дороже.
4: Наука. Защитить сельскохозяйственные растения от внешних факторов можно при помощи мутаций. Это страшноватое слово давно вошло в обиход ученых Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии. Применительно, например, к пшенице, определенная мутация может быть полезна. Она повышает всхожесть или блокирует предуборочное прорастание колоса, решая весьма неприятную для фермера проблему. Мы в лаборатории цифрового фенотипирования селекции растений. ее руководитель Алина Кощешкова запускает очередную реакцию по обнаружению нужной мутации.
6: Для начала была подготовлена ПЦР-смесь, в которую входят дезоксирибонуклеотиды, обязательные соли магния, вода, а также самое главное – это так полимераза. Фермент, который как раз помогает нам выстраивать дополнительную цепь ДНК. Полимеразная цепная реакция – это базовый метод молекулярной генетики, который применяется для того, чтобы найти какой-то фрагмент ДНК, у которого, например, мы знаем полиморфизм. Какая-то мутация в одной точке. Либо это там мутация замена одного нуклеотида, либо это какая-то вставка, либо наоборот, отсутствует какой-то кусочек. И для того, чтобы увидеть этот кусочек, нам нужно его наработать много-много-много-много раз.
4: Микроскопические частички растения кажутся неподвижными даже в микроскоп. Но если при помощи электрофореза привести их в движение, мутацию можно почти сразу выявить.
6: Данный кусочек с помощью амплификации, с помощью приборов, нарабатывается большое количество раз. По результатам полимеразной цепной реакции эту смесь мы потом раскапываем в агарозный гель. И вот этот агарозный гель из агар-агара сделанный. Электричеством у нас ДНК бежит от минуса к плюсу. И пока она бежит, у нее из-за того, что какие-то фрагменты тяжелее, они бегут медленнее. Какие-то легче, они бегут быстрее. И так мы сможем увидеть, фрагменты тяжелее не содержат какой-то вот делеции, какого-то отсутствующего кусочка ДНК, а фрагменты легче убегут вперед. И на электрофорезе мы увидим разницу и уже сможем определить, какой у нас, например, сорт пшеницы содержит вставку или мутацию, а какой нет.
3: Крестьянская застава.
0: Михаил Евгеньевич, каково отношение химиков к биологическим средствам защиты растений? Есть ли пути сближения крайних точек зрения?
1: У каждой системы есть свои плюсы, свои минусы, есть свои особенности, есть те направления, где надо применять, есть где не надо применять. Опять же, надо определить понятие, что такое биологические средства защиты растений, да, потому что разные люди в разных странах понимают под этим абсолютно разные вещи. Если говорить о биопрепаратах как продуктах микробиологического синтеза, они достаточно широко применяются, и многие даже не знают, что это продукты не химического синтеза, а микробиологического. Ну, вот опять же, вспомнить тот же ботокс, да. У нас это там абомектин, например, спинасад, это продукты микробиологического синтеза. Ну, водка, например, тоже продукт микробиологического синтеза с понятной эффективностью. В общем, мы частенько ее применяем. Ну, кто-то реже, слава богу. Вот. Хорошо хранятся, понятная эффективность там и так далее. Зачастую под биопрепаратами предполагаются живые культуры, там бактериального, грибного направления, там вирусного, ну, насекомые, кстати, энтомофаги. Вот. У них есть, опять же, свои плюсы, свои минусы. Что касается открытого грунта, к сожалению, живые культуры очень сильно меняют свою эффективность в зависимости от почвенно-климатических условий в момент применения.
0: Дождь, похолодание.
1: Да, дождь, похолодание, засуха, жара.
0: Роса.
1: Да, и так далее. Поэтому в закрытом грунте биология применяется достаточно широко и достаточно эффективно, там, где контролируемые условия применения. В открытом грунте, к сожалению, ну, в интегрированной схеме, да, как добавка некая, полностью заменить, к сожалению, слишком это рискованное мероприятие. Ты применишь, оно не сработает, и, так сказать, урожай ты не получишь со всеми выходящими.
3: Экономический механизм.
4: Патогенные грибы рода фузариум действуют на сельскохозяйственные растения примерно так же, как бледная поганка на организм человека. Убивает. Фузариум тоже можно убить классической химией. А можно вытеснить, подавив объемом и весом. Ну, как в японской борьбе с сумо. Рассказывает генеральный директор компании «Агробиотехнологии» Денис Морозов.
7: Механизм воздействия.

0: подойти. На этом построен принцип биологических препаратов. Мы из природы выделили наиболее активные штаммы, почистили их, и, соответственно, на оборудовании ферментационном мы это нарабатываем. Мы нарабатываем высокую концентрацию. У нас, например, в ферментерах мы получаем в асептических условиях, асептика – это значит отсутствие посторонней микрофлоры, в асептических условиях мы получаем титры от 2 до 5 на 10 в 9, то есть 2-5 миллиардов клеток в миллилитре.
1: Клеток каких?
0: Ну, например, Bacillus subtilis, как пример, допустим, да?
1: Это вот препарат?
0: Препараты Bacillus subtilis входят в состав препаратов, таких как Аллерин, Гомаир. И получается какой-нибудь. Хотите жидкие препаративные формы, хотите сухие. То есть у нас есть возможность их высушить на распылительной сушилке, там, с защитными средами и так далее. В итоге мы получаем препарат с титром уже 100 миллиардов клеток в грамме препарата. 100 миллиардов клеток. Население Земли-то всего там 7-8 миллиардов, да, так сказать. А здесь 100 миллиардов в одном грамме, да. Представляете, какая концентрация этих бактерий. И когда мы делаем рабочий раствор и проводим опрыскивание растений или пролив почву, то мы даем такую огромную концентрацию полезной микрофлоры, которая вышибает напрочь фитопатогены.
2: Подобные грибные атаки становятся популярными в первую очередь у мелких фермеров и садоводов. Там, где во главу угла ставится не объем урожая, а его качество и экологическая безопасность.
0: Наступила осень, вы убрали урожай, да? Вы, соответственно, у вас накопились растительные остатки. Вы можете опрыскать растительные остатки трихоцином. Если фермер, то это стернифага, дискоид, перемешивая с почвой. И таким образом мы убираем весь инфекционный фон, который накопился за сезон. Это и фитофтора, и корневые гнили, и листовая какая-то инфекция, та же мучнистая роса, там еще что-то. Вот эта вся инфекция будет подавлена триходермой за фактически 2 месяца.
1: А если я дачник, это компостная куча имеет в виду остатки?
0: Вы можете задисковать в почву вместе с трихоцином. Вы можете внести в компостную кучу с тем же трихоцином. И у вас фактически вы обеззараживаете эту всю органику. Чем больше органики, тем больше разнообразия. Чем больше разнообразия, тем меньше конкурентных преимуществ у фитопатогенов. Дальше. Вы купили семена. Вы не знаете, какая там внутрисеменная инфекция, какая поверхностная инфекция, да? Вы их купили. Надо замачивать семена. Ну, если вы дачник. Если вы фермер, то это идет протравливание семян. Да. А дальше, соответственно, вы готовите почву. То есть вы обязательно должны в почву внести и триходерму, тот же стернифаг, и субтилис, тот же витоплан. Да. Вы вносите это в почву.
1: Это уже с весны.
0: С весны. И, соответственно, вы видите, там, где вы внесли триходерму с осени, да, у вас растительные остатки превратились в мочалку. То есть легкие полимеры триходерма съела, а более тяжелые, длинные полимеры, ну, например, как лигнин, он выедается более медленно, то, собственно говоря, вы видите, что у вас органики в почве становится все больше и больше. За счет растительных остатков. Больше триходермы, больше сопутствующая микрофлора. И так как триходерма снесла фузарий и другие фитопатогены, снесла токсинообразующие грибы. И, соответственно, та микрофлора, которая была подавлена, она начинает активно нарастать в почве.
3: Я напоминаю, у нас в гостях Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО фирмы «Август», крупнейшего разработчика и производителя химических средств защиты растений. Верно ли говорят, что в Японии самое высокое использование пестицидов и самая большая продолжительность жизни?
4: Ну, самая большая продолжительность жизни, по-моему, сейчас не в Японии, но Япония там в топ-10 точно входит, если не в топ-5. Вот. Ну да, понятно, что наука не стоит на месте, какие-то неприятные, там, высокого класса опасности для млекопитающих пестицид запрещаются, приходят менее опасные. Поверьте мне, что не пестициды являются основной причиной неприятностей, которые нас окружают в жизни. Ну, вот машины вокруг ездят и выделяют там среди прочих вещей в выхлопных газах там бензпирен. Вещество первого класса опасности. Если посмотреть техника на гектаре сельскохозяйственных угодий, которые, так сказать, сеялка с трактором ездит, потом опрыскиватель, там механические какие-то обработки, потом уборка. Вот за сезон несколько сотен грамм бензпирена у нас на этом гектаре образуется. Первый класс опасности с персистентным все хорошо, ну, то есть плохо, не разлагается долго, да, и, в общем, со всеми неприятностями. Ну, я уж не говорю про выхлопные газы в городах там и так далее.
3: У нас в гостях был Михаил Евгеньевич Данилов, генеральный директор АО «Фирма «Август», крупнее

0: крупнейшего производителя и разработчика средств защиты растений. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час в любом месте, где звучит крестьянская застава, на радио России в любую погоду.
1: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
2: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня вас ждет урок офисной гимнастики. Будем учиться делать упражнения для мышц шеи. Просидев на рабочем месте в течение часа, прервитесь всего на 5 минут и выполните несколько очень полезных упражнений. Это поможет избежать многих неприятностей, таких, например, как головная боль, дискомфорт в шее и нарушение зрения. На прошлом занятии мы разучили первую часть комплекса, так называемую статическую гимнастику. А сегодня очередь динамических упражнений. Вам понадобится широкая спортивная резинка или аптечный резиновый бинт длиной 15-20 см. На концах резинки завяжите узлы. Если резинки нет, используйте головной убор – платок. Занимаясь дома или на рабочем месте, выполняйте тренировку в три этапа – разминка, статические упражнения, динамические упражнения. Передаю микрофон Владу Спицыну.
3: Всем привет! Это Влад Спицын. Недавно мы разучили статические упражнения для шейного отдела позвоночника. Они помогут снять напряжение и усталость мышц шеи после сидячей работы, наладить кровообращение в сосудах головного мозга. Сегодня выполним динамические упражнения, которые укрепят мышцы шеи. Автор гимнастики – методист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Если вы страдаете какими-либо заболеваниями, перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, начнем с разминки, которую выполним в положении сидя на стуле. Спина прижата к спинке стула. Шея – деликатная часть тела, поэтому к нагрузке мышцы шеи нужно подготовить. Дыхание произвольное. Начнем с разминки. Руки упираются в колени. Наклоняем голову тремя короткими движениями. Сначала опускаем ее чуть-чуть, потом ниже и дальше, до касания подбородком шейной ямки. Раз, два, три. Теперь наклоняем голову назад, до тех пор, пока глаза не увидят потолок. Тоже в три подхода. Раз, два, три. А теперь при зафиксированных плечах сделайте движение подбородком вперед, не наклоняя и не опуская голову. Так, будто вы хотите дотянуться подбородком до какого-то предмета. Тоже в три движения. Раз, два, три. Следующее разминочное упражнение. Плечи зафиксированы, руки свободно свисают. Поверните голову вправо. Затем приподнимите подбородок в этом положении, растягивая боковые мышцы шеи. Зафиксируйте достигнутое положение на пару секунд. Повторите те же движения влево. Делаем три раза. Вправо. Вверх. Замираем в достигнутом положении на 2 секунды. Влево. Вверх. Замираем. Вправо. Вверх. Замираем. Влево. Вверх. Замираем. Вправо. Вверх. Замираем. Влево. Вверх. Замираем. Хорошо. Разминка завершена. Переходим к динамическим упражнениям. Натяните резинку или платок на затылке. Удерживайте повязку руками за узлы на концах. Медленно тяните голову назад. Подбородок не поднимаем и не наклоняем. Фиксируем голову в крайнем положении на 2 секунды. Выполните 6 раз, каждый раз отодвигая голову еще немного назад. Раз, два, три, четыре, пять...

0: Натяните петлю повязки на область правого виска. Удерживайте ее концы левой рукой. Отклоните голову вправо. Именно отклоняйте, а не наклоняйте. Фиксируем голову в крайнем положении на 2 секунды. Делаем 3-4 раза. Каждый раз отклоняя голову еще немного вправо. Раз, два, три, четыре. Поверните петлю резинки на левый висок. Удерживайте концы резинки правой рукой. Отклоняем голову влево. Фиксируем голову в крайнем положении на 2 секунды. Делаем 3-4 раза. Каждый раз отклоняя голову еще немного влево. Раз, два, три, четыре. Завершаем гимнастику дыхательными упражнениями. Руки свободно свисают. Поднимаем плечи максимально вверх, делая глубокий вдох носом. Затем опускаем плечи, выдыхая воздух ртом порциями 6 раз. Итого 7 дыхательных движений. Вдох. Раз. Выдох порциями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вдох. Раз. Выдох порциями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Молодцы! В нашей коллекции теперь еще одна полезнейшая гимнастика. А сейчас пора отдохнуть с Леной Симоновой. Слушаем ее совет дня.
1: Спокойствие, только спокойствие.
2: Привет, друзья, это Лена Симонова. В облаке можно увидеть фигуру животного. В узоре на стене – человеческий профиль или мифическое существо. Это называется пареидолией. Мозг распознает знакомые образы там, где есть только случайный узор. Чаще всего такими образами становятся именно лица. Это не ошибка зрения, а особенность работы мозга. Зрительная система не работает как камера. Она не просто передает изображение внутрь головы. Мозг постоянно строит гипотезы. Что это? Живое ли оно? Опасно ли? Знакомо ли? Нужно ли реагировать? Он сравнивает входящий сигнал с шаблонами, которые уже есть в памяти. С эволюционной точки зрения такая стратегия выгодна. Лучше принять тень за зверя и ошибиться, чем не заметить реального хищника. Для выживания ложная тревога менее опасна, чем пропущенная угроза. Поэтому восприятие настроено не на идеальную точность, а мозг склонен во всем находить паттерны. Когда информации мало, мозг активнее использует внутренние модели. Поэтому ночью или в полумраке предметы могут казаться более живыми, чем днем. Этот механизм связан и с творчеством. Художник может увидеть образ в пятне краски, а скульптор – в срезе камня. В этом участвуют зрительная кора, височной области, системы внимания и миндалина, которая оценивает эмоциональную важность стимула. Если картинка неполная, мозг достраивает ее сам. Ему достаточно нескольких признаков – симметрии, контраста, контура тела, намека на движение или знакомой позы. Лица для человека имеют особое значение. По лицу мы быстро считываем эмоции, намерения, направление взгляда, признаки угрозы или безопасности. Поэтому мозг настроен распознавать лица очень быстро. Пареидолия показывает важный принцип восприятия. Мы видим не просто реальность, а интерпретацию реальности мозгом. Он достраивает недостающие детали, использует память, контекст и прошлый опыт. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
3: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. их истории от первого лица.
4: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
5: Сколько? Это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
5: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
8: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
1: На правах рекламы.
10: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
11: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
10: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема.
11: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
10: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
11: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
6: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
11: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
6: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
11: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
6: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
11: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
6: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
11: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
6: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
11: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
6: И как же это средство изобрели?
11: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
6: И как же работает пилорис?
11: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукаидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
6: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
11: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
6: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
11: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
6: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
11: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
7: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020.
13: Твой голос. Сила России.
14: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
13: Реклама.
15: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин отметил роль ВМФ в обеспечении безопасности России. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И экипаж корабля «Союз МС-28» сегодня вернется на Землю. Все подробности далее. Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота. Наши военные морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ним задач, заявил Путин. Глава государства отметил ключевую роль флота в обеспечении безопасности.
17: Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей.
16: Президент также отметил вклад моряков в ход специальной военной операции. День ВМФ России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Владимир Путин отреагировал на предложение своего казахстанского коллеги заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка, невозможна. Представитель Кремля напомнил, что условия для остановки боевых действий Путин изложил в 2024 году, выступая в МИДе. И они понятны и последовательны. Все может остановиться, если Киев примет соответствующее решение, подчеркнул Песков. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 38 пунктов управления БПЛА, 402 беспилотника самолетного типа и 60 тяжелых коптеров, а также квадроциклы и роботизированные платформы ВСУ. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
18: Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Уланово, Садки и Рыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Ивановка, Устиновка, Светличная, Радькова и Ольховатка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 265 военнослужащих. Бронетранспортер М-113 производства США, бронеавтомобиль производства США, бронеавтомобиль UAT ТИСА, две боевые бронированные машины «Казак», артиллерийское орудие «Богдана-Б», гаубица Д-20, 5 минометов, станция контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства и 12 автомобилей ВСУ. Кроме того, вскрыт и уничтожен 38 пунктов управления БПЛА, 402 БПЛА самолетного типа, 60 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла и 8 НРТК противника.
16: Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск на трех направлениях боевых действий за сутки составили в том числе 3 блиндажа с живой силой, 41 наземный робототехнический комплекс и 33 пункта управления БПЛА. Военнослужащие западной группировки с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на Краснолиманском направлении. Жертвами удара ВСУ по турбазе в Кирилловке стали 12 человек. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. Среди жертв четверо несовершеннолетних. Семьями погибших работают сотрудники оперативных служб и психологи. ВСУ нанесли удар по базе отдыха минувшей ночью. В результате атаки, по данным губернатора, пострадали 19 мирных жителей. Как отметил в РИО министр здравоохранения Запорожской области Иван Скудяев, медики делают все возможное для спасения раненых. Первые пострадавшие, по его словам, еще вчера утром были доставлены в центральную районную больницу.
19: Пострадавшие начали поступать с утра в Акимовскую центральную районную больницу. Была оценена степень тяжести. В случае необходимости были переведены в Мелитопольскую областную больницу. Часть пациентов была осмотрена и направлена на амбулаторное лечение. В настоящий момент все пациенты, которые поступают в медицинские организации Запорожской области, получают необходимое лечение.
16: Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением, которое новый главком ВСУ Михаил Дропатый уже может записать на свой счет. Сегодняшний день в Запорожской области объявлен днем траура. Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28», как ожидается, сегодня вернется на Землю с Международной космической станции. На его борту космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. По данным Роскосмоса, экипаж уже перешел на борт корабля. Приземление спускаемого аппарата планируется около 13:26 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. После извлечения из спускаемого аппарата экипаж осмотрят врачи, после чего космонавты отправятся на прохождение реабилитации в Центр подготовки космонавтов, а астронавт в США. Экипаж прибыл на станцию 27 ноября 2025 года. Куть-Сверчков завершит второй космический полет, Микаев и Уильямс – первый. Вулкан Мутновский на Камчатке продолжает угрожать туристам оползнями и обвалами. Об этом сообщили ТАСС в МЧС по региону. Спасатели настоятельно рекомендуют не приближаться к исполину. 2 июля на вулкане Мутновский сопка был зафиксирован газопепловый выброс на высоту до 5000 метров. Там наблюдается высокая сейсмическая активность с землетрясениями магнитудой до 3 баллов. На вулкане проходит несколько популярных туристических маршрутов. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
20: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал защиту титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Дублем отметился Александр Соболев. По разу отличились Густаво Монтуан, Джон Джон и Филиппе Аугусто. Крупную победу одержал и «Спартак». Красно-белые взяли верх над родиной 3-0. Голы на счету Маркиньеса, Кристофера Мартинса и Данилы Пруцева. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0. «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. У воронежцев отличился Вячеслав Якимов, у клуба из Дагестана Александр Сандрачук. А еще один мяч махачкалинцев – это автогол игрока «Факела» Юрия Журавлева. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся три матча. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Нижний Новгород вышел в лидеры первой лиги чемпионата России по футболу. Нижегородцы обыграли Челябинск 2-1 и набрали 9 очков в трех турах. На 2 балла меньше у «Спартака» из Костромы, который сыграл в ничью с «Текстильщиком» 0-0. В еще одной встрече дня «Волга» была сильнее «Нефтехимика» 2-0. Бывший обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби. Бой завершился победой россиянина в 5-м раунде техническим нокаутом. Это были новости спорта.
21: Погода.
16: Сегодня в Самаре плюс 35-37 градусов, небольшая облачность, в Нижнем Новгороде плюс 27-29, утром небольшой дождь. В Пензе плюс 33-35 градусов, без осадков. В Ярославле и Туле плюс 19-21, кратковременные дожди. Во Владимире плюс 16-18 градусов дожди. В Воронеже дожди плюс 20-22. В Ростове-на-Дону плюс 21-23, кратковременные дожди. В Волгограде плюс 36-38, без осадков. В Краснодаре и Ставрополе кратковременные грозовые дожди плюс 24-25 градусов, а в Сочи плюс 22-24 ливни и грозы. В Санкт-Петербурге плюс 24-26 без осадков, в Москве кратковременный дождь плюс 20-22. Сейчас столица плюс 16, облачно, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета, и программа «Пути дороги», в которой мы поговорим о разных аспектах жизни за рулем или в салоне автомобиля. Ну и, как всегда, мы начинаем с автомобильных новостей, которых на этой неделе, как всегда, было достаточно много. Они были интересны, и в той или иной степени все они могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Вот такая новость, неожиданная, честно говоря, для меня. В Государственной Думе выступили с предложением освободить водителя от оплаты услуг эвакуации и хранения машин на штрафстоянках. Как заявляют авторы инициативы, текущая ситуация демонстрирует разрыв между размерами штрафа за нарушение правил парковки и стоимостью сопутствующих услуг. Штрафы варьируются от 500 до 3000 рублей, а эвакуация автомобиля не может обойтись владельцу дешевле 5000 рублей в зависимости от мощности и габарита. Еще плюс плата за хранение. Процесс, как происходит эвакуация, описан многократно, есть специальный регламент. Между прочим, напоминаю лишний раз, если автомобиль, эвакуатор с погруженной вашей машиной еще не успел тронуться, то вы можете в этот момент потребовать, чтобы автомобиль отдали, и тогда вы заплатите только штраф за нарушение правил остановки и стоянки. А если автомобиль уже тронулся, бессмысленно пытаться броситься ему под колеса, процесс пошел, дальше вы следуете за ним в отделение ГАИ, где происходит оформление документов, оплата штрафа. Дальше следуйте на штрафстоянку, где заплатите за эвакуацию. Ну и только после этого вам выдадут автомобиль. Печальная процедура. Я ее, к сожалению, проходил даже два раза за свою жизнь. Не по своей вине. Скорее, в первом случае это была невнимательность. Во втором случае, как мне кажется, это все-таки была подстава. Но это сложный вопрос. Мы давайте поговорим о том, насколько жизненно предложение депутатов. И у нас на прямой линии главный инженер проектно-инжиниринговой компании, кандидат технических наук Илья Дуничкин. Здравствуйте, Илья Владимирович.
2: Здравствуйте, Игорь.
1: Как вы думаете, насколько оправдано предложение депутатов и в Москве, и в регионах?
2: Ну, оно действительно оправдано, потому что сейчас ситуация в том, что юридически оплата эвакуации самой, она не регламентирована по сути кодексом административных правонарушений. Будет соответствующее предложение по уточнению редакции кодекса. Дело в том, что может быть ситуация, например, когда штраф может быть оспорен, и мы оказываемся сейчас в положении, когда даже отменяется постановление или определение по вот этому административному правонарушению. Услуги эвакуации все равно должны быть удержаны за них денежные средства. И вот эта инициатива, она как раз связана с тем, чтобы вот эту вот юридическую коллизию, потенциально ее привести в порядок. То есть в качестве обеспечения самой эвакуации будут изысканы, как правило, региональные бюджеты. Вот в ряде предложений это было. В общем-то, само административное правонарушение, оно будет уже непосредственно фиксироваться и регламентироваться за то, что транспортное средство оставлено с нарушением правил парковки.
1: А вы как думаете, пройдет вообще это предложение? Лично я думаю, нет.
2: Ну, я думаю, что это предложение будет рассматриваться, и оно, скорее всего, будет поддержано. Речь идет о том, чтобы при, например, ряде ситуаций, когда у нас есть сложности, в том числе, например, в тех условиях, когда у нас есть много проблем на дорогах, или могут быть какие-то другие форс-мажорные ситуации, и вот во всех этих случаях, я думаю, что ситуации с парковками, они требуют вот рассмотрения с учетом вот таких вот смягчений в пользу граждан. И поэтому мое ожидание, оно другое. Я думаю, что это могут поддержать.
1: Возможно, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Но а насколько, на ваш взгляд, соразмерны все эти денежные тяготы, которые ложатся на водителя, самому правонарушению? Потому что я считаю, например, что эвакуировать автомобиль можно и нужно только в тех случаях, если он реально мешает движению. А если просто нарушение правил парковки никому не мешает, так может его лучше не трогать и лишний раз не загружать улицы, потому что эвакуатор занимает еще больше места.
2: Во-первых, главный вопрос к тому, кто оценивает и решает по поводу того, что был ли автомобиль помехой для других транспортных средств и пешеходов, кстати. И я думаю, что очень трудно сейчас прямо определить процедуру, по которой можно было бы вот это фиксировать. Если это сделать, то да, то и подобное нововведение можно обсуждать.
1: Спасибо вам большое. Я надеюсь, что предложение пройдет, хотя, конечно, в это не верю. Сегодня в рамках практических советов по жизни мы обсудим с гостем, когда старую машину выгоднее продать целиком, а когда ее выгоднее разобрать на запчасти и продавать, что называется, по частям. У нас на прямой линии автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот я никогда с этим не сталкивался. Вот посоветуйте, как быть. Это не моя тема, не моя проблема сегодняшняя, но все-таки очень старый автомобиль или наоборот не старый, но попавший в серьезную аварию, когда восстановление уже, в общем, достаточно дорого будет стоить. Какая разница может быть между продажей целиком и по запчастям? И в каком случае надо выбирать одно, а в каком другое?
3: Когда мы говорим про восстановление автомобиля, который достаточно серьезно поврежден, он может быть поврежден коррозией или в результате ДТП, нужно в первую очередь отталкиваться от экономической составляющей этого вопроса. В среднем рекомендуется продавать автомобиль по запчастям в случае, если стоимость его потенциального ремонта превышает 50% от среднерыночной стоимости аналогичного автомобиля в исправном состоянии. Это позволит избавить себя от достаточно большого количества ненужных вложений, потому что даже когда вы вложите большую сумму в восстановление аварийного автомобиля, вы эти деньги при последующей реализации автомобиля обратно себе уже не вернете. То есть, грубо говоря, автомобиль будет стоить в полтора-два раза дороже по вашим вложениям, чем аналогичный автомобиль, но исправный, который этих повреждений не имеет. В первую очередь я рекомендую отталкиваться от состояния кузова. Это самая дорогостоящая деталь автомобиля, самая подверженная эксплуатационному износу и при этом самая трудно восстанавливаемая. Поэтому, если у вашего автомобиля появились серьезные повреждения несущей конструкции, сквозная коррозия или общее вот состояние кузова, оно уже такое, что счет за ремонт в кузовном СТО переваливает за 50% от стоимости, продавайте этот автомобиль по запчастям. В этом случае вы, конечно, потеряете определенное количество денег, однако вы избавите себя от времени на восстановление и, самое главное, от переплаты за ремонт автомобиля, который восстанавливать уже по большому счету просто нету смысла.
1: Я вас понял. А как лучше сделать? Самому продать машину по запчастям или отдать ее каким-то специализированным компаниям, которые уже сами будут его разбирать автомобили и продавать?
3: Если у вас есть опыт и понимание ценообразования тех или иных запчастей, то лучше, конечно, заниматься продажей запчастей самому. Так вы не потеряете денег при продаже каждой из запчастей. Можно сдать автомобиль, что называется, на разборку целиком. В этом случае вам заплатят деньги за запасные части, но с определенным дисконтом, потому что разборке придется приложить усилия к тому, чтобы ваш автомобиль, собственно, разобрать. И плюс каждая из запчастей, которую они смогут реализовать, вы за нее получите меньшее количество денег, потому что они должны будут продать ее по рыночной стоимости и при этом еще что-то заработать. Поэтому здесь, конечно, если есть опыт, есть возможность и время этим заниматься, лучше всего продавать автомобиль по запчастям самому. Риск при этом здесь заключается в том, что некоторые позиции вы можете продавать достаточно долго. Например, какую-нибудь коробку передач, на нее просто нету клиента, нету спроса, и поэтому вы будете продавать ее долго. Сдав автомобиль на разборку, вы это время экономите по той причине, что разборка сразу же выкупает у вас эту запчасть просто с определенным дисконтом.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Надеюсь, что у нас, у многих наших слушателей не будет такой проблемы, но на всякий случай имейте в виду. Как понять, что ваш автомобиль плохо переносит жару? В общем, говорят, в некоторых регионах Российской Федерации сейчас очень жарко, и не могу это сказать о том регионе, где я живу. Собственно, если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, если вы регулярно проходите техобслуживание, то никаких проблем быть не может. Но желательно, это говорят все специалисты, перед началом жаркого сезона, то есть это вообще-то надо было сделать еще по весне, во время техобслуживания или отдельно провести некие операции, ну, в частности, посмотреть, как работает ваш кондиционер, отрегулировать его, если надо заменить, соответственно, технические жидкости, может быть, его отремонтировать надо, потому что, когда ты въезжаешь в лето с неработающим кондиционером, это, конечно, плохо. И есть еще, собственно, способы, которые говорят, что перед началом летнего сезона надо проверить и почистить радиатор. В некоторых регионах он забивается, особенно тополиный пух способствует тому, что радиатор забит. Ну и, соответственно, еще провести работы, возможно, как правило, делается во время техобслуживания, если регулярно вы его проводите, это обязательно делают, заменяют жидкость, которая у нас занимается охлаждением мотора и, соответственно, переносит тепло или забирает его. Но а если вы почувствовали, что кондиционер работает не так, как хотелось бы, если вы почувствовали, что автомобиль перегревается, если вы видите по показаниям, стоит, либо если у вас есть навыки, а автомобиль достаточно простой по конструкции, самостоятельно сделать какие-то работы, ну, проще обратиться на специализированный сервис, потому что допустим, допускать до того, чтобы автомобиль у вас закипел где-то в жару в пробке, вот сильно бы не хотелось бы. Крайне неприятная ситуация. Я попадал в такую, правда, очень давно, лет 35 тому назад, если не больше, когда только начинал учиться, начинал водить, собственно, у меня права были, но первые шаги делал в этом направлении. И когда у меня был первый мой автомобиль, который, в общем, был очень капризный, был советский автомобиль, причем чуть ли не экспериментальный, и там было много проблем. И даже одно место в Москве я про себя называю долиной гейзеров, потому что я там однажды закипел, по неопытности сделал глупость, остановил автомобиль и попытался свинтить крышку бачка расширительного и вверх, так как ударило струя, вовремя отбежал. Ни в коем случае не повторяйте мой опыт, но вот это место в Москве я называю долиной гейзеров. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваш автомобиль был во всеоружии в жаркие дни. Ну и еще раз говорю, если вы вовремя его и правильно обслуживаете, я думаю, что никаких проблем у вас не будет. Вот какая тема. Страховые компании провели свое исследование, и оказалось, что чаще всего в России в ДТП попадают молодые автомобилисты. Это мужчины и женщины в возрасте от 20 до 25 лет. Ну, вы знаете, статистика статистики рознь. Страховые компании считают все аварии, включая очень мелкие ДТП, где там, допустим, помято крыло или сломалось зеркало и так далее. Есть статистика госавтоинспекции, где учитываются только аварии с пострадавшими. И, соответственно, там другие цифры. Там в числе самых злостных, что называется, аварийщиков, люди в возрасте от 30 до 40 лет с водительским стажем 8-10 лет. Собственно, для страхового сообщества их статистика гораздо более важна, и поэтому они и подняли цены полиса ОСАГО для молодых водителей. Примерно он стоит в 3 раза дороже, чем для водителя с опытом больше 3 лет. У нас сейчас на прямой линии тренер-инструктор, создатель авторской программы безопасного вождения и в прошлом замечательный автогонщик Михаил Горбачев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Как вы думаете, с чем могут быть связаны такие результаты, что в ДТП чаще всего попадают молодые люди до 25 лет?
4: Знаете, сначала про страховку, то, что новичкам поднимают очень сильно страховые взносы, это вообще международная практика, это не у нас придуманная, не вчера. Это везде так, потому что риск попадания даже в мелкое ДТП, ну, в общем, и в крупное тоже, у новичков, конечно, выше. У них меньше опыт, им кажется, что они научились нормально водить машину, и поэтому они входят в так называемую группу риска. Я всегда даю советы, как, что делать вообще. Во-первых, молодые водители, к сожалению, получают отрицательный пример от тех, с кем они ездят до получения прав и до автошколы или во время автошколы. Это водители, которые ругаются на других водителей. Им все мешают. Есть такой очень простой тест. Надо посмотреть просто на себя со стороны. Если тебе мешают на дороге другие участники движения, то, скорее всего, ты сам делаешь что-то не то. Потому что есть правило, которое я вывел давным-давно. Водитель должен подстраиваться от других участников движения. Очень часто я вижу, как это не происходит. Ну, например, я еду по загородному шоссе, сзади приближается автомобиль, который утыкается просто мне в бампер, но через некоторое время отстает на нормальную дистанцию. Что это означает? Это означает, что водитель ехал с той скоростью, которая ему нравится, не учитывая, что впереди автомобиль едет несколько медленнее. И у него не сработала такая элементарная вещь, как заранее снизить скорость, потому что я ему диктую в этот момент, как он должен ехать. А если я еду и приближаюсь к другому автомобилю, то тот автомобиль диктует мне, как нужно ехать. То есть нужно подстраиваться под других участников движения и ни в коем случае не повторять ошибки таких, знаете, «деятелей», в кавычках, которые говорят: «Я вот еду по правилам, остальное меня ничего не волнует». Это как раз аварийщики будущие, которые попадают во множество ситуаций, и которые вот говорят, что мне все на дороге мешают. Еще один очень хороший совет, маленькая хитрость. Из-за того, что очень стали интенсивные потоки транспорта на автомагистрали, где много полос, я советую не опережать поток, как это было раньше, лет 30 назад, немножко опережая поток, было ехать безопаснее, как бы. А сегодня безопаснее отставать от потока, потому что немножко отставая от потока, вы очень быстро окажетесь один на дороге, как это ни странно. И вокруг вас не будет никаких автомобилей, потому что они едут волнами, и вот вы от своей волны отстаете, а следующая волна вас еще не догнала. То есть вы будете дольше находиться в гордом одиночестве и будете создавать вокруг себя зону безопасности. А создание зоны безопасности – это как раз то, к чему должен стремиться любой водитель, особенно начинающий. Тот, который думает, что он уже научился здорово водить и может рисковать и хулиганить на дороге. А он забыл о том, что нужно создавать зону безопасности. Это значит, что водитель, который ее создает, отсекает других водителей, которые этого не делают, тем, что у него не может быть ситуации, когда неожиданно, например, кто-нибудь его подрезал.
1: Вот так надо именно вести себя на дороге. Спасибо большое, Михаил Георгиевич. Будем следовать вашим советам.
0: Главная тема.
1: Вот какая интересная и хорошая тема. Государственная Дума продлила гаражную амнистию на 5 лет до 1 сентября 2031 года. Кто не знает, гаражная амнистия – это возможность в упрощенном порядке оформить гараж, построенный в какие-то далекие годы, если мне память не изменяет, до начала 2000-х годов, который эксплуатируется и так далее, но в силу разных обстоятельств не оформлены как недвижимое имущество. И гаражная амнистия дает возможность оформить, даже если у вас есть минимальный набор документов. Допустим, завод какой-то советский там выделял какой-то участок, там строились гаражи, были какие-то там простые документы. Достаточно, допустим, членской книжки там гаражно-строительного кооператива и каких-то квитанций, что вы платили за это дело с момента строительства этого гаража. В каких-то случаях другие документы. В общем, государство идет навстречу в упрощенном порядке, оформляет гараж, и это дает уже полное право на собственность. Вы его можете продать, можете подарить, можете сдавать в аренду и так далее. Хотя, если вы уже засветились, то, соответственно, будете платить налоги. Гаражи у россиян по-прежнему очень популярны, особенно в регионах, где действительно гараж – это не просто место, где хранится автомобиль, а такая точка встречи, место, где хранят консервы какие-то, место, где ремонтируют автомобиль, где собираются клубы по интересам. В общем, вот такая гаражная амнистия у нас уже действует несколько лет, и таким образом удалось, насколько я знаю, несколько сотен тысяч гаражей ввести в правовое поле. У нас сейчас на прямой линии представитель Народного фронта, юрист Руслан Авдеев. Здравствуйте, Руслан Сергеевич.
5: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Почему решили продлить гаражную амнистию? Не все, что ли, еще прошли вот эту самую процедуру и не все стали в законе?
5: Да, совершенно верно. Как вы уже сказали, вот с 2021 года действует этот федеральный закон. С 2021 года уже очень многие тысячи гаражей были узаконены, но еще многие тысячи так и остались. Поэтому этот процесс активно идет. Но люди не успели еще это оформить, в том числе потому, что это требует денег, потому что, несмотря на то, что вы сказали о том, что да, действительно, комплект документов минимальный, но для того, чтобы оформить, в общем, нужны документы уже современные от нужных специалистов, которые оформляются за деньги. И для того, чтобы люди все-таки вошли в правовое поле, гаражная амнистия продлевается.
1: Какие, с вашей точки зрения, есть плюсы и минусы? Я так понимаю, главный плюс, если это ваша собственность, вы можете ей распоряжаться и не могут просто так приехать и бульдозером снести.
5: Конечно. Вот это самое важное, что такой гараж зарегистрированный, речь идет, кстати, только о капитальных строениях, да, некапитальный гараж нельзя по такой амнистии зарегистрировать. Так вот, этот гараж становится объектом гражданских прав. Вы его можете продать, подарить, завещать. И вот самое главное, что он ваш, и никто не придет и не скажет, убирайте отсюда ваше строение. И людям, кто еще не зарегистрировал свой гараж, но подпадает под гаражную амнистию, я рекомендую сделать это сейчас. Это ведь называется амнистия, то есть государство прощает неполноту документов, неоформление, которое произошло, или там, например, закрытые гаражные кооперативы уже ликвидированы. Вот сейчас по минимальному, по одному-двум документам вы можете оформить полноценную собственность. Когда закон перестанет действовать, это будет сделать сложнее. Налоги не такие большие у нас на недвижимость, поэтому человек входит в правовое поле и начинает быть собственником недвижимости. Он получает как права по владению, пользованию, распоряжению, так и обязанности. Например, по соблюдению противопожарных норм, по соблюдению

0: там видел, но начну с того, что в единственный свободный день я с удовольствием поехал в Верхнюю Пышму. Причем Верхняя Пышма – это практически на сегодняшний день пригород Екатеринбурга, туда даже городской трамвай ходит. Но это место притяжения сейчас для всех любителей техники, потому что там с 2005 года работает роскошный музей техники. Это гигантская территория, несколько десятков гектар, где каждый год происходит что-то новое. Я был в прошлом году, ходил целый день, устал ужасно, понял, что я уже ничего не воспринимаю, думаю, приеду в следующем году. Приехал. Это роскошная экспозиция, огромная коллекция военной и промышленной техники, от танков до артиллерийских орудий, кораблей, инженерные машины, тут есть поезда, здесь самосвалы, а вот недавно появился еще новый экспонат, это буран. Один из тех буранов, который не летал, но был собран, ну, к сожалению, вот летать ему не дали. Два музея в этот раз обошел, они огромные. Один музей называется «Крылья Победы», роскошная коллекция самолетов времен Второй мировой войны, причем есть редчайшие экземпляры, к каждому самолету можно подойти, есть специальные лесенки, можно заглянуть в кабину, причем, что интересно сделано, там 4 этажа, из которых 2, где расположены самолеты, а 2 это антресоли, можно посмотреть сверху на всю эту выставку, на все это богатство, а потом пройтись уже по самому залу, причем многие самолеты, не только вот описание есть, но еще и какие-то сделаны модные такие перформансы, разные такие ситуации разыгрываются там с другими самолетами. Очень богатая коллекция, можно ходить вот целый день только по «Крыльям Победы». Я еще несколько часов потратил на автомобильный музей. Там, собственно, 5 этажей. И рассказ тут об истории автотранспорта с конца 19 века, с первых автомобилей до настоящего времени. 2 корпуса, 600 автомобилей, мотоциклов, велосипедов, включая самые ранние, включая редчайшие экземпляры, потрясающая коллекция отечественных автомобилей самых разных, прекрасная коллекция лимузинов советских, мотоциклов отечественных, а один зал посвящен даже любимому мотоциклу моего детства, мечте, можем сказать, всех советских мальчишек, коллекция мотоциклов «Ява». Замечательный музей, рекомендую всем, кто будет в Екатеринбурге, потратить один день, получить большое удовольствие.
1: Тест-драйв.
0: А теперь я вернусь к тому, зачем я приехал в Екатеринбург. А приехал я туда на выставку «Иннопром-2026». Она проходит ежегодно. Это самая большая промышленная выставка в России. 500 примерно было стендов здесь. И кроме России было представлено несколько зарубежных стран. В этом году самый большой стенд, автомобильный стенд, был у российского бренда электромобилей и гибридов «Эволют». Компания привезла сюда весь свой актуальный модельный ряд и представила одну новинку – кроссовер iSky нового поколения. Электродвигатель 218 лошадиных сил, обеспечит разгон до 100 км за 8 секунд, а батарея емкостью 62 кВт-часа, запас хода до 430 км. И надо сказать, что бренд «Эволют» в этом году отметит очень важный момент. Все автомобили этого бренда, которые продаются в России, производятся в России на собственном заводе под Липецком. И самая высокая степень локализации именно у автомобилей «Эволют», а это электромобили и гибрид. Был представлен в очередной раз автомобиль «Атом», продажи которого обещают и производство стартуют в этом году. Ну, правда, в прошлом году то же самое. Многие производители показывали модели, которые уже сейчас продаются и продаются достаточно активно. На стенде Москвы демонстрировали «Москвичи», в первую очередь новую линейку «Москвичи» серии «М». На стенде Калужской области показали не только новый кроссовер «Теннет Т9», производство которого на Калужском автозаводе стартует в конце лета. Это, кстати, самая крупная модель марки. Но и демонстрировали новые двигатели, которые производятся на том же заводе в Калуге. В частности, новый мотор объемом 1,5 литра. «АвтоВАЗ» представил кроссовер «Азимут». Производство новинки стартует тоже в четвертом квартале. Ну и, собственно, большой стенд был у «НАМИ», у центрального нашего автомоторного института. Показали свой двигатель. Они сделали 4-цилиндровый. Между прочим, вариант его может использоваться как судовой двигатель. В общем, много было интересных примеров в области коммерческого транспорта от «КамАЗа», от группы «ГАЗ», от Минского автозавода, грузовики, автобусы, троллейбусы, коммунальная техника. В общем, богатая была выставка, и поэтому я не мог не рассказать о тех новинках, которые мы увидим уже в этом году. На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и, главное, берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России.

0: Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. Расстройство и нарушение пищевого поведения, РПП. Часто проблемы с весом сопряжены с расстройствами и нарушениями пищевого поведения. Разберемся в этом выпуске, откуда это РПП берется у детей и как его избежать. Вы, конечно же, зададите мне вопрос, что такое РПП? Расстройство пищевого поведения – это группа психических заболеваний, связанных с неадекватным отношением к еде и своему телу. Ну, например, у человека абсолютно нормальное телосложение, но он видит себя очень толстым и начинает предпринимать нездоровые попытки похудеть. В первую очередь причину возникновения РПП у ребенка стоит искать в семье, поскольку именно здесь формируются отношения с едой. Повлиять на ребенка могут отсутствие эмоционального контакта с родителями, замечания, негативные комментарии и неправильные пищевые привычки, привитые старшими. Причем это может быть как недостаточное разнообразие продуктов, так и слишком тщательный выбор еды, в том числе зацикленность на ЗОЖ и правильном питании. Также есть исследования, подтверждающие, что дети с нарушением пищевого поведения и избыточной или недостаточной массой тела чаще всего воспитываются родителями с перфекционистскими установками. Также стоит обратить внимание на эмоциогенное пищевое поведение, при котором человек хочет есть не из-за чувства голода, а из-за эмоциональной привязанности к еде. Более подробно про эмоциогенное пищевое поведение расскажет психолог по пищевому поведению Юлия Рокчеева.
2: Эмоциогенное пищевое поведение, попросту говоря, эмоциональное переедание. Это механизм, при котором стимулом к приему пищи становится не физический голод, а эмоциональный дискомфорт. Человек начинает есть не потому, что уже пора, а для того, чтобы заесть стресс, тревогу, скуку, обиду, одиночество, а частенько даже и радость. Важно обращать внимание на сигналы тела и разума. И этих сигналов бывает 4. Первый – это внезапность, когда вы хотите есть очень резко. Помните, естественный физический голод постепенно нарастает. Второе – это выборочность, когда вам хочется чего-то конкретного, очень сладкого, очень соленого, жирного или хрустящего, а не просто обед, который включает в себя тушеные овощи. Третий сигнал – это отсутствие насыщения. Эмоциональный голод не уходит даже тогда, когда желудок полон. И четвертый сигнал – это горькое послевкусие. После любого переедания приходит стыд, вина или разочарование в себе.
1: Также хочу обратить внимание и на экстернальное пищевое поведение. Это когда ребенок ест за компанию. Например, когда у него появляются карманные деньги, он хочет показать своим друзьям, что может себе позволить самостоятельно покупать еду. И зачастую это оказываются не самые полезные продукты. Привести ребенка к мыслям о диетах также могут общество и культура, навязывающие определенные стандарты красоты. Например, мониторинг соцсетей с фотографиями худых девушек или юношей, а также просмотр видео, в которых псевдоэксперты делятся быстрыми способами сбросить вес. Частой причиной появления РПП у ребенка является переходный возраст. Это период жизни, когда человек становится наиболее уязвимым для РПП. Его организм стремительно перестраивается, появляются новые критерии самооценки. Подросток начинает понимать, что во взрослом мире внешняя привлекательность – это практически гарантия успеха. Он сравнивает себя с друзьями, моделями из глянцевых журналов и остро осознает собственное физическое несовершенство. А если учесть, что у всех подростков наблюдается повышенная тревожность, подобные эмоциональные перегрузки приводят к развитию дополнительного внутреннего напряжения. И единственным средством облегчить состояние становится еда. Примерно с 10-13 лет дети особенно восприимчивы к оценкам окружающих и критичны к собственной привлекательности. Если у ребенка сформировалась невысокая самооценка, то озабоченность внешним видом может перейти на первый план. В результате он оказывается в зоне риска развития расстройства пищевого поведения. Как предотвратить РПП у ребенка, расскажет психолог по пищевому поведению Юлия Ракчеева.
2: Главной профилактикой РПП будет не так контроль над тарелкой ребенка, как создание здоровой психологической атмосферы в семье. Первое – разделите ответственность за еду. Правило гласит, родитель решает, что, когда и где будет есть ребенок, а ребенок решает, будет ли он это есть и сколько именно. Второе правило – уберите из системы поощрений и наказаний еду. Еда – это топливо для организма. Это источник удовольствия, но точно не инструмент для воспитания. Правило номер 3. Следите за своими словами. Не критикуйте свою внешность. Если вы критикуете свою внешность, ребенок будет проецировать этот страх на себя. Не комментируйте чужие тела. Это учит ребенка, что ценность человека и его собственная напрямую зависит от веса. 4. Легализуйте уже запрещенную еду. Помните, чем строже ваш запрет, тем сильнее желание ребенка его нарушить. Разделяйте еду на повседневную и праздничную, но не делите ее на хорошую и плохую. 5. Правило. Формируйте культ семейных трапез. Еда должна ассоциироваться с безопасностью, с уютом, с красотой, с определенным состоянием. Ну а для этого уберите гаджеты, выключайте телевизор во время еды и не заводите во время еды каких-то неприятных тяжелых разговоров. Следующее правило. Научитесь справляться с эмоциями без еды. Научитесь сами и научите этому ребенку. Помогите найти непищевые способы справиться с эмоциями.
0: Я ж мать.
1: Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой. Говорю с вами как мама с мамой. Так чем может быть опасный РПП у подростков? Сразу же оговоримся. Расстройство пищевого поведения опасно в любом возрасте, однако организм подростка живее реагирует на колебания в режиме питания и отвечает на них более серьезными последствиями. При анорексии нарушается сердечный ритм, происходят сбои в работе внутренних органов. При компульсивном переедании появляется избыточный вес и связанные с ним заболевания. А вот при булимии – эрозия и язва желудка. Поэтому не нужно демонизировать продукты. Создавайте в семье благоприятную эмоциональную обстановку. Ребенок должен чувствовать себя любимым, важным и защищенным. Делайте комплименты, будьте аккуратны в выражениях, постарайтесь поощрять ребенка не только едой. Пример родителей очень важен для ребенка. Вводите здоровые пищевые привычки, наладьте режим питания, обеспечьте наличие здоровой еды в доступе и отсутствие некачественных продуктов. Организуйте приемы пищи без гаджетов и в спокойной обстановке. Информируйте. Вы – авторитет для ребенка, поэтому от вас он должен получать необходимую информацию о здоровье, о влиянии тех или иных продуктов питания на организм. Не вводите жестоких запретов. Не должно быть продуктов врагов. Это может привести к тому, что ребенок будет неконтролируемо употреблять их вне дома или тайком от вас. Например, в том же хлебе нет ничего плохого. Вопрос всегда в количестве. Не нужно демонизировать еду. Правильно ли заставлять ребенка есть, расскажет психолог по пищевому поведению Юлия Ракчеева.
2: Категорически нельзя заставлять ребенка есть. Пищевое насилие, даже самое мягкое, ложечку за маму, ложечку за папу, разрушает врожденное чувство насыщения, подрывает доверие к родителям, ну и, как следствие, закладывает фундамент для серьезных нарушений пищевого поведения уже потом во взрослом возрасте. Почему это вредно? Первое, теряется потеря связи со своим телом. Помните, дети рождаются с идеально встроенным датчиком голода и сытости. И когда родители заставляют доедать порцию, этот датчик попросту ломается. Ребенок привыкает ориентироваться не на собственные сигналы желудка, а на пустую тарелку. Второе. Еда становится источником стресса. И вместо удовольствия от вкуса еды ребенок испытывает тревогу, страх разочаровать маму или получить наказание. В такой атмосфере желудочный сок попросту перестает выделяться, и пища не усваивается должным образом. Третье – это когда для малыша еда и туалет – это единственные сферы, которыми он может и должен управлять самостоятельно. И если у него отбирают этот контроль, он начинает бунтовать, плеваться, устраивать истерики или демонстративно отказываться от любых новых продуктов. Обязательно научитесь доверять аппетиту ребенку. Если ребенок ваш активен, весел, нормально развивается, значит, ему достаточно.
1: Рекомендации сегодня получены, осталось начать только ими пользоваться. Ну а я ж мать Кристина Косова, желаю вам больше проводить времени со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Московский спорт.
4: Всем привет, у микрофона Виталий Павлов. Это программа «Московский спорт», в которой мы, как всегда, рассказываем вам о спортивных событиях в столице. И мы начинаем. В эти дни на Гребном канале проходит чемпионат Москвы по академической гребле. Все детали нам рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Алексей, здравствуйте. Впереди ведь традиционный турнир. Расскажите о нем подробнее, чем он по-настоящему важен. Это отбор на другие соревнования?
5: Традиционно в календаре Московской гребли, Московской федерации гребного спорта и департамента спорта города Москвы есть несколько соревнований, которые являются отборочными на всероссийские соревнования. И один из таких значимых и основных стартов – это чемпионат Москвы, который в ближайшие выходные пройдет на гребном канале «Москва». И в этом году чемпионат Москвы будет посвящен отбору на спартакиаду сильнейших спортсменов России, спартакиаду народов. И, по сути, так скажем, всероссийский уровень наших соревнований в этом году венцом всех этих соревнований будет спартакиада сильнейших спортсменов. Все наши московские спортсмены, взрослые, и в том числе по нашим регламентам, документам и предыдущая возрастная категория, то есть спортсмены до 23 лет, могут участвовать на чемпионате Москвы и быть претендентами, отобранными в те лицензии, которые уже сборная Москвы для себя завоевала на выступление на спартакиаде сильнейших, быть отобранными и выступать на спартакиаде сильнейших для того, чтобы представить и свою сборную команду Москвы, стать более подготовленными к дальнейшим стартам. Самое главное – показать себя с лучшей стороны для того, чтобы в дальнейшем претендовать на сборную команду России. И в этом году говорят, что Минспорт будет достаточно так весомо финансировать это мероприятие. И даже призовые обещают победителям, призерам спартакиад сильнейших.
4: Академическая гребля как будто заново обретает популярность. Как зрителям попасть на чемпионат Москвы и активно ли они ходят вообще, чтобы посмотреть на эти соревнования?
5: Мы всегда ждем зрителей. И на самом деле неподдельный интерес, можно сказать, сейчас академическая гребля, гребной спорт переживает в плане людей, которые уже взрослые, да, интересуются видом спорта, приходят просто позаниматься, уходят из фитнес-залов, приходят, садятся в лодки и учатся максимально там активно и максимально быстро перемещаться по водной глади посредством спортивных лодок, и они регулярно приходят смотреть на соревнования и участвуют в рамках профессиональных соревнований, отдельно взятых заездов, и на любое соревнование можно прийти и беспрепятственно сесть на трибуну и посмотреть с удовольствием замечательный заезд. Безусловно, всероссийские соревнования традиционно, они по накалу борьбы и по своему там напряжению они более наполненные, но и Москва всегда отличается такими достаточно интересными и зрелищными заездами, и регулярно у нас определенная конкуренция присутствует, а уж когда разговор идет об отборе на значимые всероссийские соревнования, которыми является спартакиада сильнейших, конечно, будет на что посмотреть.
4: 1 августа состоится фестиваль «Экватор» спецпроекта «На высоте». Все это в рамках другого крупного проекта «Мой спортивный район». Тренировки по разным видам спорта пройдут на крышах городских зданий. Подробности нам рассказала куратор тренеров проекта «Мой спортивный район» Полина Ермошина. Полина, приветствую. Сколько раз вообще планируется проведение подобных фестивалей и чем они интересны, что там будет представлено на них?
6: 2 раза за летний сезон, который у нас начинается с 1 июня и заканчивается 30 сентября, мы проводим таких 2 открытых фестиваля, которые проходят, в этом году проходят на крышах районных центров места встречи. И первый из них — это «Экватор», когда проходит середина сезона, который будет как раз 1 августа, а второй будет по завершению во второй половине сентября. На этих фестивалях будут проходить открытые тренировки по зумбе, йоге, растяжке и танцевальному фитнесу. В 1 августа на танцевальном фитнесе будет фитрок. Это направление, где с барабанными палочками девчонки делают очень классные упражнения.
4: Что нужно сделать, чтобы принять участие, как попасть на эти занятия?
6: У нас будет 2 сеанса. Первый начинается в 15:00 и продлится до 17:35, а второй с 17:35 до 20:00. Для того, чтобы посетить эти занятия, нужно просто зарегистрироваться на нашем сайте, и мы ждем всех жителей Москвы старше 16 лет.
4: Сколько можете принять участников? Ведь есть ограничения по количеству человек на крыше в один момент времени.
6: На каждой крыше, когда при оформлении билета, на каждой крыше есть действительно разные как-то параметры, да, для того, сколько людей они могут вместить, поэтому на каждой крыше это свое число. Но при регистрации видно, остались ли билеты или нет.
4: Что еще будет интересного? Нужна ли спортивная форма или что-то еще дополнительно?
6: Приходить нужно обязательно в спортивной форме. Мы рекомендуем брать с собой еще воду. Ничего больше не нужно, кроме настроения и регистрации.
4: Если вдруг пойдет дождь, то это отмена мероприятия, учитывая, что фестиваль все-таки на открытой площадке и даже на крыше?
6: Вообще, танцевальные направления мы не отменяем. И, допустим, когда сейчас у нас проходят тренировки, если это не сильный дождь, то зумбы и танцевальный фитнес проходят и в дождик. Никто не жалуется, все, наоборот, очень радостные и довольные. Поэтому йога и растяжка, возможно, в случае дождя могут быть либо под отменой, либо куда-то перенесены. А именно танцевальные направления у нас, я думаю, что состоятся в любую погоду, если это не смерч.
4: Расскажите подробнее про расписание, чтобы у наших радиослушателей было понимание по времени, когда на что можно прийти, на танцы, на йогу, ну и, соответственно, распределить свои возможности.
6: На сайте при регистрации там все это есть. Там сбор участников 15:15-15:25, тренировка по зумбе в 16:20, тренировка по растяжке в 16:55. Это на одной из крыш, и там на каждой крыше они вот соответственно. Лучше всегда идти на сайт, смотреть, там есть и локации, и четкое расписание. Потому что есть и мастер-классы, которые будут проходить, и также там будет презентация всего проекта, кому что интересно.
4: А мастер-классы проводят известные спортсмены или это вообще больше направлено на творчество?
6: Нет, а мастер-классы проходят, они разные, они не имеют отношения большого к спорту, они имеют какое-то отношение к проекту. Там одно из них, я знаю, что будет, допустим, кастомизация шоперов в спортивном стиле, в стиле нашего проекта. То есть это не спортивные тренировки. Ждем всех желающих, обязательно приходите, берите экипировку, хорошее настроение, воду, и наши тренеры встретят вас и с удовольствием проведут вам занятия.
4: 1 и 2 августа состоятся сразу 2 мероприятия от Лиги Героев. Забеги по пересеченной местности трейл, а также велогонки по бездорожью La Strada Off-Road. Эти события мы обсудили с руководителем велонаправления Лиги Героев Владиславом Чайциным. Владислав, здравствуйте. Расскажите нам подробнее об этих уникальных мероприятиях 1 и 2 августа. Что это будет?
7: 1 и 2 августа от компании «Лиги Героев» планируются спортивные выходные в Альфа-Битце, где 1 августа участники смогут сначала прокатиться на велосипеде, поучаствовать в лафраде бездорожья, а после смогут пробежать ночной трейл. И также 2 августа планировал дневной трейл. Трейл – это забег по бездорожью, по грязи, по лесам, по полям, формат аутдора.
4: Давайте еще отдельно по видам. La Strada бездорожье. Какой формат у этой велогонки, кто сможет принять участие в ней и какие есть особенности?
7: Да, La Strada бездорожье планируется проведение 3 форматов, 3 дистанции. Дистанции 10 километров, 20 километров и 40 километров для самых опытных велосипедистов. Маршрут пролегает по Битцевскому лесопарку, который подразумевает преодоление грязи, корней, перепадов высот и других сложных препятствий. Принимают участие как и профессиональные спортсмены, но они больше играют дистанцию подлиннее, так и любители на дистанцию 10 километров.
4: Насчет экипировки и самого транспорта. Что допускается и что нужно с собой иметь?
7: Участники допускаются и участвуют в двух дисциплинах. Это первые велосипеды класса МТБ, Mountain Bike, более такой доступный для всех велосипед, который есть практически у каждого на балконе. Стелс прекрасно под это так не подходит. И второй формат – это гревел, это где более жесткая вилка, более профессиональный велосипед, который подходит для спортсменов, которые едут данную дистанцию на скорость. То есть у нас награждение также проходит среди как и профессиональных спортсменов, так и спортсменов-любителей.
4: Что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться? И сколько вы ожидаете участников в этом году?
7: Велогонка проходит уже не первый год. Она проходит ежегодно уже на протяжении 5 лет в разных локациях Москвы и Московской области. Обычно в среднем на мероприятии собирается порядка 500-600 велогонщиков. Чтобы принять участие, достаточно зарегистрироваться на сайте Лапрада, получить справку о медицинском допуске, получить страховку и прийти на регистрацию за стартовым номером.
4: А награждение везде отдельно? Трейл и велогонка? Или это по-настоящему какой-то комплекс соревнований и награждаете сразу за оба?
7: Нет, везде отдельно, да. Награждение везде отдельно. Сначала награждение, участники соревнуются на велосипеде, награждение проходит отдельно, и участники трейла также соревнуются отдельно. То есть это просто два спортивных ивента в одни выходные. Вот этот формат, он существует второй год. Вот именно прям такой формат, где в рамках этих выходных проходит и велосипед, и параллельно трейл, и у нас даже были в том году участники, кто пробегал сразу три дистанции. Сначала в субботу утром они катаются на велосипеде, потом в субботу вечером бегут ночной трейл, и на следующий день они бегут дневной трейл. То есть такие участники также присутствуют.
4: Давайте и про трейл тоже немного поговорим. Какие дистанции там, какая нужна экипировка и в целом особенности самих забегов.
7: Да, трейл это у нас забег по пересеченной местности, так и по полям, с преодолением грязи. Дистанция у нас планируется 1 километр для самых юных спортсменов, 5-ка, 10-ка и 20 километров для самых подготовленных спортсменов. По экипировке, в принципе, трейл, маршрут трейла несложный, как бывает в принципе в России, поэтому экипировка самая обычная, кроссовки, желательно трейл раннинговые, чтобы были немножко шипы, потому что планируется на дистанции также преодоление грязи, часы с треком, это уже более для профессиональных спортсменов, которые бегут на результат, прям трек, чтобы был загружен, ну и хорошее настроение.
4: На этом на сегодня будем прощаться. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. Мы же будем держать вас в курсе спортивных событий в Москве. Удачи вам. Пока.
0: «Московский спорт». Радио России. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
10: Реклама.
11: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Владимир Путин заявил об особом отношении к морякам в России. Вооруженные силы России нанесли групповой удар земли и воздуха по предприятиям ВПК в Киеве. И Джей Венс обеспокоен возможной эскалацией конфликта США и Ирана. Все подробности далее. К морякам в России относятся по-особому, с уважением, с гордостью, и это заслуженно. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем военно-морского флота, который ежегодно отмечается в нашей стране в последнее воскресенье июля. Президент обратил внимание на постоянное развитие военно-морских сил и отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь.
13: Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане. Наши военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Они постоянно развиваются, набирают мощь морская составляющая ядерной триады России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных, надводных, береговых и летных частей. И, конечно, растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки.
12: Профессионализм морпехов, их смелость сегодня во многом определяют ход специальной военной операции, отметил президент. Он также указал, что высоких государственных наград, в том числе золотых звезд героев России, удостоены десятки тысяч матросов и офицеров. Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. «Мы должны достичь своих целей», – подчеркнул представитель Кремля. Он напомнил, что условия остановки боевых действий Путин изложил 2 года назад в МИДе. «Все может остановиться сегодня, если Киев примет соответствующее решение», указал Песков. Он добавил, что Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию по Украине, в том числе говорить о первопричинах конфликта. В субботу во время встречи с Путиным Токаев предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Президент Казахстана неоднократно высказывал свою позицию по украинской проблематике. Она последовательная, но это не значит, что мы с ней согласны, отметил Песков. При этом напомнил, что Казахстан – ближайший партнер и союзник России. Сообщение от Минобороны. Вооруженные силы России нанесли групповой удар земли и воздуха по предприятиям ВПК в Киеве. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области, используемые для доставки хранения грузов военного назначения и ГСМ. Расчеты ударной БПЛА группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 3 боевые бронированные машины «Казак» ВСУ в Харьковской и Сумской областях за минувшую ночь. Об этом ТАСС сообщили в группировке. А военнослужащие западной группировки с помощью ударных беспилотников поразили бронетехнику и живую силу украинских формирований на Краснолиманском направлении. Вице-президент США Джей Ди Венс обеспокоен возможной эскалацией военного конфликта с Ираном. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники. По ее сведениям, в пятницу на совещании в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа Венс и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн озвучили свои опасения в связи с потенциальной эскалацией конфликта. Кейн обратил внимание участников встречи на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов. Источник в Пентагоне подтвердил телекомпании, что операции приостановлены. Ранее президент США заявил, что рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана и нанесения массированной атаки на Исламскую Республику. Позднее газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что хозяин Белого дома решил повременить с эскалацией конфликта. Риски завоза опасных лихорадок в Россию существуют всегда, но задача Роспотребнадзора – не допустить их распространения после единичных случаев. Об этом сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. Ранее ее ведомство предупреждало россиян о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. Облачно с прояснениями будет сегодня в российской столице. Таково влияние южного циклона. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, во второй половине дня, особенно вечером, пройдут ливневые дожди.
10: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием южного циклона, поэтому в Москве по области сегодня будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня, особенно вечером, пойдут ливневые дожди, которые в ночь на понедельник примут экстремальный характер. Ветер северо-восточных румбов 4,9 метра в секунду порывистый, температура воздуха плюс 18,21. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.
12: Около 8 утра и до конца суток местами в Москве ожидается кратковременный дождь, ливень, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду, предупреждает столичный главк МЧС. Москвичей и гостей столицы призывают быть осторожными, не укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Участниками ночного забега «Огни Кузбасса» в Кемерове стали более 500 спортсменов, включая детей и пенсионеров, сообщил ТАСС организатор мероприятия Яков Петериков. По его словам, самому старшему участнику 75 лет. Новинкой для соревнования стала северная ходьба. А дистанция в этой дисциплине была на 5 километров. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
14: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал защиту своего титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Дублем отметился Александр Соболев. По разу отличились Густаво Монтуан, Джон Джон и Филиппе Аугусто. Крупную победу одержал и «Спартак». Красно-белые взяли верх над «Родиной» 3-0. Голы на счету Маркиньоса, Кристофера Мартинса и Данилы Пруцева. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. У «Воронежцев» отличился Вячеслав Якимов, у клуба из Дагестана Александр Сандрачук. Еще один мяч махачкалинцев – это автогол игрока «Факела» Юрия Журавлева. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся 3 матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Нижний Новгород вышел в лидеры первой лиги чемпионата России по футболу. Нижегородцы обыграли «Челябинск» 2-1 и набрали 9 очков в 3 турах. На 2 балла меньше у «Спартака» из Костромы, который сыграл в ничью с «Текстильщиком» 0-0. В еще одной встрече дня «Волга» была сильнее «Нефтехимика» 2-0. Женская сборная России по водному полу проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
12: Погода. Сегодня в Ростове-на-Дону +21-23, кратковременные дожди. В Волгограде без осадков +36-38 градусов. В Ставрополе и Краснодаре грозовые дожди +24-26 градусов. В Сочи +22-24, ливни и грозы. В Нальчике без осадков +29-31. Во Владикавказе +28-30 градусов. В Севастополе и Симферополе +24-26, кратковременные дожди. В Ялте +25-27 градусов, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков +24-26. В Москве кратковременный дождь +20-22. Сейчас в столице +16, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
1: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
0: Гость – главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: С нами африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня» Туран Керимов. Интересно, а как так получилось, что Украина все-таки оказалась втянута в африканские разборки?
3: Это старая история. Всегда находятся какие-то силы, готовые противостоять так или иначе каким-то новым игрокам. И Украина в этом случае действительно используется как инструмент для отвлечения внимания или ресурсов России в Африке. Ну и, конечно, не поедут же сами французы, англичане, кто бы то ни был, еще воевать против русских в Африке. Им нужны некие прокси. Украина прекрасная. Справляется, прекрасно подходит на эту роль. Справляется ли она, это большой вопрос.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
6: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья!
7: Чего тебе нужно?
6: А мы пришли познакомить вас, ребята, со звуковыми историями легендарного детского журнала «Колобок». Записям этим, конечно, уже много-много лет, но они отлично сохранились, в чем вы не раз убеждались.
8: Прекрасно!
6: Ну, если все прекрасно, позвольте представиться. Меня зовут Мила Луговая, а рядом главный герой нашей программы – малыш веселый Колобок Печеный Бук, покинув дедушку и бабушку однажды, а потом укатившись от волка, зайца, медведи и лисы, он стал корреспондентом детского журнала, где с энтузиазмом рассказывал юным читателям о своих захватывающих приключениях, знакомил ребят с друзьями. А их у Колобка очень много. Это персонажи известных сказок, знаменитые писатели, музыканты, ученые, артисты и художники. О них мы тоже рассказываем в нашей программе. Да вот, пожалуйста, знакомьтесь, исполнительница народных песен Галина Егорова. Она не просто интересно сказки сказывает, но и поет их. Сейчас вы, ребята, убедитесь в этом, послушав знакомую историю про Колобка.

0: Во времена стародавние жили-были старик со старухой. Вот и просит старик: «Испеки, старуха, колобок».
1: «Из чего испечь-то? Муки нету».
2: «Их, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, авось муки наберется».
0: Старуха по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала муки, да испекла колобок
2: и на окошко студить положила.
0: Колобок полежал-полежал, да и покатился. С окна на лавку, с лавки к двери, прыг через порог на крыльцо, с крыльца на двор, со двора за ворота и дальше.
2: Катится, катится колобок, а навстречу ему зайчик.
3: Зайчишка, трусишка, по лесу бежал, в огород забежал, морковку нашел, морковку грызет.
0: Ай, кто-то идет.
2: Увидал зайчик колобка и говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем».
1: «Не ешь меня, зайчик, я тебе песенку спою».

0: покатился колобок дальше. Только зайчик его и видел. Катится, катится колобок, а навстречу ему
1: волк голодный. Идет, сам песню поет.
2: Нет.

покатился колобок дальше. Только волк его и видел. Катится, катится колобок, а навстречу ему медведь. Идет, переваливает.

покатился колобок себе дальше. Катится, катится колобок, а навстречу ему красная лисица баять мастерится.

Здравствуй, колобочек. Здравствуй, миленький дружочек. Какой же ты румяненький, вкусненький. Обрадовался колобок и сейчас запел свою песенку. Я колобок.

0: иду.
1: Какая славная песенка, говорит лиса. Только вот стара, голубчик, стала я, да плохо слышу.
0: Сядь ко мне на носок, да пропой еще разок.
2: Вскочил колобок лисе на нос, а лиса его ам и съела.
1: Да это только в сказке лиса его перехитрила. А на самом деле он цел, целехонек. А теперь всем ребятам спать.

0: «Колобок». Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Хоть и закончилась предыдущая история колыбельной, но мы не засыпаем, а знакомим дальше вас, друзья, с уникальными материалами журнала «Колобок».
2: Продолжаем разговор.
1: И речь пойдет у нас о рассказе Виктора Голявкина «Эх, хорошо моей голове». Забавная история про двух мальчишек попала на пластинку и сопровождалась яркими иллюстрациями художника-мультипликатора Сергея Алимова. Там было изображено, как испуганные мальчики летят. Ой, ребята, если я вам расскажу, что было на картинке, вам неинтересно будет слушать пластинку по произведению Виктора Голявкина «Эх, хорошо в моей голове».
3: Уважаемые граждане, посетители парка, администрация напоминает вам: охраняйте и берегите зеленые насаждения, деревья, кустарники, цветы. Помните, это ваши зеленые друзья. Школьник, вырезая на коре дерева ножом свое имя, ты можешь погубить растение. Дирекция парка также сообщает, что для любителей памятных надписей в нашем парке культуры и отдыха оборудована специальная доска воспоминаний. На ней вы можете оставить свой автограф. Пользуйтесь доской воспоминаний. Желаем вам весело и культурно отдохнуть.
4: Ты! Вот это доска!
5: О, целая дощища! И краски с кисточками стоят.
6: А надписей-то сколько, а рисунков? Я себя сейчас и нарисую. Синей краской. Вот. Так, так. Это я. Похож?
5: Нисколько. У тебя не такие уши.
6: А какие же у меня уши?
5: Как у осла.
7: А у тебя нос, как у бегемота.
5: А у тебя голова, как еловая шишка.
7: А у тебя голова, как ведро.
5: А у тебя во рту зубы нет.
7: А ты рыжий.
5: А ты селедка.
7: А ты вали хвост.
5: А что это такое?
7: Вали хвост и все. А ты первердер.
5: А что это значит первердер?
7: А вот значит, что он первердер.
5: А ты дыр-быр-дыр.
7: А ты выр-тыр-выр.
5: А ты...
7: А ты...
8: Ребятки, ребятки, погодите. Хотел бы я знать, кто же вы все-таки такие?
7: Мы-то...
8: Вы-то...
7: Мы школьники.
8: Правильно. Вот и напишите на доске, что вы школьники.
7: Верно.
5: Давай, слушай, Юрка,
7: здесь были трое. Ученики, товарищи из 187-й школы Юрий, Александр и Виктор. И совершили прыжок с парашютной вышки.
5: О, так мы же еще не совершили.
7: Сейчас совершим. Айда, ребята.
5: Давайте к самому забору пробираться.
9: Фу, смотрите, а некоторые не сразу прыгают.
5: Стоят, пока их не столкнут.
7: А вон приземлился и валится. Слабак.
5: Ребята, смотрите, иностранцев привели.
7: Небось, тоже прыгать будут.
5: Ой, давайте с ними проскочим. Давайте.
10: Не, проходят члены иностранной делегации. Проходят члены иностранной делегации. Мальчики, посторонитесь.
11: Ловко мы проскочили, ничего не скажешь. Они-то с билетами, а мы так.
7: Здорово.
11: Удачливые мы все же люди, если на нас с этой стороны посмотреть.
12: Очень странная штука. Снизу вверх смотришь одно, а сверху вниз другое. Высоковато.
5: Да. А пусть иностранцы прыгают. Им, наверное, интересно в другой стране прыгнуть с парашютом. А нам в своей стране это вовсе, я считаю, не обязательно.
7: Мы в любой день можем прыгнуть.
5: Да.
7: Завтра или там послезавтра.
12: А зачем нам прыгать, если у нас нет билетов?
7: У иностранцев есть билеты? Пусть они и прыгают.
13: Пусть. Быстрее, пободрее, смелее, смелее, товарищи иностранцы. Не бойтесь, не бойтесь.
5: А это мы-то иностранцы. Какие же мы иностранцы?
13: Мне все равно, из какого государства. У нас тут один парашют на всех.
5: У нас билетов нет.
13: Как нету билетов?
2: Есть.
13: А ваши билеты?
5: Честное слово, у нас нет билетов.
13: Билетов нету?
2: Есть.
5: Мы советские.
13: А билеты?
5: Мы свои.
13: Билеты?
2: Есть.
5: Нет билетов, дяденька, нет.
13: Прыгать, товарищи, прыгать будете вот сейчас?
5: Не будем.
13: А что же вы теперь будете вниз спускаться и мешать тем, кто наверх поднимается? Нет, нет, тебя как зовут?
5: Александр.
13: Так, иди сюда, Александр. Сейчас мы тебе ремни пристегнем. Так, все будет прекрасно. Ну, пошел.
5: Куда пошел? Мама!
13: Так, тебя как величать? Чего молчишь?
5: Ну? Его Юрием зовут.
13: Юрием, давай, Юрочка, давай, Юрочка. Хорошо. Ну, пошел, Юрочка. Так, а тебя? Тебя как звать?
5: А это не важно. Витей меня зовут.
13: Что?
5: Какое вы имеете право толкать
13: пойдем,
5: нас?
13: Пойдем, Витенька.
5: Кто вам позволил толкать людей?
13: Давай, милый, давай.
5: Если вы меня толкнете, я жаловаться буду.
13: Пожалуйста.
5: Ой, мамочка!
4: Чего?
5: Земля. Мы тоже упали. Да, неудобно перед иностранцами.
14: И немножечко громко визжали. Тоже неудобно.
5: Немножечко? Множечко! Ну ладно, полежали и хватит. Пошли к доске.
14: А зачем мы идем снова к доске?
5: Надпись замазывать.
14: Зачем?
5: Зачем? Там что написано? Совершили прыжок. А разве мы совершили? Нас же столкнули. Давай банку с краской будем замазывать.
8: Ребятки, это так не годится. Писать пишите, а зачеркивать нельзя.
5: А вы кто?
8: Я-то сторож-хранитель записей при доске воспоминаний я. На парашюте вы летели? Летели. Прыжок вам засчитывается.
5: Красота!
15: Прыжок засчитан!
5: Ура! Льется солнце, луч на голову мне.
14: Льется дождь на голову мне.
5: Ничего не льется на голову мне.
15: Эх, хорошо в моей голове. Эх, хорошо в моей голове.
0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: Ребята, мы уже знакомили вас с творчеством английского писателя Редьярда Киплинга. Он родился в Индии, много путешествовал. Дух странствий отражен во многих его произведениях. Самым известным стала книга «Джунгли» о мальчике, которого воспитали волки. Наверняка многие из вас знакомы с этим произведением. Но и не только эта книга. Все, что создал Киплинг, очень интересно. Сказки писатель любил с детства. Их ему рассказывали слуги-индусы. Так он выучил язык хинди и свободно потом говорил на нем. Повзрослев, Киплинг сам стал писать сказочные истории и читать их своим детям. Произведения Редьярда Киплинга часто попадали в журнал «Колобок». Сегодня вы услышите сказку «Отчего у верблюда горб?». Перевел ее на русский язык знаменитый детский писатель Самуил Яковлевич Маршак. Итак, ребята, слушаем пластинку.
16: Давным-давно вся земля была новенькая, только что сделанная. И животные с первых же дней стали служить мне, человеку. Но в ужасно унылой пустыне жил ужасно унылый верблюд, который не думал работать. Он ел сухие колючки, жесткие ветки, терновник и кору, но работать ни за что не хотел. Такой бессовестный бездельник и лентяй. Вот однажды пришли к нему конь, пес и бык.
17: О, верблюд, заступай к человеку и начни бегать рысью, как я. Грррр.
2: верблюд. О, верблюд, иди к человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как я.
18: Верблюд, о, верблюд, иди к человеку и паши землю, как я.
2: Ну, пойдем к человеку.
13: Надо все рассказать

0: что же нам теперь делать?
1: Как заставить его работать?
2: Смотрите, по дороге мчится джин.
1: Владыка всех пустынь, скажи нам, кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нем еще так много работы?
3: Никто.
0: А вот в твоей ужасно унылой пустыне живет ужасно унылый зверь, который с понедельника и не подумал взяться за работу.
3: Что же он говорит?
0: А он говорит одно слово «гран» и не желает помогать человеку охотиться.
1: И не желает пахать.
2: И не желает бегать рысью ни за что.
3: Я сейчас покажу ему грп.
0: Грп.
3: Мой лукавый длинноногий друг. Я слышал, конь, бык, пес работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, от того, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник.
0: Грррп.
3: И как тебе не надоест это слово? Я хочу, чтобы ты стал работать.
0: Грррп.
3: Ну, раз так... Любуйся. Это тот самый грп, о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя от того, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Теперь ты начнешь работать.
0: Но как же я буду работать, если у меня огромнейший грп?
3: А это тебе в наказание за то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать 3 дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный грб. Ступай к коню, псу и быку и смотри... Веди себя хорошо.
4: И пошел верблюд со своим горбом к коню, псу и быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб. Мы не говорим уже «грп», мы говорим «горб», чтобы не обидеть верблюда. И до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести.
5: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
6: Ребята, а знаете ли вы сказку про Красную Шапочку? А видели ли вы старый добрый фильм, снятый по мотивам этой волшебной истории? Если нет, то обязательно посмотрите. Там много красивых песен на музыку Алексея Рыбникова и стихи Юлия Кима. Одну из них вы сейчас услышите. Это песенка о мастерах в исполнении Оли Рождественской и прекрасных артистов Рины Зеленой и Евгения Евстигнеева. А мы прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока.
7: Один глупый лесоруб, знаете такого, захотел себе тулуп сделать без портного. Положил свой топор.

0: лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.
1: По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
2: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду, как всегда, собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, приветствуем вас в нашем эфирном саду, калитка, в которой для вас всегда открыта, эфирная калитка.
2: Я бы даже сказал, наверное, ворота, с учетом темы, которую мы сегодня выбрали.
3: Нет, Маша, калитка только для своих, а ворота для всех.
2: Хорошо, договорились, пусть будет так. Так или иначе, в летний период, помимо того, что все садоводы очень радостно и бойко занимаются важными делами на своем приусадебном участке, тем не менее возникает желание отдохнуть. Оно возникает практически, мне кажется, после любого трудового дня в саду. И очень хочется обустроить вот некое место для отдыха, чтобы там было комфортно, красиво. А ведь еще манят всякие картинки в соцсетях, как это может быть обустроено. Вот это замечательное волшебное слово «патио». И хочется, чтобы, допустим, в селе малые калитки или большие ворота тоже были обустроены патио. Так вот, какие же растения можно туда, что называется, как-то приютить,
3: притулить? Да?
2: И вот это слово тоже. И как же нам обустроить такое место отдыха, которое можно гордо именовать патио?
3: Это тебе сейчас, Машенька, поможет Галина Руслановна Попова, которая представляет клуб «Цветоводы Москвы». Галина Руслановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: А, Галина Руслановна, вот Маша со своей стороны, которая любит, чтобы вокруг все было чисто, красиво, аккуратно, а я со своей прагматичной стороны. И чтобы можно было вывести из города куда-то на лето растения, чтобы не мотаться в город, их не поливать. Вот давайте эту проблему обсудим.
4: Это очень важная проблема.
2: Ну, то есть ты смотришь на обустройство патио с позиции того, как бы переселить все то, что есть в квартире, на дачу, что называется, на летний период.
3: Я так и сделал.
2: И вот чтобы оно там жило.
3: Да.
2: Было.
3: Галина Руслановна, что можно там переселить, а что нельзя категорически, по вашему опыту?
4: Ну, в общем, действительно, это правильно вы говорите о том, что какие-то растения переселять можно, какие-то нет. Я за то, чтобы переселять с собой на дачу всех, потому что, как минимум, не будет проблем с тем, кто остается поливать или самому ездить, потому что некого будет обвинять в том, что какие-то растения пропали. Но какие-то растения просто, ну, не стоит на улицу выставлять. Например, если они и дома часто поражаются тлей, находят себе какую-то там заразу, да, на улице очень часто они тоже быстро будут поражены каким-то вредителем. Особенно это растения с очень мелкими листьями и такими, на которых вредителей заметить трудно. Поэтому я вот при всем своем опыте выставления растений на лето на улицу, многие растения никогда не выставляю. А что касается патио, то сама мысль мне очень нравится, потому что действительно, куда можно выставить, например, на лето кадочные крупные деревья, если это даже вот загородный дом там, да, и у него в комнатах в этом загородном доме стоят какие-то кадочные крупные фикусы, там, не знаю, гибискусы, кофе, еще что-то. Замечательно можно это патио оформить как что-то средиземноморское.
2: Да.
4: Такое. То есть там сделать и стол, и удобное кресло, и костровище, то есть все это. Ну и деревья расставить так, чтобы они не были на очень ярком свету, и чтобы они создавали такую романтическую, уютную атмосферу.
2: Вообще, на самом деле, это не так сложно сделать, как это может показаться на первый взгляд, да. На самом деле, любой настил деревянный, который делают, если его украсить теми самыми горшками с растениями, которые мы имеем, поставить туда садовую мебель, вот оно, готовое патио.
4: Да.
2: Выставляй туда красивые горшки, и все готово, и можно делать также красивые фотографии, а все будут спрашивать, где это, где это?
3: Галина Руслановна, а вот вопрос такой возникает. Например, очень полезно на свежем воздухе в наших краях кактусом, да?
4: Да.
3: Потому что у них вот как раз цветочная...
4: Если ливня нет.
3: Если ливня нет, да. Но вот эта вот цветочная почка, она как раз закладывается за счет разницы температур дневных и ночных, особенно ближе к концу лета, когда холодные ночи.
4: Да. Александр, я об этом очень хотела сказать, конечно. Дело в том, что не только мы хотим отдохнуть летом. Для очень многих растений вот эта жизнь на даче, в саду, это тоже летний отдых.
3: Да.
4: Потому что уже, конечно, и влажность выше, чем в квартире. И ночное похолодание, и какой-то иногда даже кому-то моросящий дождик. Все это очень замечательно. И особенно полезно то, что наступает рано или поздно осень. И вот в августе начинаются эти вот понижения температуры, перепады. Для очень многих растений, которые в комнате цвести не хотят, плодоносить не хотят, вот для них это бывает очень важно. А некоторым не хватает солнца. И на улице, даже при не очень ярком освещении, иногда растения настолько меняются, что они просто неузнаваемы. Кто-то пробовал, например, начеренковать традесканции или рео и потыкать в качестве почвопокровных растений в цветник. Просто не узнаете, что это такое. Настолько все это быстро разрастается, великолепно стелится, укореняется. Проблема только одна – потом раздать. Так что да, это очень интересно. А кроме этого, вот, например, те растения, которые луковичные. Вот эти нарине, агапантусы. Ну а где же их еще летом? В саду.
3: Но с другой стороны, Галина Руслановна, вот у меня жена, что-то у нее лимономания уже несколько лет, да?
2: Как и хорошо звучит.
3: Да, и мне вот страшно при мысли, если я эти лимоны, которые и так все время цепляют всю заразу на себя, еще там щитовки на них налетят всякие и прочее. Съедят же на корню.
4: А вот и нет, Александр, вот и нет. Самое удивительное то, что очень многие растения настолько на воздухе оздоравливаются, что вы перед тем, как вносить их дома, будете смотреть и жалеть, что их надо вносить, и будете думать, что на них уж точно никого нет. Они заболевают потом, когда они приходят вот в наши сухие, теплые, темные комнаты, тогда вот какой-то единственный клещик там или щитовка, которые на них, конечно, там будут, но она будет одна как-то. Угу. Вот, и не будет картины заболевания. И только если мы возьмем вот осень, да, уже август, там, сентябрь, мы смотрим на растения, там, азалия, например, она шикарно выглядит, цветет, все, гордения, и ни одного поеденного листика. А мы берем лупу, проходимся по растению, опаньки, один клещик нашелся. То есть просто нужно умело вносить потом домой. Вообще вот во всем этом вынес растения на природу, в сад, в патио, на террасу. Во всем этом есть только два очень сложных момента. Вовремя вынести, вовремя занести. И обязательно обработать перед тем, как вносить в темное сухое помещение.
3: Галина Руслановна, вот вы сказали, самое главное – это правильно вынести и правильно внести. А вот у меня лантаны-комары уже там из Греции привезенные лет 10, наверное, да? Я их раньше просто вот весной вкапывал, а осенью выкапывал эти маточные кусты и уносил домой. Сейчас я их в горшках уже не вкапываю. И вы знаете, вот когда их первый раз выносишь, они очень страдают на солнце, хотя это из палящих субтропиков. То есть сначала какая-то адаптация в тенечке должна быть для всех растений или как?
4: Почти для всех. Вот очень здорово заметили это, да, потому что люди думают, что можно на раз-два взять и выставить. Даже алоэ нельзя, потому что и алоэ обгорит. То есть нужно как-то постепенно. Можно вынести в пасмурный день. Можно поставить сначала в тень, на террасу, под крышу, там, где, ну, рассеянный свет. И только потом даже кактусы осторожно, осторожно, потихоньку сдвигать, сдвигать, сдвигать и выставлять на самый солнцепёк. Только не всем этим солнцепёк нужен, конечно. Я знаю только два растения, которые я могла просто вот на раз-два выставить на восточный балкон. Это налина и драцена, которая окаймленная, маргината. Угу. А так, в общем-то, горят даже алоэ, потому что, ну, не привыкшие они к такому свету. И очень важно смотреть за температурой. То есть, к сожалению, у нас в справочниках температура для растений часто указывается так – 18-25. Это смешно. Это смешно, потому что очень многие растения переносят и плюс 3, и 0 из наших комнатных. Но нужно знать, какие. Поэтому выносить лучше позже, когда уже угрозы заморозков нет. А вот заносить уже нужно смотреть по состоянию, по погоде. То есть вот, например, традесканцы при плюс 5 гибнут. А такие, как субтропические, они и ноль спокойно перенесут под утро. Так что вот тут очень, конечно, вот эти важные моменты. Но тем не менее мы как бы цветоводы, мы приспосабливаемся, растения приспосабливаются. Так что все возможно.
2: Галина Руслановна, а вот если мы пойдем, что называется, от противного, не вот все мы перевозим из дома, что у нас есть, а наоборот, хотим, что называется, завести себе в доме такие растения, которые как раз нам и создадут эффект вот этого, не знаю, средиземноморского патио у себя на даче. То есть это, ну, наверняка какой-то алоэ, который, да, у нас как-то создаст такую иллюзию. Кто еще? Ну, лимон, может быть, мы тоже вынесем.
3: Гибискус, если Средиземноморье.
4: А, ну, если так классика, то, конечно, миниатюрные розочки, пеларгонии, аспарагусы, какие-то папоротники. Мне кажется, вот это классика.
3: Угу. Тем более, что пеларгонии можно их потом на пень посадить, маточные кусты занести в дом,
4: да,
3: на всю зиму.
4: Да.
3: И спокойно, пускай там всю зиму дома будут.
2: Это я себе список просто пишу, потому что, значит, что у меня выносится на площадку? У меня выносится алоэ.
3: Да.
2: И выносится денежное дерево у меня обязательно.
3: Красула.
2: Да, толстянка. И сейчас продаются такие, как я называю, фальш-горшки. Я вот не знаю, видели наши слушатели или нет, но это есть в любом садовом центре. Это высокий горшок, который не нужно целиком заполнять, потому что он высотой, ну, может быть, метр и больше.
3: Угу.
2: А там внутри, значит, кашпо в него вставлено, в который отлично входит уже любой другой горшок, и создается эффект, как будто, значит, вот на высоте растения можно там как-то менять и играться вот с высотой и со всем остальным.
3: По габитусу.
2: Да, да, и создать просто нереальную красоту.
3: Галина Руслановна, да?
4: Да, это вполне интересно. Это достаточно такой востребованный сейчас стиль с этими горшками высокими. Они из очень красивого пластика и смотрятся здорово. Только нужно именно соблюдать определенный стиль. Либо это у нас романтика, розочки, пеларгонии, папоротники, аспарагусы. Ну, то есть вот определенное растение, да, свечи и так далее. Если вы берете алоэ, красулы, сансевьеры, еще какие-то другие растения, то это уже как-то так вот можно тогда там добавить, допустим, какую-то африканскую маску, то есть создать какой-то определенный стиль. Ну, там, не знаю, посмотреть картинки из Испании. То есть тогда еще нужно принести какой-то этнический элемент,
3: колорит,
4: чтобы
3: такой,
4: все,
3: да?
4: Это завершить. Да, да, да. А растения всегда можно найти под любой вариант.
3: Галина Руслановна, вот вы помянули драцены, у меня цветет и пахнет замечательно, кстати, летом. А алоэ у вас когда-нибудь цвели?
4: Да, конечно, но не тот, который древовидный вид, а более мелкие, которые часто цветут. Я, к сожалению, сейчас не вспомню название, давно это было. Вот. Но тем не менее, да, цветут. А сейчас у меня в открытом грунте сидит алоэ вера. Вот, я создала такой уголочек, полупустынный, скажем, камни, опунции, ну, опунции зимующие, правда. Но, в принципе, почему нет, можно ведь делают, но я, правда, не люблю такой, как бы, украшение сада, как горки, вот, то есть, а вот каменистые садики очень симпатично смотрят.
3: Рукарии, да?
4: Да, да. Вот, так что, да, можно, конечно, вот высаживать. Единственное только, что это не должно быть, как в грядке кактусы рядами растут, как я видела где-то. В теплице кактусы были высажены рядочками такими, как, не знаю, как капуста на грядке. Вот очень смешно.
3: Ну, кстати, да, вот я здесь с вами согласен абсолютно, что кактусы зацветают на раз, когда они дышат свежим воздухом. Но, с другой стороны, вот моя любимая селеноцериус, которая самая гигантская, царица ночи, ну, поди мне ее распутай, вынеси на улицу, там плети метров по 6, по 7, которые цветут потрясающе, да, ее же никуда не вынесешь, к сожалению.
4: Да, к сожалению.
2: Да. Ну, уже пусть дома будет.
3: Да, вот какие-нибудь зигы, кактусы, они с удовольствием, да.
4: И репсалицы, вот эти... да, и вот эти шлюмбергеры и прочее, да.
3: Да, да,
4: им
3: да,
4: очень
3: да.
4: Хорошо, очень, и они цветут очень красиво после этого, буйно цветут просто.
3: Буйно цветут, тем более, что некоторые вот новички, они считают, зацвел кактус. О, какое чудо! Это чудо! И сразу соседи звать, родственников. А для него нормально цвести-то, елки-палки, цветковое растение.
4: Конечно, да. Для них цвести нормально. У меня сосед высаживает на лето под окно гипиаструмы.
3: Ага.
4: Они у него, правда, цветут не как положено, не зимой, они цветут летом. Вот. Но смотрятся очень замечательно.
3: Ну, почему
4: вот
3: же?
4: Я, например, в саду люблю эукомисы. Конечно, да, они не садовые растения, но они очень интересны. Это юг Африки, родом оттуда, они из Капской области. Они очень красиво смотрятся. Да, их можно выращивать дома, но летом в саду намного лучше.
2: Ну, вот, кстати, я вспоминаю, всегда в деревне у бабушки все кактусы цвели. И мы всегда с мамой недоумевали. Как же так? У нас-то в квартире никак, а в деревне все нормально. Так потому что на терраске стояли, им все нормально и было. И были и перепад температуры, и влажности, да, и все остальное.
4: Да, конечно.
2: В общем, да, никакое это не чудо, как оказалось, а просто кактусам было хорошо. Как и многим растениям, которым оказывается хорошо на свежем воздухе, несмотря на то, что мы привыкли считать, что они у нас комнатные.
3: Галина Руслановна, но если у нас патио, если мы выносим эти растения на улицу, где они благоденствуют, их же потом где-то надо держать зимой. А зимой бы хорошо бы такую комнату, где градусов 15, не больше тепла.
2: Это ты уже, да, прям в идеале думаешь такую, угу, историю.
4: Ну, к сожалению, вот тут момент, да, действительно для растений тяжелый, потому что все было прекрасно-прекрасно, и вдруг раз, и резко поменялось. Наша задача сделать переход не таким резким.
3: Угу.
4: Ну, во-первых, для начала, вот у меня, например, всегда, я выносила больше сотни растений на улицу, я выносила их поэтапно и заносила поэтапно. То есть сначала я наиболее, те, которые наиболее чувствительные, я их оставляла на том окне, где всегда была над ними открыта форточка и было не жарко. И там же у меня была подсветка. То есть я вот этот этап до зимы еще, переходный период, обязательно подсветка и обязательно при открытое окно, чтобы было и влажно, и прохладно, и светло. А потом уже постепенно перетаскивание на какие-то постоянные зимние места.
2: Ну, то есть растениям после вот такого летнего отдыха нужно все-таки создавать некие условия для того, чтобы акклиматизация обратная, что называется, прошла успешно.
4: Да.
3: Галина Руслановна, а если перед тем, как убирать их на зимовку, делать кое-кому такую короткую обрезку, да, мне кажется, вполне бы это пережили бы какие-нибудь жасмины, гибискусы, да, те же самые, фикусы, нет?
4: Да, кого не жалко обрезать, да, конечно, но ведь дело-то в том, что они под осень, они имеют такую великолепную форму.
3: Жалко, жалко.
4: Что жалко, да. Вот гордении входят домой с бутонами. Другое дело, что очень трудно эти бутоны им потом сохранить, если они не успевают процвести вот где-то там в начале сентября, то потом они их просто сбросят.
3: Сбрасывают.
4: Да, потому что для них это очень резкий переход. Но вот самый главный фактор, это, конечно, свет. Поэтому подсветка в этот период особенно нужна. Но она зимой не помешает.
3: Маша, а вот да, в прошлом году у нас на даче там недалеко от дома продавали совершенно роскошные петунии такие, ампельные, они темно-синие, с белыми пятнами, и пахли замечательно. И я купил одну, подарил.
2: Красиво.
3: Да, красивые, потрясающие, причем в больших горшках, подвесных. Одну мы подарили нашим друзьям, у них недалеко дача, вторая у меня, значит, на зиму. Я ее занес, ну, там, правда, у нас комната, где градусов 14-15 всю зиму. Вот, прекрасно перезимовали. Зимовало, там все отвалилось, голая земля. Весной пошли росочки. Мы вынесли на улицу, еще буйнее цвет. У нас приехала наша подруга. Говорит, как же я? Ой, я взяла и свои выкинула. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть вот такие же у нас потрясающие бегонии, которые зимуют уже 3 года.
2: Ну, вообще, есть... я хочу сказать, что не надо ничего сразу выкидывать.
3: Вот, да, вот, да. Галина Руслановна, то, что вот мы выращиваем как летники, да, оно же очень много из этого зимует и прекрасно превращается в многолетники, да?
4: Да, и петуни, кстати, еще с февраля начинают цвести. И таких растений действительно немало. И бегонии, и колиусы, и прочие, которые бальзамины, которые высаживаются летом вот в клумбы, а потом их забирают. И они прекрасно себя дома чувствуют. А хвойные, например, вот они для дома очень хороши. Но это при условии, конечно, в том, что летом их держать все-таки на балконе, в патио, на улице. Да, вообще субтропические растения, их, конечно, лучше держать летом именно на улице.
3: Ага. А я почему заговорил про петунии? Потому что в этом самом патио очень хотелось бы, чтобы что-то цвело постоянно все лето. Вот петунии гарантированно будет все лето.
4: Фуксия,
3: Маша, дописывай. Фуксия – это прекрасно.
2: Я прям пишу список, честно,
4: да,
2: потому что...
4: А Маша для ее списка я рекомендую адениум.
3: Адениум, да.
4: А еще есть замечательное растение, которое садовым не является, но в патио будет цвести все лето – глориоза. ее продают клубни, и посадить в горшок, и она, во-первых, она будет очень компактная, очень ярко, нарядно цветет, цветет долго, цветет красиво, тоже очень подходящее растение. Да, и не будем забывать про орхидеи. Орхидеям тоже прекрасно, замечательно там. Многие цветут, как раз вот могут и летом цвести те же фаленопсисы, только вот их на яркое солнце ставить нежелательно. Только утренние.
3: Да, а, кстати, если вы об орхидеях вспомнили, так цимбидиумом там вообще доктор прописал перепады температур ночных для закладки цветочных почек тоже.
4: Ну, это какой климат? Какой климат у садовода? Потому что где-то будет слишком сухо и жарко, возможно. А, ну, еще гортензии крупноцветковые, которые могут вымерзать, скажем, да, а вот летом-то в горшечной культуре они прекрасно цвести будут.
3: Да, и с гортензиями все в порядке.
2: Слушайте,
3: да.
2: На самом деле очень большой список. Мне кажется, вот из того, что мы сегодня перечислили, и из тех растений, которые мы сегодня вспомнили, можно составить вполне себе красивую, стильную композицию, которая очень украсит место отдыха в саду. И, собственно говоря, если это уже есть в квартире, считай, никаких затрат. Просто надо с умом подобрать растения в квартиру.
4: Да.
3: Ну, а самое главное, друзья мои, вот Галина Руслановна сейчас сказала, что больше 100 видов комнатных растений она выносила, экспериментировала. И экспериментируйте тоже, это же очень увлекательное занятие.
2: Я напоминаю, дорогие мои садоводы, все-таки садоводство – это не только ежедневный труд, но и какое-то время для отдыха, для того, чтобы как раз насладиться плодами своего труда в своем саду.
3: Спасибо большое. А мы благодарим Галину Руслановну Попову, которая представляет клуб «Цветоводы Москвы», и «Наша калитка» всегда для вас открыта, Галина Руслановна. Всего доброго, спасибо вам большое.
2: Мария Тарабаева, Александр Хабургаев были с вами сегодня. Все в сад.
3: До скорых встреч.
5: Все в сад.
1: Радио России. Реклама.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама. Московское время. 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. День военно-морского флота России отмечают сегодня. Армия России ночью нанесла групповой удар, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины в Киеве. И на Эльбрусе спасены два альпиниста. Все подробности далее. В России день военно-морского флота. В поздравлении Владимир Путин подчеркнул, военно-морские силы постоянно развиваются. Сейчас они способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. Праздничные мероприятия сегодня на всех военно-морских базах страны. В Приморье, где базируется Тихоокеанский флот, организовали большую программу на набережной. Из Владивостока корреспондент ВГТРК Ксения Колчина.
10: Ранним утром на тех кораблях, которые пока что находятся в родной гавани, подняли флаги рассвечивания. Вообще, Владивосток – это город моряков, город военных моряков, поэтому даже просто идя сегодня по улице, можно встретить машины, из окна которых развивается Андреевский флаг. Некоторые водители устроили автопробег в честь Дня военно-морского флота, но моряки проводят этот день не в праздности, у них служебные будни. Так, корвет «Совершенный» готовится к активной фазе учений с индонезийским кораблем. Учения называются «Оруда-2026». Накануне они были официально открыты. И вот со следующей недели начнутся активные маневры в акватории Японского моря. Ну а кто-то, напротив, вернулся с боевой службы. Так, дизель-электрическая подлодка «Волхов» 40 суток была на боевой службе. И практически все время находилась в подводном положении. То есть никакой связи с родственниками не было. И вот действительно подарок ко Дню военно-морского флота. Их отцы, их мужья вернулись на родину. Тихоокеанский флот – это и флагман, ракетный крейсер «Варяг» и фрегат, маршал Шапошников, и современные корветы, которые строят тоже на Дальнем Востоке, в Комсомольске, на Амуре. Это дизельные и атомные подводные лодки, конечно же, морская авиация, конечно же, береговые войска. И все это надежный щит, который охраняет российский Тихий океан.
9: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов военно-морского флота России с Днем ВМФ. Его слова приводятся на сайте. Спикер отметил, военные моряки с честью исполняют воинский долг и обеспечивают безопасность страны и ее граждан. Армия России ночью нанесла групповой удар, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины в Киеве, задействованные в производстве беспилотников, сообщило Министерство обороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов. Российские войска в течение недели наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны. Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья. Дроны самолетного типа ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Жертвами удара ВСУ по турбазе в Кирилловке стали 12 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. 19 мирных жителей пострадали. ВСУ ударили по базе отдыха в ночь на субботу. По словам властей Запорожской области, противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей. В РИО министра здравоохранения Запорожской области Иван Скундяев сообщил, что медики делают все возможное для спасения раненых. Первые пострадавшие, по его словам, еще вчера утром были доставлены в центральную районную больницу.
11: Пострадавшие начали поступать с утра в Акимовскую центральную районную больницу. Была оценена степень тяжести. В случае необходимости были переведены в Мелитопольскую областную больницу. Часть пациентов была осмотрена и направлена на амбулаторное лечение. В настоящий момент все пациенты, которые поступают в медицинские организации Запорожской области, получают необходимое лечение.
9: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Сегодня в Запорожской области день траура. На Эльбрусе спасены два альпиниста. Их эвакуировали вниз и передали врачам. Об этом сообщает МЧС по Кабардино-Балкарской республике. Ведомстве уточнили, что поиски еще трех человек продолжаются. Тела двух погибших находятся на седловине Эльбруса на высоте 5350 метров. Они будут эвакуированы при благоприятных погодных условиях. Информация уточняется. На месте работают 8 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Аварию на линии электропередач, оставившую без электричества около 22 тысяч человек, устраняют во Владивостоке. Об этом сообщает прокуратура Приморья. Обесточены жители улиц Русская, Давыдова, Арсенальная, Лесная, Залесная. Проведение аварийно-восстановительных работ на контроле ведомства. Мощные ливни обрушатся на столичный регион на следующей неделе. За несколько дней может выпасть месячная норма осадков. Самые сильные ожидаются в среду и четверг. Также возможен град и грозы. При этом будет жарко. Столбики термометров дотянутся до плюс 30. Будет почти тропическая влажность. Кратковременные дожди начнутся уже в понедельник, рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова.
12: Характер погоды неустойчивый, и поэтому, я думаю, не лишний все-таки интересоваться обновлением. Если интересует интенсивность дождей, пока они у нас прогнозируются интенсивностью от небольшой до умеренной.
9: Следующий месяц тоже начнется с дождей. По прогнозам, погода нормализуется ко второй декаде августа. Ну а спасатели предупреждают о дожде, ливне, грозе и ветре до 15 метров в секунду в Москве. Такая погода ожидается в ближайшие 1-2 часа и сохранится до конца суток. Водители призывают парковаться в безопасных местах и быть внимательным за рулем, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Следите за развитием событий на сайте Вести.
13: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал защиту титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Дублем отметился Александр Соболев. По разу отличились Густаво Монтуан, Джон Джон и Филиппе Аугусте. Крупную победу одержал и «Спартак». Красно-белые взяли верх над «Родиной» 3-0. Голы на счету Маркиниса, Кристофера Мартинса и Данилы Пруцева. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0. «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. У «Воронежцев» отличился Вячеслав Якимов, у клуба из Дагестана Александр Сандрачук. А еще один мяч махачкалинцев – это автогол игрока «Факела» Юрия Журавлева. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся 3 матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Нижний Новгород вышел в лидеры первой лиги чемпионата России по футболу. Нижегородцы обыграли Челябинск 2-1 и набрали максимальные 9 очков в 3 первых турах. На 2 балла меньше у «Спартака» из Костромы, который сыграл в ничью с «Текстильщиком» 0-0. В еще одной встрече дня «Волга» была сильнее «Нефтехимика» 2-0. Женская сборная России по водному полу проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Владимир Никитин и Мария Ермакова завоевали золотые медали в беге на 10 тысяч метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге. В метании диска лучшим стал Алексей Худяков, а Полина Кнорос заняла первое место в прыжках шестом. Это были новости спорта.
14: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
9: Сегодня в Мурманске плюс 20-22 градуса, небольшие дожди. В Архангельске плюс 25-27 градусов без осадков. В Петрозаводске плюс 23-25. В Вологде плюс 21-23. В Калининграде плюс 24-26 градусов. В Кирове плюс 31-33. В Уфе плюс 34-36. В Оренбурге плюс 36-38. Небольшая облачность. В Казани плюс 33-35 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 24-26 без осадков. В Москве плюс 20-22 и местами кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 16. Без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: 28 июля – самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
1: Мороженое, чипсы.
2: Таких дедушек не бывает.
3: Отец твоего отца.
4: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
5: Нам надо их помирить.
4: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
0: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
6: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
7: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 26 июля, в Москве слегка пасмурная, но от этого не менее прекрасная погода. Несмотря на то, что приближается последний летний месяц, еще есть много возможностей для полноценного отдыха, прекрасного времяпрепровождения с родными и любимыми, и все это повод для отличного настроения. Это и есть хорошее начало. Сегодня утром в студии Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Жлобков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот нас ждет совсем скоро.
2: Мы побываем в древнем Переславле-Залесском на фестивале «Живая вода», все действо которого будет проходить на открытой воде.
0: Далее отправимся на городской рынок, где будем выбирать сладкую и спелую кукурузу. Научимся отличать молодые початки от кормового маиса.
1: И снова распахнем двери нашей арктической библиотеки. Сегодня нас сюда проводит писатель Александр Шаркарат.
2: 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Конечно, следите за нами на национальной платформе Макс, а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Ну что ж, наш эфир выходного дня начинается. Утро.

0: вечно живы.
1: Переславль-Залесский – колыбель российского флота. Именно там Петр Великий основал потешную флотилию. Именно оттуда началась история становления флота России. Народный проект «Живая вода» приглашает сегодня всех посетить 5-й юбилейный Трубиш-фестиваль.
2: На гладь реки Трубиш выйдут известные актеры, режиссеры, вокалисты, хореографы, спортсмены, а также жители Переславля-Залесского и гости из многих городов. Действия будут проходить на лодках, плотах, плавающих платформах и даже на саб-бортах.
3: С самого утра в городе работает наш корреспондент Ольга Шалаева. Она с нами на связи. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Ольга?
4: Да-да-да,
2: здравствуйте. Ольга, вы уже в купальнике?
4: Да, я в купальнике под зонтиком.
3: Ну, как там
5: у
3: погода?
5: У вас тоже накрапывает.
3: Как погода, как фестиваль. Но морякам же все нипочем, в том числе и речному флоту.
4: Ну, в общем-то, да, вы правы, морякам нипочем. Я тоже почему-то вот сегодня прочувствовала свое соприкосновение, в общем-то, с морской державой.
2: Так, ну-ка.
4: У нас хоть и моря нет, у нас только реки, только озера, но, тем не менее, воды у нас в достатке вот в эти дни.
2: То есть по колено, да?
5: Да-да-да, я тоже подумал.
3: Нужны еще, помимо купальника, резиновые сапоги.
4: В общем-то, вы знаете, если мы будем говорить про фестиваль, который сегодня пройдет, 5-й фестиваль, начало у него будет после 12 часов, после полудня. Вот, ну, время еще есть,
2: ага.
4: Поэтому мы надеемся на благоприятный исход. И вообще, когда я разговаривала с организатором этого фестиваля, она говорит, вы знаете, у нас ежегодно бывает опасение, что будет дождь. Но вот несколько раз было так, что я приходила в храм, очень-очень просила, дождь заканчивался, вот это все действие шикарное, да.
2: Хорошо,
4: но,
2: Оля.
4: Ну, происходило.
2: Мы сейчас тоже помолимся богам. Олечка, что будет на фестивале? Какая программа?
4: Вообще, вот этот Трубиш-фестиваль очень насыщенный, очень интересный, яркий. Несколько главных, ну, вот таких вот этапов будет. Будет программа и для детей, это спектакль. Будет все действие будет разворачиваться на воде.
2: Так.
4: Вот, и для детей тоже будут показывать спектакли кукольные на ялах. То есть ребятки будут
2: сидеть
4: на берегу. Вот действие будет разворачиваться на реке Трубиш. Река, в общем-то, все начнется с того, что огласит трубач начало. Вот слова созвучные такие.
2: Ага.
4: Это традиция добрая. Вот. Но есть и новые традиции. В частности, обязательно пройдет фестиваль частушек и лезгинки. Выбраны эти два направления, потому что, ну, лезгинка – это такой зажигательный, яркий, интересный танец. Все его знают, многим он нравится.
2: Ага.
4: Кто не сможет танцевать, будет просто ритм создавать, хорошее настроение. Ну, частушки, собственно, они всегда привлекают внимание всех-всех-всех жителей. Одним из ярких моментов станет также один этап. Он уже будет ближе к вечеру происходить. Конечно же, это опера «Богомышского русалка». Очень интересно.
2: Божечки,
3: тоже на воде.
4: Да, тоже на воде. Оперу это стали в 1949 году. Ну, конечно, не на воде, а в Доме культуры.
2: Да. Но я прям в воде бы устроил эту оперу.
3: А так в воде и будет. Прям русалки.
2: Ага, русалка будет там нырять, да?
4: Здесь будут и на воде, и в воде. В общем-то, и песни будут, и арии исполнять, и симфонический оркестр будет играть. Ну, и еще один момент сказки Трубежа.
2: Да.
4: Этот вот водный интересный дивертисмент. Что это за чудо такое? Я опять спросила, у вас в этом году только детская программа? На что мне организатор Ольга Ордентова сказала, нет, не только. Ну, и немножечко приоткрыла завесу тайны, что же будет ждать жителей. Я предлагаю послушать.
3: Послушаем.
6: «Сказки Трубежа» — это театральный водный дивертисмент. Это лучшие отрывки из спектаклей 5 лет. То, что мы считаем, было воспринято народом, то, что ждут, мурашки, от чего пойдут у людей. 5 номеров. Конечно, мы их видоизменили, мы их усилили, добавили туда спецэффекты, актеров. Но основа номера, душа его, осталась та же. К примеру, мы будем петь отрывок из рок-оперы «Юнона и Авось», «Я тебя никогда не забуду», из «Ялов». И у нас взлетают голуби. Мы повторяем номер с «Черепахой Тортилой». белой, дуримар, лягушки, бабочки. Большая красивая история заворачивается на реке. Мы выпускаем нашего Трубежного, которого мы придумали специально для спектакля, Плещейку. У нас в прошлом году выходила одна балерина на плоту, и это уже такой эффект имело. Мы в этом году усиливаем этот номер. И у нас на Трубеж реку выходит 40 балерин танцевать «Лебединое озеро». В этом году у нас художественная гимнастика. В России никто еще не делал художественную гимнастику на воде. Мы первые. Ах,
3: была как Буратино, я когда-то
2: да,
3: молода.
2: Да, да, да. Олечка, я правильно понимаю, что Переславль-Залесский практически становится нашей русской Венецией?
4: Ну, в общем-то, да, вы правильно понимаете. И вот такой вот разноплановый фестиваль ждет гостей после полудня в Переславле. Все завершится, как мне сказали, большим грандиозным фейерверком.
2: То есть мы еще можем успеть, да?
3: Конечно, успеем.
4: Конечно, да. То есть если вы отправитесь, вы еще увидите вот этот фейерверк.
3: А копия «Бочка Фортуна» выйдет на речку? Копия, не настоящая, настоящий музей.
4: Нет, на реке, вот Ольга сказала, что она за историческую достоверность, и вот это
2: правильно.
4: Вот
2: все... Вот это, да, вот
4: все
2: этот
4: бодики
2: блуд,
4: она оставляет как раз в Плещеевом озере.
2: Олечка, и еще скажи, пожалуйста, если я соберусь Переславль-Залесский на своей лодочке, там можно будет где-нибудь припарковаться?
5: Интересно, как ты пройдешь? Это Москва, порт Пяти морей. А с чего ты взял, что Переславль-Залесский к этому имеет
2: отношение? Ну, там речки все равно где-то соединяются.
4: Ну, я так думаю, что если вы доберетесь сюда со своей лодочкой, то может быть, даже вы успеете и стать участником действия, потому что там участвуют все. И лодки пластиковые, и деревянные, и с веслами. В общем, и платформы у них там. И соборды будут. И они все поплывут по Трубежу.
2: Господи.
4: Вот. Всем
2: мы здесь делаем?
4: Вот, возможность развернуться.
2: На 5 Тульцинского поля.
5: Работаем. Работаем. Да, кто-то отдыхает, а мы работаем.
2: Олечка, поздравляю вас. Замечательный праздник. Обязательно, если успеем. Ну, хотя бы в следующем году. Да.
4: Всех тоже поздравляю, приглашаю.
2: Спасибо большое.
5: Спасибо, Оля, огромное. Друзья, я напомню, что сегодня в Переславле-Залесском проходит фестиваль «Живая вода». Все действо будет проходить непосредственно на водной глади реки Трубеж и Плещеево озеро. Ну и с программой этого фестиваля нас познакомила наш корреспондент на Ярославской земле Ольга Шалаева. Как выбрать на рынке правильную кукурузу? Оказывается, при покупке початков мы сильно рискуем вместо нежного десертного продукта приобрести жесткий кормовой аналог или презревшие зерна, которые даже после длительной варки останутся резиновыми.
2: Ну, а мы на что? Обязательно подскажем, на что следует обратить внимание при выборе початка и как не ошибиться и приобрести действительно вкусную и полезную кукурузу.
3: С нами на связи эксперт Роскачества Наталья Завьялова. Наталья, здравствуйте.
2: Наталья, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Наталья, ну первый пионерский вопрос практически. Как отличить кормовую кукурузу от настоящей, приличной, диетической?
0: Смотрите, в целом обыватель, наверное, не отличит, но вы, когда видите початок, вы должны видеть, что у него листья... Ну, довольно свежие, зеленые упругие, которые его закрывают. И если они уже сухие, высохшие, скорее всего, или это старая уже кукуруза, или она хранилась довольно долго, она в процессе дозревает, и сахар превращается в крахмал, такая кукуруза будет дольше вариться.
3: Вот оно в чем дело.
0: Поэтому выбирайте, листья.
2: Подождите, то есть получается, вот этот питательный сахар превращается в крахмал, тогда действительно это все невкусно становится.
0: Ну, в перезревшей кукурузе, скажем так, ее просто потребуется дольше варить. Есть любители варить по 2 часа кукурузу, ничего страшного, она съедобная, я лично пробовала, но тем не менее... Все-таки молодая варится гораздо быстрее, она полезнее.
2: Да, она вкуснее. А скажите мне, обращать надо внимание на вот этот хохолок на кукурузе?
0: Конечно, нитевидные волокна. Смотрите, они должны быть светлыми или золотисто-коричневыми. Если они уже там практически очень темно-коричневые и засохшие, это тоже говорит о том, что кукуруза достаточно пожилая.
2: Пожилая.
5: Ага. Наташа, в магазине продают такую вакуумно запечатанную кукурузу. Там есть, да, там есть гарантия, что она, ну, съедобная.
7: Ну, а чего?
0: То, что продается в магазине, по умолчанию съедобное.
5: Все понятно.
0: Но соблюдаются ли требования технических регламентов в каждом конкретном магазине, дело. Это уже второй большой вопрос. Еще... Я вам еще про зернышки не сказала.
7: Да, да, да,
0: вот вы отбиваете листочки, да, отбиваете листочки, сколько они там из длинных волокон, видите зерна. И они должны быть, конечно, во-первых, уже сформированными, да, во-вторых, светло-желтыми, почти белыми, золотистыми.
7: Да.
0: Да, и при нажатии вот они легко разрываются, из них выступает белый сок, и поэтому молодую кукурузу часто называют молочной, да, то есть еще молочной спелости, когда вот как бы молоко
7: Подождите, из нее течет. А как же мы любим такую оранжевую кукурузу?
5: Не знаю, не знаю. Я всю жизнь зеленая.
0: Это уже более взрослая кукуруза.
7: Понятно.
0: Пожила. Она набирает цвет с возрастом, да. И, кстати, вот если вы когда-нибудь пробовали покупать вообще малюсенькие початки, вот эти вот бэби, да, кукуруза или мини-кукуруза, которые 10-15 сантиметров уже очищенные продаются, если вот попробовать их, например, порезать колечками по сантиметру и пожарить в сливочном масле с чесноком, это просто взрыв. Вкуса.
7: Да.
0: Очень вкусно.
7: И еще, Наташа, я слышал о том, что чем крупнее зерна, тем больше шансов, что это кормовая кукуруза.
0: А, есть такое, да, есть такой риск. Но в целом ничего страшного. То есть кукуруза, она всякая вкусная.
7: Ну, в принципе, да.
0: Да, я выросла в деревне, в детстве у нас росла вокруг деревни только кормовая кукуруза.
3: А маис это и есть кормовая кукуруза? Или это что-то просто родственник кукурузы? Или это сама кукуруза?
5: Это такая? По-испански
7: это
5: кукуруза.
7: По-испански, да.
5: Маис это по-испански.
0: Да, маис это... Не могу прямо сейчас вам ответить на этот вопрос, надо гуглить.
3: Понятно, мы погуглим.
7: А скажите еще, Наташа...
0: Но в целом это просто, да, другое название на другом языке кукурузы.
7: А скажите, Наташка, а надо ли смотреть на срез кукурузы? Вот внизу, как говорится, вот там под початком.
5: То есть ты ее купил
0: в глазах
5: продавца и ломаешь.
0: Он тоже говорит о свежести. Если он уже как бы засохший, да, она тоже давно уже лежала, хранилась непонятно сколько, непонятно в каких условиях, да. Поэтому лучше эту кочерыжечку при варке обрезать. То есть вы купили большие початки, вы купили их одинакового размера, чтобы вот они у вас были плюс-минус одинаковые. Тогда они у вас будут равномерно
7: Наташенька,
0: по времени готовиться.
7: Мы понимаем, что вы не повар, не кулинар. И все-таки как правильно, тем более у вас деревенское прошлое такое хорошее, как правильно варить кукурузу?
0: Чем она старее, тем дольше ее варим. Но вообще кукурузу варят недолго, буквально там 10-20 минут.
7: А надо ли подсаливать бульончик?
5: Конечно, надо.
0: Бульончик можно только подсахарить немного.
7: Подсахарить?
0: Либо вот некоторые еще добавляют туда молока. А солить кукурузу надо уже только после приготовления. То есть вот ее можно смазать, опять же, сливочным маслом и подсолить. Это будет тогда очень вкусно. Во время варки ее не солят.
5: Наташа, ну вот как человек, который тоже в сельской местности все детство провел, я вас прошу, а не ели ли вы очень молодую, неспелую даже кукурузу? Когда ее расчехляешь салатового цвета, ее не варишь, натираешь солью и вперед. Вот мы все детство провели на кукурузном поле. Именно так.
0: Только вот в виде, в обжаренном виде и с чесночком
5: таким молодым. Кстати,
0: да,
5: мы
0: да, конечно, пробовали, да, такую совсем молодую, но на меня это не произвело впечатления.
7: Наташа, в общем, кукуруза до сих пор остается царицей полей.
5: А мы торопились, не давали ей созреть. Спасибо огромное, эксперт Роскачества Наталья Завьялова, ее секреты общения с кукурузой.
8: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
9: В очередном выпуске программы прозвучат пьесы с новых пластинок Мишель Дегуичелло, супергруппы Dinner Party, Криса Маккарти, Кристиана Уикса, Джорджа Гарзона, группы New York Voices, а также одно из произведений с нового альбома московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Александр Широкорад. Битва за русскую Арктику. Первое письменное свидетельство об экспедиции в Арктику относится к 320-350 годам до нашей эры, когда Пифей из греческой колонии Массилия на юге современной Франции совершил плавание к берегам Англии и далее в страну Туле, расположенную довольно далеко за Северным полярным кругом. Потому что в день летнего солнцестояния солнце там светило всю ночь. Некоторые ученые отождествляют страну Туле с Исландией. В IX-X веках викинги открыли Исландию и Гренландию. На территории Гренландии было основано несколько поселений викингов. В основном они селились на западном побережье острова, на южной оконечности Гренландии до страны Туле, находившейся где-то на северо-западе. Однако к концу 15 века колонии норманнов оказываются на грани вымирания. В 1540 году исландец Йорк Гренландец осмотрел поселение норманнов, но обнаружил лишь останки

0: Ряд ученых связывают гибель поселений викингов с похолоданием, начавшимся в XIV веке. В 1026 году отряд викингов под командованием братьев Карли и Гунстейна прибыл морем к устью реки Вины. Так норманы называли Северную Двину, а все побережье – Бьяр-Мландом. Судя по саге, повествующей о плавании братьев, это было не первое посещение викингами Бьярнланда. С XI века начинается освоение северных краев и русскими. В Несторовой летописи говорится о посылке в 1096 году новгородским боярином Гюратой Роговичем своих дружинников с заданием в Печорский край и на Северный Урал. В уставной грамоте 1137 года новгородского князя Святослава Ольговича упоминаются Занежские погосты, в том числе и Иван Погост, позже вошедший в состав города Холмогоры под названием Ивановского посада. Также в грамоте упоминаются расположенные на Северной Двине погосты и села Кергела, Ракунь, Усть-Емец в устье реки Емец, Усть-Вага в устье реки Вага, Тайма на реке Вага-Вель, притоки Северной Двины, Пийта, Пинега, Помоздин, погост на Вычегде, близ реки Ижмы. Новгородский архиепископ Иосиф между 1110 и 1130 годами основал в устье Северной Двины монастырь Михаила Архангела. Рядом с монастырем вырос посад, предшественник будущего города Архангельска. Освоив берега Северной Двины, новгородцы обратили взоры к земле, лежащей еще далее, к востоку и северу. В начале XII века новгородские дани распространялись на угрофинские племена Пермь и Печору. Из попавшего на страницы летописи рассказа Гюраты Роговича, посылавшего своего отрока в Печору люди и же суть дань, дающие Новгороду, произошло это не позднее конца XI века. По данным письменных источников, академик Насонов определил, что область новгородской Перми охватывала течение Выми, верхнее течение Вычегды и, может быть, близлежащие места. Однако погосты здесь появились не ранее рубежа XIII-XIV веков. На востоке пределом владений Новгорода была Югра. Место расположения этого полуночного края в летописях указывалось неясно, что стало предметом споров между учеными. Так Георгий полагал, что подразумевалась страна, простиравшаяся от Белого моря до Урала. Шлецер считал, что Югра располагалась на Вычегде, а Миллер и Фишер – на Печоре. Лерберг же, сопоставив летописное известие с описанием похода русского войска, отправленного для покорения страны в 15 веке, определил местоположение Югры за пределами Уральского хребта, указав приблизительные границы по обеим сторонам Оби и Нижнего Иртыша, к северу от самоедских границ и к востоку до рек Надима, Ганна и Ваха. Москве же Югра досталась уже после падения Новгорода. В 1483 году великий князь Иван Васильевич отправил князя Федора Курбского-Черного и Салтыка Травина с устюжскими полками. К ним присоединились рати пермяков, которые издавна жили во вражде со своими соседями вагуличами. Вагульский князь Асыка незадолго до этого зверски опустошил Пермский край. Сын Асыка Юшман наследовал родовую неприязнь к Перми. Этот Юшман вышел со своим войском к устью реки Пельши, где и был разбит. А победители спустились по реке Тавди до Тюмени, потом поплыли по Иртышу, вошли в Обь и там пленили другого югорского князя Молдана и отправили его в Москву. На следующий год другие князья, котские, сами прибыли в Москву, били челом, выражая покорность, и просили возвратить пленных. В 1485 году югорские князьки, двое из них, Феодор и Петр, были христианами, присягнули быть в повиновении у великого князя Московского. как прежде и предки их признавали над собой, господство Великого Новгорода. Однако Иван III не довольствовался такой формой зависимости и в 1499 году вновь направил в Югру князя Петра Федоровича Ушастого, князя Семена Федоровича Курбского и Василия Ивановича Заболоцкого-Бражника с волокжанами, двинянами и вожанами, жителями берегов реки Ваги. Войско, двигаясь по разным рекам, посуху переволакивая суда между ними, добралось до Печоры, а потом с большими трудностями зимним путем перешло гору Камень, Уральский хребет. Русским, привыкшим к равнинам и болотам, были в диковинку высокие горы. А каменья в облаках не видать, коли ветрено, ино облаки раздирает, говорит современник об этом походе. Позже князь Курбский писал: «Я 17 дней поднимался на эти горы, а все-таки не дошел до самой вершины, которая зовется Столб». Так Югра окончательно стала владением Москвы. Вы слушали фрагмент книги Александра Широкорада «Битва за русскую Арктику».
1: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: На правах рекламы.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
7: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
6: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
7: Да, именно это я и хочу сказать.
6: Скажите, вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
7: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800-777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
6: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
7: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
6: И что же происходит во время этой процедуры?
7: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
6: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
7: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
6: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
7: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто. Справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
6: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
7: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
6: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
10: Реклама.
11: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил, что профессионализм морпехов определяет ход спецоперации. Минобороны раскрыла детали ночного удара по предприятиям ВПК в Киеве. И вулкан Мутновский на Камчатке продолжает угрожать туристам оползнями и обвалами. Все подробности далее. Армия России в ходе ночного удара поразила в Киеве предприятие, производившее беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним. Также поражено место сборки и хранения беспилотников на юго-западе города. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, в частности, разрушено промышленное предприятие Smart Intelligent System, осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, включая корпуса и электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы. Кроме того, поражено место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украино-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1000 БПЛА различного типа, в том числе ударных коса, штык, разведывательных скаут. Серия взрывов прогремела за пределами Харькова на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Общественное». Кроме того, взрыв прозвучал в Кривом Роге в Днепропетровской области. Навыки наших морпехов, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин. Президент поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем военно-морского флота.
13: Растет профессионализм моряков. Они обретают его и в учебных центрах, и в реальных боях, нарабатывая способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической и тактической обстановки. Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют их ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны.
12: Владимир Путин отреагировал на предложение президента Казахстана заморозить конфликт на Украине, подробно рассказав ему о ходе спецоперации. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для России главное достичь своих целей, а с учетом позиции Киева заморозка конфликта невозможна. Подробно о том, что сказал президент Касым-Жомарт Токаеву, рассказал Дмитрий Песков. Он отметил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка невозможна. Мы должны достичь своих целей, подчеркнул представитель Кремля. И напомнил, что условия остановки боевых действий Путин изложил 2 года назад в МИДе. Все может остановиться, если Киев примет соответствующее решение. Песков добавил, Россия продолжит доносить до партнеров свою позицию по Украине, в том числе говорить о первопричинах конфликта. В субботу во время встречи с Путиным Токаев предложил заморозить украинский конфликт, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мира. Президент Казахстана неоднократно высказывал свою позицию по украинской проблематике. Она последовательная, но это не значит, что мы с ней согласны, отметил представитель Кремля. При этом напомнил, что Казахстан – ближайший партнер и союзник России. Детонация установленных ВСУ на приграничных территориях мин привела к гибели более 50 украинских детей. Более 120 получили ранения. Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. На подрывах украинских противопехотных мин в России, по ее словам, пострадало более 15 детей.
14: Боясь наступления России, солдаты ВСУ минируют свои приграничные территории. И вот только по последним данным, которые нам удалось обнаружить, более 50 детей погибло на этих подрывах, на их территории. Более 120 детей получили ранения. Это противопехотные мины, которые запрещено использовать в отношении мирного населения. То есть мы говорим о нарушениях не только всех статей Конвенции ООН о правах ребенка. Мы говорим о постоянных нарушениях всех международных договоров, которые так или иначе регулируют, регламентируют военную деятельность государства.
12: Кузнецова отметила, что для сбора доказательной базы по части преступлений киевского режима было опрошено более 1000 человек. Вице-президент США Джей Ди Венс обеспокоен возможной эскалацией военного конфликта с Ираном, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники. По ее сведениям, в пятницу на совещании в Белом доме с участием президента Дональда Трампа Венс и председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн озвучили свои опасения в связи с потенциальной эскалацией конфликта. Кейн обратил внимание участников встречи на то, что расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов. Источник в Пентагоне подтвердил телекомпании, что операции приостановлены. Ранее президент Трамп заявлял, что рассматривает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана и нанесения массированной атаки на Исламскую Республику. Позднее газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что хозяин Белого дома решил повременить с эскалацией конфликта. Риски завоза опасных лихорадок в России существуют всегда, но задача Роспотребнадзора – не допустить их распространения после единичных случаев. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о том, что лихорадка денге на Бали может скрываться под видом гриппа, а в африканских странах присутствуют риски заболевания лихорадкой Эбола. Вулкан Мутновский на Камчатке продолжает угрожать туристам оползнями и обвалами. Об этом сообщили ТАСС в управлении МЧС по региону. 2 июля на вулкане Мутновская сопка был зафиксирован газопепловый выброс на высоту до 5000 метров. Там наблюдается высокая сейсмическая активность. А на вулкане проходят несколько популярных тур-маршрутов. Спасатели настоятельно рекомендуются не приближаться к исполину. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
11: Спорт.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал защиту титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Крупную победу одержал и «Спартак». Красно-белые взяли верх над «Родиной» 3-0. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся три матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Нижний Новгород вышел в лидеры первой лиги чемпионата России по футболу. Нижегородцы обыграли Челябинск 2-1 и набрали 9 очков в трех турах. На 2 балла меньше у «Спартака» из Костромы, который сыграл в ничью с «Текстильщиком» 0-0. А в еще одной встрече дня «Волга» была сильнее «Нефтехимика» 2-0. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче североамериканской главной лиги футбола против Нью-Ингленда, но клуб россиянина «Атланта» уступил 1-4. Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Бывший обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым в главном поединке турнира UFC в Абу-Даби. Бой завершился победой россиянина в 5-м раунде техническим нокаутом. Это были новости спорта.
11: Погода.
12: Сегодня в Казани плюс 33-35 градусов, небольшая облачность, а в Самаре плюс 35-37 градусов, а в Нижнем Новгороде плюс 27-29, утром небольшой дождь. А в Пензе плюс 33-35 без осадков, в Ярославле и Туле плюс 19-21, кратковременные дожди, во Владимире плюс 16-18 дожди, в Воронеже плюс 20-22 дожди, в Ростове-на-Дону кратковременные дожди плюс 21-23, в Санкт-Петербурге плюс 24-26, 6, в Москве плюс 20-22 и кратковременный дождь. Сейчас в столице плюс 18, облачно, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Кавказ в жизни и творчестве Верещагина».
1: Все увидели совершенно другой Кавказ. Такой брутальный, очень непривычный. До сих пор это бесценный материал, такой информативный материал для ученых.
0: Искусствовед Светлана Копырина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт-Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
4: Это какое-то волшебство или только технологии?
5: Это волшебство технологий.
3: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
6: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
7: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
6: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы продолжаем наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто, проснувшись, постепенно к нам присоединяется. И по традиции приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре воскресенье, 26 июля. Прекрасный и теплый летний день. В студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Жлобков, а также Павел Сурков. Здравствуйте. И вот нас ждет совсем скоро.
2: Мы побываем на ВДНХ, где в эти дни проходит фестиваль вдохновения. Это один из тех форумов, где у каждого есть возможность представить собственный творческий проект.
0: Далее нас ждет прогулка по лесу. Продолжаем ягодный сезон и собираем летние целебные травы.
1: А еще подготовим себя к полету в самолете. Специалисты советуют, а мы запоминаем.
2: 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера, наш телеграм-канал Радио России. Следите за нами на национальной платформе МАКС. Ну, а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: И прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: На ВДНХ открылся 9-й международный фестиваль искусств «Вдохновение». В программе музыкальные и драматические спектакли, театральные и танцевальные лаборатории, концерты, аудиопроекты и многие другие яркие мероприятия.
1: Пространство фестиваля разделилось на 4 творческие стихии – театр, танец, музыка и уникальное пространство собственного проекта.
2: И с нами на связи генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц. Артур, здравствуйте.
1: Артур, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Артур, скажите, сколько лет уже идет этот фестиваль «Вдохновение»?
3: Ну, это уже 9-й фестиваль.
1: Ого,
3: скоро юбилей. Подряд мы... Да, следующий год у нас 10-й юбилейный.
1: Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вы обращались в гидрометцентр по поводу прогноза погоды? Ведь все площадки открыты, а на улице дождь.
3: Знаете, к моменту начала наших спектаклей уникальным образом дождь заканчивается, раскрывается небо и становится солнечная погода.
1: Ну все, тогда...
2: Скажите, пожалуйста, у вас такая потрясающая насыщенная программа и огромное количество уличных спектаклей. Я очень люблю уличные театры. А что привезли мои любимые лицедеи из Петербурга вам для фестиваля?
3: Ну вот лицедеи ваши любимые привезли как раз не уличная.
2: Не уличная, да?
3: Нет.
1: Они же под крышу шли.
3: Новое премьерное кабаре, женское кабаре «Леди Брют», которое проходит в ДК под крышей.
1: Угу. Выступает кто? Абрау Дюрсо спонсором, да?
3: Не будем раскрывать.
1: Хорошо. Хорошо. Переходим теперь к самым главным вещам. Скажите, пожалуйста, что нам, что подарит театральный фестиваль?
3: У нас, на самом деле, интересная программа в этом году с точки зрения и театра, и музыки, и танца. Угу. Потому что в театральной части Евгений Писарев, наш куратор...
1: Евгений. Да. Не, ну талантливый для... режиссер, что можно сказать.
3: Абсолютно, абсолютно. Подготовил для нас такой интересный калейдоскоп, я бы назвал, самых разных проектов. Вот в эти дни уже фестиваля, которые прошли, у нас были и показы из спектаклей из Чили, кукольного, очень интересного.
1: Ого! Они долетели до нас?
3: Да.
2: Дошли.
3: Не без приключений, но долетели.
1: Да. Так.
3: Вот. У нас как раз вот идет это кабаре в рамках театральной программы. У нас сегодня показ эскиза спектакля, который мы делаем вместе со школой студии МХАТ и греческим режиссером Менелаусом Карамзасом. В общем, еще несколько проектов в рамках театральной программы, опять... которые, правда, уже состоялись.
1: Ну да. То есть опять получается, что студенты Евгения Писарева не получат каникулы в наследство.
2: Работать
3: надо. Они должны много работать.
1: А, все, простите, да.
3: Чтобы я забыл. Дальше иметь возможность работать лучше в Москве.
1: А что Егор Дружинин нам предлагает на своей площадке танец?
3: Егор Дружинин открывал, на самом деле, у нас в этом году фестиваль, потому что наш традиционный проект «Ночь однообразных балетов» в этом году совместил китайские и индийские проекты. И индийские наши коллеги и друзья из компании «Маманга» вообще сделали для нас мировую премьеру своего нового спектакля. Так что Егор тут тоже постарался.
0: Артур, скажите, вот фестиваль называется «Вдохновение». Чем вдохновляются, мы вроде бы понимаем. А вот кто вдохновляется и во что вдохновляется, было бы интересно узнать.
3: Ну, поскольку фестиваль у нас 9-й, то я могу с гордостью и, честно говоря, сказать, что у нас есть, уже сложился достаточно давно, пул наших постоянных зрителей. Те, которые следят, те, которые нам еще... В мае начинают писать, а что будет, расскажите.
1: Так, очень
3: интересно. Да, и, в общем, это люди, которые, на самом деле, нас поддерживают и дают нам вдохновение делать что-то дальше.
1: Артур, я правильно понимаю, что любой, кто придет на ВДНХ, может посетить фестиваль и увидеть все, что происходит на площадках?
3: В общем и целом, да, потому что мы как раз для разной публики ВДНХ делаем самые разные проекты.
1: Mm-hmm. И, конечно, самый главный вопрос для ценителей павильона «Главвино». Не будет ли он закрыт на это время?
3: «Главвино» всегда с нами.
2: Всегда
1: открыт.
2: Да. Выдыхай.
0: Тогда по поводу стихии «Собственные проекты». Что это, с чем это едят и на кого это рассчитано?
3: Ну, на самом деле, каждый год мы так или иначе, поскольку мы не только фестиваль, который что-то привозит, но и фестиваль, который что-то создает,
1: Рожает,
3: и тут И тут спасибо ВДНХ, потому что это место, да, дает нам огромные творческие возможности. Так вот, каждый год мы стараемся создавать что-то свое. И в этом году мы сделали спектакль, аудио такой, сторителлинг, прошу прощения, на главной сцене, которая называется «Место встречи ВДНХ». Это реальные истории реальных посетителей ВДНХ, которые собирала режиссерско-постановочная группа. И вот артисты рассказывают эту историю, эти истории для наших посетителей. Возможно, кто-то узнает в этой истории себя.
1: Слушайте, Артур, у меня столько историй про ВДНХ. Я там все детство провел.
3: Можешь стать сценаристом. На следующий год мы проинтервьюируем вас.
1: Хорошо, договорились. Ну, в общем, все замечательно, все хорошо. И «Зеленый театр» будет как-то использован в корыстных целях?
3: Нет. «Зеленый театр» мы в этом году променяли одну большую площадку, мы увеличили еще больше и сделали большущий променад с тоже компанией из Чили, но уже другой, которая привезла к нам променад, который называется «Океан».
1: Все,
3: с огромным,
1: Артур,
3: 11-метровым
1: ждите
3: китом.
1: Нас в гости. Угу. Потому что это все бесплатно.
2: Потрясающий фестиваль искусств.
1: Да.
0: Понятно. От самых бедных людей в этой стране вам большой привет. Напомню, на связи... По поводу бесплатно. С нами на связи был генеральный продюсер фестиваля Артур Григорианс. Спасибо огромное. Приходите все на ВДНХ, там будет интересно. Ну а в лесах продолжается ягодный сезон. Вслед за земляникой и малиной поспевают черника, брусника, клюква и другие лесные дикоросы.
1: А где же растут самые вкусные ягоды? Как правильно их собирать? И какие растения лучше оставить в лесу? Ведь среди них есть и краснокнижные виды.
2: Поможет в этом разобраться профессиональный травник Дмитрий Юровский. Он с нами на связи. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Да, доброе утро.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, прежде чем будем говорить о травах и ягодах, скажите, это правда, что вы умеете стучать на кастаньетах?
4: Боже мой, откуда вы это знаете?
1: Я по глазам вижу.
0: По радио глазам.
4: Это очень неожиданно.
1: Да.
4: Это действительно так.
2: А это помогает в лесу, когда вы отправляетесь травы собирать? Можно пощелкать, наверное, как-то?
4: Это замечательно. Я буквально полчаса назад щелкал в лесу, у меня приезжали... группа на как раз экскурсию, мы выходили на кастаньетах, собирали травы, там ягоды, в общем, это было весьма медитативно и вдохновенно.
1: Отлично. Ну что ж, теперь переходим к ягодам. Какие ягоды сейчас на самом соку?
4: Ну, черника, вот если брать среднюю такую ягоду по России, сейчас там соку черника, которую, собственно, предпочитают хвойные какие-то такие смешанные леса, ну, предпочтительно, где влажная зона. И черника поспевает, ягода ее весьма-весьма полезна. Ну, наверняка все знают препараты на основе ягод черники.
1: Ну, да.
4: Там содержится красящий антоциан, который очень полезен для зрения.
1: Угу.
4: И вот она сейчас в самом... в своем рассвете постепенно за брусникой уже, но нам нужно будет перейти с влажных таких хвойных лесов на сухой бор, в сухих борах уже будет зреть брусника. Брусника – это ягода, которая, кстати говоря, хранится на протяжении всей зимы абсолютно в прохладной воде, моченая, так как она содержит бензойную кислоту, которая является природным консервантом, консервант природный. И он может допустимо хранение ягоды в первозданном виде на протяжении всей зимы.
1: Дмитрий, а вот несколько маленьких вопросов конкретных. По поводу, например, черники. А где ее лучше собирать? В пойме реки, например, или на пригорке, или на опушке леса?
4: Ну, обычно это опушки леса, то есть это хвойные леса, и она растет. Вот бывает, иногда идешь по тропам, и вот где-то довольно такой густая крона, и там немного такая уже тень возникает. Угу. Вот в этой тени, где влажно, особенно любит расти черника, именно там ее стоит искать, черные ягоды. Но не надо, конечно, путать черную ягоду с черники, например, с крупной черной ягодой вороньего глаза, которая весьма токсична.
1: Да-да-да. А как ее правильно собирать? Я собираю, постоянно топчу.
0: вокруг. Есть совок специально, но мне кажется, это издевательство над кустом совок. Черники.
4: Да, ну это гребенок. Ну да, есть специальные совки для сбора ягод. Здесь надо смотреть. Опять же, совки бывают разные. Бывают металлические, они как бы обрывают ягоду да. и делают такой надрез как бы более качественный. А бывают совки синтетические, вот из пластика, например. И он бывает очень много заламывает листьев, и получается вот эта зелень, как бы молодые побеги, они попадают в эти совки, и как бы это не особо благоприятно для акустика.
2: А в чем носить чернику? Вот я помню, бабушка мне всегда давала бетончик или наоборот такой туесок из березовой коры. Вот в чем лучше всего?
1: И сколько ты живешь-то?
4: Ну, это абсолютно верно. То есть, либо это, ну, в современном виде, видите, сейчас это могут быть даже и ведра. Корзины традиционно вот из лозы плели корзины, и в них тоже главное, чтобы держала форму. Ягода, в принципе, плотная, это не какая-то нежная малина и так далее. Ягода плотная, но рекомендуется, например, пересыпать слои ягод ветвями, либо какой-то густой такой жесткой травой, чтобы вот не приминались ягоды. Ага. То есть в процессе транспортировки, чтобы вот немного вибрацию...
1: Слушай, Дмитрий, а скажите, а когда лучше собирать ягоду? На рассвете, днем или ближе к вечеру?
4: А именно по ягодам такой информации, как правило, нет. Но ввиду того, что чаще всего для человека приятнее и комфортнее быть в лесу утром ранним.
1: Ну, конечно.
4: Утром прохладно, и утром, в отличие от вечера, когда вечером тоже же бывает прохладно уже, если так.
1: Ну, там еще не сгодишь.
4: На вечер уже... Да, темнеет, да. И, во-вторых, насекомые все-таки оживают в ночном лесу, а на заре как бы немного природа, затаив дыхание, вот замирает. И вот в этом периоде, конечно, собирать ягоды наиболее комфортно и удобнее.
0: Но ранним утром мобильная роса, хотя многие из нас ее не боятся. Дмитрий, подскажите, сушеная, присушки, вернее, черника теряет ли свои свойства?
4: Нет, черника за все... практически растения при сушке сохраняют свои свойства, за исключением тех ягод, которые собирают поздно осенью. Например, это ягоды рябины, шиповника, когда тронуты морозом. Вот после мороза сушить ягоды нельзя, так как они теряют витамины во время сушки. А если это обычное лето, да, ягода вполне себе... Ну, вот вы говорите по росе, да, ягода может слегка быть влажная. Надо ее расстелить на чистой бумаге, на подносах, на противне и так далее. А сушить ее естественным путем она будет, конечно, долго сохнуть, но на солнышке. Ягоды, вот, кстати говоря, в отличие от трав, ягоды допускаются подвяливать на ярком солнце.
1: Кстати, Дмитрий, как быстро надо домой бежать после того, как собрал ягоды? А то увлечешься?
4: Нет, это не принципиально. Ага. В отличие от листьев, например, которые вы тут же собираете. Листья черники очень весьма полезные. При сахарном диабете их используют и так далее. А листья, как правило, их нужно быстрее транспортировать, чтобы они не задыхались, не запревали. Да. А ягода, в принципе, она выдерживает. Особенно осенние ягоды, когда будет брусника.
0: Спасибо большое. Спасибо, да. Профессиональный травник Дмитрий Юровский был с нами, друзья.
5: 28 июля – самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
6: Мороженое, чипсы.
7: Таких дедушек не бывает.
8: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
10: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». Уже в кино. 6+.
11: Информационное сотрудничество. 8-495-739-30-23.

0: Сезон отпусков в самом разгаре. Многие отправляются в путешествие на самолете и жалуются на то, что в полете закладывает уши и вообще ухудшается самочувствие.
1: А в чем же причина и как правильно без риска для собственного здоровья подготовиться к авиаперелетам?
2: Узнаем. С нами на связи врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лап. Она сейчас подключается, но мы, давайте пока мы ее ждем.
1: Подготовим пул вопросов.
2: Или вспомним, что мы делаем в самолете. Вот помнишь, давали эти конфеточки, чтобы уши не закладывали.
0: Но это самое главное складывать. Но тут смотрите, у нас что делать перед полетом, как готовиться. Но вот этого я, например, не знаю. Я никогда специально не готовлюсь, только морально настраиваюсь.
1: Я знаю только одно.
0: А так при взлете посадки постоянно сглатываю.
1: Мне кажется, поменьше надо пить.
0: Я попросил. Глотательный эффект, он помогает вот как раз именно в этом вопросе закладывания с ушами.
1: Ага. Так, и, по-моему...
2: Узнаем. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа с нами на связи. Людмила Григорьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Людмила Григорьевна.
3: Здравствуйте.
1: Людмила Григорьевна, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас, как говорится, у нас возник диспут. Надо ли перед полетом пить побольше влаги, воды?
3: Надо, потому что
2: ура.
3: В самолетах очень сухо. Это уже доказано научно. А раз там сухо, значит, мы с вами будем гипоксию сразу получать, когда у нас нет воды.
1: Я почему вас спрашиваю, потому что, знаете, периодически, когда ты хочешь встать, например, и выйти, пройтись по самолету, соседи очень недовольны, особенно если сидишь около иллюминатора.
3: Ну, это естественно, потому что удобства в самолете очень низкие.
1: Ну, да.
3: Но, тем не менее, лучше вставать

0: каждый час пройтись. Это и для сосудов хорошо, и для вен.
1: Слушайте, а может быть, может поприседать еще чуть-чуть?
0: Это тоже неплохо будет. Но в одном месте мы и так приседаем, когда мы находимся там.
1: Ага, понятно.
0: Людмила Григорьевна. Поэтому это тоже желательно делать сюда.
2: Людмила Григорьевна, вот мы сейчас говорим в основном все о закладывании ушей. Это действительно самая распространенная проблема. А что, с чем еще сталкивается самолет, человек в самолете? И есть ли специальная какая-то, может быть, подготовка перед полетом?
1: Как космонавт, да?
2: Да.
0: Самая главная подготовка – пойти в магазин, купить леденцы.
1: Ага, все-таки леденцы. А почему?
0: Это первое. Потому что, когда мы делаем глотательное движение, воздух выходит из наших ушей, и нам становится... А так он, на самом деле, отек формируется, и мы начинаем ничего не слышать. Это дискомфортно. Особенно, если у человека есть какой-нибудь хронический ринит там, отит и так далее что-то, или когда-то был. И он начинает вот таким образом себя проявлять. Поэтому обязательно нужно и леденцы, обязательно нужно закапать сосудистый препарат. Вот не очень мы их любим, врачи, сосудистый препарат, но перед полетом в самолет очень хорошо, когда вы в нос и глаза закапываете сосудистый препарат.
1: Да.
0: И тогда, да, вот этого отека тогда точно так же не будет. Мы с вами защищаемся. И не будет отека носа. Угу. Это тоже важно. Дышать будет хорошо. У нас и так гипоксия. Поэтому нос надо подготовить к тому, что мы летим.
1: Людмила Григорьевна, еще вы знаете, я заметил, что иногда во время полета у меня происходит вздутие живота. С чем это связано?
3: Поел что-то.
0: Вот как раз с теми, же самыми газами, потому что у нас они всегда есть в кишечнике. И, естественно, начинает раздуваться. У нас же давление-то снижается, вы же понимаете, когда мы поднимаемся. И это все связано как раз с тем давлением, которое есть.
3: Может, тогда летать на голодный желудок, а?
2: Ага, а курица, рыба?
0: Ну, желательно, нет, желательно, на самом деле. Почему даже пища, когда мы едим, она невкусная, вы понимаете?
1: Ну да.
0: То есть у нас идет вот такой генерализованный отек, который иммунная система пытается нас защитить. Не надо этого делать.
1: Людмила Григорьевна, еще. Да.
0: Да.
1: Некоторые пассажиры говорят о том, что они повели себя неадекватно, потому что они немножко выпили алкоголя, а потом вдруг что-то произошло с ними. А действительно там на высоте по-другому все воспринимается, и алкоголь тоже в том числе.
2: Так же, как и за полярным кругом.
0: Да. Да, нет, это на самом деле так. Это не зря же говорят, и отменили алкоголь, питье алкоголя, потому что у нас те же самые сосуды, те же самые
1: отеки, вот в чем дело.
0: Не дают, не разрешают нам и алкоголь пить, и в голове гипоксия уже есть, а мы с вами алкоголь выпили, расширили сосуды, еще больше гипоксии. Поэтому не стоит этого делать.
1: Все бары закрыты.
2: Людмила Григорьевна, дорога туда и дорога обратно, вот просто следишь за тем, как девочки-стюардессы развозят, значит, питание по самолету. Обращаю внимание, что двое из троих берут томатный сок. А с чем это связано? Почему так налегают обратно, когда летят, на томатный сок?
3: Вкусно.
0: Ну вот, на самом деле, даже сказать трудно. Я сама всегда говорю, томатный сок осторожностью пить, потому что это витамины с одной стороны, это какие-то кетохины с другой стороны, это силы нужны, да,
1: ну,
0: чтобы
1: да.
0: нам с вами перелететь, то есть вот, пережить вот эту гипоксию. Если на самом деле есть, то мы берем томатный сок, который позволяет нам лучше перенести полет.
1: Людмила Григорьевна, еще говорят, что все-таки полет – это большой психологический стресс. Именно поэтому во время полета все такие раздраженные. Это действительно так?
0: Ну, я считаю, что вот, понимаете, физиологию никто не отменял. Мы же с вами сколько обсудили. И отеки, и газы, и выделение, и все это интоксикация для организма. И поэтому все это куда идет? В голову. И, конечно, вот это состояние, которое мы получаем, оно достаточно критично. Почему, когда вот сонливость, вот гипоксии бывает, это очень хорошо, человек засыпает, и он себя ведет очень адекватно. То есть часть людей, вы видите, спит, а часть людей вот психически не это самое. Но это надо готовиться тем, которые не могут не заснуть, у них какая-то тревога внутри.
1: Ага.
0: Ну, для этого есть детские, опять же, детские препараты, которые всегда пили. Это первый аспирин, а второе у нас с вами это Атаракс. Это все препараты на букву А, но они как раз против
3: тревоги. А можно валерьяночки?
2: Можно,
0: а можно и валерьяночки.
2: И, да, вот это, и кстати, все, и успокоился, и спишь.
3: Заметьте, да, не я это предложил. Спасибо.
2: Спасибо огромное. Врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа желает вам приятного полета.

0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
1: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит — это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное — это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
2: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
3: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
2: А разве это не так?
3: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
4: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
2: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
5: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
2: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
5: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
4: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
2: А вот что насчет технологии производства?
5: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
2: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
5: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
4: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
7: Радио России. С 1 по 4 августа. Реклама.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: В
10: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
7: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили место сборки и хранения БПЛА на юго-западе Киева. В Петербурге началось празднование Дня ВМФ. И один человек погиб, 13 пострадали в результате непогоды в Ростове-на-Дону. Все подробности далее. Вооруженные силы России поразили место сборки и хранения БПЛА на юго-западе Киева, где с привлечением специалистов из США ежемесячно производили до 1000 дронов. Об этом сообщили в Минобороны. По его данным, речь идет о заводах по производству БПЛА различного типа – «Коса», «Штык» и «Скаут». Кроме того, в городе наши войска нанесли удар по промпредприятию, которое производило беспилотники различных модификаций и комплектующие к ним. Также вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВВС ВСУ грузов. Подразделения восточной группировки войск за сутки уничтожили в том числе 28 беспилотников самолетного типа и 36 пунктов управления БПЛА ВСУ. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
13: Подразделение группировки войск «Восток» продолжает выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкая, Новосолошина, Никольская и Зорница Запорожской области. В течение суток противник потерял, в том числе о действии подразделений беспилотных систем, до 365 военнослужащих, бронетранспортер М-113, две боевые бронированные машины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пункт боепитания, склад материальных средств, 5 станций спутниковой связи Starlink, 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.
12: Расчеты ударных БПЛА группировок войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три боевые бронированные машины «Казак» ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов субботы до 8 утра в воскресенье. Дроны самолетного типа ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской области, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Празднование Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге началось с церемонии возложения цветов к памятнику основателю города и регулярного флота России Петру Первому. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России, Герой России, адмирал флота Александр Моисеев возложили цветы к медному всаднику на Сенатской площади, говорится в сообщении. Церемонию завершило прохождение роты почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. К морякам в России относятся по-особому, с уважением и гордостью, и это заслуженно. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя моряков и россиян с Днем военно-морского флота. По словам президента, характер моряков формировался вместе с развитием флота России, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.
14: Сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. В ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями, обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «Душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной».
12: Президент также отметил, что морская составляющая ядерной триады набирает мощь и продолжается оснащение кораблей передовым оружием. Один человек погиб, 13 пострадали в результате непогоды в Ростове-на-Дону, где из-за сильного ветра в субботу были повалены деревья и оборвана линия электропередачи. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин. По его словам, госпитализированы 7 человек. Накануне в регионе прошел сильный ливень, вызвавший отключение света как минимум в 15 муниципалитетах. В нескольких районах возникли проблемы с водоснабжением. Количество поваленных деревьев исчислялось сотнями. Восстанавливают нарушенные. Непогода и электроснабжение более 150 человек и около 60 единиц спецтехники. Работы ведутся круглосуточно. Из-за непогоды изменено время отправления 89 поездов. Об этом сообщила федеральная пассажирская компания. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС. Неустойчивая погода продержится в московском регионе до конца следующей рабочей недели. Прогнозируются кратковременные дожди. А температура будет колебаться в небольшом интервале, близком к климатической норме. Это прогноз гидрометцентра. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
15: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал свою защиту титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Крупную победу одержал в первом туре и «Спартак». Красно-белые взяли верх над «Родиной» 3-0. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся 3 матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Нижний Новгород вышел в лидеры первой лиги чемпионата России по футболу. Нижегородцы обыграли Челябинск 2-1 и набрали максимальные 9 очков в 3 турах. На 2 балла меньше у «Спартака» из Костромы, который сыграл в ничью с «Текстильщиком» 0-0. И в еще одной встрече дня «Волга» была сильнее «Нефтехимика» 2-0. Женская сборная России по водному полу проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда... в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Матвей Потапов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в китайском Ханчжоу. Россиянин занял третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из 3 положений. Бывший обладатель титула абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Узбекистана Богданом Гуськовым. Этот бой завершился победой россиянина в 5-м раунде техническим нокаутом. Это были новости спорта.
16: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
12: Сегодня в Ялте дожди и грозы, а днем плюс 25-27 градусов. В Севастополе и Симферополе плюс 24-26 градусов, кратковременные дожди. Во Владикавказе плюс 28-30 без осадков, в Нальчике плюс 29-31. В Сочи плюс 22-24 градуса, ливни и грозы. В Краснодаре и Ставрополе плюс 24-25, грозовые дожди. В Волгограде плюс 36-38 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 24-26, в Москве кратковременный дождь плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Самая загадочная лесная птица. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
2: Вальдшнеп тянет? Куда он тянет? Что он тянет? На кого он тянет? Почему тяга?
3: Тяга – это характеризует полет вальдшнепа. Он как по нитке, как будто его кто-то тянет. Он медленно облетает лес.
1: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
5: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Продолжаем хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре воскресенье, 26 июля. В студии с вами этим утром Вадим Тихомиров.
1: Дмитрий Слабков, Павел Сурков. Здравствуйте. И вот какая программа ждет нас совсем скоро.
2: Мы подведем итоги театрально-музыкального сезона, вспомним нашумевшие премьеры и самые лучшие звучащие спектакли.
0: Всей страной отметим День военно-морского флота.
1: И у нас в гостях будут люди, чьи жизни неразрывно связаны с морями, океанами и штормами.
2: 8-925-222-9992, телефон нашего мессенджера и, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следить за нами на национальной платформе Макс, а все последние новости и события на сайте Вести.
0: Это прекрасный воскресный день, друзья, и пусть во нем сопутствует удача.

0: Российские театры завершают сезон. Зрители вспоминают самые яркие премьеры, еще раз делятся впечатлениями и, конечно же, предвкушают скорые встречи с искусством, но уже осенью.
1: А пока вспомню и мы самые главные из жизни отечественных музыкальных театров. Какие премьеры оказались громкими и впечатляющими, чего поразили зрители больше всего и навеки у них это осталось в памяти.
2: Мы подведем итоги вместе с нашим музыкальным обозревателем Ольгой Русановой. Она с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте. Ну, я хочу подвести сезоны не только в музыкальных театрах, но и фестивали. Тут
1: Давайте, герои сезоны.
3: Все вместе. Хочу сказать, что сезон этот был просто необычайно богатый. И вот главные тренды – это, во-первых, полное импортозамещение. То есть выяснилось, что у нас таланты есть буквально во всех музыкальных областях, и театральных. Это и дирижеры, и хореографы, и режиссеры, и композиторы, и певцы. Просто, вы знаете, ну, действительно, страна настолько богата талантами, что это просто поразительно. И очень много молодых имен, новых имен. И, конечно, потрясающе работают регионы наши, не только столицы.
1: Ну,
3: и
1: да.
3: Вот хочу вам сразу сказать, что одна из главных сенсаций этого сезона, открытия, ну, лично меня просто потрясшая, это десятилетний вундеркинд, пианист Эмир Закария.
1: Он
3: с такой фамилией, с таким именем, но он москвич. Я с ним даже познакомилась в Сириусе на фестивале «Крещендо». Он победил в нескольких сразу конкурсах. Это и «Синяя птица», и «Щелкунчик», и самое главное «Гранд-пиано». Это конкурс, который раз в два года проводит Денис Мацуев. Он не просто победил, он стал лауреатом «Гран-при» и получил рояль из рук, если можно так выразиться, Дениса Мацуева. И, конечно, мальчик феноменальный. Вот я предлагаю сейчас послушать фрагмент, я только его представлю. Это я сама записала в новом, кстати, концертном центре «Сириус», который тоже открылся в этом сезоне. Мы говорили с вами об этом. Это тоже такая сенсация. Это главный теперь культурный центр на юге России. Там два зала, и вот в большом зале играл этот мальчик чудесный. Это концерт «Сенсанса» номер два, очень известная музыка, очень виртуозная. Аккомпанировал ему Челябинский оркестр симфонический Челябинской области под руководством нашего артиста «Радио России», известного маэстро Алексея Рубина, который тоже шагает семимильными шагами. И вот это все на фестивале Мацуева. Давайте послушаем кусочек финала.
2: Давайте. Thank you.

0: Олечка, я понимаю, что это был ваш голос. Браво.
1: Слушайте, ну, нет, это соседние зрители закричали сразу, потому что, вы сами слышали. Ну, можно так играть 10 лет?
0: Рука очень опытная. Такое ощущение, что это просто уже, как говорится,
2: очень сильная правая у мальчишки. Прям очень хорошая.
1: Да, Олечка, мало того, мальчик это занимается еще композицией, а еще он вокалом занимается. Хочет сыграть все, что вообще написано. Было за него, и что он сам напишет еще. И он еще очень интересно мыслит. Вот его интервью совершенно потрясающе, мне не удалось его взять, он был с мамой, и я единственное попросила его маму его настолько оберегать, чтобы вот самое главное,
0: все правильно.
1: Наша вся задача не навредить этому мальчику, Олечка, потому что такой ранний взлет опасен.
0: Да. Маленький вопрос, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что импортозамещение — это режиссеры, спектакли, но Сен-Санс, как говорится, не отменен. Офенбах не отменен.
1: Нет, конечно.
0: Ну, слава
1: и
0: Богу.
1: Наши
2: даже Рахманинов,
1: Чайковский, везде. Вот буквально вчера читала, в Балтиморе играют Рахманинова весь вечер. И Чайковского, и Римского-Корсакова ставят. Так что все везде идет. Что касается лучших оперных постановок, ну, я тут бы отметила, конечно, «Повесть о настоящем человеке». Это сенсация в Большом театре. Это практически никогда толком не ставилось. Ну, ставилось совсем фрагментарно и с большими сокращениями. Сейчас это большая постановка. Спасибо Валерию Бергиеву и, конечно, Сергею Новикову. Это тоже герои сезона. Ну, Бергиев, потому что, во-первых, он готовится сейчас отметить 250-летие Большого театра. Это будет в декабре главный такой аккорд. И Сергей Новиков поставил просто неисчислимое количество опер. И замечательную оперу поставил в Новосибирске. Я имею в виду спектакль «Травиату». Очень интересная новая идея. С опорой на Александра Дюма-младшего, собственно, автора романа «Дама с камелиями».
0: Да. Олечка, вы знаете, единственное, что вы сказали о музыкальных премьерах, но ни слова о театральных. Видимо, нам придется встретиться еще раз.
2: Обязательно, полагаем. Обязательно.
1: Да, вообще... о театральных обязательно, но о балетных можно мне еще минуточку?
3: Олечка, пока времени нет.
0: Дмитрий скажет, да.
3: Оль, да, давайте мы предлагаем так. Вообще итоги надо подводить с глазу на глаз.
0: Вот,
3: да, молодец. Давать человеку больше времени, и чтобы это было непосредственно из студии. Оль, приходите к нам в студию, обязательно.
2: И мы все обсудим, обязательно.
3: Да,
2: спасибо.
3: Ольга Русанова, наша коллега, музыкальный обозреватель Радио России, была только что с нами, и это была первая часть подведения музыкальных
0: балета.
3: Итогов до прошедшего уходящего театрального сезона. Хотел сказать, первая часть «Марлезонского балета».
0: Заметил, я сказал.
3: Ну и сегодня, друзья, отмечается День военно-морского флота. Замечательный праздник, который отмечают все, чья жизнь связана с морем, романтикой и защитой наших рубежей.
0: В этот день в Севастополе, Мурманске, Владивостоке и Санкт-Петербурге проходят традиционные торжества. Ну а в нашей студии отмечается праздник почетными гостями.
2: Это капитан дальнего плавания и действительный член Русского географического общества Сергей Туников и соучредитель морского клуба «Под парусами», преподаватель РГГУ, режиссер и участник парусных экспедиций Наталья Гладских. Наталья, Сергей, здравствуйте, спасибо, что пришли, с праздником.
4: Здравствуйте, спасибо.
3: Сергей, вы знаете, я в свое время, так же, как и вы, побывал на паруснике «Крузенштерн». Я прекрасно помню, когда Олег Седов говорил: ребят, завтра выходим в море, все, романтика заканчивается. То есть романтика по-седовски была на стоянке, но в море романтики никакой не было.
2: А в море суровый быт.
3: Подтвердите или нет?
4: Имею честь лично знать Олега Седова, с которым мы ходили достаточно долго в море. Могу сказать, что да, романтика по-седовски, это выглядит несколько нестандартно.
3: Это точно, да. Он всегда, я помню очень хорошо, он всегда искал бурю. Там, где бурю, туда он и вел судно. Я говорю, ну, мальчишки же на палубе, пусть привыкают.
0: Конечно.
3: Пусть учатся.
0: А у меня другой вопрос, Сергей. Вот я смотрю, что на вас тельняшка под рубашкой. А скажите, а тельняшка военно-морского флота и, скажем так, пассажирского флота, они разные или одни и те же?
4: А вообще-то полоски одни и те же, темно-синие полоски. Ага. Это тельняшка военно-морского флота, которая также и годится для всех моряков, которые связаны с морем.
0: То есть они стандартные.
4: Да.
0: И тогда второй вопрос. Скажите, а есть ли, скажем так, какое-то внутреннее соперничество между военно-морским флотом и обычным флотом?
4: Я думаю, только глубокое уважение и к тем, и к другим. Соответственно, все адекватные люди, они воспринимают флот как единое какое-то состояние и души, и тела. корабль или судно, по сути, это одно и то же.
0: Ну да.
4: Вот как на парусном судне называется, парусное вооружение.
2: Ага.
4: На военном корабле это тоже вооружение, да? Только другое, военное вооружение. А так, по сути, у нас...
0: Понятно.
2: Наталья, скажите, а женщина на корабле, это к счастью?
3: Только хотел спросить.
5: Но сейчас, когда мы приходим...
0: Когда я на корабле, это счастье.
2: Когда она в студии, это счастье, а на корабле.
5: Это правда. Несколько лет назад, ну, когда мы заходили, и экипаж, ну, так немножко улыбался и чуть морщился, так немножко глаз у него.
2: А потом привыкли.
5: Вот, а потом привыкли, да, и сейчас, когда мы участвуем вот, в программах, мы наблюдаем, когда курсанты проходят практику на наших учебных парусных судах. Лет 8 назад там было 120 курсантов и, может быть, 2 девушки. Лет 6 назад уже 4 девушки, а сейчас полноценно 20 девушек.
2: Ого. А не курсанту можно туда попасть?
5: А, не курсанту можно попасть,
2: да. Я уже все.
0: Вычеркнуто из списков.
2: Перестань. Вот, вот может быть и нет, кто же знает.
5: Ну, морской клуб под парусами организует программу «Тринис», когда вы можете прийти, купить билет и прожить такую романтичную неделю в кубрике на 12 человек.
2: Ох.
5: Есть из железной посуды вместе с
2: вот
5: курсантами,
2: да.
5: Стоять
2: да.
5: Вахты, подниматься на мачты. И я хочу сказать то, что экипаж, когда мы спрашиваем, а как вы к девушкам относитесь? Вот их все больше и больше.
0: Как?
5: И они говорят, вы знаете, очень хорошо.
2: С уважением.
5: Очень
2: с
5: хорошо, уважением. Потому что мальчишки начинают собираться,
3: да.
5: Они более собранные, лучше учатся и не боятся подниматься на мачты, потому что девчонки более такие отчаянные,
0: они
5: держат марку, так что хорошо, сейчас относятся хорошо.
0: Сергей, я вот о чем думаю, а капитан обязан носить усы?
4: Ну, вы знаете, в суровых...
0: Вот я смотрю на ваши, да, вот...
4: Да, в суровых зимних условиях усы не мешают.
0: А зимних, да?
4: Конечно.
0: Да ладно, серьезно?
4: Конечно, ну, во-первых, от ветра защищают, от соленых брызг.
0: А, так.
4: Ну, это, правда, я сейчас придумал.
0: Так.
4: Вы знаете, опять вспоминаю Седого Олега, да, с которого вы начали.
3: У него не было
4: усов. По поводу романтики, да. И как-то он пришел ко мне домой, и я в траве ремонтировал крышу, Седов поднимается в галстуке, говорит, так, Сергей... Дело в том, что горячку не пари. Через полчаса я улетаю в Москву, а за 20 минут должна быть сделана кругосветка. И я 20 минут делал кругосветку, на которую мы благополучно отправились.
0: Подожди, проект, да, типа того?
4: Да, проект кругосветки, да, 95-96 год. Вот, а потом вышла статья, как великие ученые России полгода работали на кругосветном плавании.
0: Да. Скажите, пожалуйста, а что с вами произошло, когда вы первый раз ступили на палубу корабля? И вообще, что происходит с психикой человека, когда он вдруг становится морским волком?
5: Это вообще классный вопрос, потому что я попала на Крузенштерн в 2017 году тринизом, то есть обычным человеком, туристом, который неделю проедет вот в этом самом кубрике. И это было потрясающее чувство.
0: Вот это восьмиместный кубрик, да?
5: 12 мальчиков, 12 девочек.
0: Да,
5: такие двухъярусные такие каютки. Но это было невероятно красиво, потому что 100-метровое судно, мачты высокие, красивые, экипаж совершенно потрясающий, люди, которые влюблены в свое дело, и на парусных судах невероятная аура за счет вот этой любви, которой люди занимаются именно парусными судами. Я не была на других, но про парусные это очень сильно чувствуется. И это абсолютно... Ну, для меня это был мир, который раскололся на до и после. И, в принципе, после этого с нормальной работы я ушла и потихонечку...
2: И стали заниматься еще более нормальной работой.
5: Да, потому что в моей жизни появилось море, морской клуб. И, собственно, поскольку я психолог, и наблюдая...
0: Вот в чем дело.
5: Конечно, и наблюдая, как люди говорят то, что моя жизнь раскололась на до и после, мы исследуем этот феномен, опрашиваем людей, набираем
3: друзья,
5: большую...
3: Друзья, да, сейчас прервемся буквально на одну минуту и продолжим наш сегодняшний эфир.
6: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
3: +8 925 222 99 92 телефон нашего прямого эфира. Друзья, мы продолжаем принимать ваши сообщения и вопросы, которые вы сегодня можете задать нашим гостям. У нас сегодня в студии капитан дальнего плавания, действительный член Русского географического общества Сергей Туников и соучредитель морского клуба «Под парусами», преподаватель РГГУ и режиссер Наталья Гладских.
0: Ну что же, Сергей, еще один маленький вопрос. Насколько я помню, по-моему, это было в детстве. Вы послали свои стихи в «Пионерскую правду».
2: И напечатали?
0: Нет, не напечатали. Скажите, а сейчас продолжаете поэтическое творчество?
4: Ну, после того, как мне ответили с «Пионерской правды» лестное письмо, я понял, что мне нужно заканчивать этим делом благородным.
2: А зря. Нет, что до сих пор все-таки, ну, иногда, может, муза посещает

0: Можно выйти просто на регату и неделю на малых парусах гоняться. Распространенная такая история. А можно объявить регаты, например, у нас была иммерсивная регата «Кинзадза». Мы назвали лодки пепелацами, у людей были новые иммерсивные имена, мы здоровались исключительно
1: ку.
0: Да.
1: А штаны?
0: И штаны были обязательно.
2: Штаны,
0: если не
2: хорошие, как раз,
0: Но самое классное, что такое интересное получается действие, когда человек меняет имя и погружается в воображаемый как будто бы мир, ну, вроде бы не так сильно поменялось, но люди ведут себя по-другому, они становятся более свободные и такие, настоящие дети. Ну, конечно, это же не я, это какой-то иммерсивный Вася сейчас тут зажигал.
2: Сергей, скажите, а вы никогда не думали, а что бы с вами произошло, если бы вы оказались на месте Робинзона Круза?
3: Обзавелся бы пятницей в первом деле.
2: Ну, это первое дело, вот пятница уже рядом.
3: Пятница рядом.
2: Да.
3: Да.
2: И все-таки.
3: Хороший вопрос. Но, по сути, в общем-то, я в такой ситуации получился.
2: Да ладно?
3: Да, серьезно? Примерно так, только не совсем Робинзон Круза, но во время ковида мы попали в очень интересную ситуацию, когда 2 года корабль был просто в виде летучего голландца, практически мотало по морям, океанам, и никто не хотел принимать.
2: Да. Ничего себе!
1: Это да!
2: А как же
4: к стенке никого не ставили тогда?
3: А судовые запасы мы, конечно, правда-неправда пытались...
4: Челноками.
3: Пытались забрать.
2: Ага.
3: Вот сначала стали на рейде Пхукета, а после этого нас оттуда выгнали, дали каким-то образом топливо в Малайзии, ну, сказали, что до свидания, в Малайзии вы максимум можете простоять еще где-то 2 часа, а после этого гуляете по всему океану. И мы пошли искать счастье в район Шри-Ланка. При подходах к Шри-Ланка выяснилось, что они тоже нас не принимают, потому что до этого зашло судно, которое...
1: Ковидное?
3: Ковидное, да. Ну, да. То весь экипаж с ковидной, да. И поэтому у нас тоже отворот-поворот, говорит, гуляйте. Мы еще походили немножко, потом опять все-таки вернулись на рейд Коломбо. Стояли там 1.5 года. Полтора года на борту, да, без права выхода на берег. Экипаж был в восторге, в кавычках, конечно. Экипаж международный, кстати говоря, в тот момент был.
2: Вот это да!
1: Как вы друг друга там вообще выносили?
3: Не съели,
1: не съели, кстати говоря.
3: Ага. Вот. А чтобы друг друга не съесть, поэтому пришлось немножко применять какие-то психологические методики, которых я тогда не знал, конечно. Вот только после встречи с Наташей начал осознавать, что, наверное, все было сделано правильно.
2: Слушай, Наташа, а дайте нам какой-нибудь прием, как вот не разругаться во время прямого эфира, например.
4: Мы просто уже 8-й год вместе, и уже вот я бы загрыз, честно
1: говоря. 3 часа держимся в студии, понимаете?
0: На самом деле, мне Сергей рассказал про этот метод, называется метод парадоксальной интенции, когда я ему говорила, как вы уживались во время ковида, во время замкнутого пространства, потому что мы, туристы, ходим...
1: 12 человек в кубрике.
0: Да, но мы ходим на недельку, там новизна, и там все очень приятно. А если у тебя есть 8 месяцев, каждый день, да, или вот вы заперты. Очень просто, метод парадоксальной интенции.
1: Ну-ка.
0: Сергей, может быть, ты расскажешь?
3: Про метод?
2: Да.
3: Ну-ка, я собрал экипаж и говорю, ребята, теперь, поскольку пассажиров у нас на борту нет, мы принадлежим сами себе и начинаем совершенно другую жизнь. А другая жизнь – это мы здесь, наедине с морем, только мы и море, и начинается жизнь. Мы развлекаем сами себя, работаем сами для себя. Я полагал, что пандемия не закончится в один день, и, вероятно, не в одну неделю, но так оно получилось.
2: Может, на десятилетие, да, так.
3: Да, на десятилетие практически. Ага. И тогда пришлось ребятам сказать, так, мы начинаем такую жизнь. Поскольку пассажиров нет, а люди привыкли работать с пассажирами не для себя, я говорю, а теперь мы работаем для себя. Днем работа, а вечером мы начинаем презентация. Первая презентация, а поскольку на борту 35 национальностей, начинаем презентацию с моей страны. Я презентую Россию. После этого, значит, на следующий день презентация была, индусы презентовали свою, кстати, интересную. Презентация у меня была про Камасутру.
2: На борту.
3: Да, ну говорят, что поскольку Камасутра сейчас запрещена, поэтому это называется Коронасутра, где расстояние между партнерами должно быть вполне прилично.
4: Полтора метра,
1: да.
2: Так, интересно. То есть получается, что это был такой, как бы это...
4: 35 национальностей. Вот вам уже читайте
1: вот готовь презентацию на следующую программу.
2: Я приготовлю вам презентацию. Хорошо.
0: Так что, как я поняла, это, во-первых, режим, а во-вторых, хорошее настроение, и, в-третьих, обязательно найти свой интерес, даже если нету силы, даже если не хочется. узнать что-то интересное о
4: себе. Сереж, сейчас мир

0: в таком состоянии находится, что, в общем-то, гражданский и парусный флот, они тоже становятся как-то на рельсы военно-морского. Почему говорю? Потому что 2005 год, разгул сомалийских пиратов в Индийском океане. Я очень хорошо помню, что у капитана Седова в каюте лежал автомат. Он говорит, не приведи Господь что, открой огонь, даже не задумываясь. Не дай бог, говорит, эти пираты будут подъезжать к нам с правого или с левого борта, неважно абсолютно. А вот есть какой-то симбиоз, действительно, переход какой-то, и сегодня парусный флот в современных политических реалиях как-то может себя защитить?
1: Ну, в общем-то, да, поскольку у меня тоже в каюте лежал автомат, и не один, и когда мы проходили через пиратские зоны, то да, это обычная стандартная учебная процедура.
2: Мало ли, да.
3: Слушай, Сергей, а такой один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, а ведь ваш парусник имеет двигатель?
0: Любой, по-моему, парусник.
2: Любой, да, на всякий случай. Знаешь.
1: Да, по положению международным правилам, сейчас любое парусное судно должно иметь двигатель в целях безопасности навигации.
3: А вот как передвигаться лучше, с двигателем или без?
2: На веслах.
1: Ну, как прямо, как стихотворение один наш товарищ написал, расскажите, как там ходят барки с парусами, а ли без?
3: Вот-вот-вот, да-да-да.
1: Стараемся, конечно, идти под парусами как можно больше. Но если нет возможности, встречный ветер или какие-то обстоятельства заставляют нас быть в порту своевременно, конечно, мы включаем двигатель и дальше уже используем двигатель и паруса. В этом-то и прелесть парусного судна, что оно может идти в трех вариантах. Может быть просто под парусами, может под двигателем, а можно комбинированное
3: плавание. То есть такой современный гибрид практически,
1: да,
3: получается.
1: Да, автомат... есть.
2: Я вот как-то спросил одного своего знакомого моряка, я говорю, какая лучшая книжка про флот? Я думал, сейчас будет, там, не знаю, Станюкович мне расскажет.
0: Покровский.
2: Он ответил, «Приключения капитана Врунгеля». Вы согласны?
1: Абсолютно. Идеально подходит.
3: Наталья, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, я как-то тоже плавал на... Или как ходил, простите.
2: Ходил
3: на паруснике «Надежда». И знаете, что меня поразило больше всего?
4: Что же?
3: Это морская болезнь. А вот вы как справились с этим?
4: Серьезно, вы заболели?
3: Ну, я уж поболел, потом, знаете,
4: вы же прикачались.
2: Лекарство, она вообразила его товарищи по каюте.
3: Я выпил лекарство, и сразу оно как рукой сняло. И все-таки, а как побороть морскую болезнь?
4: Ну, считается, что морская болезнь может длиться сутки или двое. Потом человек прикачивается, и потом все хорошо.
2: Прикачивается.
0: Я трое суток прикачивался.
4: Ну, трое максимум.
0: Как мне сказал Сергей Вьюгин, говорит, на лиерах три дня рыб покормишь, а потом все нормально будет.
4: Работает же.
3: Ну да,
4: так
3: работает,
4: и есть, работает. Но на самом деле я замечаю, что чем больше я выхожу в море, тем больше я это жду. И мне кажется, морская болезнь зависит от того, от своего состояния. Угу. Если я невероятно соскучилась по паруснику, и даже в самую сильную качку, меня морская болезнь уже не берет, потому что это радостная встреча.
3: Сергей, и вот, как говорится, последнее слово вам. Что же нам сделать, люди, которые не видели море и океана под парусами?
0: Не ощутили.
2: Увидеть его.
0: Так, да. Может быть, видели, но не ощутили, не были там внутри.
1: Идите в море.
3: Обязательно. Если слово «море» заменить на слово «баня».
2: Как у Высоцкого, скорее становись человеком, это значит на суше.
0: Спасибо вам огромное еще раз вас с праздником. Друзья, напомню, что сегодня в нашей студии был легендарный капитан Сергей Туников и соучредитель морского клуба «Под парусами» Наталья Голодских. Мы еще раз поздравляем всех моряков с их профессиональным праздником. Всем нашим радиослушателям желаем прекрасного, замечательного дня, замечательной недели, прекрасного настроения. Дай вам Бог, друзья. Ну а сегодняшнюю программу для вас провели Вадим Тихомиров,
3: Дмитрий Желобков
0: и Павел Сурков.
2: Удачи и процветания.
0: Дай вам Бог.

0: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
3: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
4: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
3: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
4: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
3: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
4: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
5: Внимание, акция!
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
3: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
4: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления с собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
3: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
4: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
3: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
4: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного #2203.
3: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения, омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
4: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
3: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
4: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиале способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиале помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 10 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности кардиаль.
1: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
3: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
4: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
3: Давайте подведем итог нашей беседы.
4: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
1: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. С 1 по 4 августа. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
7: Реклама.
8: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли групповой удар с земли и воздуха по предприятиям ВПК в Киеве. Главком ВМФ анонсировал строительство первого безэкипажного корабля. И союз МС-28 с двумя космонавтами и астронавтом отстыковался от МКС. Все подробности далее. Армия России ночью нанесла групповой удар, в результате которого поражены предприятия ВПК Украины в Киеве, задействованные в производстве беспилотников. Об этом сообщила Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России нанесли групповой удар по военным объектам в порту Черноморск в Одесской области. Целью стала инфраструктура, используемая для хранения горюче-смазочных материалов, а также доставки ВСУ грузов. Российские войска в течение недели наносят массированные удары по украинским портам, а также целям в других частях страны. Профессионализм морпехов, их смелость и дерзость сегодня во многом определяют ход специальной военной операции, сообщил президент Владимир Путин. Глава государства поздравил моряков и всех россиян с Днем военно-морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
9: Навыки наших морпехов и вплав состава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют их ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе золотых звезд героев России. Благодарю всех военных моряков за службу и вклад в укрепление морской мощи нашей страны. С праздником вас и ваших близких! С Днем военно-морского флота!
1: Бюст адмирала Павла Нахимова открыли в сквере Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Также там заложили капсулу с посланием ветеранов для потомков. Право снять покрывало с бюста предоставили военнослужащим роты почетного караула. Губернатор Александр Беглов поздравил всех с Днем ВМФ от имени жителей Петербурга. Первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн будет построен в России. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев. Он пояснил, что корабль относится к классу малого корабля. Он уже не считается катером, а образует самостоятельную боевую единицу для ближней морской зоны. Это будет первый безэкипажный корабль в стране. По словам адмирала Моисеева, он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем. Проект заложен в текущую государственную программу вооружений. Также главком ВМФ рассказал, что уже идет работа над созданием подлодок пятого поколения. Речь идет о стратегических и многоцелевых подводных лодках. Корабль «Союз» МС-28 отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Это следует из трансляции Роскосмоса. На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Теперь «Союз» МС-28 перейдет в автономный полет примерно в 12:32, включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 13:20. 26 в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган. После излечения испускаемого аппарата экипаж осмотрит врачи, после чего космонавты отправятся на прохождение реабилитации в Центр подготовки космонавтов, а астронавт в США. Экипаж прибыл на станцию 27 ноября 2025 года. Куть-Сверчков завершит второй космический полет, Микаев и Уильямс – первый. Один человек погиб, 13 пострадали в результате непогоды в Ростове-на-Дону, где из-за сильного ветра в субботу были повалены деревья и оборваны линии электропередачи. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин. По его словам, госпитализированы 7 человек. Накануне в регионе прошел сильный ливень, вызвавший отключение света как минимум в 15 муниципалитетах. В некоторых районах до сих пор перебои с электричеством и водой. Задерживаются поезда. Восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение. движения более 150 человек. Тему продолжит корреспондент ВКТРК Олег Пособин.
7: Ночные молнии над Ростовом напоминали гигантскую иллюминацию с потрясающим звуком. Из-за плотности туч день на 20 минут превратился в настоящую ночь. Ураганный ветер повалил более полусотни деревьев в разных районах. Стихия обрушила бетонные столбы, ветки, сорвана обшивка крыш, повредили десятки машин. Шторм вплотную пригибал ветви деревьев к тротуарам, перевернул будку охраны, сам сотрудник не пострадал. Вода прорвалась в салоны троллейбусов и автобусов. Во время поездки пассажирам приходилось поднимать ноги или взбираться повыше. Разряд молнии вызвал пожар в двух квартирах на окраине города. Даже после дождя передвигаться по некоторым отрезкам дорог из-за воды было непросто. На одной из улиц люди попытались вручную прочистить ливневку. Стихия вызвала проблемы с подачей электроэнергии в 15 городах и районах Ростовской области. Отключили в нескольких населенных пунктах и водоснабжение. Сразу начались работы по устранению аварий. Свет во многих домах и квартирах Ростова появился через несколько часов. Буйство стихии синоптики связывают с большой разницей температур. Холодный северный фронт смешался с раскаленными воздушными массами юга. После сокрушительного удара стихии и короткой паузы в город пришел умеренный ливень с грозой, под которыми аварийные службы продолжили устранять обрывы и разрушения. Олег Пособин, Вести, Ростов-на-Дону.
1: Количество поездов, которые задерживаются в Ростовской области из-за непогоды, достигло 89, сообщила федеральная пассажирская компания. Обо всех изменениях пассажиров информируют по СМС. Сейчас максимальное время задержки в пути достигает 8 часов. Посадку на поезд по биометрии в августе введут еще на двух новых направлениях – Нижний Новгород-Киров и Нижний Новгород-Иваново. Об этом сообщили в аппарате премьера, вице-премьера Дмитрия Григоренко. Пока что способ посадки по биометрии работает только на направлениях Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново и Москва-Кострома. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
10: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В первой лиге чемпионата России по футболу в эти минуты в третьем туре Енисей принимает Велес. Идет четвертая минута. В этом поединке счет пока не открыт 0-0. Ну а в российской футбольной премьер-лиге сегодня состоятся три матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Действующий чемпион страны «Зенит» свою защиту титула в новом сезоне российской футбольной премьер-лиги начал с победы. Клуб из Санкт-Петербурга в субботу в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Крупную победу одержал и «Спартак». Красно-белые взяли верх над родиной 3-0. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. Полузащитник сборной России Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче североамериканской главной лиги футбола против Нью-Ингленда, но клуб россиянина «Атланта» уступил 1-4. Женская сборная России по водному полу проиграла Австралии со счетом 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Матвей Потапов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в китайском Ханчжоу. Россиянин занял третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: Погода. 27 июля в Петропавловске-Камчатском плюс 13-15 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 22-24, в Магадане плюс 20-22, в Хабаровске плюс 28-30, во Владивостоке плюс 21-23, вечером небольшой дождь. В Екатеринбурге без осадков плюс 32-34, в Ханты-Мансийске плюс 28-30 градусов, в Сургуте плюс 25-27, в Омске плюс 28-30, в Новосибирске плюс 21-23, кратковременный дождь.
11: дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков, плюс 26-28 градусов. В Москве облачно с прояснениями, местами дождь и плюс 18-20 градусов. Сейчас в столице плюс 19, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.
12: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
13: Извольте играть честно.
12: Джером Килти. Милый лжец. Спектакль Московского художественного театра имени Горького.
14: Начнем, мистер Шоу.
13: Пожалуйста, миссис Кэмпбелл.
12: История тайной переписки великого драматурга Бернарда Шоу и блистательной актрисы Патрики Кэмпбелл.
14: Я теперь трепещу при виде своих фотографий. Пришла пора морщин и вторых подбородков. Да поможет мне Бог, как и всему женскому роду.
12: Письма, полные остроумия, драмы и глубоких эмоций, отражают сложные отношения героев, переплетенные творчеством и дружбой.
13: Эти письма, много лет подряд они посылали и возвращали друг к другу, часто из-за них ссорились, но, как ни странно, их свято хранили.
12: «Милый лжец». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
15: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
12: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
17: Словарь русских говоров Забайкалья.
16: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
18: Животных с Иваном Затевахиным.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Хосе Эрнандес Бланко, исследователь волков. Хосе родом из Испании, очень давно живет в нашей стране, очень давно работает с волками, является, в общем-то, одним из лидеров, даже, я бы сказал, на мировом уровне вот этой части зоологии, биологии, полевой биологии, которая занимается волками. Работает Хосе в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, старший научный сотрудник, кандидат наук. Здравствуйте, Хосе. Я надеюсь, я вас правильно представил.
20: Да, все верно. Спасибо.
19: Хосе, ну, я знаю, что вы очень давно, лет 30, наверное, да, уже в теме, как минимум.
20: Ну, собственно говоря, в России с 92-го года уже.
19: Ну, больше 30 лет.
20: Больше 30 лет. Но волками я занимаюсь очень давно, наверное, с 15 лет. Мне просто очень повезло с учителями. У меня были очень хорошие учителя и специалисты по волку и в Испании, и в России.
19: Андрей Дмитриевич, да, Поярков.
20: Да, Андрей Дмитриевич Поярков. Мы как бы при первом знакомстве как нашли общий язык, потому что, ну, оба фанатеем, можно сказать, по этой теме. И, как говорят в Испании, желание кушать и голод встретились.
19: Понятно, интересно. Но давайте о волках все-таки. Вот скажите мне, пожалуйста, вообще я время от времени натыкаюсь на разные как бы систематические деревья, да, деревья, которые рисуют систематики, и некоторые из них рисуют существование не одного вида волков, а нескольких видов, там, 5-6. В Америке-то несколько, там, аравийский волк и так далее. Вот как на самом деле вообще, как вы считаете, один вид с множеством подвидов или это все-таки уже разные виды?
20: Ну, мы живем в очень интересном периоде, когда появления разные. Ну, с одной стороны, конечно, была очень мощная школа, которая в основном опиралась на морфологических признаках, соответственно. с появления генетики, ну, вы знаете, генетика – это как цифровая аппаратура, да? То есть изначально она кое-что могла. И то, что мало, которое могло, оно как бы ворвалось и попытался навести порядок на вот этот систематический, как бы, более-менее устоявшийся вот структурой. А генетика, она же развивается, и она сейчас, ну, например, с появлением возможности геномики, да, когда можно делать подногеномные, как бы, исследования, это сразу прямо бросает новые и новые факты. Поэтому по поводу видов, ну, я могу привести очень простой пример. Американцы очень любит гравит. В свое время даже очень нравилась позиция, вот, например, у нас Расалима в зоологическом музее, когда они с Павлиновым, соответственно, работали по выделению подвидов, которые есть в России, они, ну, предложили несколько вариантов. Там довольно большое дробление было. Американцы были категорически против. Потому что американцы считают, что у них очень большое дробление, а в России вообще-то живет только один подвид. Они объясняли, например, особенности, например, в поведении. Говорили, например, вот, например, на севере наши волки, которые вот изучены лучше всего, вот показывают аспекты социальности и структуры использования пространства совершенно отличие от тех, которые вы показываете. И это типа не может быть. А теперь выясняется, что они начали настолько сильно дровить, что они выделяют новые виды волков, соответственно. Но если это так, тогда получается, что вот этот образец поведения или там структура использования пространства и социальности, это относится совершенно к другому виду. То есть это очень больной сейчас вопрос. Что мы имеем и кого мы изучаем? Но я думаю, что мы не скоро к более-менее точным ответам придем. Потому что сейчас просто настоящая революция в переименование, в переструктурирование вот этой систематики. У меня вот недавно, я как раз вернулся из конференции, правда, не по волку, а по снежному барсу, вот, где один из, ну, как бы, ответственных людей по сохранению барса в нашей стране очень гордился, что он не знает, что вот, например, там снежный барс – это унция-унция. А ему объяснили, что нет, не унция-унция, а она пантера-унция. Говорит, ну как же так? Недавно как раз ее переименовали, она же была пантера унция, переименовали в унция унция, а теперь обратно вернули.
2: Да, и давайте я радиослушателям поясню. Значит, да. Сначала выделяли снежного барса в отдельный род, потом его в род больших кошек, поближе к тигру, поместили, потом опять выделили в отдельный род, а потом вернули на его заслуженное место к тигру.
20: Да.
2: А я хочу вот что еще сказать. Ну, ведь, ну, поведенческие различия у разных там популяций, ну, это, если это брать как видовой критерий, ну, я не знаю. Ведь волки очень легко адаптируются к любым обстоятельствам и очень гибко меняют свое поведение, в том числе и социальное поведение, ну, то есть пространственно такую временную структуру, как они заполнение, что ли, пространства. Надо, они образуют крупные объединения, не надо, они парами ходят, да, и как-то, так сказать, разрежено это пространство осваивает. А потом у меня такой вопрос. А вот мы уверены, что критерий какой-то социальной плотности, социальной структуры там, и взаимодействия – это вот расстояние между группами, что вот эта территория там такая-то, вот этой пары, а остальные, значит, это, скажем, уже другая какая-то структурная единица. А может быть, им достаточно запахов, воя друг друга и так далее, чтобы поддерживать тесную социальную коммуникацию там какую-то, и когда надо, опять объединиться. Вот, надеюсь, я не сильную крамолу какую-то высказываю, но у меня все время возникают такие мысли. Может быть, мы неправильно понимаем животных, мы как люди их трактуем, нам надо видеть, нам нужно слышать, но с другой стороны, мы поддерживаем же между собой за социальное взаимодействие, разговаривая по телефону. Почему животные не могут?
20: Да, совершенно верно. Более того, волк – это один из самых пластичных видов и проявляет просто колоссальную экологическую пластичность, да. Вот, то есть это ему позволяет, с одной стороны, адаптироваться очень серьезно к новым условиям, но при этом мы наблюдаем, то есть я, безусловно, не сторонник, например, выделения отдельных таксономических групп, только основанных на поведении. Но есть определенные стратегии, да. Вот, например, вот это, по сути дела, если вот говорим о систематике и о генетике, это, ну, не совсем мой конек. Мы больше специализируемся по поведению, по характеру использования пространства. Вот, по сути дела, оно ложится на другой. Вот очень интересная, например, тема, это как и структура. Вот, допустим, мы будем делить чисто, ну, как бы формировалась вот эта эволюция поведения у волков, да?
2: Да.
20: И возникает иногда вопрос о том, что, ну, безусловно, бывают волки в открытых пространствах и бывают лесные волки.
2: Где он начался, да, у вас возникает вопрос, где волк начался, в лесных пространствах или в открытых?
20: Даже не то, что где он начался, мы просто наблюдаем, я могу привести очень простой пример. В нашей команде мы занимаемся характером использования пространства волками и как формируется вот эта социальная структура, то есть... Первое, что у нас возникает вопрос, ну вот для людей, которые нас слушают, ну, напоминаю, что волк – это социальное животное, единица, как бы, популяция – это стая. А что такое стая? Стая, ну, преимущественно стая – это семья, да, то есть это семья, которая состоит из взрослой пары, потомства этого года и потомства предыдущих лет. Вот это уже переявки, да, то есть волки, которые остались у стаи. Интересно, что расселение у волков, оно как бы преимущественно происходит у самок. То есть, если мы смотрим в социальности в стае, вот и, ну, как бы состав вот этой группы, мы видим, что всегда больше самцов, нежели самок. То есть, вероятность того, что самка, молодая самка покинет стаю, больше, чем вероятность, что покинет стаю молодой самец. Это очень важно, на самом деле, понимать, потому что первый вопрос, который возникает, а зачем нужны эти переярки семьи? Зачем они нужны? У других видов расселяется молодежь. Молодняк, как только вырастает, сразу очень быстро в этом же сезоне расселяется. У волков остаются переярки.
2: Да, Хосе, простите, перебью. Но у ликаонов точно так же, у красных волков.
20: Ну да, да, да. Ну,
2: самки.
20: Параллельно, соответственно, да, да, да. Ну, как правило, все у псовых, у всех крупных псовых расселяющийся пол – это самки. А у мелких псовых, наоборот, самец.
2: Самец, ага.
20: Да. Более того, если мы посмотрим на феномен помощничества, это тоже очень важно, вероятно, это тоже связано с этим фактом. Вот. Как правило, у крупных псовых помощники в основном самцы,
2: ага.
20: А у мелких псовых помощники в основном самки.
2: О, как.
20: Например, у пса в определенных ситуациях в основном все самки проявляют вот эту заботу о потомстве, ну, щенков ее матери, допустим. Вот. Значит, для нас это стало очень интересно. Почему волки остаются в стае? Какое преимущество дают волки, дают переярки? Ну, потому что щенки, понятное дело, они же какое-то время они остаются, там, когда они вырастают, уже год у них в возрасте, и все, и теоретически должны будут расселиться. Но они остаются в стае. То, что переярок получает какое-то преимущество от родителей, это не вызывает никакого сомнения. Ну, смотрим, например, вот разные примеры, даже у приматов, там, у человека, да, то есть даже в условиях, когда вот какой-то достаток, наблюдаем мы некую инфантилизацию общества, да, и эмансипация наступает каждый раз и позже, и позже, и позже. Вот, у животных тоже вот такое возникает, да. Но, значит, с точки зрения социобиологии, с точки зрения как бы экономики внутри стаи, можно было предположить, что есть какой-то плюс от переярков для родителей. И первое, что мы подумали, это помощничество. Ну, как она выражается, это помощничество? То есть, понятное дело, что, ну, самый простой пример, замечательная работа Дэвида Митча на севере, соответственно, Канады, когда они показали, что, ну, переярок может приходить и приносить какую-то добычу. Значит, когда стало возникать вопрос о том, что, ну, давайте оценим, да, потому что, ну, все-таки мы ученые, и надо оценить, насколько вот это преимущество. Вот в некоторых ситуациях переярок, который охотился, приносит добычу, который поможет задобрить, например, там, взрослую самку, она с помощью этой добычи подкармливает щенков, и все рады, да. Но перееркам не свойственно, что меньше опыт, вот. Поэтому не всегда у них удачная охота. Ну и вообще-то у волков, понятное дело, что охота не всегда удачная. Это очевидно.
2: А какой процент примерно по ходу пьесы, вот, можете сказать?
20: На самом деле, вот такие цифры были, разные попытки, но, в принципе, говорят, что один из самых высоких процентов среди всех крупных хищников. Но я обычно люблю студентам рассказывать, что вообще-то любой крупный хищник имеет, ну, как говорят, для собаки, да, идеальное трехразовое питание. Понедельник, среда, пятница. Вот, например, про волков я могу сказать, что у них, как правило, добыча, но бывает, но раз, там, 6-7 дней. Вот. Такая же картина мы наблюдаем для леопардов. Мы занимаемся очень активно телеметрией, спутниковой телеметрией с помощью GPS и леопардов, в том числе там на Кавказе, на Дальнем Востоке, тигров. И мы сравнивали вот эти показатели, и действительно волки, ну, получается, что волк все равно, у него коллективная охота.
2: Ну да.
20: Да, поэтому это еще один из показателей, что он, во-первых, приносит еду, то, что продолжает вот этот рассказ, который про промышленничество, это выгодно для семьи в целом.
2: Да.
20: Но, когда стали оценить, сколько он приносит, а сколько он получает, потому что тут очень интересная картина, когда он ничего не добыл, он может подойти к самке, проявить вот эту позу щенка, вы представляете, вот этот хвост между задними лапами, облизывает подбородок, оно стелится, вот. И самка, она просто отрыгивает еду. И когда сравнили, сколько она сама получает от переярка и сколько она ему дает, получается, что у самки очень плохой бизнес. Потому что она дает больше переярку, чем на самом деле она от него получает. То есть тут, как и в любой экономике, возникает, а как тогда эта система работает?
2: Так может, дело в охранных функциях каких-то этих переярков?
20: Ну, совершенно верно. С одной стороны, да. И с одной стороны, да. И для этого, для того, чтобы понимать, как это работает, надо понимать, как распределяются разные возрастные категории
2: роли
20: в пространстве. Это, собственно говоря, вот так называемая вот эта концепция трех субъединиц, которую мы с Андреем Дмитриевичем Поярковым предложили еще
2: давным-давно.
20: В 90-х, да. И, соответственно, мы с ним уже давно работаем. Вот. Она очень простая. То существует внутри участка, вот это семейный участок, у волков нет индивидуального участка. У волков есть семейный участок. Этот семейный участок делится на очень важные, как бы, части, вот это зонирование, да. Вот первая часть – это так называемый очаг. Это там, где находится логово, а логово не одна, логово может быть несколько. Тут очень важно понимать, что самка может рожать в зависимости от ее опыта, она может выбираться, например, более скрытое логово, более наоборот, более выгодные позиции, например, которые лучше изоляция, вот если очень поздняя весна. Потом накапливаются паразиты, поэтому надо перетаскивать этих щенков на другое логово. Поэтому вот, ну, каждая самка, она перед тем, как рожать, она уже знает, решает этот квартирный вопрос. Она ходит по всем этим норам, она проверяет их состояние. Мы это наблюдали много раз. То есть это, как правило, происходит, ну, где-то в конце февраля, начало марта, в зависимости от весны. И, соответственно, вот это логово, они на самом деле объединяются тропами. И когда щенки становятся уже более-менее подросшие, ну, это больше месяца, они уже не умещаются в это логове. И они выбирают такие игровые такие площадки, вот эти дневки. Потом они снова переходят на другие дневки. Но то это все в пределах вот этого очага. Очаг – это, как правило, где-то 8% от всего участка обитания семьи. Но это очень интересно, что щенки, они не выходят за пределами очага, пока у них не наступает определенный возраст. Как говорит, соответственно, Езон Константинович Вадридзе, есть определенный возраст, когда у щенков наступает максимальные способности к обучению. Это где-то около 4-5 месяцев. И это совпадает с тем периодом, когда щенки начинают уже со взрослыми выходить за пределами вот этого очага и осваивать участок. И тогда важна уже вторая зона. Это жизненное пространство. Это там, где находится в основном охотничье угодье взрослой пары. Тут мы изучали вот такой феномен. Как живет волк в течение года? У них пара взрослая формируется. Соответственно, у них гон, как правило, где-то в конце января.
2: А пара у них долговременная на всю жизнь?
20: Да, как правило, пара долговременная на всю жизнь, хотя, конечно, есть случаи, когда известны измены, соответственно, одного из них, и известна даже полигения, и, соответственно, но, как правило, нет. Как правило, у них очень тесные, жесткие такие фиксированные связи индивидуальные. И когда наступает гон, как правило, переярки уходят на периферии участка. Если существует другое взрослая особь внутри вот этой стаи, да, вот этой семьи, это может быть брат ее, или это может быть брат его. Как правило, он уходит, ну, это типичный вот этот феномен батя, да, который вот с переярками уходит на периферии.
2: То есть старший, да, такой у них, смотрящий над этими пацанами.
20: Да, причем, когда мы смотрели генетику, там вот действительно вот это выявляется, да, что вот очень интересно получается, что... Ну, спрашивают, а что он не ступает в размножение, что он там не борется?
2: Да,
20: или,
2: да.
20: Например, охотники часто, вот, например, спорят, а я видел такая свадьба волков, когда куча волков, там гонная такая стая. Вот это как раз это наглядный показатель вот, нарушения социальной структуры.
2: Ага. Вот. Потому что охотники, конечно.
20: Совершенно верно.
2: Они же и нарушили.
20: Да.
2: Значит, социальную
20: структуру. Значит, мы тогда, вот мы видим, что вот переярки на периферии, в лесной, мы говорим о лесных экосистемах, значит, более-менее закрытых экосистемах. Значит, стая в течение всего года, она сохранит свои вот эти персональные связи между особями, между членами стаи. Но вы можете вместе их не находить круглый год.
2: А вот то, о чем я говорил, да?
20: Да.
2: Так оно и есть.
20: Значит, получается, что вот, например, мы очень часто наблюдаем, что, например, переярки на периферии, вот, самка, она недалеко от логова для дневка со щенками. Она даже бывает таким характерные, такие самки, которые даже своего самца, когда щенки маленькие, он не допускает к щенкам, бывает, в первое время.
2: Гоняет его, да?
20: Ну, ага. Гоняет, и очень строго с ним там, он приносит какую-то там добычу. А для того, чтобы добывать, вот, ну, это тот период, когда, например, там, поросята, вот эти кабанов, да, маленькие, вот эти полосатики, более-менее легко их добывать, но гораздо легче добывать их парами. Например, он взрослый может уходить, например, на периферии, затащить какого-то переярка в помощниках и, соответственно, ловить, соответственно, этих кабанов, например, вместе с каким-то переярком, либо с взрослым другим волком. Вот. Но факт остается фактом, что вот эта охота групповая, когда очень много волков, как правило, она происходит только зимой. То есть мы картину уже представляем такую, да, резюмируя, что у нас во время гона, соответственно, в очаге находится пара, переярки, они на периферии. Значит, переярки, ну, это щенки предыдущего года тоже, да? А переярки, они могут быть несколько поколений. Часто мы спрашивают, например, а как же так? Если он уже, там, например, второй год, это уже не переярок, уже взрослые особи. Это все зависит, на самом деле, от физиологических проявлений. Потому что присутствие взрослого самца, по сути дела, кастрирует физиологическое развитие других самцов.
2: То есть он его давит. Это как у слонов, да?
20: Вот. Совершенно верно. Значит, мы вот начали изучать такой феномен и именно в лесу. Получается, что переярки на периферии, они допущены к своим братьям, да, к щенкам, допущены, как правило, только вот где-то в этот период, когда этим щенкам там 3-4-5 месяцев. То есть, действительно, функция защиты у переярков, она как буфер, да?
2: Да, буфер такой.

0: имеет опыт в охоте и контактирует с потенциальными жертвами, он не делает, ну, экономичные, как правило, себя видят, он не делает никаких лишних, как бы, выпадов или движений, если он не уверен в успешности своей охоты. Как это показано? Очень просто. Мы мерили дистанция преследования у переярков и дистанция преследования, например, у взрослых. Получается, у переярков дистанция преследования всегда больше. Более того, у переярков очень низкая успешность охоты. Поэтому у нас возникло предположение. Вот если ты здоровая добыча, ну, потенциальная добыча, ну, например, косуля, да, которая здоровая и которая быстро бежит, и ты живешь на периферии участка волков, у тебя эти переярки постоянно будут преследовать, постоянно будут морочить голову, постоянно тебе покоя не будут давать. Но если ты находишься в центре участка, где охотятся взрослые, взрослый быстро оценивает твое физическое состояние, и он может тебя не преследовать, но если они не будут считать, что есть высокая...
1: Имеет смысл.
0: Да, имеет ли это смысл? И поэтому это все очень просто. Здесь связана современная наука, она замечательна, что мы не только используем традиционные методы, да, все эти тропления там по снегу, которые великолепны и интересны, но мы это все совмещаем с спутниковой навигацией, с использованием ошейников GPS, с генетикой и, что очень важно, с физиологией. Если мы смотрим, соответственно, гормональные характеристики, гормональный почерк, скажем так, мы видим очень интересные вещи. Мы видим, что копытные, то есть потенциальные жертвы волков, на периферии участка, они показывают гораздо больше уровень кортизола, то есть гормона стресса, чем в центре. Угу. То есть тут-то стало понятно, что присутствие переярков на периферии участка волков, они обеспечивают приток потенциальных жертв к центру участка.
1: То есть они выдавливают,
0: да,
1: выдавливают жертву, получается, прямо в пасть к серому волку в избушку красной шапочки.
0: Вот. Да. И тут-то понятно стало, какова выгода у взрослых, почему им выгодно, что были эти переярки внутри семей, почему им выгодно, что они не уходили.
1: Это вот очень интересно. Хосе, мы стремительно приближаемся к финишу нашей сегодняшней беседы. Но, по-моему, нам еще предстоит обсудить очень и очень много всякого разного из поведения волков. Давайте перенесем окончание этой беседы на наш следующий выпуск. А сейчас, увы, мы должны закончить. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Хосе Эрнандес Бланко, зоологом, кандидатом наук, старшим научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Академии наук России. Разговаривали мы с ним, естественно, о волках, об очень интересных закономерностях их поведения. Мы продолжим эту беседу в следующем выпуске. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Радио России. Общество.
4: Детский вопрос.
5: Здравствуйте. В студии Инна Зотова. В эфире семейный радиожурнал, где главные герои мы с вами. И дети, которые живут где-то рядом. Но так сложилось, что они почему-то не очень счастливы. Мы продолжаем искать ответы на детские вопросы. Всем миром. Миром взрослых. Год назад, тоже летом, мы рассказали историю 12-летнего Артема, который живет с непростым врожденным диагнозом – детский церебральный паралич.
6: А ты не можешь мне объяснить, как ты контролируешь ноги? Как-то тебя не слушают, да?
7: Ну, только единственная левая нога не слушает.
6: А что она хочет делать?
7: Она вообще у меня постоянно в последнее время падает назад как-то.
5: Мой коллега Геннадий Сырков побывал тогда на занятии по реабилитации – и вместе с мамой Артема Анастасией смотрел, как мальчик учился преодолевать различные препятствия. Такие привычные для нас, но сложные для людей с ДЦП. Ступеньки, пороги, бордюры.
8: Получается, четвертый день мы на занятии. Поначалу для него это было все сложновато. Он боится ступенек,

0: Я вижу, что он преодолевает свой страх, концентрируется. Сегодня уже все намного лучше, чем в первый день было.
1: Была у семьи Артема и еще одна сложность. Начальные классы мальчишка окончил в специальной коррекционной школе для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А вот в пятый класс ему предстояло пойти в обычную школу.
2: Я бы хотел, чтобы в пятом классе были ребята хорошие, чтобы они со мной дружили, общались, чтобы учителя там хорошие были, директора там.
3: Но я смотрю, ты парень общительный. Предвидишь какие-то проблемы или нет?
2: Да, в школе, чтобы там драки не устраивали, самое главное.
3: Ты не любишь драки, да?
2: Не люблю драки. И обзывательства я ничего вообще не люблю.
3: А ты же, получается, новенький будешь?
2: Ну да. Пятиклассники уже такие немножко строгенькие, как говорится.
1: Анастасия же волновалась не только о том, как Артем вольется в новый детский коллектив, но и как он сможет передвигаться по школе и все успевать. Ведь сам-то, скорее всего, не сможет. Осенью Геннадий Сырков выяснил, удалось ли решить эту проблему.
4: История с продолжением.
5: Анастасия рассказала, что в управлении образования предложили выбрать либо домашнее обучение, либо интернат. Но учить сына дома родители точно не хотели. Считали справедливо, конечно, что Артему необходимо общение. Искали вполне обычную школу. А еще мама хотела, чтобы Артему предоставили помощника для передвижения по лестницам и школьным коридорам с этажа на этаж. По закону право на такого ассистента есть. А поскольку Анастасия уже много лет не работала, она и сама была готова таким помощником стать. Ну и само собой, волновало маму и то, как вольется ее сын в школьный коллектив. Короче, летом семья была на перепутье. Но прошло время, учебный год в разгаре, я связываюсь с Анастасией. И она отвечает: «Все замечательно, по утрам отправляемся с Артемом в школу, он на учебу, а я на работу».
6: Да, совершенно верно. У нас вышло все то, что мы хотели и планировали. Мы достигли всех наших целей, поставленных задач. Артем сейчас в школе, учится в пятом классе. Замечательные детки, его очень душевно все приняли. Не было вот этих задирок, насмешек. По-доброму, по-домашнему, как будто он учился с ними с самого первого класса. Я ассистент, технический помощник именно для своего ребенка. Я довожу до класса, помогаю ему приготовиться к уроку. После урока на перемене я его забираю. Мы идем в другой кабинет, на другой предмет, на другой этаж. Вот, спуститься в столовую, там какие-то свои необходимые проблемы решить. То есть, да, я с Артемом для его безопасности. Агент по безопасности, можно сказать. Вот.
5: Сразу поясним, что взяли маму на работу по-настоящему, с заключением договора. «На уроках не сижу», — объяснит Анастасия. «Никто не запрещает, но сын против. Если надо отвечать у доски, Артем либо сам справляется, либо кто-то ему помогает». А так Анастасия познакомилась в школе уже со многими учителями. Есть время и сделать звонки родным. Утром, к слову, она везет в машине не только Артема, еще захватывает двух знакомых девочек, учениц той же школы. Вчетвером в машине весело. Мне вообще показалось, что новая занятость Анастасию стряхнула и воодушевила. Шутка ли, почти 10 лет занималась только воспитанием сына, а тут сразу и работа, и школьная жизнь вернулись.
6: От звонка до звонка на перемене бегу в столовую вместе с ребенком кушать булочки, пить чай. Все как тогда, в мои 12-16, да, вернулся тот возраст. Очень даже азартно, интересно смотреть на детей. Все такие интересные, все разные. Как-то вдохновляет даже, не знаю, окрыляет, дает какой-то стимул пережить это заново. Я думала, что это будет немножечко так тяжело морально угнетать, а, знаете, наоборот, как-то чувствую себя очень воодушевленно. Мы с мужем шутим, я говорю: вот, получу первую зарплату, пир на весь мир устроим. Очень смешная зарплата, не могу пока сказать, еще ни разу не получала, так как у меня не полная ставка, а какой-то там минимальный процент, 0,75, по-моему, что-то такое. Ну, знаете, 1013-15, если будет, то хорошо. Но как супруг мне сказал, он меня поддержал, говорит: ничего не переживай, на бензин и школьные обеды. Я говорю: ну и хорошо.
5: Мама получила должность школьного помощника при сыне-ученике. А Артема хорошо приняли в классе. Сегодня в нашей истории вообще все будет мармеладно-шоколадно. Но какое из двух этих событий важнее? Я решу, что говорить нужно и о том, и о другом.
6: Артема, Подойди, пожалуйста, на секундочку.
2: Здравствуйте.
5: Напоминаю Артему, помнишь, мы печалились о том, что пятиклашки могут быть дрочливыми. Не сбылись твои тревоги?
2: Нет, нет. Такого нет.
5: Артем домашний мальчик, да еще и готовить любит с мамой. Вот и отметят первым делом школьную столовую. Круассаны дают, да еще и пиццу можно купить в буфете. Но учится Артем тоже хорошо на четверке и пятерке.
2: Больше всего нравится математика. Я выхожу к доске, считаю примеры, там мне ставят оценки. Вот. Мне надо больше всего учиться рисовать, потому что рисовать я только каляки-маляки.
5: Ну, мелкая моторика при ДЦП, как известно, требует постоянной тренировки. Поговорим с Артемом совсем немного. Прошу Анастасию раскрыть все-таки тему. Что значит «мальчика приняли замечательно»?
6: Ему помогают пройти в класс первым, ждут, пока он усядется, пока я ему помогу. Подходят на перемене, с ним разговаривают, взяли его номер телефона девочки, вот староста класса, добавили его в общий чат, они там что-то переписываются, общаются. Каждый после уроков прощания есть девочка вот из нашей части, мы ее периодически подвозим домой, забираем из школы, и вот Артем с ней дружит. Тут недавно был день рождения, он сладостей просил накупить, поэтому общение есть у него со сверстниками, очень даже неплохое. И помимо сверстников, кстати, тоже. Учитель музыки отметила, говорит, мальчик хорошо поет, есть талант. Забрала нас на кружок вокального искусства, мы теперь поем. Артему очень нравится. Соответственно, на вокальном кружке много детей из разных классов. Вот сейчас эти ребята, девчонки, мальчишки ходят, здороваются с ним всегда. Привет, Артем, как дела? То есть у него круг общения значительно растет с каждым разом.
5: Работы, на которую приняли маму Артема, ассистент или помощник ученика, педагогике отношения не имеет. То есть помощником может быть любой человек, даже без опыта работы. У Анастасии, кстати, педагогическое образование есть, но не высшее. И никакой роли это обстоятельство в их истории с Артемом не сыграло. Чтобы получить услугу помощника, у ребенка должна быть соответствующая запись в ИПРА, индивидуальном плане реабилитации. В общем, комиссию проходить нужно. Но даже и имея на руках рекомендацию по МПК, можно столкнуться с расплывчатым отказом. Свободных кадров нет, финансирование не предусмотрено. Ну вот кадровый вопрос мама Артема решила. Сказала, что сама будет работать помощником сына. Впрочем, решался он не быстро. Действовать Анастасия начала еще тогда, когда Артем был в прежней школе. А на сентябрь пришелся уже финал этой истории.
6: Сначала с директором школы была определенная договоренность, то, что мы в течение сентября вообще посмотрим, как у Артема пройдет адаптация, вольется он в класс, не вольется. И как бы здесь у нас даже по умолчанию было то, что я буду этот месяц находиться в классе в школе. Все было хорошо. Потом я подошла к директору, говорю, слушайте, давайте как-то решать этот вопрос, потому что финансовый вопрос меня тоже интересовал. Я спросила либо меня оформить на какую-то должность, на ставку минимальную хотя бы, либо найти человека, который будет полностью выполнять требования моего ребенка, которым необходимы все функции. Мне пошли навстречу и в управление образованием, куда я неоднократно обращалась по поводу решения вопроса о школе, чтобы ребенок был зачислен. У нас было так все в подвешенном состоянии. Мне дали эту минимальную ставку ассистента. Получается, оформили по трудовому договору.
7: По вашей оценке, было сложно добиться этого или нет?
6: На опыте моего общения с другими директорами школ в основном все отнекиваются и говорят, что нет там финансирования, нет возможности ввести эту штатную единицу. Но здесь вот как-то пошли мне навстречу.

0: Артем выступает перед зрителями в кресле. В глубине затемненной сцены экран. На нем мелькают кадры кинохроники и кадры из фильмов «Бой идут одни старики». На голове Артема пилотка, в руках микрофон. Это какой-то межшкольный конкурс. «Ждем результатов выступления», — пояснит Анастасия. «Ну и так ясно. И выход на сцену — уже серьезное достижение».
1: Честно, вот я настолько была удивлена, насколько Артему понравилось в школе, как он, с каким успехом преодолевает эти ступеньки с первого по четвертый этаж. Там перемена 10 минут, но в столовую мы успеваем сбегать с ним и добежать до кабинета. Бежит, смотрит на часы. «Мама, мы точно с тобой не опоздаем. Нам главное не опоздать, а то на нас ругаться будет». У него какой-то азарт в глазах. Я вижу, что ему настолько это все нравится. Вот именно вот эта активность. Дома бы, мне кажется, он зачах. Он бы закрылся в себе. Он бы в каком-то коконе был. А вот здесь он проявляет себя. Его заметили по вокалу. Его хвалят на русском языке за то, что он довольно-таки грамотно выражается, с выражением стихи рассказывает. То есть он чувствует себя на своем месте.
2: И вот уже позади очередной учебный год. Совсем скоро следующий. Что изменилось в жизни наших героев?
0: Анастасии, маме Артема, я напишу, когда занятия в школах будут закончены. Выяснится, что семья уже уехала на отдых бабушки мальчика. «Да все у нас хорошо», — бодро ответит мне мама подростка.
3: Год выдался довольно-таки активным, насыщенным. Учитель музыки заметила у Артема талант в пении. Артем активно ходил на все занятия, участвовал в сольных проектах, за что получил диплом лауреата третьей степени в областном фестивале «Юные таланты Московии». Артему безумно нравилось, во-первых, это и новые знакомства, и общение с ребятами разных возрастных категорий, что Артему дало дополнительную моральную поддержку такую. По школе, когда ходим мы из класса в класс на перемене, девчонки, мальчишки разных возрастов здороваются с ним, спрашивают, как дела. То есть дополнительно еще такое общение. По поводу обучения, если брать во внимание то, что у нас адаптивная программа, учится Артем на 4-5. Вот закончил у него 4 четверки, остальные пятерки. Учителя отмечают, что мальчик сообразительный, даже выделяется по некоторым предметам на фоне всего класса. По рейтингу мы в первой десятке, то есть довольно-таки все хорошо. Ребята в классе общаются с Артемом, здороваются за ручку, чисто по-мужски. Девчонки тоже веселятся и со мной общаются, и одновременно с Артемом. Стал более активным. В школе 4 этажа, и по ступенечкам такая дополнительная физнагрузка. Мы бегаем туда-сюда. Конечно, иногда пользуемся лифтом, если прям вот с первого на четвертый тяжеловато ему подниматься. А так, в целом, накручиваем круги, сгоняем калории. В целом, ребенок доволен, ему нравится. Спрашивает: «Мама, я точно в эту школу на следующий год пойду?» «Конечно, в эту. Куда же еще?» В общем, все замечательно. Надеюсь, мы на этой же волне и будем продолжать вплоть до старших классов. Настроены позитивно, активно. Будем стараться.
0: Анастасия, разумеется, настроена рассказывать больше о сыне. Придется мне тогда напомнить маме Артема, что прошлой осенью она тоже в некотором смысле пошла в школу. И ее опыт интересен другим родителям.
3: По поводу устроиться как сопровождающим, сложности возникают, да, но это нужно ехать и решать непосредственно с высшими органами управления образованием или в администрацию города. Но обязательно нужно добиваться, потому что никто не хочет в основном выполнять свои обязанности. Все ссылаются на отсутствие кадров, на невозможность какой-то оплаты или что-то еще. Так как у меня неполная ставка, неполный рабочий день у меня получается, меня все устраивает. Хотя бы не бесплатно, в то же время я знаю, что у меня ребенок под моим контролем, моей ответственностью. Если что, я могу ему помочь, где словом подбодрить, особенно перед контрольными или самостоятельными работами какими-то. То есть мне очень нравится. В обед приезжаем с Артемом, делаем уроки. Когда он делает самостоятельно что-то устное, письменное, я занимаюсь домашними делами. На домашние дела, конечно, нужно очень много времени, но я успеваю. Помимо того, что я дома еще вечерами занимаюсь ноготочками, я мастер ногтевого сервиса, стараюсь заработать дополнительно денежку. То есть времени не хватает только на отдых. А так очень даже мне нравится. Очень такая активная жизнь. Хоть и есть усталость, конечно, но она придает желание что-то еще больше делать. Поэтому мне этот год очень понравился, запомнился. Думаю, дальше будет больше. Хочется больше участвовать в жизни школы. Как-то так.
4: Продолжение следует.
2: Наверное, опыт и советы Анастасии могут быть интересны и полезны другим родителям, у которых тоже ребята с непростыми диагнозами, но хотят и могут учиться в обычных школах. На нашем сайте дети.радиорус.ру вы найдете полные версии всех выпусков радиожурнала, включая этот. А нашу программу продолжит Татьяна Юросовская. Она познакомит вас с мальчиком, у которого проблема другая – нет семьи. Светло-русый ежик волос, серые глаза, грустный взгляд. Наш новый подопечный живет в одном из детдомов Хабаровского края.
5: Алексей к нам пришел год назад,
2: рассказывает воспитатель Екатерина Джан.
5: Поначалу он относился к окружающим с опасением, присматривался, мы к нему присматривались. Чуть больше уже стали друг друга узнавать. Алексей мягкий, добросовестный, доброжелательный. Просьбы воспитателей он всегда выполняет, помогает нам, где-то может даже подойти, сам предложить свою помощь. Учится, ну, он к нам пришел недавно, он учился в другой школе, то есть сейчас ему пока сложновато. Во-первых, адаптация к новой школе, у детей не сразу проходит адаптация, да, тем более программы были разные у него. Ну, средние оценки у Алексея имеются. Естественно, те предметы, которые ему нравятся, у него там четверки, пятерки.
2: В этом году Алеша окончил 6-й класс, перешел в 7-й. Как многим мальчишкам, ему больше всего нравятся технологии и физкультура, а еще география.
6: А что самое интересное в географии?
7: Ну, там по карте рассказывают.
6: А контурные карты тебе нравится заполнять?
7: Да.
6: Ты бы хотел куда-нибудь отправиться путешествовать?
7: Да, в Владивосток, наверное.
6: А далеко от Хабаровска до Владивостока?
7: Вроде нет, 4 часа на машине ехать.
6: А ты был уже во Владивостоке?
7: Был, отдыхал на море.
6: А что видел?
7: Мост, ну вот этот большой, море.
6: А что бы ты хотел увидеть во Владивостоке?
7: Каменные сердца.
6: А что это за каменные сердца?
7: Там гора есть.
6: Гора? И что, прям так называется, каменные сердца?
7: Да.
6: Скажи, пожалуйста, Алёша, а что ты любишь делать в свободное время?
7: Теннис, играть, настольный футбол.
6: А теннис тоже настольный?
7: Да, теннис тоже настольный.
6: А в кружок какой-нибудь или в секцию ходишь?
7: Ну, ДПИ, там каток, бассейн.
5: Алексей ходит на декоративно-прикладное искусство, где они с руководителем ДПИ делают всякие подделки на конкурс. Алексей занимается у нас футболом. Недавно он ездил на соревнования по футболу. Увлекается вокалом, любит конструктором сидеть, заниматься.
2: В следующем месяце Алексей исполнится 14 лет.
6: Алёш, а ты уже думал, вот когда ты закончишь школу, кем бы ты хотел стать, на кого выучиться?
7: Полиция, наверное.
6: А почему в полицию?
7: Ну, по городу будет ездить полиция. Мне интересно было. Они ловят преступников всяких.
6: Будешь ловить преступников?
7: Угу.
2: Алёшка хочет спасать людей от зла и несправедливости. Но пока ему самому очень нужны забота и любовь этого взрослого мира – семья, чтобы стать для кого-то близким и нужным.
6: Екатерина Александровна, почему он попал в учреждение?
5: Маму лишили родительских прав, а папы нет.
6: Навещает его кто-нибудь? Кто-нибудь приходит?
5: Нет, никто к нему не приходит.
6: Он один, у него нет братьев и сестер?
5: Нет, он один.
6: Какая семья подошла бы ему, как вы думаете?
5: Я думаю, что, наверное, семья подошла бы, которая бы любила, прислушивалась к его мнению. Ну, он делился бы своими проблемами, наверное, чтобы где-то совет давали. Не в зависимости от того, что ребенок с детского дома, а относились как к своему ребенку.
8: Где же ты, мама?
2: Фотографии Алексея, а также других ребят из Хабаровского края, которые тоже надеются на долгожданную встречу со своими будущими родителями, вы найдете на сайте социального проекта «Детский вопрос» дети.радиорус.ру. Зайдите, вглядитесь в детские лица. И как знать, возможно, кто-то узнает среди мальчишек и девчонок своего ребенка, будущего сына или дочку. А на сегодня все. Подписывайтесь на странички проекта в соцсетях, и мы всегда будем рядом. В студии была Инна Зотова. До встречи!
4: Детский вопрос.
9: Радио России.
10: Просто о джазе.
11: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
4: Реклама.
14: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Группировку спасателей для поиска пропавших на Эльбрусе альпинистов увеличили вдвое. И во Франции число эвакуированных из-за лесных пожаров достигло 220 тысяч. Все подробности далее. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, за сутки наши войска поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средства ПВО сбили более 1000 дронов самолетного типа. Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения спецоперации, за сутки продвинулись вперед, улучшили положение и заняли более выгодные позиции. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Войска группировок «Север» и «Южная» за сутки улучшили тактическое положение, а «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Ведомства добавили, что ВСУ за сутки потеряли около 1345 военных на всех участках СВО. Подразделения западной группировки войск за сутки уничтожили, в числе прочего, 48 пунктов управления БПЛА, 109 тяжелых коптеров, 39 БПЛА самолетного типа. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
16: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригады ОСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синиха, Хомина, Высшая Соленая, Березовая, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман, Харьковской области и Светогорск Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 109 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе и расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 215 военнослужащих, боевая машина пехоты БМП-1, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления БПЛА, станция контрбатарейной борьбы НТПК-50, производство США, станция спутниковой связи «Старлинг», два квадроцикла, 29 роботехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.
15: В ДНР сорвали 158 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю. Работали система «Купол Донбасса» и сводные мобильные и огневые группы, рассказали в пресс-службе управления ФСБ по ДНР. В частности, два беспилотника были сбиты в Горловке, еще один дрон был перехвачен рядом с железнодорожным узлом около Дебальцево, отметили в ведомстве. Президент Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков порталу Лайв. Он также рассказал, что сотрудники администрации президента могут уходить в полноценный отпуск, однако продолжительность и даты отдыха для каждого определяются индивидуально. Во время отдыха работникам разрешено полностью отключаться от служебных дел. Сам Владимир Путин этим летом пока не отдыхал. Вооруженные силы Ирана нанесли американской армии ущерб в размере более 20 миллиардов долларов за две недели военного противостояния в июле. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ со ссылкой на заявление официального представителя Корпуса стражи исламской революции Хосейна Махиби. Согласно расчетам, указанная сумма отражает стоимость замены военной техники, вооружения и оборонной инфраструктуры США, которые были уничтожены иранскими силами в период с 8 по 22 июля. Аналитики агентства отмечают, что оценка базируется на открытых данных о стоимости американских вооружений, оборонных контрактах Пентагона и сметах на восстановление аналогичных военных объектов. Группировку спасателей для поиска пропавших на Эльбрусе альпинистов увеличили вдвое, до 16 человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии. Ранее Следственное управление Следственного комитета по региону сообщило, что два альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса. Еще четверых ищут. Следователи организовали по данному факту проверку. По данным ведомства, группа из 7 человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но не могут их эвакуировать из-за плохой погоды. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что позже был найден живым еще один участник группы. В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии уточнили, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины. Количество людей, эвакуированных на юго-западе Франции на фоне распространяющихся лесных пожаров, достигло 220 тысяч. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на заявление префектуры департамента Жеронда. Ранее премьер-министр страны Себастьян Лекарню рассказал, что из-за стремительно распространяющегося пожара на юго-западе республики было эвакуировано более 140 тысяч человек. Масштабный пожар в Жеронде затронул 42 тысячи гектаров территории департамента. Во Франции на фоне аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с наибольшим числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
9: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В первой лиге чемпионата России по футболу в эти минуты Енисей в третьем туре принимает Велес. Позади первый тайм в этом противостоянии. И пока со счетом 2-0 впереди клуб из Красноярска. Андрей Окладников дважды поразил ворота гостей в первом тайме и оба раза с пенальти. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся три матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Напомню, в субботу действующий чемпион страны «Зенит» с победы начал защиту своего титула. Клуб из Санкт-Петербурга в гостях разгромил «Акрон» 5-0. Крупная победа и у «Спартака». Красно-белые взяли верх над «Родиной». 3-0. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 0-0, а «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» 1-2. Аргентинский футбольный «Ривер Плейт» продолжает вести переговоры со «Спартаком» о трансфере полузащитника москвичей Сикьеля Барка. Сам игрок отказывается комментировать информацию об интересе к нему со стороны команды из Буэнос-Айреса. По данным южноамериканских СМИ, «Спартак» хочет получить около 5 миллионов долларов за 50% прав на «Барка». Женская сборная России по водному поло проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира. Наша национальная команда в итоге не смогла на этом турнире завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Матвей Потапов стал бронзовым призером этапа Кубка мира по пулевой стрельбе. Россиянин занял третье место на соревнованиях в Китае в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Это были новости спорта.
17: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Реклама на Радио России.
19: Погода.
15: 27 июля в Красноярске плюс 20-22 градуса, грозовые дожди. А в Иркутске без осадков плюс 25-27 градусов. В Новосибирске плюс 21-23, дождь и гроза. В Омске плюс 28-30 градусов, переменная облачность. А в Сургуте плюс 25-27, Ханты-Мансийске плюс 28-30. В Челябинске и Тюмени плюс 32-34 градуса. А во Владивостоке плюс 21-23 днем, а вечером небольшой дождь. В Санкт-Петербурге без осадков. Плюс 26-28, в Москве облачно, временами дождь и плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 19, облачно, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
2: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
1: Гость, главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество.
1: Выпуск 249.
5: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы обсуждаем различные интересные явления. То, о чем пойдет речь сегодня, воистину относится к категории поразительного. Речь пойдет о том, что у зумеров, о которых в этой программе мы говорим частенько, сейчас невероятный спрос на ретро. Казалось бы, ну а почему это кажется таким уж невероятным? Людям вообще свойственно ностальгировать, окружать себя вещами, которые напоминают им про времена их молодости. Но дело-то в том, что вещи, о которых пойдет речь, не имеют никакого отношения к их детству или юности. В то время, когда они повсеместно использовались, сегодняшнего потребителя даже не было еще в планах, потому что их собственные родители были еще детьми. И вдруг у людей, которые родились и выросли в цифровую эпоху, сделавшую многие вещи легко доступными, возникает потребность прикоснуться к другим вещам, которые, по сути, если и не были предметами роскоши для их бабушек и дедушек, то уж во всяком случае позволить их могли себе далеко не все. Чтобы сделать снимок в хорошем качестве, ну, на память, было недостаточным вынуть из кармана телефон и тут же обработать снятое в фоторедакторе, а предстояло помучиться. Фотоаппарат стоил немало, а фотографии проявляли и печатали в ванной, суша потом их на прищепках. Для того, чтобы слушать музыку, не было достаточным оплатить стриминговый сервис, чтобы потом выбирать, что послушать из миллионов треков со всего мира. Нет, надо было купить проигрыватель, пластинки, ну или позже кассетник, кассету, на которую путем ухищрений переписать у кого-то дефицитную запись в очень сомнительном, кстати, качестве. Тоже и с фильмами. А чтобы что-то прочитать, мало было залезть в интернет или приобрести аудиокнигу. Надо было ехать в книжный и чаще всего отстоять очередь за изданием по подписке. Одежда тоже была весьма однообразной и одинаковой для всех. И вдруг выясняется, что все то, о чем бумеры, ну, все-таки, наверное, хотели бы забыть, как про атрибуты их бедной молодости, у их детей и внуков пользуется сегодня безумной популярностью. И эти вещи с барахолки становятся по-настоящему желанными. Виниловые пластинки, пленочные мыльницы, MP3-плееры, диапроекторы. За всем этим сегодня охотятся молодые люди. Казалось бы, в эру доступности цифровых сервисов молодежь выбирает то, что нельзя скачать одним кликом. Почему? Вот попытаемся разобраться. Честно говоря, когда я несколько лет назад заметила подобное в собственной семье, то списала это, ну, на какую-то нашу семейную, что ли, оригинальность. Сначала дома появился двухкассетник, потом кассета с альбомом кино. Пылящиеся без дела компакт-диски вызвали целый восторг. А потом целый приступ счастья вызвал и старый пленочный фотоаппарат. Фотоаппарат у меня, кстати, вызвал максимальное непонимание, потому что фотографии на нем получались зернистыми, засвеченными, с белесой вспышкой. Чтобы купить для него пленку, надо было ехать в 2-3 магазина, потому что больше никто и нигде их не продавал. Стоили они немало. Потом точно так же надо было отдавать снятое в печать, и все равно человек получал от этого невероятное счастье. Почему? – недоумевала я. Ну, потому что это момент ожидания, это момент неизвестности, что получится, и потому что это живое и настоящее. Вот что слышала я в ответ. Вообще, сегодня в программе будет еще немало удивительного, но и исключительно звездное, экспертное мнение. Известные представители техноблогинга, фэшн-индустрии, а также исполнители популярной и рок-музыки будут обсуждать с нами этот культурный феномен. Ну и помните, был такой фильм «Назад в будущее», где Марти Макфлай мотался на машине времени из прошлого в будущее, то из будущего в прошлое, то и с заездами в настоящее. Так вот, сегодняшнюю программу я решила назвать, что называется, «От обратного».
1: Вперед в прошлое. В России набирает силу новый культурный феномен. Зумеры, поколение, родившееся и выросшее в цифровую эпоху, массово скупают вещи, которые еще недавно считались безвозвратно устаревшими. Виниловые проигрыватели, MP3-плееры, пленочные фотоаппараты-мыльницы, полароиды становятся предметами культа и объектами покупательской охоты. Физический носитель становится для них не просто способом получить текст, звук или видео, а частью эстетики, ритуала, способом самовыражения и даже тактильного удовольствия. Почти половина россиян время от времени покупает физические носители информации – бумажные книги, виниловые пластинки, фотопленку и другие товары. И главный двигатель этого тренда вовсе не ностальгия старшего поколения, а молодежь. Две трети опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет приобретают ретро-носители. Более того, подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Интерес к ретро-технике уже заметно отразился на рынке. В первом полугодии 2026 года, по сравнению с предыдущим, продажи MP3-плееров на крупнейшей российской ресейлинговой площадке выросли на 62%, а спрос на фотоаппараты Polaroid на 79%. Лидерами по росту продаж стали Санкт-Петербург, Москва и Краснодар. Не менее уверенно распространяется в России и мода на винил, который стал общероссийским трендом. В Ярославле продажи проигрывателей за год выросли почти в 5 раз, в Воронеже и Иркутске – в 3,5 раза. Средняя цена виниловой пластинки – 2000 рублей, а проигрывателей для пластинок – почти 27 тысяч рублей. Это говорит о готовности аудитории платить больше за физический носитель. Цены не отпугивают покупателей, а скорее подтверждают статус этих товаров как предметов с культурной и эмоциональной ценностью. Речь идет не просто о прослушивании музыки, а о ритуале. От выбора пластинки до самого процесса воспроизведения.
4: В эфире Максимова.
5: Кстати, этот тренд давно почувствовали и подхватили известные музыканты. Не так давно в этой программе лидер группы «Пилот» рассказывал о перевыпуске на виниле одного из их ранних альбомов. Есть на пластинках и «Чаев», «Алиса», можно найти на виниле и альбомы «Кино», но в сегодняшнюю программу поговорить про повальное увлечение этим трендом я пригласила своего старинного товарища, рок-музыканта Евгения Феклистова, лидера группы «Конец фильма». Женя, здравствуй!
6: Привет, Оля, здравствуй, рад тебя всегда слышать.
5: Зачем музыкант издает виниловую пластинку?
6: Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, ну, приятно подарить друзьям красивое и эстетически выдержанное издание. А в-третьих, то, что там дорого и хлопотно, я могу сказать, что ну, в нашей ситуации для нас это, ну, это не наши хлопоты и не наши затраты. То есть у нас подписан контракт с лейблом, который все берет и расходы, и всю заботу эту на себя. И вот у нас сейчас вышел в этом году переиздание первого альбома. Планируется к концу года второй. В общем, весь каталог будет переиздан на виниле. И то, что вот сейчас у нас издается, все прямо мне очень нравится. В трех вариантах, там, с винилом черного цвета, серого цвета, делюкс-издание с винилом красного цвета, с вкладышем, там, с постерами. То есть, ну, любо-дорого смотреть.
5: Музыкальные эстеты говорят, что звучание винила какое-то особенное. Так ли? Или придумывают?
6: Я вначале думал, что это придумки, но до тех пор, пока не попал. Ну, это должно быть действительно хороший проигрыватель, хорошее помещение. Я вот слушал Pink Floyd на CD, вставили мне сразу, и сразу вставили на виниле, и на одной и той же аппаратуре, и была, конечно, разница потрясающая. То есть для меня было это очень большое открытие. Все-таки это не вранье, это можно услышать ухом, и если музыка такая более теплая, скажем, джазовая, ставится, ну, как исполнитель, например, как Колтрейн, возникает ощущение, что вообще он тут прямо в этой комнате находится, играет. Эффект присутствия, эффект атмосфера, конечно, такая. Музыка – это на самом деле изначально, я думаю, что ближайшая родственница медитации. Я помню, что в детстве, когда я слушал Pink Floyd, причем действительно были пластинки, я засыпал под эту музыку, надевал наушники, и меня куда-то уносило. То есть настолько это большое умиротворение. Засыпал не от скуки, а прямо, ну, от эйфории какой-то. То есть эти ощущения, вот я храню их как самые вот такие позитивные. Причем сон был прям превосходный, когда ты улетал. Вот. Так что так.
5: А у тебя есть коллекция винила?
6: Ой, у меня была большая коллекция винила, реальный винил западных вот групп или Zeppelin у меня были пластинки. Но сейчас уже думаю, что прилагать какие-то усилия для сбора и коллекции у меня уже запал, наверное, не тот. Я рад, что у меня пластинки выходят на виниле, и, пожалуй, я буду коллекционировать на виниле свои пластинки. Я думаю, что вот это... ограничусь пока такой коллекцией, и мне всегда нравится то, что вот это все найдет своего слушателя, и будут люди, которые поставят это на проигрыватель и вспомнят меня хорошим словом. Так что я думаю, что или возьмут в руки конверт. Конечно, чисто эстетически держать в руках большой конверт, где тексты помещаются, песен. То есть вот это ощущение, конечно, совершенно другое, чисто тактильное.
5: Почему у зумеров сегодня в моде ретро? Песни на проигрывателях, музыка на кассетах, фотографии на пленке и на мыльницу. Вот как думаешь?
6: А мне кажется, что у человека, ну, была тяга к каким-то, наверное, технологическим решениям, и у нас было очень большое увлечение технологиями. Хотелось, чтобы все было передовое. То есть раздражали шумы на пленке, хотели все, чтобы было чистенько, гладенько и так далее. И вот в итоге люди пришли к тому, что все булькает, фыркает и бурчит, но все стало настолько выхлоченным и стерильным, мы уже даже не слышим на новых записях, если брать группу 70-х годов, ну, где-то там ошибся барабанщики, даже не переписывали, где-то на старых записях слышны огрехи, неровности. И вот это, оказывается, очень человечно. И погоня за перфекционизмом, и вот такая гонка, я думаю, ключевое слово, оно привело к тому, что люди поняли, что им не хочется торопиться, не нужно вот этот перфекционизм, и нужно что-то человеческое, винтаж, что-то натуральное, что-то именно такое земное, осязаемое и не виртуальное. Винил, он чем интересен, что ты же не можешь прослушать песню и прерваться. Это целый процесс. Ты поставил пластинку, и пока ты ее до конца не дослушал, у тебя появилось вот это 20 минут времени, когда ты полностью находишься вот в зоне вот этой музыки, атмосферы. И нету этого дергания и погони за темпом жизни. Тут песню прослушал и побежал дальше что-то делать. И вот это кусочное восприятие действительности и вот такой быстрый темп, он, видимо, вызывает уже людей отторжение. Люди хотят вернуться к какой-то размеренности и к чему-то такому, что раньше
7: вкладывали люди, писали пластинки, никто не думал, что будет слушать отрывком по песням. Все понимали, что прослушают одну сторону, перерыв, прослушают другую, на это выделят время. И как-то в этом больше достоинства и самоуважения и у артистов, и у слушателей. Мне кажется, что потихонечку происходит, видимо, такое это осознание и понимание, что ну, за свои удовольствия, пристрастия, привычки на них нужно выделять время, и это, в общем-то, не баловство какое-то, а это серьезная такая, скажем, работа по сохранению своего здорового психического состояния. Потому что вот погоня за скоростью, за безупречностью, за вот выхолощенным каким-то непонятным звуком, это все в итоге оказалось от лукавого, и это ну, как-то выродилось, что ли, во что-то, что не доставляет никаких эмоций. И, соответственно, настоящие эмоции, они людям нужны, и как бы мы не плодили там в пастфуды такие инкубаторы общепита, все равно понимаем, что приходишь домой и съел с любовью приготовленный борщ, да, то он на тебя воздействует гораздо лучше. Ты понимаешь, что есть быстрое питание, а есть здоровое. И также, наверное, и с музыкой, и с этими вещами. Это, я думаю, что связано именно с поисками какого-то душевного равновесия и душевного здоровья. Это про это, мне кажется. Так что, с одной стороны, это мода, а с другой стороны, она, мне кажется, возникает не на пустом месте. И зумеры же не могут ностальгировать по времени, которого они не застали. Они не помнят его. Но если они пробуют на себя, примеряют, скажем, ту эпоху, и им это нравится, то значит, что в этой эпохе действительно что-то было. Я думаю, так.
5: Спасибо. Это был рок-музыкант Евгений Феклистов, лидер группы «Конец фильма». Ну, а закрепить наш разговор о музыкальном ретро-помешательстве предлагаю прослушиванием их песни с двойным, если так можно выразиться, ретро-эффектом. Мало того, что она в 2001 году возглавила всевозможные рейтинги и чарты, оставляя в тени основной материал группы, и ей самой по себе в этом году исполняется четверть века, так это еще и кавер на песню британской рок-группы «Смоуки», которой целых полвека. Элис? Кто такая Элис?
8: С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой,

0: одели.
1: А то, что будет дальше, это просто труба. Это не любовь, это упорно борьба.

0: Ася Кэрис.
1: Ну, а теперь я предлагаю поговорить о моде, потому что и здесь есть колоссальный запрос на ретро. О том, как переехали с антресолей на подиум дедушкины сандалии и почему советские босоножки стали главным трендом 2026 года, вы узнаете из ближайшей информационной справки. Речь о так называемых сандалетах. Это закрытая летняя обувь, которая по конструкции больше напоминает туфли или полуботинки, но только с перфорацией или вырезами для вентиляции. Главное отличие – закрытый мыс и пятка, в отличие от сандалий, у которых и носок, и задник открыты. Уверена, что взрослое поколение, слушатели Радио России, прекрасно помнят эти не самые изящные, но при этом неубиваемые образцы советской обувной промышленности, которые мужчины, да и женщины, носили летом и которые служили им десятилетиями, и которые у поколений, их заставших, до сих пор ассоциируются с временами тотального дефицита и бедности. Но вот зумеры думают совсем иначе.
2: Советская эстетика триумфально штурмует подиумы и базовый гардероб. Босоножки, которые еще недавно пылились на дачных чердаках, в 2026 году стали желанным элементом летних образов. Особенной популярностью данные модели пользуются у зумеров. Так что нельзя сказать, что интерес к винтажной обуви продиктован исключительно ностальгией. Это и запрос на абсолютную практичность, натуральные материалы и устойчивость колодки. А лаконичность переплетений ценится гораздо выше, чем агрессивный кричащий современный дизайн. Но и цикличность моды позволила переосмыслить так называемые «бабушкины сандалии». Такие модели, некогда считавшиеся дачными, теперь дополняют деловые костюмы и льняные платья. Сам интерес к советским моделям с перепонкой и на низком устойчивом каблуке 3-5 см объясняется также глобальным трендом на комфорт. И даже модницы отказываются от женственных шпилек в пользу анатомически правильной колодки, в которой ноги не устают даже при долгой ходьбе. В моде также босоножки на пробковой или деревянной платформе, пришедшие из эпохи 70-х-80-х. В СССР покупка обуви была долгосрочной инвестицией. Использование плотной натуральной кожи, надежных швов и износостойкой резины или полиуретана для подошвы позволяло носить одну пару годами. Поэтому сегодня на фоне одноразовой быстрой моды такие стандарты качества и добротность становятся ориентиром. Зумеры ищут те самые босоножки из прошлого на барахолках и специализированных сайтах объявлений, где даже можно встретить пары с бирками в идеальном состоянии. Также производством

0: невозмутимо сморгнув, будут доказывать, что платье по фигуре – это пошло, в то время как оверсайз придает хрупкость и беззащитность образу. Ну и возвращаясь к сандалетам, о которых только что шла речь. Когда-то во времена моей юности считалось абсолютно модным табу носить их на носки. Особенно доставалось бесконечно далеким от фэшн мужикам-работягам. Они надевали носки, потому что так не натирали ноги. Фу-фу-фу, какой лошизм, фыркали в их адрес, в ужасе модница. Зато сегодня босоножки и сандалии на носки – это самый писк моды. Потому что мода на удобство. Да и вообще, королями стиля становятся молодые люди, которые делают все то, что нельзя было делать молодым людям из 90-х. Например, заправлять брюки в носки или брюки в сапоги, заправлять свитер в брюки, носить ушанки. А сегодня все это делать не только можно, но и нужно. Как и нарушать прочие табу. Наши мамы считали и учили дочек, что золото можно носить только золотом. А сегодня это стереотип прошлого. Как и сумка в тон с обувью, а желательно еще и с перчатками. Сегодня модные обозреватели говорят, что так делать, ну, просто неприлично. И если ты наденешь черное с синим или черное с коричневым, никто не упадет, как в 90-е в обморок. Наоборот, похвалят. И если нарядишься сразу в красное, желтое и зеленое, сегодня никто не обзовет тебя обидно светофором. А помните, еще были такие колючие клетчатые красные, черные, синие, зеленые махеровые шарфики, которые носили зимой поголовно и практически пожизненно все советские мужчины и женщины. От шофера до инженера, от парикмахера до продавщицы. У многих бумеров они по сей день, как и упомянутые выше сандалеты, ассоциируются с бедностью и дефицитом товаров народного потребления. Так вот, хочу вас расстроить. Ну, или наоборот, обрадовать. Посмотрите, не завалялся ли один такой привет от дедушки из прошлого в нафталине на ваших антресолях. Сегодня вот ровно точно такой же шарф продает известный модный дорогущий скандинавский бренд по цене $380 за штуку. И молодые люди мечтают заполучить такую вещицу в свой гардероб. И это вовсе не потому, что их накрыла волна ностальгии. Они просто не могут помнить эти вещи, как мы уже говорили, потому что их не застали, когда их всей страной носили. Они еще не появились на свет, потому что их родители сами были детьми. О том, почему же так безжалостно обращается с человеком мода, почему у молодежи в моде ретро и почему абсолютные модные табу вдруг становятся абсолютными модными трендами, я решила поговорить с экспертом из фэшн-индустрии. С нами Виктория Андреянова, дизайнер, основатель дома моды Виктория Андреянова, профессор Виктория. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему же сегодня у подростков в моде все то, что во времена нашего детства считалось абсолютным модным табу? И заправлять брюки в носки, и свитер в штаны, и ходить в спортивных костюмах вне стадиона, а в театр в кроссовках, и чувствовать себя при этом на пике моды.
1: Ну, во-первых, вы действительно абсолютно правы. Новое – это хорошо забытое старое, как говорит пословица, да? И в век искусственного интеллекта людям хочется чего-то осязаемого, лучше еще с историей, чтобы на это опереться и как бы вот здесь и сейчас применить. И моя дочь, например, которая родилась в 95-м, она, когда там вошли в моду плечи и вот эти бомберы 80-х и начало 90-х, она была в таком диком восторге, а я, наоборот, была в полном ужасе, потому что я сказала себе «никогда», когда плечи кончились. И мода – это вообще не как то, что, ну, как бы никогда не говори «никогда», потому что все равно тебя настигнет и заставит. Вот. И, ну, как винтаж в машинах, винтаж в вине – также винтаж популярен и в одежде. Это, во-первых, отвечает болям человечества, потому что разумное потребление рулит, и особенно молодежью. То есть они как раз анализируют в интернете вот эти болевые точки планеты, что происходит, когда там пластик, когда

0: неразлагающаяся одежда, вот этот тренд опять на винтажные шубы, представляете? То есть норковые шубы, которые еще 5 лет назад вас бы облили краской, а сейчас это все вытащено, вытряхнуто от моли и носится молодежью, потому что они наконец-то поняли, что синтетика не разлагается сотнями лет в почве. А натуральная шуба, она разлагается, она как пришла из земли, так и ушла в землю. Вот. И вот эта переоценка ценностей зумерами, это на самом деле ни хорошо, ни плохо, это естественные абсолютно процессы в моде. И вот вы еще задали вопрос, почему стилево, да, так они свободно обращаются с теми канонами, которые вот были у нас, да, то есть у нас даже платье надеть с кроссовками, это считалось, да, сейчас мы даже, я не знаю, вечерний туалет, там весь в пайетках, надеваем с кроссовками и идем куда-то в ресторан, там, и не обязательно в ресторан, в булочную. Вот, то есть вот это смешение, фьюжн, смешение стилей, это очень давний тренд. Корейцы, японцы его применяют уже 100 лет. К нам он вот только-только пришел и радостно подхвачен молодежью, потому что действительно дресс-коды – это очень такая, ну, относительная вещь. То есть я считаю, что сгармонизировать можно все, что угодно в гардеробе. И так же точно каждый стилист считает, профессиональный. И поэтому отсюда берутся босоножки на высоком каблуке со спортивными трениками. Ну, на самом деле, я не вижу в этом никакого моветона, если это талантливо сделано, если это имидж или какое-то высказывание персонажа. Почему нет? Пусть будет.
1: Сегодня молодые люди мечтают заполучить в гардероб вещи, которые носили их прабабушки и прадедушки, и которые у советских людей ассоциируются с бедностью и дефицитом. Сандалеты, махеровый шарф – все это для них не ностальгия, они их не застали. Но в чем же для них прелесть и привлекательность вот этих самых советских вещей?
0: Ну, мы же вообще люди из эпохи дефицита. Я тоже очень хорошо помню, как к нам завозили, что индийское белье, китайский трикотаж, шарфы, они тоже, вот эти махеровые шарфы, они были индийские, на самом деле, не шотландские. Но когда я путешествовала по фабрикам Шотландии, я увидела, например, вот эту грубую шерсть, которую мы не воспринимали, и нам казалось, что это фу, это очень по-советски. А там это самая дорогая шерсть. То есть реально шерсть, в которой много шерсти, понимаете? А вот эти махеровые пальто, махеровые пледы, это все безумно интересно и тепло. И у меня даже слоган был в начале 2000-х, когда я сделала коллекцию из как раз шотландских махеров. У меня было две коллекции: «Снежная баба» и «Путешествующая аристократка» из шотландских тканей. И был такой слоган, что если у вас есть любимый плед, не держите его на диване, а давайте сошьем из него пальто. И вот пальто из пледов – это просто роскошь, да? И я очень рада, что вернули имидж роскоши и тепла. Вот мне кажется, это очень правильно по отношению к этим вещам, потому что мы вообще мы очень многое не ценили в Советском Союзе. Нам хотелось разнообразия, нам хотелось чего-то вот больше. А то, что у нас было лучше, это я убеждена совершенно. Ну, просто совершенно. Все, что касается качества, я имею в виду. Вот качество. Стилево, да, там много вопросов. Но качество, между прочим, это касается не только вещей, это касается и культуры, и фильмов, и, ну, вообще.
1: Спасибо. С нами была Виктория Андреянова, дизайнер, основатель дома моды Виктория Андреянова. Ну, а теперь предлагаю послушать подобающую моменту песню в исполнении Сергея Беликова. Она и про моду, и тоже уже в некотором роде ретро. 1988 год, как-никак. Но и тогда уже люди обратили внимание на то, что стареют нынче вещи со скоростью зловещей. Взяла их мода в безжалостные клещи.

0: Радио России. Вы слушаете Максимову.
1: Какое еще удивительное советское старье пользуется невероятной популярностью у зумеров, расскажу вам после того, как мы пообщаемся с нашим уважаемым экспертом, техноблогером, который тоже, кстати, обратил внимание на то, что, казалось бы, безнадежно устаревшее электронное барахло вдруг стало пользоваться невероятным интересом у обитателей современного цифрового мира. На вторичном рынке вырос спрос на старые консоли, игровые консоли. Больше всего покупателям нужна Sega Mega Drive 2 Classic. Спрос год от года на них вырос в 3 раза. Хорошо продаются и российские приставки Dendy Classic. Тут спрос вырос на 55%. И Dendy Junior. Охотно разбирают Game Boy, Tetris и даже Тамагочи. Разброс цен на все это милое сердцу старье от 2000 до 3-4 тысяч за Sega Drive или Dendy Classic. А вот цены на Game Boy начинаются от 7 тысяч рублей. Ну а если вдруг у вас найдется запечатанная Dendy Classic в пленке, то такой товар может уйти и вовсе за 15 тысяч. Причем к оригинальным консолям еще придется потом ходить по барахолкам и искать картриджи. А уж за такие-то деньги вполне можно купить, ну, какую-нибудь китайскую портативную приставку и геймпад к компьютеру с симуляцией ретро-игр. Все это сейчас процветает как никогда. Но нет! Подавай народу техно-ретро-артефакты. Да что уж там говорить, даже наушники-затычки, которые еще недавно стоили как чугунный мост и которые мечтали получить от родителей на Новый год все подростки, уже не тот тренд, за которым они гоняются. Трудно в это поверить, но в моде опять те самые старые проводные наушники, помните, которые вечно выпадали из ушей и которые приходилось каждый раз подолгу распутывать. Моду на них ввели западные звезды. В общем, чудеса да и только. О природе этих чудес я пригласила поговорить нашего следующего именитого эксперта. С нами Валентин Петухов, он же Вилсаком, российский видеоблогер, техноблогер, обозреватель разных гаджетов и техники, бывший юрист, создатель и владелец одноименного YouTube-канала Вилсаком. Валентин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чем объяснить тягу зумеров к технологическому ретро? Почему они убегают от, казалось бы, современных идеальных технологий и хотят слушать группу кино на кассетах, распутывать провода от наушников, смотреть диафильмы, фотографироваться на пленку?
2: Вы знаете, я думаю, это связано с целым неидеальным звучанием, картинкой и тем фактом, что все устали от вот этого принудительного фотошопа, масок и неестественного происхождения, в данном случае, какого-либо продукта. Поэтому отсюда и фотографии со вспышками, с засветами, то, с чем мы боролись, и красные глаза на фотографиях очень нравятся. И вот эта неидеальность, она как раз и привлекает. То, что все это сложно, это надо добыть, это должна быть какая-то кассета, диск или даже какой-то MP3 файл скачать. Это тоже нужно какое-то совершить действие. И через это, мне кажется, повышается ценность того или иного как раз объекта, поэтому, собственно, и такой интерес. Потому что чем сложнее добыть, чем необычнее это в конечном итоге, тем это интереснее. Потому что когда все слушают музыку на одних и тех же стриминг-площадках и смотрят одни и те же стриминг-ресурсы, в этом нет никакого интереса. А так появляется некая эксклюзивность, появляется некая как раз вот нишевость, то, что сейчас зумеры как раз очень любят.
1: Ну, тогда получается, что это не столько мода, сколько нечто такое, что делает их счастливыми. Тогда надолго ли это явление с нами? Это все временное или как думаете?
2: Я думаю, мода вот в широком смысле в какой-то момент закончится и останется для ценителей, для любителей, кому это действительно будет интересно. Как сейчас происходит с музыкой на виниле, как, наверное, через какое-то время будет с бензиновым двигателем там внутреннего сгорания. это будут вещи для тех, кто понимает, кто хочет с этим всем возиться. Для большинства людей будет электрический двигатель, там какое-нибудь управление, автопилот и прочее-прочее. То есть в каждом сегменте останется вот этот вот трушный, что называется, продукт, которым нужно повозиться, который нужно настраивать, нужно понимать, как с ним жить и так далее. Поэтому, я думаю, массовый вот такой интерес, он в какой-то момент должен пройти, но, скорее всего, это явление уже от нас никуда не уйдет. И вот эти старые технологии нет-нет, но будут нас догонять, и поэтому ценность таких артефактов будет расти достаточно сильно.
1: Ну, а наушники-то почему зумерам нравится распутывать?
2: На самом деле, это некая ощущение твой-чужой. То есть, если человек идет так же с проводными наушниками, то это вот они чувствуют, что они в одном, наверное, ритме двигаются. Поэтому, если ты хочешь быть сейчас в ногу со временем двигаться, если ты хочешь быть на волне такими же, то нужно иметь, соответственно, проводные наушники. Но если и с кассетами, и со всеми другими историями прогноз на то, что это надолго не задержится, то с проводными наушниками, я думаю, будет ровно так же. То есть в какой-то момент это просто перестанет быть модным, а то, что это не очень удобно, я думаю, это и так все понимают.
1: Спасибо. С нами был Валентин Петухов, он же Вилсаком, российский видеоблогер, техноблогер, обозреватель гаджетов и техники, создатель и владелец YouTube-канала Вилсаком. Ну, а если вы думаете, что зумерская ретро-лихорадка ограничивается исключительно игровыми приставками, винилом, кассетным плеером и пленочным фотоаппаратом, то зря вы так думаете. И самое удивительное у нас впереди.
0: В московских антикварных магазинах популярными лотами стали старые семейные слайды. Коллекционеры теперь не ищут фарфор или бронзу, а скупают слайды с бабушкиных чердаков, сметая коробки и пакеты с домашними фотоархивами полувековой давности совершенно посторонних им людей. На фотографиях море, горы, памятники архитектуры, чужие растущие дети и прочая повседневная жизнь. Все это получает новую жизнь при помощи сканера. А затем выливается в целые проекторные вечеринки. Сегодня молодые люди охотятся за фотоархивами. Популярностью пользуются и негативы, и черно-белые фотокарточки, которые скупаются целыми альбомами. Пользуются спросом и устройства для просмотра слайдов, проекторы и диаскопы вроде «Этюда». Забытое хобби стало вновь актуальным.
1: Представьте себе, собирать у себя дома гостей, натягивать экран или простыню, это уж если хочется совсем полного погружения в атмосферу прошлого, затемнять комнату и смотреть на жизнь совершенно чужих тебе людей. Как-то это, очевидно, еще и комментируя, ну, наверное. И в этой связи меня уж совсем поразил рассказ одного антиквара, который поведал о том, как у него однажды купили вот такую вот коробку со слайдами, на которых были автопутешествия по СССР. И вот год спустя к нему вновь явился этот покупатель и скупил весь оставшийся архив этой семьи. И что бы вы думали? Он объяснил, что так с этими людьми за этот год сроднился, что захотел узнать о них побольше. Вот это что? Какая-то колоссальная потребность в эмоциях, которые сегодня людям совершенно неоткуда получать. Потребность в чем-то простом, искреннем, теплом, настоящем. Затрудняюсь с ответом. Ну и что сказать в заключительную, звездную часть программы? Хотя, что уж там, в ней и так сегодня были исключительно звезды. Я сегодня пригласила настоящих мастодонтов советского ретро, многочисленные хиты которых когда-то распевал весь Советский Союз. Сегодня с нами преемник Владимира Мулявина, художественного руководителя легендарного вокально-инструментального ансамбля. Это Роман Козырев, директор и худрук белорусского государственного ансамбля «Песнеры», а также клавишник, композитор и аранжировщик. Приветствуем наших братских соседей.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Минск. И мы, конечно, передаем братский привет всем слушателям Радио России из Синёвкой Белоруссии с наилучшими пожеланиями здоровья, удачи, мира, добра и процветания.
1: Роман, почему у зумеров в почете старые музыкальные носители и легко ли сегодня купить старый винил песнеров?
3: Знаете, мне кажется, что интерес молодежи к винилу, кассетам и вообще старой технике – это не просто мода на ретро. Сегодня, наверное, люди живут в огромном потоке такого цифрового контента, где музыка часто становится просто фоном нашей жизни. А виниловая пластинка, напротив, это целый ритуал. И проигрыватель, и его нужно достать, и прекрасные конверты, поставить пластинку, внимательно послушать. И возникает совсем другое отношение к музыке. Мы это чувствовали и чувствуем на примере ансамбля «Песняры». После выхода недавно нашей виниловой пластинки «Краина широких людей» мы, конечно, увидели большой интерес не только со стороны старшего поколения, но и молодых слушателей. Наверное, для них это возможность прикоснуться к легендарной музыке в том формате, в котором она когда-то звучала.
1: Спасибо. С нами был Роман Козырев, директор и художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры», а также клавишник, композитор и аранжировщик. Рекомендую всем послушать их альбом «Краина щирых людзей». Клип на песню «Счастье с него» уже набрал сегодня 1 000 000 просмотров. Но поскольку эта программа все же посвящена ретро, то я предлагаю послушать мою любимую старую песню «Песняров», которую каждый советский ребенок знал и любил благодаря «Волку» из «Ну, погоди». Он выполнял под нее причудливые сельхозработы. Ну, а на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

0: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама.
3: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске корабль «Союз» с российскими космонавтами и американским астронавтом успешно приземлился в Казахстане. Российские войска заняли населенный пункт Шевченко в ДНР. Владимир Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем военно-морского флота. И теперь подробнее. Союз, корабль «Союза» МС-28 с российскими космонавтами Сергеем Куть-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Уильямсом несколько минут назад успешно приземлился в Казахстане. Вот что сказал по приземлении Сергей Куть-Сверчков.
5: Всем специалистам, которые обеспечили посадку, всем большое спасибо. Все без задержек, без запинок. И еще, как обычно. Спасибо.
4: Утром корабль отстыковался от Международной космической станции. После отхода корабля от МКС на безопасное расстояние его двигатель был включен на торможение. Затем «Союз» вошел в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки. Экипаж работал на МКС с 27 ноября 2025 года. Как уточнили в Роскосмосе, за время экспедиции Микаев и Куть-Сверчков дважды выходили в открытый космос и работали по программе реализации 42 научных экспериментов. В ближайшие 8 месяцев на станции будут работать российские космонавты Петр Дубов и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Менон. Российские войска заняли населенный пункт Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Поселок Шевченко находится в Добропольском районе Донецкой Народной Республики между Красноармейском и Добропольем. Населенный пункт был взят под контроль группировкой войск «Центр». Также российские военные уничтожили надувную лодку с двумя бойцами ВСУ в Днепропетровской области, изъяли у них радиостанции и телефоны с данными о маршрутах выдвижения подразделений и передали информацию разведке, сообщил РИА Новости командир роты группировки «Центр» Александр Волков. По его словам, украинские военные ошиблись с маршрутом и вместо своих позиций вышли в район, контролируемый российскими подразделениями. Потери противника в зоне ответственности группировки «Центр» за сутки составили до 370 военнослужащих. Уничтожено 5 автомобилей, орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы, говорится в сводке Минобороны. Один житель Херсонской области погиб, и пятеро получили ранения в результате атак ВСУ. За минувшие сутки сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, удар беспилотника по грузовому автомобилю на трассе привел к гибели мужчины. Семь мирных жителей Горловки в ДНР пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Никитовском районе Горловки. Об этом написал мэр города Иван Приходько в своем канале в Максе. Президент России Владимир Путин поздравил моряков и всех россиян с Днем военно-морского флота. День ВМФ в России ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.
6: Сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу. В ратных триумфах и каждодневным упорным трудом, блестящими научными достижениями, обеспечил России статус великой морской державы. К военным морякам у нас относятся по-особому, уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами, с личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела. Как писал адмирал Ушаков, «Душою и всем своим состоянием предан службе и ни о чем более не думаю, как об одной пользе государственной».
4: Владимир Путин напомнил, что в настоящее время военно-морские силы способны эффективно решать весь комплекс стоящих перед ними задач. В то же время набирают мощь морская составляющая и ядерная триада России. Продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов. Совершенствуется обеспечение передовых вооружением и техникой подводных и надводных береговых и летных частей. Корпус стражи исламской революции Ирана за последние 24 часа произвел предупредительные выстрелы в сторону 6 коммерческих судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, сообщило иранское государственное телевидение. Согласно заявлению КСИР, суда следовали по маршруту, который не соответствовал установленному Тегераном. Кроме того, накануне КСИР остановил 4 судна, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, за попытку несанкционированного транзита. Центральное командование вооруженных сил США накануне сообщила, что с момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили 12 торговых судов, вывели из строя еще 2, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, пишет Интерфакс. Из-за непогоды в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов, следующие в Крым и обратно, а также в Краснодарский край. Об этом сообщает Грандсервис Экспресс. В Крым задерживаются поезды из Санкт-Петербурга, 3 состава из Москвы. Автобусы в Керчи будут ждать пассажиров. Из Крыма задерживаются 2 поезда до Москвы и 2 до Санкт-Петербурга. В Краснодарский край задерживается поезд из Москвы в Адлер. Из Краснодарского края состав следующий из Новороссийска в Москву. Опоздания составляют от 1 до 8 часов. Мощный ураган с ливнями и грозой, прошедший 25 июля, привел к перебоям в подаче электричества, воды и связи, а также массовым задержкам поездов и дорожными заторами в Ростове-на-Дону и соседних городах региона. Порыв ветра доходили до 25 метров в секунду. В Ростове из-за шторма 1 человек погиб, 7 оказались в больнице. И, как сообщают в Минэнерго несколько минут назад, части потребителей в Ростовской области уже вернули электроснабжение, отключенное в результате плохой погоды. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
7: Добрый день. Новости спорта. Егор Новиков. В первой лиге чемпионат России по футболу к этой минуте Енисей в третьем туре обыграл Велес со счетом 4-1. У обеих команд теперь по 6 очков. Напомню, что лидирует в турнире Нижний Новгород, который после 3 туров набрал максимальные 9 баллов. Сегодня в российской футбольной премьер-лиге состоятся 3 матча первого тура. «Локомотив» в 17 часов по Москве примет «Ахмат». «Оренбург» в 19:30 сыграет с «Ростовом». И в это же время начнется противостояние «Рубина» и «Краснодара». Аргентинский футбольный «Ривер Плейт» продолжает вести переговоры со «Спартаком» о трансфере полузащитника москвичей Эсекиеля Барка. Сам игрок отказывается комментировать информацию об интересе к нему со стороны команды из Буэнос-Айреса. По данным южноамериканских СМИ, «Спартак» хочет получить около 5 миллионов долларов за 50% прав на «Барка». Хоккейный «СКА» расторг контракт с защитником Бренноном Менеллом. За клуб из Санкт-Петербурга он выступал с июля прошлого года. В регулярном чемпионате Менелл набрал 17 очков, а в плей-офф отметился одной заброшенной шайбой. В 2023 году американец получил российское гражданство. Ни один российский шпажист не смог пробиться в полуфинал чемпионата мира по фехтованию. Дмитрий Швелидзе выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала. Дмитрий Гусев остановился в 1/16 финала, а Кирилл Онищук и Георгий Бруев не смогли преодолеть барьер квалификации. Женская сборная России по водному полу проиграла Австралии 9-12 в матче за третье место на Кубке мира и в итоге не смогла завоевать путевку на чемпионат мира 2027 года. Это были новости спорта.
4: Понедельник, 27 июля, в Петропавловске-Камчатском ожидается 13-15 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске 22-24 градуса выше нуля. В Магадане плюс 20, плюс 22 градуса. В Хабаровске от 28 до 30 градусов. Во Владивостоке 21-23 градуса вечером. Небольшой дождь. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени 32-34 без осадков. В Санкт-Петербурге по западу области дождь, 26-28 градусов днем. В Москве временами дождь, местами сильный. Ночью 15-17 градусов, днем 18-20. Сейчас в столице плюс 20.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: У микрофона Кирилл Лушников
5: и Юлия Содикова.
4: Мы ведущие утреннего шоу на радио России Ставрополье.
6: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
4: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
7: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
5: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе по традиции мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее традиционном и современном прочтении.

Георг Филипп Телеман. Родился 14 марта 1681 года в Магдебурге в семье проповедника. А прожить ему было дано 86 лет. И примечательно, что за свою долгую плодотворную жизнь он сочинил музыки больше, чем все композиторы, жившие до и после него.

Телеман – рекордсмен по написанию музыкальных произведений. И он действительно попал в Книгу рекордов Гиннесса. И рекорд этот – 3000 произведений в 55 жанрах. И заметим, что его близкий друг Иоганн Себастьян Бах написал около 1000 произведений. И примерно столько же написал и другой великий композитор эпохи барокко, и их хороший знакомый Гендель.

Тельман потерял отца в раннем возрасте, и, несмотря на то, что мать была против музыкальных занятий сына, он все-таки продолжал заниматься музыкой и был настоящим вундеркиндом-самоучкой. Он феноменально схватывал на лету все, великолепно играл на 13 музыкальных инструментах, среди которых скрипка, клавесин, виола да гамба, лютня, тромбон и многие другие. Благодаря своим невероятным музыкальным способностям и трудолюбию Тельман служил кантором в церкви святого Фомы, в той самой церкви, где его сменил на этом посту Иоганн Себастьян Бах. Характер веселый, жизнерадостный, и Тельман был отцом 11 детей, но примечательно, что никто из них так и не стал музыкальным наследником. Тельман боготворил и гордился своим хобби. Дело в том, что он любил выращивать экзотические растения. Ну, от себя могу сказать, что это радость, когда ты сам вырастил хоть 2 огурчика, но это прекрасно. Когда у Иоганна Себастьяна Баха 8 марта 1714 года родился сын, он дал ему имя в честь своего близкого друга – Карл Филипп Бах. И Тельман в тот же день стал крестным отцом маленького наследника Баха.

Георг Филипп Телеман – это ярчайший представитель стиля барокко. А цель барочной культуры – это облагородить мир. Красота превыше природы. И стиль этот столь велик, что целую эпоху назвали эпохой барокко. Барокко – это величественность, пышность, роскошь, преувеличенная красота, контрастность, непрерывность движения, напряженность образов. И все это охватывает архитектуру, соборы, дворцы, живопись, скульптуру и, конечно же, музыку. Телеман был представителем северного немецкого барокко. Интересно, что барокко называют еще и эпохой триумфа сахара. Роскошь, присутствующая в этом времени, отразилась и в еде, и главным вкусом барокко был сладкий. Гости во время пиршеств обильно угощались белыми конфетками из сахара, а сладкие десерты в конце ужина должны были быть как фейерверк и вызывать восторг гостей. Поэтому часто даже посуда, столовые приборы и фигуры, и архитектурные сооружения сахара часто украшали столы эпохи барокко. Интересно, что слово это использовалось португальскими моряками для обозначения бракованных жемчужин неправильной формы. Оно даже было жаргонным, но зато позже, в XV веке, распространилось в Италии и стало великим.

живой и талантливый. От природы он любил изображать и воплощать в музыке яркие образы. Он даже сочинил симфонию сверчков.

У композитора даже есть сюита «Москвичи», которые он посвятил именно москвичам. Он изобразил там поступь славянского народа в своем видении. Это интересно. И, конечно же, его знаменитая музыка на воде исполнялась для царствующих и знатных персон, причем все они находились в лодке, и музыканты тоже находились в лодках, и все действие происходило на воде, поэтому так и называется «Музыка на воде».

Как получилось так, что самый плодотворный композитор написал больше всех других? А дело в том, что композиторы последующих веков стали писать музыку после посещения вдохновения, для предстоящей премьеры, для гонораров и по другим причинам. А вот Тельман в 17 веке писал музыку во имя Бога, для прославления церкви, для прославления родного города, во имя общественного блага и веры, но не после посещения вдохновения. Вдохновение было с ним всегда. И такую феноменальную работоспособность Георг Филипп Телеман сохранял до последних дней своей жизни.

А в заключении нашей программы прозвучат вариации, написанные мною на музыку Телемана. Эта композиция включена в наш акустический альбом «Секрет релакса». А я с вами прощаюсь. Ваши пожелания отправляйте на мою страничку ВКонтакте, а информацию о наших концертах вы найдете на нашем официальном сайте. Всего доброго, до новых встреч, ваш Виктор Зинчук.

0: Радио России.
1: Наши сильные стороны.
2: Правила, условия, значения, резоны.
3: Всем-всем-всем здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу, название которой только что должны были услышать. Но коль скоро прослушали, напомню обязательно наши сильные стороны. Тому, кто ясно понимает, что в жизни может всякое случиться, не лень, покуда сил хватает, учиться и образовываться, и расти над собой, как говорил великий кормчий. Меня зовут Дмитрий Таиров, друзья, да, это наши сильные стороны, и мы продолжаем разговор о том, что такое технический продакшн. Нашу беседу грамотно направляет специалист и эксперт, управляющий партнер группы компании Luxury Sound Денис Гусев. Здравствуйте, Денис.
4: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые
3: слушатели. Здравствуйте, приветствуем вас. Давайте мы с вами, рассказав о том, что вообще из себя представляет подобного рода занятия, давайте поговорим о специфике развития предприятия. Да, мы выяснили, для того, чтобы стартовать, необходим минимум. Далее это уже все от ваших способностей, коммерческих, да, и технических. Конечно же, здесь нужно одному человеку подобного рода не поднять.
4: Нет. Груз. Определенно. У нас 5 партнеров. Вот. И каждый силен, ну, так скажем, разными навыками обладаем. Я больше специалист по маркетингу и продажам. Кстати, маркетинг многие путают с рекламой. Это нет. Это прежде всего аналитика. Это как раз где-то в продажах что-то надо подкрутить. Это создание самого продукта. Вот этим я и занимаюсь в компании.
3: Бесконечный анализ рынка.
4: Да. Один партнер у нас великолепный технический специалист, очень развитый в этой теме, как мы его называем, 7 пядей во лбу. Второй партнер у него хорошо получается. Третий партнер у него хорошо получается взаимодействовать как раз с партнерской сетью и обеспечивать логистику. Четвертый партнер – это SEO, это наш основатель, самый главный, и он занимается полностью производством. И еще один партнер, который у нас финансист, он у нас финансовый директор, он хорошо разбирается в финансах.
3: Экономист. А вот занимается производством, это...
4: Ну, SEO управляющий, ну, генеральный директор. Он же основатель, да? Он генеральный директор. Мы все глубоко погружены в операционную деятельность компании. Нельзя просто построить этот бизнес и уйти. Это бизнес требует иногда ручного управления. Особенно в кризисы, моментально, что происходит в стране, сразу сказывается на нашем рынке, на событийном рынке. Да? Постоянный риск, и пережили и кризисы, ипотечные кризисы, кризис
3: зона...
4: 2015
3: Простите,
4: года.
3: Это зона рискованного звука видеообеспечения.
4: Это
3: да?
4: Абсолютный риск. Это сложнейший бизнес, но давайте представим, что среднее там оборудование служит 5 лет. Когда вот, ну, уперлись в потолка и решили, что нам нужны какие-то инвестиции. Мы пользовались лизингом. Конечно, все банки в нашу деятельность не идут. У нас очень сложно с инвестициями. Поэтому мы, я и говорю, в основном-то реинвестируем всю свою чистую прибыль. Вот. Одна лизинговая компания согласилась. Такие же рисковые мы их называли ребята, когда мы приходили и говорили, что, ну ладно, автомобили, ладно, там какая-то девелоперская деятельность, да, у вас что вообще? Ну вот приходилось рассказывать, там, делать презентации.
3: Что люди любят отдыхать и отдыхать красиво.
4: Да, люди любят, а в России это
3: со
4: вообще...
3: Со вкусом и со звуком.
4: В России частные мероприятия и корпоративные мероприятия у нас намного шикарнее. У нас вообще рынок вот этот...
3: Да мы вообще... намного шикарнее сами по себе.
4: А это правда, это правда. Наша страна в этом плане любит отдыхать и делать все правильно, красиво и надежно, что самое
3: любит
4: главное.
3: Любит наш народ весело гулять. Продолжайте, пожалуйста. Значит, смотрите, целая фабрика, надо сказать, очень грамотно выстроенное управление. Каждым направлением, значит, заведует один специалист.
4: Это... Мы стараемся идти в эту систему.
3: Так.
4: Ну, системное управление обеспечивать. Не все всегда получается, но если вы хотите начинать идти в это никак... У нас есть такие, ну, как бы конкуренты на рынке, которых мы называем, извините, это такое устоявшееся выражение, я не хочу никого обидеть, гаражные кооперативы. Это человек, человек, который купил, там, не знаю, несколько квадратных метров экрана, две ракушечки у него где-то там в промзоне, да, и он сам ездит, сам монтирует, взяв какого-то там себе помощника.
3: Ну, и он бы, может быть, и хотел бы, конечно, стать огромной компанией.
4: И это тоже имеет смысл
3: вот,
4: быть.
3: Вот, это тоже важно.
4: Да, это тоже важно. Я еще раз повторюсь, я не хочу обидеть, называя это гаражными кооперативами.
3: Но это действительно гаражный кооператив.
4: Это устоявшее такое выражение, которое мы вот употребляем к, скажем, людям, к таким
3: коллегам.
4: Частным, маленьким компаниям бутиковым. Единственное, что их большое количество, и чем они, так скажем, славятся, это демпингом.
3: Дорогу.
4: Причем делают-то все хорошо, качественно здесь, я не спорить не буду, но вот с точки зрения демпинга, и когда вот, ну, есть там мастера, да, ремесленники, у них одна ниша, там, у производственных компаний масс-маркета, да, так называемая, другая ниша покупателей. Ну, какая-то крупная корпорация, она же может работать на небольших мероприятиях с частными лицами, да, им не нужно там прибегать к силам большой компании, да. А потом, когда большое мероприятие, они могут апеллировать этими цифрами. Такое случается, что вот нам там Василий Павлович, смотрите, как сделал, да, вот у него такие цены.
3: Посчитайте. Сколько было там, и сколько нужно сейчас.
4: А у нас экономика другая, у нас модель другая. Да. В этом есть сложность. Поэтому мы все собираемся за круглыми столами там, два раза в год. Ну, там крупные, прокачки.
3: Не часто. Угу.
4: Вот. И мы договариваемся о каких-то, ну, каких-то принципах, которые, ну, желательно бы не нарушать. Это очень плохо для рынка. И вот эти частные маленькие бутиковые компании, они чувствуют себя иногда очень-очень даже неплохо. Я смотрел, на каких машинах они ездят, какие там квартирки себе покупают. То есть это все гораздо... Это хороший бизнес.
3: Но по вашему опыту все-таки вы, я полагаю, думаете, что это не столь долговечный бизнес, если он не подкреплен мощностью альянса.
4: Некоторые по 20 лет работают.
3: Ну,
4: да,
3: интересно.
4: У них просто, вот понимаете, есть такое понятие, как мышление развития. Это надо быть вот в духе все время идти вперед. Вот у нас команда вот как раз с таким духом. Иногда, ну, просто надо где-то остановиться, но мы понимаем, что вот я заканчивал один из курсов повышения квалификации, это управление циклами корпораций, и он там описывает очень хорошо вот эти циклы, да, от зачатия, развития, давай-давай, расцвет, и потом происходит, как ни странно, бюрократия, и компания постепенно, как говорят, все империи умирают. И вот для того, чтобы этого не происходило, ты всегда должен держать компанию в тонусе. Мы, например, в прошлом году на падающем рынке открыли свою площадку. Это совсем другой бизнес, да, вот нашей группы. Но мы взяли в аренду помещение, сделали отличнейший там сетап по свету, поставили во всю стену огромный диодный экран, и все, издаем его под мероприятие.
3: Сетап — это комплекты, друзья.
4: Правильно.
3: Так, продолжайте. И все это заработало, и все это стало приносить дивиденды.
4: Да, ну, во-первых, мы сейчас пользуемся очень крутейшей вообще программой автоматизации. Она очень дорого стоит в аренду, и сейчас есть сложности, но это лучшее пока все, что придумали во всем мире.
3: А кто же арендует подобные? Айтишные какие-то представители мощные, да?
4: Ну, это голландская компания, которая разработала этот софт. У нас ребята тоже идут к этому, и вот в скором времени мы
3: будем... Собственно, создаете?
4: Собственно, мы пытались создавать лет 5-6, наверное, мы с этим мучились на базе 1С, и так у нас ничего не получилось. Но есть русские отличные ребята. Смотрите, здесь же сложнейшее производство. То есть сначала мы выезжаем на площадку, делаем инспекцию, потом поднимаем ее в 3D, потом делаем четные расчеты металлических сценических конструкций. Дальше у нас есть лайт-плот, это так называемый развес света. И здесь нужно рассчитать нагрузки, правильно выстроить и подобрать приборы и так далее. Этим как раз занимается технический продакшн.
3: Но вы говорите о новой площадке, она стационарна. То есть выставили раз и только поддерживаете. Или вы какой-то функционал я там еще и меняете.
4: Я про площадку говорю.
3: Любую, да?
4: Ну, в основном площадок есть какой-то совсем базовый сетап, а клиенты хотят что-то индивидуальное. Ага,
3: понаряднее.
4: Да, понаряднее. Правильное слово. Понаряднее, пошикарнее. Поэтому мы им это отрисовываем. Они же еще концепции придумывают креативные. Ну, например, там, давайте мы сделаем там упомянутого вами в стиле, там, например, какого-нибудь Шекспира «Сон в новогоднюю ночь».
3: И тут
4: давайте
3: выходит сам...
4: И придумайте нам что-то со сценой, чтобы

0: ваши все эти 10 камер. Я сейчас на телефон вам кину.
1: Вы вообще кто? У меня сколько подписчиков? Вы видели? Вот в такой-то соцсети, условно говоря, дозволенные, недозволенные. Сколько мои рилсы посмотрели людей, а вы тут со своими там 4 годами профессионального образования, 15 годами там в профессии, условно говоря, да.
0: Еще такое мнение, что я вообще зачем учиться, тратить время, лучшие годы? Вы же забираете лучшие годы, молодость. Эти 4 года можно же провести совершенно по-другому.
1: Ну, можно, безусловно. И потом, вопрос в результате.
0: И потом приходят вот такие люди, и ты говоришь: слушай, ну зал-то всего 120 мест, а тебя не слышно? Он говорит: а зачем? У меня есть микрофон. Я говорю: ну да, с микрофоном тебя слышно, но тогда непонятно, что ты говоришь. Потому что ты считаешь, что микрофон, он тебе речь поставит. Он просто усилит отсутствие твоей речи. Просто громче ее сделает.
1: А зрители... Заставить выговаривать буквы и отдавать рот, это да. Это...
0: А нас, как я застал, слава богу, еще стариков, как нас старые педагоги учили, что зритель простит тебе, может быть, не очень хорошую игру, но он никогда не простит тебе, если он не будет понимать, что происходит. Если он не будет понимать тексты, которые ты говоришь.
1: Вот скажите, ваши проекты вот сейчас, на грядущий год?
0: Я все-таки в силу того, что наша профессия, она подневольна, да, и не все, что я бы хотел, может быть, оно, к сожалению, там будет как-то реализовано. Но вот я могу сказать, что из актуального, мое такое большое чаяние, мы в 23-м году, когда еще это было совсем не модно, и несмотря на то, что говорят, что ничего в этой области сделано не было, мы выпустили спектакль «Вальс на две четверти». Выпустили его на сцене ФЦ «Москва» с тогдашним руководством ФЦ «Москвы», не то, которое сейчас. И это изначально был киносценарий, написанный Антоном Непомнящим в 2015 году. С точки зрения сюжета, там ничего нового нет. Эта ситуация могла случиться на любой войне, в любое время. Там фильм 41-й о том же, и множество еще как бы произведений кино, театрально-литературных на эту тему, когда в замкнутом пространстве, в силу определенных обстоятельств, попадают мужчина и женщина, условно говоря, из противоборствующих
1: сторон
0: лагерей. И в силу обстоятельств они не могут покинуть это пространство и вынуждены так или иначе находить какой-то общий язык и как-то общаться друг с другом. Наверное, такая форма самая правильная в разговоре о еще текущей войне. Потому что говорить о каких-то там результатах и прочее, прочее, о каких-то событиях, война идет, все меняется, каждый день что-то новое. И есть смысл говорить только о вечном, о взаимоотношении мужчины и женщины, о Боге, о семье, о родине. И вот именно в этом спектакле, он идет 1:20. Для меня, ну и вообще для всех, кто этот спектакль создавал, это очень как бы такая важная история, потому что, ну, во-первых, это то, что мы как актеры, режиссеры там и все другие люди, причастные к этому спектаклю, могли сделать в сегодняшнем дне. Было очень волнительно, когда приходили ребята, бойцы,
1: оттуда,
0: которые приходили на этот спектакль. И мы его успели очень много где показать. Мы несколько раз были в Крыму, мы по России проехали, были в Владивостоке даже, были в Дагестане. Мы даже каким-то образом умудрились в русском доме в Анкаре его показать. Все сомнения, которые у меня были в процессе там создания, они улетучились после того, как я увидел реакцию зрителя. И срез и социальный, и какой угодно зрителя, который этот спектакль посмотрел, он огромен. То есть это и просто люди обычные, которые неравнодушные, которые пришли посмотреть и какое-то свое мнение составить. Это были вдовы, молодые, это были матери, это были боевые офицеры, это были простые бойцы. Один раз мы играли спектакль, когда ползала было ребят на инвалидных колясках. Одно из самых сильных моих потрясений как человека, как отца, было, когда после спектакля ко мне на коляске подъехал
1: боец,
0: мальчик. Боец, да, боец, безусловно, но он по возрасту мальчик.
1: Мальчик,
0: он вот где-то возраст моего сына старшего тогда. И он был без ног, очень красивое лицо. Он ко мне подъехал,
1: после спектакля.

Я сказал, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, да, конечно, не вопрос, все. Я к нему подсел, и вот нас фотографируют, и он мне говорит, я тоже хотел артистом быть. И вот таких ситуаций, когда в Крыму ко мне подошел полковник, огромный такой, ну, я... Зрители, мы все-таки на радио, чтобы зрители понимали, что я не шибко большого роста и не очень богатырского телосложения, а ко мне после спектакля подошел действительно такой вот богатырь, огромный офицер, такой по 2 метра роста, вот как вот говорят, косая сажень в плечах, просто головы на полторы меня выше, и он меня вот так обнял, и у него слезы в глазах стояли, и он благодарил. Вот после таких реакций, после вот таких вещей ты понимаешь, что это все вот не зря, и поэтому в силу разных обстоятельств мы сейчас пока этот спектакль не играем, и вот одно из моих чаяний таких вот действительно, сейчас есть надежда, что мы все-таки, ну, начнем его играть снова в другом пространстве. Насколько я знаю, 22 августа мы должны в рамках вот этого, департамент делает уже, по-моему, второй или третий год, когда на бульваре показываются спектакли, да, театральный бульвар, мы должны играть этот спектакль в августе. И

0: Какой посыл в этом есть для зрителя, и будет ли это интересно? Вот я еще сейчас вспомнил, а это у меня до сих пор перед глазами стоит, когда мы отыграли где-то в каком-то городе, я сейчас не помню, спектакль, и там подходят зрители, там фотографируются, все, и стоит женщина, молча стоит в стороночке и ждет, пока все подойдут. Вот, очень эмоционально там мама с какой-то дочкой долго очень там говорили приятные слова, там плакали, все. А эта женщина молча стояла, вроде как без эмоций, все. Вот, и когда как-то так подрассосалось все, она подождала, пока все разойдутся, подошла и сказала одну фразу. «Мой муж сейчас там, спасибо, что вы об этом говорите».
1: Правда, спасибо. Вот даже от того, что вы сейчас назвали за спектакль, который вы ведете, в котором вы живете, за это огромное спасибо. И то, как вы сказали, как это передали, да, через эти три истории, этих трех зрителей. Поэтому спасибо вам за это огромное. И спасибо вам огромное за разговор. Дорогие друзья, у нас сегодня такой вот проникновенный, настоящий, очень редкий, на самом деле, разговор. Хотя гости всегда хорошие, всех всегда ждешь, всегда информативная история. Но вот по-настоящему хороший, настоящий разговор был у нас сегодня с актером театра и кино Григорием Данцигером. Григорий Васильевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо, Сергей Павлович.
1: Спасибо.
2: Позиция. Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
3: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях певец, композитор, автор песен и архитектор Петя Налич. Я попросил его прийти с родителями. Он привел папу своего, скульптора, архитектора, члена Союза художников России Андрея Нальча. Здравствуйте, дорогие.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте, Николай Иванович.
3: Петя, давай вот эту часть нашей передачи начнем с песни. Гитару ты подстроил.
4: Да.

0: Гениально, как всегда. Жалко, что на радио нет все-таки съемки, потому что смотреть на Петю одно удовольствие.
1: Да?
0: Это какое-то чудо просто. Можно даже уши заткнуть, но как он красиво поет. Удивительно, потрясающе. Спасибо, Петя.
1: Спасибо за этот неожиданный комплимент.
0: Скажите, пожалуйста, друзья мои, у вас же существует какой-то семейный подряд. Один поет, другой лепит, третий, старший сын, я имею в виду, он художник.
1: Да,
0: он же художник, помогает тебе. Есть такое у вас произведение, опять же, семейный подряд. Александру Ширвинту. Расскажите, пожалуйста, что это такое, что за скульптура?
2: Когда умер Александр Анатольевич Ширвин, мой товарищ хороший Юра Рост предложил семье меня как автора. Поскольку я постоянно работаю сейчас со старшим сыном Пашей, Петиным братом, некоторые работы мы делаем даже вместе. И Петя сейчас участвует как художник и архитектор, и пластик в нашей общей работе. Ну, мы делаем фасад огромного дома, между прочим.
0: Деньги-то нужны, конечно, подрабатывать.
2: С деньгами у нас все в порядке, скажем так, чтобы не вызывать зависти никакой. Так вот. Петя в одной работе большой участвует, и он тоже. И более того, мы делали фасады для дома на Погонинской улице, для Донстроя, и было три варианта – мой, Пашин и Петин. Выбрали Петин вариант именно, и Петин
1: он
2: вариант сейчас делается.
1: Самый архитектурный просто, да.
2: Они назвали его «Фата невесты», заказчики, и это все делают сейчас из нержавеющей стали. В общем, это отдельный разговор, когда мы сделаем, пригласим, конечно, посмотреть и покажем эту вещь. А так мы с Пашей постоянно работаем как скульптор уже давно, потому что он прекрасный график, причем и технически прекрасный, и он очень остроумный человек. То, что он придумывает, тоже очень хорошо и интересно. Вот. И я ему сразу сказал: Паша, в графике работы мало, а графика очень близка к скульптуре. Ну, как живопись, видимо, близка к музыке, как мне кажется. Вот так график очень близко.
1: Скульптура – это застывшая графика.
2: Не зря скульптор выставляет свои объемные вещи пластические, еще и графику, как правило, дают. Вот. И я стал Пашу привлекать, и он уже не первый год мы вместе работаем. Из самых значительных работ это вот буквально полтора года назад поставили на Камчатке памятник утонувшим рыбакам. Это большая композиция из нержавеющей стали, внизу которой две рыбины, наверху три чайки. Все это изготавливал, все это в Китае. Это большой размер, пятиметровая вещь. И ее, конечно, надо видеть. Она очень эффектная получилась. С одним «но». Дело в том, что материал нержавеющая сталь несколько изменяет само понятие скульптуры. Скульптура все-таки это светотень. А там, где появляется блик, и вот эта нержавеющая сталь бликов, видите, как много дает, там немножко все это иначе. Но все равно это очень интересно. Вещь получилась очень интересная, и ее даже выдвинули архитектор, который с нами работал, такой Александр Купцов, который заказ этот принес. Он осчастливил нас, прислал нам грамоту, которую получила эта работа камчатская. Называется премия «Платиновой трезине». Что очень интересно, Трезине замечательный был архитектор, ему стоит великолепный памятник.
0: Это первый главный архитектор Санкт-Петербурга.
2: Совершенно
0: верно. К твоему сведению.
2: Ему стоит памятник, великолепный стоит.
0: На Университетской набережной.
1: Да, да, да.
0: Рядом Академия. Ну, конечно, я в этой гостинице останавливаюсь. Гостиница Трезине, а перед ней как раз стоит.
1: Вот, кстати, о современной прекрасной реалистической скульптуре.
0: Да, бывает.
2: Великолепная скульптура. И учредили какую-то премию вот эту. У нас платиновой Трезине есть, где указано, что скульптор Павел Налич, Андрей Налич и архитектор Александр Купцов сделали эту вещь и награждаются вот этой самой этой грамотой. Вот. Так что Павел постоянно со мной работает. И вот когда пришла работа с Ширвинтом, мы привезли родственникам 8 вариантов, из которых был выбран именно Пашин вариант, который изображает собой букву «Ш», поставленную вертикально, сделанную из зеленого камня. Камень называется «Верде Гватемала», зеленый очень
0: я
2: красивый
0: работал
2: камень.
0: С этим камнем, да.
2: Да? Угу. Ну, камень замечательный. Этот камень инкрустирован нержавеющей сталью. Прорисованный очень хорошо Пашиной рукой прорисованный профиль с трубкой. Из трубки вьется дымок в виде подписи Ширвинта. Это занимает две ножки этой буквы «Ш», и на левой, на последней ножке там изображен занавес стилизованный, там звезда какая-то. Все это довольно крупная композиция, она где-то весь в камне 1,80 м, и стоит еще на довольно большом постаменте. Сначала это была просто плита, потом Наталья Николаевна попросила увеличить ее размер, чтобы побольше цветов. И это очень хорошо получилось. Получилось такое необычного вида, необычной формы, кристаллическая такая большая черная тумба, на которой стоит эта буква «Ш». Все это слегка повернуто к зрителю, который идет по основной аллее. Общая высота набегает где-то больше 2,5 метров, по-моему. Сейчас написано «Александр Анатольевич», тоже Ширвиндт, написано на нижней балке зеленой. Вот. А в дальнейшем «Семья так захотела», там будет и Наталья Николаевна, и Михаил Александрович написан. Но самое смешное, что с задней стороны у нас есть ниша, которую Паша назвал «багажником». И в этой нише там, значит, лежит бутылка водки, там, кроме того, лежит шарик поролоновый, который являлся клоунским носом у Ширвиндта в одном из спектаклей, и очень милая, трогательная какая-то коробочка круглая с прозрачным верхом, в которой выложены две цифры 10, то есть набирающие 20, римская 20, это две щепки от сцены, какой-то карандашик там сточенный, и что-то еще какая-то деталька металлическая, это вот принесла Бутафор. Бутафор принесла женщина, которая все это сделала, эту композицию мы туда поставили. Еще очень мило и трогательно. Дня за два до открытия, когда мы ставили эти колонны, вот, было очень холодно. Там, ну, в общем, как всегда, это в последний момент все льется сверху, все замерзает. И какая-то женщина присутствовала при этом. Это оказалась как раз костюмер, женщина, которая работала с Ширвиндтом в течение всех 20 лет, а то и больше. И в какой-то момент нам понадобился какой-нибудь гвоздик или какая-нибудь железка, чтобы подложить там в какой-то момент под эту колонну. Она дала 5 рублей. Эти 5 рублей не понадобились, но мне тоже в этом багажнике лежат. И этот багажник закрывается плитой, так 40 на 40 приблизительно, толщиной 5 сантиметров, хорошая плита. Он так задвинут туда, ее можно при случае вынуть. И мы-то планировали, что там встанут капсулы с прахом. Ну, нам не разрешили эту капсулу достать из-под земли, сейчас очень строго с этим. В землю так в землю, как говорится, знаете. Вот. Но в дальнейшем, если ему удастся договориться, то эту капсулу достанем и поставим, или они поставят уже без нас, потому что специально приготовленные камеры для этих. И еще две капсулы будет, мы даже хотели сделать из нержавейки, чтобы они были у них под рукой. Эти капсулы для, ну, для следующих, извините, пожалуйста, участников событий. Ну, что над этим смеяться? Это жизнь. И Наталья Николаевна так и хотела, и Миша, собственно, Михаил Александрович, тоже хотел это сделать, просто пока не получилось. Ну, вот так. И это очень эффектный памятник. Почему? Потому что, когда у тебя заполирована инкрустированная поверхность, она плоская, я-то с дуру сначала хотел накладные сделать эти профили и прочее, но меня убедил Паша, еще инженер наш, который все это делал, и получилось хорошо инкрустированное. И малейшее твое движение придает жизнь этой всей композиции, потому что ты сдвигаешься, сразу меняются отражения, все вот это там, здорово это получилось. Просто это Пашина, конечно, заслуга. Ну вот, а потом мы вместе делали еще доску Ширвиндту на Котельническую набережную. Очень долго у нас не получалось, мы в классическом направлении пошли, совершенно замучились, и в последний момент было найдено решение такое, скорее графическое, но бронзовое. Очень эффектная получилась вещь. Так что работаем мы вместе с Павлом, и даже вот с Петей общая работа у нас есть, которая до сих пор длится.
0: В следующий раз вы придете втроем ко мне.
2: Я бы мог и сегодня прийти, просто я не знал, удобно ли это предлагать. Да и Паша прибавил.
1: Паша самый скромный из нас.
2: Он его очень трудно куда-то вытащить, да.
0: Паша, насколько тебя старше?
1: На 5 лет.
0: На 5 лет.
1: 76-го года.
0: 76-го.
2: Он и в архитектурном поучился, и в
1: полиграфии.
2: Но в полиграфии он ушел, потому что там вот к этому моменту ничего не осталось. Это были тяжелые очень годы. И... Ну, ты, конечно, знаешь нашего замечательного художника Бориса Жутовского.
0: Ну, конечно.
2: Вот. Тем более ты человек портрета. Я же знаю, у меня же книжка твоя из твоих портретов, так что...
0: Сейчас я беседую с вами, а не вы со мной.
2: Ну, переключись на секунду, да, я похвалю совершенно искренне. Мне очень нравится эта книга, нравятся твои портреты. Да вот Боря Жутовский...
0: А ты знаешь, что я Петю писал?
2: Впервые слышу.
0: В этой же книге.
1: Да как же?
0: Ну...
1: Да я там есть.
2: Не помню.
0: Есть, он сидит такой...
1: Ты меня не узнал, да?
0: Краса, краса. Ну, я же не художник.
1: Архитектор.
0: Мне очень просто.
2: Нет, значит так.
0: Похож? Художник, лучший художник. Не похож? Да я же не художник, я архитектор.
2: Коль, не тебе скромничать, у тебя все похожи. Я всех там узнавал.
0: Кроме Пети.
2: Я забыл сейчас, я книжку эту листал там год назад.
0: И... Ну ладно, но не страдай.
2: Не об этом речь.
0: Чем книга хороша, она без букв, там одни картинки. Это я люблю да. такие
2: книги. Там почему написано «Мой внук», например.
0: Ну вот это только да, «Внук» написано.
2: Да. Да, так заканчивая про наши совместные работы. Дом на Погодинке строится, и, видимо, в скором времени начнет он украшаться нашими этими, этой самой фатой невесты из нержавеющей стали. И мы обязательно покажем, потому что это Петина заслуга и победа над нами, над Пашей и надо мной.
0: Над здравым разумом вашим, да. Вот когда мне бывает грустно, ну, бывает так. Я включаю музыку, естественно, поет Петя Налич, я подхожу к окну, и две кариатиды передо мной.
2: А
0: кто автор? Автор Андрей Налич. Шикарные вещи, такие тетки грудастые стоят, красивые, безумно. Может быть, не совсем удачно стоят, потому что улица узкая.
2: Отойти некуда.
0: Отойти да. некуда. Кто знает, тот посмотрит. Или поднимается ко мне в кабинет и смотрит. Но удивительная вещь, красивая вещь. Я знаю, ты любишь и кариатиды, и кого ты, Атлантов делал, по-моему?
2: Да, конечно, Атланты, это большая делал. Работа, в которой, кстати, принимал участие все молодое население нашей семьи в качестве советника. Кто только не рисовал. И в результате вот появились эти вместо старых гипсовых атлантов, которые, слава богу, сами развалились, появились благодаря, конечно, заказчику. Заказчик оказался человеком состоятельным и понимающим. Это Александр Андреевич Добровинский, в этом доме на офис. И вдруг он согласился потратить деньги на этих гигантов, они... На шестиметровые, по-моему.
1: Из цельного камня.
2: Из цельного камня.
1: Не составные.
0: Это камень?
1: Это, да, камень, это, да.
2: Это гранит. В Китае рубили. Все это везлось сюда, как там наводнение какое-то было. Люди там погибали, их вытаскивали из юга Китая на север, перекидывали пароходом, все это в одном. В общем, целая эпопея. Когда они приехали вдруг под Москву, и на складе я их увидел, я просто глазам своим не понимаю. Знаешь, подходишь, так в перспективу уходит такая длинная такая штука серая лежит. Вот, вот работа, которая стоит вот до сих пор, да.
1: Папа. Последний переулок, да.
2: Папа. Последний переулок. Последний,
0: да. Я с китайцами тоже связывался, станция метро Достоевская. Китайцы делали флорентийку, флорентийскую мозаику. Но когда она приехала, народ радовался, ее пришлось доделывать, потому что все-таки видно, глаза китайские видны у Федора Михайловича.
1: А, да?
0: Да. Ну, а ты не обратил внимания, съезди на станцию метро «Парк Победы», панно в торце, посвящено 812 году, и все стоят с грузинскими лицами, начиная от Кутузова, ну и понятно, что Багратионом самому Бог велел быть с грузинским лицом. Да, удивительная история, все очень хорошо, все очень складно. Петя, вот у меня такой вопрос к тебе. Ты выпустил огромное количество альбомов, огромное количество, ты, по-моему, каждый год выпускаешь по одному.
1: Ну, где-то не могу сказать, что каждый год. Ну, достаточно много действительно альбомов, да, и многие из них очень хорошие.
0: У тебя последний какой альбом?
1: Последний, да, как раз упомянутая музыкально-драматическая история вот, «Ванька, вот. Пташечка и тельняшечка». И вот это большая
2: Обломов.
1: Последняя работа.
2: Я вчера
1: Но это
2: слушал.
1: Не альбом, это саундтреки. Ну, как бы, нет, если считать, что саундтреки к спектаклям, то еще и у меня выпустился, да, спектакль «Обломов» в Челябинске. Вот посчастливилось мне недавно туда попасть, и я посмотрел прекрасный спектакль, очень глубокий.
0: Оперный театр?
1: Нет,
0: или
1: не оперный, драматический. Театр?
0: Драматический, театр.
1: Да, «Наума Орлова» называется он. Потом в «Современнике» большая работа с Игорем Ивановичем Сукачевым, спектакль «Саша Шишин», там мой саундтрек.

0: потом спектакль в Воронеже «Смерть КМВ и Жора». Тоже это в этом году буквально я выпустил. Так и вот еще работа – это вот именно саундтреки. Другой формат.
1: Скажи,
0: немножко.
1: Как тебе работал с Сукачевым? Все-таки он парень-то непростой. И ты непростой. Он тебя, ну, он тебя пригласил,
0: он
1: да?
0: Он меня пригласил. Он Почему? В какой-то момент прямо вот мне знакомые говорили, решил, что именно со мной он хотел бы делать эту историю. Он выдающийся человек, конечно, у него потрясающая на харизма, и я обожаю очень многие его песни, просто преклоняюсь перед этим мастерством. Человек, он вообще не, в общем, легкий, просто он, как многие творческие люди, которые имеют не заготовленный план, а который на ходу, так сказать, лепит эту историю, в данном случае спектакль, они создают, конечно, большое количество трудностей для сопутствующих товарищей, для смежников, как говорится. А я был тем самым смежником. И я там, конечно, немножко пострадал. Ну, потому что непонятно иногда, что делать, как делать. Сам Игорь Иванович что понимает, то говорит, что может так, может сяк. И я такой, я не знаю, я пойду домой доделать. Говорит, нет, давай тут посидим, поделаем. Ну, в общем, это было непросто, но мы с ним оба как бы это обсудили, потом, что получилось здорово, и это самое важное. Александра Николаенко, писательница, которая написала этот роман, это называется моя... «Убить Бобрыкина». Прекрасный, кстати, роман. И на его основе...
1: Я читал.
0: Конечно,
1: я...
0: классная
1: Боже
0: вещь.
1: Боже мой, это потрясающая
0: это,
1: вещь.
0: Это офигительная вещь. И на его основе Игорь Иванович со своими друзьями, сценаристами, переложили это на театр и сделали очень крутой, очень глубокий, очень трагический спектакль. То есть там он, конечно, симпатичный где-то, а где-то очень-очень грустный.
1: Ты в этом спектакле саундтреки писал.
0: Исключительно.
1: А сам Сукачев что-то писал?
0: Один трек в итоге он с ребятами сделали, да, у меня не получилось, да.
1: Ну, бывает.
0: Бывает, да, бывает.
1: Бывает иногда, редко.
0: Бывает иногда,
1: да. Редко, но бывает.
0: Промашки.
1: Друзья мои, к сожалению, у нас разговор заканчивается по одной простой причине – время истекло. Напоминаю, у нас в студии был Андрей Налич, скульптор, архитектор, и сын его – Петя Налич, певец, композитор, автор песен, и что для меня очень важно – архитектор. Спасибо, до скорой встречи.
2: Спасибо вам.
0: До встречи.
3: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь. Не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
5: Реклама.
7: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин поздравил россиян с Днем военно-морского флота и прибыл в Санкт-Петербург. Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по теме Украины, заявили в Кремле. Российские войска заняли населенный пункт Шевченко в ДНР. Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов подписан президентом России. И теперь подробнее. Новость последних минут. Владимир Путин в день ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Он поздравил моряков с праздником. Российскому военному флоту сегодня 330 лет. Верховный главнокомандующий примет участие в праздновании. Ранее президент выступил с обращением поздравительным к морякам и всем россиянам с Днем военно-морского флота.
8: К военным морякам у нас относятся по-особому. Уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно. Их служба – это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и, главное, беззаветная преданность Отечеству. Эти качества формировались вместе с развитием флота России, его историческими победами. С личным вкладом великих флотоводцев в укрепление морского дела.
2: Владимир Путин кратко пообщался с главкомом ВМФ России в Адмиралтействе. И главком, добавлю, Александр Моисеев заявил, что военно-морской флот России примет в свой состав до конца текущего года свыше 20 кораблей, в том числе многоцелевую атомную подводную лодку проекта «Пермь». Вооруженные силы России знают, что делают, и по мере необходимости уничтожают военный потенциал Украины, тем самым снижая способность киевского режима совершать теракты. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о террористических атаках со стороны Украины. Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам украинского урегулирования, также сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы о возможности появления новых формул урегулирования украинского конфликта. При этом Россия видит двойственность в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. Москве импонирует то, что Вашингтон заявляет о готовности способствовать мирному урегулированию, сообщил Песков. С другой стороны, США искренне заявляют о своей готовности способствовать мирному урегулированию. И, по словам Пескова, реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по урегулированию конфликта будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Минобороны сообщило, что российские военнослужащие в ночь на 26 июля поразили в Киеве промышленное предприятие, которое производило дроны различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для беспилотников большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы. Поражены также место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части столицы Украины, где с привлечением специалистов украинско-американской компании ежемесячно выпускалось по 1000 дронов различного типа, в том числе ударных и разведывательных. Кроме того, в Минобороны заявили о поражении в порту Черноморск Одесской области резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. В зоне ответственности всех группировок российских войск противник за сутки потерял около 1345 военных. Также сообщают, что средствами ПВО перехвачено 7 управляемых авиабомб, 2 снаряда РСЗУ «Хаймерс», 465 беспилотников. Российская группировка «Центр» взяла под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР. В Мелитополе возник стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по турбазе в Кирилловке, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. ВСУ ночью в субботу нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка. Жертвами атаки стали 12 человек, включая 4 детей. Еще 19 мирных жителей получили ранения. Украинские паблики пытаются оправдать удар ВСУ по турбазе, рассказывая, что там якобы были военные объекты. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Миронов.
9: Высокий сезон, конец июля, самая горячая туристическая пора на берегу Азовского моря, выходные дни. То есть семьи выкроили в этот день возможность поехать вместе со своими детьми, близкими выехать на базу отдыха туристическую. А рядом, ну, в принципе, нет ничего похожего. на любые военные объекты, и вот он становится целью удара. Летели тяжелые дроны с большими запасами, то есть последствия, которые видны и на фото, и на видеоматериалах, они, конечно, жуткие, потому что там разнесли буквально всю эту базу, то есть там применялось просто огромное количество беспилотников, которые несли тяжелое вооружение.
2: Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. Мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, находятся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае им не продлят патенты или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе с семьей покинуть страну в течение 15 дней. Кроме того, расширяется перечень оснований для аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. Это, например, отсутствие сведений о доходах трудового мигранта. Помимо этого, закон предполагает, что дети трудовых мигрантов смогут оставаться в России только на время действия разрешения на работу родителя. По достижении 18 лет они должны будут покинуть страну в течение 30 дней, либо подать в этот срок заявление на выдачу патента. Закон вступит в силу с 1 января будущего года. Последнее воскресенье июля в Москве будет дождливым. В столице ожидаются осадки. Местами возможны грозы и порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта.
10: Здравствуйте, в студии Андрей Кудряшов. Сегодня в российской премьер-лиге пройдут очередные матчи первого тура. Сыграют «Локомотив» «Ахмат», «Рубин» «Краснодар» и «Оренбург» «Ростов». Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу вызвало политические споры из-за его рекламного контракта с российской букмекерской компанией. Переговоры близки к завершению, при этом ожидается, что контракт с букмекером, связанный с работой в «Дубай Юнайтед», будет завершен, пишет для «Газела Делла Спорт». 47-летний специалист является чемпионом мира 2006 года и ранее тренировал «Ювентус» и «Сампдорию». Защитник Брэндон Мэннелл покинул петербургский «СКА». О расторжении контракта по соглашению сторон сообщает пресс-служба КХЛ. 29-летний американец с российским паспортом перешел в армейский клуб прошлым летом. В минувшем сезоне защитник набрал 17 очков в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу в плей-офф. Ранее в КХЛ Мэннелл выступал также за «Минское» и «Московское» «Динамо». Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян не смогла защитить титул на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге. Российская саблистка завершила выступление в 1/16 финала, уступив француженке Манона Пети 12-15. Андрей Рублев может играть дольше всех из ведущих российских теннисистов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава федерации Шамиль Торпищев. По его словам, 14-й ракетке мира есть куда прогрессировать. Однако для этого Рублеву необходим тренер, которому он полностью доверяет для грамотного руководства процессом. На счету 28-летнего олимпийского чемпиона сейчас 18 титулов. Сборная России завоевала еще 4 награды на молодежном чемпионате Европы по гребле в венгерском Сегеде. Новый золото в копилку команды принесли юниор Иван Некрасов в байдарке-одиночке и каноэ-двойка Савелия Сидорова и Александра Боца. Дмитрий Авдеев, у него серебро на 500-метровке, Анастасия Романюк выиграла бронзу. И пока это все о спорте к этой минуте.
3: Погода.
2: Понедельник, 27 июля, в Новосибирске ожидается 21-23 градуса, облачно с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. В Иркутске от 25 до 27 тепла, без осадков. В Красноярске 20-22 градуса выше нуля, временами дожди и грозы. В Мурманске 21-23 градуса, без осадков. В Санкт-Петербурге по западу области дождь, 26-28 градусов днем. В Москве временами дождь, местами сильный. Ночью 15-17 градусов, днем 18-20. Сейчас в столице плюс 18 градусов, идет слабый ливневый дождь.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
5: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
6: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
7: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
6: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
9: Дорогие друзья, слушаем вторую часть спектакля Московского художественного академического театра имени Максима Горького «Милый лжец» по пьесе Джерома Килти. Один из двух главных героев пьесы – драматург Джордж Бернард Шоу. Напомним, что он родился 170 лет назад, именно сегодня день его рождения. Пьесы его известны во всем мире, как, впрочем, и его афоризмы. Ну, например, как вам такое наставление с Купердяем? «Все, что можно купить за деньги, уже дешево». Или «Равнодушие – вот вершина бесчеловечности». Или вот это. «Больше всего люди интересуются тем, что их совершенно не касается». Ну, а нас как раз касается то, что роли в спектакле исполняют знаменитые артисты Ангелина Степанова и Анатолий Кторов.

0: «Пигмальон» стал гвоздем театрального сезона в Лондоне. Но шел 1914 год. Через несколько недель после нашей премьеры германские войска вторглись в Бельгию, и вся Европа была брошена в водоворот войны. Мой муж и мой сын Бео вступили в армию и отправились на фронт. Я решила вести «Пигмалион» в Америку. Джордж Бернард Шоу писал статьи для левого журнала «New Statesman». Он, как всегда, настолько опередил свое время, что многие из его соотечественников награждали его кличкой «Предатель».
1: Надо думать, как перекроить карту Европы и изменить политические устои, чтоб такое отвратительное безобразие, как европейская война, никогда больше не повторилось.
0: Ко мне в Нью-Йорк стали приходить письма с фронта и письма от Шоу. Америка тогда еще не вступила в войну.
1: Стелл, бессмысленнее этой войны ничего не придумаешь. Время от времени кайзер призывает под ружье еще миллион, чтобы было кого убивать. Тогда наш король призывает еще миллион, чтобы было кому убивать. Они уже доказали, что этой дурацкой войной ничего не докажешь. Вот бы женщинам восстать и заявить... Мы в муках рожали этих мужчин. И если вы не перестанете их убивать, мы откажемся производить их на свет. Вот и все, Стелла. Правда, это письмо похоже на газетную статью? А почему вы никогда меня не спросите, что стало с моими любовными сонетами?
0: Нет, я не скучаю ни по вашим сонетам, ни по вашим признаниям в любви. Я так хорошо знаю вас, Джой. И знаю цену вашей любви. Я повезла «Пигмалион» через всю страну в Сан-Франциско и потеряла на этом 7750 долларов. Стояла палящая жара, театры были пусты, и в каждом городе можно было дать только один спектакль. Американцы считают пьесы Джорджа Бернарда Шоу слишком высокой материей и боятся подходить к вам на пушечный выстрел. Я очень подурнела. Волосы у меня седеют. Правда, от американских газет любой может спятить. Недавно они напечатали огромными буквами «Английский флот потоплен». Меня очень тревожит мой сын Бео. Он заболел в окопах у Дарданелл, его эвакуировали в Александрию. От всего его взвода уцелело только 3 человека. Какая чудовищная, невыразимо кровавая война. Я очень тоскую по вас. Не знаю, увижу ли вас когда-нибудь еще, Стелла.
1: Моя дорогая Стелла, я вернулся из Ирландии вместе с уцелевшими пассажирами Лузитании. В конце октября я прочел в Лондоне 2 публичные лекции о войне. Ждали беспорядков. На самом же деле после лекции было задано только 2 вопроса, и оба об Иисусе Христе. Да, я видел вашу последнюю фотографию. Неужели вы еще так молоды? Это неправда. Посмотрели бы на меня, мне можно дать 70. Я постепенно отхожу от театра, как и от всех других увлечений молодости. Возвращаюсь к политике, религии, философии. От них у меня болит голова, зато на душе легче.
0: Проведя 2 долгих года в Америке, я вернулась в Лондон, чтобы принять участие в спектакле «Белладонна». Моему мужу удалось вырваться из Антверпена. Но Бео отправили обратно на фронт. Война с каждым днем становилась все ужаснее. Списки убитых, калеки на улицах. И миновало несколько месяцев, прежде чем я получила весточку от Джоя.
1: Стелла, я ничего не могу писать, даже писем. Ничего у меня не получается, кроме газетной болтовни. Главным образом насчет этой дурацкой войны. Я стар, и песенка моя спета.
0: Бедный вы, бедный мой богач. Мой Бео подвергается такой опасности. Сердце мое надрывается, часы тянутся бесконечно.
1: Мы живем в отвратительное время, Стелла. Боюсь, что мы с вами больше никогда не увидимся. Вероятно, у меня скоро будет новый адрес. Лондон, Голдерс Грин, крематорий. Джорджу Бернарду Шоу.
0: Мой Бео убит. Вы прочли в газетах? Мне кажется, что он словно где-то заснул и вернется, если я сохраню мужество. Как вы думаете, захочет Магдана, чтобы я ехала с ним играть Элизу в гастрольной поездке по большим городам? Полковой священник пишет, что Бео и его командир стояли на верхней ступеньке блиндажа и были убиты одним снарядом. Мне хотелось бы показать вам это письмо. В нем столько доброты и печали. Священник хвалит моего храброго сына.
1: Бесполезно. Я не хочу вас утешать. Ваш сын убит, потому что люди олухи. А священник по этому поводу еще пускает слюни. Не показывайте мне письма к черту вашего священника. Надеюсь, что следующий снаряд разорвет его, и тогда другой священник напишет добренькое письмо его матери. Хорошо, да? Утешительно. Зря я все это вам пишу, Стелла. Погодите недельку, я отойду, приду в себя и забуду, что ваш сын жил на свете. Я буду такой же добренькой, как этот священник. Ах, вы моя дорогая, дорогая, дорогая, самая дорогая на свете.

0: Его сына не убили тогда, он бы вернулся. Война кончилась через 3 недели.
1: Война кончилась, и в мире все пошло по-другому. Конечно, не в политике, а в нравах и в быту. Моды эпохи короля Эдуарда уступили дорогу другим. И время Георга V стало обгонять Стеллу. Правда, медленно, но неумолимо. Наши отношения приняли трагикомический оборот. Мы вдруг стали отчаянно ссориться из-за всех этих писем, которые друг другу писали, и которые, как ни странно, свято хранили. Январь 1921 года.
2: Джой, я получил письмо от одного издателя и хотела бы с вами посоветоваться. Он прислал мне договор на мою книгу «Миссис Кэмпбелл и ее жизнь». А я боюсь его подписывать. Сообщите, когда вы будете в городе. Приятница мне прислала восторженное письмо из Нью-Йорка о вашей новой пьесе «Дом, где разбиваются сердца». Нехорошо будет, если вы не вспомните обо мне, когда пьеса пойдет у нас в Лондоне. Она пишет, что пьеса куда лучше смотреть, чем читать. Любопытно.
1: Ну и, дражайшая, я не могу предложить вам роль в «Доме, где разбиваются сердца». В прошлый раз вы меня совсем затравили. Нет уж, я лучше встречусь в матче с чемпионом мира по боксу. И уж если я на это не иду, никто на это не согласится. У кого есть хоть капля здравого смысла?
2: О-о-о-о-о! Я этого не переживу. Мне так обидно, что я даже не могу плакать.
1: Ну, конечно, обидно, если вы не можете плакать. А вот настоящая актриса могла бы. Пусть хоть крокодиловыми слезами.
2: Ну, перестаньте шутить. Нет, меня беспокоит моя книга.
1: О чем вы там пишете? О своей жизни? О моей? Или о нашей жизни друг с другом?
2: Ну, вы же знаете, я писать не умею, я же неграмотная. Слова у меня складываются как попало, а и знаков препинания я признаю только многоточие.
1: Стелла, придумал. Вы должны назвать свою книгу «Наука обольщать». Я вас уверяю, что у вас дело пойдет как по маслу, если вы к тому же посвятите ее своим любовникам. Ну, конечно, по сцене. Начиная с «Бербома 3». Чей фрак вы так страстно обнимали густо напудренными руками, что бедняжка стал похож на зебру, и кончает Жеральдом де Мурье, чьи восторженные тирады вы сопровождали репликами в сторону. Великое Боже, играть любовную сцену с таким мордоворотом.
2: Джой, вы просто пьянеете от своей болтовни. Говорят, Шарлотта опять из-за меня огорчается. Надеюсь, это сплетни. Неужели вы не объяснили ей, что я веду себя по-джентльменски? Или что это моя лебединая песня. Как я люблю перечитывать ваши письма. Слава богу, что они так хороши. Я дала снять копии из тех, которые думаю напечатать. Если вы не возражаете.
1: Копии? Позвольте, вы же обещали вести себя по-джентльменски. А джентльмены не выбалтывают о своих любовных интрижках. Ну, спросите хотя бы Джорджа.
2: Да, если это задевает кого-то третьего. Нет, мне не хотелось самой выбалтывать вам о Джорже. Я просто хотела знать, какую долю правды мы с вами можем придать огласке. Нет, я думала, вы знаете, Джордж бросил меня 2 года тому назад.
1: Бросил? Ох, Стелла. Я сейчас пишу автобиографию для полного собрания сочинений. Представьте, что я поместил бы там некоторые из ваших самых интимных писем. Разве ваше разрешение спасет меня от того, что меня назовут подлецом и фатом?
2: Джой, я ловлю вас на слове. Вы пишете, представьте себе, я включил бы туда самые интимные из ваших писем. Разрешаю. Разрешаю вам включать любые мои письма, только если вы исправите в них ошибки и расставите знаки препинания.
1: Нет, я сейчас начну говорить с вами, как с 9-летним ребенком. Начнем с того, что публикацию интимной переписки порядочные люди считают неприличным. Если же это любовные письма, то это в 10, в 100, в 1000 раз неприличнее. Ну а если это любовные письма женатого мужчины к другой женщине, да еще невесте другого, за которого она потом вышла замуж, то это называется... Лучше не называть, как это называется. Если такие письма печатает мужчина, он подлец. Если женщина, она дрянь. Вы спрашиваете, почему бы вам не опубликовать моих писем, а вы должны были бы меня спросить, почему бы вам не таскать платки из карманов и не торговать собой на улице.
2: Хорошо. Я возьму ангажемент в Америку и заплачу издательству неустойку.
1: Ну что ж, пришлите письма. Я приведу их в порядок, теперь уже они никого не могут оскорбить.
2: Что вы сделали с моими письмами? Да я горю со стыда за вас. Вы искорежили мою книгу. Вы искорежили историю моей жизни. Вы скрыли от всех то единственно прекрасное, что в них было, безмятежную радость наших встреч. Желаю вам вечно мерзнуть в ледяном озере Дантова ада. Я вас ни капельки не пожалею. Хм, я, видите ли, сорвала с него фиговый листик. В ваших письмах не было фиговых листиков.
1: Ну, конечно, у вас, наверное, и найдется еще письмецо от господина Пинеро или от кого-нибудь другого из ваших авторов. Должны же у вас быть еще любовные письма. Не может же прославленная красавица иметь только одну жертву – старого 56-летнего идиота.
2: Погодите, вы еще прочтете и письма Пинеро, и Метерлинка, Стринберга, Ростана, Бернджонса, Бадди, прочих и прочих. Вы еще пожалеете, что вы были на вторых ролях. Ой, как это все противно. Вы ползаете в грязи вместо того, чтобы парить в облаках. И все от того, что вы у меня отняли эти прелестные письма. Деньги, издательство, все это такая ерунда. Фи.
1: Стелла, вы дура. Вы такая. Вы просто дура. Я категорически отказываюсь изображать старого мерина, на котором вы горцуете.
2: Вас бьет подучие, потому что вы не можете быть сверхчеловеком, как не пыжитесь. То, что осталось от ваших писем, ерунда. Они лгут обо мне и о моих чувствах. Я не флиртовала с каким-то сверх-дон-жуаном, все это враки. Я привязалась к человеку, который такой мещанин, что считает безумием то, что делает ему честь. Вот мне ничего не остается, как тоже. Стукнуть вас по башке, кочергой, изо всех сил, обеими руками, без всякого уважения к вашим жидким сединам. Я напечатаю все, что мне заблагорассудится. Если вы писали не то, что думали, не надо было писать вообще. А так благодарите Богу, что я кое-что вымарю, а еще больше оставлю, чтобы вам не стыдно было смотреть людям в глаза. Молитесь, пора. У меня есть ваше письмо, в котором вы разрешаете мне печатать все, что мне угодно. Извольте быть со мной вежливы. С вами нельзя вести себя по-джентльменски. Вы нарушаете обещания, это ваша всегдашняя игра. Вчера я прочла в газетах, что вы теряете популярность. Надо было слушаться меня. И вы были бы сейчас так же популярны, как лорд Байрон или Иосиф Прекрасный. Письма были напечатаны с большими сокращениями, но все-таки в них было что-то, и пресса встретила их восторженно. Говорили, что я открыла миру настоящего шоу, человечного шоу. А какие лавры пожинал тем временем он? Его пьесы наводнили все театры. «Мезальянс», «Как люди женятся», «Дом, где разбиваются сердца». И, наконец, «Святая Жанна». И вот, после триумфальной лондонской премьеры «Святой Жанны» он нарушил свое сердитое полуторагодовое молчание, и я снова получила от него письмо.
1: Неужели вы еще живы? Представьте, я на днях зашел в театр, чтобы перемолвиться словечком с одним известным артистом, и он вдруг стал вам петь дифирамбы, как величайшей актрисе мира, клялся, что вы так же прекрасны, как прежде, и что вы вымуштровали отличную труппу, с которой играете Геду Габлер и другие пьесы. Да он спятил. Ну ладно, я прощаю вам историю с письмами. Как смешно, что так мало людей знало о нашей любви. Ну ладно, как ваше здоровье? И много ли вы зарабатываете? И действительно ли к вам вернулась ваша девичья краса? И помните ли вы еще Тристана и Изольду? И не забыли ли вы наши глупые ссоры? И избавила ли вас книга от долгов? И, словом, как вы живете? Мне исполнилось 68. Вот и все мои новости.
2: Милый Джой, ваше письмо доставило мне необычайное удовольствие. Да, книга дала мне 2500 фунтов. А вы меня не пригласите на утреннее представление Жанны? Это вознаградило бы меня за многое. Я так радуюсь, когда вас хвалят, милый Джой. Вы, говорят, глубоко-глубоко проникаете в человеческую душу. А ваша Жанна лучшая, что вы когда-либо написали. Конечно, вас сравнивают с господином Шекспиром, а одна газета даже вас попрекает молодостью. Неужели вам 68? Нет, 22, а я ваша бабушка. Я никогда не забываю Тристана и Изольду. Вам 21, мне 17. В воздухе звенели арфы.
1: Господи, Стелла, нельзя, чтобы все началось сначала. Ах, если бы у вас была хоть капля веры в меня. Для Стеллы настали тяжелые времена. Перед самым кризисом она была вынуждена давать уроки дикции, а ее мировая слава, баловница судьбы, уже была ни на чем не основана. Ей все труднее и труднее становилось добывать для себя новые роли. Мешал возраст, да и денег она требовала много. Но больше всего мешала гордость.
2: Милый Джой, когда-то мне казалось, что великую битву за жизнь мы ведем в молодости. Ничего подобного. Вот когда мы стареем, и наш труд уже никому не нужен, вот когда великая битва за жизнь разгорается со всей силой и кипит, кипит. Домовладелец не разрешает моим ученикам заниматься у меня. Снять специальное помещение для меня слишком большой риск. Ну, впрочем, может быть, всего этого и не понадобится, если будет иметь успех пьеса, в которой я только что получила новую роль. Я в ней играю 70-летнюю старуху-еврейку с англо-франко-еврейским акцентом.
1: Стелла, я смотрел вашего матриарха. Ваше возвращение на сцену – настоящая сенсация. Браво, Стелла! Успех принадлежит вам и никому больше.
2: Я вчера была на артистическом балу. И что же я услышала? Я встретила Эдди Тевенс, которая уставилась на меня и сказала, что репетирует роль Оринтии в вашей новой пьесе «Тележка с яблоками», и что в этой роли шоу изобразил меня. Какая низость! Это же позор, это оскорбление на всю страну и так далее, и так далее.
1: А вы об этом только никому не говорите. Газеты ничего не поймут, и это будет нашей тайной.
2: Какая же это наша тайна, если Эдди Тевенс говорит, что она играет меня?
1: Эдди Тевенс просто догадалась. Догадаются еще десяток людей. Но знать наверняка будем только мы с вами. Только бы не пронюхала пресса.
2: Нет уж, Джой. Будь у меня рукопись, я сразу бы подала в суд. Не сомневаюсь, что там такие прозрачные намеки, что дело пахнет клеветой. Этой пьесе не место на сцене.
1: А я не вижу в ней ничего плохого. По-моему, она очень цинична.
2: Вы просто фигляр.
1: Да, конечно, мы оба фигляры. Но почему? Почему я ничего не могу вам дать? Ведь вы мне дали так много. В каждой из моих героинь я слышу ваш голос. Да, вот и теперь Оринтия, все это вы. Не говоря уже об Элизе, впрочем, то была шутка. Нет, нет, и на этот раз прав я. Моя маленькая лгунья будет показана здесь как живая, и пусть ее все полюбят, как любил ее я. Я писал по воспоминаниям о наших встречах на Кенсингтон-сквер. И почему вы поднимаете такой шум? Никто не найдет там никаких намеков. Хотите, я приду к вам, и мы прочтем.

0: Нужна настоящая королева.
1: Но у меня есть королева.
0: Слепец, вы хуже, чем слепец. У вас низменные вкусы. Небеса посылают вам розу, а вы обнимаете кочан капусты. Джой, а вы тут не обидели Шарлотту?
1: Но это же прекрасная метафора, дорогая. Всякий разумный мужчина, если ему надо выбрать между розой и капустой, непременно выберет капусту. И кому же знать лучше, чем вам, что мужчина бросает жену не потому, что она подурнела. Новая возлюбленная часто бывает старше и уродливой прежней.
0: Мне интересно знать, почему это я должна знать лучше других?
1: Да нет, ну просто потому, что вы два раза были замужем, и оба ваших мужа сбежали от вас к женщинам менее умным и красивым, чем вы. Ха.
0: Знаете, почему они сбежали? Потому что я была на голову выше их, им было не дотянуться до меня.
1: Какое это должно быть великолепие, сознавать себя богиней, не ударив палец о палец, чтобы оправдать такое высокое назначение?
0: Да нет, просто все смешно. Пат меня вообще не бросал. Он пал смертью храбрых в бурскую войну.
1: Дорогая моя, мужья Оринтии не Пат и не Джордж. Это собирательный образ миллионов мужчин, которые в жизни откусывали большие куски, чем могли проглотить.
0: Ерунда. Вся сцена никуда не годится.
1: Стелла, читайте дальше.
0: Магнус, когда же вы исполните то, что предначертано моей и вашей судьбой?
1: А как же моя жена, королева? Что станет с моей бедной, дорогой Джемимой?
0: Придушите ее или пристрелите. Скажите шоферу, пусть завезет ее в лес и там бросит. Эта женщина превращает вас в посмешище.
1: Нет, это неудобно. Да и народ может подумать, что убивать жену некрасиво.
0: Как будто вы не понимаете, о чем я говорю. Разведитесь с ней. Заставьте ее дать вам развод. Это так просто. Все теперь так делают, когда хочется чего-нибудь новенького.
1: Но что же я буду делать без моей дорогой Джемимы?
0: Никто не понимает, что вы делаете с ней. Ой, Джой, когда мы поженимся, я разрешу вам встречаться с ней сколько угодно.
1: Боже, какое великодушие. Да я скорее женюсь на старой Мегере. Быть женой не ваше призвание.
0: У вас просто нет воображения. Со мной вы будете счастливейшим из смертных.
1: А разве я могу быть счастливее, чем сейчас? И разве меня не удовлетворяют эти прелестные платонические отношения?
0: Джой, какое бессовестное вранье.
1: Слушайте дальше, тут осталось совсем немного. Взглянув на часы, Магнус говорит: «Меня ждут дела». Она отвечает: «А разве у вас могут быть дела важнее, чем быть со мной?» «Конечно, нет. Тогда сядьте». «Хорошо», — говорит он, — «но в таком случае я вам должен сказать, что половина четвертого меня ждут к чаю. Обойдетесь без чаю? Отпустите меня», — говорит он. «Вы меня удерживаете только для того, чтобы взбесить мою жену». Он хочет встать, она его сажает на место. «Отпустите меня», — говорит он. Она его удерживает и говорит: «Бедненькой, как ваша жена вами помыкает». «Жена помыкает? А как назвать ваше поведение? Моя жена, по крайней мере, не дает волю рукам. Неужели я должен позвать стражу? Зовите, зовите, завтра об этом напишут во всех газетах. Оринтии, я приказываю». Оринтии хохочет, ха-ха-ха. «Хорошо, чертовка, ты меня пустишь». Он хочет встать, она озорно хватает его за шею, в конце концов оба падают и катаются по полу. Внезапно распахивается дверь, и входит первый секретарь Самфроний. Он с ужасом взирает на неприличную сцену. Занавес. Ну? Ну чем же это не ваш портрет натуральную величину?
0: Джой, джентльмены не болтают о своих любовных интрижках. Порвите.
1: Что?
0: Порвите и перепишите все от первой до последней строчки. И выбросьте эти мещанские выпады по адресу Шарлотты. Не то люди скажут, что старческий маразм и болезненное самомнение лишили вас остатков здравого смысла.
1: Да почему вы так со мной разговариваете? Вы переплюнули даже Оринтию.
0: Да? А знаете, кто вы? Амфисбена.
1: А что это такое?
0: Это существо с двумя головами по бокам, и обе тянут в разные стороны. Это у древних греков, милый Джой.

Прошло 7 лет. 7 долгих лет. Оба мы стали старше и сварливее, и все больше отдалялись друг от друга. Во времена великого немого Стеллу не раз приглашали.

0: Приглашали в Голливуд, она всегда отказывалась. Когда же настала эра говорящего кино, она решила попытать счастье. И вот она двинулась в путь со всеми пожитками и, разумеется, с мопсом. Хотя она много раз бывала в Америке и хорошо знала страну, она оказалась неподготовленной к американской жизни. Короли и королевы Голливуда, которые, как звезды, сверкали над всем миром, были для нее только тенями на целлулоидной пленке. И когда она встречалась с ними на званых вечерах, она просто удержаться не могла, чтобы над ними не поиздеваться. Так, знакомясь с знаменитой Джоан Кроуфорд, она спросила, чем та занимается, а Джону Джилберту, этому величайшему герою-любовнику немых фильмах, она сказала: «Молодой человек, у вас недурная внешность, попробуйте пробиться в кино». На съемках она вела себя еще хуже, чем на сцене. Вот что рассказывают о том, как она снималась в первом фильме. Она пришла в студию и явилась к режиссеру. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он. «Так себе», – ответила она. «А ну-ка расскажите, в чем у вас тут дело, и давайте поскорее покончим с этой ерундой». Нечего и говорить, что ее там не очень любили. Роли она получала все меньше и меньше, деньги таяли.
1: «Голливуд и съемки научили меня смирению, глубочайшему смирению. Теперь меня уже нечего бояться. 3 недели работы за 16 месяцев. В студии говорят, что я слишком знаменита, чтобы играть маленькие роли, и слишком англичанка, чтобы играть главные. Не поймут, видите ли, моего английского произношения. У них для меня всегда один ответ. Студия Metro-Goldwyn-Mayer подумывает о вас, но ничего подходящего пока не подвернулось. Перестав играть, поселившись где-нибудь во Флоренции, я, конечно, бы могла еще перебиться. Но искра во мне еще не погасла пока. Странно. С вами я не стесняюсь бессовестно попрошайничать. Но я попала в безвыходное положение. Не поможете ли вы мне? Нет, я готова бороться до конца. Но здесь даже бороться не дают. Здесь просто оставляют висеть в воздухе. Посмотрите на фотографию Эльфика. Разве у вас хватило бы духу оставить его в заперти одного на 6 месяцев? Пойдите, полюбуйтесь на один из этих собачьих карантинов, где бедные животные мучатся в 4 стенах, не слыша голоса хозяина. Понимаете, что такое для собаки? Я же для него все. Ну как я могу его бросить? Берегите себя, милый Джой, и не работайте так много. Всегда ваша Стелла».
0: «Моя дорогая Стелла, мои древние годы, мне исполнился 81, заставили меня привести в порядок бумаги и принять меры на случай неминуемой кончины. Оказывается, я совершил большую оплошность. Вопреки своим правилам ничего не хранить, кроме деловых бумаг, я сберег все ваши письма. Я хотел купить у одного из модных ювелиров прекрасный, осыпанный драгоценными камнями ларец. Такой большой, чтобы вместить всю нашу корреспонденцию и отправить ее вам. Но единственный надежный способ – это просто засунуть письма в вульгарные конверты и переслать их вам заказной почтой, чтобы все они оказались в одних, в ваших руках. Это повысит им цену. Но на случай, если вы вздумаете их продать...»
1: «Милый Джой, жду, не дождусь этих ваших заказных писем. Господи, даже сердце сжимается. Я перечитаю их от начала до конца. Так хочется опять вспомнить свою юность. Знаете, что я думаю? Через 50 лет люди будут жить в воздухе. Никто не станет читать никаких книг, разве об электричестве, машинах и всяких там винтиках. Но летчики и тогда будут возить в своих сумках ваши письма ко мне. А все потому, что в них звучат соловьиные песни. Как они там заливаются, эти соловьи. 81, скажите на милость. А сколько лет соловьиной трели? 81 тысяча лет, а может и больше. Смерть Джемса Барри, как и много других смертей, наводит на грустные размышления. Конец все ближе. Я скромно живу на $83 в месяц в самом дешевом пансионе Нью-Йорка. У меня даже есть холодильник. Посылаю вам фотографию эльфика в профиль, чтобы смягчить ваше сердце. И посылаю вам главу моей новой книги. Если вы ее прочтете, вы поймете, почему я сбежала из Голливуда в горы 7000 футов над уровнем моря и прожила в бревенчатой хижине 6 месяцев. 6 дивных месяцев неописуемой красоты. Я писала книгу и днем, и ночью. Ну, потом повысилось давление, начались обмороки, и врач поставил диагноз. Вы слишком высоко забрались и слишком много работаете. Моя милая ирландская служанка каждое утро входила ко мне на цыпочках и говорила бодрым голосом, как я только открывала глаза. А я думала, вы уже умерли, а вы еще улыбаетесь. И эльфик машет хвостом. Однажды она мне шепнула: у меня есть кое-какие сбережения на тот случай, если вам придется туго, и вы не слишком гордая, чтобы принять их у меня. Добрая душа. Она самое доброе, самое благородное существо, какое я встречал на своем веку. Ну, потом я вернулась в Нью-Йорк, доползла до этого пансиона и пролежала в постели целых 9 недель. Здесь меня нашел ваш прекрасный лондонский Гамлет Джон Гилгуд. Со слезами на глазах он поднес мне цветы и повез на прогулку в парк. Мы медленно гуляли, я опиралась о его руку, и эльфик носился вокруг нас. Он меня попросил посмотреть его Гамлета и сказать, что я о нем думаю. Ну, я, конечно, пошла. Сейчас я совсем-совсем здорова. Только что вернулась с гастролей в 2-летних театрах, ежедневные овации и вызовы с просьбой сказать несколько слов доставили мне удовольствие. Насколько это вообще может мне теперь доставить удовольствие? Я не рассчитываю на ваш ответ. Просто мне захотелось, чтобы вы знали, как я прожила эти годы. Только ваше чувство ко мне немного поднимает меня над унылой чередой дней и ставит где-то недалеко от вас. Я этим горда и счастлива. Стелла.
0: Ответить на это трогательное письмо мне не удалось. Я серьезно заболел. Некоторые американские газеты поторопились сообщить о моей смерти и даже напечатали некрологи. В редакционных статьях вздохнули с облегчением, но и то, и другое оказалось несколько преждевременным.
1: Италия, 1937 год. Джой, тяжело читать в газетах о вашей болезни. Когда я покидала Америку, меня внесли на пароход на носилках. Американский врач изрек: 1,5 года постельного режима, потом костыли. Но когда меня осмотрел итальянский врач, он мне сказал: через 2 недели будете у меня танцевать. И действительно, 2 недели грязи лечения рентгена совершенно поставили меня на ноги. Нет, но сейчас важно одно, чтобы выздоровели вы. Меня ваша болезнь очень тревожит, Стелла.
0: Стелла, наш век – век чудес. Я вернулся к письменному столу. Врачи каждые 2 недели кололи меня в зад гигантским шприцем и в конце концов вылечили меня. И вот я еще не умер. Хотя сохранять мне жизнь – чистейший формализм. Мне 82 и меньше не дашь. Но если нас не прикончили врачи, боюсь, как бы за них это не сделал Гитлер.
1: Милый Джой, бросьте жаловаться на возраст. Это ж смешно. Меня беспокоит, что будет с письмами, если начнется война. Я их засунула не в драгоценный ларец, а в старую, видавшие виды, шляпную коробку и прячу на ночь у себя под кроватью. Джой, вот вы у меня где, наконец, очутились, под кроватью. Я живу в крохотной комнатушке, у меня даже есть камин. Парижское солнце гостит у меня каждое утро, из окна чудесный вид на Тюильри. Крытая колоннада разрешает мне гулять даже в дождь. Джой, а я слышала, вы написали новую пьесу. В ваши-то годы.
0: Да, моя новая пьеса «Женева» ужасна. Самый вежливый из моих критиков обозвал меня почтенной обезьяной, швыряющей в публику кокосовые орехи. Я на днях смотрел этот спектакль еще раз и просто заболел после этого. Нет, артисты играют великолепно, но пьеса. Какой-то непрекращающийся митинг. Но я не могу не писать пьес вроде «Женевы». И не потому, что мне это хочется. Это сильнее меня. Война надвигается. Шутовская кличка Джой. Это самое умное, что вы когда-либо выдумали. Самое, самое умное.
1: Разве я это выдумала? Меня вдохновили ваши письма. Ну, ладно. Не буду больше отнимать у вас времени своими нелепыми посланиями. Мы встретимся на небесах. Вы отвесите мне поклон, я сделаю реверанс, а ангелы скажут. Но уж тут они не сорвут цветов наслаждений и не посрамят нравов нашего крылатого братства.
0: Еще только раз я получил письмо от Стеллы. Оно было помечено 28 июня 1939 года. Я ответил ей месяц спустя, и это было все. Гитлер накапливал свои танки у французской границы. Вторая мировая война вот-вот могла разразиться, и я как раз успел переслать Стелле записку, что ей предлагают роль в кинофильме по моей новой комедии «Майор Барбара», и спрашивал, действительно ли она еще готова к бою.
1: Да, я готова к бою, но не в качестве пушечного мяса. Недавно я решилась на героический поступок. Я предложила свои услуги здешнему английскому театру за 25, а то и меньше долларов в неделю. Ну, в ответ они прислали мне для ознакомления пьесу. Я должна была играть еврейскую мамашу, чей слабоумный сын одержим манией. Он убивает маленьких девочек и прячет их тела в саквояже у матери. Собственно, моя роль сводилась к одной только фразе. «Ой, ой, ой, ой, нам не стоило оставлять его одного». Я спросила директора, зачем он ставит такую мерзость? Ну, сказал он, надо же показать что-нибудь новенькое, что-нибудь такое, чего не покажешь в Лондоне. Я швырнула ему эту пьесу на стол и сказала, что у меня свои правила в искусстве. Я говорю со сцены о прекрасном, о любви, а не о ненависти.
0: Браво, Стелла!
1: Как мне хочется жить где-нибудь в деревне, где шумят деревья, поют птицы. Мне 74 года, я привыкла к бедности и неудобствам, и к тому, что страшней всего. Никто не подаст мне руки, когда я с моим эльфиком под мышкой перехожу улицу. А кругом несется страшный поток машин. Стелла.
0: Моя дорогая Стелла, гигант, превратился в развалину. Паскаль хотел взять вас на роль, но вы опять отказались расстаться на 6 месяцев со своей собакой. Бога ради, если это злосчастное животное сдохнет собственной смертью или погибнет под колесами автомобиля, купите себе жирафа или медведя, или крокодила, или на худой конец моржа. Все это примилые домашние животные. И уж совсем прелесть для домашнего обихода – пантера. Одна у меня даже прижилась. В этом году я не поехал на театральный фестиваль в Мальвере, хотя моя последняя пьеса его несколько оживила. Я больше сам не ставлю своих пьес. Я слишком стар. Я слишком стар? Я слишком стар? Джордж Бернард Шоу.

0: Вы слушали спектакль Московского художественно-академического театра имени Горького «Милый лжец» по пьесе Джерома Килти. В роли Джорджа Бернарда Шоу Анатолий Кторов, в роли Патрик Кэмпбелл Ангелина Степанова. Постановка Иосифа Раевского, музыка Кирилла Молчанова. Напомним, что спектакль записан в 1963 году, а к эфиру его подготовили режиссер Лада Широка и редактор Александр Кукис.
1: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама.
4: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин назвал роль ВМФ в решении задачи СВО важнейшей. Летчики ВКС России атаковали позиции ВСУ в ДНР и Сумской области. Путин подписал базовый закон о поддержке развития искусственного интеллекта в России. И теперь подробнее. Владимир Путин принял доклады командующих флотами. Глава государства в день военно-морского флота находится с рабочей поездкой в северной столице и принимает участие в праздновании. С докладами в Петербургском адмиралтействе и к верховному главнокомандующему обратились командующие Черноморским, Тихоокеанским, Балтийским, Северным флотом и Каспийской флотилией. Поздравляя военных моряков, Путин отметил, что уважение к ним в России сформировалось столетиями и что сегодня роль ВМФ в решении задач СВО важнейшая.
6: Уважаемые товарищи, прежде всего поздравляю вас и весь личный состав военно-морского флота России с Днем ВМФ. Это праздник профессиональный, но его знает и отмечает вся наша страна. И всегда ярко, торжественно, с огромным уважением к военным морякам, ветеранам, к богатой героической истории Отечественного флота. Такое общественное признание формировалось без всякого преувеличения столетиями. Преданные сыны Отечества покоряли под родным флагом морскую стихию, защищали наши рубежи, громили врага. Внесли колоссальный вклад в развитие науки, промышленности, культурных связей между народами и континентами. И сегодня мы не только вспоминаем выдающиеся географические открытия, ключевые сражения, победы наших прославленных флотоводцев, а собрались, чтобы прежде всего оценить текущее положение дел и перспективы развития флота как одного из ключевых элементов для обеспечения безопасности России. Сохранение глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады. Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой. С победой! Самые теплые поздравления с праздником бойцам и командирам, которые сейчас находятся на огневых рубежах. Благодарю вас, товарищи, за верную службу Родине. А теперь прошу командующих флотами Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским, а также Каспийской флотилии доложить об оперативной обстановке и выполняемых задачах. Но вначале слово для доклада главнокомандующему военно-морским флотом России Александру Алексеевичу Моисееву.
5: Владимир Путин кратко пообщался с главкомом ВМФ Александром Моисеевым. Тот сообщил, что военно-морской флот России примет свой состав до конца текущего года свыше 20 кораблей.
7: По плану строительства и развития военно-морского флота в 2026 году принято в состав военно-морского флота 20 кораблей, судов и катеров. В том числе на Северный флот морской тральщик проекта 12700 полярный, на Балтийский флот малый ракетный корабль проекта 22800 «Буря». Надо отметить, что данный корабль в кратчайшие сроки подготовлен и включен в систему обороны важных экономических объектов Ленинградской области. Завершен заводской ремонт стратегического крейсера «Карелия». До конца года планируем принять в состав военно-морского флота еще 21 единицу, в том числе первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон», это подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М». Завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера «Адмирал Нахимов» и крейсерской подводной лодки «Леопард».
5: Также президент вручил государственные награды служащим ВМФ в Адмиралтействе. В частности, он наградил капитана ВМФ, создавшего план по обеспечению ядерной безопасности подлодок Николая Харция. Экипажи самолетов Су-34 воздушных космических сил России Су-34 уничтожили пункты временной дислокации пункта управления БПЛА украинской армии на территории ДНР в Сумской области. Об этом сообщило Министерство обороны. По его данным, еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Киянеца Сумской области авиаударом с применением авиабомб ФАБ-500 разрушен пункт временной дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, говорится в сообщении. Минобороны опубликовало кадры этих ударов по позициям противника. Также сегодня военное ведомство сообщило, что группировка «Центр» взяла под контроль поселок Шевченко в ДНР. Президент подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ разработан в целях создания правовых условий для ускоренного развития и внедрения больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России, обеспечения государственного технологической независимости, безопасности личности, общества и государства при использовании больших фундаментальных моделей ИИ, а также повышение эффективности госуправления развития инновационной экономики. Базовым законом закрепляются основные термины. Также в документе прописаны основные принципы регулирования в сфере искусственного интеллекта.
8: Спорт. Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской премьер-лиге сегодня продолжается первый тур. В эти минуты «Локомотив» и «Ахмат» начали свой поединок. Пока ничья 0-0. Также сегодня сыграют «Оренбург», «Ростов» и «Рубин», «Краснодар». Аргентинский «Ривер Плейт» ведет активные переговоры с московским «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекиэля Барка. По данным портала «Оле», футболист хочет покинуть российский клуб по личным причинам. Москвичи планируют выручить до 5 миллионов долларов за половину прав на игрока. Накануне Барка стал лучшим игроком матча против Родины, но отказался комментировать трансфер. Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, столкнулся с финансовым кризисом. Долги клуба превысили 187 миллионов евро. Владеющий клубом государственный инвестиционный фонд запретит трансферы, если руководство не обеспечит сделки за счет собственных доходов и рассматривает частичную продажу клуба. Бразильский голкипер Алисон остается основным вратарем Ливерпуля на следующий сезон. Как сообщает местная пресса, руководство Мерсисайдцев решило заблокировать трансфер 33-летнего футболиста в Ювентус. В связи с этим боссы клуба приняли решение отдать грузинского вратаря Георгия Мамардашвили в аренду на будущий год. Этап Формулы-1 в Малайзии заменит в календаре Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира. Гоночный уикенд на культовом автодроме Сепанг пройдет со 2 по 4 октября. Ранее весенние этапы на Ближнем Востоке были отменены из-за напряженной ситуации в регионе. Королевские гонки возвращаются в Малайзию впервые с 1949 года, когда там победу одержал Макс Ферстаппен. И пока это все о спорте к этой минуте.
9: Реклама.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Реклама на Радио России.
5: В понедельник, 27 июля, в Вологде ожидается 18-20 градусов, временами сильные дожди с грозами. В Сыктывкаре без осадков, 31-33 градуса выше нуля. В Великом Новгороде +24, +26 вечером дождь. В Калининграде также временами дожди, 17-19 градусов. В Перми и Уфе +32, +34. В Кирове 30-32 градуса. В Оренбурге и Самаре 33-35. В Казани 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге по западу области дождь, днем 26-28 градусов, в Москве временами дождь, местами сильный. Ночью 15-17 градусов, днем 18-20. Сейчас в столице 18 градусов, относительная влажность 94%.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России.
2: И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. И дирижер, и актер.
3: Валерий Александрович Кирьянов, артист, находясь в оркестровой яме, он играет.
2: Гость – главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Кирьянов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Владивостока.
4: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
5: «Слушаем».
4: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
5: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Радио России». Музыка.
6: Просто о джазе.
5: С Михаилом Иконниковым.
7: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалист и продюсер Кристиан Уикс отобрал для своего нового альбома 8 произведений, каждый из которых ранее звучал в фильме или мюзикле, удостоенном премии «Оскар» или «Тони». Например, «The Windmills of Your Mind» из картины «Афера» Томаса Крауна или «Pure Imagination» из киноленты «Вилли Вонка» и «Шоколадная фабрика». Собрать музыкантов на запись для Уикса не было проблемой, так как он является основателем лейбла «Bandstand Presents», с которым сотрудничали пианисты Стивен Файвки, Эммет Коэн, барабанщик Брайан Картер, трубач Бенни Беннек. Каждый из них внес свой вклад в создание альбома. Другие участники записи – это саксофонист Рокси Кос, гитарист Майк Бона и трубач-аранжировщик Дэнни Джанакучи, плюс оркестр.

Пианист и композитор Крис Маккарти отметил десятилетие своей карьеры в Нью-Йорке альбомом «Too Late to Quit». В записи пластинки приняли участие музыканты его квинтета, включая трубача Такую Куроду, баритон-саксофониста Эдна Берикета, басиста Сэма Мина и барабанщика Стивена Крамера, а также вокалистку и его давнюю соратницу Ванишу Голд, принявшую участие в записи 5 пьес. Певица, кстати, знакома российским любителям джаза. В 2015 году она гастролировала по России с квартетом пианиста Алексея Подымкина. На альбоме 8 авторских произведений пианиста, хотя изначально он думал, что это будет пластинка стандартов. «Сначала я подумал о записи альбома, стоящего из всех стандартов великого американского песенника», — говорит Маккарти. «Но потом я задумался, почему бы просто не написать свои собственные стандарты. Я большую часть своей жизни посвятил изучению и исполнению этого репертуара, который я так люблю». Новая пластинка Криса Маккарти «Too Late to Quit» выйдет 18 сентября.

Обладательница 3 премий Грэмми Мишель Дегиочелло осенью выпустит новую пластинку «Синоним». Альбом будет полностью состоять из известных песен разных исполнителей и музыкальных направлений. В частности, в него вошли такие хиты, как «I Got You, Babe» дуэта Sonny и Cher, «Don't You Want Me» группы «Human League», «Don't Look Any Further» Дэнни Эдвардса. В середине 90-х была очень популярна кавер-версия записанной группы «M People». «The Closer I Get To You» Донни Хэтэуэй, Роберты Флэк, «Guilty», Барбара Стрейзенд и Барри Гиб и другие. Все без исключения 15 песен записаны с участием приглашенных гостей. Выделю среди них Чаку Кан, Лиан Лахавас, Кэт Пауэр, Брэнди Карлайл и Роберта Гласпера. Новый альбом Мишель Дегиочелло «Синоним» будет выпущен 2 октября лейблом «Blue Note». Пока же в нашем распоряжении есть лишь первый сингл «I Knew You Were Waiting For Me», записанный с участием Синтии Рибо, а в конце 80-х принесший Грэмми Рите Франклин и Джорджу Майклу.

Лейбл «Резонанс Рекордс» выпустил новый альбом одного из лучших вокальных джазовых коллективов группы New York Voices. По утверждению основателей, сопрезидента лейбла, пластинка Sony Meow – это всего лишь второй концертный релиз ансамбля, основанного в 1987 году и не раз приезжавшего в Россию. Лично я познакомился с его участниками в далеком 1992 году во время международного джазового фестиваля «Москва-Рио-Нью-Йорк». Альбом был записан во время выступления New York Voices 9 июля 2022 года в Калифорнии во время фестиваля MetaJazz Jazz Fest. Им аккомпанировали только что приезжавший в Москву пианист Амир Хендельман, а также гитарист Питер Спрэг, басист Кевин Акс, барабанщик Джейми Тейт и перкуссионист Тики Пасилиас.

супергруппы Dinner Party вернется после трехлетнего перерыва с новым студийным альбомом What You Bringing. Напомню, что в состав коллектива входят звезды современной джазовой сцены, пианист Роберт Гласпер, саксофонист Камаси Вашингтон, мультиинструменталист Террас Мартин и диджей-продюсер Ninth Wonder. И как и на предыдущих релизах коллектива, к ним присоединился мультиинструменталист и вокалист Феликс. На данный момент музыканты поделились лишь одним треком, синглом «If It Ain't Broke, Love Wins». Сам же альбом выйдет 7 августа. Напомню, что дебютный мини-альбом «Dinner Party» был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший прогрессивный R&B-альбом».

Лейбл Blue Note выпустил в июле два очередных переиздания на 180-граммовом виниле. Это альбомы выдающихся трубачей Ли Моргана и Фредди Хаббарда. Пластинка Моргана «Ли Уэй» записана в апреле 60-го года, когда трубач еще являлся участником легендарного ансамбля Art Blakey's Jazz Messengers и выпущена в мае 61-го. Одна из пьес на пластинке написана Морганом в честь руководителей лейбла Blue Note Альфреда Лайона и Фрэнсиса Вульфа. Альбом Фредди Хаббарда, второй релиз музыканта в качестве лидера, записан в ноябре 60-го года и выпущен также в мае 61-го. В записи участвовали Фредди Хаббард – труба, Хэнк Мобли – тенор-саксофон, Маккой Тайнер – фортепиано, Пол Чемберс – контрабас, Филли Джо Джонс – ударные. Пластинка получила высокие оценки как сразу после выхода, в частности, от журнала Billboard, так и спустя годы, например, на сайте AllMusic. Перед тем, как прозвучит пьеса «The Changing Scene» в исполнении квинтета Хаббарда, напомню, что именно он все в том же 61-м году сменил Ли Моргана в составе «Jazz Messengers».

0: с Михаилом Иконниковым.
1: 20 июля, в день открытия третьего международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, состоялось вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. Следующую программу я полностью посвящу ее лауреатам, а сегодня остановлюсь на альбоме, признанном лучшим. Это пластинка московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса «Голоса джаза», представляющая собой коллекцию всемирно известных джазовых стандартов в уникальных аранжировках, записанная звукорежиссером Роем Хендриксоном в 2012 году в Нью-Йорке. В альбом вошли такие классические композиции, как «Fly Me to the Moon», «My Funny Valentine», «Strangers in the Night», «Setting Doll» и другие. «Голоса джаза» выпущен в преддверии 5-го Московского джазового фестиваля, в котором приняли участие и обладатель 3 премий «Нью-Йорк Найтлайф» Алан Харрис, и народный артист России Игорь Бутман с своим квартетом и Московским джазовым оркестром. Ранее Игорь Бутман и Алан Харрис неоднократно давали совместные концерты на ведущих джазовых сценах мира, в том числе на открытии Московского джазового фестиваля в 2024 году. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России.
1: Юрий Стоянов.
2: Где-то.
0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь.
0: Реклама.
5: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин потребовал решительно бороться с попытками захвата западными странами танкеров, как это делают с пиратами. Российские войска заняли населенный пункт Шевченко в ДНР. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина достигло 29. И теперь подробнее. Владимир Путин в воскресенье приехал в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге поздравить военнослужащих Военно-Морского флота с Днем ВМФ. Это многолетняя личная традиция президента встречать праздник в Северной столице. Президент принял доклады командующих Северным, Тихоокеанским, Балтийским флотами, Каспийской флотилией, Черноморским флотом об оперативной обстановке и выполняемых задачах. Пообщался с главкомом ВМФ России Александром Моисеевым и вручил государственные награды служащим ВМФ.
7: Уважаемые товарищи, поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота. Рад вручить вам высокие государственные награды. Вы удостоены их за отвагу, ратные подвиги и безупречную службу Отечеству. За верность воинскому долгу, родной стране, своему народу. Для матросов и офицеров российского военно-морского флота преданность отчизне всегда была и остается мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций. Наша церемония проходит в Адмиралтействе, которое по праву является одним из главных символов развития и славы российского военного флота. Он создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений. И вы вписали свои имена в его великую историю. Моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество. Ваши достижения, уважаемые товарищи, это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги. Ваш личный вклад в приумножение могущества военно-морского флота страны, его развитие. В обеспечении интересов России и безопасности ее граждан за вклад в нашу общую победу. Благодарю вас за службу, уважаемые товарищи. Желаю новых больших свершений. Спасибо.
6: Также президент Путин потребовал решительно бороться с попытками захвата западными странами танкеров, как это делают с пиратами.
2: Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами. Вы знаете, и министр говорил об этом, наверняка, и НГШ, и команды соответствующие должны были пройти от командующего флотом. Поэтому мы с вами понимаем друг друга и надеюсь на вашу эффективную работу по этому направлению, по прикрытию нашего флота.
6: Также Владимир Путин заявил, что подводные лодки с баллистическими ракетами важны для сдерживания любого противника, нанесения ему неприемлемого ущерба в случае агрессии, что Россия чувствует себя спокойно и уверенно в Арктике. Кроме того, по словам президента, Россия вынуждена направлять много ресурсов на достижение целей специальной военной операции. По словам Путина, это оправдано. Взятие поселка Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских войск в ДНР, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что в ходе операции по штурму этого населенного пункта ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники. Помимо этого нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотников большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Под удары попали также пункты временной дислокации ВСУ в 146 районах. Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 465 дронов. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1345 военнослужащих. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина достигло 29, сообщил глава МВД Германии Александр Добринт. Он уточнил, что также известно об одном погибшем. Кроме того, министр подтвердил информацию, что правоохранительные органы Германии квалифицируют произошедшее как исламистский теракт. Подозреваемый задержан. Он также напал на прохожих с мачете и нанес им тяжелые ранения, сообщил Добринт. И добавил, что речь идет о предполагаемом преступнике, которого ранее суд уже приговорил к 1 году и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в подготовке тяжкого насильственного преступления, угрожающего государству. Приговор был условным, однако прокуратура подала на него апелляцию. Подозреваемый гражданин Германии ливанского происхождения. Он родился в Германии в 2005 году, сообщил министр МВД. Накануне вечером в районе парка Тирга недалеко от Потсдамской площади 21-летний мужчина по имени Абдул-Балут въехал на автомобиле в толпу людей. Правоохранительные органы исходят из версии, что он, вероятно, является сторонником террористической группировки «Исламское государство», запрещенное в России. Аэропорт Внуково работает над решением проблемы с обработкой багажа, которая фиксируется с минувшей ночи. Об этом сообщили в пресс-службе аэрогавани. Для этого уже привлекли подрядчика. Кроме того, к распределению багажа подключили дополнительные силы из числа сотрудников. Как отметили в аэропорту, с багажом прилетевших пассажиров трудностей практически нет. Однако окончательно проблема не решена. Вечером распределение багажа должно войти в штатный режим, говорится в сообщении. Пресс-службе подчеркнули, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом. У таких ситуаций могут быть разные причины. Напомню, ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково на прилет и вылет задержано более 30 рейсов.
8: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской премьер-лиге сегодня продолжается первый тур. В эти минуты «Локомотив» после первого тайма выигрывает у «Ахмата» со счетом 1-0. Отличился Зелимхан Бакаев. Также сегодня сыграют «Рубин Краснодар» и «Оренбург Ростов». Назначение Андрея Пирло главным тренером сборной Италии по футболу вызвало политический спор из-за его рекламного контракта с российской букмекерской компанией. Переговоры близки к завершению. При этом ожидается, что контракт с букмекером, связанный с работой в Дубай Юнайтед будет завершен. 47-летний специалист ранее тренировал также Ювентус и Сампдорию. Парижский ПСЖ оценил форварда Брэдли Баркаля примерно в 170 миллионов евро. Французский грант ориентируется на последние рекордные трансферы в английской премьер-лиге. Сам футболист отказался продлевать контракт с парижанами. В подписании 23-летнего нападающего всерьез заинтересован Ливерпуль, однако руководство красных считает требуемую сумму завышенной и оценивает игрока значительно ниже. Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, столкнулся с финансовым кризисом. Долги клуба превысили 187 миллионов евро. Владеющий клубом государственный инвестиционный фонд запретит трансферы, если руководство не обеспечит сделки за счет собственных доходов и рассматривает частичную продажу клуба. Защитник Брэннон Мэннелл покинул петербургский СКА. О расторжении контракта по соглашению сторон сообщает пресс-служба КХЛ. 29-летний американец с российским паспортом перешел в армейский клуб прошлым летом. В минувшем сезоне защитник набрал 17 очков в регулярном чемпионате и забросил одну шайбу в плей-офф. Ранее в КХЛ Мэннелл также выступал за Минское и Московское «Динамо». И пока это все о спорте к этой минуте.
5: Погода.
6: В понедельник, 27 июля, в Казани ожидается 30-32 градуса без осадков. В Нижнем Новгороде и Пензе от 24 до 26 тепла, временами дожди и грозы. В Ярославле 19-21 градус, временами сильные дожди с грозами. Во Владимире 18-20 градусов, временами сильные дожди с грозами. В Туле 19-21 градус, кратковременный дождь. В Воронеже утром дожди, 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге 26-28 градусов. По западу области дождь. В Москве временами дождь, местами сильный. Ночью 15-17 градусов, днем 18-20. Сейчас столица плюс 17.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники» в эфире Радио России. В студии Роман Антоновский и Андрей Афанасьев.
2: Добрый вечер. И мы начинаем нашу передачу. Сегодня у нас много интересных тем. И начать, наверное, хочется с темы про нашу замечательную русскую культуру. Очень важное произошло событие, потому что, как вы знаете, у нас на Совете при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям поднимался вопрос о том, что нужно начинать изучать русскую культуру и традиции, и, собственно, эти слова не ушли там куда-то в песок, Путин с этим согласился, дал поручение, и сейчас, насколько я знаю, стартовала первая такая, в общем, экспедиция, первый такой масштабный проект изучения русской культуры и традиции. Как раз ты, Андрей, писал вчера об этом у себя в Телеграм-канале. Расскажи тоже нашим слушателям поподробнее, что это за проект.
1: Это действительно, знаешь, ну, такая фундаментальная вещь, которую обязательно нужно особенно проговорить и заострить на ней внимание, потому что Институт этнологии и антропологии РАН начал масштабную работу по этнографическому исследованию русского народа. Вообще тяжелые какие-то критические переломные моменты нашей истории всегда заставляют нас в первую очередь вглядеться вглубь самих себя и понять, кто мы такие. Потому что в бушующем море крайне важно найти какую-то точку опоры, какой-то твердый камень. И, безусловно, собственная традиция, собственная идентичность – это то, что позволяет выстоять. Если посмотреть на нашу историю, что запустило золотой век русской культуры в первой половине XIX века? Нашествие Наполеона. Ведь до этого русскость была чем-то лубочным, чем-то вторичным, даже, я бы сказал, третичным, маргинализированным. И вот когда эта самая русскость, когда и простой русский солдат, и русский офицер, который с детства говорил на французском, но вспомнил русский, молясь перед боем, вместе дошли до Парижа и одержали победу над самой могущественной армией того времени, над новой, на самом деле, первой такой современной антихристовой по-настоящему империи, которая была империя Наполеона, действительно безбожная, глобалистская, стремящаяся подмять под себя все и служащая исключительно страсти и такой гордыне конкретно отдельно взятого человека. И вот когда люди победили это, остановили это, они невольно обратились вглубь себя. У них появилось чувство собственного достоинства и желание разобраться. А они-то кто такие? Вроде как весь XVIII век хотели быть более европейскими, чем сами европейцы, но в итоге оказалось, что нужно было становиться русскими. И тут появляется Пушкин, Лермонтов, далее Достоевский, ну, все наше, там, Боротынский, батюшка, все величие, вся красота русского золотого века словесности и вообще культуры. Далее новый виток, Крымская война, убийство Александра II, и вот уже Александр III заставляет вообще на всех уровнях по-новому взглянуть на русское, вводит моду на современный даже наш кафтан, косой ворот, бороду. При нем вновь появляется с новой силой, зажигается вот эта красота в виде неорусского стиля и в архитектуре, и в декоративно-прикладном искусстве, в живописи, могучая кучка, Васнецов, Нестеров. Ну вот вся вот эта красота, все тоже наше это величие переосмысливается, безусловно, талантливыми людьми. Великую Отечественную войну сразу, как уже стало понятно, что это действительно переломный момент, и он требует глубинной, фундаментальной перестройки и всей страны, и всей структуры управления. Сталин с фронта отзывает ведущих этнографов и отправляет их в экспедицию для того, чтобы изучить, понять, сформировать четкое понимание о том, что такое русский народ. Потому что русский народ с первых дней войны проявляет беспримерный героизм и является становым хребтом, о чем сам Сталин, руководство страны, говорил на протяжении всей Великой Отечественной войны и после нее. Вот. Главной целью как раз вот этой экспедиции в середине 20 века стало изучение жизненного уклада, духовной и материальной культуры русского народа, производственного быта и семейных традиций, социальной структуры населения с помощью массовых опросов и интервью граждан тогдашней страны. И экспедиция продлилась аж до середины 70-х, 30 лет действовало это исследование. И, в общем, вплоть до наших дней все. Больше никаких попыток, никаких таких стремлений изучить по-новому, взглянуть на... Точнее, не по-новому взглянуть, а уйти вглубь и нащупать эти корни, эти камни, на которых стоит красивое, величественное здание русской цивилизации. Не было таких попыток. До сегодняшнего дня, до нашего времени, когда вновь экзистенциальная угроза, масштабная война с Западом, огромное количество испытаний вновь пришлись на наше время. И хорошо, что у нас в руководстве было принято решение создать и начать новую экспедицию по изучению русского народа. Вот те крупицы, которые остались... Все то, что есть в укладе, сохранилось до наших дней, должно быть осмысленно. Мы должны сами себя понимать, сами себя знать. И это должно быть достоянием общественности, народа. На основе этого научного исследования должны создаваться объекты культурного наследия, материального и нематериального, писаться песни, стихи, книги, возводиться здания. Все должно вот это вот быть пронизано нашим собственным национальным духом. И вот эта экспедиция Института этнологии и антропологии Иран в первую очередь призвана к этому. Великая вещь на самом деле, и за такими научными формулировками, не самыми громкими заголовками скрываются фундаментальные тектонические сдвиги в нашем обществе.
2: Ну да, я согласен, знаешь, каждый раз вот у нас почему-то какое-то обращение к Западу, к Европе происходит так, что мы, кроме хорошего, берем вот эту какую-нибудь гадость, там, марксизм, либерализм, там, радикальный феминизм, человек-три. Вот нам надо научиться, действительно, есть хорошие достижения технологий там и на Западе, и на Востоке, и на Юге. Если мы что-то берем с другой стороны, нам действительно нужно брать какую-то полезную технологию, которая может сделать нас сильнее, но при этом не нужно тащить сюда вредные всякие идеологии, оставаться самим собой русскими, черпать нашу современную идеологию из нашей истории, из наших традиций. Вот здесь, наверное, хороший пример, может быть, тоже как в свое время в Японии было, да, реставрация Мэйдзи, когда они с Запада взяли все технологии, позволившие Японии из отсталой страны стать страной передовой и сверхдержавой, которую там даже Россия осмелилась бросить вызов. Но, по сути, японцы остались там самими собой, там, самураями, монархистами. Это была такая реставрация сверху, то есть вот эти все реформы, они шли там не снизу, а от каких-то революционеров, а сверху от самого императора Мэйдзи. То же самое и в России нужно научиться вот, жить таким прогрессивным консерватизмом, то есть действительно проводить реформы, которые улучшают мощь России, процветание, благосостояние ее граждан, но при этом не рушат вот эту историческую ткань, не разрушают связь времен и не вредят нашим традициям. Поэтому действительно очень важно изучать, кто мы такие, откуда мы пошли, и рассказывать это и на уроках истории, на уроках русской литературы в школах. И действительно, потом, возможно, те знания, которые будут извлечены из этих этнографических экспедиций, потом можно транслировать уже в массовой культуре, снимать об этом документальные фильмы, снимать по историческим материалам фильмы сериалы уже художественные. Потому что если мы там посмотрим, например, Голливуд, да, американское кино, там же куча блокбастеров есть, допустим, про американский футбол или про бейсбол. Национальные американские игры, придуманные в Америке, которые мало популярны, за исключением там пары стран за пределами США. Но американцы умеют снять по ним такие блокбастеры, что они интересны не только в Америке, но и за пределами. А нам там снять тоже можно сериалы там про Лапту, про Киллу, там, про русский кулачный бой. То есть тоже брать какую-то русскую традицию и ее популяризировать через массовую культуру, делая об этом, там, брать как сеттинг, например, там, традиции русского кулачного боя стенка на стенку, и делать из этого блокбастер, делать из этого сериал.
1: Да, и самое удивительное, что мы вот как-то очень долго привыкли жить по принципу секонд-хенда. Когда мы донашиваем за, в первую очередь, Западом, там, да, Америкой, Европой, какие-то вещи, какие-то смыслы, какие-то образы, а у нас буквально под ногами лежит наше собственное богатство. Ну, вот одно только скажешь, сразу вспомнишь, посмотрите, как красиво, как классно, когда наши девушки надевают кокошники и стилизованные, осовремененные сарафаны, а парни надевают косоворотки. Это же, ну, абсолютно новый мир. Когда ты идешь по улице и видишь молодую пару, там 18-20 лет, парень, девчонка, и вот он в современной рубахе абсолютно не комично смотрится, а наоборот стильно, строго, и девушка рядом с ним в красивом сарафане с кокошником. Ну, жить хочется, хочется за это кровь проливать.
2: Да. Или, вот. Или тоже, как я сказал, про фильмы, например, сколько фильмов там тоже снимается биопиков об истории великих модельеров, там, как Коко Шанель там стал известный, еще кто-то. А вот снять фильм, как там простой русский парень Андрей запустил русские косоворотки, покорил мир большой моды потом.
1: Ну, куча есть всего, что можно сделать, это понятно. Но самое главное, что... На что мне хотелось обратить внимание, заострить ваши, дорогие друзья, внимание и всей страны, что это идет сверху, что, наконец-то, сверху донизу наше общество пронизало эта мысль, стремление и осознание необходимости вновь узнать себя. Мы неоднократно себя узнавали и благополучно забывали. И вот сейчас пришла пора, пришло время вновь поднять откуда-то с нижних запылившихся полок красивую книгу с нашей биографией, с биографией нашего народа, с биографией, это что такое, жизнеописание, в переводе на русский язык. Вот эта книга жизнеописания русского народа, русской культуры, русской традиции, она живет в сердцах и в умах огромного количества людей. И как раз этнографические экспедиции, они для того и собираются, чтобы вновь это все собрать воедино, осознать и на новом витке истории применить. Не нужно искать ничего во мне, не нужно придумывать никакие теории, никакие политические концепции. Все это ерунда, шелуха и песок. Все лежит под нашими ногами. Нужно добыть, посмотреть на это внимательно, всмотреться, увидеть в этом истину, красоту и двигаться дальше. И вот то, что главный профильный институт РАН у нас этим занялся, конечно, вселяет радость и надежду на то, что нас ждет будущее, что будущее у нас есть. Потому что тот, кто отказывается от своего прошлого, будущего лишается. Следующая тема.
2: Консерватники. Переходим уже к традициям не нашим и чуждым. Скандал случился в городе Симбирске Ульяновске. Там решили прямо рядом с православным храмом открыть стриптиз-клуб. Да, причем я так понимаю, что формально, в принципе, никто особо эту историю не запрещает, потому что по букве закона вроде бы все нормально, да, то есть человек, который взял там в аренду или купил помещение может делать там что угодно. Но по факту получается, что поскольку это практически в пристройке около храма, то люди, прихожане храма вместе с детьми в воскресный день утром будут, наверное, идти мимо стриптиз-клуба, из которого будут вываливаться его там подгулявшие посетители. Что думаешь, Андрей?
1: Ну, это, конечно, безобразие, что я думаю. Во-первых, а что, нету других вариантов инвестиций и развития бизнеса у нас в стране, как открытие стриптиз-клуба в Ульяновске? Вот сам по себе стриптиз-клуб в Ульяновске – это, в принципе, хорошее название для постироничного такого депрессивного телеграм-канала. То есть, понимаешь, стриптиз-клуб в Ульяновске. Вот у нас первая тема была про нашу традицию, про нашу историю, про нашу культуру, про нечто исконное. А вот тут это оборотная, эрзац-сторона, как говорится, хтонь полезла, вот темная сторона нашей страны, нашего общества, нашего государства проявляется вот в таком. Стриптиз-клуб в историческом здании пристройки семинарии в городе Ульяновск. Вот мне иногда кажется, что у нас полстраны уже проснулись и идут в сторону как-то Святой Руси, и осознание себя, кто мы такие, проливают кровь за это, молятся, страдают, бьются. А кто-то продолжает работать в стриптиз-клубе в Ульяновске. И вот это какие-то абсолютно две страны, практически не пересекающиеся друг с другом. Вот, Русь крещеная и Русь некрещеная. Вот просто Русь святая и Русь звериная какая-то, бесноватая. Ну что с вами не так? Я хочу посмотреть в глаза этих людей в Ульяновске, которые сегодня открывают стрип-клубы. Ну вот это самое главное, что сейчас нужно сделать. Больше вам некуда деньги положить, нету другого способа заработать.
2: Ресторан там откройте тоже,
1: в принципе. Хотя бы можно, с русской, да, кухней.
2: Да, с русской кухней.
1: В конце-то концов, сколько ресторанов русской кухни в Ульяновске? Вы мне скажите. 3-5? А сколько стриптиз-клубов?
2: Да. Кстати, тут к вопросу об этом, ну вот, по сути, стрип-клубы, они же вызывают к таким низменным инстинктам. То есть основное, ну, там, конечно, что происходящее? То есть там приходят мужчины, выпивающие, смотрят там на обнаженных женщин, и иногда могут там, не знаю, там их там потрогать, если заказывать себе какой-то приват-танец. То есть, по сути, это идет апелляция к каким-то низменным инстинктам, и, наверное, еще наносит определенную там травму женщине, да, которая,
1: ну,
2: привыкает.
1: Как то, товар, как то, скотине.
2: То, что за ней, да, не ухаживают, а просто покупают за деньги ее внимание там. При этом можно даже на Ниве вечеринок сделать правильное, хорошее и доброе. То есть, например, в Москве где-то я уже наблюдаю, что с прошлого года появился такой формат, очень ставший популярным, утренней трезвой вечеринки. То есть мы привыкли раньше, что в клубах наших с Андреем юности все ходили ночью там и там пили до утра, при, там с похмелья валялись там полдня. Сейчас очень популярно, что молодежь, модная публика, я видел отчеты с этих вечеринок, собираются в выходной день в 10 утра, алкоголь там обычно запрещено продавать, и вот они там слушают диджея, пьют там чаёк, кофеёк, и спокойно ночью спят, а вечером могут прийти послушать музыку, потанцевать там с 10 до часу, абсолютно натрезвую, там в руке там с фрешиком или с кофе. Вот, пожалуйста, возьмите этот формат. Наверняка в Ульяновске таких вечеринок еще нет.
1: Можете... Ну да, зато стриптиз-клубы есть.
2: Да, можете в этом помещении сделать, например, формат утренних вечеринок. И поскольку вы будете первыми, то вполне это может быть вам финансово выгодно.
1: Есть еще формат вечерок. Это да. Как раз вечера, праздники в русской традиционной эстетике, когда поют русские песни, а не просто какой-то унца-унца-унца, когда действительно с друг другом знакомятся, смотрят на друг друга, учатся танцевать, учатся русскому плясу. Это тоже очень популярно. Сколько вечерок проходит в Ульяновске и сколько стриптиз-клубов там работает? Вот у меня вопрос. Вообще к руководству региона. Кто там сейчас губернатор? Вот надо тоже посмотреть, сколько он уже находится во власти. Кто там мэр Ульяновска? Может, они представители какой-нибудь партии интересной? Это все заслуживает своего внимания. И, понимаете, мы, если будем мимо таких тем проходить, то вот этот рак, он будет разрастаться. Я понимаю, что кто-то думает, ну что, у вас больше тем, других нет, консервантники. Обсуждайте. Это на самом деле фундаментальная вещь, она очень важная. И нам нужно научиться реагировать, нам нужно научиться вырабатывать иммунитет против такого рода заразы. И это просто возмутительно, когда мы об этом говорим. Пожалуйста, инвесторы, бизнесмены, если у вас еще есть что-то там человеческое, открывайте не стриптиз-клубы, открывайте рестораны русской кухни. Это тоже приносит деньги. А правоохранительные органы мы просим особое внимание уделить вот к такого рода местам, такого рода притонам, потому что они, безусловно, являются рассадником криминала. Это и, безусловно, торговля запрещенными веществами, возможно, принуждение к проституции или организация проституции. Это все уголовные статьи. Зачем это делается? Плюс, конечно, особенный цинизм, что происходит это в историческом месте, в здании, связанном с церковью, где пристройка к семинарии, где люди приходили Бога искать и учиться богословию, а теперь там что, девчонок наших, судя по всему, эксплуатируют как скотину какую-то, да, на показ за деньги. По сути, просто торговля живым мясом. Что это? Ну, как это назвать? Ну, что же с вами не так, люди? Как это вообще возможно?
2: Хорошая фамилия русских, губернатор Ульяновской области, Алексей Русских у него фамилия.
1: А он от какой партии?
2: Слушай, где-то, по-моему, читал, что, может, даже и от нашей любимой.
1: Да, из четырех букв.
2: Из четырех букв, да.
1: А вот узнаем, да, сейчас мы посмотрим. Да, член партии КПРФ.
2: Русских, вот. Да.
1: Да, Алексей Русских, член партии КПРФ. Я не знаю, сейчас можно нам по закону все это обсуждать, но как бы... Алексей Юрьевич, с фамилией Русских, мы вас очень просим. Если у вас фамилия хоть немножко говорящая, ну, примите какие-то меры. Ну, хоть какие-то меры примите. Вы же как бы в Ульяновске. Как вам то, что у вас в Ульяновске? Вам так... Для вас это трепетная фамилия, должна где-то засосать под ложечкой от нее.
2: Да.
1: У вас открывают стрип-клуб. Простите, в семинарии рядом, в здании. Это, между прочим, насколько соответствует 809-му указу президента о сохранении традиционных ценностей?
2: Да.
1: Как вам он там? Что с вами вообще происходит? Как самочувствие? Какая средняя температура у вас по вашей больнице? Много вопросов. Следующая тема.
0: Консерватники.
1: Мы не можем, конечно же, не поговорить про то, что произошло в нашем общественном транспорте. Да? Кирилл Викторович Кабанов обратил внимание на эту проблему. Ну, жуткая вещь. Там произошло просто избиение. Какие-то женщины в мусульманской одежде и униформе сотрудников, я не понимаю, что это органов там, транспортной безопасности или еще что-то, просто бьют и избивают детей, подростков, оскорбляют их, произошел какой-то ужасный конфликт. И тут сразу несколько вопросов. Ром, ты видел это само видео?
2: Да, я видел. То есть там получается, что заходят две, видимо, там представительницы службы правопорядка на транспорте. Обе, причем закутаны в хиджабы. Что вообще странно, потому что вообще-то, ну, хотя понятно...
1: Люди должны быть в униформе.
2: Да, в униформе, да. То есть там они в униформе, но у них еще вот черные хиджабы на голове. При том, что, в принципе, хотя там тоже отдают подряд разным частным организациям, но по факту, даже если это представитель частной организации, нанятый там департамент транспорта там, или РЖД, или еще кем-то для охраны, фактически это госслужащий, который должен, собственно... носить униформу и выглядеть как светский человек. Вот они там устроили какой-то скандал, пристали там к несовершеннолетним детям, их стал защищать весь вагон, они вступили с ними в конфликт. И, по сути, ведь эта ситуация не уникальная, потому что мы с вами видим, что масса случаев было, когда нанимали там из числа мигрантов или каких-то наших доморощенных исламистов чопы и охранников в торговые центры, и они действительно там абсолютно почувствовав какую-то свою власть, включали синдром вахтера, грубо превышая свои полномочия, задерживали людей избивали, там, душили, и даже доходило до смертельных случаев, как было, например, в торговом центре в Петербурге. Масса есть видео случаев, когда, опять же, какие-то с вахабитскими бородами охранники, исламисты ловят там где-нибудь в Пятерочке там человека, там, не знаю, который там просто взял там конфету или просто пристают к нему с подозрением в том, что он что-то украл, а он не крал, и, опять же, превышая свои полномочия, там душат, избивают. Похожие, кстати, видео я нередко встречал на просторах соцсетей, допустим, про Великобританию, когда тоже там начинают брать в дружинники, в полицию там бородатых, неассимилированных мигрантов с Ближнего Востока, из Центральной Азии, если мы говорим про Британию, допустим, скорее всего, Пакистан, и тоже они, почувствовав свою власть, совершенно там беспардонно начинают издеваться над местным коренным населением. То есть понятное дело, что там после всех публикаций об этом писали наши друзья, там и Марина Ахмедова, главред Регнума, и Кирилл Кабанов тоже писали об этом большие посты. Сейчас там компания, которая предоставляла эти услуги охраны, она отчитала, что сотрудники уже уволены, но здесь факт остается фактом. Почему?
1: А те, кто их принимал, наказаны? Да. А те, кто это санкционировал, наказаны? Сотрудники уволены? Понятное дело. А кому это принадлежит? Кто владелец этого бизнеса? Вот, понимаешь, рядовые сотрудники там как бы с ваххабизмом головного мозга, да, крайней степени, и пересмотревшие в запрещенных социальных сетях проповедников, живущих почему-то там в Швеции, Турции, еще где-то, рассказывающих, как правильно жить по кайфу и вообще щемить невинность.

0: что мы все-таки живем в советском государстве, да, то есть там, там православная христианка, естественно, пойдет покрытая в храм, там поставить свечку или там в воскресенье на службу. Но на работу на свою она придет в обычной там светской одежде. То есть, если человек на своем рабочем месте начинает педалировать свою религиозность и носить там тот же самый хиджаб, значит, это человек, который ставит, допустим, правила шариата выше законов Российской Федерации. А если он это делает, то как он может защищать законы Российской Федерации, если они для него, в принципе, второстепенны? Опять же, мы здесь видим ту проблему, что если у нас представители диаспоры идут работать в правоохранительные органы, даже просто там охранник именно общественный транспорт и в госструктуры, то проблемы начинаются в том, потому что для них приоритетом являются интересы их диаспоры, а не интересы нашего общества. И, конечно же, тоже нужно, сейчас вот мы законы миграционные постепенно ужесточаем, конечно, нужно издавать законы с тем, чтобы мигрантов трудовых не нанимать в правоохранительные органы, а тех людей, которые там получили вчера паспорт Российской Федерации, тоже не брать в госструктуру, пока они там не проживут в России 10 лет, не совершив ни одного правонарушения и не доказав нам, что они действительно ассимилировались, адаптировались, приняли наши законы как инициальные интересы как свои и принес пользу наше общество. Да, вот 10 лет вы без нареканий в России прожили, окей, можете дальше идти там работать на, там, в полицию, в прокуратуру или в госструктуру. Но пока вы этот испытательный срок не прошли, то вы не имеете права занимать те должности, через которые вы получаете определенную, даже пусть небольшую власть, чтобы влиять на наше общество.
1: Другой, это, кстати, похожий конфликт произошел, тема, которую мы хотели обсудить, в Ставропольском крае. Там в спортивном комплексе дамы тоже в хиджабе по имени Ёмбике или Ембике в уличной одежде. Она зашла в бассейн к своей 3-летней дочери. Ей сделала замечание медсестра на то, что вообще-то в верхней одежде нельзя заходить в бассейн. Там свои санитарные очень строгие нормы. Ей это не понравилось. Она ущемилась. Начала, устроила огромный скандал. Записала на телефон администратора. Натравила вот эту Абу Свору в социальных сетях, живущую, интернет-шахидов, интернет-вахабитов, которые начали писать оскорбления в адрес администрации бассейна, что якобы вот женщину притесняли на предмет хиджаба, вот, и прочее. Вот использование национальной одежды, использование религиозной одежды как способ ущемиться, это вообще возмутительный цинизм. Люди, вы должны, если как-то, да, хотите что-то проповедовать, что вам нравится, вы должны не злить этим других людей. Вот требование такое, да, во всем везде там к этому хиджабу, адекватные и неадекватные, публичные акции, там, да, вот этого публичного намаза. Это что, вызывает, вы думаете, желание к вам примкнуть? Вы думаете, это вызывает желание вас уважать? Нет. Вы таким образом, таким своим поведением только отталкиваете себя. Вы раскалываете общество. Вы не любовью действуете, а ненавистью. И в итоге эта ненависть, она вас самих уничтожит.
0: Ну да, причем, знаешь, в этом случае с этой Ембике это был явный расчет. То есть она, причем, скорее всего, коренная мусульманка, потому что как раз там проживают и в данном регионе там и казахи, и нагайцы. Вот, много веков. И, скажем так, судя по ее соцсетям, я их посмотрел, она не так давно стала якобы там вот этой вот супер там верующей радикальной мусульманкой и начала везде носить хиджаб. И она работает дефектологом, логопедом в данном городе, в Нефтекумске. И она, по сути, решила раскрутить свои соцсети через такой дешевый хайп. То есть она пришла в бассейн, где занималась ее 3-летняя дочь, и пошла в зону бассейна, где и взрослым, и детям можно находиться только в купальных костюмах, в уличной одежде, включая свой хиджаб. И когда ей администратор просто указал то, что ненормально там находиться не в хиджабе, а в уличной одежде, в любой, покрытой там или не покрытой, она начала снимать ее на телефон, выложила себя в соцсети, это разлетелось по всем вот этим пабликам,

0: исламистов ваххабитов, начался большой скандал, эту бедную женщину-администратора начали просто там травить ей и угрожать, но, к счастью, нормальные люди тоже это увидели, и, собственно, это ЕМБЕКЭ схватило не тот хайп, который ей нравится, потому что потом нормальные люди стали ей писать, критиковать ее за это беспардонное поведение и за попытку спровоцировать на ровном месте межконфессиональный, межнациональный конфликт, и в итоге это ЕМБЕКЭ вместо раскрутки своей своей страницы, где она предлагает услуги логопеда и дефектолога, была вынуждена все свои посты поудалять. Более того, раскручивать этот случай среди мусульман взялись откровенные исламисты. То есть там есть такой ресурс вредный, радикальный, там Вестник Уммы, который якобы претендует на то, что они говорят от имени всей мусульманской уммы, а на самом деле это радикалы, раскачивающие ситуацию в нашей стране, потому что у них, например, там есть посты, где они радуются атаке джихадистов в Мали на пророссийское правительство и на наш африканский корпус, который помогает малийцам отбиваться от, значит, местных джихадистов, принадлежащих к разным запрещенным у нас группировкам. То есть, получается, вот, в общем, появляются такие странноватые блогеры, которые пытаются набрать хайп на том, чтобы спровоцировать межконфессиональные конфликты.
1: Не надо, пожалуйста, так делать, и мы просим всех, кто имеет какое-то отношение к нашей безопасности, сотрудников органов соответствующих, больше выделять внимание такого рода вещам. Это абсолютно точно провокация, это абсолютно точно работа спецслужб западных, нечего уже тут удивляться, я думаю, вы сами это прекрасно знаете, понимаете и видите. И особая просьба к нашим дорогим друзьям, соотечественникам, мусульманам на Кавказе, в Поволжье, пожалуйста, ну, не ведитесь на это и не становитесь игрушками, не становитесь инструментами разрушения России и начала каких-то протестов, агрессии, противоречий, не дай бог, там, до кровопролития у нас в стране. К этому нас толкают. Русских на все остальные народы, все остальные народы на русских. Каждый такой эпизод, каждая такая попытка дешевого хайпа, каждое такое абсолютно свинское отношение, которое мы видим вот на этом эпизоде на транспорте, который произошел, это вода на мельницу вот этого внутреннего раскола, которую льют наши враги. Вы что, с нашими врагами вместе? Вы что, тоже враги России? Задумайтесь об этом, когда в следующий раз поведетесь на этот хайп. Если вы враги России, с вами все понятно. Значит, нам вас надо уничтожать. Россия должна уничтожать своих врагов, чтобы враги не уничтожили Россию. Все просто. Но если вы не враги России, пожалуйста, держите себя в руках, пожалуйста, будьте умнее, тактичнее, культурнее, воспитаннее, показывайте красоту и глубину свою собственную, своего народа через терпимость, ум и отзывчивость, а не через то, что сейчас транслируется в социальных сетях.
2: Консерватники.
1: Ну что, переходим к следующей теме.
0: Да, переходим к следующей теме. Финальная тема нашего первого часа. И последние 10 минут мы тогда обсудим как раз назначение в армии украинского террористического государства, а именно там главкомом ВСУ стал некто Михаил Драпатый, который тут же на этой должности в кавычках прославился двумя какими-то абсолютно нацистскими и человеконенавистническими заявлениями. Во-первых, он, значит, заявил, что что среди жителей Донбасса много каких-то криминальных элементов и асоциальных, и которые сами не могут работать и зарабатывать. Это вдвойне странно звучит, потому что сам Драпатый уроженец Западенщины, Хмельницкой области, и, например, до всех там событий, как там возвращение Крыма и СВО, в 2013 году Донецкая область заработала больше всех денег на Украине, и вообще за все время существования независимой Украины те 15 регионов, которые все были в плюсе, зарабатывали деньги, это были именно русские регионы Юго-Восточной Украины. То есть Новороссия, делала наибольший вклад в бюджет Украины и меньше всего оттуда получала. А самые дотационные нищие регионы, где люди меньше всего работали и зарабатывали, это как раз были вот западные регионы, откуда родом сам Доропатый. И второе его заявление было то, что, как он сказал, российская русская нация не имеет права на существование. Как там писал один блогер, что просто нужно вызывать по очереди российскую МИД западных послов и думать, что и спрашивать их, что они думают по поводу слов главкома военной силы государства, которое они спонсируют.
1: Знаешь, я думаю, они в принципе считают так же. Не надо какие-то иллюзии строить, что считают по-другому, но есть более-менее адекватные там, да, люди на Западе в ряде стран. Но в массе своей те, с кем мы сейчас воюем, они хотят того же самого. Они хотят нашего полного уничтожения, истребления, геноцида. Не просто там взять над нами власть. Они хотят нас уничтожить, потому что они поняли, что мы неисправимы. На полном серьезе, мы же помним, когда все это началось, что выходили все эти материалы в крупнейших западных изданиях о том, что дело не в Путине, это народ. Мы долго не понимали, что дело не в Путине. И вот когда вся эта горстка там либералов, иноагентов, откровенных предателей выехали в Европу, они так и поняли на Западе, что они ничего не добились, вкладывая огромные ресурсы, средства, деньги во всю эту толпу бездарных дармоедов, которыми они являются в массе своей. Они поняли, что ну, с народом, значит, проблема. Им надо уничтожить народ, нас с вами, в первую очередь русских, и все остальные народы, связавшие свою судьбу с русским народом, и, как и мы, отстаивающие истину перед лицом уже откровенного осатаневшего Запада. А вот такие, как Доропатый и иже с ним, это Вырусь. Вот посмотрите на Вырусь. Вырусь выглядит так.
0: Да, сам настоящий вырос, и знаешь, даже вот я вчера публиковал тоже интересный ролик, который абсолютно отражает психологию политических украинцев, ярким представителем которых является Доропатый. 2021 год. И вот, значит, британцы, видимо, уже готовят Украину к войне против России, поддерживают их там местную, значит, академию военную. То есть по обмену опыту реально там британские кураторы воспитывают в русофобии будущих украинских офицеров. Так вот, значит, наиболее отличившимся выпускникам данной академии, среди которых был Доропатый, какие-то там памятные подарки дарит, в том числе, значит, дает там прикоснуться к британскому клинку посол Великобритании тогдашней на Украине госпожа Симмонс. Ну и там просто, грубо говоря, он там дает там подержаться за какой-то там британский палач клинок. Что делает Доропатый? Он при виде этого клинка падает на одно колено и его целует. Симмонс сама в шоке, потому что обычно так делают рыцари, которых король или королева Англии посвящают, собственно, в рыцарское достоинство. Доропатый, видимо, решил, что он такой...
1: Что он теперь рыцарь.
0: Лыцарь, что он такой запорожский лыцарь, что его, значит, белая госпожа из Англии посвятила в рыцаря, упал на одно колено и поцеловал вот этот вот меч. То есть, фактически, знаешь, то есть, странно, вот, сочетание в украинском этом нацизме одновременно полного расчеловечивания русских людей, которые едины как бы по крови, по вере и по культуре, и с одновременным каким-то убогим таким раболепным поклонением белым господам из Западной Европы, вот, которые, значит, привозят там всякие зеркальца и бусы, чтобы у этих украинских, повторяю, это не этническое понятие, а у политических украинских дикарей обменять это там на полную лояльность и на готовность выполнять все их приказы.
1: Ты тут оговариваешься, чтобы у нас не было проблем там, да, с 282-й статьей, но по большому счету, ну, украинцы – это русские, которые вы выбрали так себя называть под влиянием австрийской, немецкой, английской, какой угодно пропаганды, потому что генетически-то мы один народ, ну, это же понятное дело. А вот то, что Доропатый упал на колено, ну, это вот, да, очень хороший такой, ты действительно обратил внимание, симптом, показатель того, с кем мы имеем дело. И, к сожалению, вот это вот раболепие, это какое-то буквально религиозное чувство по отношению к Западу, там, да, к Европе, оно и является ключом к пониманию того, с кем и с чем мы имеем дело. Вот это вот наша гражданская война, которая идет уже пятый год, а это гражданская религиозная война, она закончится, когда появится свой Богдан Хмельницкий там. Пока что на горизонте видны только дропаты.
0: Или свой Сидор-Ковпак.
1: Да, но я знаю, что рано или поздно там, кстати, вот в среде украинских военных, им настолько надоест, настолько осточертеет лизать любой попавшийся перед ними европейский сапог, и вообще западный, и вообще какой угодно сапог, дайте полизать, вот, что проснется какое-то русское чувство собственного достоинства там у какого-то генерала, и он повернет свое оружие против настоящего врага в Киеве, в Лондоне, где там они еще сидят. И мы тоже на протяжении долгого времени выстраивали какие-то параллели абсолютно, ну, на мой взгляд, ложные с Великой Отечественной войной, у нынешнего конфликта. Нет, надо смотреть в 17 век, во-первых, в войну как раз с поляками и турками за возвращение этих земель при Алексее Михайловиче, как раз это вот эпоха Богдана Хмельницкого. Ну и, конечно, Северная война Петра Великого. Вот с чем мы имеем дело. У нас тут свои мазепы ходят косяками, там, да, не успевает один мазепа сменить другого, чтобы успеть поставить какой-то новый памятник этому отлученному от церкви человеку, причем отлученному даже не за предательство царя, а за просто страшные личные грехи, вроде сожительства и инцеста там, то ли со своей племянницей, то ли еще с кем-то. И это вот эта вот болезнь, она у нас как раз излечится, когда та часть нашего общего русского тела, которая сейчас находится не в себе, малоросы, родит Богдана Хмельницкого. Я знаю, что это произойдет.
0: Конечно, произойдет, потому что если не произойдет, это грозит Украине исчезновением и запустением. Потому что пока украинцы бегали, продавая свои клинки там то русским, то туркам, то крымским татарам, то полякам, на Украине была руина, которая в итоге вылилась в полное обезлюдивание ее просторов, которых потом просто нам пришлось заселять уже.
1: Заново.
0: Да, да, да, уже заново. Поэтому если украинцы хотят сохраниться как там, как малоросы, как нация, как часть русской нации, конечно, им нужно переходить на нашу сторону, на сторону своих братьев великороссов. Только в этом, в принципе, будет их полноценное спасение, потому что Западу они нужны только как пушечное мясо, да и киевскому режиму они тоже нужны как пушечное мясо.
1: Да, если хотите жить, если хотите сохраниться хоть как-то, возвращайтесь в лоно русской цивилизации. Ветвь, отрезанная от ствола, отрезанная от корня, засохнет. Ваш корень – это мы. Корень Руси – это Новгород, Псков, Вологда. Если вы этого не принимаете, если вы от этого отрекаетесь, вы засыхаете, как отрубленная ветвь, больная. Торопитесь. Времени осталось не так много у вас. Ну и ждем, конечно, Богдана Хмельницкого. Даст Бог, он появится на нашем веку. Это программа «Консерватники». Во втором часе продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Консерватники. Кавказ в жизни и творчестве Верещагина.
3: Все увидели совершенно другой Кавказ. Такой брутальный, очень непривычный. До сих пор это бесценный материал, такой информативный материал для ученых.
2: Искусствовед Светлана Копырина в авторской программе Николая Мамалашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
6: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
8: Радость или грусть нас ждут потом.
7: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Быть папой значит... Реклама.
9: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
10: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин заверил в реализации планов развития военно-морского флота России, несмотря на СВО, и назвал международные морские учения провалом попыток изолировать Россию. Российские войска заняли населенный пункт Шевченко в ДНР. Президент передал МВД право утверждать перечень профессий для мигрантов. И теперь подробнее. Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции и остается ключевым элементом обеспечения безопасности страны. Об этом президент Владимир Путин заявил сегодня в день ВМФ в ходе получения докладов от командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилии об оперативной обстановке и выполняемых задачах.
12: Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой. Самые теплые поздравления с праздником бойцам и командирам, которые сейчас находятся на огневых рубежах. Благодарю вас, товарищи, за верную службу Родине.
11: Никакой агрессии со стороны России нет, заявил Владимир Путин, касаясь ситуации вокруг Украины.
13: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. А что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России, что ли? Так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
11: Путин добавил, что Россия сейчас направляет много ресурсов на достижение успеха в спецоперации, и это оправдано. Однако планы по развитию флота и дальней и ближней морской зоны есть и, безусловно, будут реализованы, сказал президент. Также глава государства назвал международные морские учения провалом попыток изолировать Россию и заверил в реализации планов развития военно-морского флота.
13: Несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Но первое, вы сейчас сказали о международных учениях, все-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что у нас растет количество учений совместных, о многом говорит. Что касается важности военно-морского флота, то она носит непреходящий характер. Еще с момента основания флота российского. Флот всегда имел важное значение в обеспечении безопасности российского государства. Признано, общим местом является, что Россия – это прежде всего сухопутная держава, континентальная. Ну, так оно и есть, казалось бы, на первый взгляд. Мы даже после распада Советского Союза остаемся самой большой в мире по территории страной. Самой большой по территории. Но 60% границ Российской Федерации, 60% – это водная гладь, моря и океаны. Поэтому даже вот с этой точки зрения, чисто объективного характера, значение военно-морского флота является непреходящим и очень важным. Ну, а кроме всего прочего, в ядерной триаде флот имеет огромное значение. Ну, что говорить мне, вам, людям военного, в присутствии главкома военно-морского флота, лишним даже будет говорить о том, что насколько важен подводный флот, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами для сдерживания любого противника и для нанесения ему неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии на Российскую Федерацию и создание угроз для суверенитета нашей страны. Поэтому флот был, есть и на длительный период времени останется важнейшим элементом, обеспечивающим безопасность страны.
11: Владимир Путин сообщил, что продолжит проводить встречи с военнослужащими. При принятии решений по социальным вопросам всегда что-то упускается из виду. Встречи с людьми позволяют это выявить, сказал президент. Также, по словам главы государства, Россия будет с самым большим вниманием относиться к интересам военнослужащих и тех, кто отстаивает интересы страны. Взятие поселка Шевченко имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российских войск в ДНР, сообщили в Минобороны. Там рассказали, что в ходе операции по штурму этого населенного пункта ВСУ потеряли большое количество живой силы и техники. Ранее сегодня в министерстве заявили, что группировка «Центр» взяла Шевченко под контроль. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1345 военнослужащих. Российские средства ПВО сбили 465 украинских беспилотников, 7 управляемых авиабомб, 2 снаряда РСЗО «Хаймерс», сообщили в Минобороны. Президент Путин подписал закон о передаче МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов. Также с 1 января вступит в силу закон, подписанный президентом, о повышении налоговых пошлин для мигрантов, в том числе в 12 раз до 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства.
14: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. В российской премьер-лиге сегодня проходит матч первого тура. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1 на гол Зелимхана Бакаева. На 8-й минуте гости ответили точным ударом Эральда Максути на 83-й. Также сегодня еще две встречи. «Рубин» — «Краснодар», «Оренбург» — «Ростов». Начало в 19:30 по Москве. Аргентинский «Ривер Плейт» ведет активные переговоры со «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекиеля Барка. По данным портала «Оле», футболист хочет покинуть российский клуб по личным причинам. Москвичи планируют выручить до 5 миллионов долларов за половину прав на игрока. Накануне Барка стал лучшим игроком матча против родины, но отказался комментировать трансфер. «Коламбус» с большой долей вероятности обменяет российского форварда Кирилла Марченко, основным претендентом на которого является другой клуб НХЛ «Монреаль». По информации «Спортэкспресса», ген-менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодл ранее заявлял о намерении сохранить 26-летнего игрока. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Литерякова с лентой. Также Литерякова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с 5 мячами российская команда обошла хозяек ковра и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета. Британский пилот Макларена Ландо Норрис выиграл 11-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. Второе место у Макса Ферстаппена на Red Bull. Тройку лидеров замкнул итальянец Кими Антонелли на Мерседесе. И пока это все о спорте к этой минуте.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
11: Понедельник, 27 июля, в Владикавказе ожидается 20-22 градуса, утром дождь. В Нальчике также утром дождь, 22-24 градуса. В Ставрополе от 25 до 27 тепла, без осадков. В Сочи также сухо, 23-25 градусов выше нуля. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, кратковременный дождь. В Волгограде без осадков, 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге по западу области дождь, 26-28. градусов, в Москве временами дождь, местами сильный, ночью 15-17 градусов, днем 18-20. Сейчас в столице плюс 17, слабый ливневый дождь.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». У нас сегодня замечательный гость, за которого вы нам, дорогие друзья, абсолютно точно будете благодарны. Клад этот нашел Роман Антоновский, ему и представлять.
2: Да, нашел не только я, но и наш руководитель, дорогой друг, который часто репостит канал нашего гостя «Горский бомон», замечательный Андрей Медведев. И у нас сегодня в гостях замечательный спортсмен, патриот и популяризатор русского мира и, что важно, единственный народов России в этот год, Марат Алиасхабов, чемпион мира по кудо, действующий боец смешанных единоборств, который в соцсетях, всем рекомендую подписаться на канал «Горский бомонд», делает огромную работу, рассказывает о тех представителях Северного Кавказа, которые верно служили России и во времена Российской империи, и во времена сегодняшние и во времена советской власти, и были за это, в принципе, вознаграждены тоже там чинами, наградами. Это все замечательно, потому что, к сожалению, бывает, что иногда больше знаю там имама Шамиля, чем Алихана Ваварского, да, который был замечательным царским генералом. И, естественно, ему приходится в соцсетях активно сражаться с теми людьми, которые падки на пропаганду антироссийскую, да, западную и турецкую. И поэтому я хочу, как вот представил нашего гостя, задать еще такой вопрос. Пусть нашим читателям расскажет, тоже меня этот вопрос волнует, кто же такие будулаки?
3: Да, здравствуйте, приветствую всех, и огромное хочу поблагодарить вас за приглашение, выразить свое почтение, низкий поклон и благоговение, и уважение, и всеми чакрами души благодарю вас за то, что дали мне площадку выразить свою точку зрения субъективную на происходящий маргинальный беспредел, скажем так. Так вот, а насчет вопроса, кто такие будулаки? Будулаки – это смесь бабуина и бедуина, скажем так. Мы, естественно, ничего против арабов не имеем.
1: Да и против обезьян.
3: Да, против обезьян тоже не имеем, но это обскуранты, которые враги просвещения, враги всего русского, светлого, чистого, высокого, нравственного и интеллектуального. Все.
1: Мы с Романом в общественном пространстве нашими врагами и недоброжелателями часто называемся фашистами, нацистами, нациками, а мы просто, на самом деле, русские патриоты, националисты в хорошем смысле этого слова, знающие свою культуру и поэтому понимающие и ценящие культуру других людей. И лично для меня, как для здорового русского националиста, большая радость, что у нас сегодня в гостях, в нашей студии, на федеральном Радио России, гость из Дагестана, аварец по происхождению, человек, который прекрасно знает свою историю, свою культуру и уважает нашу. Вот этот диалог, этот разговор пусть будет таким примером, как нам, сегодняшним, живущим не в 18-м, не в 19-м, не в 20-м веке, а нам, сегодняшним, выстраивать диалог друг с другом. Вот, Марат, что, во-первых, вас заставило выбрать этот очень непростой, тернистый, на самом деле полный, в том числе и физической опасности, путь просвещения и отстаивания правды. Потому что вы сражаетесь с огромной мельницей, раскрученной на уничтожение России.
3: Сейчас вы сказали такие слова прекрасные, что вы русский националист. Я скажу так, я аварец и русский националист. Почему? Потому что, вот представьте, у нас в Дагестане ситуация уже нашими национальными именами, у нас национальные имена, например, у аварцев, Гула – это пуля, ну, вот такие, там, Меседа, у меня дочка, это золото переводится, Меседа. Такие национальные наши имена. Уже все стерты национальные имена. Все арабские имена, все. Все имена арабские, это арабское, то арабское. Я ничего против арабов не имею. Прекрасный народ, дай бог здоровья. Я имею в виду Почему тогда наши национальные имена нельзя? А и когда я начинаю говорить, что у нас путь один, единственный с великой Россией, они меня называют Кефиром, Муртадом, самым законченным человеком, и объявили на меня охоту. Это как понять? Ну, это же... Так вот, умереть на этом пути я не боюсь. Для меня это великая большая честь. И буду все делать, созидать во благо Отечеству и народу. Но касаемо того, что как я пришел. Вот я всегда дагестанцам говорю, с кем там какие-то возникают споры. Вот представьте, вы, дагестанцы, там разница нет, кумыки, даргинцы, там аварцы, представьте, что у вас, я и говорю сейчас именно о Дагестане, потому что я дагестанец, я не говорю там о Чечне, о Ингушетии, ну, будем говорить только о Дагестане, потому что я думаю, так будет правильно. И в целом, представьте, вот дагестанцы 150 миллионов, великая такая большая страна, в космос впервые человека отправили. Флот, субмарины, пятого поколения истребители. Столько умов. Интересно, вы, наверное, как наверное, себя ощущали? Наверное, взлетели бы они? Еще русские еще скромно себя ведут. Вы, конечно, великая нация. Лермонтов, Ушаков, Нахимов, Айвазовский, Чайковский, Шостакович. Это вообще даже не обсуждать. Я же это... А я когда им это говорю, им не нравится. Все. Вот якобы они мне противовес говорят, якобы ты все равно для русского народа останешься якобы, скажу так завуалированно, не своим. Чуркой. Так, ну, они мне так говорят. Так вот, Муслим Магомаев... Кто-нибудь слышал, чтобы его кто-то как-то называл? Великий человек, всеми признан. Расул Гамзатов.
1: Хан Нахичеванский, очень почитаем, вот. Русскими монархистами.
3: Цискоридзе. Другие. Если человек, русский народ, он добрый, по сути, своей. Если он видит человека просвещенного, который стремится к знаниям, чистого, доброго, этот народ все равно его примет, приютит, обогреет, отогреет, как они приютили, царь как приютил имама Шамиля, который воевал с ними. Вот и все. Вот историю не знать, понимаете? Вот такие обскуранты, шинопаны, будуваки окружают нас и слушают тех людей, которые сидят в Турции, за пределами нашей великой страны и получают субсидии, скажем так, дотации от МИ-6 и ЦРУ, и Пентагона, и пытаются развалить нашу страну. Не получится у них развалить. Почему? Потому что такие, как вы... И я, мы стоим на защите рубежей информационно. Кстати, вы то, что делаете, еще раз подчеркиваю, это огромная работа. СМИ – это четвертая ветвь власти. И то, что вы делаете, это на самом деле люди должны слушать вас и извлекать уроки, чтобы мы не повторяли ошибок прошлых. На самом деле, вот за 100 лет... Сколько было трагичных страниц нашей истории. Наши, я говорю, почему? Потому что я аварец, русский националист. Вот и всё.
2: Замечательные слова. А вот тоже вопрос, поскольку ты имеешь отношение там, к единоборствам и достиг в этом больших успехов, тем не менее, с одной стороны, получается, что у нас там есть такие люди, там, как ты, как... Гаджев, там, Ачара Булит, которые часто говорят и там вещи комплиментарные русским, и вообще там про наше единство, не стесняются выйти с российским флагом после там победы, ее отмечая. Но при этом есть действительно лидеры мнения для кавказской молодежи, там, как там, Хабиб или там еще или еще кто-то, да, которые там российский флаг лишний раз не поднимут и замечательно себе там топят за Палестину, сидя в Америке, которая помогает Израилю Палестину бомбить. И действительно, мы видим, что у многих некоторых бойцов ММА есть огромные там многомиллионные аудитории в запрещенных соцсетях, вот, где они там тоже толкают или там арабизированные версии радикального ислама или какую-то антироссийскую повестку. Вот как, какое у тебя отношение к ним внутри, и как вообще можно нам эту ситуацию переломить, где мы что-то, может быть, упустили, почему некоторые известные и действительно хорошие спортсмены становятся, как вот, например, даже яркий пример, есть такой там блогер и тренер Ханлар, по-моему, зовут он, если не ошибаюсь, там из Кабардино-Балкарии, что ли, вот, у него как раз конфликт был большой с Максимом Дюнчем, хороший, классный тренер, на которого многие подписаны, потому что он дает хорошие советы, как воспитывать детей, но при этом параллельно там толкает русофобию и какой-то радикальный исламизм.
3: Мое мнение, Ханлар мне тоже писал, я не знал, кто это такой, мое мнение субъективное, что Дагестане нужен молодой, в меру отмороженный, скажем так, в хорошем смысле этого слова, молодой, а амбициозный руководитель, глава, что по аналогии сделали дикие дивизии, кумыкские полки, аварские, даргинские, и чтобы на корню все проявления сепаратизма, человека ненавистного вот этой фашистской идеологии, вахаботеррористической, скажем так, чтобы вырубали шашкой, донской, казачьей шашкой вырубали. Почему? Потому что если все пойдет, как мы наблюдаем, не дай бог, 10-20 лет Кавказ в целом, и сейчас Дагестан ждет серьезное потрясение. Почему? Потому что слишком много становится вахаба-террористов на Кавказе. Очень много. Потому что необразованная молодежь смотрит инфлюенсеров, лидеров мнений, как вы сказали, абсолютно верно. И этим нужно на государственном уровне заниматься, так как я не понимаю, почему до сих пор не занимаются. Я вот писал в администрацию президента, писал другим уважаемым людям, не буду их здесь озвучивать, чтобы поставили памятник Максуду Алиханову, аварец, генерал царский. Легендарный человек, губернатор Грузии он был. Никто его не знает. А почему так? Получается, а памятники тем малоизвестным даже личностям есть. Даже тем, которые воевали против царской России, есть. А Максуда Алиханова нет. Где справедливость? Нет справедливости. Кто на это ответит? Не знаю. Так вот, вот такая ситуация. Я делаю, пытаюсь сделать работу, но, увы, какие-то силы мне пока что неизвестны. Если станут известны, я приду к вам в студию и озвучу. Пока не дают, угрожают. Вот такая ситуация.
2: Скажи, а вот как ты сам к этому пришел? Потому что тоже мы видим, что большой объем информации такой, там, русофобской сваливается, да, на дагестанскую молодежь. А я смотрю, что при том, что ты человек выходит из спорта профессионального, при этом у тебя какая-то колоссальная эрудиция, потому что когда я читаю твой канал «Горский бомон», там огромное количество фактов, хотя тоже эта тема интересует, сейчас ты пишу вот о таких русских героях не русской национальности, вот как там Алиханов Аварский, там Крым Шамхалов, Гайта Газданов, да, и так далее. Но
3: Нахчеванск там, да.
2: Да, да, огромное количество, но ты постоянно умудряешься находить на каждый день новых и новых там людей, дагестанцев, ингушей, чеченцев, осетин, которые там в разные времена, в советское, сегодня, в Советской России воевали. Вот как ты вообще пришел именно к такому интересу к истории, вот, сам или там кто тебя к этому подтолкнул?
3: Отец, на самом деле, для меня отец сделал, как сказать правильно, отец дал мне ориентиры в жизни, и приоритеты, что и даже русофильство правильное, любовь к родине, русскому народу, это все мне привил отец с детства. И загонял меня в библиотеку. И у меня с детства ранее у нас была книга Максуда Алиханова, я ее читал. И я тогда начал примерно понимать, как все было устроено изнутри, внутреннюю конъюнктуру. Вот почему на Хульго 4000 горской милиции воевало против имама Шамиля? Получается, я тогда в детстве читал, я не мог понять. Тогда у нас, как бы говорили, как бы весь Кавказ воевал против. Тогда, получается, же не весь Кавказ. И мне отец объяснял, были ситуации, с которыми вот пол Дагестана, даже больше половины Дагестана не поддерживали имама Шамиля. Даже были такие ситуации. Он, имам Хамзат, убил нашу ханшу и троих детей. Ханша, потому что под протекторат подданства они вступили в Аварское ханство еще в 1803 году в состав Великой Российской империи. А через 30 лет, получается, через 29 лет, имам Хамзат, до имама Шамиля, который бы убил эту ханшу, троих детей, младшему Булачхану было 10 лет. И, естественно, аварцы против этого произвола взбунтовались. И вот внутреннюю конъюнктуру я начал читать, все-таки не так, как... А многие же нынешняя молодежь, будувалки же не знают этого. Вот я начал для них, в первую очередь для этих обскурантов, показывать, каково на самом деле, как обстояли дела. И еще показывать достойным русским ребятам, что не все такие будуваки у нас на Кавказе есть, достойные ребята. Мне на самом деле очень много кто пишет, адвокаты, правоохранительные органы, МВД, СК, очень много ребят наших, врачи пишут, образованная, скажем так, образованная часть населения мне пишут, они все понимают, что у нас другого нету пути, только вместе созидать с русским народом, с Россией и поднимать триколор. Мы поднимали черно-желтый белый флаг тогда. Потом у меня прадед не вернулся с фронта. На Великой Отечественной войне мы поднимали, так получилось. Я, конечно, не сторонник коммунизма, но так получилось. Это наша история, нельзя ее забывать. Так получилось. У меня не вернулся с фронта прадедушка. И мы поднимали красное знамя. Теперь мы поднимаем триколор. И мы будем ее поднимать, так как у нас нет другой страны, нет другого пути, и мы должны делать все во благо нашего Отечества. И я убежден, в оконцовке, в конечном результате, главный, конечно, результат, мы победим, как побеждали этих террористов всегда, но какой ценой? Вот что меня удручает и огорчает и печалит. Вот так.
1: Хочется вернуться как раз к национальной идентичности, потому что Дагестан – это пестрое полотно, где огромное количество народов, причем народов разных языковых групп, внешне очень отличающихся, по укладу отличающихся. И два года назад я с семьей ездил туда, отдыхал. И обратил внимание на то, что стирается как раз вот эта национальная какая-то пестрота за счет того, что у меня часть родственников даже одно время жила на Северном Кавказе, погружен в какие-то вопросы, пришли на местный рынок в Махачкале купить табасаранские знаменитые ковры. Угу. И торговцы заламывают огромные цели и говорят, а их скоро не будет. Некому делать табасаранские ковры. Да. Молодежь не хочет учиться этому тяжелому, кропотливому физическому труду. А это действительно, ну, наследие уровня русского женского кокошника или нашей косоворотки.
3: У меня супруга табасаранка.
1: Да,
3: я знаю.
1: Чем. Да, это, то есть у меня дома два у нашей кровати с супругой, с каждой стороны лежат прекрасные тканые табасаранские ковры. И я их точно тогда купил, особенно когда услышал, что, оказывается, это заканчивается. Что происходит и кто за этим стоит? Как это происходит вот с малыми нашими или небольшими народами? Потому что, как у русских забирали идентичность, ну, мы уже плюс-минус знаем и понимаем. Русские пострадали, наверное, сильнее всего. Но то, что и на Северном Кавказе народы, старающиеся жить традиционным укладом, проходят через то же самое сейчас, и для меня это такая же боль, как частичная утрата русской идентичности, это вот отдельная тема, которую я вас хочу попросить раскрыть.
3: Да, у меня супруга табасаранка. Да, действительно, так как моя теща умеет, это ручная работа, вязать ковры, моя теща умеет это делать, но старшее поколение, увы, уходит, и нынешнее поколение не хотят это все развивать, свое национальное, хотят замотаться, свое национальное платье, девушка, почему платье не носите национальное? Все арабское. Я ничего против арабов не имею, но я против никаба. Вот никаб, это не наше традиционное. Вот я в интервью сказал, меня на интервью приглашали, я сейчас более глубоко разверну ответ. Вот интервью меня приглашали. У нас, когда посещают гость, вот вы ко мне прилетите в Калининград, вы будете у меня дома есть, и по нашим обычаям супруга будет ставить на стол. А у них, у будулаков, якобы это харам, смотреть на жену нельзя. У них нельзя, у них друзей сажают отдельно, и супруг тащит еду. И вы можете со мной дружить там 20 лет, вы не видите, не видели мою супругу. Якобы они это комментируют тем, что нельзя, чтобы посещали мысли. У меня не бывает мыслей левых, каких-нибудь правых, когда я вижу друга супругу. Почему? Потому что я благородный человек, у меня даже мысли не будет такой, что-то там как... Вот понимаете, до такой степени. Если это в культуре арабов принято так, не смотреть на чужую жену. Будьте добры, без проблем. Ну, круто, это мы любим арабов. Но у нас культуры же это принято. Тысячелетия мы встречали гостей так. Почему мы должны, даже вот банально, примитивно, тривиально, даже в этом, если мы забываем наши обычаи, о чем говорить? Они, я знаю семьи, которые не знают уже национальные, дети их не знают свои языки, а они знают, учат арабский. Зовут его там Хамза, все. Он учит арабский. Он говорит, мне не нужен. Он на ломаном русском излагается. Он говорит, все, излагает свои мысли. Мысли тоже, наверное, по-моему, там не очень-то много. А вот, вот излагает мысли на ломаном русском и говорит, вот я учу арабский. Я говорю, тебе зачем арабский язык? При всем уважении. Мы ничего против арабов не имеем. Подчеркиваю. Мы ничего против религии не имеем, подчеркиваю. Мы любим все нации, но я хочу, чтобы у меня дети безупречно владели русским языком, естественно, и аварским, и английским. Почему? Потому что мы должны допрашивать пленных.
0: Да, замечательно. Тоже такой вопрос. А вот откуда вообще вот это идет поветрие? Потому что некоторые тоже подписчиками писали дагестанцы, что говорят, мы вот там живем в другом регионе России, человек там или девушка, приехали домой, говорит, ну мы такого количества, то есть как этих ахтышек и ухтышек, которые там арабизированные, ходят с вахабскими бородками, там тоже пытаются закутываться в никабы, такого раньше у нас, в принципе, не видели. И действительно, откуда это ползет, причем на самом деле, в мусульманских республиках среднеазиатских с этим борются. Потому что я часто читал, что многие казахи там возмущают, что у нас есть тоже своя казахская национальная идентичность, а арабизированный ислам, он все унифицирует, стирает нашу идентичность. И даже когда я читал, какие законы, допустим, в Таджикистане, в Киргизии, там, в Узбекистане запрещено носить никабы. За ваххабитскую бородку тебя раз без усов на разговор тебя сразу местные спецслужбы. Публичный намаз запрещен и запрещено там жертвенное животное забивать в любом месте, кроме специальной площадки около мечети. Это мусульманская республика. И даже один раз, знаешь, что же, случилось случайное общение с одним в Москве чеченцем, тоже таким близким ваххабитских взглядов, он из Чечни уехал в Москву, потому что здесь ему комфортнее, потому что там, как мы там, как к определенным перегибам не относись, но в целом, понимаешь, что там ваххабиты, там кровники Рамзана Ахмадовича Кадырова, и там с ними жестко обращаются, и я видел там репортажи Грозный ТВ, как чеченок в никабах сразу там в отделении полиции, и там сидит там муфти, рассказывает, почему неправильно носить никабы в Чечне. И он приехал сюда, и мне рассказывает, что вот дагестанские муфти, вы, которые сдали фетву против ношения никабов, и чеченские муфти, это все там мунафики, агенты ФСБ, а вот таджики, говорит, приезжают, это, говорит, красавчики, они нам вот рассказывают про чистый ислам. Откуда вот вообще все это
1: приезжие из Катара таджики?
0: На Кавказ, да.
3: Вот средние века были разные эпидемии, чума, всякие там разные, тиф, малярия, холера и так далее. 21 век, мы технологически, индустриально продвинулись вперед, вот на Марс собираемся, и айфоны, все, ну, технологически, век технологии. Но чума. Чума, понимаете? Одна чума. Вы понимаете, какая чума? Вот ваххаба-террористическая фашистская идеология. Понимаете, в чем дело? Вот после второй кампании чеченской была такая удручающая ситуация. Ячейки были очень много на Кавказе, в Дагестане. Террористы там группами жили в городах, расстреливали полицейских. И вот такая ситуация была. И, слава богу, их всех уничтожили, достойные сотрудники, и поставили там флаг. Но к чему я это говорю? Про бороды. Когда была такая ситуация, я помню, мне было 15-16 лет, у кого чуть-чуть борода появлялась без усов, сразу на учет ставили. ФСБ, МВД, достойный сотрудник, сразу на учет ставили. Так вот, они бегали, искали бритвы. Когда им звонили, тогда только Nokia появились такие, все, в село звонили, все, давай вот такого-такого-то, давайте сюда, что у него борода появилась. Он бегал и искал бритвы, чтобы все убрать. Так что на самом деле жесткая рука, полки, все там не будет этого. Поверьте мне на слово, не будет этого. Уберут все бороды. Но нужно первое время благородно в рамках закона за геноцидить тех представителей чумы. Все.
0: А ты считаешь правильно, что сейчас многие поднимают еще вопрос, что определенная проблема, допустим, нашей мусульманской умы, что ряд ребят едут обучаться в медресе в арабские страны, в Турцию, уехал нормальным человеком, а вернулся, там уже его, допустим, индоктринировали. То есть,
3: считаешь, перепрошиты, это... да, прилетают, перепрошиты, радикально настроены, у него уже все, селекция, свой, чужой. Кефир, муртад и т.д. К нам не надо ездить. И даже кто поехал, все, дай бог здоровья, там живи. Он... А почему? Я удивляюсь. Вот якобы здесь их терроризируют, вот эти латентные ваххабисты, убегают в Евросоюз. Почему ты в Афганистан не поехал, парень?
0: Или в Сирию, пожалуйста.
3: Почему в Сирию не поехал?
0: Сейчас.
3: А

0: Ныне какое положение? Там друзья мне пишут, говорят, ужас. Если, говорят, я дочку боюсь спустить в магазин вечером. Изнасилование, говорят, ну, арабы, пакистанцы. Что это такое? Это ужасное положение. На самом деле это не шутка. А я, Микеланджело, Ренессанс, я люблю историю Марка Аврелия, Сократ, и Пифагор и так далее. И Колизей я был в Риме. Я люблю вот это все созерцать и издавать сладострастные стоны, скажем так, душевные. А вы понимаете, если 50 лет, 100 лет доминировать, если начнет ислам, не будет этого всего. Будду как уничтожили в Афганистане?
1: Да, расстреляли просто.
0: Да, расстреляли. Понимаете? Тут надо понимать, разделять. Ну, мы же не против ислама, мы не против арабов, но мы против, чтобы они нашу идентичность уничтожали. Также у русского народа, это великий народ, у которого своя история, не нужно уничтожать. Русские же не уничтожали Среднюю Азию возьмем. Историю, язык. Могли же уничтожить, всё, если захотели,
1: да,
0: бы.
1: Да.
0: Могли бы уничтожить. Столько власти было. Могли. Во время коммунизма были языки, учителя. Кто приехал? У нас в селе 10 русских учителей приехало. Кто приехал? Русские приехали, нас грамоте учили. Кто ГЭСы построил? Русские построили. Кто дороги сделал? Русские сделали. Кто больницы открыл? Русские. Забыл. Или память короткая. Нет, не дадим забыть. Когда это говорит русский, они говорят, нацист, фашист, они ярлыки вешают. А когда у них сейчас когнитивный диссонанс, когда это начал говорить сам же Аварис, но они меня сейчас приписывают, якобы я, говорит, горский еврей. Уже не знаю, что. Одни пишут, все, говорит, там, потомок Ермолова, одни потомок терских казаков. Но у меня узден, у меня родословная. Я, конечно, был бы рад, если бы у меня был бы Долгорукий или Воронцов, или Ермолов, или кто-то. Но, увы, я чистокровный узден до 7-го поколения. Да, у меня прадед воевал в царской России. Да.
2: Как практически у всех, кто пишет с другой стороны, скорее всего.
0: Но
2: даже у критиков ваших тоже,
0: конечно,
2: скорее всего, прадеды воевали.
0: Конечно.
2: В дикой дивизии, служили царю.
0: 4000 аварцев штурмовали Ахульго. Когда в Ахульго, по-моему, 300 только мюридов Шамиля было. Получается, даже имама Шамиля, двое сыновей были, Джамалдин и Магомед Шафи, царские офицеры.
1: Да.
0: Вот, не понимают, не знают историю. Ну, удручающая ситуация. Но я буду делать все. Я в детстве любил смотреть фильм «Терминатор». Я буду делать все во благо Отечества. Не знаю. Но тяжело, согласен, тяжело. Бороться с этим непросвещенным стадом людей тяжело.
2: Я думаю, что тут даже люди виноваты не в первую очередь, потому что в массе своей обыватель становится таким, каким его формируют пассионарии, лидеры общественного мнения. Каким-то образом ведь произошла у нас сначала трагическая революция 1917 года, затем не менее трагический 1991 год, приведший к распаду Советского Союза. Этому подготавливают почву. Вы уже частично затронули этот вопрос, но, мне кажется, уже даже самому обычному среднему обывателю понятно, что против России ведется очень серьезная гибридная информационная работа. Она идет по огромному количеству фронтов с запада, с юга. И вот вы как раз участник этой войны на Южном фронте в первую очередь. Что можно сказать? Вы упомянули, что многие проповедники из тех, кто вот проповедует эти радикальные мутации ислама, которые уже далеки от подлинного ислама, они находятся в Турции. Где еще? Что это за люди? То есть можно же проследить ниточки какие-то, веточки? Если у нас с Запада все плюс-минус упирается в Лондон через там страны Балтии, ряд европейских государств, да. Понятно, что вот центр вот этого влияния, давления на нас с Запада через либерализм, через вот разврат, еще через какие-то вещи находится там, то что сказать о нашем Южном фронте?
0: Абсолютно солидарен с вами про пассионарий, про

0: лидеры мнения. Социум определяет сознание. Полностью с вами солидарен. Так как социум лягушки, не понять о красоте моря. Есть такая японская поговорка. Так вот, помимо этого, вот эти люди, разношерстная публика, одни Украине убежали, они здесь занимались якобы такими общественными, такими правозащитными делами, и когда их доблестные сотрудники правоохранительных органов прижали, они убежали.
1: Ну, как-то это агенты просто.
0: Да, может быть. Одна каста неприкасаемых такая. Вот. Другая каста – это учились там в Сирии, где-то в Египте. Есть такие сосетлинские, кастекские. Ну, отъявленные будулаки их слушают. Они вот убежали в Турцию. Им там удивительным образом открыли такие студии. Они вещают, у них в Ютубе там миллионные просмотры, у них целая команда, кто им дает Бенджамина Франклина. Естественно, это все вы абсолютно правы. Но сейчас просто нашим спецслужбам, СВР, ФСБ, контрразведки и так далее, пока что не до них, но я убежден, наши достойные последователи Феликса Эдмундовича дойдут до них. И до каждого достанет щит и меч. Вот такие дела. А есть и некоторые представители бабуинов, которые сидят в Европе. Есть, да. Но спрашивается вопрос, если вы такие блюстители шариата, езжай, пожалуйста, в Афганистан. А вот мне пишет один, я не люблю как бы в полемику вступать, ну, мне было скучно в этот день, что-то после тренировки там кофе пил. Мне пишет один, вот, якобы, они правильно говорят, якобы, вот, шариат. Я говорю, послушай, дурачок, вот, шариат, вот, а как гаишники у вас будут работать? Вот, не дай бог, представим, гипотетически там шариат, якобы. Как гаишники будут работать? Мы же дали суверенитет кое-кому. Кизляре роддом захватили. О чем говорить? Роддом в Кизляре детей. Это вообще какой шариат? Вы что? Там талибан будет. О чем говорить? Ни в коем случае какой шариат. Уничтожить всех, кто говорит за шариат, что там шариат должен быть. Шариат должен быть в Афганистане. Все. И вот такая ситуация. Как гаишник как будто останавливать? Штрафы как будут? Во времена же нашего любимого пророка же не было машин на верблюда же? Как? Что? Или у вас палками будут наказывать за двойную сплошную? Нет. Знаете, как вы будете ездить? Как в Талибане. Анархия будет. Вот так будут все ездить. Вот. Все. Дальше. Женщины не должны якобы учиться, вы говорите. А кто будет роды принимать? Вы же по шариату, якобы, ваша шарлотку же никто не должен видеть, кроме... Мужчины же не должны шарлотку видеть, кроме женщины-гинеколога. А у вас же необразованные будут дамы. Вот понимаете, везде противоречат друг другу. Я таких тысячи могу вопросов задать.
2: Конечно, даже был, пример был такой, сказал, в Московской области, даже, кстати, по-моему, тоже, по-моему, был с Северного Кавказа, там девушка хотя пришла работать чуть ли не урологом, но сказал, что я мужчин осматривать не буду, потому что это противоречит моей религии. То есть, если живешь по шариату, тебе вообще нельзя было учиться на медика. И зачем ты еще получаешь себе профессию уролога, если ты, допустим, отказываешься при этом осматривать мужчин и при этом приезжаешь работать еще в Московскую область?
0: Вы представляете, что у нее, я думаю, она, у нее каждый день битва с самим собой. Действительно, у нее каждый день, она вроде бы училась, образование есть, но вот эта прошивка, и у нее каждый день это битва с самим собой. Это действительно так и есть. Я знаю ребят, которые более-менее образованные, которые отошли от этого, от этой идеологии ваххабистско-террористической, скажем так. Они мне пишут, мы, говорит, каждый день боролись с самим собой. Непонимание каждый день. Вроде бы мы так живем, а прошивка такая, что так нельзя. И они боролись каждый день с самим собой. И, слава богу, они вышли, уже мне пишут, да, действительно, я что-то осознал. Ну, как я мог вообще верить этим будулакам, которые вещают из Турции? Такие тоже случаи есть, пишут там знакомые. Ну, такая ситуация.
2: Это вот относится, что тоже, бывает, некоторые начинают активно поддерживать чужой для нас конфликт там в Палестине, хотя я не считаю, что там наши страны нет ни с одной стороны. То есть плохо, то есть для нас, как там для верующих христиан, мусульман, плохо, когда убивают там людей и детей, но здесь там плохо, когда и палестинцы там вырезали танцевальный фестиваль в пустыне, плохо, когда и Израиль там утюжит их бомбы. Но когда у нас идет сейчас там противостояние с Западом, с укранацистами на СВО, где воюет множество там дагестанцев. Странно, что другие некоторые дагестанцы, находящиеся в тылу, переживают не там за в целом Россию, за своих соплеменников, которые вместе с русскими защищают Россию, а больше заботятся о далекой Палестине. Хотя, например, сейчас принц в Саудовской Аравии издал закон, что типа запрещено публично поддерживать Палестину, так как это все надоело уже. Саудовской Аравии самой.
0: О чем говорить? Вот UFC-шники, например, вот лидеры мнения. Вот до чего докатился мой любимый Дагестан, что лидерами мнения у нас нет там художники, скульпторы, композиторы, философы, там какие-нибудь просвещенные люди. Бойцы, я вот боец.
2: И Хазбик. Не могу быть... и Хазбик.
0: Да, вот, и Хазбик. Это что? Я не могу быть там... Я пытаюсь там, читаю, каждый день пытаюсь, как генерал Епанчин сказал в «Идиоте» Достоевского, я человек самоучный, я пытаюсь как-нибудь за ширмой посмотреть свет этого театра прекрасно и просветиться. Но касаемо конфликта, я сейчас докончу мысль о UFC. Вот Дана Вайт же простой сотрудник, работник UFC. Бенефициары как раз евреи. Получается, еврей приходит и смотрит, как вы в трусах.
1: Полнейший харам, на самом деле.
0: Да, вот полнейший харам. Вы представляете, вот послушайте, просто человек выходит, профессиональный боец, он готов, вы как православный веришь, вы должны понимать, ударить и убить человека, он потенциально готов за деньги. И быть убитым готов.
1: При этом будучи в трусах.
0: Будучи в трусах на всеобщее обозрение, на весь мир. Парадоксальная история. И ему за это платят евреи. И он еще флагом Палестины выходит и кричит «Free Palestine». Смотрите, я, естественно, против геноцида. Любой нормальный человек будет против геноцида. Но у меня очень много друзей евреев. Я к ним очень хорошо отношусь. У меня очень, у меня когда были проблемы, первые евреи и русские рядом стояли, и мне помогали, и семье помогали. Вот, например, я с этим евреем, со своим другом, вот Натан у меня друг, Адамович, там, Фильчак, разные ребята. Вот я с ними прилетел бы в Махачкалу, и вот это стадо баранов в турбине ищут еврея. Представляете, это по горским обычаям. У нас гость – это, скажем так, священное существо, ну, в кавычках. Ну, вы понимаете, о чем.
1: Да. Ну, это любая авраамическая религия. Да, да. Это воспоминание это... того, как Бог явился Аврааму.
0: Конечно, это все, это гость, он неприкасаемый. Все, даже более того, у нас по обычаям, если тебя гостил, кунак твой, его кровники, если окружали твой дом, ты должен был умереть за него, вплоть до этого, не выдать его, не дать его в обиду. Но у нас куначество испокон веков, гость это святой. Получается, люди прилетели, это наши же земляки, у нас горские евреи живут, и они захватили аэропорт. Это стратегический режимный объект. Как можно захватить? Я до сих пор я поражаюсь просто. Это что такое вообще? Вот у меня у друга близкого аварца жена горская еврейка. Живут замечательно. А это наши евреи горские. Это наши дагестанцы.
2: Очень, очень хороший тест вот насчет вот тоже на нацисты или нет, когда там говорят, что вот вы нацист. То есть... человек воспринимает человека другой национальности хорошо в тот момент, если он готов, там, допустим, отдать за его сына свою дочь. То есть, когда там сидит какой-нибудь там, конечно, бедолага, говорит, а вот там все там русские общины, нацисты и так далее, ты говоришь, готов отдать свою дочь там за русского? Ой, нет, это предназначено, это родители, другие не такие.
0: У них, сразу, да. У них не то чтобы... нет, у них нет. У бедолагов... бедолагов, и если даже вы... просто мусульмане, там у нас есть мусульмане, которые воюют на СВО, муфтият, они поддерживают. Нет, им даже им нужен у бедолагов, вахаби-террористов, идеология, им нужен, нужно именно такому отдать дочь.
1: Сектантское мышление.
0: Сектантское мышление. Вот все, и абсолютно вы правы. Именно такому надо отдать дочь, дочь все. А у нас раньше, в горах как было, вот. С Грузии приходил человек, например, у нас Грузия, Армения рядом, или другая нация, например, там, даргинец, другие, там, грек, разницы нет, там, Армения была Римская империя. Вот раньше как было. К аварцам пришли, мы просим руки вашей дочки. Они говорили, вот нас мало, насколько там тогда было, сейчас миллион, тогда сколько было, нас мало, если вы готовы выучить аварский, наш быт, наши обычаи, детей, чтобы вырастили по-агорскому, без проблем, вот вам дочь. То же самое у меня вот друг, я в интервью об этом говорил, бизнесмен, Сироз русский, очень достойный парень, у него три дочки, он то же самое говорит, нас 150 миллионов, мы хотим, я хочу, как, чтобы китайцы у нас было, Россия, что мощная страна. Он говорит, я отдам без проблем, но он должен безупречно знать русский, лучше русского писать, читать, знать историю, классику, философию и так далее. Тогда без проблем. Но не надо ее брать и ваххабистически закутывать. Вот это. Я понимаю его идеологию, я полностью с ним солидарен. А они это называют нацист. Нет, это человек, который беспокоится за свою, за свое поколение в будущем.
2: Остается где-то до конца передачи секунд 30, что бы ты пожелал всем жителям нашей страны, и русским, и кавказцам?
1: И еще один вопрос, плюс к этому, к Роминому, добавлю сразу в заключительную такую финальную речь, Марат. Что мы все, большая Россия, большой русский народ, можем сделать для таких, как вы, замечательных, честных людей, уважающих себя, но при этом считающих себя частью большого русского мира?
0: Я думаю, вы уже сделали. Вы пригласили меня, чтобы мой голос стал ярче и узнаваемее, скажем так. Низкий вам поклон, спасибо большое. А касаемо того, что бы я пожелал бы, душевного умиротворения, самое главное, на самом деле, душевная гармония. Бывает такое, у человека есть деньги, власть, связи, но он душевно неспокоен, и он вечно ищет себя, не может найти. Душевное умиротворение – это от Бога.
1: Благодарим за этот замечательный разговор. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Горский Бомонд» и знайте, что у нас огромное количество единомышленников и соратников.
0: Да, спасибо большое. Всем низкий поклон.
3: Консерватники. Театр у микрофона представляет.
4: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
5: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
3: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
6: Фадейка! Где ты? Где ты?
7: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
3: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
8: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
9: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
8: Наверное, не очень верю.
3: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
9: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
3: «Оранжевый портрет с крапинками». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
10: мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
11: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама.
5: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Болохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин заявил о переплетении националистических настроений руководства Украины с идеологией нацизма. В порту Черноморск поражены контейнерный терминал с грузами для ВСУ. Для трудовых мигрантов в России существенно повысились пошлины. И теперь подробнее. Специальная военная операция, безусловно, рано или поздно завершится, заявил президент Владимир Путин, общаясь с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в день военно-морского флота. Люди, которые непосредственно защищают страну, стоят в первых рядах, те, кто создает будущее России, сказал президент. Путин также заявил о переплетении националистических настроений руководства Украины с идеологией нацизма.
7: Руководствуется вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа, но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично, именем УПА называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе этой идентичности должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские, вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма. Национализм, понятно, он не за себя, он против других. Патриотизм – за родину, но не против кого-то. А национализм – за себя, но главным образом против других. Вот это на основе вот этого крайнего национализма и неонацизма. И строится сегодняшняя идеология киевского режима. Поэтому ничего удивительного здесь нет.
6: Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции обязательно будут увековечены в истории, и этот процесс уже начался.
8: Будут ли отображаться в учебниках герои, наши ребята Донбасса, которые стояли до последнего?
7: Обязательно будут, и не только будут, и сейчас это происходит уже. Думаю, вы должны были это заметить. Ведь мы стараемся поддержать и всякие творческие начала, и песни пишут, и фильмы снимают, и книжки пишут уже. И более того, в учебнике истории уже сейчас включаются определенные разделы. Вы знаете, ведь река времени, она бесконечна. И каждая эпоха рождает своих героев. И таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению. Но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот все вы пишете историю. Ну, а историю, безусловно, страна должна знать. Поэтому, скажем, в Министерстве культуры специальные средства выделяются даже на поддержку кинематографистов, которые работают в этой сфере. Нам нужно, и я все время думаю об этом, нам нужно пропитать сознание нашего общества, сознание народа важностью того дела, которому вы служите. А вы служите Родине. Что может быть важнее Родины? Вот сейчас вот только коллега ваш говорил о графике, о моем графике работы, о своем графике работы. Но что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете. И вы на острие, и вам сложнее даже сейчас, чем мне. Потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью. И, конечно, страна должна знать об этом.
6: Глава государства в день военно-морского флота находится с рабочей поездкой в северной столице, участвует в праздновании. В Петербургском адмиралтействе он вручил государственные награды служащим ВМФ. Также принял доклады командующих флотов и Каспийской флотилии о текущей обстановке и после всех церемоний пообщался с жителями Петербурга. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами. В результате в порту Черноморск поражены контейнерный терминал с грузами военного назначения. А на переходе морем южнее Одессы удар пришелся на судно типа «Балкер», которая доставляла военные грузы. С сегодняшнего дня начали действовать изменения в законодательстве, существенно повышающие ряд государственных пошлин в сфере миграции. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, но он опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь при оформлении российского гражданства иностранец заплатит 50 тысяч рублей, при оформлении вида на жительство – 30 тысяч. Разрешение на временное проживание – 15 тысяч рублей. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, увеличение пошлин позволит ежегодно дополнительно пополнять федеральный бюджет более чем на 15 миллиардов рублей. Пребывание иностранцев в нашей стране должно быть экономически обоснованным, а сами они состоявшимися людьми, способными содержать не только себя, но и свои семьи, соблюдать законы, знать русский язык, уважать традиции, историю и культуру, приносить пользу стране, которую выбрали для проживания, отметил Володин. Ситуация с обработкой багажа в столичном аэропорту Внуково нормализовалась, сообщили в авиагавани. С ночи там фиксируют проблемы в системе обработки багажа и пообещали к вечеру вернуть ситуацию в штатный режим. К решению проблемы привлекли подрядчика и дополнительные силы сотрудников. Добавлю, ранее телеграм-каналы писали, что в терминале сломалась багажная лента. Было задержано 34 рейса, еще 3 отменили. Вместе с тем во Внуково уточнили, что не все вылеты задержали из-за проблем с багажом.
9: Спорт. Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сегодня в российской премьер-лиге проходят матчи первого тура. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1. А удар Бакаева гости ответили в конце встречи голом Максути. В эти минуты две встречи еще продолжаются. Оренбург-Ростов. Там счет не открыт 0-0. А «Рубин» в первом тайме выигрывает у «Краснодара» 1-0. Отличился Мерлин Даку на 12-й минуте. «Казанцы» уже играют в меньшинстве. Красную карточку Илья Рожков на 18-й получил. Аль-Наср, за которого выступает Криштиану Роналду, столкнулся с финансовым кризисом. Долги клуба превысили 187 миллионов евро. Владеющий клубом Государственный инвестиционный фонд запретит трансферы, если руководство не обеспечит сделки за счет собственных доходов и рассматривает частичную продажу клуба. Парижский ПСЖ оценил форварда Брэдли Баркаля примерно в 170 миллионов евро. Французский грант ориентируется на последние рекордные трансферы в английской премьер-лиге. Сам футболист отказался продлевать контракт с парижанами. В подписании 23-летнего нападающего всерьез заинтересован Ливерпуль. Российские спортсмены завоевали 18 медалей по итогам молодежного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде. На счету россиян 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале парного теннисного турнира в Гамбурге. В матче за титул этот дуэт проиграл паре из Словении Далила Якупович и Ника Радишич 7-5, 3-6, 5-10. И пока это все о спорте к этой минуте.
10: Погода.
6: Понедельник, 27 июля, в Мурманске ожидается 21-23 градуса, в Архангельске от 23 до 25 тепла, без осадков. В Петрозаводске сухо, 22-24 градуса, выше нуля, в Вологде плюс 18, плюс 20, временами сильные дожди с грозами. В Сыктывкаре жарко, 31-33 градуса, без осадков, в Великом Новгороде вечером дождь, 24-26 градусов. В Калининграде 17-19 тепла, временами дожди. В Перми и Уфе 32-34 без осадков. В Санкт-Петербурге по западу области дождь. Днем 26-28 градусов в городе. В Москве временами дождь, местами сильный. Ночью 15-17 градусов, днем 18-20. Сейчас в столице плюс 17.
11: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
12: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
11: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
13: «Разное время». Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
14: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
15: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
13: «Разное время». Слушайте по будням.
16: Радио России. Медицина.
17: Посоветуйте, доктор.
18: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
10: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Ежегодно 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. Эта дата была выбрана не случайно. 28 июля 1925 года родился врач Барух Самуэль Бламберг, лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита Б. Наша сегодняшняя программа приурочена ко дню борьбы с вирусными гепатитами. У нас в гостях главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, ученый, изучающий вирусные гепатиты, академик Российской академии наук Михаил Иванович Михайлов. Михаил Иванович, приветствую вас. Здравствуйте.
19: Добрый день.
10: Михаил Иванович, рада, очень рада вас видеть. Вот каждый год Всемирная организация здравоохранения какой-то лозунг, да, какой-то посыл миру, людям, ученым, врачам, пациентам пытается передать в этот день, в день вирусных гепатитов. И каждый раз свой лозунг. Мы с вами много раз уже говорили об этом, вы рассказывали. Какой лозунг в этом году и какой посыл идет сегодня от Всемирной организации здравоохранения?
19: Вот это очень интересный вопрос. И действительно, существует каждый год определенный лозунг. И в этом году он звучит в русском переводе немножко странно. Давайте разобьем его. А имеется в виду, разобьем те препятствия, которые стоят на пути борьбы с вирусными гепатитами, которые разработаны, которые известны. Вот этот лозунг включает как бы несколько таких моментов. Ну, во-первых, это необходимость расширения тестирования, то есть определение. Пока мы не знаем, что человек имеет вирус гепатита того или иного, мы не можем проводить какие-то мероприятия, не нужно их проводить. И поэтому очень важно определить и выявить. С другой стороны, есть еще один важный момент – это та дезинформация, которую дают людям и дают, к сожалению, средства массовой информации, могут попадать недостоверная информация. Кстати говоря, я очень ценю передачу «Посоветуйте, доктор», прежде всего из-за того, что здесь идет проверенная информация, она ни в коем случае не пугает, но дает информацию людям. Люди должны знать правду, какая она бы ни была. И с одной стороны, с другой стороны, мы должны знать те достижения, которые есть. Вы знаете, вот так оглядываясь на свою жизнь, а я в этом году уже 50 лет, как я занимаюсь вирусными гепатитами, я еще начал студентом заниматься этой инфекцией. И за эти 50 лет произошло много событий, но, к сожалению, те люди, которые недостоверно дают информацию. Это большое направление антивакцинальщиков, которые выступают против вакцин, в частности, против вакцины против гепатита Б, что чрезвычайно плохо. Вакцина – это удивительная вещь, которая дает возможность защитить от Б, от А, и сейчас от Е разрабатывается вакцина. Это еще один момент, как бы входящий в этот лозунг. Разобьем вот эти вот ненужные представления. И вот за эти 50 лет я пришел к такому выводу, что одна из целей человека, который уже болен хроническими вирусными гепатитами, а гепатиты бывают как острые, так и хронические, и иногда они переходят в цирроз печени и в первичный рак печени. Здесь очень важно, это звучит немножко, так сказать, прямолинейно, дожить до той ситуации, когда появляются новые прогрессивные методы лечения и профилактики. Вот такой классический пример – это гепатит С. Вот когда он был открыт, и когда стали изучать свойства этого гепатита, то за ним закрепился такой ярлык, его называли вирус гепатита С, ласковый убийца. Почему? Потому что он легко протекает, часто человек не знает об этом, может течь несколько лет, даже десятки лет, а потом резко, неожиданно приводит к декомпенсации печени, и человек погибает от гепатита С. И вот этот ярлык «ласковый убийца» за ним был длительное время. До тех пор, пока несколько лет тому назад не появились новые препараты, так называемые препараты прямого действия, эффективность достигает 95-98%. То есть вы представляете, насколько это стало эффективный. И теперь это название «ласковый убийца», он уже не подходит, потому что с ним научились бороться, и он изолирован, этот убийца изолирован от общества. Вот это одно из главных достижений последних 50 лет в борьбе с вирусными гепатитами.
10: Вот если уж мы остановились на гепатите С, на хроническом, да, его течении, то давайте цифры назовем. У нас в России прогресс в этом плане очень сильный, об этом министр здравоохранения наш говорил, Михаил Мурашко, что каждый год мы увеличиваем количество людей, которых пролечили от гепатита С вот этими инновационными препаратами, о которых вы сейчас упомянули.
19: Значит, динамика заболеваемости гепатитом С у нас следующая. Прежде всего, у нас происходит снижение заболеваемости острым гепатитом С. Сейчас показатель в 2025 году был 0,94 на 100 тысяч, а оценивается вот такой, чтобы можно было сравнить разные показатели при расчете на 100 тысяч населения. Раньше был значительно выше заболеваемость гепатитом С.
10: А как дела обстоят с хроническим гепатитом С?
19: Вот заболеваемость сейчас находится, показатель 39,8 на 100 тысяч населения. Надо сказать, что динамика заболеваемости, она происходит некоторое снижение. Снижение произошло в период ковида. Это было, в общем, связано с тем, что было отвлечено внимание здравоохранения, регистрация. Сейчас идет возрастание, но не только связано с тем, что увеличивается количество людей, которые заболели. Я еще раз подчеркиваю, это количество людей, которое выявлено. И вот это вот некоторое увеличение сейчас, оно связано с тем, что у нас расширена диагностика гепатита С и проводится при поступлении в больницу, при плановых исследованиях здоровья населения, при диспансерном исследовании обязательно проводится определение антител к гепатиту С, что дает возможность увеличить количество.
10: Вот, Михаил Иванович, вот цифры еще по лечению как раз Мурашко назвал. 70 тысяч было человек в 2024 году, в 2025 более 107 тысяч, и на нынешний 2006 год цель поставлена до 200 тысяч человек пролечить. Сколько у нас на сегодня больных гепатитом С в России хроническим?
19: Больных гепатитом С хроническим в прошлом году, в 2025 году, мы будем говорить по цифрам прошлого года, потому что это официальные данные, выявлено было 58 208 человек.
10: А сколько всего их с теми, кто раньше еще заболел?
19: Где-то порядка, по нашим данным, от полутора до двух с половиной миллионов человек являются больными хроническим гепатитом.
10: Но, учитывая общее количество больных хроническим гепатитом С, пролечить бесплатно новыми этими препаратами всего 200 тысяч человек – это, конечно, капля в море, согласитесь.
19: На мой взгляд, у нас еще достаточно большое количество невыявленных больных, что чрезвычайно важно. И та динамика, которая есть, она замечательна, но она недостаточна. Если, например, в Египте было пролечено более 2 миллионов человек от гепатита С, у нас это значительно меньше. То есть нам нужно, естественно, увеличивать количество.
10: Вот хотелось бы подчеркнуть, что в отношении детей у нас действует программа «Круг добра». И вот все детки с таким диагнозом, гепатит С, лечатся бесплатно.
19: Что касается детей, то здесь действительно очень интересная ситуация. И вот здесь за уже много лет, ну, относительно много лет существует «Круг добра». Это программа, которая поддерживает президент. Она чрезвычайно важная, потому что, к сожалению, еще лечение стоит достаточно дорого.
10: А сколько стоит курс? Вот для государства?
19: Для государства где-то порядка от 300 до 500.
10: Тысяч рублей, да?
19: Да.
10: Ну, это немало, правда. Угу.
19: Вот сейчас охвачена терапией хронического гепатита С в России более 2,5 тысяч детей. И вот здесь очень интересно, это заслуга действительно и здравоохранения, и заслуга всех, кто работает в этом фонде. Он заключается в следующем: когда выявляется ребенок до 16 лет больной гепатитом С, то передается об этом информация, а родителям направляется информация, что они могут, но должны попросить, чтобы им выделили средства для лечения этих больных детей. Так вот, представляете, к сожалению, Не поголовно, не все дети, у которых выявлены, потом родители обращаются, чтобы их лечили. Это связано с несколькими причинами. Одна из причин – это отсутствие достоверной, четкой информации о том, что это эффективно. Пожалуйста, бесплатно. И вы знаете, одним из чрезвычайно важных вопросов, которые и отвечает вот этот лозунг «давайте разобьем вот эти препятствия, которые есть», это борьба с человеческой глупостью. То есть человеческая глупость, она удивительно имеет размеры, и здесь, не понимая, что можно спасти сейчас своих детей, которые больны уже гепатитом С, есть. Поэтому здесь стоит еще эта острая проблема, и надо ее всячески решать. Конечно, все это достаточно дорого, но страна разработала программу по гепатиту С. Программа эта чрезвычайно важная, она государственная программа. Задействованы все, начиная с Министерства здравоохранения и Госсанэпиднадзора, который тоже в ней работает. Так как я сотрудник Госсанэпиднадзора, то могу сказать, что здесь проводится интенсивная работа в этом направлении. Среди детей значительно меньше гепатита С,
14: конечно,
19: чем среди.
14: Конечно, мы видим, да.
19: Так оно и есть. Но представить себе, например, что в Якутии всего 2 больных ребенка гепатитом С, которые требуют лечения, я себе этого не могу, это не соответствует истине. То есть здесь надо расширять программы тестирования, это очень важно.
14: Михаил Иванович, давайте тогда про диагностику. Насколько я знаю, что и диагностика расширена, это очень важно. Впервые в ОМС введены какие-то вот отдельные нормативы на определение РНК вируса гепатита С. И это вот уже более точный подбор терапии. То есть мы понимаем, что это важный момент. Вот остановитесь, пожалуйста, на диагностике. Она тоже расширяется.
19: Да, диагностика без всякого сомнения расширяется. Это очень важный момент. И масштабы ее вот впервые в ОМС была полностью введена отдельная норматива для определения РНК вируса гепатита С. Потому что люди, которые имеют антитела, часть из них и больны, те, которые имеют РНК, а те, кто не имеет, избавился от РНК, они вылечились от гепатита С. Поэтому определение достаточно важно. И здесь возникает ряд целых трудностей по диагностике. Ну, во-первых, какие это трудности? Человек приходит на обследование, у него определяют антитела и говорят, вы знаете, вам надо еще будет еще раз прийти обследоваться на РНК гепатита С. Человек не приходит. К сожалению, это ситуация, которая не только в нашей стране, но и во всем мире. И здесь существуют определенные подходы, когда одновременно сразу же определяются и антитела, и РНК гепатита С, но они еще окончательно не внедрены в нашей стране.
14: А если вот он не пришел, что может произойти? То есть он считает, что у него нет гепатита, да?
19: Да, он считает, что у него нет. У него гепатит есть, у него развивается гепатит. Как бы никто не отменял то развитие. Это развитие здесь – это такое 3 этапа. Острый гепатит, потом переход в цирроз печени постепенно и переход в первичный рак печени, который вызван вирусом гепатита С. И человек просто потом погибает от этого гепатита. Поэтому здесь очень важно при проведении этих исследований проводить исследования на РНК гепатита С.
14: Михаил Иванович, а вот про этот анализ на РНК, а уточните, пожалуйста, что вот в нем такого важного в сравнении с тем, который делают массово? То есть, чтобы люди понимали, почему нужен именно этот анализ?
19: Понимаете, нужен потому, что он дает возможность определить непосредственно наличие инфекционного вируса в крови.
14: То есть это не антитела, это не антитела.
19: Нет, это не антитела, ага. Это РНК, который свидетельствует о том, что у человека циркулирует в крови этот вирус. Вот поэтому это очень важно иметь, что именно сейчас его надо лечить и делать.
14: Дорогие слушатели, если вы еще не входите в эту программу, да, и вообще, может быть, вы не знаете, что у вас есть гепатит, но, предположим, у вас не очень хорошие печёночные пробы, и вы знаете об этом, нужно обязательно, обязательно найти время и самим сделать этот анализ. Вот на РНК гепатита С. Конечно, вы себе просто спасете жизнь, если вовремя это определите.
19: Да. И вы знаете, вот к 30-му году планируют снизить заболеваемость хроническим гепатитом С минимум на 15%, а смертность на 20%. процентов от того количества, которое есть сейчас. И здесь есть вероятность того, что, может быть, даже наше поколение доживут до времени свободного от вирусного гепатита С.
14: Михаил Иванович, теперь давайте к гепатиту Б. Он всегда у нас, к сожалению, был... Мы о нем, так сказать, вскользь часто говорили только потому, что, ну, нечего было сказать. Лечения-то как такового, вот серьезного, большого нет. Вылечить его полностью мы сейчас не можем, но и здесь появились инновационные исследования и разработки. Давайте, и причем в России, что очень приятно. Расскажите, пожалуйста, об этом.
19: Здесь очень важно, что была выявлена природа этого гепатита, и один из таких показателей этого гепатита – это наличие интеграции, то есть встраивание в геном клетки человека последовательности ДНК вируса гепатита Б. Считается, что любой человек, который встретился с вирусом, у него остается интегрированная ДНК. Открыл это явление, открыли два исследователя, независимо друг от друга. Это доктор Хишман и Виктор Михайлович Штанов, мой учитель. Я с благодарностью всегда его вспоминаю. Это был замечательный человек, и вот это предположение его было. Так вот, когда он читал лекции, то он задавал аудитории такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как убрать деинтегрированную ДНК из генома клетки человека? И говорит, задайте такой вопрос. Ему никто не задавал этот вопрос сначала, стеснялись. Потом все-таки кто-нибудь из зала говорит, Виктор Михайлович, а как убрать? Он разводил руками и говорил, не знаю, не знаю. Но вот сейчас появились новые методы и такой CRISP.
14: Ножницы, генетические ножницы.
19: Да, генетические ножницы разрезают ДНК и могут убрать вот эту интегрированную молекулу. Но на пути вот использования вот этих препаратов, такого плана, стоит очень много преград, много неизвестных вещей. Действительно, у нас разрабатывали его в Первом Московском медицинском институте под руководством Чуланова. Но, к сожалению, на мой взгляд, дай бог, чтобы я ошибался, еще предстоит большой путь по разработке и внедрению действительно эффективного метода. Пока такие методы в мире не используются. Но, вы знаете, вот здесь ключевым словом является слово «пока».
14: В истории медицины вирус гепатита Б прочно связан с именем ученого Бламберга, о котором я рассказала в преамбуле, который открыл поверхностный антиген этого вируса. И 28 июля, в день рождения этого ученого, отмечается Международный день вирусных гепатитов. Это я напоминаю.
19: Бламберг был очень увлекающийся человек. На него огромное впечатление произвело то, что люди по-разному болеют, по разные исходы заболевания есть. Он занялся иммуногенетикой, и один из вопросов, который он перед собой поставил, а вопрос был как раз из научно-фантастического романа, заключался он в следующем. Он хотел найти маркер, то есть показатель национальности человека.
14: Угу.
19: Занимался иммуногенетикой, совсем не был связан с гепатитами. А в это время мир весь искал, судорожно искал возбудителя гепатита, потому что во время войны была пандемия гепатитов до такой степени, что, например, в Германии очень широко был распространен гепатит, в фашистской Германии, и там даже несколько частей отозвали с фронта из-за того, что много болели. В Соединенных Штатах Америки была огромная вспышка гепатита среди военнослужащих. И вот люди искали, и было много, очень-очень много претендентов на эту роль. Он этим не занимался. Он занимался поиском вот такого маркера. Причем здесь очень интересная методология открытия. Тут он посчитал, что если взять сыворотку крови людей, которым много раз переливали кровь, а это больные гемофилией, то у них должны быть антитела к тому антигену, который он ищет. Он предполагал, что если есть такой антиген, он должен чаще выявляться у людей определенной национальности. Когда он проводил исследования, он выявил много линий и полиморфизмов, которые были в сывороток, разнообразие сывороток, естественно. И он заметил, что он выявил антиген у австралийского аборигена, поэтому антиген, который он выявил, получил название австралийский антиген. И этот антиген оказался не связан напрямую с Австралией, и просто в первом образце была позитивная реакция. Но когда он стал анализировать все полученные результаты, то оказалось, что чаще выявляется эта реакция у людей, больных вирусными гепатитами. И он сделал наблюдение, что значительно чаще выявляется, например, у больных лейкозом, а мы сейчас знаем, что у больных лейкозом очень часто выявляется антиген, это мы сейчас это знаем. Он написал статью о выявлении этого антигена, послал ее в один из ведущих журналов. Я не буду его называть, этот журнал, но это один из самых ведущих.
14: А почему не будете называть?
19: Не хочется подводить, журнал солидный, а они, в общем, сделали такой ляп большой. А-а-а. Когда реагировали эту статью, то редактор написал, что это все неправда, что это не заслуживает внимания. Он просто не увидел за этим исследованием будущее. Это очень часто бывает так, что не видят.
14: Ох уж эти редакторы, они очень часто не видят будущего.
19: Вот да. Он оправдывался, говорил, что поступало огромное количество работ на эту тему, и все они были недостоверные, и отклонили его публикацию. Вот когда я читаю лекции студентам и рассказываю об Ламберге, об этом выдающемся человеке, я всегда говорю: ребята, не расстраивайтесь, если вашу первую статью, да и не первую тоже, отклонил какой-то редактор, потому что вот Бламберг после того, как отклонили, через 7 лет ему было за это открытие.
14: Нобелевская премия, да.
19: Премия. Это одно такое научное достижение. Но здесь же огромный нравственный урок всему человечеству. Бламберг бесплатно раздал, безвозмездно, раздал свою тест-систему для выявления HBS-антигена разным ученым. В частности, он передал ее доктору Абелеву, нашему соотечественнику, который в свое время открыл альфа-фетопротеин. Конечно, мы и за это должны быть благодарны Бламбергу, этому замечательному человеку. Поэтому каждый год мы с благодарностью его вспоминаем вот уже много-много лет.
14: Михаил Иванович, а вот есть еще такой гепатит D. Им люди не заражаются, если у них нет гепатита Б. Вот интересная штука. То есть, если у человека есть гепатит Б, он может еще в довесок, что называется, получить вот этот самый гепатит D.
19: Вы абсолютно правильно сказали, что связано с вирусом гепатитом Б, потому что поверхностную структуру вируса, дельта-вируса, именно составляет антиген, поверхностный антиген гепатита Б. Вот здесь вот очень важно также, так сказать, что использование вакцины против гепатита Б. Вот те, у кого есть антитела, то они не заражаются этой инфекцией. А открыт он был не случайно. Вообще открытие вроде бы кажется, что на первый взгляд случайно часто. На самом деле нет, это огромнейшая работа. Вот доктор Резетта заметил, что люди, которые заболевали гепатитом в южных регионах, в Сицилии, в частности, в Италии, а он работал в Италии, он в Милане работал, у них гепатит протекал значительно тяжелее, чем у тех, кто заражался в Милане, на севере Италии. Он предположил наличие. Вот здесь очень важно, и это важно вообще в любом случае для науки, для нашей науки, это то, что международные контакты, вот этот контакт с Соединенными Штатами Америки, с CDC, с испытанием и проведением работ на обезьянах, они позволили открыть этот вирус. К сожалению, сейчас у нас контактов стало меньше, но я не сомневаюсь, что этот период пройдет, потому что наука, она интернациональна, и люди должны работать на науку. Нет московской науки, а есть общая мировая наука. То есть это должно быть. И вот Резетта вместе с американскими исследователями провел исследование на человекообразных обезьянах и показал, что существует вирус. Гепатит, он неисчерпаем, так же, как и атом в плане. Исследования могут появляться очень много, и появится еще очень много неожиданных фактов. Но действительно, гепатит дельта, он очень тяжелый гепатит.
14: Очень быстро развивается цирроз, да, вот в его присутствии.
19: Цирроз, да, мы вот, наша лаборатория работает вместе с нашими винскими и якутскими коллегами. Каждый год мы ездим в экспедицию, у нас выезжает в ТВУ и исследует больных. И вот где-то лет 10 тому назад мы взяли 50 больных с дельта-гепатитом. За это время уже больше половины из них ушло в мир иной. Способы лечения дельта-гепатита, они разрабатываются. Разработан один из препаратов, Боливердит, такой препарат, который используют для лечения И эта проблема для некоторых регионов, но стоит она очень остро. Вот в таких регионах, как Тыва, Якутия, еще несколько регионов есть, где гепатит Дельта развит. Но единственное, что вселяет определенный оптимизм, что те люди, которые имеют антитела к гепатиту Б, они не заболевают дельта-гепатитом. У меня был такой замечательный случай. Мы проводили работы по изучению распространения маркеров среди жителей Тывы разных возрастов. И считается, что искать дельту надо среди тех, кто имеет HBS-антиген.

0: через гепатит В. Но для этого надо проводить вакцинацию, для этого надо не слушать антивакцинальщиков и слушаться врачей, и тогда мы сможем победить действительно дельта-гепатит, что будет одной из очень важных достижений для человечества.
1: Михаил Иванович, теперь давайте к гепатиту А. Вот казалось бы, гепатит А, да, чем он отличается от всех остальных? Те передаются через кровь, а вот этот, он передается, ну, скажем так, через грязные руки. Его даже называли болезнь грязных рук. И все-таки, насколько я слежу за информацией, за новостями, то там, то тут периодически возникают вспышки гепатита А, хотя есть уже и вакцина, и многие у нас привиты. Кстати, хочу сказать, что среди наших слушателей очень много людей, которые не то чтобы антивакцинальщики, как раз наоборот, это люди продвинутые, что называется, понимающие. Я очень благодарна им за то, что они нас вот поддерживают. Я знаю людей, которые просто сами приходят и делают вакцину своему ребенку или там себе, особенно если едут куда-то в южные страны, там, в Турцию. Поэтому, нет, люди все понимают. У нас много привитых. И все-таки периодически возникают вспышки. Я знаю, что вы на такие вспышки выезжаете. Давайте на этом остановимся. Что происходит и как с этим можно бороться?
0: Ну, вы действительно абсолютно правильно сказали, что это заболевание грязных рук, грязной воды, которая может попадать. Могут быть как спорадические случаи. То есть что такое спорадические? Это единичные случаи. Часто не удается найти источник и пути передачи этого вируса, как попал к человеку. Вспышки могут быть разной природы. Это могут быть водные вспышки, когда попадает в воду вирус и массово распространяется среди населения. Это могут быть пищевые вспышки, когда продукты загрязнены вирусом. Ну, например, была огромная вспышка в Шанхае, где заболело более 300 тысяч человек гепатитом А. Кушали они очень популярные мидии. Вот сейчас только что закончилась вспышка, а может быть, еще и не закончилась, вспышка в Италии на острове Капри. Были, в частности, несколько случаев зарегистрированы под Миланом, где люди заболевали, тоже кушая вот этих вот мидий загрязненных. А даже когда-то, когда появились первые работы, то посчитали, что, возможно, в них размножается вирус. Но это оказалось не так. Просто так устроены моллюски, что они через себя фильтруют воду и как фильтр у себя откладывают вирус, который из воды и загрязнённый, попадает к ним. И если они плохо приготовлены, я имею в виду плохо проварены, то тогда человек может заразиться гепатитом А.
1: Михаил Иванович, но моллюски-то они же в морской воде. И все равно, то есть, получается, и через морскую воду можно получить гепатит А?
0: Можно получить. Поэтому здесь надо очень аккуратно кушать только, так сказать, проверенные вещи. Была вспышка, ассоциированная с клубникой, которая украшала мороженое. Таких несколько вспышек описано. Была вспышка в Соединенных Штатах Америки, в Калифорнии, связанная с зеленым луком. Причем очень интересно, привезли лук из Мексики, было жарко, и его в контейнерах оставили на улице. Там лед, который был, растаял, оказалось, что загрязнен фекалиями. Был контейнер, и лук впитал в себя вирус. И когда его помыли, просто он не пах, ничем, его добавляли в салаты, и люди заболели гепатитом А. Я работал, например, на вспышке в Челябинске, где заболели, покушав капустный салат. Там оказалось, что один из сотрудников заболел и контаминировал вот это грязными руками. Сейчас, когда есть тест-системы и хороший метод, и реакция амплификации при определении последовательности РНК, которая позволяет сказать, откуда попал этот вирус, и здесь все это дает возможность расследовать. То есть вот такие вот вспышки они были, к сожалению, они могут быть. Большая вспышка, которую я очень люблю, она была больше 10 лет тому назад уже, так называемая новогодняя вспышка, она очень поучительная.
1: За что вы ее любите, Михаил Иванович, за что?
0: Заболело более 800 человек гепатитом А, причем здесь надо помнить, что на один желтушный случай приходится от 4 до 10 безжелтушных. Вот посчитайте, сколько людей заболели. Перед Новым годом, а там, во-первых, расследование было интересно, надо было понять, какой продукт наши люди кушают на

0: год, конечно, это оливье. Вот, оказалось, что незаконно прорубили скважину для воды рядом с туалетом выгребным.
1: В ресторане, что ли?
0: Нет, в одном из таких больших.
1: А, в магазинах.
0: Да. И там туда попал вирус, причем вирус попал очень любопытно. А они посчитали, что майонез, который используется, он очень густой. Поэтому его, так сказать,
1: разбавили водичкой. Понятно.
0: Оказалось, с вирусом, понимаете, много заболели. И вот здесь возникает тот чрезвычайно важный вопрос, который мы должны с вами еще раз осветить. Это соблюдение правил противоэпидемического режима и соблюдение всех положений, которые существуют, и говорит Госсанэпиднадзор, к ним относятся, часто стараются не замечать, хотя их надо выполнять. Вот их невыполнение может повлечь за собой очень неприятный случай.
1: Какие-то правила, давайте их перечислим еще раз.
0: Для людей это очень просто. Это соблюдение личной гигиены, это тщательное мытье рук, это не использование воды, в которой вы сомневаетесь. Часто бывают и были такие вспышки зарегистрированы, например, в Египте, когда заболели туристы в одном из отелей, одном из таких, я не помню, то ли Хилтон, то ли Шеритон.
1: Хороший.
0: Да, хорошие, дорогие, пятизвездочные. Там оказалось, что водичка, которая, и в Индии был такой же случай, воду, которую брали для льда, чтобы пить напитки, они их брали просто прямо из реки, не обрабатывая ничего.
2: Посоветуйте, доктор.
0: Вот, кстати, вирус попал и заболели. Поэтому, когда если вы выезжаете за рубеж, то тогда, и да и не только за рубежом, старайтесь пить бутилированную воду, закрытую, источник которой вы уверены, ни в коем случае не пейте из тех источников воды, которые вызывают у вас сомнения. При гепатите А существует вакцина. Она достаточно эффективная вакцина. Она обладает двумя удивительными свойствами. Первое свойство, что она быстро вызывает выработку антител. И даже когда начинается вспышка, если вовремя провести работу и провакцинировать всех контактных, это обязательно так делается, то вспышка не пойдет и будет остановлена, ликвидирована.
1: Раньше делали два раза, сейчас, по-моему, уже один.
0: Вообще положено делать два раза, потому что она создает защиту.
1: А вот эти две вакцины надо сделать с каким промежутком времени?
0: Несколько месяцев.
1: А скажите, пожалуйста, а действительно гепатит А может иметь инкубационный период до 50 дней, то есть почти 2 месяца себя не проявлять?
0: Да, считается, что это может быть. Но в большинстве случаев он может быть от 10 дней, так сказать, инкубационный период продолжается. В этот период человек, кстати говоря, как раз выделяет больше всего вируса.
1: А почему до сих пор вакцинация от гепатита А не входит в список обязательных прививок?
0: На протяжении всей своей жизни я борюсь за то, чтобы у нас была плановая вакцинация. У нас есть в стране календарь профилактических прививок. Он состоит из двух частей. Это обязательные профилактические прививки, которые делаются всем. И второй раздел – это прививки по эпидпоказаниям. То есть, если возникает какая-то ситуация опасная, то она дает возможность провести тоже массовую вакцинацию. Это открывает возможность активным людям, которые борются с гепатитами, проводить эту работу. В частности, Свердловская область проводила. Вот сейчас я знаю, что в тех регионах, где идут паводки, там проводится вакцинация против гепатита. Но это мы выступаем как пожарники.
1: Казалось бы, мы рассказали о очень важных вещах: гепатит С, гепатит Б, гепатит А. Но есть еще одна такая тема, которую сейчас обсуждают ученые во всем мире, и она, скажем так, вот одна из самых интересных, ярких и актуальных, потому что неожиданно для всех еще один гепатит вдруг поднял голову. Давайте о нем. Это гепатит Е.
0: Спасибо большое. Это наш любимый гепатит. Чему он любимый? Потому что, во-первых, открытие вируса гепатита Е, оно связано с именем великого человека Михаила Сурановича Балаяна, который для открытия этого вируса заразил себя материалом от наших солдат, которые болели непонятными случаями гепатита. Дело все в том, что вообще гепатитом А, например, можно заболеть один раз, или гепатитом Б один раз, а вот Гепатит Е можно заболеть, ну, тоже считается, один раз можно заболеть, а вот гепатит С, там уже может быть повторный случай другими генотипами. И вот было замечено, что в Афганистане наши солдаты, которые раньше болели на нашей территории гепатитом А, они заболевали подобным гепатитом на территории Афганистана. И оказался этот гепатит очень любопытный. О нем знали, что он часто бывает распространен в малых кишлаках. Это работа удивительная, что об этом нельзя раньше было рассказывать. Сейчас уже появилась информация о том, как это все происходило. И вот Михаил Сурганович Балаян и его группа замечательная, которая вложила это доктор Анджапаридзе, доктор Кителадзе, доктор Савинская, доктор, которая занималась моделированием на обезьянах, они пришли к выводу, что это новый вирус, и выделили вирус. Но нужно было доказать, что это именно новый вирус, и быстро доказать для того, чтобы проводить определенные мероприятия. Оказалось, что он очень широко распространен в войсках был, более половины человек встречались с этим вирусом. Михаил Сурганович берет материалы от наших солдат, разводит вирус в стакане с кефиром, выпивает и ждет, если это новый гепатит, когда он им заболеет. Дело все в том, что повторно, как мы уже говорили, заболеть гепатитом А невозможно, а он болел гепатитом А, проходит 35 дней, и он не заболевает гепатитом. Казалось, все, опыт прошел
1: неудачно.
0: И вдруг на 36-й день у него появляется желтуха. Михаил Сергеевич радостный, я как раз его в это время навещал в первой инфекционной больнице, он лежал, он возбужденный, он радостный. Мы еще не знали, что он заразил себя сам материалом. И вы знаете, это очень важно. Я многократно, ну, мы дружили, я дружил с Михаилом Сурганычем Балаяном, мы с ним писали, у нас и совместные книги были, и вместе работали, вот уже после его открытия гепатита Е. И я его часто спрашивал: Михаил Сурганович, ну почему? Почему вы открыли вирус гепатита Е? Как это произошло? Он каждый раз отшучивался, говорит с вами известного анекдота: ну, повезло. Вот, но только однажды он очень серьезно сказал: ты понимаешь, Миша, была ситуация, когда необходимо было четко доказать, что это новый вирус. От этого зависела жизнь солдат, от этого зависела вся ситуация и распространение этой инфекции. И я пошел тогда на этот опыт, чтобы это было четко доказано. Вирус гепатита Е не является строгим антропонозом. То есть не только могут люди заражаться этим гепатитом, но им и болеют и животные. И оказалось, Михаилу Сурганычу было это показано, что вирус гепатита Е существует у, например, у паразитов, которые являются источником этого вируса. Оказалось, что это зооантропоноз, то есть исследование молекулярных структуры вируса показало, что существуют разные генотипы. И если первый и второй генотип существуют в основном в южных странах, то у нас это третий-четвертый. И вот третий-четвертый генотип передается через животных, в частности, через плохо прожаренное, проваренное мясо. Поэтому, когда вы идете на шашлык, жарьте мясо хорошо, чтобы у нас в стране.
1: Особенно именно свинина, потому что, насколько я понимаю, это основной источник.
0: Это основной,
1: да?
0: Хотя сейчас, если это интереснейшее направление, интенсивно занимаются и в мире, и у нас в стране, в нашей лаборатории, это поиск у различных животных. Вот, в частности, занимаемся поиском вируса гепатита Е у оленей северных, оленей, хотя у классических оленей в Японии были показаны случаи гепатита Е среди населения, повышенный уровень антител, но пока вирус еще не нашли, но надеемся, что это как-то рано или поздно случится. Интереснейшие данные показали, что вирус гепатита Е есть у крыс. А крысы, как известно, разносчики очень многих инфекций. Сейчас, по нашим данным, эти данные вот получены вместе с нашими дальневосточными коллегами, в частности, через кабанов, которые являются носителями тоже вирусов, выявляется уже четвертый генотип, который протекает более тяжело.
1: Я знаю, что сейчас Роспотребнадзор усилил очень контроль за свининой, там, за мясом, которое поступает из зарубежных стран, потому что все-таки, как ни странно, оттуда в основном к нам и идет это все. Я имею в виду гепатит Е в продуктах питания.
0: Вы знаете, я хочу, так сказать, перебить. Вот это вот то, что идут оттуда, это не только для нашей страны характерно. Когда Англия выходила из Европейского Союза, то была развернута очень большая волна в Великобритании, в прессе, о том, что свинина, которая идет из Европы, она, так сказать, приводит к заражению гепатитом Е населения Великобритании. Как только они вышли, все эти работы прекратились, говорить перестали.
1: Ну да.
0: Не только у нас, это здесь процесс, да и на гепатит столько много вопросов. Ну, например, вопросы мы с вами не затрагивали, вопросы заболеваемости и случаев гепатита, привоза гепатита из других стран, и в частности, миграции, которая есть. Меня очень волнует вопрос распространения гепатита с открытием границ Китайской Народной Республики. Это эндемичный район, и, видимо, какие-то изменения будут. Все это требует определенного контроля за всем, за процессами передачи. Много есть интересных вопросов, которые у нас есть с вами необходимость еще обсудить.
1: Михаил Иванович, в завершении программы не могу не задать вопрос о ваших замечательных литературных успехах. Вы не только ученый, вы писатель, и вы пишете совершенно изумительные книги. Вот у меня дома сейчас вот лежит прямо буквально на столе ваш большой том о вирусных гепатитах. И я могу сразу сказать, что это не строго научное исследование, это беллетристика, это интересное чтение, это может быть не только адресовано ученым, там, и вашим коллегам, но и вообще широкому кругу. И сейчас еще одну книжку вы готовите к изданию.
0: Вторая книга, которая будет, она во многом о той жизни, которую я прожил. Она не посвящена целиком вирусным гепатитам. И, конечно, все это основное направление моей деятельности – это наука. И мне бы не хотелось бы, чтобы говорили, ну, он какой он ученый, он писатель. А писатель говорит, ну, какой он писатель, он так, исследователь. У меня было очень много очень интересных встреч во время моей жизни, причем встречи с удивительнейшими людьми. Эта книга, вот, которая должна сейчас выйти,
1: Как она называться будет?
0: веселые и невеселые рассказы. Она дала возможность мне во многом пережить те радостные моменты моей жизни и приключения, и путешествия на Памир, путешествия в Непал, в Гималайи. Но это были по работе путешествия, по изучению гепатитов. Это дало возможность мне вернуться в те старые добрые времена, в которых мы жили. Она должна вот скоро увидеть свет, она уже в типографии. Мне, конечно, приятно, но не это основное. Основное у нас, конечно же, это борьба с вирусными гепатитами, которую я не собираюсь бросать.
1: Спасибо за ваш труд, Михаил Иванович.
0: Спасибо вам за хорошие передачи.
1: В беседе принимал участие главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Михаил Иванович Михайлов. Друзья, в заключении программы послушайте объявление. На канале RTDoc, это Russia Today, состоялась премьера документального фильма «Мама, это я», вот так он называется. Автором сценария этого фильма являюсь я. Поэтому я вас приглашаю его посмотреть. Этот фильм мы сняли о детях, жизнь которых могла бы не состояться без помощи врачей. По данным Всемирной организации здравоохранения, с бесплодием сталкивается каждый шестой человек на планете. Только вдумайтесь в эту цифру. То есть миллионы пар не могут сегодня обрести родительское счастье. Вот как раз в этом фильме мэтры российской медицины рассказывают о причинах бесплодия и невынашивания беременности. И, что очень важно, знакомят зрителя с новейшими медицинскими технологиями, которые помогают состояться новой жизни. Я вот хочу подчеркнуть, что эта информация будет в том числе полезна женщинам в позднем репродуктивном возрасте, которые не теряют надежды стать мамами. Посмотреть фильм «Мама, это я» можно в соцсетях канала RTDoc. Кроме всего прочего, ссылки на фильм я уже разместила у себя в соцсетях, поэтому приходите, смотрите, оставляйте комментарии. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Посоветуйте доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Радио России. Свидетельство. Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 0010.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
3: Московское время. 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин рассказал об обеспечении безопасности Калининградской области и о попытках иностранных подлодок заходить на маршруты Севморпути. Участник встречи с Путиным, мобилизованный еще в 2022 году, заявил о желании подписать контракт с Минобороны. Спасатели проводят эвакуацию с Эльбруса альпиниста из Тульской области. И теперь подробнее. Безопасность Калининградской области при возникновении угроз будет обеспечиваться всеми возможностями России. Об этом сообщил президент Владимир Путин, принимая в день ВМФ доклады от командующих флотов.
5: Безусловно, Калининградская область в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами, поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом.
4: Владимир Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на маршруты Северного морского пути. По словам президента, Россия будет Севморпуть защищать. Путин заявил об огромном значении флота в ядерной триаде России. Он отметил, что ВМФ, в том числе морская пехота, играют также важнейшую роль в решении задач СВО.
5: Сохранение глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады. Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. А корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой. Самые теплые поздравления с праздником бойцам и командирам, которые сейчас находятся на огневых рубежах. Благодарю вас, товарищи, за верную службу Родине.
4: Гвардии старший матрос Каспийской флотилии Виталий Сучков на встрече с президентом сообщил, что был призван в 2022 году по мобилизации, а сейчас хочет подписать контракт с Минобороны.
6: Я был призван в вооруженные силы в сентябре 2022 года по мобилизации. Без колебаний я встал на защиту Родины, нахожусь на линии боевого соприкосновения уже практически 4 года. И за это время, по словам своих командиров, я стал, освоил новую для себя профессию ракетчика-артиллериста. И сегодня, в день военно-морского флота, в кругу своих братьев по оружию, я хотел бы подписать контракт с Министерством обороны и стать в один ряд с настоящими профессионалами военно-морского флота. Я хочу и я буду защищать свою родину. Доклад окончил.
7: Ну что ж, могу ничего сказать, кроме слова благодарности. Это очень хороший пример, когда человек по мобилизации пришел, но нашел себя. И вообще, вы знаете, я вот когда смотрю на то, что происходит с вами, встречаюсь с такими ребятами, как вы, знаете, какую мысль приходит? Люди, которые жили очень скромной жизнью, были абсолютно незаметными и, исполняли свой долг на какой-то службе, на государственной, да даже и на военной. А сейчас многие ощущают себя по-другому, потому что понимают, что выполняют важнейшую функцию по защите государства. Много очень важных вещей, которые стабилизируют страну, которые развивают ее. И мощь государства сегодня, она состоит из очень многих компонентов. Это экономика, финансы, информационная безопасность. Это, безусловно, промышленность. Все важно. Но прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. Тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее. Поэтому я вам желаю успехов. Вам спасибо большое.
4: Также Владимир Путин вручил государственные награды служащим ВМФ в Петербургском адмиралтействе. А по завершении встречи с военнослужащим президент пообщался с жителями Петербурга на улице, выйдя из автомобиля. Спасатели проводят эвакуацию альпинистов из Тульской области, запросившего помощи во время восхождения на гору Эльбрус. Об этом сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Днем помощи попросили также двое альпинистов, находившихся в хижине на высоте 5300 метров. Прибывшие на место спасатели установили, что второй участник экспедиции погиб. Пурга и шквалистый ветер в горах не позволили эвакуировать его тело. Ранее стало известно, что на Эльбрусе примерно на той же высоте погибли 5 альпинистов из Боснии и Герцеговины. Еще 2 членов этой иностранной группы спасатели нашли живыми и спустили с высокогорья. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Пляжи Нормандии, где высадились союзные войска, включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая проходит в южнокорейском Пусане. В комплекс вошли 6 участков вдоль 80-километрового побережья. На территории сохранились элементы немецкого атлантического вала, артиллерийские батареи, казематы, укрепленные позиции, следы боев и мемориальные места, включая американское кладбище в Кольвиль-сюр-Мер. Высадка в Нормандии началась 6 июня 1944 года. Только в первый день в ней участвовали 156 тысяч военных при поддержке более 5000 кораблей и десантных судов. Операция открыла второй фронт в Западной Европе. Подозреваемый в теракте в центре Берлина был ликвидирован в ходе полицейской операции в районе Шпандау. Об этом сообщает полиция. По предварительным данным, он побежал в сторону правоохранителей с холодным оружием в руках, после чего бойцы берлинского спецназа применили огнестрельное оружие. Напомню, минувшей ночью в центре Берлина автомобиль въехал в толпу людей, погибла женщина и еще более 20 человек пострадали.
8: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1 в первом туре российской премьер-лиги. На удар Бакаева гости ответили в конце голом Максути. Аргентинский «Ривер Плейт» ведет активные переговоры со «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекиеля Барка. По данным порталу «Олия», футболист хочет покинуть российский клуб по личным причинам. Москвичи планируют выручить до 5 миллионов долларов за половину прав на игрока. Накануне Барка стал лучшим футболистом матча против родины, но отказался комментировать трансфер. Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу вызвало политические споры из-за его рекламного контракта с российской букмекерской компанией. Переговоры близки к завершению, при этом ожидается, что контракт с букмекером, связанный с работой в Дубай Юнайтед, будет завершен, пишет для газеты Делла Спорт. 47-летний специалист, являющийся чемпионом мира 2006 года, ранее тренировал Ювентус и Сампдорию. Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале парного разряда на женском теннисном турнире в Гамбурге. В решающем матче они проиграли словенскому дуэту Далила Якупович и Ника Радишич 5-7, 6-3, 10-5 в пользу словенских теннисисток. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Литерякова с лентой. Также Литерякова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с пятью мячами российская команда обошла хозяйку ковра и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета. Этап «Формулы-1» в Малайзии заменит в календаре Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира. Гоночный уикенд на культовом автодроме Сепанг пройдет со 2 по 4 октября. Ранее весенние этапы на Ближнем Востоке были отменены из-за напряженной ситуации в регионе. И пока это все о спорте к этой минуте.
3: Погода.
4: В понедельник, 27 июля, в Нижнем Новгороде и Пензе ожидаются 24-26 градусов, временами дожди и грозы. В Казани 30-32 градуса, без осадков. Во Владимире 18-20 градусов, временами сильные дожди с грозами. В Воронеже 23-25, утром дожди. В Санкт-Петербурге 26-28 градусов. В Москве временами дождь, местами сильные, 18-20 градусов. Сейчас в столице плюс 17.
3: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня эту программу буду вести я, режиссер театра «Геликон Опера» Ильин Илья.

Сегодня у нас дорогой гость. Я счастлив, что сегодня у нас в студии главный дирижер театра «Геликон Опера» Валерий Александрович Кирьянов. Здравствуй, Валера. Я прошу прощения сразу у наших слушателей, но мы с Валерием Александровичем, с Валерой, мы дружим много-много лет. И познакомились мы в 2002 году, когда Валера пришел на службу в театр «Геликон Опера», будучи еще студентом Гнесинской академии, и стал артистом хора. Прошло 23 года, но ту удивительную стезю, которую ты выбрал, сначала был хормейстером, потом стал дирижером, симфоническим дирижером и стал главным дирижером театра.

0: Илья, я тебя немножко поправлю, потому что мы знакомы на один год больше, с 2001 года, и как раз эта история о том, как я впервые познакомился с Геликон-оперой, с замечательным театром, в котором уже полжизни я служу. Это была поездка в Эвиан.
1: Франция.
0: Да. Вот представляешь себе студента на тот момент, 2001 год, это еще первый курс. И Алексей Соломатин, который до сих пор преданно служит театру.
1: Инспектор хора,
0: да. То искали просто расширенный состав немножечко, да?
1: Дело в том, что я должен для наших радиослушателей объяснить, в Эвиане долгое время был фестиваль Мстислава Леопольдовича Ростроповича, который был большим другом театра и Дмитрия Александровича Бергмана. И у него был фестиваль, знаменитейший фестиваль во Франции, в городе Эвиан, на водах, среди вековых сосен. Французское правительство построило для него концертный зал в форме русской избы, почти на 1500 мест, и вот фестиваль в Эвиане, 2001 год.
0: И Алексей Соломатин, так как он всех знал артистов, которые поют в учебном хоре Венесинской академии, предложил нескольким людям, в том числе и мне, поехать, это «Летучая мышь» была Штрауса. И, конечно, представляешь мои впечатления. Галина Павловна Вишневская, Мстислав Леопольдович Ростропович, «Летучая мышь», был литовский оркестр.
1: Литва.
0: И вот эти все впечатления, природа, репетиции, это такое огромное удовольствие. Дмитрий Александрович Бертман. Я влюбился вот с тех пор сразу же в театр, в атмосферу, в людей. И такая внутри моей души зародилась мечта служить театру уже на постоянной основе.

0: И вот в 2002 году через Алексея Соломатина, по-моему, тоже удалось спеть прослушивание. А я второй бас, голос редкий. И иногда нужны в операх, хотя мало таких мест, где уж совсем нужны низкие вторые басы. Но тем не менее.
1: Итак, первый спектакль в Геликоне была «Летучая мышь». И это, на самом деле, легендарный спектакль. Мы все влюблены в эту оперетту-оперу, которая до сих пор идет в зале Шаховской в театре Геликон-Опера.

0: так легкомысленны эти мужчины.
1: Спектакль «Летучая мышь». Мои впечатления в Авиане. Там очень важный был момент, на мой взгляд, что там условия проживания были достаточно спартанские.
2: Я бы сказал, суперспартанские.
1: Но для меня, человека, ну, студента на тот момент, который жил в Гнесинском общежитии в то время, они были шикарные. Вот. И вот это общение. Не было интернета, не было телевизора в номерах. Были спортивные площадки. Мы там играли и в футбол, и в волейбол. Да, вместе общались. Мало того, сам Вячеслав Леопольдович приезжал к нам и общался, рассказывал анекдоты. Ну, потрясающий человек, личность, ну, необыкновенная. И вот это вот все рядом. Не по телевизору, а рядом. Вот поэтому «Летучая мышь» в моей памяти как спектакль яркий, шуток, юмора, веселья, общения. Это незабываемо для всех было.
2: Ну, давай вспомним знаменитый футбол в Авиане, когда все поломали пальцы, ноги, руки, но были безумно счастливы.
1: И танцевали, да, потом?
2: И танцевали, потом вальс.
1: Делая вид, что все нормально, и никто не хромает.
2: Все были в синяках. Это был товарищеский матч между сборной оркестра Литвы и сборной Геликона. И это был знаменитый спектакль, когда все вышли с синяками на теле, но было, правда, очень здорово.

0: Валер, и когда ты закончил обучение в Гнесинской академии, кстати, у кого ты учился?
1: У Владимира Ивановича Сорокина.
0: Да, Владимир Иванович Сорокин, замечательный педагог, он до сих пор здравствует, до сих пор ведет класс большой, к нему все стремятся попасть в Гнесинку, но после этого ты уже занялся оркестровым дирижированием в классе у Мынбаева.
1: Да, Тимур Каримович Мынбаев, потрясающий был дирижер, к сожалению, его нет в живых уже, он настолько разносторонний был, что у него есть теоретическое образование, образование высшее по композиции, и он писал очень много музыки.

вот это время обучения, конечно, я запомнил тем, что репетиция всегда была настолько интересна и образностью, и какими-то теоретическими фактами. Он иногда мог, обращаясь к какому-нибудь артисту, да, там на втором пульте альтов, всех знал по имени, по фамилии всех, и говорил: «Так, какой лад здесь использует Барток?» То есть такая была еще викторина мини-встроенная. Это всегда было очень интересно наблюдать. Ну и познавательно, конечно, это все было. Это Ленинградская консерватория. И это, скорее всего, вот такой базис хоровое дирижирование и оперно-симфоническое. Но кроме этого, я хотел бы, конечно, упомянуть моих учителей, у которых я учился, может быть, как сказать, опосредованно. Например, Владимир Александрович Понькин.

0: Владимир Александрович Понькин. Вот не могу его упомянуть, потому что...
1: Да, главный дирижер театра
0: «Геликон». Как раз, когда я пришел в театр, я просто был потрясен его мануальной техникой, его свободой, его выразительными жестами и вообще его концепцией дирижирования. И считаю, конечно, что я его ученик.

0: Несмотря на то, что Владимир Александрович сейчас не в Геликон-опере, мы очень дружим, для нас это очень важно. Владимир Александрович Понькин – это такая эпоха в Геликоне. И я вспоминаю знаменитый спектакль «Леди Магнуценского уезда», один из наших самых, наверное, обласканных критикой и зрителями спектаклей. И мой любимый спектакль.
1: И мой тоже.
0: В котором Владимир Александрович был не просто дирижером-постановщиком, он был мотором, который весь театр двигал в направлении Шостаковича, потому что Шостаковича до этого мы никогда не пели.

0: Как раз «Леди Макбет», когда я увидел Владимира Александровича за пультом, и вообще первый раз этот спектакль, это было огромное потрясение для меня. Ну, для тебя это не секрет, ты знаешь, что мой любимый композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович. И вот когда я увидел этот спектакль и услышал то, как музыкально его решает Владимир Александрович, я был просто потрясен уровнем понимания, уровнем драматургии музыкальной. И до сих пор это моя любовь на всю жизнь. Я собирал партитуры, начиная со студенческих времен еще, какие-то подержанные именно Шостаковича. И самый счастливый день, если ты спросишь меня, не спросил, но я отвечу. Самый счастливый день, наверное, в моей творческой жизни был, это когда Дмитрий Александрович Бертман, я, конечно, не рассчитывал на это, и, ну, мечтал, опять же, мечтал. И вот этот день, это было на Арбате еще, когда у нас временное пристанище было творческое.
1: Да, когда в нашем здании шел ремонт.
0: Дмитрий Александрович Бертман предложил продирижировать вот «Леди Макбет». У меня волосы зашевелились на голове от счастья, от предвкушения этого удовольствия. И вот это вот до сих пор помню этот момент абсолютного счастья, и как будто что это не со мной происходит, что это не может быть.
1: Дело в том, что Валерий Александрович Кирьянов, наш главный дирижер, он же артист. Это все отмечают. Вот у нас есть много спектаклей, концертов, в которых Валера просто участвует как действующее лицо, находясь в оркестровой яме. Он играет. Мы этим хвастаемся всегда. Вот у нас поющий, танцующий дирижер. И я вспоминаю постановку «Милосердие Тита», которую осуществил Дмитрий Александрович Бертман в Испании, в городе Мерида, в удивительном античном амфитеатре под открытым небом. И Валера тогда исполнял роль альтер эго одного из главных героев, то на сцене был бассейн. Вот так Дмитрий Александрович придумал, что всю сцену надо залить водой, и это был огромнейший бассейн. Не очень глубокий, сантиметров 10 всего, то есть чтобы пяточки по щиколотку там были. Но Валера, наш главный дирижер, Валерий Александрович Кирьянов, он в то время был артистом, и его задачей было не просто бегать, как все, по этому бассейну, а плавать в нем. Дело в том, что для тех, кто не знает, для наших радиослушателей, в Испании очень холодные ночи. Днем дико жарко, а ночи холодные, особенно в Мериде, там, где мы были. И когда нагретый днем бассейн к вечеру, к представлению, охладился, Валерий Александрович после первого акта, ну, было полное ощущение, что все, он околеет. И я помню артистов, которые отпаивали Валеру коньяком за кулисами. Не знаю, можно ли это по радио говорить, но я вспомнил эту постановку по другой причине. Именно по причине то, что в ней дирижер постановка был Владимир Александрович Понькин. Я вспомнил финал, когда в финале все выходят на поклоны, там же бассейн на сцене, и Владимир Александрович своими ножками бежит на сцену и прыгает счастливый в этот бассейн, как бы бежит по нему, и вдруг реально падает там, подскальзывается. Я хочу найти эту запись. Он как ребенок резвился, лежа в этом бассейне, главный дирижер театра «Геликон» опера, народный артист России, бултыхался в бассейне, все зрители ликовали, и для нас Владимир Александрович был и остается таким моторчиком, да, который всех заводил. У него глаз, он как только посмотрит, и сразу все начинают играть, двигаться. Вот Владимир Александрович, если вы нас слышите, вам огромный-огромный привет.

0: Илья, а помнишь спектакль «Гершвингала», где в финале на последнем номере дирижер должен оставить свое место дирижерское, выбежать на сцену и прыгнуть на руки к артистам хора.
1: Ой,
0: и это с таким счастьем и абсолютной энергией Владимир Александрович сделал, счастливый, как ребенок.
2: А, он еще такой ласточкой прыгал.
0: Да.
2: В абсолютной уверенности, что артисты хора его 100% поймают.
0: Я тоже был одним из тех, кто ловил его.
2: Вот это как судьба складывается. Пунькина мы ловили всегда.

0: И вот Валерий Александрович Кирьянов является как раз продолжателем этих традиций. Традиций, когда дирижер легкий, когда он участвует в действии, когда он может прыгнуть, станцевать.
1: Спеть даже.
0: Спеть. И, кстати, великий Борис Александрович Покровский всегда отмечал в Геликоне, как дирижер, и в том числе Владимир Александрович Понькин, он говорит, это трюк, когда дирижер может делать трюк на сцене. Это не человек, как воет такой, который стоит и проверяет, как там все ли с нотками правильно. Хотя это тоже важно. Но именно артист, который и в яме играет, и на сцене играет.

0: Валерий Александрович сейчас главный дирижер театра «Геликон оперы», и, конечно, он принял эстафету у Владимира Александровича Понькина. И те спектакли, которые дирижировал Владимир Александрович, сейчас дирижирует Валера. Я вот хочу в связи с этим спросить, есть ли какая-то специфика передачи спектаклей от дирижера к дирижеру? Насколько нужно соблюдать, по твоему мнению, установленные темпы, ферматы, цезуры, оркестровые штрихи? Можно ли дирижеру, который приходит к спектаклю, который уже существует на сцене, вносить какие-то свои коррективы? Тебе было сложно принимать спектакли после такого мастера, как Владимир Александрович Понькин?
1: Это несложно. А после Владимира Александровича, его спектакли, где он был постановщиком, это даже упрощает задачу, потому что все очень сделано крепко, качественно. Есть готовый спектакль, поставленный. Уже несколько серий прошло. Там есть абсолютно несколько точек, где принципиальные, есть какие-то решения музыкальные. И вот их нужно обязательно соблюдать, потому что иначе не получится тот спектакль, который есть. А что касается каких-то нюансов, тонкостей, уже деталей небольших, то я думаю, что любой дирижер, конечно, не может полностью, да, повторить творение предыдущего человека творческого и его задумки. Во-первых, мы работаем, мы, дирижеры, со временем. Мы живем в процессе спектакля.
0: А бывает так, что футбол в 23, и надо успеть на футбол?
1: Нет.
0: У тебя
1: нет.
0: Не бывает?
1: У меня нет.
0: А я знаю дирижеров, у которых бывает.
1: Я тоже. У меня нет. Все-таки у меня приоритеты другие немножко. Они расставлены по-другому. И независимо, что бы там ни было, есть спектакль. Любой дирижер, это все равно творческая единица, и он хочет немножко свой взгляд привнести в спектакль. Соответственно, это будет всегда. Будут какие-то изменения небольшие, которые, я считаю, допускаются абсолютно, и в них нет ничего плохого. В этот момент происходит оценка, там, поворот или что-то, событие какое-то, и его нужно подчеркнуть и так далее. И это должно сохраниться, это обязательно.
0: Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что у нас в студии сегодня главный дирижер театра «Геликон опера» Валерий Александрович Кирьянов. Дорогие друзья, к большому сожалению, время нашей программы истекает. Так много тем, есть о чем поговорить, и мы обязательно встретимся еще раз в этой студии с главным дирижером театра «Геликон опера» Валерием Кирьяновым. Спасибо, Валер.
1: Спасибо, Илья, за нашу беседу, за интересные вопросы. Дорогие радиослушатели, я приглашаю вас на спектакль «Геликон оперы». Всегда рад встрече. Спасибо вам, что слушали.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. К сожалению, в последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения, увы, вызывает неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. И среди этих достойнейших людей и мой сегодняшний собеседник Сергей Юрьевич Фокин, орнитолог, кандидат биологических наук. Наш гость на протяжении 10 лет изучал биологию и поведение одной из самой таинственной, или, если угодно, самой загадочной лесной птицы – вальдшнепа. И он один из авторов книги «Вальдшнеп и охота на него». В этой книге раскрыты все тонкости охоты на эту птицу. Сергей, спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
1: Очень приятно.
0: Если позволите, я буквально в двух словах напомню нашим радиослушателям о том, что Радио России совместно с журналом «Охота» запланировала серию программ, которые, как мы надеемся, помогут научить молодое поколение бережно относиться к природе и к животному миру. Мы попытаемся показать принципы правильной охоты, а заодно и настоящего благородного охотника, как человека, который стремится сохранить и приумножить природные богатства нашей страны. Итак, сегодня мы поведем разговор о вальдшнепе, о птице интересной, замечательной, даже в чем-то таинственной. Возможно, многие не знают, но вальдшнеп – это заветный трофей для каждого охотника по разным причинам. Ну, во-первых, добыть его совсем непросто, а еще и потому, что мясо вальдшнепа на протяжении веков считалось и считается, по сути, деликатесом из-за замечательных вкусовых качеств. Кстати, охота на вальдшнепа весной на тяги, а мы об этом поговорим особо, появилась в России по историческим меркам не так уж давно, в начале 18 века, после начала, ну, скажем так, широкомасштабного производства ружей и с появлением легавых собак. Особенно же эта охота стала популярной после массового перехода охотников с кремневых ружей на капсульные во второй половине 19 века, и уже более 150 лет ее популярность не спадает. Впрочем, не буду забегать вперед. Сергей, вам, как говорится, и карты в руки. Прошу вас. Если хотите, начнем с охоты на тяги. Что это такое и вообще как это все происходит?
1: Охота на тяги необыкновенная

0: Ленина, да, совершенно верно, совершенно верно.
1: Да. Это, кстати, вот эти отрывки из этих произведений, может, побудили меня еще совсем молодого человека стать охотником, пожелать увидеть эту тягу, участвовать в охоте в этой. Вот, в свое время Николай Павлович Смирнов, известный охотничий литератор, выпустил сборник «Русская охота», куда собрал все выдержки из произведений, посвященные нашей охоте. И там были вот произведения Льва Николаевича Толстого, вот как раз когда Левин с Облонским стояли на тяге, и другие произведения. Мне, в общем, очень понравилось тогда. И вот я тогда уже проникся любовью к Вальшнепу с этого момента.
0: А вот мы несколько раз сказали «тяга». Многие не понимают, вот что значит «тяга». Вальшнеп тянет? Куда он тянет? Что он тянет? На кого он тянет? Почему «тяга»?
1: Тяга – это характеризует полет Вальшнепа. Он как по нитке, как будто его кто-то тянет. Он медленно облетает лес. Это самец летит в поисках самки, издавая соответствующие звуки хорканья и цыканья. Сначала охотник слышит цыканье, а потом, когда поближе Вальшнеп приближается, издает хорканье. И тяга, ну, некоторые охотники называют и охоту на уток осенью тоже тягой на вечерних перелетах. Тяга – это медленный полет.
0: Хорошо. Я знаю, что на успех охоты на Вальшнепа влияют несколько факторов, в том числе и выбор района охоты на эту птицу. Вот по какому принципу охотники, опытные охотники выбирают, где будет пролет Вальшнепа, скажем так? Наиболее вероятно, скажем, да?
1: Наиболее вероятный пролет там, где самки будут гнездиться. То есть наиболее удачные для гнездования участки леса – это, в общем-то, и тяга. Там будет. Это прежде всего Вальшнеп, когда он ищет самку, он облетает лесные поляны, дороги, просеки. Сейчас в последнее время стало очень перспективные места, зарастающие заброшенные поля мелколесьем. Вырубки, которые где-то 10-15 лет возрастом, в высоком строевом лесу тяги практически нет.
0: То есть, если высокий лес, то Вальшнеп летит высоко?
1: Но он старается его облетать.
0: Облетать.
1: Угу. Он старается выискивать вот именно поляны и чистые места.
0: Да, вот тоже вот вопрос от наших радиослушателей. Охотники, они должны стоять в открытую, что называется, или просто многие прячутся за деревьями? Вот как правильно нужно выбирать позицию?
1: Во-первых, надо выбрать такую позицию, чтобы удобно было стрелять. Если вы встанете под деревом, очень сложно сделать выстрел над головой или сбоку. Поэтому в основном выбирают место на фоне дерева. Но не надо прятаться за деревьями. Вальшнеп видит только движущийся человек. Если, допустим, он резко вскинет ружье или будет ходить по месту, он его увидит. Если Вальшнеп летит вас даже на чистом месте, надо просто спокойно стоять, и все. Угу. Он налетит.
0: Хорошо. Вот мы в начале нашей беседы упомянули наших классиков. И если позволите, я приведу цитату Ивана Сергеевича Тургенева из его рассказа «Ермолай и Мельничиха». Вот это такое красивое описание. Вы частично уже об этом сказали. Вот давайте послушайте, пожалуйста. «За четверть часа до захождения солнца весной вы входите в рощу с ружьем без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло, солнце село, но в лесу еще светло. Воздух чист и прозрачен, птицы болтливо лепечут. Молодая трава блестит веселым блеском изумруда. Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых веток, к неподвижным засыпающим верхушкам. Вот и самые верхушки потускнели. Румяное небо синеет. Лесной запах усиливается. Слегка повеяло теплой сыростью. Влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают. Не все вдруг, по порядку. Вот затихли зяблики. Через несколько мгновений малиновки. За ними овсянки. В лесу все темнее да темнее. Деревья сливаются в большие чернеющие массы. На синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горехвостки, маленькие дятлы, одни еще сонливо посвистывают. Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки. Где-то печально прокричала иволга. Соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданием. И вдруг, ну, одни охотники поймут меня. Вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипение. Слышится мерный взмах проворных крыл. И Вальшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.

0: Вот что значит стоять на тяге. Вот так пишет Тургенев о тяге.
1: Вот за это мы и любим тягу. Именно вот это ожидание после долгой зимы, как я уже говорил, красота природы. То есть здесь не идет речь о том, чтобы набить побольше добычи, как вот на осенних выспах, там охотники с легавыми стреляют там иногда 5-7 вальшнапов за выход. А здесь норма отстрела у нас разная везде, но редко кому удается добыть больше 2 вальшнапов. Обычно 2, редко 3. Я вот за свою жизнь один раз взял 6 вальшнапов и 2 раза 5.
0: Это считается много, да?
1: Это много считается. Больше просто не удается. Вот, и не хочется. Вот у меня бывает так, что вот я пару отстреляю, ружье поставлю к березе, вот, и просто любуюсь.
0: А вот не хочется почему? Это очень важный момент, кстати.
1: Потому что для меня уже все. Я взял 2 вальшнапов, просто хочется посмотреть, понаблюдать. Я вообще вот, по профессии орнитолог и в душе натуралист, поэтому для меня созерцание очень большое значение имеет.
0: Ну, это очень важно, кстати, вот то, о чем вы сейчас сказали. То есть человек берет ровно столько, сколько ему надо.
1: Да, вот хорошо бы многие охотники так бы тоже думали об этом.
0: Кстати, вот пришло, что называется, к слову, я немножко уйду в сторону от вальшнапа, скажем так. Ведь многие охотники, ну, сейчас век интернета, все эти гаджеты, телефоны, смартфоны, айфоны, многие ведь выкладывают фотографии. И вот меня лично коробит, когда добытых гусей столько, что вот этими тушками они выкладывают там целые какие-то рисунки, надписи, так горы. Вот 2 охотника, всего лишь 2 или 3 охотника, и там, значит, битые птицы, наверное, 30 или 40.
1: Вот ну, это ужасно, особенно когда на капот машины выкладывают, да. Или там 2 охотника. Конечно, это, может быть, и группа охотников отстреляла, но это не объяснишь. Охотник. Гусей, тем более весной, я не знаю, тут тоже надо норму очень четко соблюдать.
0: Хорошо, давайте вернемся к вальшнапу. Вот готовясь к сегодняшней встрече с вами, вас считают одним из главных специалистов, скажем так, по вальшнапу, да? Во-первых, вы ученый, орнитолог, кандидат наук.
1: Я руководитель научной группы вальшнапа. Сейчас существует при Русском обществе сохранения и изучения птиц имени Михаила Александровича Менсбера. Мы работали раньше по вальшнапинной тематике, вот сейчас уже... Поскольку это все финансировалось в основном французским департаментом охоты, вот сейчас это в связи с известными событиями договор прекратился, и мы сейчас каждый как может за свой счет, за свои средства продолжаем это изучение, кольцевание.
0: Как это происходит? Это интересно. Расскажите, Сергей, пожалуйста.
1: Ну, основная цель наших работ – это держать руку на пульсе, посмотреть, что творится у нас с популяцией вальшнапа. Много, меньше, падает численность, увеличивается численность. Или уменьшается. Поэтому делаем учеты на тяге. И не только во время весенней охоты, но и во время учетов летних, потому что летом вальшнапы тянут очень хорошо. Даже в июне они тянут лучше, чем в апреле. Проводим кольцевание, изучаем по отловленным и по отстрелянным вальшнапам осенью пропорции молодых, старых, как прошло размножение. Ну и, в общем, раньше у нас вот этот договор был с французским офисом по охоте. Мы давали им рекомендации, если год плохой, вальшнапов мало, то чтобы они снизили пресс добычи. И они уменьшали нормы добычи, уменьшали количество дней в неделю. То есть это действительно реально играло роль на сохранение птиц на зимовках.
0: А почему именно французы?
1: Дело в том, что в основном весь российский вальшнап зимует во Франции и в Италии, в основном. И там очень развита охота на вальшнапа. Развита так, что вальшнап занимает 3-е место по количеству добытой птиц после кряквы и вяхеля. То есть очень много на него охотятся, очень много держат собак. Ну, там вся охота на зимовку происходит.
0: Я знаю, если я ошибаюсь, поправьте, что у них нет ограничений на отстрел вальшнапа. Или есть какие-то ограничения?
1: Нет, у них есть. Последние годы особенно вводят ограничения. Главное ограничение у них – это норма добычи, они ее очень четко соблюдают. Вот охотник отстрелял вальшнапа, на каждого вальшнапа надевается бирочка на липучке, и он имеет право отстрелять 30 вальшнапов за сезон или, там, допустим, 2 или 3 в некоторых департаментах за день. И очень четко это охотники соблюдают. У нас нормы добычи практически не соблюдаются, а вот там как раз это очень большое значение имеет.
0: А как происходит окольцевание? Как его ловят? Сетками? Вот как это происходит?
1: Ну, дело в том, что у вальшнапов есть такая тенденция, они осенью вылетают на открытые места каждую ночь на кормёжку, им нужен богатый белковый корм, они собирают червей дождевых на выпасах коровьих, на лугах, на пастбищах, на лесных дорогах, и мы с прожектором, один высвечивает с прожектором, вальшнапы видно очень далеко на чистом месте, а второй с очком на 6-8-метровом удилище, подходит и накрывает птицу. После этого надеваем кольцо, взвешиваем, определяем возраст, молодой или взрослый, и отпускаем. И потом охотники возвращают нам кольца, если они отстреляли или на тяге, или на зимовках.
0: Интересно. Хорошо. Вот, готовясь к сегодняшней встрече, я вычитал, что важной составляющей успешной охоты на вальдшнепа является правильное действие самого охотника, качественное приманивание птиц и поведение его самого на выбранной позиции. Вот для вальдшнепов есть манки какие-то? Как, или вот, вот как это все происходит? Просто вот продолжая эту тему, я немножко забегаю вперед, подсказываю вам, о чем я хочу поговорить. Вот есть два способа. Способ номер один, так называемый, на шапку, и способ номер два, на огонек.
1: Ну, это старинные способы такие. Подкидываешь шапку, и вальдшнеп принимает ее за самку и садится.
0: Да вы что?
1: Причем это бывает в основном, когда уже немножко стемнеет. Потому что если по-светлому подкинуть, то он все-таки замечает и охотника самого, и
0: что это не самка, да?
1: То, что это не самка. А вот тяга, она длится три волны. Первая волна – это сначала проходит сразу после захода солнца, потом какой-то перерыв небольшой, они сидят на земле, отдыхают, кормятся или с самками. Потом вторая очень интенсивная волна, когда в сгущающих сумерках. Вот тогда действует и манок, и шапка. Что касается костерка, тоже это уже когда совсем уже стемнеет. Третья волна, последняя волна, это, я скажу так, что в первые две волны принимают участие в основном взрослые самцы или там двухлетки, а молодые прошлогодние птицы, они тоже участвуют в тяге, но они боятся, и они участвуют в тяге вот уже по-темному. И вот они как раз хорошо подворачивают на костерок, потому что освещается все вокруг. Так что это вот тоже есть такой способ развести костер. Вальдшнеп будет... Ты еще Сабанеев об этом писал.
0: Вот у меня такой вопрос, он больше технического плана. Вот на шапку, да, то, о чем мы сейчас говорили. Да. А как, получается, их должно быть двое охотников стоять? Один бросает шапку, условно говоря, а второй стреляет. Ну как человек может подбросить шапку и в то же время произвести выстрел?
1: Ну, левой рукой держишь ружье, подкидываешь шапку, вот. И потом уже стреляешь. Это один охотник делает все.
0: Все один охотник.
1: Единственное, да. Только что проблема потом найти шапку, если куда-нибудь ее забросил, там в темноте не увидишь. И еще другая проблема. Вальдшнеп резко изменяет полет и сразу начинает вихлять очень близко. Практически всегда или промах, или надо стрелять патронами разбросными с дисперсантом, там восьмеркой или девяткой. И существуют еще манки. Манков очень много на вальдшнепа. Причем, как ни странно, за рубежом тяга, охота на тяге запрещена, а там все манки зарубежные. Ну, видно, еще с тех времен, когда там была разрешена охота. Хорошие манки деревянные, вот Хубертус, немецкие манки. Потом у меня хорватский манок неплохой. Наши сейчас очень хорошо делают манки. Он издает манок цыканье. Не хорканье, а цыканье.
0: Вот вы сказали, что у них охота на тяге запрещена. А когда они стреляют, когда они бьют вальдшнепа?
1: На зимовках, когда они прилетают. Наши практически все наши вальдшнепы зимуют во Франции, в Италии, в Греции, в Великобритании. И они охотятся с легавой собакой.
0: Но на тяге это вечерняя тяга, так называемая, вечером.
1: А вечерняя тяга – это весенняя.
0: Весенняя тяга, да.
1: Да, весенняя у них запрещена. Где-то примерно с середины 70-х годов. Хотя раньше было там.
0: А у нас, давайте расскажем нашим радиослушателям, когда и как у нас проходит охота на вальдшнепа.
1: У нас охота на вальдшнепа проходит примерно с первой, второй субботы апреля. Вот, в течение 10 дней сейчас разрешена. Одно время было 4 года, вот мы разрешали 16 дней охоты, вот, а потом опять сделали 10 дней. Хотя охота на селезни разрешена месяц и больше даже. Вот. Мы сейчас, в общем-то, пытались сделать так, чтобы 16 дней вернуть, потому что очень сложно попасть на пролет вальдшнепа. Бывает, откроют на 10 дней охоту, зазимок, снег, опять возврат зимы, никакой тяги нет. Вот, а потом проходит это все, охота закрывается, вальдшнепа тянут. Поэтому 16 дней всегда вот, никогда не промахнешься уже обязательно. Пойдет пролет в эти 16 дней.
0: Сергей, наверняка на вашей памяти есть какие-то интересные истории, связанные с охотой на вальдшнепа. Если да, то поделитесь, мы с удовольствием послушаем.
1: С охотой на вальдшнепа? Ну, много было всякого интересного. У меня еще было, поскольку я изучал вальдшнепа специально, у меня были еще разрешения на охоту вне сроков, много приходилось стрелять. Был случай, когда вальдшнеп после выстрела падал, я подходил к этому вальдшнепу, он взлетал, и тут же поднимался еще один вальдшнеп. То есть, очевидно, как-то один приходил на помощь другому. Вот у нас наши книжки, вот вы сказали, у нас «Вальшнеп и охота на него» книжка, а у нас вышла другая книжка, называется «Все о Вальшнепе и охоте на него». Первая книга 2003 год издания, а это 2023, то есть 20 лет. И там очень много по этому вопросу есть, много интересного.
0: И под занавес нашей программы ваши пожелания молодым начинающим охотникам, которые еще не охотились на вальшнепа, но непременно хотят себя попробовать на тяге. Что вы скажете, как профессионал? Ваш совет?
1: Ну что, эта охота для многих вообще первая. Родители берут детей на охоту, отец сына или дед внука берет. Я тоже своих детей и внуков перетаскал на тягу. Очень интересная охота. Вот. Главное не торопиться здесь и при охоте на тяге не стрелять вне выстрела. То есть 30 метров максимум. Потом подранки, которых ночью не найдешь, стрелять на нормальной дистанции. Вот. И обязательно на тягу надо, конечно, брать собаку для поиска убитых и подранков. Потому что половину вальшнепов, теряющих в темноте, может, охотник может не найти. А с собакой найдешь все.
0: Ну и вообще, плодить подранков – это дело очень плохое. Что ж, спасибо за интересную и полезную беседу. Думаю, мы продолжим разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Напомню, что сегодня у меня в гостях был Сергей Юрьевич Фокин, орнитолог, кандидат биологических наук, человек, который на протяжении 10 лет изучал и изучает биологию и поведение одной самой таинственной или, если угодно, самой загадочной лесной птицы – вальшнепа. Сергей, спасибо огромное. Заходите к нам почаще.
1: С удовольствием.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Мне остается лишь поблагодарить режиссера Юлию Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101 и 5 FM.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России.
8: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
9: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
10: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
11: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: Реклама.
1: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции. Россия будет самым большим вниманием относиться к интересам военнослужащих и тех, кто отстаивает интересы страны. Альпинист из Тулы, которого эвакуировали с Эльбруса, не нуждается в медицинской помощи. Далее подробно. Военно-морской флот России играет важнейшую роль в решении задач специальной военной операции и остается ключевым элементом обеспечения безопасности страны. Об этом Владимир Путин заявил сегодня в день ВМФ в ходе получения докладов от командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией об оперативной обстановке и выполняемых задачах.
13: Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой. Самые теплые поздравления с праздником бойцам и командирам, которые сейчас находятся на огневых рубежах. Благодарю вас, товарищи, за верную службу Родине.
12: Никакой агрессии со стороны России нет, заявил Владимир Путин, касаясь ситуации вокруг Украины.
14: Важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. Что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России, что ли, так называемой агрессии? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
12: Владимир Путин добавил, что Россия сейчас направляет много ресурсов на достижение успехов спецоперации, и это оправдано. Однако планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны есть и, безусловно, будут реализованы. Также президент назвал международные морские учения провалом попыток изолировать Россию и заверил, что в реализации планов развития военно-морского флота России, несмотря на СВО.
14: Несколько моментов, на которые хотел бы обратить внимание. Но первое, вы сейчас сказали о международных учениях. Все-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что у нас растет количество учений совместных, о многом говорит. Что касается важности военно-морского флота, то она носит непреходящий характер. Еще с момента основания флота российского, флот всегда имел важное значение в обеспечении безопасности российского государства. Признано, общим местом является, что Россия – это прежде всего сухопутная держава, континентальная. Так оно и есть, казалось бы, на первый взгляд. Мы даже после распада Советского Союза остаемся самой большой в мире по территории страной. Самой большой по территории. Но 60% границ Российской Федерации, 60% – это водная гладь, моря и океаны. Поэтому даже вот с этой точки зрения, чисто объективного характера, значение военно-морского флота является непреходящим и очень важным. Кроме всего прочего, в ядерной триаде флот имеет огромное значение. Что говорить мне, вам, людям военного, в присутствии главкома военно-морского флота, лишним даже будет говорить о том, что насколько важен подводный флот, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами для сдерживания любого противника и для нанесения ему неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии на Российскую Федерацию и создание угроз для суверенитета нашей страны. Поэтому флот был, есть и на длительный период времени останется важнейшим элементом, обеспечивающим безопасность страны.
12: Владимир Путин сообщил, что продолжит проводить встречи с военнослужащими. При принятии решений по социальным вопросам всегда что-то упускается из виду. Встречи с людьми позволяют это выяснить, сказал президент. Также, по словам главы государства, Россия будет самым большим вниманием относиться к интересам военнослужащих и тех, кто отстаивает интересы страны. Альпинист из Тулы, которого эвакуировали с Эльбруса, не нуждается в медицинской помощи, сообщили в региональном главном управлении МЧС России. Напомню, в воскресенье группа из двух альпинистов, находясь на высоте 5300 метров на Эльбрусе, запросила помощи. Один из альпинистов скончался, другой был эвакуирован спасателями. По информации МЧС, оба альпиниста из России. Один из них тот, которого эвакуировали из Тульской области. Тело погибшего планируется спустить утром в понедельник. Это уже второй за сутки трагический случай на Эльбрусе. Ранее группа из 7 иностранных альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое скончались на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, живым был найден еще один участник группы и тела еще троих погибших. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
15: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1 в первом туре российской премьер-лиги. На удар Бакаева гости ответили в конце голом Максути. Вратарь «Балтики» Максим Бориско близок к переходу в ЦСКА. Сейчас проходит медосмотр. Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов подтвердил РИА Новости факты официальных переговоров между клубами. Решение о завершении трансфера будет принято сразу по итогам медобследования. Парижский ПСЖ оценил форварда Брэдли Баркаля примерно в 170 миллионов евро. Французский грант ориентируется на последние рекордные трансферы в английской премьер-лиге. Сам футболист отказался продлевать контракт с ПСЖ и в подписании 23-летнего нападающего заинтересован Ливерпуль. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Литерякова с лентой. Также Литерякова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с пятью мячами российская команда обошла хозяек ковра и поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Российские спортсмены триумфально завершили выступление на молодежном чемпионате Европы по гребле на байдарках и кано в венгерском Сеге, где в условиях конкуренции наша команда завоевала 18 медалей, 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых. Британский пилот Макларена Ландо Норрис выиграл 11-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. Второе место занял нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен и итальянец Кими Антонелли занял третье место. Следующий этап пройдет в конце августа в Нидерландах. И пока это все о спорте к этой минуте.
16: Погода.
12: Завтра, в понедельник, 27 июля, в Омске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге плюс 33, плюс 35, малооблачно, без осадков. В Воронеже плюс 23, плюс 25, переменная облачность, утром дожди. В Нальчике плюс 22, плюс 24, переменная облачность, утром дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременные дожди, днем в городе на Неве плюс 26, плюс 28. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь, ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 18, плюс 20.
16: Радио России. Люди.
17: Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной.
18: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Театральный роман Михаила Булгакова будем сегодня обсуждать мы. Есть повод оперативный, скажем так. 135 лет назад родился Михаил Афанасьевич Булгаков. Много можно было бы сказать о его замечательных книгах, но я хотела бы сегодня остановиться на театральном романе. Это одно из моих самых любимых произведений Булгакова. Собеседник у меня замечательный, в высшей степени театральный человек. Борис Николаевич Любимов, профессор, известнейший театровед, президент театральной школы имени Щепкина при Государственном малом театре, любитель, так же, как и многие-многие, и наши слушатели тоже, и я повторяю в том числе, творчество Михаила Афанасьевича Булгакова. Здравствуйте, Борис Николаевич.
19: Здравствуйте, Наталья Павловна, дорогая.
18: Начнем, пожалуй. В 1936 году был написан театральный роман, но при жизни автора света он не увидел и дождался своего часа только в 1965 году в журнале «Новый мир». Что же это такое за сочинение? Я позволю себе такую одну из самых известных фраз произнести из этого романа. «На свете есть сложные машины», говорит артист независимого театра «Бомбардов» Максудову. «На свете есть сложные машины, но театр сложнее всего». Вы согласны с таким утверждением?
19: Ну, я скажу так, поскольку я всю свою жизнь работаю в театре или в организациях, связанных с ним, как театральный институт, допустим, то я бы сказал, да, театр – это одна из самых сложных машин. Не берусь судить, как дело обстоит, скажем, в организациях, связанных со строительством, ну и так далее, и так далее. Ну, в области искусства, во всяком случае, конечно, потому что это многосоставное искусство. Поэт сидит дома, работает ли он гусиным пером или на компьютере, художник у себя дома рисует, композитор сочиняет у себя дома, в конце концов, даже строитель сначала, архитектор пишет проект дома, а театр – это, как говорил Немирович Данченко, учреждение, где творят. Вот попробуйте направо тем, кто вам творят, а налево – учреждение. Попробуйте обойтись без учреждения, и все рухнет. Это самодеятельность. Попробуйте свести все к учреждению, никакого творчества. Это очень сложный действительно механизм.
18: Булгаков знал все сложности этого механизма? Ведь если говорить о театральном романе, как о литературном произведении, он, наверное, может быть четко разделен как бы на две части. Там есть часть, связанная с литературой и с присутствием и проникновением Максудова, того самого покойника, который оставил записки свои, прежде чем покончить с собой. А его вхождение в мир литературы, ему понравился этот мир, а потом он оказался за кулисами в мире театра, вот этого самого сложнейшего механизма. Тут молодежь, значит, в независимом театре с восторгом встречает пьесу «Черный снег», которую принес Максудов в этот театр. И бал того, что молодежь, ну, ее просто включает в репертуар. И коллеги Максудова по литературному цеху, увидав его имя в афише рядом с именами Шиллера, Шекспира и так далее, просто обзавидовались, грубо говоря. Вот такой вопрос. Театральный роман – это объяснение в любви театру Булгакова или месть ему?
19: Знаете, я думаю, что в какой-то степени это одно и то же. Дело в том, что, конечно, любви. Попробуем перенестись в историю. Конечно, Булгаков жил с 26 по 36 год, и в том числе и материально – в основном за счет художественного театра. То есть не за счет, за счет своего ума и таланта, конечно. Но так или иначе, «Дни Трубиных» идут с небольшим перерывом с 26 по 36, а потом и по 41. Даже Булгаков умер, а «Дни Трубиных» еще идут на сцене художественного театра. Кроме того, инсценировка «Мертвых душ». Так или иначе, это помимо того, что имя Булгакова на афише, а кроме того, это все-таки некоторые деньги, которые капают ежедневно. В 1936 году постановка «Мольера». В дневниках Елены Сергеевны записано, вызывали 15 раз. Молодежь говорила, она счастлива, что Булгаков наконец-то в художественном театре. Театр снял эту пьесу, но надо понимать, что это был 1936 год. Спектакль прошел 7 раз. Чудовищная критика, ряд постановлений по вопросам истории, музыки там и так далее, постановления ЦК КПСС. А 1936 год – это процессы уже Зиновьева, Каменева и так далее. Кто возьмет на себя смелость вернуть в афишу Мольер, посмотрел бы я на этих храбрецов.
18: Да, пьеса о противостоянии художника и власти.
19: Да, я бы сказал, о соотношении художника и власти, да, как бы, из которой никуда не денешься. Затем, мы все-таки не будем забывать, что Булгаков в это же время понимает, что это, может быть, единственный выход его, начинает писать пьесу «Батум» о Сталине. Куда он ее отдает? В художественный театр. Из этого ничего не получается, но тем не менее. И, наконец, его пьеса о Пушкине, она выходит уже после смерти Булгакова, но она поставлена в 43-м году. И идет до 59-го года, и потом, после большого перерыва, в 74-м году уже на моей памяти ее возобновляют. Поэтому вот так сказать, что он ушел и хлопнул дверью, тоже ведь нельзя. С другой стороны, как всякий эгоцентрик, он, конечно, жил своими представлениями о том, как должны складываться отношения драматурга и театра. Будем справедливы. В 26-м году, когда такой триумф, в этом году 100 лет со дня постановки «Дней Трубиных», мне Марк Захаров говорил, что это единственный спектакль в мире, который он хотел бы посмотреть, потому что он не понимает, почему с этим спектаклем происходит то, что с ним происходило. Но при этом сам-то он тут же отдает пьесу «Багровый остров» в камерный театр, а Зайкину квартиру в театр Вахтангова. То есть он требует, чтобы художественный театр прежде всего работал с ним, а сам он легко отдает пьесы в другие театры. Он требует, чтобы художественный театр добился для него квартиры. Но для театра он посторонний человек. А в это же время Станиславский пишет письмо одному из тогдашних боссов с просьбой выделить квартиру для Бориса Ливанова, уже заслуженного артиста, которого живет в очень трудных условиях. Жена, только что появился ребенок на свет, как мы понимаем, это хорошо нам теперь известный Василий Ливанов. Скажите, для кого директор театра будет хлопотать о квартире? Для штатного артиста или для драматурга? А там была, конечно, и обида, может быть, даже и чувство оскорбления, недооценки его огромного писательского таланта. Булгаков там записывает дневники, он чувствует себя первым писателем России, не считая тех, кто уехали в эмигранты. Он себя считает не ниже Алексея Николаевича Толстого. И мерит он себя критериями не тех, кто в это время ставится на афиши художественного театра, очень одаренных людей. Вслед за Булгаковым придут Всеволод Иванов, Леонид Леонов, Валентин Катаев, Юрий Олеша и так далее. Но и сегодня мы их читаем все-таки значительно меньше, чем Булгакова. И у него было ощущение, что он, вероятно, первый писатель страны. Мне Вдоваева Елена Сергеевна говорила, что ему снился сон. Библиотека и молодежь читает Булгакова, потому что он боялся раствориться в театре, остаться просто
18: драматургом.
19: Ну
18: да,
19: вот представьте себе, не было бы ни театрального романа, ни «Мастера Маргариты». И что бы мы сейчас знали? Мы бы знали о том, что когда-то в МХАТе замечательно шла пьеса «Дни Трубиных». Кстати, ни одна из пьес при жизни напечатана не была. Его вообще перестали после ареста рукописи «Собачье сердце». Вообще перестали печатать. Он, собственно говоря, писатель, пишущий для того, чтобы читать свои произведения своим друзьям дома, не более того. Этот комплекс мы, конечно, должны учитывать, когда думаем о его отношении к театру.
18: Вернемся к театральному роману как к тексту. Я не знаю, есть ли на свете в русской литературе, ну, естественно, конечно, там берем Николая Васильевича Гоголя, что-то более смешное. Ну вот читаешь, ну невозможно смешно. Особенно, что касается, значит, описаний нравов, связанных с работой Константина Сергеевича Станиславского, который там описан с невероятным юмором. И вот эта потрясающая сцена, когда Максудов приносит и читает свою рукопись пьесы «Черный снег» руководителю в присутствии тетушки Настасьи Ивановны, которая в прошлом была актрисой. Ну, что я, собственно говоря, пересказываю? Но там просто каждая фраза, которую можно как афоризм приводить. Например, когда Настасья Ивановна говорит: «Зачем принес пьесу?» Леонтий Сергеевич каждый раз называет Максудова по-другому. Станиславский: «Зачем?» Говорит: «Столько пьес хороших написано. Зачем вам тревожиться сочинять?» Что-нибудь в этом роде, очень смешно. И в то же время вот это вот описание далекого звука гармоники на мосту. Выстрел раздается, который никак не устраивает режиссера. Какой там выстрел? Пусть Бахтин заколется ножом. Он закололся там вдали, причем вдали, не на глазах у публики. В общем, все это можно не повторять, потому что действительно все читывали, знают. Но вот сама театральная атмосфера, у меня так жизнь моя устроена была. Во время работы в радиостанции «Юность» мы очень тесно общались с молодыми актерами художественного театра. Они у нас участвовали в наших передачах, в наших постановках, инсценировка, которую мы сочиняли. И поэтому вот эта такая театральная кухня во многом нам была известна. И вот когда там обсуждают молодые, вот эти бунтовщики, обсуждают принесенную Максудовым пьесу, там есть такая фраза, они там обсуждают, и он слышит, как они говорят, и они вот так на кругу и поедут. То есть вот это вот, они уже видят, как это будет все выглядеть. Ну, а тут им некоторые чинят препятствия, и, соответственно, на этом и строится вся интрига театрального романа. Как вам с точки зрения вот этой именно внутренности, вот этой кухни театральной, где в портретном фойе фотографии человек, который завидует поворотным кругом, висит рядом чуть ли не там с Мольером или Росином. Уважаемый человек.
19: Вы знаете, тут, конечно, нужно иметь в виду то, что роман написан не по горячим следам успеха «Дней Трубиных», а спустя 10 лет. И в большой мере, конечно, Булгаков описывает там, и, что называется, стариков художественного театра такими, какими они стали к 1936 году, повзрослев, постарев на 10 лет. А в 1926 году Станиславскому было 63 года. Это не старость, даже тогда, в 1926 году, конечно. А тем актерам, основателям художественного театра, актерам, которые первые годы работали в художественном театре, им было чуть за 50. Их уже называли стариками, и Леонидовой, и Москвина, и Качаловым. В 1925 году было 50 лет всего-навсего. А молодежь действительно дети. Вот если посмотреть на состав «Дней Трубиных», кому-то есть уже 30, что тоже вполне молодые актеры, а ведь Хмелёвы, который играет Алексея Трубина, 25. Яншина, который играет Лариосика, 24 года. По нынешним временам студийцы-то так начинают свою жизнь.
18: Но это возраст героев. Это возраст героев.
19: Да, конечно. И Булгаков в большой мере наложил, так сказать, на свои впечатления от постановки «Дней Трубиных» свою историю с постановкой Мольера, с невыходом спектакля «Бег», который тоже не по вине художественного театра было. Вот, мне кажется, это тоже нужно учитывать вот эту ситуацию. И, конечно, это внутреннее взаимоотношение театра в любом. Я уже цитировал это учреждение, где творят. Ну, конечно, администрация. Это и помощницы Станиславского Немировича Данченко. Кстати, он там не пощадил и свою родственницу, потому что одна из них – это родная сестра Елены Сергеевны. Так же, как он и Елену Сергеевну, не то что он с юмором ее написал, когда она приходит просить контрамарки, и там замечательная эта сцена в администраторской, где администратором тогда был главным такой Федор Николаевич Михальский, я тоже его знал, с ним познакомился, дома Елены Сергеевны.
18: Это Филипп Филиппович, да?
19: Да, да, Филя. А потом он был директор музея художественного театра. Поскольку театр – это храм, поэтому отношение к человеку, который заведует поворотным ли кругом, постановочной ли частью. Кстати, это и сейчас в театрах, которые работают долго, стабильно. Я просто знаю это по малому театру. Те, кто работают 30-40 лет, да это уважаемые люди, которых любят наравне с Мольерами, Шекспирами, потому что Мольеры и Шекспиры сегодня приходят, а завтра другие пьесы ставят, а с гримером ты работаешь все время. И это действительно было в художественном театре, смею думать, что в какой-то степени и сейчас. А в малом театре это точно существует, могу засвидетельствовать.
18: Борис Николаевич, вот о судьбе театрального романа, ну, ведь все экранизируется, все делается, инсценировки ставятся. Я не помню, чтобы была какая-то кинематографическая судьба у театрального романа. Может, я что-то пропустил. По-моему, был какой-то телевизионный фильм. А театральный спектакль, вот мне недавно коллега с восторгом, вернувшись из Петербурга, рассказывала о спектакле театре Ленсовета по театральному роману поставил роман «Габуния» с блистательным Сергеем Мегицко в роли Станиславского. Просто замечательный спектакль. Но мне кажется, какая-то не очень такая сценическая судьба у театрального романа. В чем-то есть тут какая-то загвоздка или, ну, просто так сложилось?
19: Ну, его ставил Юрий Петрович Любимов, его ставил Сергей Женовач. В театре «Сфера», по-моему, был спектакль, но тут я не видел, поэтому не берусь судить. Можно по-разному относиться к любому из этих спектаклей, но вот, скажем, такого успеха, который был у «Мастера Маргариты», у Любимова, спектакль, который шел с 77-го, по-моему, до чуть ли не позапрошлого года. Ну, что касается театрального романа «На Таганке», может быть, тут есть еще и сложное отношение Любимова к Станиславскому.
18: Да, не признавал особенно теории-то, да.
19: Да, и утрировал, вот можно же из этого романа вытащить все негативное и, так сказать, прикрыть ту безмерную любовь. И вот это, так сказать, у Булгакова тоже не очень сильно, но все-таки благодарность театру за то, что он для него сделал, расширив его имя, потому что в конце концов, ну, «Белая гвардия» как роман, пошел роман тихо, где-то там было издательство какое-то выпустили, а потом, повторяю, никто ничего не печатал. Имя его было известно только благодаря художественным театрам. Может быть, именно поэтому не то, что ненависть, а не любовь к Станиславскому помешала Юрию Петровичу сделать спектакль, ну, такого большого масштаба. Ну, да, мне кажется, что пока никакого вот такого успеха, как говорится, конгениального Булгакову пока еще не было. Ну, все впереди.
18: Потом, знаете, ну, есть книги для чтения. Все равно не все поддается воплощению на сцене. Или, как вы правильно заметили, конгениальному, то есть соответствующему абсолютно тексту. Поэтому, ну что, читать надо. Хохотать, грустить, узнавать.
19: Конечно.
18: Ведь там так много есть кого узнать, даже если ты не очень хорошо разбираешься или историю там не очень хорошо знаешь, да? Но когда вот эти описания, допустим, писательской, как бы сейчас сказали, тусовки вот этого прекрасного мира, в который попадает Максудов, и он ему нравится, эти застолья, приехавшие из Парижа, как мы понимаем, это Алексей Николаевич Толстой.
19: Толстой, да.
18: И мы все это узнаем, и мы видим, и мы экстраполируем, выражаясь научно, на сегодняшний день, потому что очень все похоже. Ну и такой не очень, может быть, корректный вопрос. Вот часто называют театр, два есть понятия. Одно с положительной, опять употребим научное слово, коннотацией, то есть с таким оттенком, положительным – театр-дом. А второе определение с отрицательной коннотацией – террариум единомышленников. И то, и другое правильно?
19: Ну, в какой-то степени, конечно, просто, ну, знаете, как террариумы тоже бывают. Террариум, когда все змеи по местам, а бывает, как в известном произведении того же Булгакова «Роковые яйца», когда вот они идут в атаку. Это везде может быть. С другой стороны, конечно, театр – это дом, безусловно. И опять-таки, дом ведь тоже может быть, когда все хорошо и все благополучно, а бывает, в этот дом неохота идти. Поэтому, мне кажется, вообще говоря, этот театральный роман надо читать не только людям театра или людям, любящим театр, а прикидывать, это может быть журнал, это может быть телекомпания или радиостанция, везде это может лежать, так сказать, под спудом, а что-то может вспыхнуть. Но и наоборот, важно ведь другое. Все-таки Булгаков не довел это до конца. Важно, каким результатом потом это приходит. Иногда вот все то негативное, что мы видим, приводит к весьма скверным результатам, а иногда через это приходит к тому спектаклю, который стал новой чайкой художественного театра. И для этого поколения, для тех, кого я назвал, как Хмелёва или Яншина, для Кудрявцева это, может быть, вообще была главная его роль, для Веры Соколовой, там, для Добронравова это был толчок будущим ролям. Вот мне кажется, если под таким углом зрения, как через это, можно привести к одному из самых, ну, безусловно, самому значительному спектаклю 1926 года, не только в России, убежден, что и в мире, но и к одному из самых значительных спектаклей вообще в истории театра, и уж тем более между двумя мировыми войнами.
18: В Малом театре Это не театр Булгакова.
19: Он сейчас становится.
18: Да, вот вы же поставили в Малом театре Дни Турбиных. Премьера была. Вы как-то иначе, чем мхатовцы, прочитали эту пьесу?
19: Ну, во-первых, я просто скажу, что действительно сейчас Булгаков в Малом театре такой же свой, как и Островский. В 1909 году был поставлен Мольер с Юрием Соломиным в роли Мольера. Затем Алексей Дубровский, можно сказать, что у него такая трилогия. Это и «Собачье сердце», и «Мертвые души» булгаковской инсценировки. Вот сейчас «Дни Турбиных». Ну, конечно, ты ставишь в 1926 году иначе, чем в 2026 году. Хотя бы потому, что, увы, в 1926 году можно было как бы смотреть, пользуясь названием программы вашей, что это историческое событие 1918 года, а сейчас, простите, увы, это настоящее. Вот сцены, когда появляются там петлюровцы, немцы и так далее, зал слушает так, с ощущением, что это вчера написано, или что в Малом театре кто-то вставил какой-то свой текст туда. Нет, это наше сегодняшнее, да?
18: Да, вот это свойство таланта, что всегда находится сравнение с сегодняшним временем. И мы уже говорили о героях театрального романа, что они и смешны, и притягательны, и поучительны, именно потому что это люди. Ну, вот это такая мысль уж, такая не новая, что даже иногда вроде произносить ее неловко. Но, тем не менее, каждый большой писатель, сочиняя он пьесу или роман, он все равно пишет о человеке. Актер все равно будет играть человека. И все мы все равно наблюдаем жизнь вокруг нас со всеми ее радостями, горестями. Я просто еще раз хочу обратить внимание, мало ли вдруг найдется человек, который не читал театрального романа. Ну, хотите себе доставить удовольствие в такое не очень веселое время, ну, почитайте, ну, извините за, может быть, не совсем корректное выражение, обхохочетесь, просто так смешно.
19: И заметьте, что Булгаков писал-то в гораздо более грустное время, в 1936 году, да и 1926 год годом веселым отнюдь не был. Так что он знал природу человеческую, не случайно одна из его пьес называется «Адам и Ева». И не случайно в «Мастер и Маргарите» он так легко переходит из сегодняшних событий конца ли 20-х, начала ли 30-х годов в эпоху двумя тысячелетиями раньше. Человек меняется все, меняется техника. Он, кстати, этим очень интересовался, и ответственность человека за свои открытия, и в «Собачьем сердце», и в «Роковых яйцах», и со смехом Иван Васильевич и пьеса «Блаженство», а чем это не искусственный интеллект, который нам завтра воскресит Ивана Грозного с неизвестными для нас последствиями, да? И все равно он знал, что человек останется человеком, шарик останется шариком, а Шариков Шариковым, и от Адама и Евы до наших дней природа человеческая, она остается та же. Вот это очень важно, мне кажется, это и делает его писателем большим. Мне сейчас кажется, что больше даже, чем лучшие европейские, американские писатели того времени, будь то Ремарк, Хемингуэй, Фолкнер, которых я чрезвычайно ценю, но сейчас они уже историческое, но не очень настоящее. А Булгаков – это точно настоящее историческое.
18: Вот на этом прекрасной вашей фразе давайте закончим. Напомню нашим слушателям, что с профессором, известнейшим театроведом, президентом театральной школы имени Щепкина Борисом Николаевичем Любимовым мы обсуждали сегодня театральный роман Михаила Булгакова. Борису Николаевичу Любимову большое спасибо. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
16: Настоящее историческое. Радио России. Радио России. Культура.
20: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Как вы, конечно, знаете, в истории журнала «Кругозор» особое место занимают тематические выпуски. Это когда весь номер, такое, впрочем, случалось нечасто, или его часть были посвящены единой теме. Наш сегодняшний выпуск программы будет тематическим и посвящен он Санкт-Петербургу. мы обратимся к номерам журнала за 60-е годы, когда Санкт-Петербург назывался Ленинградом, и неизменная романтическая нота от прикосновения к огромной истории одного из самых прекрасных городов мира звучала особенно отчетливо. Лето в Питере у многих ассоциируется с белыми ночами, и несмотря на то, что белые ночи можно наблюдать от Архангельска до Якутска, у большинства они ассоциируются именно с городом на Неве. Начинает наше ленинградское путешествие материал Юрия Висбора «Проспект белых ночей», который проходит через весь Ленинград от мая до июня. В «Кругозоре» материал вышел в 1964 году, и имена героев этого материала позже узнает вся страна. Реке Неве тысячелетия, городу Ленинграду 261 год, Борису Полоскину 31. Им всем очень хорошо сегодня вместе в белую ночь, которую празднует город-памятник, город-поэт, город-рабочий, город-ученый. Чайки сидят на Невской воде. Воднолыжники расплескивают дорожку ночного солнца. Петропавловский шпиль проткнул небо и блестит начищенный мастером спорта по альпинизму трубочистом Костей Клецко. А под шпилем, отбрасывая вниз золото ночи, акульим брюхом разворачивается к ленинградскому аэродрому Ту-104. «Вода», — говорит Борис, — «в поисках энергии мы лезем под землю, чтобы достать оттуда уголь. Ставим на холмах ветряные мельницы, перегораживаем бетонными стенами реки, высасываем из-под пустынь нефть. Неандерталец считал себя нищим, без шкуры. Через столетия количество современной энергии покажется нам нищенским. А энергия будущего, вот она, капает с неба. Вода — дейтри, термоядерная реакция. Эта элементарная формула не дает покоя физикам. Солнце в печке, вот что мы ищем. Мимо прошли девушки. Мосты разводят в половине третьего, и девушки спешат к Дворцовому. Они пели. В 20 лет нет любви и не будет. В 30 лет нет ума и не будет. Девушкам до этого критического возраста еще далеко, а у Бориса и его товарищей перевал жизни, середина человечьего века. Время летнего солнцестояния, белая ночь. Но Боря, наверное, подумал не об этом. Он сказал, если бы ты только видел, как лезет плазма через стенки магнитного поля, какой это лютый зверь, никакими формулами не описать. Прошел человек, опираясь большими загорелыми руками на костыли, его нагнала группа парней с гитарами. А ночью мчались у машины вереницей, и лед на Ладоге трещал, грузили хлеб для северной столицы, и Ленинград нас радостно встречал. Эх, Ладога, родная Ладога. Человек на костылях остановился и пропустил ребят. Шла ночь с 21 на 22 июня, самая короткая и самая белая в году, ночь летнего солнцестояния. 23 года назад в эти часы на спящий Крещатик уже падали бомбы, и потом дети прекрасного Ленинграда стали блокадными детьми. Всех увезти не смогли. Возвращенные на черном хлебе, крапивном супе и невской рыбке-корюшке, они видели то, чего не показывают в самых драматических кинофильмах. Кем стали теперь эти крохи, закутанные в теплые материнские платки? Геолог Александр Городницкий. Его самое любимое место в Ленинграде – мост лейтенанта Шмидта. От этого моста начинались все его дороги – в Киргизию и в Канаду, на Кубу и на льдину в море Лаптево. Мальчик Валентин Вихарев – поэт и окулангист, сын защитника Ленинграда, погибшего в 41-м на Средней Рогатке. Физик Борис Полоскин, инструктор не только по туризму, но и по песням.

0: 4 интервью, взятые на проспекте Белых ночей, которые хочется назвать интервью песни, конечно, познакомят вас ближе с молодыми ленинградцами. Правда, быть может, не все, что вы сейчас услышите, точно подойдет под рубрику «Песня». Не будем ломать голову, как это назвать. Монолог с гитарой или вид городской поэзии, или еще как-нибудь. Итак, в поле зрения кругозора Ленинград, проспект Белых ночей, уже ушедшее, но тем не менее прекрасное лето этого года. Постоянный житель этого проспекта Борис Полоскин.
1: Я работаю физиком, и мы, можно сказать, пытаемся осчастливить человечество. Сделать из термоядерной бомбы разумную машину, которую можно было управлять, которой можно было бы. Часто, конечно, не замечаешь, какая там белая или черная ночь. Но очень-то здорово, что бывает белая ночь. Это подтверждает основное положение диалектики, что и черная бывает белая.
0: Вот одна из песен, которую Борис Полоскин поет вместе со своими друзьями-физиками. Песня о туризме, но, может быть, и не о туризме.

0: Ленинградского механика Валентина Вихарева тоже трудно встретить одного. Во-первых, он всегда с гитарой, а во-вторых, всегда с друзьями.
1: Белую ночь навевает старые воспоминания, если их можно назвать старыми. Ночи блокады, ни огня, ни света. И все время чеканит метроном. Это четкий, настороженный звук метронома по радио. Когда нет тревоги, пульс бьется метроному спокойно. При приближении тревоги пульс метронома учащается. После частого пульса диктор всегда объявлял воздушная тревога или же артобстрел. Это запоминается очень надолго.
2: Залогом незабытых дней блокады пусть мир ошибок впредь не повторит. И под ночным спокойным небом Ленинграда на Марсовом огонь горит-горит. И под ночным спокойным небом Ленинграда на Марсовом огонь горит-горит.
0: Каждый человек на проспекте Белых ночей не просто прохожий, не просто встреченный. Он несет сюда кусочек своей судьбы, память сердца или просто легкое, как тонкие облака в ночном небе, настроение. Вот мимо прошли ребята, явные вчерашние школьники. А вот идет Евгений Клячкин. Песни его должны быть такими же прочными, как и промышленные здания, которые он проектирует для сейсмических районов. Ведь несколько его песен недавно приняты для спектаклей ленинградскими театрами. Может быть, и сейчас пишется что-нибудь новое.
3: И дома стоят совсем одни. Птичий гомон будет летний сад. Разминаются мосты и кряхтя. Силуэты обрели фасад. В эту ночь я у него в гостях.
4: Я отношусь к тем ленинградцам, которые в Ленинграде бывают сравнительно недолго. Дело в том, что я геолог и большую часть года провожу в экспедициях. Зато мы видим другие белые ночи. Белые ночи в Заполярье, в Игарке и в Норильске. Белые ночи в северных плаваниях. Белые ночи на льдине в море Лаптевых. Белые ночи в Канаде. Но от этого наши ленинградские белые ночи нам

0: становится только ближе и дороже.
1: Вы сейчас слышали голос Александра Городницкого. Как всегда, он между двумя морями. Голос у него сегодня не для микрофона, да и погрубевшие руки что-то неважно управляются с гитарой. И только поэтому я беру на себя смелость напомнить вам уже знаменитую среди моряков и геологов Канаду. Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Вот и прошли мы с вами по проспекту Белых ночей. Как у нас написано в заголовке? Который тянется через весь город от мая до июля. Но, может быть, он тянется и дальше? Ведь если поэзия родилась в сердце человека, то путь ее нескончаем.
2: Интервью, которое нельзя прочесть, интервью песни, Юрий Висбор, журнал «Кругозор», 1964 год.
3: Наш друг «Кругозор».
2: Материал «Вечно юный» написала для «Кругозора» выдающаяся ленинградская писательница, поэтесса, драматург, в годы Великой Отечественной войны сотрудник ленинградского радио Ольга Бергольц. Это ее слова о любимом городе имеют особый вес и особый смысл. Мне кажется, что, пожалуй, ни в одном городе так тесно не связана личная судьба человека с судьбой города, как в Ленинграде. Это, наверное, потому, что у Ленинграда, как и у человека, есть своя собственная судьба. Наверное, ее можно назвать история, не похожая на судьбу никакого другого города. А ведь есть же города с одинаковыми судьбами. Интенсивная, трагедийная и героическая судьба, неповторимая, как его человеческая душа. И особенно вычеканный профиль, как его природа. Я говорю о ленинградской природе, имея в виду не только белые ночи и северные сияния, возникающие иногда над городом, и не только Неву и ветры, залива и морские туманы. В Ленинграде природой, самой настоящей природы, как бы независимой уже от человека, когда-то создавшего ее, стали его здания, площади, ансамбли, памятники. Улица Зодчего Росси, ведь это уже природа, а не архитектура. Взгляни на биржу и растральные колонны, переведи взгляд на строгий силуэт Петропавловки. Разве все это не самая настоящая природа? А наши сады и парки, и старые петербургские, и совсем молодые парки Победы, посаженные уже нашими руками, это ведь не только природа, но и архитектура. Они построены, наши парки, наши улицы, сады. Большой проспект Васильевского острова, Московский проспект. И природа, созданная человеком, благодарна, навечно хранит его душу, его судьбу. История судьба Ленинграда неповторима, в особенности потому, что этим городом и в этом городе несколько раз решалась судьба всей нашей Родины. Рождение города Петра, Санкт-Петербурга, знаменовало собой рождение новой эпохи в истории России. У Ленинграда города-героя, города-человека, прошлое, настоящее и будущее слитое, и все обращено к будущему. «Каким он будет, Ленинград будущего?» – спрашивают меня. И я хочу ответить. Прежде всего, таким, как теперь, с его историей, с его природой, с его характером, с его сыновьей преданностью Родине. Я часто бываю за Невской заставой, в стране детства, хотя уже и не живу там. Я была там недавно. Как она изменилась, как много новых домов там, где были болота и плавали гуси, какие высокие новые строения возникли там, где был отчий дом, разбитый снарядом, а потом просто пустырь. Все сызново, и все на пустыре, и все на той же розовой заре, назябнущий, огромный и дрожащий, и эти угловатые дома, и взлеты вдохновения и ума, и рощ ногих, младенческие чаще. И радостно, и почему-то в глубине сердца чуть-чуть грустно от этих воспоминаний. Почему? Потому что у меня человека жизнь уже сокращается, а он, город, наоборот, идет к вечной юности, к расцвету. Вот так подумалось. Но тут возникла другая мысль. Да, но все мои мысли, все горести, весь труд, и не только мой, и сотен тысяч других, ведь это же останется в нем, как остались жизнь и труд предыдущих поколений и отдельных людей. Здесь ничто не исчезнет. Значит, пока стоит Ленинград, вечно будут живы те, кто любил, кто вложил в него жизнь и веру. Конец цитаты. материал Ольги Бергольц «Вечно юный», журнал «Кругозор», 1965 год.
3: Наш друг Кругозор.
2: В завершение нашей программы давайте послушаем звуковую страницу из этого номера журнала, на которой звучат музыкальные признания в любви городу Санкт-Петербургу, Питеру, Ленинграду. Звуковая страница носит хорошо знакомое всем название «Слушай, Ленинград». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

Встретиться с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты, путь, дорога, выйди, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя Великая Россия.
4: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
3: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
3: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя Великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кавказ в... Реклама.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим ВМФ России в Петербургском Адмиралтействе. Безопасность Калининградской области при возникновении угроз будет обеспечиваться всеми возможностями России. Россия принимает необходимые меры, чтобы минимизировать опасность от террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру. Далее подробно. Безопасность Калининградской области при возникновении угроз будет обеспечиваться всеми возможностями России, сообщил Владимир Путин, принимая в день ВМФ доклады от командующих флотов.
13: Безусловно, Калининградская область в случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации. Но, разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. И знаю, что задачи, соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом.
12: Владимир Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на маршруты Северного морского пути. По словам президента, Россия будет Севморпуть защищать. Путин заявил об огромном значении флота в ядерной триаде России. Он отметил, что ВМФ, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач СВО.
13: Сохранение глобального паритета за счет развития морской составляющей нашей ядерной триады. Военно-морской флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль и в решении задач специальной военной операции. Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждет возвращения домой с победой. Самые теплые поздравления с праздником бойцам и командирам, которые сейчас находятся на огневых рубежах. Благодарю вас, товарищи, за верную службу Родине.
12: Гвардии старший матрос Каспийской флотилии Виталий Сучков на встрече с президентом сообщил, что был призван в 2022 году по мобилизации, а сейчас хочет подписать контракт с Минобороны.
14: Я был призван в вооруженные силы в сентябре 2022 года по мобилизации. Без колебаний я встал на защиту Родины. Нахожусь на линии боевого соприкосновения уже практически 4 года. И за это время, по словам своих командиров, я стал, освоил новую для себя профессию ракетчика-артиллериста. И сегодня, в день военно-морского флота, в кругу своих братьев по оружию, я хотел бы подписать контракт с Министерством обороны и стать в один ряд с настоящими профессионалами военно-морского флота. Я хочу и я буду защищать свою родину. Доклад окончил.
13: Ну что ж, могу ничего сказать, кроме слова благодарности. Это очень хороший пример, когда человек по мобилизации пришел, но нашел себя. И вообще, вы знаете, я вот когда смотрю на то, что происходит с вами, встречаюсь с такими ребятами, как вы, знаете, какую мысль приходит? Люди, которые жили очень скромной жизнью, были абсолютно незаметными и, исполняли свой долг на какой-то службе, на государственной, да даже и на военной. А сейчас многие ощущают себя по-другому, потому что понимают, что выполняют важнейшую функцию по защите государства. Много очень важных вещей, которые стабилизируют страну, которые развивают ее. И мощь государства сегодня, она состоит из очень многих компонентов. Это экономика, финансы, информационная безопасность. Это, безусловно, промышленность. Все важно. Но прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. Тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее. Поэтому я вам желаю успехов. Вам спасибо большое.
12: Также Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим ВМС России в Петербургском Адмиралтействе. А по завершении встречи президент пообщался с жителями Петербурга на улице, выйдя из автомобиля. Россия принимает необходимые меры, чтобы минимизировать опасность от террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру, заявил Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия».
15: Меры принимаются, потом идет же гонка технологий, которая, собственно, исчисляется неделями. Каждую неделю или месяц все меняется. Поэтому, естественно, работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовывать эту ракетную и дроновую опасность.
12: Россиянин Кирсан Илюмжинов не вошел в окончательный список кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации ФИДЕ, сообщается на сайте организации. Возглавлявший ФИДЕ в 1995-2018 годах, Илюмжинов в понедельник сообщил РИА Новости о намерении баллотироваться на выборах президента организации. В список вошли немцы Ян Хенрик Бютнер и Вадим Розенштейн, а также казахстанец Тимур Турлов. Ранее Федерация шахмат России выдвинула своим кандидатом действующего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, впервые избранного в 2018 году и переизбранного на 4-летний срок в 2022. В четверг вечером Евросоюз объявил о включении Дворковича в 21-й санкционный список. После этого Дворкович добровольно приостановил исполнение полномочий. Исполнять обязанности президента ФИДЕ будет заместитель главы организации, 15-й чемпион мира по шахматам, индиец Вишванатан Ананд. Дворкович в пятницу сообщил РИА Новости, что не будет участвовать в выборах, так как это связано с большими рисками для ФИДЕ. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
16: Спорт. Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Локомотив и Ахмат сыграли в ничью 1-1 в первом туре российской премьер-лиги. На удар Бакаева гости ответили в конце голом Максути. Аргентинский «Ривер Плейт» ведет активные переговоры со «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекиеля Барка. По данным портала «Олия», футболист хочет покинуть российский клуб по личным причинам. Москвичи планируют выручить до 5 миллионов долларов за половину прав на игрока. Накануне Барка стал лучшим футболистом матча против родины, но отказался комментировать трансфер. Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу вызвало политические споры из-за его рекламного контракта с российской букмекерской компанией. Переговоры близки к завершению, при этом ожидается, что контракт с букмекером, связанный с работой в Дубай Юнайтед, будет завершен, пишет для газеты «Делла Спорт». 47-летний специалист, являющийся чемпионом мира 2006 года, ранее тренировал Ювентус и Сампдорию. Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале парного разряда на женском теннисном турнире в Гамбурге. В решающем матче они проиграли словенскому дуэту Далила Якупович и Ника Радишич 5-7, 6-3, 10-5 в пользу словенских теннисисток. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Литерякова с лентой. Также Литерякова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с пятью мячами российская команда обошла хозяек ковра и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета. Этап «Формулы-1» в Малайзии заменит в календаре Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира. Гоночный уикенд на культовом автодроме Сепанг пройдет со 2 по 4 октября. Ранее весенние этапы на Ближнем Востоке были отменены из-за напряженной ситуации в регионе. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
12: Завтра, в понедельник, 27 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 26, плюс 28. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем в столице плюс 18, плюс 20.
0: Радио России. Музыка.
17: Ключевые знаки. Искусство современников. Программа Ирины Зиминой.
18: Сегодня в программе любовная драма Оскара Кокошки и оперная версия его пьесы об Орфее, а также античные балеты Игоря Стравинского.
17: Ключевые знаки.

0: Я считаю себя ответственным перед грядущими поколениями, которые оказались в застывшем мире, не осознавая, как душа дрожит от страха перед тайной жизни. Далеко не каждый художник ставит перед собой столь высокую задачу, как это декларировал известный художник и писатель Оскар Кокушка. Что же касается его собственной души, то она немало настрадалась, оказавшись заложницей драматической любовной истории. Воспоминания о женщине, которая с первого мгновения его околдовала и вовлекла в водоворот безумной страсти, воплотили в его живописном полотне под названием «Орфей и Эвридика», а затем в его пьесе с таким же названием.
1: Его «Орфей и Эвридика» – это совершенно особого рода произведение. Оно написано в 1919 году под влиянием событий личной жизни.
0: Искусствовед Роман Насонов.
1: Оскар Кокушка пережил огромную личную трагедию. Он был влюблен в Альму Малер после смерти ее мужа, оставшуюся свободной, и у них был очень яркий роман с 1911 по 1913 год, но, может быть, испугавшись этой силы чувств или не поверив ей, Альма этот роман прервала.

0: по воспоминаниям современников, Альма Малер, жена известного композитора Густава Малера, обладала каким-то гипнотическим воздействием на мужчин. За ней ухаживали и художник Густав Климт, и композитор Александр фон Цимлинский, и архитектор Вальтер Гропиус, пал жертвой ее редкого обаяния и Оскар Кокошко, но, увы, был отвергнут.
1: И Кокошко был очень уязвлен, и чтобы доказать какое-то свое мужество и то, что он достоин любви этой очень красивой и видной в венском обществе женщины, он отправляется на войну, покупает себе коня боевого, и на войне оказывается очень тяжело ранен, попадает в плен. После ранения в голову его считают не совсем нормальным человеком, но как раз в тот момент, когда он оказывается ранен, ему являются всевозможные галлюцинации, которые послужили основой для литературной драмы, а затем и оперы.
0: Имеется в виду опера австрийского композитора Эрнста Кшенека «Орфей и Эвридика», литературной основой для которой послужила пьеса Оскара Кокошки. Итак, мы вновь обращаемся к орфической теме, которая остается на редкость актуальной в современном искусстве.
1: Эта опера с несчастливой судьбой. Кшенек считал ее одним из своих очень важных произведений. Но при его жизни оно практически не исполнялось. Популярность к этой опере только начинает приходить, и это действительно совершенно гениальная в своем роде музыка. Одна из атональных опер, написанных по следам, наверное, монодрамы «Ожидания» Шонберга, которая была первой такой вот атональной оперой. Ну и, конечно же, она была написана практически одновременно с Воциком Берга. Ну и со многими операми, написанными в Веймарской Германии, она разделяет вот этот вот мотив. Мотив насилия и мотив мужчин, которые в силу какой-то своей слабости, в силу своей уязвимости перед женским полом совершают по отношению к женщинам акты жестокости. Собственно говоря, убивают женщин. В данном случае Орфей действительно убивает Эвридику. Здесь впору вспомнить оперу «Сарторио», где Орфей предстает мужем-ревнивцем. Но если все-таки в «Сарторио» фигура Орфея-ревнивца показана скорее в ироническом ключе, то здесь это все показано как настоящая драма безумия.

0: Вероятно, это довольно редкий случай, когда личная драма художника приводит к полному переосмыслению мифа, что и находит отражение в опере Кшенека.
1: Действительно, ревновал Кокошка Альму, и притом даже ревновал ее не столько к ее новому мужу Гропиусу, сколько к Густаву Малеру, с которым 7 лет прожила вместе Альма. И в сюжете оперы это все и отражено. Дело в том, что в первом акте обнаруживается, что Эвридика не верна Орфею. Потом выясняется, что она должна погибнуть, и змея ее, естественно, должна укусить. Так и происходит в финале этого первого акта.
0: А змею, между прочим, приносит Психея, которая по долгу службы должна была охранять Эвридику, но потеряла бдительность, увлеченная свиданием с Амуром. А тем временем три фурии, посланные Гадесом, богом царства мертвых, приказывают Эвридике покинуть мир живых людей.

0: Итак, Эвридика на 7 лет отправлена в царство теней. С этого начинается второе действие оперы.
1: И там, очевидно, она становится возлюбленной Гадеса, то есть подземного бога. И когда в конце второго акта несчастный Орфей пытается добиться от Эвридики правды и понимает, что она и любила этого Гадеса, и, собственно говоря, продолжает его любить, он ее убивает со всей той жестокостью, которую мы очень часто встречаем в том же самом Воцике и в других экспрессионистских операх немецких и австрийских начала XX века.

На этом, в общем-то, кошмары не заканчиваются, потому что третий акт – это событие, происходящее через 2 года, когда Орфей необычайно страдает от того, что он сделал, и страдает от отсутствия Эвридики. И когда на его разрушенный дом нападают солдаты, то он тоже не сопротивляется, он дает этим силам действовать против себя. Он хочет смерть, и в конце концов ему является призрак Эвридики, который совершает акт милосердия. Она его душит. И он умирает задушенный, так сказать, в ее объятиях. И эту сцену мы сейчас с вами услышим. При этом, что делает Кшенек? Он создает аллюзии на историю Тристана и Изольды. Ведь в немецкой оперной традиции не было вот такой вот великой оперы про Орфея и Эвридику. Зато история романтической любви была представлена Тристаном Вагнера. И, собственно говоря, его Орфей и Эвридика – это и есть, как бы с музыкальной точки зрения, экспрессионистские вариации на эту тему. С отсылками, с аллюзиями. Вот эта реплика Эвридики – это, если угодно, некий заместитель знаменитой сцены Изольды, умирающей над телом Тристана в самом конце вагнеровской оперы. Вот этот либестот в данном случае предстает как взаимное убийство героев. Конечно, это очень жестокий и горький вариант мифа о Тристане и Изольде, но так получается, что вот мифы, они перетекают один в другой, они создают какое-то свое удивительное пространство. И в данном случае некая беспощадность авторы немецкой традиции, конечно, очень сильно, очевидно, зараженные психоанализом относительно человека, болезненно сознание человека, насколько человек грешен.

0: Вот ощущение упадка, декаданса, которым заканчивается, собственно говоря, романтическая эпоха. Эпоха великих иллюзий и идеалов, которая заканчивается вот этой горькой правдой о человеке. Все это замечательная опера к Шенекам, которую сегодня мы еще в полной мере не оценили, потому что ее чрезвычайно редко исполняют. Я даже не помню, а исполнялась ли она когда-то у нас в России. Но, тем не менее, это тоже 20 век. Век, в котором фигура одержимого страстью до болезненности, травмированного человека. Вот эта вся правда, она получает и выражение в музыке. И можно здесь, собственно, рассуждать много о том, нужно ли нам такое искусство. Или же это искусство вырожденческое, entartete art, как это говорили потом в гитлеровской Германии, где, конечно, такая опера и рассматривалась как пример упадка и вырождения и того искусства, которое надо полностью стереть и исключить из культурного канона здоровой арийской нации. Но, тем не менее, вот это здоровье всякий раз хочет исключить болезненность из культурного мира, но это становится невозможно. Невозможно, потому что чем больше, собственно говоря, подавляется некая свобода чувствования и свобода проявления человека, тем более глубокая травма ему наносится, тем неизбежнее становится появление искусства, которое вот эту вот травму прорабатывает. И, конечно, вот травматический опыт самого Кокошки, переложенный на язык музыкальной мифологии к Шенекам, это памятник, если угодно, и Веймарской республике, и немецкому романтизму, но и непосредственно травматическому опыту все-таки Первой мировой войны, потому что ее мрачная тень ложится на это произведение.
1: Ключевые знаки.

0: Тень Первой мировой войны коснулась творчества не только Эрнста Кшенека, но и других европейских композиторов, воплотивших в своих сочинениях образ Орфея. Редким исключением оказался композитор, как будто не заметивший этого страшного потрясения, а может быть, сознательно избегавший этой темы в своем творчестве.
1: Это, конечно, Игорь Федорович Стравинский.
0: Продолжает Роман Насонов.
1: Его «Весна священная», которая, собственно говоря, стала одним из символов вот этого нового искусства, искусство, которое обращается к архаичным каким-то сторонам и человеческой культуры, и к архаическим временам человеческого общества, и в конце концов просто к архаичности самого человека, которую мы преодолеть никак не можем, и которая становится вопиющей в 20 веке, потому что, на мой взгляд, именно эта вот архаичность человека становится главной проблемой, которую мы и за 20 век не смогли изжить. И, собственно говоря, в 21 веке вот это несовершенство человека, его архаика перед лицом новых времен, все это становится только еще большим диссонансом. Вот этот диссонанс Стравинский открыл в своем искусстве. И он искал какого-то выхода из этой вот культурной ситуации. Грезы о прошлом не стали совершенно неизбежной частью этих поисков.

в связи с орфеевским мифом здесь, конечно, надо вспомнить два его произведения. Они неразрывно связаны между собой. Это, конечно, балет «Аполлон Мусагет», произведение 20-х годов. И, конечно, балет «Орфей» 1947 года, написанный уже в американский период творчества Стравинского. Причем тут «Аполлон Мусагет»? Вроде бы здесь Орфей в «Аполлоне» не появляется, но мы же с вами хорошо помним, что Орфей – это герой, он сын Аполлона. И, собственно говоря, Аполлон и Орфей – это в равной мере художники, просто Аполлон, в нем преобладает божественное начало, а в Орфее преобладает начало скорее человеческое. И вот «Аполлон Мусагет», конечно, очень важный балет в творчестве Стравинского. В нем Стравинский впервые попытался выразить некую совершенную гармонию, опираясь, безусловно, на образцы некоего золотого века культуры. Утопического золотого века культуры он имел в виду, конечно, эпоху короля солнца, Людовика XIV. Вот то самое время, когда царствовало классическое искусство, которое несло в себе строгую дисциплину, свет и некую сдержанность чувства, и которая не допускала каких-то вот дионисийских, что называется, излияний в музыке, коими грешил и поздний романтизм, и экспрессионизм, скажем, в духе Кшенека и Кокошки 20-х годов 20 века.

мысль написать музыку, где все бы тяготело к мелодическому принципу, неудержимо меня привлекала, вспоминал Игорь Стравинский. Чем же лучше всего передать очищенный рисунок классического танца, как не потоком мелодии, льющимся в непрерывном пении струн?

от укрытия подлинной гармонии, притом с красивыми мелодиями, с широким мелосом и с какой-то внутренней дисциплиной музыкального ритма, которая, конечно, отражается и в танце, потому что балет — это есть балет. Все это, казалось бы, дает нам вот это ощущение гармонии. Но эта гармония, она, конечно, с очень глубокими подтекстами. И когда в апофеозе Аполлона в конце этого балета Бог восходит на гору для того, чтобы там увенчать свой триумф, то в его удаляющихся шагах мы, конечно, слышим трагический подтекст. Вот эта гармония всегда была и всегда возникала там, где не давалось голоса, если угодно, человеческому страданию. Ведь от того, что в искусстве человеческое страдание не получает своего выражения, это не значит, что его нет. Вот в этой строгости и лучезарности мифа об Аполлоне на самом деле есть вот этот осадочек. И гениальность Стравинского состоит в том, что он уже в этом балете, этот страдальческий осадочек, дает нам почувствовать.

Вдоволь наигравшись и натанцевавшись с музами, Аполлон по приказу Зевса поднимается на Олимп, куда за ним следуют и дорогие ему сердцу музы.

Феномен музыки дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во все существующее, включая сюда прежде всего отношения между человеком и временем, утверждал Игорь Стравинский. Это высказывание композитора в полной мере относится к его балету «Орфей», написанному в 1947 году.

трудно сказать, к кому адресовался в данном случае Стравинский. К собственному ли Аполлону Мусагету? Или вот к тем орфеям, которые были созданы в 20-е годы? Или, может быть, он даже знал оперу «Шарпантье», где орфей спускается в Аид прежде всего для того, чтобы там

Естественно, в Орфее достичь гармонии по большому счету не удается. Орфей оказывается слаб, и эту слабость человека подчеркивает Стравинский, а сила рока необычайно могущественна.

Сюжетная линия в этом балете в целом соответствует античному мифу, но есть некоторые отличия. Например, отправиться в подземное царство, чтобы спасти Эвридику, Орфею помогает ангел. Причем он надевает на лицо Орфею золотую маску, которую нельзя снимать до конца путешествия, пока он не выведет Эвридику на землю.

И Вриндика, который не видит лица Орфея, умоляет его снять эту маску, и хочется увидеть его глаза. Но как только маска снята, Эвридика падает замертво. Теперь Орфей потерял возлюбленную навсегда.

страшное могущество этих сил Грока, мы слышим и в тот момент, когда Орфей смотрит на Эвридику, ну и, конечно, в заключительном танце Вакхана, которые разрывают Орфея на части. И здесь действительно вот словно машина работает, которая рвет на части человеческое тело.

Здесь вспоминают, конечно, и о жестокости весны священной. Но вот эта жестокость, она здесь состоит не столько в какой-то в энергетичности этой музыки. Она может быть не настолько энергетичной, как весна священная. Но вот в этой какой-то внутренней организованности, неумолимости, если угодно, машинности вот этого жеста. Орфей погибает, ну вот и в начале, и в конце этого балета, в конце, естественно, в качестве апофеоза, звучит и арфа, звучат и другие музыкальные инструменты, исполняющие стилизованную греческую гамму Орфея, и музыку, которая печальна, и вместе с тем, которая содержит в себе утешение.

Вот если, я бы сказал, в Аполлоне Мусагете в финале сияние гармонии содержит в своем подтексте человеческое страдание, то в Орфее, скорее наоборот, выражение человеческого страдания где-то внутри себя содержит некое гармонизующее начало. Стравинский учит нас принимать жестокость окружающего мира, и здесь он, наверное, главный специалист. Это не просто какое-то вот выражение, знаете, смирения с человеческой судьбой, а это какая-то очень глубокая мудрость, которая не отрицает того, что есть на этом свете, но и не оставляет нас с абсурдом наедине. Ведь искусство 20 века во многом впоследствии повернет в сторону абсурда. Скажем, у того же Берт Висла, композитора практически нашего времени, во второй половине 20 и 21 века, знаменитого английского авангардиста, в многочисленных произведениях миф об Орфее будет представать, скажем, в каком-то совершенно абсурдном обличии. Он прекратит, если угодно, порождать какие-то смыслы, а будет распадаться на множество своих вариантов, оставляя нас в неведении, а что же, собственно говоря, на самом деле происходит. У Стравинского нету абсурда. Во всей горечи жизни и во всем знании ее жестокости есть некий мудрый смысл, есть некое вот ритуальное начало, которое, собственно говоря, и придает, если не смысл, то, по крайней мере, иллюзию наполненности смыслом даже самых жестоких и неприглядных страниц человеческой жизни, самых, в общем-то, неприглядных событий в человеческой истории, самых печальных сторон человеческого общества. Вот смысл есть, несмотря ни на что, и, наверное, вот в этом плане как раз классическое искусство очень ценно для нас. Верить в существование этого смысла, оно нас призывает, а фигура художник – это, в конце концов, фигура человека, который вот этот смысл несет в мир, как бы абсурден он нам порой не казался. И мудрая сила мифа, который насчитывает многие столетия, по-прежнему продолжает исцелять человеческие души.

Эта прекрасная музыка Игоря Стравинского из балета «Орфей» завершает серию сюжетов о самом знаменитом певце в истории человечества. И не важно, что никто и никогда не слышал его голос, но разве можно ставить под сомнение то, что утверждает античный миф? Не случайно же из века в век композиторы разных стран обращаются к образу этого легендарного певца для того, чтобы выразить самые актуальные идеи своего времени. О чем нам довольно подробно рассказывал искусствовед Роман Насонов.

0: Это была программа «Ключевые знаки», которую подготовили режиссер Юлия Дунце и журналист Ирина Зимина.
1: Ключевые знаки. Искусство современников. Программа Ирины Зимин.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В петербургском Адмиралтействе президент Владимир Путин вручил государственные награды служащим ВМФ. Россия сейчас направляет много ресурсов на достижение успеха в спецоперации, и это оправдано. Последняя неделя месяца в Москве будет дождливой. Далее подробно. Россия движется к завершению работы над аппаратом «Посейдон». Он будет поставлен на боевое дежурство. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с военными моряками в Санкт-Петербурге. Гиперзвуковой комплекс «Циркон», по его словам, становится все более точным. Его будут совершенствовать и дальше. Как подчеркнул глава государства, таким оружием обладают немногие страны. Он также назвал крупные корабли базой для развития флота.
2: Для крупных кораблей, и подводного флота, и крупных надводных кораблей не просто есть свое место. Они, безусловно, будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более, что и на крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один «Циркон» чувствует. Ну, там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован, так оно и будет.
1: Никакой агрессии со стороны России нет, заявил Владимир Путин, касаясь ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что Россия не начинала войну, а отвечает на боевые действия, развязанные Киевом при поддержке Запада.
2: Ну, важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть вооруженных сил в целом. И эффективно работает до сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда. А что касается, я не случайно сказал, что всегда впереди. И поэтому, конечно, вы наверняка видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, видите, что там происходит или происходило. Вопрос, а почему так происходит? И что, это из-за агрессии России, что ли? Так называемая агрессия? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет, потому что я уже много раз говорил, хочу еще раз подчеркнуть, ведь мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на эту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении Юго-Востока, тогдашнего Юго-Востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.
1: Президент добавил, что Россия сейчас направляет много ресурсов на достижение успеха в спецоперации, и это оправдано. Однако планы по развитию флота и дальней, и ближней морской зоны есть и будут реализованы. Глава государства в день военно-морского флота находился с рабочей поездкой в северной столице. В петербургском Адмиралтействе он вручил государственные награды служащим ВМФ.
2: Моряки надводных и подводных сил, летчики морской авиации, бойцы морской пехоты, береговых войск неизменно проявляют отвагу и мужество. Ваше достижение, уважаемые товарищи, это результат современных знаний, передовых профессиональных навыков. Вам выпало служить в сложный и очень ответственный период, обретать опыт в реальных боевых условиях, учиться грамотно и оперативно действовать в постоянно меняющейся обстановке. Но тем выше ваши заслуги, ваш личный вклад в приумножение могущества военно-морского флота страны, его развитие. В обеспечении интересов России и безопасности ее граждан за вклад в нашу общую победу. Благодарю вас за службу, уважаемые товарищи. Желаю новых больших свершений. Спасибо.
1: Президент также принял доклады о текущей обстановке командующих флотами. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами России и над акваторией Черного моря 32 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. В течение дня в период с 8 до 20 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, говорится в сообщении. Энергетики восстановили электроснабжение для более чем 60% абонентов в Ростовской области, оставшихся без света после обрушившейся на регион стихии в субботу. Об этом сообщили в официальном канале «Россети Юг». 25 июля на Ростовскую область обрушилась стихия, ураганный ветер валил деревья, срывал крыши зданий и повредил линии электропередачи. За медицинской помощью в регионе обратились свыше 50 человек. 11 из них, включая ребенка, госпитализировали. Последняя неделя месяца в Москве будет дождливой. Об этом нам заявила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам синоптика, наступившей ночью может выпасть до 22 миллиметров осадков. До 31 июля температура воздуха будет около нормы.
3: В ночь на понедельник мы ждем дожди, местами сильные. Завтра днем будет просто кратковременный дождь. Температура воздуха в ночные часы останется высокой, 15-17 в Москве и 12-17 по области. Завтра дневная температура, несмотря на северо-западный ветер, в Москве 22-24, по региону 21-26. В последующие дни до 30 числа включительно в течение всех суток будут приниматься кратковременные дожди различной интенсивности. Ночи останутся довольно теплые, преобладающая температура где-то 14-16 градусов. Дневная температура во вторник 25-27, в среду 21-23 градуса максимальная. В четверг температура воздуха в дневные часы чуть ниже, в пределах тоже 20-22 градуса. 31 числа по предварительному прогнозу переменная облачность уже без осадков. Ночь останется теплая 12-17, дневная температура чуть выше 21-26 градусов. То есть температура воздуха, ну, в принципе, будет близка к климатической норме, и характер погоды будет соответствовать июльским значениям.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1 в первом туре российской премьер-лиги. На удар Бакаева гости ответили в конце голом Максути. Вратарь «Балтики» Максим Бориско близок к переходу в ЦСКА. Сейчас проходит медосмотр. Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов подтвердил РИА Новости факты официальных переговоров между клубами. Решение о завершении трансфера будет принято сразу по итогам медобследования. Парижский ПСЖ оценил форварда Брэдли Баркаля примерно в 170 миллионов евро. Французский грант ориентируется на последние рекордные трансферы в английской премьер-лиге. Сам футболист отказался продлевать контракт с ПСЖ и в подписании 23-летнего нападающего заинтересован Ливерпуль. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Литерякова с лентой. Также Литерякова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с пятью мячами российская команда обошла хозяек ковра и поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Российские спортсмены триумфально завершили выступление на молодежном чемпионате Европы по гребле на байдарках и кано в венгерском Сеге, где в условиях конкуренции наша команда завоевала 18 медалей, 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых. Британский пилот Макларена Ландо Норрис выиграл 11-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. Второе место занял нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен и итальянец Кими Антонелли занял третье место. Следующий этап пройдет в конце августа в Нидерландах. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 27 июля, во Владивостоке 21, плюс 23, облачно, вечером небольшой дождь. В Мурманске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 23, плюс 25, переменная облачность, утром дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью плюс 16, плюс 18, днем в городе на Неве плюс 26, плюс 28. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем в столице плюс 18, плюс 20.
0: «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: Радио России. Наука.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в рамках нашей рубрики «Современная травматология и ортопедия» мы будем говорить о том, как складывалась эта наука в нашей стране, как она сейчас развивается. Мы в знаменитейшем научно-медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения России, ЦИТО имени Приорова. И в гостях у нашего доброго друга, заместителя директора по организации образовательной и научной деятельности, кандидата медицинских наук, Марчелло Степановича Витрилы. Здравствуйте, Марчелло Степанович.
11: Добрый день, уважаемый Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спасибо огромное за приглашение и возможность участвовать в вашей замечательной передаче в радиоуниверситете. Для нас это большая честь и очень большая такая хорошая возможность представить и нашу специальность, и информацию, и какие-то сведения о нашем центре тоже.
10: А, Марчелло Степанович, как вы выбрали эту специальность? Почему травматология, ортопедия? Почему центр имени Приорова? Очень простой вопрос для того, чтобы наши слушатели могли представить себе, о чем мечтал маленький Марчелл. Ну, может быть, он хотел стать таким, как его знаменитый отец, замечательный советский, российский ортопед, травматолог Степан Тимофеевич Витрилы. А что для вас это значило?
11: Да, спасибо большое, Дмитрий Александрович, за вопрос. Ну, вы всю интригу, в общем-то, раскрыли в самом начале. Действительно, у меня это, можно сказать, знаете, как мы говорим, есть ряд таких наследственных заболеваний, которые передаются по наследству. Они не обязательно, причем, как бы, случаться. Это произойдут, имеется в виду, это может быть стечение ряда обстоятельств внешних, плюс наследственные вот это детерминанты, да. Ну, собственно, у меня такой как раз случай, потому что, да, действительно, мой папа, царство небесное, это Степан Тимофеевич Витрилы, он проработал в этом институте, я даже не знаю, наверное, больше 50 лет. И, конечно, я с самого раннего детства, для меня слово ЦТО, это было, в общем-то, то, что я слышал и видел в своем отце, эту преданность делу и преданность нашему центру. Но, на самом деле, те, кто чуть дольше работают в нем, так и говорят институту, Центральный институт травматологии и ортопедии. Он тогда был в Советском Союзе, это было ведущее учреждение в стране по нашей специальности. И мой отец, он целенаправленно приехал обучаться в аспирантуру в 70-е годы в ЦТО. и остался в нем работать. Работал научным сотрудником, врачом и затем уже заведующим отделением. И, в общем-то, я, конечно, всем этим проникся. И мой жизненный путь сложился, в общем-то, можно сказать, так же по его стопам, за что я очень благодарен и своему отцу, и всем людей, которых я в последующем встретил в нашем центре. Потому что, ну, я работаю в МИЦ травматологии ортопедии Приору, или в ЦИТО, как он раньше назывался, уже более 20 лет. Вот такой вот, в общем-то, путь на самом деле у меня был, и он не является, наверное, чем-то таким уникальным, потому что, ну, в принципе, у нас есть некая такая, ну, династийность, может быть, ее не назовешь, потому что это, наверное, несколько поколений, а такая преемственность в институте тоже есть. У нас работают дети, даже внуки известных людей, которые тоже пришли в эту специальность и тоже переняли вот этот флаг из рук своих отцов и дедов. И, ну, на самом деле, наверное, это очень, очень здорово, когда такая возможность тебе в жизни дается от Бога, от родителей. Вот такой был мой путь, и я ни разу, конечно, не пожалел, что так это произошло, потому что, на самом деле, специальность травматологии и ортопедии, она удивительная. Вообще медицина в целом — это удивительная, одна, наверное, из лучших специальностей, которая есть, потому что она дает совершенно другой взгляд на мир, на жизнь, на человека. Вот. Ну, а травматология и ортопедия имеет свои плюсы, о которых я, в общем-то, могу рассказать, если это будет интересно нашим радиослушателям тоже, да.
10: Марчан Степанович, я задам, возможно, не очень простой или не очень удобный вопрос, но в радиоуниверситете мы часто задаем такие вопросы. С одной стороны, здорово, что у вас династия. С другой стороны, медицина – это такая, особенно травматология, это такая отрасль человеческого знания, где невозможно спрятаться за чью-то спину. За спину папы, мамы, дедушки, бабушки. Ты должен показать, что ты являешься врачом, потому что больному больно. Больной надеется на излечение. Он не будет смотреть на династию, он ему важен результат. В данном случае, вот для того, чтобы пройти этот путь, почему центр Приорова, почему вы для себя это выбрали? Вы же знали, что на вас будут смотреть особо. Чего ты стоишь, Марчел? Чего ты можешь, что ты умеешь? Потому что это двойная, тройная ответственность.
11: Ну, вы абсолютно правы, потому что это действительно так, и это, ну, я пришел в институт, завершив обучение в институте и определившись уже со специальностью, завершив ординатуру, получив, в общем-то, все необходимые знания для того, чтобы уже практически работать травматологом-ортопедом. И, конечно, аспирантура, и мы, может быть, об этом отдельно еще поговорим, в последующем дает очень большие возможности для развития в специальности, потому что это дальнейший такой путь углубления и, в принципе, выбора определенного направления, где ты можешь развивать себя, развивать себя в этой специальности и, соответственно, через это помогать людям. И вы правы в том, что это, ну, это было, может быть, даже не совсем простым решением там у меня в жизни, да, потому что ответственность очень большая, и ты как бы с этой стороны, ну, как бы боишься и подвести, и понимаешь, что это такой вот момент важный. Но я очень благодарен и своему отцу за ту атмосферу, которую он создал, как бы, когда я здесь проходил обучение, и всем коллегам, которых я встретил здесь, вот, потому что, в общем-то, это, наверное, способствовало в определенной степени и моему там, профессиональному и человеческому росту. Да, это, безусловно, так, и вы совершенно верно сказали, что здесь в определенный момент тебе могут помочь, да, дойти до какой-то, до какого-то уровня, да, но дальше все зависит от тебя. Это вот абсолютно точно. И в травматологии, ортопедии, как хирургической специальности, абсолютно здесь уже дальше это то твое, в общем-то, твой труд, то, как ты себя вкладываешь в специальность, в отношение к пациентам, к людям, которые тебя окружают, и дальше, в зависимости от того, как ты вот это выстраиваешь, и получается твоя дальнейшая судьба. Поэтому, ну, мне, в общем-то, наверное, неправильно будет делать какие-то заключения и судить, но я благодарен Богу и судьбе, что так вот произошло, да, поэтому вы прямо правильно это подметили, абсолютно.
10: Марчан Степанович, я ведь почему задал этот вопрос? Я сам в свое время испытал похожее, когда пришел в конструкторское бюро к тем людям, которые меня воспитывали буквально с 2 лет, друзьям моего отца. И я помню, что ко мне был спрос особый. И уж с меня они и 2 ведра крови выпили, и 3 шкуры содрали, так сказать, по-свойски. Но все-таки, вот будучи вот этим сыном полка, вы же видели изнутри, как развивается институт, как развиваются нынешние национальные медицинские исследовательские центры имени Приора. В этом году ему 105 лет. И вот это накопленный опыт, несколько, наверное, десятков научных школ, которые еще и распространились по всей стране, по огромной нашей стране, во всей этой сложности, это же, ну, огромное достижение, я бы сказал, цивилизационное достижение. Вот для вас, как вы, когда вы погружались в эту историю, как бы вы, как ответственные за научную деятельность, за организацию научной деятельности, представили нашим слушателям, что такое наука в Национальном медицинском исследовательском центре имени Приорова, как она складывалась, как она сейчас развивается. Вот если можно, такое немного погрузимся в историю.
11: Да, с удовольствием, потому что, вы знаете, это, попадая в институт, наш центр, ты не можешь пройти мимо истории. Вообще это очень такая, это правда, что то, что я увидел, даже придя совсем, скажем так, молодым на дальнейшее обучение, это любовь и преданность всех тех сотрудников, всех тех коллег, которые здесь работали. Ну, время идет, к сожалению, многих уже нету в живых, но через них, вы знаете, нам как вот как какая-то нить, наверное, со времен основания института передалась вот эта атмосфера. Они все утверждали, что она особая, и действительно, наверное, так оно и есть. То есть это особая атмосфера в коллективе, в стенах нашего учреждения. Причем подчеркивалось определенное вот такое, ну, если можно правильно так сказать, некая демократичность, скажем так, да, то есть некая свобода научного поиска, творчества, которое тоже в медицине есть. Это все время, в общем-то, одобрялось и поддерживалось. И за счет этого, наверное, были достигнуты в том числе те успехи, достижения, которые у нас были. Но вот эта преданность и любовь к своей альма-матер, конечно, я как бы прикоснулся к этому и первоначально со стороны своего отца, но потом и со всех тех, которых я видел здесь. Она была абсолютно искренней, и она, что называется, дорогого стоила. Вот. И действительно, как я и сказал, невозможно пройти мимо истории нашего центра, потому что в любом случае ты от старших коллег все время слышишь вот какие-то этапы, вехи становления, обучения, как это было раньше, как это развивалось. И ты, в общем-то, напрямую сталкиваешься с тем, что называется научная работа, научная деятельность, ну, в практике, да, в практическом применении. Потому что, по сути, все вот методики, все методы, они развивались. И дальше уже на своем пути я тоже это, безусловно, видел. И знаете, здесь мы в этом году отмечаем 105 лет. Ну, соответственно, 5 лет назад мы отмечали столетие центра. И в тот момент уже мне пригласили работать в том числе вот такую административную некую функцию, выполнять то, что, в общем-то, за те годы, которые я здесь был в институте, проработал, я, в общем-то, видел его с разных позиций, да, и со стороны как бы обучающейся, а дальше со стороны врача, научного сотрудника, исследователя. Вот. А дальше это вот такой новый этап, он тоже очень интересный, когда ты видишь как бы организационные эти вещи. И готовясь к столетию нашего центра, мы запланировали сделать такую как бы галерею, да, ортогалерею мы назвали, ортопедическую галерею, потому что у нас к этому моменту было довольно много книг выпущено уже к разным юбилеям, были готовы материалы печатные, ну и исторически, в общем-то, сложно было что-то добавить. А при этом был довольно большой материал, фотоматериал в том числе, очень хороший, и мы сделали больше 20 таких больших стендов, и кто придет к нам в институт, мы будем рады, добро пожаловать, в общем-то, и показать, потому что очень живые, настоящие, искренние фотографии, ну и к ним мы сделали такие, в общем-то, комментарии. И вот работа над этим, знаете, еще больше меня, конечно, впечатлила, потому что те люди, которые работали в центре, которые его поднимали, это, конечно, гиганты, гиганты медицины, гиганты науки, действительно, со всех точек зрения. Вот. И наш центр был основан в 21 году. Он появился в результате тоже такой потребности, к сожалению, которая бывает после различных военных действий. То есть это была Первая мировая война, затем была Гражданская война, было очень много пострадавших, коллег, как их тогда называли, мы называем инвалидами, тогда это называло калечество или калеки с ампутированными конечностями, с различной ортопедической патологией вот после этих повреждений. В общем-то, тогда уже центр начал развиваться в этом направлении, как этим людям облегчить их состояние, как улучшить качество их жизни, как вернуть их к активной жизни. И дальше, через такой относительно небольшой промежуток времени, случилась Великая Отечественная война, и, конечно, здесь вклад центра, сотрудников, которые тогда работали, был очень большой именно в лечении раненых бойцов, восстановлении их и возвращении их в в строй. И вот те люди, которые прошли через войну, они дальше, как, в общем-то, наверное, во многих направлениях развития нашей страны, истории, они внесли такой очень большой вклад и в наш институт, потому что это действительно люди, которые, ну, очень большой силы духа, очень большого рвения, любви к родине, к своей специальности. И здесь вот, когда мы готовили эти материалы, это потрясающе. Вот взять того же Константина Митрофановича Севаша, например, это известный очень хирург, это человек, который первый в мире изобрел эндопротез тазобедренного сустава, цельнометаллический, тотальный, как мы его сейчас называем. Вот его история вообще уникальна, то есть он во время Великой Отечественной войны он получил техническое образование и получил тяжелейшее ранение. И его абдоминальное ранение было, и фактически он уже был, ну, можно сказать, в таком тяжелом, крайнем состоянии. Его выходили врачи, и вот он описывал в своих воспоминаниях, что это настолько впечатлило, что он после окончания войны шел и учился, закончил медицинский институт и стал травматологом-ортопедом. Вот технические его знания, они позволили воплотить на практике его изобретения. Это огромное количество изобретений. Просто эндопротезы его – это самое известное. Ну и таких имен на самом деле очень много. Это и профессор Зацепин Сергей Тимофеевич, ведущий специалист по костной онкологии, основатель целого направления и школы. Это и Зоя Сергеевна Миронова, и Арон Вульфович, или Аркадий Владимирович Каплан, который лечил раненого маршала Рокоссовского, так к слову, и многие-многие другие. Аркадий Иванович Казьмин, основатель хирургии позвоночника в нашем институте, да и в принципе и в стране это направление было впервые у нас отдельно выделено в такое как бы отделение направления, которое перенес ампутацию голени во время войны, да, и ходил на протезе. То есть это великие действительно люди, и, конечно, это не может не впечатлить. Вот. Ну и дальнейшее все развитие, оно, конечно, было связано с вкладом тех людей, преданных своей профессии, своей родине. Поэтому мимо этого просто невозможно пройти, находясь в стенах нашего института. И мы очень чтим эту историю и передаем все время нашим молодым коллегам, которые приходят к нам на обучение. И, кстати говоря, те слова, которые вы сейчас сказали, мы об этом тоже говорим и подчеркиваем, что специальность наша такая, что зависит от с первых дней, когда они приходят в ординатуру, зависит от того, как они будут действовать, как они будут поступать, как они будут ответственно относиться к этому. От этого зависит на самом деле все дальнейшее их. Не какие-либо там другие там заслуги или какой-то там бэкграунд, а именно вот их отношение к пациентам, к специальности, к коллегам, вот, и определит их дальнейшую как бы судьбу во многом. Это действительно так, потому что в нашей специальности, в общем-то, здесь это первостепенно, наверное.
12: Марчел Степанович, знаете, я когда приходил в центр в ЦТО имени Приорова, и мы с вашим директором, с Антоном Герасимовичем Назаренко, договаривались о начале совместной работы Радио России и научно-медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова, меня поразила ваша галерея, вы сказали ортогалерея, а меня поразила вот эта галерея лиц, лица врачей, которые за много поколений стали, ну, по сути, это звезды нашей медицины, и я вглядывался в их лица разных поколений, явно несущих еще какой-то дореволюционный флёр, такие советские лица, образы, прически. Вы знаете, ведь меня шокировало то, что потом я когда изучал уже, меня удивили сначала лица, а потом везде – впервые в истории изобрел, разработал такую-то операцию. То есть это фактически они изобретатели, инноваторы, фактически двинувшие науку люди. Но здесь одна такая есть практическая, может быть, ловушка. Какими бы ни были великими эти изобретения, рано или поздно приходят новые врачи, и это надо развивать, это нужно заменять. Наука не стоит на месте, практика не стоит на месте, медицина не стоит на месте. И поэтому, как двинулась наука, вот она же не стоит на месте. Как она развивается? Как вы ее планируете? Как вы ориентируете эту науку? Вы же должны, по сути дела, предугадать развитие медицинской науки в вашей специальности на годы вперед.
11: Ну, наверное, отчасти да, и отчасти, может быть, я где-то не до конца соглашусь, потому что предугадывать, может быть, не всегда именно предугадывать, ведь оно все равно имеет некое такое поступательное развитие. Может быть, поступательно-кумулятивное, когда есть периоды накопления какого-то опыта и происходят какие-то ну, прорывные, скажем так, вещи. Это не постоянный процесс, то есть есть определенное место подвигу, а есть определенное место подвижничества, что называется. Вот. И тот период, который вот был, это, наверное, 60-е годы и последующие, он действительно был очень прорывным в травматологии ортопедии, в нашей специальности, потому что наша специальность, она, с одной стороны, очень, как мы говорим, имплантозависима. И вот от технологии, ну, нам надо, если так совсем просто сказать, нам надо кости, да, костные структуры чем-то скреплять, каким-то образом соединять, восстанавливать поврежденные какие-то участки и так далее. И вот это постепенно происходило, в разных направлениях были, конечно, свои очень большие открытия, когда разработали там целую линейку накостного там остеосинтеза, когда можно было уйти от длительных скелетных вытяжений, то есть когда ногу подвешивали, как мы все видели там, ну, где-то на картинках, на каких-то мы это видели, когда переломы лечили таким образом, то есть это длительное положение лежа, вытяжение, правильное положение, вот, пока не сформируется костная мозоль, костное сращение, человек может начать ходить, там, приступать, да, это и в лечении там деформация позвоночника. Для меня, я, простите, если как бы буду, может быть, эту отсылку делать чаще, чем другие, потому что, в принципе, я специализируюсь на хирургии позвоночника. Да, ведь даже то, что мы, ну, частично видели сами, я видел в том числе, да, что-то нам рассказывали, то есть как раньше лечили какие-то переломы позвоночника или деформации, да, это даже сейчас мы представить себе это не можем, потому что это после там, тех операций, которые производили на длительное время, одевали полностью гипсовые корсеты. Это месяцами пациенты лежали, им их меняли. То есть можно себе только представить, как это было, ну, какие неудобства, в общем, испытывали пациенты, да. И, конечно, вот такие вещи, как, во-первых, развитие, ну, направления металлургии, если так можно сказать, травматологии, ортопедии, потом принципов выполнения операции остеосинтеза, то есть фиксации различных костных структур, при помощи металлоконструкции, когда появились материалы, для этого, возможно, были разработаны методики. Это, конечно, был долгий путь, но он был такой именно прорывной, потому что это, конечно, изменило вообще подход к лечению травм. Это их однозначно ускорило восстановление. Пациенты гораздо быстрее вставали на свои на ноги, начинали двигаться. И это продолжает развиваться и сейчас. Конечно, это не носит, может быть, такой взрывной характер, когда были предложены вот первые именно методики, операции. Но это продолжается и сейчас. Это вот с одной стороны, если говорить про те импланты и методики, которые были разрабатывались и были предложены, да. Тоже вот я упоминал эндопротезирование, да, то есть это было же конец 50-х годов и начало 60-х, когда первые эндопротезы, то есть это цельнометаллические вот такие изделия, которые заменяли, по сути, часть тазобедренного сустава. Но и мы здесь слышали эти рассказы от очевидцев, когда, в общем-то, здесь, ну, в наших стенах были дискуссии, что это вообще такого делать нельзя, да. Вот. Но на самом деле вот и поддержка и настойчивость тех, кто это изобрел, оно, в общем-то, дальше привело к тому, что сейчас мы не можем себе представить, это одна из самых быстро, в общем-то, таких развивающих, растущих направлений в травматологии, ортопедии, замена суставов, когда люди вследствие там, артрозов и патологии тазобедренного сустава, прежде всего коленного, потом и других, очень, очень сильно ограничены в своем движении и страдают от боли, от ограничений, а их, в общем-то, это возможно восстанавливать. Вот. И в целом ряде других направлений, все, что связано с имплантами. С другой стороны, ну, медицина и травматология, она все время работает в таком смежном характере, так и называем смежной специальностью. То есть невозможно было бы проводить какие-то операции без достаточных методов анестезиологического пособия, да, различных технологий кровосбережения, без той же диагностики даже прежде всего. То есть диагностика – это тоже очень большой прорыв сделала, и причем это происходит и сейчас, когда компьютерная томография, ядерно-магнитная резонансия, МРТ – все это становится очень доступным, и эти методики развиваются настолько серьезно, что, в общем-то, здесь даже и несколько лет назад нельзя было представить, что мы можем при этом визуализировать. А то, что еще очень развивалось у нас, например, в институте и в других центрах травматологии и ортопедии, это
13: можно так сказать, больше фундаментальное направление в травматологии ортопедии, это когда изучались причины заболеваний, этиология, как мы говорим, и механизмы, как они развиваются, или патогенезы этих заболеваний. И это проводились исследования и биохимические, и генетические, и иммунологические. И вот эти понимания, конечно, они тоже заложили фундамент для того, чтобы понимать, когда надо оперировать, когда не надо оперировать, какие операции, в какой срок делать, как после операции этих пациентов вести для того, чтобы были хорошие результаты, не получить какие-то рецидивы или осложнения. Поэтому это очень такой комплексный процесс, и вы правы совершенно, что он дальше развивается, и иногда самые такие смелые идеи, которые возникают, они, в общем-то, могут сначала показаться невозможными, а потом через какое-то время оказывается, что нет, это возможно, вот, и потом это переходит в практическую деятельность. Поэтому этот процесс, его остановить, конечно, невозможно. И вообще невозможно разделить. Вот если мы говорим о... Вообще медицина – это та специальность, в которой обучение идет постоянно. Это так на самом деле. Вот. И если врач даже обычный, скажем так, перестает заниматься самообразованием, саморазвитием, то это, в общем-то, определенный... Ну, такой нехороший момент, да, вот, то, что врачи, в принципе, они всегда развиваются, всегда происходит какое-то обучение, какие-то новые методы, ну, а тем более это в научно-исследовательских центрах. Поэтому мы говорим о том, что вот у нас есть три, они прописаны, на самом деле, и в нашем уставе, что называется, но это то, что прописано даже внутри всей нашей специальности, и мы это очень хорошо понимаем. Три кита или три таких основных вида деятельности. Это наука, клиника и образование. Да? Они могут идти по-разному, скажем так, но это некое такое кольцо, вот, где клинический опыт в последующем анализируется, да, то есть методики лечения, течение болезни, каких-то особенностей, это постоянное накопление материала, которое специальным научным методом анализируется, просчитывается. Сейчас есть разные возможности для статистической обработки, для обработки больших данных. И, соответственно, этот научный анализ уже клинической деятельности, он дает результаты, которые приводят к тому, что меняется в определенных моментах тактика лечения, что приводит, естественно, к улучшению результатов. Ну и все время присутствует момент образования, как молодых специалистов, так и всех, кто в этом процессе участвует, потому что, в принципе, многие вещи, они постоянно могут меняться, улучшаться. Это такой непрерывный процесс.
12: Марчан Степанович, я когда с вами, с медиками, с учеными общаюсь, меня уже зашкаливает число тех знаний, навыков, умений, которые должен знать современный ученый, современный врач. Мы говорим и о материаловедении, и биохимии, и о биомеханике, и о свойствах материалов, и о сложных комплексных проявлениях различных заболеваний. Редко, когда человек оказывается полностью здоровый, но с повреждением костей, как правило, это является следствием каких-то застарелых проблем в организме, то есть сложность, она нарастает, это все должно быть проверено многократно в результате исследований, но всегда приходит тот момент, когда врач должен сделать выбор, лечить консервативно, либо, как когда-то в знаменитой опере Прокофьева, пилить надо пилить, ну, условно говоря, давайте мы ему сейчас будем делать операцию. В данном случае, вот этот, так скажем, подход к выбору стратегии и тактики лечения. Как он использует вот этот арсенал научных накопленных знаний, навыков и умений? Потому что можно ставить, условно говоря, имплант, можно другой имплант, можно попробовать там пролечить, как-то провести какую-то дезинфекцию нагноений, иссечение, что-то и так далее, и так далее. Инструментарий сейчас гораздо шире, чем когда-то ампутировали, и все. Поэтому вопрос, как это сейчас в пространстве и во времени организуется именно в вашем центре, тем более, что вы задаете стандарты лечения по всей стране?
13: Ну, у нас действительно хороший вопрос, потому что он крайне важен на самом деле. Выбор тактики лечения – это, ну, по большому счету, следующий этап после диагностики, да, определения, как правильно лечить, и от этого очень много зависит. У нас, ну, в нашей структуре мы, безусловно, у нас основное направление деятельности – это хирургическое, то есть у нас стационар, у нас 15 клинических отделений, причем, что что важно, что мы занимаемся и детьми, и взрослыми. То есть возраст наших пациентов, ну, с самого рождения и до, в общем-то, самого такого преклонного возраста. В этом есть большой плюс, я так немножко отвлекусь, в том, что мы можем наблюдать эту преемственность. Потому что, на самом деле, когда человеку исполняется 18 лет, если у него есть с детства там ряд наследственных, как мы говорим, патологии, она, понятное дело, никуда не денется после 18 лет. Вот. И то, что можно пациентов, которые у нас, а так оно и происходит на самом деле, да, которые у нас оперировались год, два, 10 лет, да, наблюдать дальше, консультировать их, это очень важно, потому что это дает очень такое хорошее понимание вообще отдаленных, как говорится, результатов. Да, и это

0: арсенал диагностических возможностей, которые сейчас доступен. Вот, и в рамках ОМГС, либо человек может самостоятельно пройти какие-то обследования. Да. Первичным является, безусловно, и самым важным вот, консультация специалиста. Это беседа врача с пациентом, это то, что мы называем сбор анамнеза, то есть это жалобы, как, что происходило, потому что это очень такие важные моменты, ортопедический осмотр, да, и назначение уже дополнительных методов исследований. И весь тот опыт, который был накоплен предыдущими поколениями, конечно, его нужно знать. И его нам транслируют и наши старшие коллеги, наши учителя, и мы можем его подчеркнуть из монографии, печатных изданий, книги. Безусловно, это такая часть научного и образовательного процесса, как мы сказали, уже непрерывного. И именно вот этот опыт, который он как раз накапливается и передается, позволяет избегать, возможно, тех ошибок, которые там были, да, или которые потенциально могут быть именно в выборе тактики лечения, сроков лечения консервативного либо оперативного характера. Потому что, ну, всегда есть какой-то риск, конечно, что покажется, что все понятно сейчас. Вот мы сделали, ну, не знаю, банальный пример, это, знаете, тоже из хирургии позвоночника. Это даже есть такой термин, там, МРТ-индуцированные пациенты, потому что у нас у всех происходит определенное изменение. С возрастом мы меняемся, у нас меняется, не знаю, цвет волос, появляются морщины. Эти изменения, они видны же и по данным диагностики, потому что там МРТ, и вот люди что-то заболело, делают МРТ, они тут же как бы там пугаются, прибегают, у меня грыжа, что, ой, грыжа, значит, оперируют, значит, еще чего-то. Конечно, это все не так, поэтому здесь надо, очень важно как раз оценить комплексно всю проблему, которая есть у человека. Раз, два, оценить вообще, чем этот человек занимается, какие у него потребности в жизни, потому что это одна история. Например, если мы говорим об профессиональном спортсмене, который получил какую-то травму, да, и ему нужно вернуться, да, или человеке, занимающемся физическим трудом, или каким-то там умственным трудом, то есть это тоже важно, да, понимая тот режим, в котором человек живет, это такое тоже важное для определения тактики лечения. Коморбидность, то, что мы называем, то есть какие сопутствующие заболевания есть у человека, какие заболевания были у его родственников, к чему он склонен, это тоже зависит, потому что можно сделать какую-то операцию и нам будет казаться, что все хорошо, мы решили проблему, а через какой-то более короткий или более длинный срок человек может либо все вернуться, либо может стать все хуже. Вот. Поэтому здесь вот такой, ну, я бы сказал, даже академический, наверное, правильный клинический подход к этому, он воспитывается действительно в научных школах, ведущих таких вот центрах, и он передается через знания и воспитывается в врачах. Это очень важно, на самом деле. От этого зависит как бы развитие специальности, если так вот, ну, не пафосно говорить, на самом деле передача вот этого опыта и его накопления.
1: Давайте мы рассказ о том, как развивается современная травматология, ортопедия, какие новые материалы, какие новые приборы, какие новые методики и технологии приходят в современную травматологию и ортопедию, мы продолжим через несколько секунд. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наша рубрика «Современная травматология и ортопедия», все эти выпуски вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы через несколько секунд снова вернемся в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приорова и будем говорить о том, как же наши самые лучшие ученые, самые лучшие врачи разрабатывают новые подходы к нашему излечению. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Современная травматология и ортопедия» мы говорим о развитии самых передовых методов, технологий нашего лечения, лечения наших травм в знаменитейшем Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Николая Николаевича Приорова. И мы говорим сегодня о развитии науки, о развитии

0: технологии, о развитии подходов к современным методам излечения. И мы в гостях у нашего доброго друга, заместителя директора по организации образовательной и научной деятельности, кандидата медицинских наук Марчелла Степановича Витрила. Марчелла Степановича, мы говорили о тактике и стратегии лечения, но это же все зависит от того инструментария, который перед врачом, перед коллективом врачей. Это материалы, это новые принтеры, это возможность диагностики, это совершенно новая прибористика, совершенно новые инструменты, которыми можно осуществить те самые операции, там, иссечения, сборки разрушенного. В данном случае, с точки зрения вот этого понятия, если можно сказать, биомеханики человека, сколько здесь материаловедения, сколько здесь машиностроения, конструирования и всего прочего, то, что неотделимо от профессии, собственно, травматологии, ортопедии, от, собственно, врачебного дела.
1: Спасибо большое. Да, очень интересный вопрос. Вот вы раньше говорили о том, как вот, наверное, в будущем, да, на самом деле можно, ну, не предугадывать, да, вот смотря в будущее, представлять, как это все будет развиваться. И действительно, мы сейчас живем, конечно, в очень интересное время с точки зрения различных технологий. Это совершенно удивительные новые технологии, которые приходят в наш мир и в нашу специальность в том числе. И если говорить так вот последовательно относительно травматологии и ортопедии, то, прежде всего, это новые способы диагностики. Это новый способ диагностики, который дает совершенно новый взгляд и понимание определенных моментов нагрузок на опорно-двигательную систему, костно-мышечную систему. То есть понимание это оно было и раньше, но сейчас у нас есть возможность это диагностировать и подтверждать инструментально. Да? То есть это различные методы функциональной диагностики. Но вот из последнего это вертикальное КТ. То есть мы, ну, кто-то делал МРТ, КТ, они себе представляют, что это в положении лежа. Мы лежим, нас куда-то завозят, и идет вот это сканирование. Так устроен этот прибор, так он работает. А вот развитие, человек же входит вертикально, да, то есть нагрузка на все суставы, на позвоночник, она в вертикальном положении. И на самом деле картина, которую мы видим при исследовании лежа, она, ну, как было предполагалось, что она может отличаться, и, безусловно, отличается от той нагрузки, от картины, которую мы видим в положении стоя, да, ну и жалобы у пациентов. То есть лежу, не болит, встаю, болит, да. Вот, и есть такие методики, вот у нас сейчас, ну, благодаря вот таким целым ряду программ, за что мы очень благодарны и нашему любимому Министерству здравоохранения Российской Федерации, потому что развитие очень большое идет, диагностическая база, приборная база, и в том числе вот у нас появилась вертикальная КТ, вертикальный компьютерный томограф, который позволяет исследовать опорно-двигательный аппарат, тазобедренный сустав, коленный сустав, голеностопный, то есть те области, которые чаще всего у людей с возрастом начинают приносить какие-то проблемы именно в положении стоя. А понимание вот этой нагрузки и распределения в положении стоя дальше меняет тактику лечения. То есть установка тех же компонентов, например, искусственных суставов, это же тоже надо правильно позиционировать для того, чтобы дальше биомеханика, как мы называем нагрузки, она была правильно распределена, чтобы у человека было комфортно, удобно пользоваться, да, конечность после операции, б, чтобы эти нагрузки, они позволяли этим суставам работать максимально долго. Поэтому это вот один из примеров, когда такие новые диагностические возможности с новыми технологиями, тех же роботизированных, например, технологий эндопротезированных, которые сейчас, в общем-то, ну, постепенно, наверное, они перейдут в определенную какую-то рутину в таких ортопедических центрах, которые занимаются именно заменой суставов, потому что, в общем-то, они сейчас во всех уже крупных травматологоортопедических клиницах, федеральных центрах травматологии и ортопедии есть, да, и разные конструкции, это оборудование, оно уникальное, оно позволяет совершенно точно, прецизионно устанавливать вот эти компоненты искусственных суставов. Это вот как один из таких примеров. Про материалы, конечно, потому что, как мы сказали, мы имплантозависимые, в принципе, специальность. То есть нам для того, чтобы что-то с чем-то соединить, какие-то костные фрагменты, для того, чтобы стабилизировать, когда есть нестабильность, нам надо использовать какие-то импланты. И вот какие импланты? Здесь вопрос, да, есть определенные очень большие достижения, в том числе это большинство имплантов, они из титана используются. Это наш, ну, мы являемся одним из производителей, вообще наша страна титана, это отрадно, потому что, в общем-то, эти конструкции, большинство из них производится у нас, и это очень хороший материал, очень инертный и с точки зрения взаимодействия с костной тканью, нагрузок очень хорошие, но есть, наверное, и другие какие-то материалы. Вот здесь очень интересно, что, в общем-то, этот процесс сейчас, он носит такой междисциплинарный характер, и это вообще такая тенденция, тренды, он очень интересный, потому что если так посмотреть крупнейшие, ну, по сути, свои технические вузы, ну, навскидку, это и МФТИ, университет МИСИС, и МАИ, МГТУ, ну, наверное, многие другие, они имеют в своем составе направление таких биотехнологий, физбиотех или что-то вот подобное. И химические, то есть традиционные университеты, которые этим занимались. И это, в общем-то, такое, наверное, правильное направление, когда что-то делается таким природоподобным или какие-то материалы, которые, в общем-то, обладая целым рядом новых свойств, они позволят решать ряд проблем в том числе и в медицине, и в нашей специальности. И такой опыт взаимодействия, он есть, он очень интересный. Мы и с коллегами из вышеперечисленных университетов взаимодействуем, потому что, безусловно, это должно происходить в такой синергии. Потому что у нас есть понимание, что необходимо, да, ну, как мы говорим, то есть это медико-техническое задание, если таким языком говорить, то есть что нам необходимо как врачам-специалистам, что бы мы хотели увидеть, да, а есть понимание, как эти операции в реальности происходят, да, а у коллег есть, конечно, огромный опыт в разработке новых материалов, задание этим материалам тех свойств, которые нам больше всего подойдут. Вот. И это такой опыт очень, очень интересный, и я думаю, что он тоже уже, он уже имеет свои результаты, свои плоды, и это только начало. Ну, как пример, можно привести, например, есть импланты, которые, ну, традиционно мы используем какой-то имплант, это могут быть винты, могут быть пластины, которые мы скрепляем, какие-то фрагменты после операции, происходит определенный период, там разные отделы костной системы в разный период происходит сращение, там 3 месяца, полгода, и, в общем-то, эти импланты, они выполняют свою роль, вот, формируется костный блок, и они, по большому счету, являются лишними, там, ну, то есть это некое такое народное тело, так или иначе, да, и, как правило, их убирают. Убирают, потому что, ну, в общем-то, там, если не убирать, если они не находятся в нагрузке, это тоже может вызвать какие-то проблемы, вот уже там воспаление в последующем. Вот. Но это еще одна операция, это еще одна травматизация. Вот есть, например, материалы и импланты из них, которые в организме сами рассасываются, резорбируются, да, деградируют, если так говорить о металлических. Это и различные полимерные вещества, да, это полимолочная кислота или поликапролактон, например, да, это и различные металлы. Вот коллеги из университета МИСИС разработали определенный сплав, магниевый сплав, который, соответственно, находясь в организме, через какое-то время, там 60-90 дней, он резорбируется, ну, по большому счету растворяется, да. И в работе с ними, с коллегами из МИСИС, с индустриальным партнером, вот сейчас разработана целая линейка таких имплантов, которые можно устанавливать, выполнять операции, да, то есть фиксировать костные обломки. И через какое-то время, причем это не какое-то время, это время, которое действительно можно регулировать, потому что это целый такой научный процесс нанесения определенных покрытий, придания новых свойств материалу, чтобы это происходило не раньше, чем надо. То есть если это произойдет раньше, чем произойдет консолидация, сращение костных фрагментов, это тоже будет плохо. Чтобы этот период они резорбируют. То есть, действительно, мы видим по рентгенограммам, вот стоит винт металлический, да, там прошло 2 месяца, он уменьшился в размерах, прошло там 3 месяца, в общем-то, от него остался тонкий какой-то след. И не надо выполнять повторную операцию. То есть, есть ниши, где эти вещи, они будут вполне затребованы. Это и хирургия, столб, например, что довольно часто делается при деформациях взрослых пациентов, а у детишек это определенные переломы, которые надо фиксировать, которые там тоже в последующем не надо будет эти импланты убирать. Поэтому это вот такой как пример, в общем-то, одного из продуктов, который сейчас разрабатывается и выполняется. Вообще, если говорить вот о научной деятельности сейчас, то она, ну, она всегда интересная, а сейчас она еще интересная в том смысле, что она носит, ну, вот, абсолютно такой прикладной характер. На самом деле это здорово, потому что мы можем понимать, что тот научный продукт, который мы делаем, разрабатываем, через какое-то время, конечно, это там требуется целый ряд исследований, есть определенный временной промежуток, но из этого выйдет изделие, да, то есть какой-то медицинский имплант или какое-то медицинское изделие, которое в последующем принесет пользу пациентам и улучшит качество их лечения и в последующем качество их жизни. И это, ну, конечно, это не может не воодушевить и не радовать. И вот этот прикладной характер мы по нему двигаемся. Есть разные совершенно направления. Мы работаем и в рамках государственного задания, которое вот мы согласовываем с Министерством здравоохранения. Есть определенный трек, как доводить и помощь, как доводить эти разработки до конечного результата. Мы работаем в партнерстве с индустриальными компаниями или индустриальным партнером, как мы называем, у кого есть производственные возможности, инженерные, вот именно для последующего воплощения их. Не просто, чтобы они остались в виде отчетов, публикаций, статей, да, что, в общем-то, является таким, ну, традиционно научным результатом, да, ну, то есть высокорейтинговые статьи, какие-то патенты или еще что-то. Это, конечно, да, здорово, но на самом деле вот этот прикладной характер, наверное, это все-таки лучше, когда результат виден, куда и для чего это производится, да. Вот, и таких направлений очень много. Я сказал только о новых материалах, но есть большое направление, это аддитивные технологии. Это то, что, ну, появилось относительно там, ну, как недавно. В принципе, это начало нулевых, наверное, они начали развиваться, да. В медицине были первые публикации где-то в то время уже о таких более серьезных разработках. Ну, это было довольно-таки сложно, дорого и не всегда доступно, но есть целый ряд патологий, заболеваний, которые невозможно лечить стандартными имплантами, невозможно лечить тем, что у нас есть какие-то линейки, да, вариативные там по размерам и по формам. И поэтому вот это направление, оно, конечно, ну, кардинально изменило вот возможность лечения. Вообще у нас в стране где-то в начале нулевых технологий это начало, нулевых годов это начало развиваться. Это была нейрохирургия и челюстно-лицевая хирургия, где такие серьезные дефекты черепа, лицевого скелета требовали таких реконструктивных операций. И дальше это и в травматологии, ортопедии тоже пришло для фиксации каких-то сложных деформаций.
0: Марчан Степанович, а давайте мы вот об этих междисциплинарных взаимодействиях практиков инженерного дела, материаловедения, конструирования, там, 3D-печати, лечащих врачей, клиницистов, медсестер. Мы об этом всем поговорим в следующей уже беседе, потому что это крайне важная история с точки зрения того, как совместно отечественное машиностроение и отечественная медицина делают именно прикладные разработки для того, чтобы наши пациенты получали, возможно, более передовое, эффективное и финансово эффективное лечение, чтобы это не было какими-то уникальными экспериментами, а доступными каждому технологиями повышения качества жизни. Марчел Степанович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания. Спасибо большое.
2: Радио России. Кавказ в жизни и творчестве Верещагина.
3: Все увидели совершенно другой Кавказ. Такой брутальный, очень непривычный. До сих пор это бесценный материал, такой информативный материал для ученых.
2: Искусствовед Светлана Копырина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о том, что попытки изолировать нашу страну провалились. Дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа на территориями 4 российских регионов. Россия принимает необходимые меры, чтобы минимизировать опасность от террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру. Далее подробно. Море всегда связано с риском, а моряки, тем более военные, рискуют вдвойне, втройне. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими военно-морского флота России. Глава государства также поздравил участников встречи с Днем военно-морского флота.
2: Еще раз вас поздравляю с праздником замечательным, с Днем военно-морского флота. Уже говорил во вступительном слове при совещании с командующими флотов, насколько важен, популярен этот праздник в России, в нашем народе, насколько велико уважение к людям военно-морской профессии, ну, вообще к морякам, ну, к военным морякам тем более. Вообще, море всегда связано с риском, а военные моряки рискуют вдвойне, втройне. И сложилась определенная культура в военно-морской среде. Она складывалась столетиями тоже, со времен Петра I. Это потому что требует знаний морское дело. Ясно, что современные условия жизни, безусловно, вносят свои коррективы и в быт, и в поведение. Все понятно. Но, тем не менее, все в России люди исходят из того, что моряки все-таки это особая семья, особая каста, в самом хорошем смысле этого слова. Поэтому я вас еще раз сердечно поздравляю с Днем военно-морского флота. Желаю вам, вашим близким всего самого доброго и, конечно, вашим боевым товарищам.
1: Проведение международных морских учений с участием России свидетельствует о том, что попытки изолировать нашу страну провалились, заявил Владимир Путин. Глава государства отметил, что военный флот всегда имел важное значение для обеспечения безопасности России. И большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимают задачи, которые Москва решает с точки зрения своей безопасности и укрепления многополярного мира.
2: Несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Но первое, вы сейчас сказали о международных учениях. Все-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. И это важно для подавляющего количества участников международной деятельности. И то, что у нас растет количество учений совместных, о многом говорит. Что касается важности военно-морского флота, то она носит непреходящий характер. Еще с момента основания флота российского, флот всегда имел важное значение в обеспечении безопасности российского государства. Признано, ну, как бы общим местом является, что Россия – это прежде всего сухопутная держава, континентальная. Ну, так оно и есть, мы, казалось бы, на первый взгляд. Мы даже после распада Советского Союза остаемся самой большой в мире по территории страной. Самой большой по территории. Но 60% границ Российской Федерации, 60% – это водная гладь, моря и океаны. Поэтому даже вот с этой точки зрения, чисто объективного характера, значение военно-морского флота является непреходящим и очень важным. Ну, а кроме всего прочего, в ядерной триаде флот имеет огромное значение. Ну, что говорить мне, вам, людям военным, в присутствии главкома военно-морского флота, лишним даже будет говорить о том, что насколько важен подводный флот, оснащенный межконтинентальными баллистическими ракетами для сдерживания любого противника и для нанесения ему неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии на Российскую Федерацию и создания угроз для суверенитета нашей страны. Поэтому флот был, есть и на длительный период времени останется важнейшим элементом, обеспечивающим безопасность страны.
1: Вооруженные силы Украины совершили 30 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки. 2 человека погибли, 14 ранены. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины, администрации главы и правительства ДНР. Дежурные средства ПВО в течение дня уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа на территориями 4 российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны. В период с 8 утра до 8 вечера дроны были сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря. Россия принимает необходимые меры, чтобы минимизировать опасность от террористических атак Киева на гражданскую инфраструктуру, заявил Дмитрий Песков в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия».
3: Меры принимаются. Потом идет же гонка технологий. Гонка технологий, которая, собственно, исчисляется неделями. Каждую неделю или месяц все меняется. Поэтому, естественно, работают наши конструкторы, наши электронщики с тем, чтобы производить такую продукцию, которая будет способна лучше и точнее нейтрализовывать эту ракетную и дроновую опасность.
1: Ядерные силы КНДР будут непрерывно обновляться и останутся лучшей гарантией защиты страны, заявила заведующая общим отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ина Ким Е Джон. Ее цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи. По ее словам, эта защита необходима на фоне кризиса, создаваемого вражескими силами в регионе. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1 в первом туре российской премьер-лиги. На удар Бакаева гости ответили в конце голом Максути. Аргентинский «Ривер Плейт» ведет активные переговоры со «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекиэля Барка. По данным портала «Олия», футболист хочет покинуть российский клуб по личным причинам. Москвичи планируют выручить до 5 миллионов долларов за половину прав на игрока. Накануне Барка стал лучшим футболистом матча против родины, но отказался комментировать трансфер. Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии по футболу вызвало политические споры из-за его рекламного контракта с российской букмекерской компанией. Переговоры близки к завершению, при этом ожидается, что контракт с букмекером, связанный с работой в Дубай Юнайтед, будет завершен, пишет для газеты «Делла Спорт». 47-летний специалист, являющийся чемпионом мира 2006 года, ранее тренировал Ювентус и Сампдорию. Россиянка Александра Панова и бельгийка Магали Кемпен уступили в финале парного разряда на женском теннисном турнире в Гамбурге. В решающем матче они проиграли словенскому дуэту Далила Якупович и Ника Радишич 5-7, 6-3, 10-5 в пользу словенских теннисисток. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Литерякова с лентой. Также Литерякова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с 5 мячами российская команда обошла хозяек ковра и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета. Этап «Формулы-1» в Малайзии заменит в календаре Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата мира. Гоночный уикенд на культовом автодроме Сепанг пройдет со 2 по 4 октября. Ранее весенние этапы на Ближнем Востоке были отменены из-за напряженной ситуации в регионе. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 27 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 33, плюс 35, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 26, плюс 28. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Музыка. Музыкальное путешествие с Артемом Варгавчиком.
1: Наш музыкальный журнал «12 месяцев с Бахом» — это все 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира. Это 12 самых интересных его исполнителей, и это все ключевые места, где Бах жил, работал или бывал, где он находил работу или работа находила его, потому что Йоханн Себастьян Бах прежде всего великий труженик. Ну вот мы и у цели, дорогие друзья. Сегодня третья, заключительная из трех заключительных программ, которые завершают наш музыкальный журнал «12 месяцев с Йоханном Себастьяном Бахом». 24 прелюдии и фуги первого тома хорошо темперированного клавира, грандиозного баховского труда, приобретают вполне законченные очертания. По крайней мере, они будут совсем закончены, когда мы доберемся до последней, 24-й из них. А мы уже почти у цели. Нас ожидает прелюдия и фуга номер 20. В баховском оригинальном порядке они расположены по хроматической гамме. Вот мы до ноты ля и добрались. Ля мажорной прелюдией и фугой завершился наш прошлый заключительный выпуск. И здесь мы продолжаем ровно там, где остановились. Замечательный, эксцентричный, но при этом очень глубокий баховский пианист Фридрих Гульда играет прелюдию и фугу «Ля минор».

Это Фридрих Гульда. С Гленом Гульдом, с которым он рядом стоял в прошлом выпуске, мы его по-прежнему не путаем. И это ля минорная, 20-я по счету, прелюдия и фуга из тех, что составляют хорошо темперированный клавир Баха. Первый его том. Есть и второй, где во всех тех же 24 тональностях сочинены другие фуги и другая музыка, другие прелюдии к ним ведут. Возможно, когда-нибудь мы доберемся и туда. А пока нас интересует си бемоль мажор и си бемоль минор, причем в исполнении Татьяны Петровны Николаевой. Эта пианистка всей своей жизнью подтвердила свое право играть Баха так, как она считает нужным, что, собственно, она и делает. Причем споров достоверность и точность ее прочтения уже давно не вызывает ни у кого.

Это си бемоль мажорная прелюдия и в той же тональности фуга, 21-я по счету, в первом томе хорошо темперированного клавира Баха. Си бемоль минор – это особая история. Эту прелюдию многие пытались аранжировать для другого исполнения. Есть и оркестровые, и ансамблевые прочтения. Есть уникальное прочтение Марии Вениаминовны Юдиной. Это вот про нее, про ту музыку, что вы сейчас услышите. Знаменитая «Так ведь война» было сказано, когда она вместо двух пьяно играла ее на два форта, и когда ее об этом спросили, она так ответила. Иногда действительно приходится напоминать, что никаких двух пьяно и двух форта у Баха-то нет. У него есть чистый нотный текст, и во всем остальном он полностью полагается на исполнителя. Вот как исполнитель его поймет, в смысле и артикуляции, и громкости, и штрихов, и любых других особенностей прочтения, так он и будет звучать. Но Татьяне Петровне Николаевой верить можно и нужно. Прелюдия и фуга си бемоль минор из первого тома ХТК.

Это Татьяна Николаева, и в ее исполнении одна из самых сложных не только фуг, но и прелюдий в первом томе хорошо темперированного клавира Баха «Си бемоль минорная». Впрочем, дальше будет сложнее, потому что некоторые особенности всей этой композиции, этой большой истории в 24 сериях, как раз у Баха и замечали неоднократно и до сих пор обсуждают, почему действительно самую масштабную и самую сложную фугу он приберег именно для тональности си минор, которая этот круг завершает. Как бы там ни было, мы довольно долго слушали только фортепианные исполнения. Однако заключительным у нас будет исполнение на клавесине из рук мастера, который точно знает, как это было и как это должно быть, если с клавесином обращаться правильно. Это Тон Коупман, один из главных специалистов по исторически информированному исполнительству. Собственно, в этом качестве он проявляет себя и как дирижер, и как органист, и как клавесинист. Вот он и играет си мажорную, а за ней си минорную, прелюдию и фугу. Это две последних главы в первом томе хорошо темперированного клавира Баха.

Это си-мажор, друзья, предпоследняя прелюдия и фуга в первом томе ХТК у Баха. А вот теперь будет глава последняя, прелюдия и фуга си-минор. На клавесине играет Тон Коупман.

Дон Коупман и его исполнение си-минорной прелюдии и фуги, которая завершает и первый том ХТК у Баха, то есть хорошо темперированного клавира, и третий из трех заключительных выпусков нашего музыкального журнала «12 месяцев с Бахом». Мы собрали весь этот труд в единое целое. Но мы не таким образом завершим наш журнал, каким вы только что слышали, потому что у Баха всегда есть в запасе что-то еще. И с Бахом это многократно проверено на опыте самых разных людей, самых разных поколений и веков. У Баха всегда есть продолжение. Вот этим продолжением станет его тоже клавирный, тоже чистейшей прелести, чистейший образец — итальянский концерт в исполнении Альфреда Бренделя, замечательного и безупречного во всех отношениях пианиста, который, кстати, не участвовал в наших предыдущих выпусках, что тоже хорошо, потому что и новые прочтения, и прочтения, доказавшие свою абсолютную правильность и точность, все равно будут появляться, и они не только умножают баховскую славу, но и снова раскрывают смысл баховской музыки.

Это итальянский концерт Баха, вещь для клавира соло, написанная действительно в итальянских традициях и в итальянском вкусе, но абсолютно баховская. Ее играет абсолютный классик немецкого и мирового фортепианного искусства Альфред Брендель, чем, собственно, и завершает. Ставит двойную черту в конце последнего выпуска музыкального журнала «12 месяцев с Бахом».

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Те самые пластинки, те самые сказки.
2: Кто это?
3: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
4: Какой такой Колобок?
1: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
5: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
6: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
1: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
7: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
9: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
7: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России «Кузбасс».
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
10: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
11: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
1: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Президент России Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции обязательно будут увековечены в истории, и этот процесс уже начался. Инициативы Кишинева с подачи западных кураторов, нацеленные на разрыв взаимовыгодных связей между Россией и Молдавией, получат адекватный ответ. Спасатели нашли на Эльбрусе пострадавшего альпиниста и его погибшего сына. Далее подробно. Специальная военная операция, безусловно, рано или поздно завершится, заявил президент Владимир Путин, общаясь с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в день военно-морского флота. Люди, которые непосредственно защищают страну, стоят в первых рядах тех, кто создает будущее России, сказал президент. Путин также заявил о переплетении националистических настроений руководства Украины с идеологией нацизма.
2: Руководствуются вроде бы националистическими соображениями, интересами, как бы интересами Украины, украинского народа. Но в основе-то лежит что? Нацистская идеология. И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично. Именем УПА называют нечто отличившееся подразделение вооруженных сил, перезахоранивают нацистских преступников. Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему именно на основе эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Сейчас подскажу главному. Вот этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские, вот и национализм, и неонацизм, они очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда вот нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реальный режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма. Национализм, понятно, он не за себя, он против других. Патриотизм – за Родину, но не против кого-то. А национализм – за себя – но главным образом против других. Вот это на основе вот этого крайнего национализма и неонацизма и строится сегодняшняя идеология киевского режима. Поэтому ничего удивительного здесь нет.
1: Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции обязательно будут увековечены в истории, и этот процесс уже начался.
3: Будут ли отображаться в учебниках герои, наши ребята Донбасса, которые стояли до последнего?
2: Обязательно будут, и не только будут, и сейчас это происходит уже. Я думаю, вы должны были это заметить. Ведь мы стараемся поддержать и всякие творческие начала, и песни пишут, и фильмы снимают, и книжки пишут уже. И более того, в учебнике истории уже сейчас включаются определенные разделы. Вы знаете, ведь река времени, она бесконечна. И каждая эпоха рождает своих героев. И таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению. Но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот все вы пишете историю. Ну, а историю, безусловно, страна должна знать. Поэтому, скажем, в Министерстве культуры специальные средства выделяются даже на поддержку кинематографистов, которые работают в этой сфере. Нам нужно, и я все время думаю об этом, нам нужно пропитать сознание нашего общества, сознание народа важностью того дела, которому вы служите. А вы служите Родине. Что может быть важнее Родины? Вот сейчас вот только коллега ваш говорил о графике, о моем графике работы, о своем графике работы. Но что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете, и вы на острие, и вам сложнее даже сейчас, чем мне. Потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью. И, конечно, страна должна знать об этом.
1: Глава государства в день военно-морского флота находился с рабочей поездкой в северной столице и участвовал в праздновании. В петербургском Адмиралтействе он вручил государственные награды служащим ВМФ. Президент также принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией о текущей обстановке. Инициатива Кишинева с подачи западных кураторов, нацеленные на разрыв взаимовыгодных связей между Россией и Молдавией, получит адекватный, необязательно симметричный ответ, предупредили в МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что отношения между Москвой и Кишиневым в настоящее время находятся на самом низком уровне с момента установления дипсвязей в 1992 году. Как подчеркнули в МИД, молдавские власти, судя по всему, не намерены корректировать откровенно враждебный нашей стране курс. Нынешнее руководство Молдавии во главе с президентом Майей Санду и правящей партией «Действие и солидарность» проводит курс на постепенный выход республики из соглашений в рамках СНГ и последовательный разрыв торгово-экономических и гуманитарных связей с Россией. Спасатели нашли на Эльбрусе пострадавшего альпиниста и его погибшего сына, сообщил глав МЧС России по Кабардино-Балкарии. В ведомстве добавили, что из-за темноты и плохой погоды эвакуацию перенесли на 20 июля. Для транспортировки пострадавшего и тела погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет. На месте работают 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и специалисты из центра «Лидер». Вчера днем стало известно, что два альпиниста сорвались на высоте около 4200-4600 метров при попытке подняться на восточную вершину Эльбруса. Один из них погиб, другой получил многочисленные травмы. Позже выяснилось, что это отец и его 11-летний сын. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребенка. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. «Локомотив» и «Ахмат» сыграли в ничью 1-1 в первом туре российской премьер-лиги. На удар Бакаева гости ответили в конце голом Максути. Вратарь «Балтики» Максим Бориско близок к переходу в ЦСКА. Сейчас проходит медосмотр. Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов подтвердил РИА Новости факты официальных переговоров между клубами. Решение о завершении трансфера будет принято сразу по итогам медобследования. Парижский ПСЖ оценил форварда Брэдли Баркаля примерно в 170 миллионов евро. Французский грант ориентируется на последние рекордные трансферы в английской премьер-лиге. Сам футболист отказался продлевать контракт с ПСЖ и в подписании 23-летнего нападающего заинтересован Ливерпуль. Сборная России по художественной гимнастике успешно выступила на международном турнире «Хрустальная роза» в Минске. Золото завоевали Милена Щеняцкая в упражнении с мячом и София Литерякова с лентой. Также Литерякова выиграла серебро в многоборье и булавах. В групповых упражнениях с пятью мячами российская команда обошла хозяек ковра и поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Российские спортсмены триумфально завершили выступление на молодежном чемпионате Европы по гребле на байдарках и кано. В венгерском Сеге, где в условиях конкуренции наша команда завоевала 18 медалей, 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых. Британский пилот Макларена Ландо Норрис выиграл 11-й этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Венгрии. Второе место занял нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен и итальянец Кими Антонелли занял третье место. Следующий этап пройдет в конце августа в Нидерландах. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Сегодня, в понедельник, 27 июля, в Хабаровске плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, также без осадков. В Волгограде плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременные дожди. Днем в городе на Неве плюс 26, плюс 28. В Москве облачно с прояснениями, временами дождь. Днем в столице плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

0: Да не смутят меня виденья, нечистые силы наваждения.
1: Да не смутят меня виденья, нечистые силы наваждения.
0: Мой доктор говорит, что мне нужен отдых и перемена обстановки. Очень может быть, что скоро у меня будет и то, и другое. Отдых, которого не потревожит ни курьер в красной куртке, ни полуденный пушечный выстрел, перемена обстановки куда более разительная, чем та, которую я нашел бы на пароходе, увозящем меня на родину. А до тех пор я решил не двигаться с места и как раз наперекор тому, что советует доктор, открыть свое сердце всему миру. Вы будете иметь возможность сами в точности распознать сущность моей болезни и судить о том, есть ли на этой истомленной земле еще хоть один человек, на долю которого выпали бы такие муки, какие пришлось претерпеть мне. Я говорю теперь так, как может говорить преступник, приговоренный к повешению, когда на шею ему собираются накинуть петлю, и утверждаю, что история моя, какой бы дикой и до ужаса неправдоподобной она ни показалась, во всяком случае требует к себе внимания. А поверить ей все равно никто никогда не поверит. Если бы 2 месяца тому назад мне кто-нибудь вздумал сказать, что со мной случится нечто подобное, я бы решил, что человек этот пьян или сошел с ума. 2 месяца тому назад я был счастливейшим из смертных во всей Индии. Сейчас же от Пешавара и до самого моря нет никого несчастнее меня. И это знаем только мы двое. Мой доктор и я. Он объясняет все тем, что будто бы мозг мой, глаза и желудок не совсем в порядке. От этого будто бы у меня и бывают такие частые и упорные обманы чувств. Ничего себе обманы чувств. Я в глаза называю его дураком, а он, тем не менее, продолжает говорить со мной. На лице его, обрамленном аккуратно подстриженными рыжими бакенбардами, светится все та же терпеливая улыбка. В обращении сквозит все та же профессиональная мягкость. И мне, в конце концов, начинает казаться, что я пациент неблагодарный и нудный. Но, впрочем, вы сами лучше во всем разберетесь.

0: Три года тому назад я на мое счастье, на мое великое несчастье, возвращаясь после длительного отпуска в Бомбей, познакомился на пароходе с миссис Эгнис Уэссингтон, женой бомбейского чиновника.
1: Что это была за женщина, вам совершенно не важно знать.
0: Достаточно сказать, что, находясь еще в пути, оба мы влюбились друг в друга и потеряли голову.
1: Достаточно сказать, что, находясь еще в пути, оба мы влюбились друг в друга и потеряли голову.
0: Господь свидетель, что я могу сейчас говорить об этом без тени тщеславия. В подобных случаях один человек всегда отдает, а другой принимает. С первого же дня нашего рокового сближения я увидел, что чувство Эгнис сильнее, самозабвеннее и, как поточнее выразиться...
2: Чище?
0: Чище. Чище, чем мое. Отдавала ли она тогда в этом себе отчет, я не знаю. Впоследствии...
1: Впоследствии мы оба с горечью в сердце все это поняли. В Бомбей мы прибыли весной.
0: Каждый из нас отправился своей дорогой, и месяца 3-4 мы совсем не встречались. После чего мой отпуск и ее любовь...
1: свели нас в Симле. Там мы пробыли весь осенний сезон.
0: И там чувство мое, вспыхнувшее было, как солома...
1: К концу года самым плачевным образом догорело.
0: Я не буду пытаться обелить себя. Я ни в чем себя не хочу оправдывать. Миссис Уэссингтон многим пожертвовала ради меня и готова была пожертвовать всем. В августе 1882 года она услыхала из моих собственных уст, что мне скучно с ней, что она попросту мне надоела и что даже звук ее голоса мне противен.
1: Скучно. Звук голоса противен.
0: 99 женщинам из 100 я и сам мог надоесть так же, как они мне. 75 из них незамедлительно бы за себя отомстили, начав бурно и вызывающе флиртовать с другими мужчинами.
1: Миссис Уэссингтон была сотой.
0: Ни мое отвращение, которое я всячески старался ей высказать, ни грубые выходки, на которые я не скупился, когда мы бывали вместе, нисколько на нее не действовали.
1: Джек, Джек, дорогой, я уверена, что все это ошибка. Ужасная ошибка. Вот увидишь, у нас все будет хорошо. Все, прости меня, прости, прости, Джек, Джек. Прости меня, дорогой.
0: Обидчиком был я. И я это знал. Именно поэтому вместо жалости к ней у меня появилось какое-то терпеливое равнодушие, перешедшее потом в слепую ненависть. Верно, это было то самое чувство, которое заставляет вас с ожесточением топтать ногой раздавленного, но все еще живого паука. Этой ненавистью и завершилась для меня осень 1882 года. На следующий год мы оба снова оказались в Симле.
1: Мы оба снова оказались в Симле.
0: У нее было все такое же скучное лицо. И она по-прежнему робко пыталась склонить меня на примирение. А я по-прежнему ненавидел ее всеми фибрами души. Несколько раз мне не удавалось избежать встреч с ней наедине. И каждый раз она повторяла.
1: Джек, дорогой, я уверена, что все это ошибка. Это ужасная ошибка. Вот видишь, у нас все будет хорошо. Прости, прости меня. Прости, пожалуйста, Джек. Прости, дорогой. Дорогой, я уверена, что все это ошибка.
0: Все те же слова. Все те же нелепые причитания по поводу того, что это...
1: Ошибка, ошибка.
0: И та же надежда, что в конце концов...
1: У нас все будет хорошо. Дорогой, я уверена, что все это ошибка. Это ужасная ошибка.
0: Если бы я был достаточно внимателен, я, вероятно, заметил бы, что эта надежда была единственным, что ее поддерживало.
1: Надежда была единственным, что поддерживала.
0: С каждым месяцем она все больше худела и бледнела. Только согласитесь все же, что такое поведение кого угодно могло довести до отчаяния. Она вела себя как-то несуразно, ребячливо, не по-женски.
1: Несуразно? Ребячливо, не по-женски? Конечно, сама во всем была виновата.
0: Я в этом убежден. И вместе с тем бессонными ночами, когда меня колотила лихорадка, мне порой приходило в голову, что я мог бы обходиться с ними помягче.
1: Но ведь именно это и есть обман чувств.
0: Я не мог больше делать вид, что люблю ее, когда на самом деле ее не любил. Не правда ли? Это было бы нехорошо по отношению к нам обоим.
1: В прошлом году мы встретились еще раз, и все повторилось снова, все те же усталые мольбы, Джек. Дорогой, я уверена, что все это ошибка.
0: И те же грубости, срывающиеся у меня с языка. Но мне как будто все же удалось убедить ее, до чего нелепо пытаться возобновить прежние отношения. К концу сезона мы все больше отдалялись друг от друга. Просто ей стало не так легко встречаться со мной. И у меня появились другие интересы, и они поглотили меня целиком. Сейчас, когда я лежу в своей койке, спокойно обо всем этом думаю, стараясь припомнить все по порядку, осень 1884 года кажется мне каким-то путанным кошмаром, в котором причудливо переплетаются свет и тени. Мои ухаживания за Кити, мои надежды, сомнения и страхи, наши долгие прогулки с нею верхом, мое робкое признание в любви, ее ответ. И вновь бледное лицо женщины, которую провозит мимо меня на рикше, черные с белым ливреи.
1: На рикше, черные с белым ливреи. На рикше.
0: Когда-то я так терпеливо их дожидался.
1: И машущая издали рука в перчатке.
0: И всякий раз, когда миссис Уэйсингтон встречала меня одного, что бывало редко, ее однообразные нудные оклики.
1: Джек, дорогой, это была ошибка.
0: Я любил Кити. Любил всем сердцем, безраздельно. И чем больше я любил ее, тем сильнее ненавидел Эгнес Уэйсингтон. В августе мы с Кити были помолвлены.
1: Я слышала, ты женишься, Джек. Дорогой, я уверена, что это ошибка, это ужасная ошибка. Когда-нибудь у нас все будет хорошо с тобой, все как прежде.
0: От моего ответа содрогнулся бы даже мужчина. Умирающую женщину он подкосил, как удар бича.
1: Прости меня, пожалуйста, Джек. Я не хотела сердить тебя, но это так. Это так.
0: И миссис Уэссингтон разрыдалась. Я ушел, предоставив ей мирно продолжать свою прогулку. Я, правда, почувствовал себя самым последним подлецом, но длилось это каких-нибудь несколько мгновений. Оглянувшись назад, я увидел, что она повернула свою рикшу. Должно быть, ей хотелось меня догнать. Сцена эта запечатлелась у меня в памяти во всех подробностях. Освеженное ливнем небо, это было в конце периода дождей, намокшие, покрытые грязью сосны, на беспросветном фоне темных, расколотых взрывами скал, отчетливо выделялись черные с белым ливреи четверых кули. Желтая полосатая двуколка
1: и склоненная голова миссис Уэйсингтон. Ее золотые волосы. В изнеможении она откинулась на подушку. Левая рука ее сжимала платок.
0: Я свернул на боковую дорогу и форменным образом обратился в бегство. Мне показалось даже, что я еще раз услышал ее слабый голос, кричавший «Джек!»
1: «Джек! Джек!»
0: Впрочем, может быть, это мне просто почудилось. Я ни разу не остановился и не прислушался. Минут через 10 я встречал Кити, ехавшую верхом. Мы отправились вдвоем на большую прогулку, и мне это было так радостно, что я начисто забыл о неприятной для меня встрече. Через неделю миссис Уэйсингтон умерла.
1: Миссис Уэйсингтон умерла.
0: Не прошло и 3 месяца, как я совсем позабыл об Эгнес Уэйсингтон, и только время от времени, натыкаясь на какое-нибудь ее старое письмо, с досадою вспоминал о наших прежних отношениях. В начале января, роясь в вещах, я собрал все, что осталось от нашей переписки, и сжег. Для меня ничего тогда не существовало, кроме наших прогулок с Кити и обращенных друг к другу слов любви. Было решено, что мы поженимся в конце июля. Вы теперь поймете, что, любя Кити так, как я ее любил, я вправе сказать, что был тогда счастливейшим человеком в Индии, и это не будет преувеличением. 2 восхитительные недели пролетели незаметно. Вслед за тем, сообразив, как в подобных случаях должны поступать порядочные люди, Я сказал Китти, что обручальное кольцо — это свидетельство ее достоинства и знак того, что она помолвлена, и что ей немедленно надлежит отправиться в ювелирный магазин, чтобы заказать его там. До этой минуты, даю вам честное слово, мы оба даже и не вспомнили о столь малозначительном обстоятельстве. И это было в апреле 1885 года. Не забудьте, что тогда, какими бы доводами мой доктор ни старался убедить вас в противном, я был совершенно здоров и находился в твердой памяти и в состоянии полнейшего душевного равновесия. Вместе с Китти мы вошли в ювелирный магазин, и там, нарушая заведенный порядок, я сам примерил Китти кольцо в присутствии несколько озадаченного продавца. Кольцо было с сапфиром и двумя бриллиантами. После этого мы поехали по дороге, ведущей к Камбермирскому мосту, и кофейне Пелити. В то время как мой конь осторожно пробирался по рыхлой земле, а Китти, ехавшая рядом, смеялась и весело болтала, я услышал, что кто-то словно издалека называет меня по имени.
1: Джек! Джек!
0: Поразило меня, что голос этот я уже слышал когда-то раньше. Но где и когда, я сразу никак не мог вспомнить. Я перебрал в памяти не меньше 7 человек, которые могли позволить себе подобные неприличия. И в конце концов решил, что у меня просто звенит в ушах. Как раз напротив кофейни внимание мое привлекли 4 кули в сорочьего цвета ливреях, тащившие дешевую базарную рикшу, размалеванную желтыми полосами.
1: Тащившие дешевую базарную рикшу, размалеванную желтыми полосами.
0: За какое-то мгновение поток мыслей унес меня назад.
1: Назад! К минувшему году и к миссис Уэссингтон, Джек!
0: И меня охватили отвращение и злоба. Недовольна разве того, что эта женщина умерла, что с ней все покончено? Чего ради ее черным с белым слугам понадобилось сегодня являться снова, портить мне мой счастливый день? Кто бы ни была нанявшая их госпожа, я пойду к ней и попрошу в виде особой услуги одеть своих кулли в ливреи какого-нибудь другого цвета. Я сам найму их, и если понадобится, сорву с них эти ливреи, а им за все заплачу. Сейчас я не в силах даже описать, какую вереницу ненавистных мне воспоминаний вызвало их появление. «Китти!» — вскричал я. «Кули несчастной миссис Уэссингтон опять здесь. Интересно, кто теперь их хозяйка?» Китти немного знала миссис Уэссингтон по прошлому году и постоянно спрашивала меня об этой болезненного вида женщине. «Что такое? Где?» — спросила она. «Нигде ничего не вижу». В это время ее лошадь, отскочив в сторону от навьюченного мула, кинулась прямо навстречу приближавшейся рикше.
1: Прямо навстречу приближавшейся рикше.
0: Я успел только вскрикнуть: «Осторожно!» Когда к моему неописуемому ужасу
1: лошадь и наездница прошли сквозь людей и двуколку, как будто это был воздух.
0: «Что случилось?» — спылила Китти. «Почему ты кричишь, как оглашенный, Джек? Хоть мы и помолвлены с тобой, я вовсе не хочу оповещать об этом всех на свете. Тут бог знает, сколько еще было места между мулом и верандой. И если ты думаешь, что я не умею ездить, смотри». С этими словами своенравная Китти вскинула свою хорошенькую головку и понеслась галопом по направлению к эстраде. Как она потом рассказывала мне, она была в полной уверенности, что я тут же последую за ней. Так что же со мной случилось? Да решительно ничего. То ли я был пьян или рехнулся, то ли в Симле...
1: То ли в Симле водились злые духи.
0: Я пришпорил своего нетерпеливого коня и повернулся кругом. Повернулась и рикша. Теперь она стояла прямо напротив меня.
1: Джек... Джек, дорогой.
0: На этот раз я отчетливо различал слова. Они звоном отдавались в моем мозгу, как будто мне кричали их прямо в ухо.
1: Это какая-то страшная ошибка, да, это так. Прости меня, Джек, пожалуйста. И пусть у нас с тобой все опять будет хорошо.
0: Верх рикши откинулся, и там...
1: сидела златокудрая миссис Уэссингтон, склонив голову на грудь, сжимая в руке платок.
0: Сколько времени я простоял в оцепенении, я не знаю. Я пришел в себя только, когда Саис взял моего коня под уздцы и спросил меня, не болен ли я. От ужасного до обыденного всего один шаг. Я кое-как сошел с лошади и едва живой бросился в кофейню выпить рюмку вишневой настойки. За столиками сидело несколько посетителей, обсуждавших очередные новости. Я сразу же ввязался в их разговор. Я болтал, смеялся, шутил, а лицо у меня... Я вдруг увидал его в зеркале. Было совершенно белое и вытянутое, как у покойника. Несколько человек обратили внимание на мой страшный вид и, должно быть, приписав его обилию выпитого коньяка, деликатно стали пытаться увести меня от собравшихся там гуляк. Но я воспротивился. Мне хотелось быть с такими, как я. Так ребенок, испугавшийся темноты, бросается в столовую, где обедают взрослые, и хочет остаться там вместе со всеми. Я проговорил, вероятно, минут 10, не больше. Хотя эти минуты показались целую вечностью, когда вдруг услыхал отчетливый голос Китти, донесшийся из-за двери. Она спрашивала, где я. Через минуту она вошла в кофейню, готовясь уже как следует меня отчитать за мое недостойное поведение. Но вид мой ошеломил ее. «Джек!» — вскричала она. «Что все это значит? Что с тобой такое? Тебе худо?» Вовлеченный этими словами в прямую ложь, я сказал, что мне стало дурно от того, что я долго пробыл под солнцем. На самом деле, все это случилось уже в 5 часов вечера. Был пасмурный апрельский день, и солнце не выглядывало ни разу. Едва я успел произнести эти слова, как понял свою ошибку, я попытался было исправить ее, начав бормотать что-то совсем невразумительное, и вышел из кофейни вслед за охваченной царственным гневом Китти. Все знакомые вокруг улыбались. Я извинился перед ней, теперь уже не помню, в каких именно выражениях, сославшись на плохое самочувствие, и поехал в гостиницу, где я жил, оставив Китти одну продолжать свою прогулку. Придя к себе в комнату, я сел и попытался спокойно все обдумать. Итак, я Джек Тиболт.
1: Джек Тиболт.
0: Получивший хорошее,
1: воспитание.
0: Бенгальский чиновник. В год благодати 1885. По всей видимости, в твердой памяти. И уж, разумеется, совершенно здоровый, убежал от своей возлюбленной, повергнутой в ужас появлением женщины.
1: Умершей и похороненной 8 месяцев тому назад.
0: Таковы были факты, которым приходилось глядеть в глаза. В ту минуту, когда мы с Китти уехали из магазина, я мог думать о чем угодно.
1: Ну уж никак не вспоминать миссис Уэссингтон.
2: Рэдьярд Киплинг. «Рикша-призрак». Радиоспектакль с участием Андрея Смолякова, Марии Шашловой и Михаила Станкевича. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандор Калыш. Соло на альте, лауреат международных конкурсов Анастасия Софьина. –

0: радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Про таких людей обычно говорят «широко известен в узких кругах». Ну, это Лобачевского, Менделеева или академика Павлова знают все. Улицы, станции метро носят их имена. А спросите, кто у нас, ну, даже не в стране, а в мире? Великие математики, физики или физиологи из ныне живущих? А, вот-вот. Наш герой во всех энциклопедиях числится как советский и российский философ, социолог, методолог исторических и социологических исследований, доктор философских наук, профессор, член, корреспондент Российской академии образования, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Ну да, можно еще добавить, на факультете журналистики МГУ преподавал. Все это так. Но любой узкий специалист вам подтвердит, что его в полной мере можно назвать патриархом отечественной социологии. Хотя при всей своей научной значимости был он фигурой весьма эксцентричной. Но, например, когда жил и работал в Праге, обошел больше 3000 пивных с исключительно научными целями и даже написал об этом книжку. Он с отличием закончил школу, потом философский факультет МГУ. Уже в студенческие годы стал одним из основателей знаменитого логического кружка, куда входили такие известные в будущем философы, как Александр Зиновьев, Мераб Мамардашвили, Георгий Щедровицкий. А сегодня его фамилию можно смело поставить в этом звездном ряду. Имя. Борис Андреевич Грушин. Время. Родился в Москве 2 августа 1929 года. Умер там же, в родном своем городе, 18 сентября 2007. О своем научном руководителе рассказывает Павел Владимирович Разин, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: Да, конечно, Борис Андреевич Грушин – это патриарх отечественной социологии, но один из двух-трех главных лидеров послевоенной волны, которые создавали нашу отечественную социологию в условиях достаточно тяжелых. Было очень серьезное противодействие вообще этой науке, как и многим другим наукам тех лет.
1: Противодействие было по одной вполне понятной причине. В эпоху социализма социология, ну, скажем так, могла существовать исключительно как придворная наука. Тем более, что профессор Грушин специализировался на опросах общественного мнения. Сами понимаете, насколько было невыгодно афишировать результаты объективных исследований. Хотя были и закрытые.
2: Он действительно делал, как человек выдающийся и хорошо известный властям тех лет, он делал действительно по заказам Центрального комитета Коммунистической партии, делал несколько глобальных исследований, главное из которых – это Таганрогский проект. Нельзя сказать, что это суперсекретная работа. По итогам этого многолетнего исследования в Таганроге, которое называлось «Массовая информация в советском промышленном городе», вернее, так книжка называлась, которая потом вышла, не потерявшая ни на секунду и сейчас своей актуальности по ее значимости для осмысления процессов в нашем российском обществе, даже в современном, которая стала широко известной и в других странах, в частности в Америке. Его потом приглашали читать лекции, ну, правда, уже после перестройки, читать лекции в Америку. Он много раз туда летал. До этого, правда, тоже в советские времена. Проект закончился в конце 70-х, в начале 80-х. Его тоже приглашали. Но, к сожалению, его никто не выпускал, и он мне рассказывал, как он эти приглашения из американских университетов наклеивал на стену туалета своего. Что было, то было.
1: Конечно, нельзя сказать, что до Грушина социологии в СССР не было как науки. Нет, безусловно, она была. Но Борис Андреевич стал одним из тех столпов, вокруг которых стала происходить централизация многочисленных разрозненных организаций, кафедр, лабораторий, которые занимались именно этой дисциплиной.
2: Ну, тогда уже был Институт социологии под руководством Владимира Ядова, друга, кстати, Бориса Андреевича. Было много, на самом деле, таких разрозненных центров социологии. Были социологические отделы в разных средствах массовой информации, которые занимались в основном анализом писем. Был институт, кстати, общественного мнения, он так и назывался. Как его назвал Грушин, еще в 60-х годах в «Комсомольской правде», где он работал, и где вот создал подобного рода организацию, анализирующую так или иначе общественное мнение для газеты «Комсомольская правда».
1: Это только кажется, что выяснить общественное мнение очень просто. Раздаем анкеты с вопросами, собираем и подсчитываем. Нет, это очень сложный технологический процесс и довольно дорогой. Анкету-то надо еще уметь составить, некоторые важные вопросы тщательно замаскировать, чтобы респондент не сразу понял, на что он машинально отвечает. А потом еще по адресам проходят проверяющие, чтобы выяснить, правда ли, что такой-то и такой-то, тогда-то и тогда-то заполнял такие-то анкеты. Вот всему этому наш собеседник учился у профессора Грушина, еще будучи студентом и аспирантом в 80-е годы прошлого века.
2: Потом я работал после университета в Институте культурологии Академии наук, секторе философии и культуры. А вот однажды

0: месяц долго очень делали, обсуждали, много совещаний было, одну анкету. Ну, правда, это были советские времена, тогда можно было так вальяжно работать. Но он на излете уже, это был конец 80-х, когда все-таки уже стало понятно, что что-то неладно с информацией об обществе, и это общество надо изучать тщательнее.
1: Да, теперь что касается чешских пивных. Ну, это вовсе не околонаучный анекдот, а вполне серьезное исследование, результатом которого стала весьма интересная книжка профессора Грушина.
0: А Борис Андреевич был в какой-то момент в 70-х годах, как и многие другие деятели нашей культуры, был послан в Прагу в журнал «Проблемы мира и социализма», где действительно издавался такой журнал, такой, в общем, свободомыслящий, скажем так, журнал. Такой, ну, перепускной клапан был, которого никто не видел, он там издавался на русском языке, но не более того. И особенно делать им было нечего, и вот в частности Борис Андреевич Грушин, а он всю жизнь занимался изучением так называемого массового сознания, он решил изучить чешское массовое сознание, сознание простых людей, которые ходят в пивные. Что они себе думают вообще о жизни, о любви, о политике, об истории и так далее. Он за несколько лет прошел, поставил себе такую задачу посетить около 3000 пивных в Праге. И в каждой из этих пивных он, там у них такая традиция в Чехии, ну, в Чехословакии тогда, писать всякие высказывания, всякие там мысли на стенах, на столах, в общем, в местах, где их можно прочесть. Он переписывал их, перерисовывал даже, и в итоге получилась книжка. Книжка по поводу надписей на разные темы в чешских пивных. Может показаться, что это какая-то ерунда, но это вовсе не ерунда, это глубокая книжка с очень серьезным, фундаментальным, я бы сказал, методологическим основанием суждений, как можно изучать сознание через тексты, которые можно обнаружить в пивных.
1: Конечно, в науке имя профессора Грушина вписано крупными буквами. Проводятся семинары, грушинские чтения, но главное в другом. Память о нем осталась еще и в виде его талантливых учеников, в виде научной школы, которую он успел создать. А она все-таки котируется во всем мире, даже в далеко не дружественных нам странах.
2: Имя и время. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
6: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся.

0: Разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
1: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
0: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, А обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 709-3159. Радио России. Кавказ в жизни и творчестве Верещагина.
4: Все увидели совершенно другой Кавказ. Такой брутальный, очень непривычный. До сих пор это бесценный материал, такой информативный материал для ученых.
3: Искусствовед Светлана Копырина в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
5: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени в авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
6: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
7: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Россия продолжит освоение арктического региона, заявил Владимир Путин. Президент принял доклады командующих Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией о текущей обстановке. Оппозиционная парламентская партия «Греческое решение» обратилась к правительству страны с просьбой не допустить передачи Украине систем ПВО. Далее подробно. Владимир Путин поздравил моряков с Днем военно-морского флота. Глава государства находился с рабочей поездкой в северной столице и участвовал в праздновании. «Россия продолжит освоение арктического региона», — заявил президент.
2: Там уже организовались туристические иностранные маршруты, и при рассказе туристам о этих территориях гиды говорили о чем угодно, только не о том, что эта территория принадлежит Российской Федерации. Все начали привыкать к тому, что России там нет, но это наше, и мы там есть. Вот мы там пограничные посты поставили и соответствующим образом начали восстанавливать наше присутствие. И когда я сказал, что международное право полностью на нашей стороне, это значит, что это легитимная часть суверенной российской территории. Мы развиваем там хозяйственную деятельность. Действовать с точки зрения